0: Наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей.
1: То есть сам факт пятого года полномасштабной войны против соседней страны, по мнению президента, обязательно должен учитываться избирателем, причем со знаком «плюс». Что же мешает этому внешнеполитическому курсу дружелюбной и открытой миру страны, по мнению министра иностранных дел этой страны? Действия так называемого «коллективного Запада». Господин Лавров даже в кои-то веки, словно окончательно фиксируя окончательно рассеянный дух Анкориджа, переходит к конкретике.
2: Дипломатия тарифов. Вот то, что нужно Соединенным Штатам, а кто-то пытается свою точку зрения провести, немедленно тарифы вводятся в силу. И вот и вся, собственно, дипломатия. Да, есть, конечно, у Соединенных Штатов важные отличия от европейских элит. Они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиции кардинально, диаметрально противоположны, это всегда важно.
1: Этот выпад скорее личная инициатива господина Лаврова, ну и рискну предположить, это реакция на принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект о так называемых адских санкциях. Или проект Линдси Грэма, он ключевой автор жесткого пакета вторичных санкций, умерший в июле. В чем суть законопроекта? Он обязывает Белый дом ввести санкции против высшего руководства России, российских олигархов и членов их семей, банковских и энергетических компаний, а также судов российского так называемого «теневого флота». А еще, и это главное, дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. Конкретного списка стран в законе нет, в законопроекте пока еще, но Китай и Индия вполне себе там подразумеваются. И в Китае подобное традиционно не комментируют, а в Министерстве иностранных дел Индии отметили, что приняли к сведению происходящее, но будут отстаивать в первую очередь права своего почти 1,5-миллиардного населения. Агентство Reuters и Associated Press назвали адские санкции, их так вообще называют в американской прессе, самым масштабным законодательным шагом в поддержку Украины после возвращения Трампа в Белый дом. А вот что заявил соавтор проекта, сенатор Ричард Блументал. Сенат одобрил документ еще в августе.
3: To Vladimir Putin, we have your number.
4: Владимир Путин, мы знаем, как тебе достать. Твоя экономика трещит по швам. Мы задушим твою военную машину. Китай и Индия, вам стоит пересмотреть взаимодействие и закупать нефть и газ в других местах. Американский народ, спасибо вам за поддержку Украины и за понимание того, что борьба Украины — это и наша борьба. Речь идет не только об их свободе и независимости, но и о наших собственных. Если не остановить Путина, он пойдет на Польшу, Молдову, Эстонию, Финляндию, Швецию, и тогда нашим сыновьям и дочерям придется сражаться на передовой, выполняя обязательства Америки по НАТО. Речь идет о том, чтобы заставить агрессора заплатить высокую цену и защитить стратегические интересы Америки. Этот законопроект отвечает нашим национальным интересам, а также отражает наши ценности и наше видение.
1: Законопроект пришлось комментировать в Кремле. Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова напрямую спросили об этом на ежедневном брифинге.
5: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
1: Адские санкции осталось подписать президенту США Дональду Трампу. По его настоянию в пакет включили и меры против Ирана. Представитель Белого дома заявил изданию Wall Street Journal, что Трамп планирует подписать документ. А с нами в прямом эфире политолог-американист Антон Пеньковский. Антон, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Вообще этот законопроект долго буксовал. Вот на ваш взгляд, благодаря чему вообще началось активное продвижение? И что говорит сейчас о балансе мнений в Вашингтоне? Вот факт его и темпов как бы принятия, и сам факт принятия тоже.
7: Ну, да, действительно, этот законопроект некоторое время буксовал, его принятие ожидалось еще в прошлом году, и, скажем так, борьба между исполнительной и законодательной властями США по поводу этого документа была достаточно заметна. Во всяком случае, мы видим, как часто сам Дональд Трамп обращался к этому документу, публично просил внести в него какие-либо правки, и в целом высказывался несколько скептично по поводу этого документа, необходимости, скажем так, его немедленного принятия или же тех мер, которые в нем прописаны. В любом случае, мы видим, что этот документ был принят с достаточно уверенным большинством, что свидетельствует о том, что по некоторым вопросам все-таки две главные американские партии все еще способны приходить к уверенному согласию, и тот перечень мер и прав для исполнительной власти, в частности для президента США, по введению ограничений и тарифов по большому счету по всему миру, является очевидным для большинства сегодняшних политических элит по обе стороны противоборства на предстоящих выборах.
1: Вот Wall Street Journal, я уже упоминал их публикацию сегодня, но издание обращает внимание, что рассмотрение законопроекта сильно прибавило в скорости, когда Трамп сблизился с президентом Украины Владимиром Зеленским, впечатленный успехами страны на поле боя. Насколько значим этот фактор, на ваш взгляд?
7: Мне кажется, что этот фактор может быть несколько переоценен просто на основании того, что пусть и достаточно долго, но этот законопроект проходил все необходимые жизненные стадии до того, как быть вынесенным на голосование и утвержденным, как это состоялось накануне. Я бы не сказал, что требовалась какая-то дополнительный стимул для американских законодателей и спонсоров этого акта. И, по большому счету, активное участие ныне покойного сенатора Линдси Грэма обеспечивало этому акту популярность и вполне доступное обоснование необходимости принятия такого законодательного акта. То есть, по большому счету, Соединенные Штаты для своей внутренней аудитории достаточно ясно дали понять, с какой целью и почему именно эти механизмы сейчас необходимы как инструменты американской внешней политики. По большому счету, сейчас у Дональда Трампа очень мало аргументов, мало найдется популярных аргументов для внутренней американской публики объяснить, почему он будет затягивать подписание этого документа, либо же принятие каких-то из инструментов, которые прописаны в этом законодательном акте. Но, по большому счету, то, что Украина уверенно держится и даже предпринимает активные действия на фронте, свидетельствует о том, что вселяет уверенность в американских законодателей в необходимости активной поддержки тех инструментов, которые пока еще доступны и не ограничены самим Дональдом Трампом, в частности, как передача вооружений и непосредственно помощи, что не было ранее оплачиваемо европейскими бюджетами.
1: Ну и с нами также на связи политолог Наталья Шевчукова. Наталья, здравствуйте.
8: Добрый день.
1: Хочу с вами как бы взгляд со стороны России рассмотреть, как бы препарировать. Вот на ваш взгляд, насколько болезненным для российской и политической, и финансовой системы станет или может стать вот этот закон в случае подписания Трампом, учитывая, что многие структуры и персоналии в России уже и так под санкциями. И США, и Канады, и Австралии, и Евросоюза, и так далее.
8: Ну, по-видимому, список, перечень санкций постепенно исчерпывается. Очевидно, что санкции изначально не оказали того эффекта, который должны были оказать, и российская экономика за прошедший период успела переориентироваться, успела подстраховаться и, в общем-то, переключить систему импорта, экспорта, немножко отладить денежную систему, поэтому там любые дальнейшие санкции, они, в общем, не будут так сильно ударять по российской экономике, как кому-либо хотелось бы. Ну и, кроме того, Россия, в общем, сейчас во многом завязана не на Запад, а на Китай. И если раньше, ну и во многом она была завязана, критически завязана на импорт энергоматериалов, то ну, сейчас, в принципе, она также завязана, но не сказать, чтобы совсем критически. То есть, то есть налажены обходные пути, налажены разные виды серого импорта и отлажены в том числе возможности обходить санкции против уже людей, которые и структур, которые участвуют в этом сером импорте.
1: Как раз вас хотел еще отдельно спросить, а вот действительно, учитывая, что Китай и Индия остаются ключевыми сейчас, ну, скажем так, партнерами России в плане хоть какого-то пополнения госбюджета, а не приведет ли этот шаг Вашингтона как раз-таки к еще большему сплочению Москвы, Пекина и Нью-Дели в обходе американских барьеров?
8: Ну, в принципе, мы уже наблюдаем этот процесс, и Китай в этом плане не хочет терять позицию второй политической силы в мире и терять Россию в качестве своего сателлита, и будет, конечно же, противостоять возможным санкциям со стороны Штатов. И изначальный план, что санкции против России заставят Китай каким-то образом умерить свои амбиции, он тоже не оправдался.
1: Ну и к персоналии Лаврова хочется отдельно обратиться. Даром, что ли, он буквально не слезает с экранов как бы, и различных YouTube-проектов, как будто бы ощущение, что его индекс цитируемости резко взвинтился. Но учитывая, что завтра единый день голосования, первый, один из трех, ну и он возглавляет федеральный список партий правящей, возможно, это не совсем совпадение. По моим ощущениям, в последнее время ну, редко российские чиновники позволяли себе какие-то выпады в адрес американского руководства. Как-то хотелось вот не мытьем так катанием поддержать и дух Анкориджа, и вкус посекунчиков и так далее. Что изменилось и о чем это говорит?
8: Ну, сейчас Путин и его окружение находятся в достаточно такой интенсивной внутриполитической борьбе. Так или иначе, у них сейчас основной враг – это тот самый уставший от войны избиратель, которому нужно доказать, что Запад причет против нас козни, а кто у нас Запад? Запад от США. Соответственно, вот сейчас они активизировались, и скорее вот эти высказывания направлены не вовне, а внутрь России, для того, чтобы доказать избирателю, что он находится в смертельной опасности, что Украина является неким прокси в этой войне. На самом деле мы ведем войну с НАТО и Западом в целом, и поэтому нам нужно от них беречься. Собственно говоря, об этом Путин и говорил в своем обращении. Оно звучало скорее не как обращение накануне выборов внутри страны, а как обращение к народу, ведущему героическую оборонительную войну. То есть там несколько раз, мне уже в нескольких абзацах относительно этой небольшой речи повторялось, что мы противостоим деструктивным силам, которые пытаются ослабить и Россию, и привести к ее уничтожению. И вот эти злые силы находятся на Западе. Ну вот именно поэтому подобная внешнеполитическая риторика сейчас активизировалась.
1: Ну, еще некоторые внешнеполитические новости нам сегодня с нашими гостями хочется обсудить. США обвинили в подготовке убийств оппозиционеров за рубежом экс-командира северо-западного ОМОНа. А центр «Досье» вместе с коллегами из Германии нашел след ГРУ в деле подозреваемых в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. В Евросоюзе призывают создать континентальный такой совет безопасности и ориентироваться на четвертую статью НАТО. Что это означает и все подробности в материале Артура Давлетшина.
9: Полковник Юрий. Это имя вам что-нибудь говорит? А вот для Минюста США – да. 15 сентября ведомство обвинило 5 человек в организации заказных убийств и диверсий на территории США и Европы. Давайте познакомимся с ними поближе. Имя первого – Юрий Хромеев. 63-летний полковник, экс-командир ОМОНа, прошедший Первую Чеченскую войну. Сам Хромеев утверждает, что получал награду из рук Владимира Путина. В группу также входит Кирилл Хромеев, сын Юрия, сотрудник ФСБ. Кроме двух россиян, в группу входит Анхель Эдуардо Кастро, 22-летний гражданин Венесуэлы, и два гражданина Кубы, Ейдель Дельгада Суарес по прозвищу Викинг и Оэмис Рамагоса Дурути.
10: Объявленные обвинения раскрывают предполагаемый заговор российских спецслужб с целью убийства диссидента на территории США за то, что он осмелился выступить против российского правительства. Как утверждается в обвинительном заключении, этот заговор демонстрирует, на что готовы пойти наши противники, чтобы заставить замолчать критиков, и иллюстрирует серьезную угрозу, которую транснациональные репрессии представляют для жизни и свободы всех, кто бросает вызов авторитарным режимам.
9: В заявлении Минюста США указаны два случая, случая, когда группа пыталась завербовать американских граждан. Первый зарегистрирован в самих Штатах. Суарес и Кастро завербовали американца для следствия.

0: поджог склада с имуществом или продуктами, или, цитата, «бросание бутылки бензина в электроподстанцию».
1: Юрий Храмеев дал понять гражданину США номер один, что целью должны стать все страны, помогающие Украине, и что он предлагает серьезные деньги за серьезную работу. Наконец, Юрий Храмеев подтвердил, что является полковником российских спецслужб.
0: А эмис Рамагоса Дурутти занимался диверсиями в Европе. Впервые о нем стало известно 2 года назад. В 24-м он под псевдонимом Диос поручал завербованным им исполнителям поджигать склады стройматериалов в Польше, автобусный парк в Чехии, предприятие по переработке отходов в Румынии, а также оборудование литовского производства, предназначенное для Украины. Кроме США, Дурутти разыскивают и спецслужбы Литвы.
2: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
0: Помните это заявление Владимира Путина в ответ на обвинение в причастности России к диверсиям в аэропорту Лейпцига? Тогда российский дрон врезался в грузовой самолет, однако взрывчатка не сдетонировала. История получила продолжение. Центр Досье совместно с Süddeutsche Zeitung и другими изданиями покопался в биографии одного из подозреваемых, россиянина Олега Л.
3: Олег был известен центру Досье. Его имя фигурирует в документах полковника ГРУ Дениса Смоленинова, которые помогли нам в нескольких расследованиях о российских операциях саботажа в Европе и Украине. Впоследствии ЕС и Великобритания ввели против полковника санкции.
0: Смоленинова центр Досье связывает с созданной после начала войны при ГРУ службой специальной деятельности. Расследователи уверены, что эта структура стоит за диверсиями в Европе, а Смоленинов управляет операциями.
4: Германия все чаще становится мишенью для гибридных атак. Ярким тому подтверждением служит атака, произошедшая 4 августа в аэропорту Лейпцига.
0: Не только Германия, но и вся Европа все чаще страдает от гибридных атак и провокаций России. Эта обстановка заставляет лидеров европейских стран готовиться к эскалации. И пока только в Германии контрразведка зафиксировала с начала года 165 случаев саботажа и 740 пролетов дронов над важной инфраструктурой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый Европейский совет безопасности и ввести аналог 4 статьи договора НАТО, только для стран Евросоюза. Цель – противодействие тем самым гибридным атакам, которые стали новой реальностью для Евросоюза.
5: Ну вот о свежих инициативах в Европе перед эфиром мы поговорили с политологом, исследователем Латвийского института внешней политики Сергеем Потапкиным. Он считает, что Европа активно перестраивает свою политику, реагируя на вызовы Кремля.
6: Сильная сторона Европы в том, что как бы долго Европа не раскачивалась, тем не менее, она все-таки идет поступательно и подстраивает свою политику под актуальные угрозы. Сейчас мы тоже это видим. Мы видим огромные процессы, можно сказать, там тектонические, которые происходят в Германии и во Франции, то, о чем мы не могли даже думать до 2022 года. То есть я в этом плане являюсь оптимистом. Я знаю, что европейские механизмы, несмотря на зарегулированность и большое бюрократическое бремя, они, тем не менее, работают, и в нужные моменты Европа способна собраться и принять быстрые решения.
5: Тему продолжим с американистом Антоном Пеньковским. Антон, вот на ваш взгляд, а каковыми могут быть вообще последствия этого обвинения Минюста США, вот на таком это уровне уже звучит, в диверсиях со стороны России?
7: Да, здесь нужно обратить внимание на, скажем так, разницу языка. В отличие от достаточно приевшегося новояза о гибридных атаках, Соединенные Штаты уже не стесняются называть напрямую то, чем занимаются российские спецслужбы, диверсиями, что по большому счету является корректным определением для подобного вида действий. Это может повлечь за собой достаточно конкретные последствия как для тех аффилированных с Россией или с российским бизнесом в США структуры, так и в принципе осложнить тот фон, тот переговорный фон, который за последние месяцы, если не сказать 2 года, сложился между Вашингтоном и Москвой. Чем больше, скажем так, формально фиксированных, документально зафиксированных свидетельств того, что Россия проводит подобные диверсионные операции и попытки вербовки непосредственно граждан Соединенных Штатов, как в самих Соединенных Штатах, так и в Европе, тем меньше у американской исполнительной власти

0: будет аргументов, в принципе, на продолжение какого-то диалога с российскими властями или же каких-то, скажем так, технических контактов по линии того же разведсообщества. В целом мы можем сказать, что вот этот обвинительный акт Минюста, он достаточно, скажем так, сокращенно описывает ситуацию, поскольку он прежде всего сконцентрирован на тех действиях, которые российская разведка производила на территории самих США, либо же попытки вербовки с участием американских граждан. Но мы должны понимать, что при разработке вот этих всех материалов очевидно, что американские правоохранители не могли не углубиться в гораздо более широкий спектр того, что делает российские спецслужбы, не только с участием попытки привлечения американских граждан, но и в целом в Европе, где за последнее время Россия проводит достаточно много активных диверсионных операций.
1: Антон, спасибо. И к политологу Наталье Шевшуковой хочу обратиться. Наталья, вот из расследования Минюста США мы в том числе выясняем, что российская оппозиция в изгнании, она вообще остается под прицелом кремлевских спецслужб, причем вот вплоть до подготовки покушений. Говорит ли это в целом о значимости голосов из-за рубежа в самой России? Ну или скорее о такой мстительности?
2: Я думаю, что скорее о мстительности, потому что Путин уже не раз показывал, что те люди, которые, по его мнению, навредили Российской Федерации, ее интересам, не могут спокойно жить за рубежом. Здесь можно вспомнить и Скрипалей, здесь можно вспомнить и Литвиненко, здесь можно вспомнить и относительно недавние попытки отравления активистов и журналистов на зарубежных конференциях. Он дает понять, что те, кто критикует Россию, вне зависимости от того, где они находятся, не могут чувствовать себя в безопасности. Вот. Но и кроме того, он показывает западным спецслужбам, что они, в общем-то, бессильны, что они, в общем-то, не могут предоставить полноценное убежище тем, кто его ищет на Западе. И это такой тоже щелчок по носу не только российской оппозиции, но и властям тех стран, которые эту оппозицию приютили.
1: На этом фоне что думаете об инициативах в Европе? Вот насколько это решительный шаг и что он говорит о нарастающих беспокойствах в Евросоюзе?
2: Ну, Путину очень хочется перевести вот эти его виртуальные высказывания о том, что весь мир воюет против нас, на самом деле на нас напали, а не мы напали. Ему очень хочется, чтобы действительно Россия ответила то самое НАТО, пытается вызвать какие-то действия, которые могли бы дать России повод для того, чтобы развернуть действия, уже военные действия против, допустим, стран Балтии или Польши. Ну, именно поэтому там вот недавно были как раз теракты, и в Польше вот относительно недавно были убиты аж два оппозиционера, и дроны периодически залетают на территорию этих стран. Путин очень хочется этого ответа, и он Европу, очевидно, в покое не оставит.
1: Ну, в таком случае, как долго вообще вот Кремль может отрицать, что он проводит эти диверсии, учитывая позицию Путина? Мы как раз отдельно ее процитировали в нашем сюжете по случаю Лейпцига. Как, где ваши доказательства? Примерно вся та же конструкция, которую и российские власти, и российская пропаганда использовали после сбитого Боинга.
2: Ну и после сбитого Боинга, и в 2014 году он тоже говорил, что там нет, вот как всегда он говорит, что это не мы, вот, но потом в конце концов признал, что это все-таки мы. Да, Путин с известным цинизмом всегда будет это отрицать, но все понимают, да, что его интерес заключается именно в том, чтобы спровоцировать, именно в том, чтобы развязать масштабную войну. И, по сути, нынешняя война ему нужна для оправдания собственного существования, чтобы, ну, теперь уже чем дальше, тем больше у людей возникают вопросы, а зачем это все, а в чем смысл, собственно говоря, этой войны. И Путин повышает ставки, он вынужден это делать. И, собственно говоря, его-то сейчас оправдание состоит в том, что смысл этой войны в сохранении России, а вот те силы, которые хотят ее разрушения, они как раз сами на нас нападают.
1: Наталья, у нас немножко, немного совсем времени остается, но не могу вас не спросить, учитывая, что канун выборов, дня тишины уже давно нет в России, вот это выступление Владимира Путина, с которого я сегодня начал наш эфир и наш разговор, в чем его ключевая мысль? Явный провоенный взгляд, явный провоенный посыл по отношению к электорату. Почему именно так?
2: Ну, потому что единственное оправдание существования Владимира Владимировича Путина и партии «Единая Россия» становится, собственно говоря, война. Путин не мог не отреагировать на антивоенные настроения, он не мог не отреагировать на растущие внезапно рейтинги тех сил, которые выступали против войны, и не случайно яблоко сняли, оно всегда участвовало в выборах, а теперь не участвует. И ему важно еще обратиться к тем людям, которые будут считать результаты этих выборов, что, дескать, ребята, вы не выборы фальсифицируете, а вы страну тем самым защищаете. Это еще и индульгенция для фальсификаторов и для, ну, фактически преступников, тех людей, которые будут отбирать голоса в воскресенье при подсчете.
1: Наталья, большое спасибо. Я благодарю вас и Антона Пеньковского. Наталья Шевшукова и Антон Пеньковский были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажем вам завтра. В это же время в России, как я уже говорил, откроются избирательные участки для первого сначала полномасштабной войны голосования на парламентских выборах. На том мы сфокусируемся. Обязательно еще упомянем некоторых счетоводов, которые сегодня уже заявили, что возможны видеофейки о вбросах в урны для бюллетеней. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью поэтессы Веры Полосковой ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганову. Вера Полоскова – российская журналистка, актриса и поэтесса. Перед отъездом из России после начала войны она была уже состоявшимся автором, опубликовав 6 книг. Этой осенью состоится мировая премьера мюзикла «1984» на стихи Полосковой по мотивам антиутопии Джорджа Оруэлла. Действие романа перенесено в наши дни. Вера Полоскова в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганову читает свои стихи и рассказывает о работе над новым спектаклем, об отъезде из Москвы после начала агрессии России в Украине и невозможности возвращения, а также о жизни на Кипре и воспитании 3 детей.
4: Мы с вами беседуем на полях фестиваля Out Loud, где вы только что поэтический блок у вас был, и вы с вашим коллегой и другом Борисом Барабановым представляли мюзикл 1984. Вот сначала о нем хочу поговорить, но прежде чем о мюзикле хочу вам задать вопрос. Вы когда в первый раз прочитали эту книжку? Помните ваши впечатления о ней?
5: Да, мне кажется, в подростковом возрасте. Я не помню, была ли это история из списка литературы или мое личное какое-то решение, но она меня, конечно, потрясла тогда, и мне кажется, именно поэтому с такой ясностью мне, в общем, пришло понимание, что мне нужно этим заняться, потому что всегда первое впечатление главное в этом. Но надо сказать, что сценарий по этой книжке, он сильно отличается от книжки. Он, мне кажется, такой...
4: Сценарий мюзикла, да?
5: Вот да, который... сценарий мюзикла. И когда я просила какого-то руководства и направления, мне сказали, что важнее, чтобы это был сценарий, потому что сценарий еще задействует Замятинское «Мы». Сценарий очень сильно адаптирован под время, потому что все очень мультимедийное.
4: Да-да, там даже на фише написано мультимедийный мюзикл.
5: Он правда, будет по декорациям очень красивый и очень современный. И если в книжке за нами следит только телевизор, то сейчас за нами следит практически все, что нас слушает и способно распознавать речь. Ну, короче, там, в общем, так довольно серьезно осовремененный текст. И он вписан в такой, наверное, еще не подразумевавшийся Оруэллом контекст, что все шоу, вообще все шоу. И диктатура – это тоже большая система наведения морока. Наверное, так. Потому что все-таки во времена Оруэлла, в 40-е, когда написано 1984, вся реальность была еще очень сильно дана в ощущениях. А то, с какой она молниеносностью подделывается сейчас – это даже страшнее, мне кажется, по части антиутопии. Потому что до последнего, следя за главным героем, мы не можем понять, он в вымышленной реальности или он в подлинной реальности. Он понимает по-настоящему, что с ним происходит, или выводит за нос с помощью технологий и подделывают ему восприятие. И это так интересно, именно поэтому мне захотелось...
4: А вы вот, когда читали эту книгу первый раз, может быть, как перечитывали, вы вообще могли представить, что спустя 80 лет после ее написания она будет, ну, наверное, самой актуальной вещью?
5: Нет, мне кажется, не хотелось. Ну, как бы мы все это читали как учебники. Моя мама которая выносила четвертую копию «Доктора Живаго» за ремнем своих брючек с предприятия, на котором она работала, и очень молилась внутренне, чтобы не чихнуть, не упасть, не рассыпать, ни обо что, ни во что не врезаться, чтобы это не рассыпать, потому что это сразу срок. У нее было 2 дня, чтобы прочитать запрещенный роман, передать его там дальше. И когда мы с ней об этом разговаривали, она говорила, что ну, я все могла представить, кроме того, что мой ребенок будет в списке запрещенных авторов снова ровно в такой же как бы, ситуации, что когда библиотеки не выдают твои книжки, в том числе и детскую, потому что ты злой разбойник Бурмалей.
4: Вы работали над этим мюзиклом, ну, с командой ваших коллег, друзей. Я так понимаю, что вы при этом были все в разных странах.
5: Не представлены лично до сих пор.
4: Да, это как вообще происходило?
5: Мы ни с кем из этих прекрасных людей все еще не знакомы лично. И это одна из интересных, мне кажется, особенностей времени. Угу. Мне кажется, мы сейчас очень быстро можем установить, свои люди или нет. И даже к середине жизни набраться отваги очень быстро спрыгнуть, если это не твои люди. Потому что для создания совместного творческого продукта вот это понимание и магия, когда все уже понятно, без объяснений, самое главное, если ты попадаешь в ситуацию, где тебе все нужно объяснять, оправдываться бесконечно и переделывать, то это будет мукой.
4: Ну, как говорил Читаю, если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
5: А мы настолько, да, у нас как бы была, наверное, предпосылка главная, что нам весело очень вместе работать, и что они меня не просто так позвали, они хорошо знают, кто я, и им нужна именно я. И изнутри ситуации ты не думаешь, что ты пишешь какую-то вещь, которая должна тебе пережить вот это все. Ты просто радуешься и гордишься, что человек, которого ты слушаешь сам, получил твой текст 2 часа назад, а сейчас тебе присылает готовое демо, спел его в микрофон телефона, и уже готова песня, и от того какая-то красивая песня, у тебя сердце пропускает удар. Вот и вся история, почему мы это написали.
4: Вера, а скажите, вот механика написания мюзикла и механика написания собственных стихов, ну, которые у вас рождаются в сердце, она разная?
5: Конечно. А ты, это актерская задача.
4: Актерская, в смысле, мюзикл написать?
5: Да, ты, потому что ты не можешь от своего имени писать. У тебя есть герои, и они разные, и они по-разному говорят. Потому что там есть трусливый, скользкий Парсонс, и есть цинический такой, прячущийся за маской всеведения Уинстон Смит, и есть нежнейшая, просто наотмашь такая главная героиня. Ну, то есть они по-разному все говорят, по-разному поют, и помимо творческой, да, вот этой песенной, у тебя есть еще актерская задача, потому что ты должен придумать, как ты за каждого из них скажешь. И самые подлые в этой пьесе люди говорят максимально высокопарно и невероятно вежливо, как и всегда бывает.
4: И это надо все тоже передать поэтически,
5: чтобы ты,
4: да?
5: Да, никогда не догадался, что они на самом деле тебя используют или собираются вообще лишить свободы, например. А самые классные там, ну, очень прямолинейные и вообще. Ну, то есть и даже сам персонаж, он очень по-разному говорит от момента, когда он уверен в себе и думает, что тьма отступила. И он дает интервью на руинах империи, и потом, когда все очень резко меняется, у него меняется и язык тоже.
4: Вер, а могу я вас попросить что-то прочитать, какой-то фрагмент?
5: «Где из меня сырой, кипящий горький свет». Бил вольтовой дугой без отдыха и спроса. Продольный гладкий шрам с посадочный билет, идущий через весь упрямый череп коса. Я непривычно пуст, сосредоточен, тих, отделен от вытья и поиска, и смысла, неразличим для всех охотников своих. Стерилен и разъят на емкости и числа. Иди сюда. Ничем тебя не ослеплю. Заживший ровный шов вдоль голода и дара. Таким я нужен был, суливший мне петлю, дурдом, суму, тюрьму, чтоб сердце не рыдало, не тлело, не рвалось, не пело под грозой. Смиренная труха и мудрая усмешка, зловещая слегка, как врезана фрезой. Я рад, что ты пришла. Молчи, за нами слежка. Нам можно 5 минут прохожими в толпе, плечом к плечу стоять, без ропота, без цели. Возможно, я дышу, чтоб помнить о тебе. Они забрали все, но память не сумели.
4: Спасибо большое.
5: Такое есть.
4: Спасибо, спасибо. Вера, а как вы думаете, почему вот из трех таких канонических антиутопий 20 века, ну, вот «Мы» Замятина, которую вы уже употребили, «Дивный новый мир» Хаксли и «84», естественно, там и «Брэдбери» можно вспомнить, «Фаренгейтом» и так далее, но вот три канонических. Вот все-таки 84-й, хотя он позже всех был написан, да, ну, он стал, вот, наверное, самой культовой книгой, да, которая растаскана на цитаты, на какие-то, не знаю, мемы, прости господи, и так далее, и так далее. Вот почему?
5: Мне кажется, уже из того момента, как он снова сбывается, его сила в невероятной точности деталей. И в том, что люди, которые заново строят вокруг тебя тюрьму, искренне убеждены, что они добра тебе желают. Они всем добра желают. Они искренне убеждены, что их параноидальный контроль – это забота о безопасности. И ужас как раз в этом. В том, что ты должен свои чувства, свое восприятие все время предавать, чтобы быть удобным для них. А для них так устроена забота о населении. Вынуть из всех жизнь, душу, мнение, индивидуальность, всех смешать в одну какую-то гомогенную массу, и которую очень легко управлять. Они думают, что они всем жизнь облегчают, и людям, и себя. Доблесть не в том, чтобы противостоять какому-то умозрительному вождю. Доблесть в том, чтобы своему собственному коллеге и другу, который тебя убеждает не высовываться, и вести себя потише, и прятаться, и не писать стишков, и не исполнять песен, и не протестовать, не дай бог, потому что его тоже коснется, если он с тобой общается. Вот это, как бы, оно очень маленькое. Про то, как очень маленькое зло перерастает в абсолютную катастрофу гуманности. Наверное, так.
4: Ну, после такого ответа я вас прошу, наверное, про Новояз еще стих прочитать, если мне
5: сражаете.
4: Он прям, мне кажется, прям тут будет как абсолютно...
5: Ну, просто это тоже невероятно злободневная вещь. Mm-hmm. Да, мы же все... Ну, я человек, которого год назад внесли в террористический список. Я в уголовном розыске. Я человек, у которого заблокированы счета в России. Ну, это подарок мне иметь возможность такое написать. Тем более, что когда я задавала вопрос, я говорю, послушайте, давайте мы не будем над ними смеяться. Потому что была история про то, что мы должны их спародировать, как они говорят вот этот вот язык, как в начале века был наркомпрос, и вот это все выломанный, да, решенный какого-то,
4: оборвалка,
5: что ли.
4: Да,
5: смысла переломанный. Нет, у них должна быть сверхцель, и они должны уметь ее объяснить. Но она будет очень странная и очень безумная для всех, кто хоть что-то понимает в этом. И получилось вот что. Все то, что отравляет разум, все то, что вызывает горечь, мы заменили новоязом. На новоязе не поспоришь. В нем ни сарказма, ни подтекста, ни заковыристых ругательств. На нем не выразить протеста, который ты так любишь, братец. Оставили для новояза лишь то, что в жизни пригодится. Слова восторга и экстаза от обретения единства. Слова почтения, привета, признательности за щедроты. Твои угрозы и наветы. Из них не скажешь ничего ты. Поэтому все наши песни о славе были и о силе. О том, как мы, собравшись вместе врагов бесстыжих, победили. О том, какой чудесный вечер. О том, как девушка смеется. Мы разработали наречие, в котором не заходит солнце. В нем утверждали стиль и мера, призыв не ныть, а состояться. Они бесили лицемера. Мысли преступника боятся. С ним были неосуществимы ни преступления, ни войны. Им пели дети херувимы, пока вы были недовольны. Вы вечно чем-то недовольны. Свой род душевного недуга. А нам несли радиоволны, как важно уважать друг друга. Как сладок труд во имя мира, покоя и большого брата. А вы, кому ничто не мило... И для кого ничто не свято, вы, исполнители заказа по очернению государства, не заслужили новояза, не знали сказочного царства. Вы грязной, ядовитой пастью всех нас высмеивали лживо. Теперь вам странно, что несчастье расплатой горькой послужило.
4: Спасибо большое. Спасибо.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Поэтесса Вера Полоскова отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганика. Вера Полоскова не только поэт, но и актриса. Свои театральные способности она применяет и на выступлениях при прочтении своих произведений. С этим связано участие в различных театральных проектах. Первый сборник стихов поэтессы «Непоймание» был опубликован в 2008 году, если не считать ее книги, написанные для детей. В этом же году Полоскова начинает принимать участие в творческом театральном эксперименте – спектакле Георга Жено «Общество анонимных художников», в котором каждый зритель может попытаться изучить свое «я» и раскрыть таланты. Другим экспериментом Полосковой в области формы стало смешение декламации стихов и рок-музыки. Идея родилась после создания аудиоверсии произведений поэтессы, после чего был записан отдельный альбом. В феврале 2009 года Полоскова стала лауреатом премии «Неформат» в номинации «Поэзия». Продолжаем интервью.
4: Вер, вы уже несколько лет живете на Кипре. Как вы сами сказали в одном из интервью, это маленький кусочек суши, окруженный морем.
5: Да.
4: Море успокаивает?
5: Да, море помогает? Море все меняет, правда.
4: И как ваш греческий? Учите?
5: Я знаю 15 примерно фраз, применимых в быту, которые резко располагают к тебе и таксиста, и официанта, и нотариуса, и кассира. А вот дети мои уже потихонечку поют песни на греческом и способны переводить мне в кино какие-то особенно трудные места, потому что иногда мы ходим в кино и смотрим Спайдермена по-гречески.
4: А дети встроились в эту жизнь?
5: Да, да. Ну, там, на самом деле, Кипр, будем честны, одна из самых, наверное, бесполезненных площадок для погружения нового, потому что это то, что меня когда-то и подкупило. Я никогда не была на Кипре до момента, когда у меня был в начале войны там концерт, который два раза переносили из-за пандемии. Происходит вот это все, два месяца идет война, мои дети живут, и я в Индии, потому что это была самая быстрая виза, которую можно было сделать, и я приезжаю его играть, то, что я обещала. И меня так потрясло, насколько это безмятежное пространство, в котором всегда какие-то фантомные 70-е, как будто это старое кино. Дедушки играют в нарды, пьют густой кофе, все очень неспешно, одна машина в полчаса проезжает. В межсезонье это было, и я подумала, боже, есть люди, у которых прям есть благословение, они могут жить в таком месте постоянно. И когда я поделилась, как я восхищаюсь тем, что досталось моим подругам, которые меня туда вытащили, они сказали, давайте, может, мы вам поможем перебраться. Я подумала, что я, наверное, себе дам месяца три, и потом буду искать, потому что как на Кипре остаться было не очень понятно. На Кипре 1 300 000 населения. Ну, это правда...
4: Как в одном районе Москвы.
5: Курортная зона, да, и как бы и холмы, выжженные, рыжие, красивые холмы с кустарниками. У меня трое детей, и они в этом году должны были, вот старший должен был идти в школу. Но уже через 3 месяца, когда таки мы нашли школу и нашли квартиру, я поняла, что я никуда не хочу уезжать. И следующие несколько лет, каждый раз, когда я куда-то надолго уезжаю, у меня постоянно гастроли. И, конечно, есть совершенно невероятные города. И за эти 4 года я объехала мир, наверное, 2 раза, во много раз больше, чем когда-либо до этого. Я никогда столько в жизни, как и каждый из нас, никогда столько в жизни не путешествовала, как в эти 4 года. И каждый раз я куда-то летела. В Барселону, в Лиссабон, в Монреаль, в Нью-Йорк, в Париж. И смотрела, и думала, может быть, надо было, может, я поторопилась. Потом я возвращалась, и я думаю, боже, какое счастье. Это просто ни с чем нельзя сравнить. Это облегчение, когда ночью ты приземляешься в дорогом сердцу аэропорта Ларнак, и думаешь, господи, наконец-то я дома. И я за эти 4 года...
4: Это
5: самое, на самом деле, это бесценное чувство.
4: Конечно, конечно.
5: Чувство, что, например, тебя узнает таксист, которого ты вызвал, и вы уже с ним ездили, потому что их очень небольшое количество.
4: Там, да,
5: и мы все друг друга знаем. Он первое, что спрашивает, как ваши дети. И это, ну, правда, все очень близко живут, все друг друга наблюдают. И никому не приходит в голову как-то доминировать и соревноваться. И никогда в жизни мы не слышали никакой ноты брезгливости или отчуждения, что мы небесные. И количество людей, которые просто нам ни с чего хочет помочь и быть полезными, и о нас позаботиться, оно всегда меня совершенно... Оно мне до слез доводит иногда.
4: Вы в одном из своих интервью, относительно недавних, ну, год-полтора, сказали, что духовность человека, на ваш взгляд, проявляется в том, как он общается со своими детьми, когда его в этом, при этом никто не видит.
5: Да.
4: Со своей собакой, там, я не знаю. А вот как вы общаетесь с вашими детьми, когда вас никто не видит?
5: По-разному. Давайте будем честны, что не всегда это... признание в любви бесконечное. Но мы сейчас, вот я ездила проверить, на самом деле, в каком состоянии каникулы с детьми в одиночку. Это большое испытание. Я решила съездить, показать их своим друзьям в Черногории. Мои друзья из классных, далеких театральных времен. Вот откуда мы все друг друга знаем, угу. Еще с ребятами. Мы когда-то все...
4: Ну, из практики, собственно, да?
5: Да, работали, угу. В практике. И вот многие мои друзья из тех времен, сценографы, композиторы, люди, которые там расписывают стены, ну, в общем,
4: ну, да,
5: много кто поселился в Черногории, да. Я приехала с детьми, и удовольствие, которое они получали от общения с моими детьми, и я сама, которая в целом как-то по-другому на них совершенно посмотрела, потому что мы внутри рутины, на самом деле, совсем не так много времени проводим вместе. У них есть школа, у меня куча работы, я улетаю, прилетаю. А тут мы были бесконечно 24/7 вместе. Я поразилась, как они выросли, сколько у них все происходит. Они ни разу не поругались за 2 недели.
4: Втроем между собой, да?
5: Да, я подумала, что, ну, я многое в жизни провалила, но этот проект, эта троица, она офигенная совершенно. И уже какие-то все мои там беспокойства по поводу того, что они не адаптируются, что они застрянут, отстанут, они все пройдены, потому что у них такое количество друзей. Они говорят на 3 языках и поют на 3 языках.
4: Ну, русский, естественно, английский, очевидно.
5: Русский,
4: да?
5: Английский, греческий.
4: Угу, угу.
5: Это очень
4: круто.
5: Интересно наблюдать за тем, как это абсолютно просто само собой как будто происходит.
4: Ну, они же как губки, они же впитывают все.
5: В этой среде. Они поставили спектакль, и вот они пришли и 2 недели поют песни на английском языке в доме. В общем, меня это как-то все... Я не была к этому готова. У меня дочь через 3 дня идет в 1 класс, а у меня все время ощущение, что я вот привезла совсем малышей, и они еще совсем как бы... Мне нужно постоянно над ними держать крылья. Эти люди разрулили себе сами всех друзей. Все дни рождения, на которые они ходят, они меня просто в известность ставят, куда и когда они собираются, куда и когда они идут играть в футбол, с кем они идут купаться, у них как бы общество.
4: А как вы умудряетесь все-таки с 3 детьми прекраснейшими, тем не менее, работать? Ну, все-таки поэзия, ну, я не говорю про командировки, это отдельно, когда вы уезжаете, даже когда вы дома, вот, ну, чтобы писать стих, писать что-то.
5: Ой, это, мне кажется, это тема для стендапа, особенно стендапа, как я писала этот мюзикл, потому что я написала этот мюзикл за 2 недели, не отходя от детей практически, вообще провожая их на автобус, встречая их с автобуса, в процессе того, как я рубила им салаты, собирала одежду на завтра. Это очень, мне кажется, в маленьких промежутках, потому что мне легче пишется, когда я куда-то иду. Вот я их провожала в школу, у меня был маршрут, за который я должна была песню успеть написать. И вот этот вот момент, когда ты уже подходишь к дому и специально, ну, медленно идешь, чтобы успеть 2 строчки последние придумать. Это очень забавно, наверное, выглядит со стороны, как я пишу эти тексты, потому что ты в этот момент в наушниках, ты же переслушиваешь
4: мелодию,
5: тебе нужно, чтобы оно укладывалось. Ты идешь, как городской сумасшедший, сам себе поешь.
4: И еще сочиняешь,
5: возвращаешься, выключаешь, ага. да, встречаешь их с автобуса, приводишь, кормишь, пользуешься моментом, когда они все занимаются своими делами, кто-то смотрит мультфильм, кто-то, значит, делает домашнее задание, ты быстро пошел, дописал, отправил, перечитал, вроде все помещается, вернулся. Я очень люблю, как это выглядит. А что касается гастролей, я в разводе, у меня совместная опека. И сейчас, слава богу, есть возможность, ну, меняться. За это лето у меня было 14 выступлений в Америке. 14 маленьких выступлений в Америке.
4: Ну, то есть это минимум там 3 недели вы отсутствовали?
5: Да, я 25 дней у меня не было. Значит, Тель-Авив, Париж. И вот сейчас, взяв уже детей, было 2 концерта в Херцегнове и в Будве. Еще и как бы работающая мама.
4: Вер, по моим ощущениям, ну, это такие мои мысли, люди, которые вот уехали последние там 4 года из России, они делятся на две категории. Кто-то ждет окончания... Ну, нет, окончания войны ждут, конечно, все, естественно, нормальные люди, это не обсуждается. Но кто-то считает, что война закончится, возможно, Путина не станет по каким-то причинам, естественным или искусственным, так сказать. И вот они прям ждут, что они вернутся в свои города, на свои улочки, в любимые, не знаю, кафешки, книжные магазинчики и так дальше. Кто-то понимает, что он не вернется никогда. Я так понимаю, что вы относитесь ко второй категории, да?
5: Да.
4: Как
5: да,
4: вы
5: да,
4: с этим осознанием живете?
5: По-разному. Я думаю, что мои иллюзии по поводу того, что я куда-то когда-то вернусь, закончились, ну, когда мама не стала. И я не смогла поехать с ней попрощаться и ее похоронить. Мне кажется, в этот момент многое переворачивается навсегда. А во-вторых, ну... террористический список, уголовный розыск, заблокированные счета – это вещи, которые даже если их тебя отменят, они тебя будут долго еще сопровождать. Я не могу сказать однозначно, что я не хочу прям съездить, когда все закончится, потому что я думаю, что это будет чувство совершенно оглушительное. Но возвращаться – нет. Я думаю, что мы, когда осознаем объем того, что изменилось навсегда – эти разговоры про возвращение сами собой исчезнут. Такие вещи никогда не проходят бесследно ни для кого, ни для человека, ни для государства, ни для психической картины населения, ни для, ну, ни для чего совершенно. И мне кажется, мы какую-то очень осторожную, такую из мокрого песка жизнь новую выстроили именно для того, чтобы... иметь опору, не горевать все время,
4: ну, да,
5: и не оплакивать.
4: Да, да.
5: Я учусь, моя книжка последняя называется «Lost and Found», потому что кроме того необозримого, что оставлено, наверное, будет еще то, что нам откроется, мы просто пока не можем себе представить. И за это я уже благодарна. И я особенно отдельно благодарна, что остров... например, на котором я живу, на нем совершенно невероятные, дружные и обширные белорусские и украинские диаспоры. И я имею доступ и туда, и туда, и я имею возможность ходить на даху-браху с моими украинскими подругами и, там, не знаю, на день рождения Кови Цеслеру, который собирает большое белорусское комьюнити, потрясающих совершенно людей, музыкантов, художников всех на свете. Мне кажется, и моя цель профессиональной деятельности – какой-то купол создавать, в котором нет войны сейчас, где просто те же самые люди, которым из каждого утюга рассказывают, что они враги до конца своих дней, сидят, как сегодня, и плачут, и смеются в одних и тех же местах. У меня был в Варшаве концерт в начале июня, и он внезапно собрался, sold out, там, буквально за 3 недели его объявили, и он вдруг весь распродался. И я в конце, не удержавшись от любопытства, говорю: друзья, вы можете сказать, откуда вы? И выяснилось, что, наверное, 65% из Украины, и еще 30%.
4: Из разных...
5: Ну, из Беларуси. Там же практически нет россиян. И буквально несколько рук в разных концах зала, они не вместе пришли, потому что там почти нет россиян сейчас, только по политическому убежищу. И меня это так потрясло. Я была так глубоко до слез благодарна людям, что они продолжают мне доверять. Как человеку, у которого, да, красный паспорт, по-прежнему никакого другого пока не светит. Но... есть чувство, что мы все-таки все люди, которые понимают все правильно, противостоят лжи, противостоят мороку, понимают, что такое насилие, видят вещи одинаково, мы все-таки все по одну сторону, и между нами вражды никакой быть не может. Для меня это самое главное, что вообще происходит.
3: Поэтесса и актриса Вера Полоскова рассказывала ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку о своем мюзикле, стихах, а также о преследовании в России. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
6: Студия подкастов «Радио «Свобода».
7: Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
8: Каким вам представляется будущее России?
9: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
10: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
11: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
12: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
12: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 17 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Собирается ли российская армия с наступлением холодов вновь прибегать к массированным моторизованным штурмам позиций ВСУ в Донбассе? Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила инициированный Линдси Грэмом законопроект об адских санкциях против России и Ирана. Форум «Свободной России» призывает россиян бойкотировать выборы всех уровней. Также сегодня.
1: Решение судей произвело прям-таки ошеломительное воздействие на косовскую общественность.
0: В Косове с возмущением отреагировали на приговор 25 лет лишения свободы, вынесенный его бывшему президенту Хашиму Тачи по обвинению в военных преступлениях. Генеральный штаб ВСУ сообщает о постоянных штурмах российскими войсками позиций украинской армии на Добропольском направлении в Донбассе. Российская армия планировала охватить свободную часть Донбасса с юга со стороны Доброполья и с севера со стороны Лимана. На Лиманском фронте этот план, судя по всему, проваливается в результате начала операции ВСУ «Вивальди», проведение которой генштаб украинской армии вчера наконец подтвердил. Можно ли ожидать, что с наступлением осенних холодов на Добропольском направлении российские войска откажутся хотя бы частично от тактики инфильтрации и вновь попытаются применять бронетехнику? Вот как на этот вопрос отвечает украинский военный аналитик, ветеран войны с Россией Алексей Гетьман.
2: Уже в этом году они пробовали и скоростные какие-то на Доброполье прорываться там мотоциклами, багами, и сочетать тяжелую технику и легкую технику скоростную. Пока что это не приводит к каким-то результатам. Ну, давайте просто не углубляться в какие-то военную терминологию, в какую-то военную науку, а просто для понимания. Но если ты идешь пешком, то за тобой должно что-то ехать, которое будет вести тебе боеприпасы. Ну, сколько ты на себя можно весить магазинов? Ну, боекомплект 30 магазинов, ну, сколько еще? Плюс гранаты, плюс то, что на тебе должно быть, там, аптечка, бронежилет. Ну, ты просто... Это то, что сейчас на современном солдате по весу суммарно больше, чем в доспехе рыцаря. Ну, давайте представим средневекового рыцаря, чтобы он там бегал быстро с этим мечом в своих доспехах. Ну, то же самое современное пехотинец. Поэтому без техники очевидно. Ну, хорошо, даже нагрузился, какой-то шаг пошел, ну, прошел он там, ну, 5 километров. Дальше закончился боекомплект. Что он делал? Должна какая-то техника или кто-то должен ползти за ним? Только техника, только скоростная техника и в достаточно серьезном количестве может помочь, ну, продвинуться на какое-то более-менее серьезное расстояние. Все остальное — это метры, максимум километры. Поэтому все россияне планы там 31 декабря, потом 31 марта, ну, это они, ну, сами себе пусть там рассказывают друг другу на всех этих их эфирах. Ну, они таким образом как-то подогревают себя, там, самоуспокаиваются, верят в то, что они там какие-то непобедимые. Ну, 5 лет скоро будет, как идет война, и толку никакого результата они из того, что они планировали. Какой-то результат у них, очевидно, есть, особенно который был в начале 22 года. Но сейчас, еще раз, по итогам 26 года количество территорий, которые россиян удалось оккупировать и потерять, то есть так и выходит. То есть успехи россиян на 26 год, кроме потерь 1,5 миллиона суммарных, равны нулю. 0 квадратных километров. Так о чем мы тогда говорим? Про какой успех? Еще раз. 0 квадратных километров по итогам 26 года захвачено. Дополнительно к тому, что было к концу 25 года. Это успех или не успех? Ну, знаете, если руководство военно-политическое анонсирует очень мощную, такую самую потужную в мире наступательную операцию, и по результатам годичного цикла этой операции 0 квадратных километров захвачено, это успех или нет? Ну, вопрос риторический.
0: Это было мнение украинского военного аналитика Алексея Гетьмана в фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии». Время свободы. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о масштабных санкциях против России, который ранее продвигал умерший в июле этого года сенатор-республиканец Линдси Грэм. За него проголосовали 262 конгрессмена, в том числе около 60 демократов, против 159. Вот что от имени поддержавших законопроект демократов и республиканцев заявил конгрессмен Майкл Маккол. Этот законопроект парализует российскую военную машину и, наконец, заставит Путина сесть за стол переговоров. Он гарантирует, что противники Америки, не только Россия, но и Китай и Иран, пострадают за свою скоординированную кампанию агрессии. Линдси понимал эти угрозы. У него хватило смелости встать и противостоять им, независимо от политических издержек и направление ветра. Он понимал, что это моральный вопрос, требующий морального мужества. На своей последней пресс-конференции он сказал: «Я никогда не был так оптимистичен, как сегодня, в том, что у нас есть формула для прекращения этой войны». Это был член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Маккол. В августе законопроект об адских санкциях против России и Ирана уже одобрил Сенат 86 голосами против 11. Поскольку Палата представителей приняла ту же версию документа, теперь он может быть направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Его администрация участвовала в подготовке последней редакции законопроекта. Он дает право Белому дому вводить санкции против высшего руководства России, российских бизнесменов и членов их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов российского так называемого «теневого флота». Одно из ключевых положений законопроекта дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из 5 стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. Список государств в законе не приводится, однако среди крупнейших покупателей российских энергоносителей, безусловно, есть Китай и Индия. При этом американский президент получает широкие полномочия предоставлять отсрочки и исключения при введении санкций против этих стран. Вы слушаете «Время свободы». Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский механизм экстренного реагирования на гибридные угрозы, аналогичной статье 4 Североатлантического договора. Об этом фон дер Ляйен заявила, выступая в Европарламенте с ежегодным обращением о положении дел в Европейском Союзе. Статья 4 договора НАТО позволяет любой стране Союза потребовать консультации с союзниками, если она считает, что ее безопасность, территориальная целостность или независимость находятся под угрозой. Фон дер Ляйен заявила о неизменности поддержки Европейским Союзом Украины и о гибридных угрозах Европе со стороны России.
3: «Мы будем поддерживать Украину сильнее, чем когда-либо в течение этой самой суровой зимы за время войны. Вместе с нашими партнерами мы предоставим гуманитарную помощь и укрепим систему энерго- и теплоснабжения Украины. Мы усилим ПВО Украины. На прошлой неделе мы впервые одобрили закупку американских ракет-перехватчиков для систем «Патриот». Теперь они должны быть доставлены в срочном порядке». Гибридные угрозы, с которыми сталкивается Европа, становятся все менее гибридными и все меньше остаются просто угрозами. Кибератаки, саботаж, поджоги, вторжения беспилотников – они усиливаются с каждым днем. Поэтому по мере роста уровня угрозы должна расти и готовность Европы.
0: Это был фрагмент ежегодного обращения о положении дел в Европейском Союзе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. А Министерство юстиции США опубликовало рассекреченные обвинения против 5 человек, включая 2 граждан России, которые, как утверждается, по заданию российских спецслужб, готовили убийства и диверсии по всему миру, включая Соединенные Штаты. Об этом сообщил генеральный прокурор США, он же глава Министерства юстиции, Тодд Бланш, на специальной пресс-конференции в Белом доме.
4: Буквально сегодня в Южном округе Нью-Йорка было обнародовано обвинительное заключение против нескольких граждан России. Согласно обвинению, с 2024 года эти лица, работавшие на российские спецслужбы, занимались финансированием терроризма и вступили в сговор с целью организации заказных убийств по всему миру. В частности, речь идет о попытке убийства российского диссидента, который, как они полагали, находился в Вашингтоне.
0: Заявление генерального прокурора США Тодда Бланша. Как говорится в рассекреченных документах, обвиняемые, среди которых бывший полковник российских спецслужб и его сын, офицер ФСБ, входили в состав сети RIS, которая с 2024 года платила или пыталась платить гражданам США и других стран за слежку, совершение убийств противников российских властей, а также за диверсии против гражданской и военной инфраструктуры в европейских странах, поддерживающих Украину. Обвиняемые остаются на свободе. Помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг заявил, что эти люди действовали по указанию Кремля, все 5 обвиняются в участии в сговоре с целью финансирования терроризма. Вы слушаете «Время свободы». Президент России Владимир Путин накануне единого дня голосования в России, который вообще-то продлится 3 дня, с 18 по 20 сентября, выступил с обращением, в котором заявил, что участие в выборах станет демонстрацией поддержки специальной военной операции. Так Путин по-прежнему называет войну против Украины.
5: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
0: Это был президент России Владимир Путин. По итогам предстоящих выборов в Государственную Думу депутатами нового созыва могут оказаться около 100 участников войны в Украине. Вчера я рассказывал о том, как «Яблоко», единственная партия в России, выступающая за прекращение там боевых действий, раскритиковала предложение оппозиционных политиков Максима Каца и Юлии Навальной по партийным спискам голосовать за любую партию, кроме партии «Единая Россия», а по одномандатным округам – за рекомендованного ими кандидата. «Яблоко», регистрация федерального списка которого была отменена, но несколько одномандатников все-таки баллотируются, предлагает либо голосовать только за ее представителей, либо просто портить бюллетени. Еще одно российское оппозиционное объединение, Форум Свободной России, считает единственно правильным решением полный бойкот голосования. Вот что говорит один из лидеров форума Гарри Каспаров.
6: Антивоенная позиция, в принципе, это абсурд. Она должна быть жестко антипутинской. В этой истории компромисса быть не может. Это война, в которой есть только два результата – победа Путина или его поражение. Любая попытка найти вот какой-то вариант промежуточный, она в итоге делает тебя союзником Путина. В это входит также вот попытка найти вариант, как бы нам проголосовать правильно. Никак. Потому что любое участие в выборном процессе, который проводит нелегитимная фашистская власть, является оказанием ей помощи. Нет никакого варианта. Вот все эти там эти разглагольства, умствования, там, Кац, я проголосую за новых людей. Ну так, там у них только там 2 или 3 человека воевали в СВО. В их программе нет ни одного слова про войну. Это кремлевские марионетки. Это на самом деле процесс, который призван легитимизировать власть. Поэтому участие в нем – это попытка подыграть власти. Попытка, значит, как бы найти свое место вот в мире, в котором как бы вот есть черное и белое. Вот они пытаются все-таки найти какое-то, знаешь, вот я говорю, промежуточное место.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 17 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, где в октябре пройдут парламентские выборы, заявил, что внес в Кнессет 2 законопроекта, предусматривающих лишение израильского гражданства и огромные штрафы за клевету на солдат израильской армии. В качестве поводов для этого шага Нетаньяху назвал заявление одного из лидеров израильской оппозиции, бывшего начальника генерального штаба Цахал Яира Галана, утечку в прошлом году видео с издевательствами над палестинскими заключенными в Израиле, тюрьмах, ответственность за которую взяла на себя теперь уже бывший главный военный прокурор Израиля Ифа Тамер Ярушалми, а также показанный на Каннском кинофестивале документальный фильм под названием «Назов», в котором, как утверждают его авторы Юваль Абрахам и Рахель Шор, израильские военнослужащие рассказывают о том, как при авиаударах по Газе рассчитывались так называемые сопутствующие жертвы среди мирного населения и об использовании искусственного интеллекта при выборе целей для ударов. Лица военнослужащих скрыты, голоса изменены, имена их не называются. Фильм получил специальный приз фестиваля в Каннах и вызвал огромный общественный резонанс. А вот что заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Мы все шокированы 3 случаями, которые нанесли огромный ущерб государству Израиль и военнослужащим армии Израиля. Первый – это заявление Яира Галана о том, что солдаты Цахал якобы убивают младенцев ради хобби. Второй – это фейковый фильм, в котором израильские солдаты представлены как насильники. И третий случай – это недавно появившийся фильм «Наза», который изображает солдат и офицеров Цахал военными преступниками. Пора разобраться с этим. Прямо сейчас я собираюсь внести от имени правительства 2 законопроекта. Первый – лишать гражданства тех, кто возводит клевету на солдата армии Израиля. И второй – ударить по их карману и увеличить в 20 раз сумму, которую можно будет через суд взыскать с клеветников. Ударить и по их карману, и по гражданству, потому что им не место среди нас. И еще я ожидаю от всех фракций Кнессета, которые заявляют о поддержке сионистской идеи, поддержки и этих двух законопроектов. Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Цахал ранее выступил с официальным опровержением ряда утверждений, сделанных участниками фильма «НАЗА». В армии заявляют, что некоторые анонимные собеседники авторов фильма рассуждают о государственной и военной стратегии, доступ к информации, о которой военнослужащие указанного в фильме уровня иметь просто не могли. Цахал также указал на описанные в фильме эпизоды, которым предполагаемые сотрудники военной разведки тоже не могли иметь никакого отношения. Вы слушаете «Время свободы». В Косове крайне негативно был воспринят приговор 25 лет лишения свободы, который базирующийся в Гааге специальный трибунал по военным преступлениям в Косове вынес бывшему командующему армии освобождения Косово, бывшему президенту частично признанной республики Косово Хашиму Тачи. Тачи признан виновным в военных преступлениях. Вместе с ним и длительным сроком от 13 до 25 лет были приговорены бывшие спикеры косовского парламента Кадри Весели и Якуб Красничи, а также бывший депутат парламента Косово Реджеп Селими. Приговор Хашиму Тачи, который еще в 2020 году после предъявления обвинений добровольно ушел с поста президента и сдался трибуналу, и реакцию на этот приговор я попросил прокомментировать специалиста по странам бывшей Югославии, автора книг по истории и политике Балканского региона Андрея Шарова.
1: Этого приговора ждали с нетерпением и с надеждой. По Приштине, это столица Косово, были расставлены большие телеэкраны, люди в прямом эфире наблюдали за вынесением приговора. У здания специального суда в Гааге собралась толпа косовских албанцев. Решение судьи произвело прям-таки ошеломительное

0: Это как большое ущемление для национальной гордости. И дело в том, что вообще косовская идентичность, она во многом выстроена на борьбе против Сербии, на вот этой войне конца 90-х годов, которую они считают освободительной. Косовская освободительная армия – это в глазах косоваров легендарная организация. И поэтому столь жесткий приговор, конечно, воспринимается как оскорбление.
1: Обвинения очень серьезные в убийстве десятков людей, почти 100 человек. Что это за люди? Почему настолько серьезные одному человеку предъявлены обвинения?
0: Ну, обвинения серьезные, потому что преступления серьезные. Я смотрел только часть материалов этого суда. Отличие суда над Хашимом Тачи и его товарищами, там еще три высокопоставленных командира Косовской освободительной армии на скамье подсудимых, от других процессов по бывшей Югославии, в общем, заключается в том, что большинство жертв – это не представители другой этнической группы. То есть там есть и сербы, и ромы, но прежде всего это косовские албанцы, которые в конце 90-х годов выступали за сотрудничество или за большее сотрудничество, или против вооруженной борьбы с Сербией, или участвовали в югославских сербских органах власти. В то время, во второй половине 90-х годов, в косовском политическом движении было два направления. Одно представлял Демократический союз Косово во главе с писателем довольно неплохим Ибрагимом Руговой. Они выступали за какие-то формы диалога и в этом диалоге участвовали. Но и вследствие репрессивной сербской политики верх в косовском обществе стало брать другая, более радикальная направление. Результатом стало формирование в середине 90-х годов Косовской освободительной армии, которая действовала поначалу как такая партизанская подрывная организация. Они устраивали диверсии против сербской полиции и югославской армии. И, в частности, жертвами их становились и косовские албанцы, которые сотрудничали или находились на каких-то государственных или бюджетных даже должностях. По мере того, как это движение набирало силу, у Косовской освободительной армии появились сеть своих там маленьких тюрем или центров задержания, и там вот этих людей убивали, мучили, били, и в обвинительных документах почти 400 человек, которые были похищены, вот около сотни убитых, и главная, так сказать, линия обвинения заключалась не в том, что Хашим Тачи или Куб Красничий лично своими руками там кого-то убивали. Доказывал суд, и по мнению суда это было доказано обвинением, что существовала коллективная или организованная преступная группа, результатом деятельности которой была вот эта система уничтожения политических оппонентов. И, кроме того, по международному принципу ответственности командира, эти люди, если сами не принимали участие в исполнении преступлений, но знали об этом и не препятствовали их выполнению. Это очень распространенная, вот для этих югославских процессов бывших, это очень распространенная точка обвинения. В определенной степени, а может быть даже в большой степени, сейчас приходится признать, что Тачи и Косовская освободительная армия стали жертвами собственной стратегии, потому что, когда была война, они всеми силами пытались доказать, что они не какой-то там сброд крестьянский, который там воюет неорганизованно, а что они представляют собой хорошо организованную, дисциплинированную армию, которая борется за независимость государства и контролирует ситуацию. Кроме того, ветераны Косовской войны написали огромное количество книг, которые очень подробно рассказали, как все это было. И там, конечно, вот эта гордость за рожденную народную партизанскую армию, она, как говорится, проходит красной нитью. А сейчас им, собственно, выкатили обвинение, ну, раз вы знали, и раз у вас была организационная структура, то вы, как командиры, несете ответственность за убийство этих людей. И интересно, что стратегия защиты как раз заключалась в том теперь, что мы ничего не знали, что был хаос, что мы не контролировали эти вот группы непонятных, так сказать, крестьян с оружием в руках. Но нашлось достаточно доказательств того, что эти преступления были совершены, и эти четверо подсудимых несут ответственность, общую ответственность или личную ответственность за то, что происходило тогда в Косове. Кроме того, тогда было очень популярно, это немножко похоже вот на чеченские войны в России, потому что там бригадный генерал, там третья оперативная зона в Дренице. Это все было вот такие громкие названия. Я помню, вскоре после конфликта я приехал в Приштину и в гостиницу, где жили все журналисты, там подходит какая-то сомнительная личность и говорит, всего за $400 интервью с командиром Косовской освободительной армии. Я не ходил, конечно, но понятно, там приходит перепоясанный пулеметными лентами человек в берете и, значит, рассказывает о том, какой он партизанский командир.
1: Получается, что Тачи сейчас кусает локти, что он пошел вот на такой благородный жест ты сдался?
0: Понятно, что сдался он добровольно под сильным давлением, поскольку если Косово хочет быть независимым государством и объявляет себя молодой демократией, то оно должно жить по демократическим законам. Оказалось, однако,

0: что за независимость Косово, которая не признана еще большой частью международного сообщества, было заплачено большой ценой, были совершены преступления, кто-то должен нести за это ответственность. Конечно, сейчас у него будет ореол мученика, и косовары будут добиваться освобождения его тем или иным способом. Понятно, что будет подана апелляция. Понятно, что все это происходит в крайне такой воспаленной политической атмосфере, и разные политические неформальные договоренности там как бы возможны. В истории Международного трибунала по бывшей Югославии были случаи, когда люди, получавшие серьезные сроки, потом были освобождены, потому что какой-нибудь вот ключевой нижний кирпич из здания обвинения оказывался трухлявым. Чаще сейчас западных аналитиков, мнения которых я читал, как, собственно говоря, и мои косовские коллеги, с которыми я общаюсь в эти дни, они считают, что приговор может быть скорректирован определенным образом, что он просидит там в общей сложности там 10-12 лет и может выйти на свободу раньше, чем положен ему вот этот вот полный срок. Но мы это посмотрим. Но я полагаю, что политическая карьера Тача на этом все-таки закончится. Хотя если он через X лет выйдет с таким опытом, то внутри Косово, если там не изменится политическое настроение, ничто не помешает ему продолжить политическую карьеру.
1: Моим собеседником был специалист по странам бывшей Югославии, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Ну и в заключение, как всегда, по четвергам рубрика «Новости высоких технологий». Серия крупных утечек баз данных в последние месяцы показала, что снятые когда-то копии наших документов, паспортов, водительских удостоверений оказываются часто в распоряжении компаний, о существовании которых мы иногда даже не знаем. Тему продолжает директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
2: Я хотел бы начать с вопроса. Сколько раз за последний год у вас фотографировали или сканировали документ? При заселении в отель, при аренде машины, при покупке сим-карты, подтверждении возраста. Наверняка вы не вспомните. А ведь эти копии могут храниться где-то до сих пор. В начале сентября американская компания ID.Scan сообщила, что посторонний мог получить доступ к данным клиентов в ее облачной системе и скопировать их. ID.Scan занимается вполне будничной вещью, проверяет документы и подтверждает личности для тысяч компаний. Историю эту обнаружил журналист по кибербезопасности Брайан Крепс. Он нашел в Даркнете сервис, владельцы которого утверждали, что располагают более чем 153 миллионами записей водительских удостоверений из США и Канады, а еще миллионами других удостоверений. Сама ID.Scan эту цифру не подтверждала. Но Крепс решил проверить базу. И сначала нашел там собственные водительские права, а потом и права своей матери. И вот что здесь интересно. Пароль можно поменять за минуту. Паспорт можно перевыпустить. Но вот дату рождения и биометрию кнопкой «Ресет» не сбросишь. Конечно, проблема с утечкой данных не только американская. Компания Revolut подтвердила необычную утечку. Ее системы никто не взламывал. Мошенники отправили запрос на данные клиентов с настоящего домена государственного ведомства. Вот только почтовый аккаунт внутри этого домена оказался несанкционированным. Revolut принял запрос за настоящий и передал информацию. В результате пострадало несколько сотен клиентов. Немного, конечно, на фоне миллионов пользователей Revolut, но состав данных впечатляет. Имена, даты рождения, адреса, копии паспортов, водительских прав, в некоторых случаях даже селфи для проверки личности, банковские выписки и история операций. То есть никакого взлома в привычном смысле слова и не было. Достаточно оказалось убедительного запроса, пришедшего с адреса, откуда обычно приходили запросы государственного ведомства. В июне была история с ирландской компанией Cannabis Club Systems, хранившей документы посетителей каннабис-клубов, главным образом испанских, по обычным публичным адресам в интернете. То есть, зная формат ссылки, можно было открыть чужой паспорт вообще без пароля. В том же июне в Техасе через частного подрядчика взломали государственное ведомство, которое выдает лицензии на охоту и рыбалку. Наружу могли утечь данные более 3 миллионов человек, включая данные водительских удостоверений и номера паспортов. А месяцем раньше частный сайт под названием UK Visa Portal, не связанный с британским правительством, точно так же оставил доступными не менее 100 тысяч паспортов и селфи. Системы утечек данных различные. Иногда действительно происходит взлом. Иногда достаточно неправильно настроены ссылки. Иногда работает социальная инженерия. Но снова и снова мы видим слабое место. Посредник. Вы показываете документ отелю, прокату автомобилей, клубу или государственному сервису. А копия документов в итоге оказывается у компании, название которой вы, скорее всего, даже и не слышали. На этом фоне Евросоюз, внедряя проверку возраста в интернете, пытается решить именно эту проблему. Сайт или сервис вообще не должен видеть ваш паспорт. Он должен получить только ответ, этому человеку больше 18 или нет. Без имени, даты рождения и номера документа. Но что же нам со всем этим делать? Возможностей на самом деле немного. Но можно хотя бы в конкретных ситуациях спрашивать, нужна ли именно копия паспорта или достаточно простой проверки. По возможности пользоваться официальными сервисами, а не неизвестными посредниками. И, конечно, обращать внимание на неожиданные уведомления о новых счетах, кредитах или попытках подтвердить вашу личность. Потому что паспорт, конечно, все еще ваш. А вот контроль над всеми его копиями, увы, нет.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» для подкаста «Время свободы» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах, они называются «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди, иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это подготовка к выборам в России и нашумевший агитационный ролик, в котором принял участие известный хоккеист Александр Овечкин. 18 сентября в России начинается трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу. В воскресенье 20 сентября пройдет основной день голосования. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов, а одновременно в десятках регионов проходят выборы губернаторов и местных парламентов. Это первые выборы Госдумы после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Все выглядит как обычная избирательная кампания. Партии, кандидаты, агитация, участки и электронное голосование. За исключением реальной политической конкуренции. Associated Press отмечает, что представленные в федеральном бюллетене партии не предлагают принципиальные альтернативы политическому курсу Владимира Путина, в том числе и в отношении войны. Главная парламентская сила, партия власти, «Единая Россия» идет на выборы в условиях, когда большинство заметных антивоенных политиков находится в эмиграции, заключении или недопущены к участию в выборах. Наверное, самая показательная история этой кампании – «Яблоко». Партия выступала против войны и первоначально была зарегистрирована на выборах. Однако 10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка «Яблоко». Среди оснований суд назвал нарушение правил финансирования кампании и законодательства об интеллектуальной собственности. 17 августа апелляция «Яблока» была отклонена. В результате единственная партия, которая в ходе кампании открыто позиционировала себя как антивоенная, исчезла из федерального бюллетеня. При этом часть оппозиции все равно призывает россиян участвовать в голосовании. Команда Юлии Навальной и Максим Кац возродили стратегию умного голосования, которую создал Алексей Навальный. Смысл прежний – не искать идеального кандидата, а в каждом одномандатном округе поддержать того, кто, по расчетам авторов стратегии, способен собрать больше всех голосов против кандидата от «Единой России». После снятия «Яблока» команда Навальный также призвала при голосовании по партийным спискам отдавать голос за любую партию, кроме «Единой России». В соцсетях главный вопрос уже не столько, кто победит, сколько зачем вообще участвовать в этой процедуре, результат которой, по мнению критиков российской политической системы, не предполагает реальной смены власти. С одной стороны, это возможность хотя бы зафиксировать несогласие и усложнить задачу властям. С другой – бессмысленное участие в политическом ритуале, который лишь имитирует демократическую процедуру. В общем, главный вопрос остается тем же самым. Имеет ли эта галочка сегодня вообще хоть какой-то политический смысл? Геннадий Гудков предлагает не обращать внимания на этот спектакль.
1: Расслабьтесь и забудьте про фальшивые и преступные выборы. Их нет, а через две недели о них вообще все забудут. Только один кровавый старец в бункере долго будет тыкать всем этой фальшивой бумажкой, якобы доказывающей, что народ все еще любит его за все его преступления и даже готов пожертвовать своей жизнью ради его безумных авантюр. Это не ваш день. Не ведитесь на фальшак. Просто займитесь в это время своими делами, семьей, наведите порядок в столе, шкафу, комнате, позвоните друзьям и любимым. Сделайте то, что давно откладывали на потом. Это, в кавычках, событие не для вас. Это не ваш спектакль. И сценарий, и развязка уже давно написаны в Кремле для лживых и продажных тиков и циков. А вы просто берегите себя и силы для другого спектакля, где вы будете не жалкими статистами, а значимыми персонажами и, может, даже героями. Ждать уже недолго.
0: Владимир Кармурза предлагает испортить бюллетень и тем самым выразить антивоенную позицию.
2: Миф о всенародной поддержке войны в Украине, усиленно тиражировавшийся с одной стороны Кремлем, а с другой частью зарубежной оппозиции, рассыпался в прах. Говорить можно все, что угодно, но дела всегда громче слов, и тотальное снятие списков и кандидатов «Яблока» с выборов всех уровней стало лучшим подтверждением того, что в России есть миллионы людей, которые никогда не хотели начинать эту войну и которые хотят закончить ее прямо сегодня. А потому никакие фальсификации не смогли бы скрыть массовую поддержку антивоенной партии. Для меня смыслом участия в заведомо нечестных и несвободных выборах было именно выражение антивоенной позиции. После снятия яблока единственный способ сделать это в федеральном бюллетене – это перечеркнуть все 10 кремлевских партий, единодушно поддерживающих войну и репрессии. Именно это я и сделаю в следующее воскресенье.
3: Яков Овчинников об иллюзиях российской оппозиции.
4: Наиболее отвратительно то, что, начиная с 2014 года, российская оппозиция должна была признать выборы в России нелегитимными. Но и сегодня безумцы активно зазывают участвовать в этом беззаконии под предлогом, как можно больнее насолить режиму Путина, словно их действия способны причинить ущерб преступной власти. Яшин, Навальный и прочие тешат себя иллюзиями, либо не осознавая, либо изображая непонимание, что их стратегия стоит огромных жертв и цена будет только возрастать.
3: Илья Яшин собирается организовать в Ереване антивоенную очередь к российскому посольству.
2: В воскресенье 20 сентября в России голосование. В этот день я буду в Ереване и ровно в 12:00 приду к избирательному участку в российском посольстве. Мы с вами образуем большую антивоенную очередь, чтобы продемонстрировать свое несогласие с войной и диктатурой. И такие очереди в полдень должны выстроиться и в России, и по всему миру. Почему это важно? Потому что Путин с помощью выборов хочет показать единство вождя и нации, чтобы и дальше продолжать войну. А наша с вами задача в том, чтобы выразить протест и сделать наше несогласие видимым. Голосовать в полдень законно. За это не оштрафуют и не посадят. Но все будут знать и понимать, что значат эти очереди, а противники войны смогут убедиться, как на самом деле нас много.
3: Андрей Григорьев пишет о бессмысленном копировании западных практик российской оппозиции.
1: Одна из ключевых проблем российской оппозиции – карго-культ. Тупое и механическое перенесение практик и решений из мира западных демократий на суровую имперскую почву. Бессистемно, копируя исключительно внешние признаки и неизменно спуская суть в унитаз. Если в мире западных демократий власть меняется на выборах, то и Росоппозиция будет до морковки на заговине ходить на выборы, не понимая, что поставить галочку в бюллетене и сунуть его в урну – простейшее из действий, коему можно обучить даже обезьяну. Эту галочку важно защитить. И вот тут встает проблема. С Яшиным та же история. Он дитя этого российского карго-культа. Копирует внешние признаки, хватаясь за поверхностное, не понимая и даже не пытаясь постичь сути всего механизма. Стоит ли удивляться, что, запуская реалити-шоу с собой и любимым в главной роли, Яшин снова не понял, как это работает на Западе.
3: Политолог Александр Морозов считает, что институты путинской России мертвы.
4: Вот передо мной список топ-100 российских политических институций. Я задаюсь вопросом. Те, кто придет после путинизма, они захотят себя видеть в преемственности к любому из этих институтов? Госдума, Совет Федерации, ЦИК, Общественная палата, Фонд «Русский мир», Россотрудничество, Военно-историческое общество и т.д. и т.д. Все 100. Ответ – нет. Потому что это институты, которые сами себя предали, полностью деградировали, и все топ-100 обслуживали курс на агрессию и освоение оккупированных территорий. В этом смысле уже сегодня, без всякого постпутинизма, для меня самого эти институты постмортом – это некроинституты, институты умершего государства. Поэтому я не ставлю плашку иноагента, не реагирую на все новые статусы, которые мне присваивают эти институты. Не горжусь, не скорблю, а просто исхожу из того, что постмортом государства и все его институты в отношении меня ставят только одну цель – меня истребить, то есть втянуть меня в свое мертвое поле, в танец мертвецов. Ровно так я воспринимаю и выборы, в частности, в Госдуму. Это танец мертвецов. Причем по ходу этих выборов все живое превращается в мертвое. Просто от самого прикосновения к этим мертвым институтам. Ни один из топ-100 институтов не сохранится. Невозможна никакая преемственность в отношении любого элемента системы, которая покоится на обезображивании Конституции, слома основ конституционного надзора.
3: Илья Будрайцкий пишет про переосмысление умного голосования.
1: Тактика умного голосования, которую я всегда поддерживал, вплоть до 2021 года имела смысл как сочетание трех факторов. Собственно, массовой явки протестных избирателей, мощной сети независимых наблюдателей и готовности к уличной мобилизации после объявления фальсифицированных результатов. Без двух последних компонентов эта тактика просто лишена всякого политического содержания. Поэтому в ближайшие выходные голосование против «Единой России» имеет исключительно моральное измерение. Это настоящий внутренний диалог, так как о вашем выборе буквально не узнает никто, кроме вашей совести. В то же время на пятый год войны выборы в путинской системе больше не являются механизмом гегемонии. Запредельные цифры «Единой России», которые будут объявлены на следующей неделе, уже вряд ли убедят кого-то в поддержке режима абсолютным большинством. Напротив, они станут наглядным свидетельством растущей пропасти между реальным общественным настроением и картиной патриотического единства фронта и тыла, которую только что еще раз обозначил Путин в своем обращении. Эта пропасть неизбежно будет искать все новые средства выражения. Как когда-то умное голосование, они будут рождаться интуитивно и спонтанно из выявления новых слабых звеньев системы. Задача политиков – учиться у этой меняющейся действительности, а не держаться за знакомые, но бессильные формы.
3: Востоковед Михаил Крутихин считает, что событие вообще незначительное.
2: По-моему, я вижу общую беду тех, кто с тревогой и ожиданием говорит и пишет сейчас о путинской имитации выборов. Проблема в масштабе. Многие воспринимают это мероприятие как способное что-то изменить. Начинают рисовать в воображении детали своего поведения при голосовании. Данное событие имеет микроскопическое значение и для страны, и для населения, и для каждого гражданина РФ. Скорее даже нулевое. Оно по определению ничего не меняет. Фантом. Чего переживать, убиваться-то? Пусть в этом нуле копаются лишенные совести и стыда политики, которые зовут голосовать за любого мерзавца и путинского прихлебалу только потому, что на нем не наклеен ярлык «Единая Россия». Оставьте эту грязную возню им, а голосование игнорировать как ничего не значащее.
3: Оксана Янус о призывах участвовать в выборах.
5: Когда Кац, Навальная, Яшин ратуют за голосование, а по сути это соучастие в преступлениях путинской РФ, у них наступает хроническая слепота и глухота. Они об этой оккупации предпочитают помалкивать. Немного реальной жизни в оккупации – специфика избирательного процесса. Оставшаяся часть в оккупации украинских граждан не горят желанием голосовать и идти на избирательные участки, если таковые имеются. Тогда рашисты идут к вам. Так называемые переносные избирательные урны от дома к дому носят члены избиркома с российскими военными. По скриптум. Вчера слушала обращение Путина к народу, анонсированное Песковым. Фюрер тоже настоятельно агитировал всех на выборы в Госдуму, чтобы показать всему миру народное единство власти и подданных.
3: Александр Подробинок пишет об отсутствии взаимопонимания.
1: Невеселый, но цирк. Предстоящие выборы по своей откровенной нелепости достигли советского уровня. Самое поразительное, что вслед за кремлевскими клоунами на цирковую арену выпрыгивают и деятели эмигрантской оппозиции. С необыкновенным энтузиазмом они пытаются докричаться до нас из-за границы, чтобы мы непременно приняли участие в жульнических выборах. То какой-то мутный Максим Кац с отчаявшейся Юлией Навальной уговаривают нас голосовать за одни прокремлевские партии в пику другой. То ФБК готовит ко дню голосования свои рекомендации, за каких мерзавцев голосовать можно, а за каких нет. То Илья Яшин призывает в знак протеста создать в день голосования жизнеутверждающую картинку столпотворения у избирательных участков. То антивоенный комитет во главе с Михаилом Ходорковским приветствует всех желающих принять участие в кремлевском шоу. Спасибо ему от подневольных бюджетников. Они пойдут на выборы с успокоенной совестью. Какое все-таки замечательное взаимопонимание и единство методов. Настолько крепкое, что «Единая Россия», недолго думая, украла у протестного движения некогда популярный, хотя и глуповатый лозунг «Когда мы едины, мы непобедимы». Да, я не вру, они теперь крутят его в своих предвыборных роликах. Ну ладно, «Яблоко» играет с Кремлем в эти игры. Они хотя бы собирают вокруг себя реальных сторонников и при этом сильно рискуют, да и сидит у них уже немало людей. А зачем это нужно нашим закордонным советчикам? Чтобы при любом раскладе оставаться на виду? Ну не смешите, друзья мои, здесь к вам очень мало кто прислушивается. А уж на результатах выборов вообще ничего не скажется. Ни рекомендованное вами участие, ни наш упертый бойкот. Кремлю это до лампочки. Если на чем-то и скажется, так только на нашей репутации.
3: Дмитрий Чернышов отмечает, что настоящие результаты выборов все-таки будут известны.
2: В чем стратегическая ошибка комментаторов, пишущих про розовых пони, про фонарики в небо, про наивность оппозиции, про мамкиных революционеров, про то, что мы это уже проходили, и что власть нарисует любой результат на выборах? Нарисовать власть действительно может что угодно, хоть 146%. Только исторический опыт показывает, что после этого часто эту власть и сносят. Еще одна важнейшая причина – участие в выборах против «Единой России». Настоящие результаты обязательно будут известны. И если ЕР наберет унизительно мало голосов, это резко повышает возможность переворота в стране. Драка за передел власти уже идет полным ходом. Чем больше проблем у чекистов будет в тылу, тем легче Украине будет на фронте. А чем быстрее Путин проиграет войну, тем лучше будет самой России.
3: Политик Игорь Эйдман пишет, что даже в теории, если даже «Единая Россия» проиграет, то это ничего не изменит.
4: Навальный, Яшин и Ко призывают победить партию власти. Голосуйте за любую партию, кроме «Единой России». Эти рассуждения основаны на одном заведомо ложном тезисе о некой единственной партии власти. В реальности не только ЕР, но и все так называемые парламентские партии фактически являются партиями власти, обслуживают власть и полностью ее контролируются. Давайте представим себе. Свершилось чудо, и «Единая Россия» не получила большинства в Думе, предположим, не 70, а 45% мест, а остальные – другие сателлиты власти и сторонники войны. ЛДПР, КПРФ, СР, новые люди. Это вообще что-то изменит хоть на йоту? Уверен, что ничего. Так в чем искомая победа?
3: Максим Гликин считает необходимым дополнить лидеров российской оппозиции.
2: Надо добавить еще несколько важных советов от так называемых лидеров российской оппозиции, настоящих создателей прекрасной России будущего. Первое. Это не выборы, потому что надо обязательно и все непременно идти голосовать. Все равно никто не посчитает правильно. Поэтому встань и иди на участок. Утром желательно в 12. Второе. Голосовать надо обязательно, даже если придется зажать нос. Цитата из памфлета Ильи Яшина. Расширим. Еще полезно было бы на участках зажмурить глаза, задержать дыхание и поставить галочку на выдохе. И ничего не бояться, все равно никто наших голосов не учтет. Третье. А вот по округам вообще обязательно надо голосовать за самого сильного оппонента ЕР. Сделаем ЕР больно. Сделаем Путину больно. Проголосуем за самого-самого сильного, сталиниста из КПРФ, героя СВО, из СЗРП, бандита из ЛДПР, мошенника из новых людей. Сделаем власти больно. Так победим. А авторов победы мы уже знаем.
3: Андрей Вульф пишет о сложности процессов.
1: На этой неделе Россия выбирает уже 9-ю Государственную Думу. Самое время напомнить, ситуация, где результат любого голосования известен раньше самого голосования, сложилась не за один день. В Третьей Думе, к которой я имел самое непосредственное отношение, АП уже строила нужный парламент, создавалась «Единая Россия» и та самая «Вертикаль». Однако у губернаторов, партии и даже отдельных депутатов еще имелся собственный вес, а рядовому парламентарию мог позвонить вице-премьер или замглавы АП, чтобы его в чем-то убедить. Еще любопытнее по нынешним временам выглядит моя собственная история. Я избрался в Думу по списку «Единства», после чего совершенно самостоятельно решил в уже объединенную к тому моменту «Единую Россию» не вступать. Остался независимым депутатом, а потом ушел с группы моих товарищей в либеральную фракцию СПС. Представили такое сегодня? Вот и я с трудом. А описать сложнейшие процессы, длящиеся 2 года, за 30 секунд пробовали? Я собственными глазами видел, как такое возможно в исполнении весьма заметного YouTube-политика, а теперь еще и историка Максима Каца.
3: Михаил Кондрюков считает, что результатом этой кампании умного голосования будет обеспечение явки.
4: Навальный и Максим Кац призывают голосовать за представителей партии фанатиков войны и репрессий. Называющие себя российской оппозицией Юлия Навальная и Максим Кац призывают россиян голосовать за партии кандидатов по одномандатным округам, лишь бы они не были из партии «Единая Россия». Эти персонажи из российской оппозиции продолжают дурачить народ в интересах Кремля, обеспечивая явку для Путина на выборах без выборов. Власти России практически делают то же самое. Они, в принципе, не навязывают позицию, за кого голосовать, и просят лишь прийти на выборы для создания видимости демократии в России. Кац и Навальная предлагают отдать голос за тех, кто в ближайшие годы будет голосовать за репрессии в отношении реальной российской оппозиции и поддерживать войну в Украине. Друзья, репутация и совесть не отстирываются, и не стоит вестись на призывы этих политических проходимцев.
3: Политик Иван Тютрин цитирует заявление форума «Свободной России» о выборах.
1: Заявление форума «Свободной России» о так называемых выборах. В сентябре в России пройдет очередной фарс под названием «Выборы». Всякий раз политические менеджеры Кремля создают видимость интриги и конкуренции. Сейчас мы наблюдаем это в связи с возможным участием партии «Яблоко». До этого мы видели такие же попытки создать видимость конкуренции за счет участия Ксении Собчак, партии «Новые люди» и так далее. К сожалению, мы слышим заявления части наших давних коллег и партнеров по политической борьбе с путинизмом с призывами голосовать за «Яблоко». Разумеется, российские граждане могут голосовать за кого хотят в этом псевдоэлекторальном фарсе, который де-факто является не выборами, а переназначением состава Государственной Думы и законодательных собраний. Но призывы мобилизоваться вокруг любых фигур на подобных выборах являются, на наш взгляд, проявлением наивности, инерции или недобросовестности. Россия проводит выборы и на оккупированных территориях. Таким образом, речь идет не только об очередном акте демонстрации так называемого путинского большинства, но и о попытке легитимизировать российские территориальные захваты. Призывать к участию в этих выборах или самому идти на них значит добровольно участвовать в политическом спектакле, целью которого является демонстрация того, что россияне в большинстве поддерживают курс Кремля на продолжение войны. Настоящие выборы в России возможны только после победы Украины, поражения путинского режима, освобождения оккупированных территорий и демонтажа диктатуры. Участие в нынешнем фарсе только помогает врагу. Задача российской оппозиции сегодня – поддержка Украины и содействие полному поражению режима в этой войне.
0: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Одним из самых заметных эпизодов нынешней кампании стал агитационный ролик «Единой России». Партия выпустила серию видео, в которых лидеры ее федерального списка появляются в окружении известных сторонников. В ролике представлен министр иностранных дел Сергей Лавров, актер Владимир Машков, космонавт Сергей Крикалев и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Слоган кампании «Когда мы едины, мы непобедимы». Появление Овечкина в партийной агитации вряд ли можно назвать неожиданным. Его отношение с российской властью имеет долгую историю. В ноябре 2017 года, накануне президентских выборов, Овечкин объявил о создании движения «Путин Тим» — «Команда Путина», призванной объединить сторонников российского президента. После начала полномасштабного вторжения России в Украину хоккеист публично призывал к миру, но вместе с этим говорил о Владимире Путине «Он мой президент». Теперь Овечкин снова непосредственно участвует в политической кампании, на этот раз парламентской. Причем, по данным СМИ, его рассматривали даже как возможного кандидата в лидеры федерального списка «Единой России». До этого дело не дошло, зато хоккеист появился в агитации рядом с Лавровым. Сам Лавров в ролике рассказывает о верности России многовековым традициям и предупреждает тех, кто приходит с мячом: «Пощады не жди». За его спиной в этот момент стоит один из самых известных российских спортсменов в мире. Так что образ получился довольно прозрачным. Министр государства, знаменитости и спортивный герой. Одна команда. И в случае Овечкина даже название для этой команды было придумано почти 10 лет назад. «Путин Тим». Блогер Тим пишет об удобной позиции спортсмена.
4: Овечкин после начала полномасштабной войны отвечал уклончиво: «Я не занимаюсь политикой, я спортсмен. Живет в США, семью вывез, а патриотизм и поддержку партии власти демонстрирует по привычке. Удобно и выгодно».
0: Блогер Юджин Кугель напоминает про избитый лозунг «Спорт вне политики».
1: Овечкин только что появился в предвыборном видео «Единой России» партии Путина. Рядом с ним стоят Сергей Лавров и Маргарита Симоньян, министр иностранных дел России и ее главный пропагандист войны. «Держите спорт подальше от политики», — говорили они.
0: Константин Орлов о своем отношении к Овечкину.
2: Овечкин, может, хоккеист и хороший, а как человек конченный. Жить в США, пользоваться всеми благами НХЛ и демократического мира, а затем поддерживать гниль и мерзость, которые несут россиянам Путин и Единая Россия. Конченный.
3: Любовь Соболь считает, что кому-то пора на так называемую специальную военную операцию.
5: Время Овечкину вернуться на родину и отдать долг на СВО. Поддержать Путина и Единую Россию не просто словом, но и делом.
3: Рустам Адагамов интересуется, а вот не возникнут ли вопросы у властей США к спортсмену?
1: Хоккеист Александр Овечкин живет и зарабатывает миллионы долларов в США и одновременно снимается в предвыборной агитации «Единой России», правящей партии государства, которая пятый год ведет захватническую войну против Украины и находится под американскими санкциями. В одном ролике с ним стоят глава российского МИДа Сергей Лавров, главред государственного пропагандистского RT Маргарита Симоньян и Мария Львова-Белова, разыскиваемая Международным уголовным судом по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Интересно, возникнут ли у американских властей вопросы к Овечкину? Не к его взглядам и не к старой фотографии с Путиным, а к вполне конкретному участию гражданина России, живущего и зарабатывающего в США, в официальной предвыборной кампании партии Путина во время войны.
3: Блогер доктор Федоров пишет, что «звезде все можно».
4: В ленте полно укропатов и русофобов, осуждающих Овечкина за фото от ядра и требующих у Канады и США не впускать его. Эти придурки не понимают, что, во-первых, он звезда, а не никто, а во-вторых, так они поддерживают и продвигают укрофашизм, который однажды обязательно их укусит. На Западе молчаливое, но вполне отчетливое политическое высказывание Овечкина тоже вызвало бурю эмоций.
3: Майкл Макфул, это бывший посол США в России, перестал быть поклонником хоккеиста.
1: Овечкину не нужно было этого делать, но он сам так решил. Раньше я был его поклонником.
3: Популярный канадский журналист и комментатор Дин Бландл осудил позицию звезды.
2: Ноль уважения Овечкину. После этого он должен умереть для хоккея.
3: А вот так звучит официальный комментарий команды Овечкина.
4: Александр Овечкин – гражданин России, который живет в Москве со своей семьей в период межсезонья и останется жить там после завершения карьеры. Как спортсмен, дольше всех выступающий в Вашингтоне и опора местного сообщества, он, как и весь наш клуб, полностью сосредоточен на предстоящем сезоне и на том вкладе, который он продолжает вносить на льду и в жизни нашего города.
3: Блогер Авраам Борисов задается вопросом, чего же еще не хватало хоккеисту?
1: Российский хоккеист Александр Овечкин, который играет в американской НХЛ, снялся в предвыборном ролике «Единой России». В видео также снялись рогатые пропагандоны Маргарита Симоньян и артисты, поддерживающие власть. В главной роли в ролике выступает глава МИД Сергей Лавров. «Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди». Лавров на видео. Овечкин, овца Путлера, живет в США с 2005 года. Его годовая зарплата в клубе Washington Capitals составляет 4 миллиона 250 тысяч долларов. Заработок за годы карьеры в США оценивается более чем в 170 миллионов. Чего ему еще не хватало? Гандону.
3: Пользователь X с многозначительным названием «Мысли президента» пишет, что поступок вполне приемлемый, но смотря для кого.
4: Реакции в социальных сетях со всего хоккейного мира хлынули на этой неделе после того, как звезда Washington Capitals Алекс Овечкин снялся в политическом рекламном ролике в поддержку президента России Владимира Путина. Ничего страшного, да, ничего страшного. Для фашиста.
3: Блогер Михаил Иванович проводит четкую линию.
1: Все, кто из медийных или немедийных людей участвуют в рекламе той или иной партии, которая допущена до выборов в Госдуму 2026 года, участвуют в преступлении. Они являются пособниками захвата власти и развязывания агрессивной войны, в том числе Овечкин.
3: Дмитрий Зит об утрате доверия.
2: Про лопанье пузырьков. В моем персональном твиттерском пузыре жители Северной Америки внезапно узнали Овечкина на фото. Предполагалось, что Овечкин молчит про войну, потому что у него там семья. Но что-то сейчас североамериканцы не верят, что на этом фото он недобровольно.
3: Блогер с ником Bugbird CTX пишет о внезапном открытии.
1: Листаю ленту и вижу, что в сентябре 2026 года американцы узнали, что Овечкин-то, оказывается, поддерживает Путина. Создатель патриотического движения «Путин Тим», существует с 2017 года, поддерживает Путина. Вот это сенсация.
3: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Митинг превратился в беспорядки. В Оренбурге завершается суд по так называемому «Баймакскому делу». Binance выдаст вас? Правозащитники обвиняют криптобиржу Binance в сотрудничестве с ФСБ. Принуждение к войне. Как в России выполняют разнарядку по контрактникам.
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 11 годам и одному месяцу колонии суд в Пскове приговорил 63-летнего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за повторную дискредитацию армии и распространение так называемых фейков об армии. Дело против политика возбудили за участие в дебатах о войне с историком Юрием Пивоваровым и за репост публикации «Эхо Москвы» с первой полосой британской газеты «Дейли Мира», на которой были изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Приговор – результат частичного сложения сроков по двум статьям обвинения с учетом предыдущего наказания по иноагентской статье. В 2025 году Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ за нарушение обязанностей иностранного агента. Он вину не признает. Сразу нескольким жителям Москвы, пришедшим 10 августа к Верховному суду России, где рассматривался иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, суды назначили административные аресты. Так, 10 и 15 суток ареста, соответственно, получили супруги Дарья Бунькова и Наби Балабеков за нарушение порядка проведения митинга. У Верховного суда они раздавали листовки в поддержку партии. Судья не пустила родственников и группу поддержки на заседание, заявив, что это не та категория дел, где нужны слушатели, отмечает «Медиазона». 14 суток ареста также назначили Вячеславу Авдашеву. По версии полиции, он участвовал в несанкционированной акции и перекрывал дорогу. Аналогичный срок получил еще один сторонник «Яблока» Артем Кузнецов за создание помех транспорту. Жители Волгограда начали наказывать из-за коллективного обращения о дефиците бензина. 16 июля пятеро волгоградцев записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу нечестного разделения топлива. По их словам, администрация заливает полный бак бензина по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают. Участников обращения задержали. Одному из них, адвокату Алексею Севастьянову, назначили 5 суток ареста за сопротивление полиции. На 10 тысяч рублей оштрафовали Татьяну Сметанко за участие в массовой акции. Протоколы также составили на 2 других жительниц Волгограда, и их дела пока не рассмотрены. А в Перми на 10 тысяч рублей оштрафовали активиста Льва Самоловских, который подал в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против нехватки топлива. Пост об этом он выложил в своем телеграм-канале с 44 подписчиками. Суд счел это незаконной агитацией. Топливный кризис начался в России тем летом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. К 15 годам колонии приговорили 44-летнего водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за госизмену и участие в террористической организации. По версии следствия, Локтев поддерживал движение «Артподготовка», которое российские власти признали террористическим, и получил через Телеграм партийный билет этого движения. Кроме того, Локтев собирал информацию о жителях Мурома, поддерживающих войну России против Украины для украинских спецслужб, утверждает следствие. Сергея Локтева задержали в 2024 году. Тогда же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете и хранение психоактивных веществ. С учетом этого приговора суд назначил ему в общей сложности 16 лет заключения. Компания «Ветбиохим» отзывает противовирусную вакцину для собак «Мультикан-8» после сообщения о массовой гибели животных в Ярославской области вскоре после прививки. Вакцинацию собак новой серии «Мультикана-8» начали в августе. С тех пор, по данным издания «Яркуб», погибли минимум 20 собак. Еще несколько животных находятся в тяжелом состоянии. В «Ветбиохиме» сообщили, что направили вакцину на экспертизу и рассказали о возможном организованном деструктивном вмешательстве третьих лиц, которое привело к гибели животных.
2: На днях суд в Перми заменил колонию более мягким видом наказания для одного из осужденных по так называемому «Баймакскому делу», появившемуся после крупных протестов в Башкортостане в январе 2024 года. Димбулек Баев, которого приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, выйдет на свободу. Предполагаемым организатором того, что власти назвали беспорядками, только предстоит услышать приговор. Их судят в Оренбурге, и дело близится к финалу. В прениях уже выступил прокурор, потребовав приговорить 6 обвиняемых к 15 годам лишения свободы каждого и назначить по 14 лет колонии еще 4. Сейчас слово за защитой. Никто из подсудимых вину не признает.
5: 19 августа в Оренбургском областном суде, где уже год слушается «Баймакское дело», возобновились прения сторон. На скамье подсудимых 10 человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке в январе 2024 года. Еще 4, помимо этого, вменяют насилие над представителями власти. Первые конфликты активистов с властями Башкортостана начались еще в 2020 году, когда местные жители, выходя на протесты, буквально отбили у крупного бизнеса по добыче соды священный для коренных жителей Шихан-Куштау. Одним из самых заметных активистов тогда был Фаиль Алсынов. В 2023 году он же выступал против незаконной добычи золота на хребте Ирындык в Баймакском районе. И на одном из сельских сходов Алсынов произнес речь на башкирском языке, используя выражение «кара-халык», что означает «простой народ» или «труженики». Глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал на активиста донос в прокуратуру. Назначенная следствием лингвистическая экспертиза перевела фразу как «черный народ». Против Алсынова возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти». В день оглашения приговора Алсынову 17 января 2024 года к зданию суда в Баймаке съехались несколько тысяч человек. Когда огласили приговор 4 года лишения свободы, толпа заблокировала здание и не давала автозаку увезти активиста. Начались столкновения. Силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, среди которых было много пожилых людей и женщин, бросали в ответ комья снега, лед и палки. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Более 85 человек было задержано. Некоторых вывозили в следственные изоляторы других регионов – Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Такое дробление сохранилось и при рассмотрении дел в суде. Обвиняемых разделили на группы от 3 до 5 человек и распределили по судам в разных регионах. Правозащитники говорят, такой судебный конвейер позволил штамповать приговоры быстро, тихо и без привлечения лишнего внимания к масштабу репрессий. 68 человек уже получили реальные сроки, в основном до 5 лет лишения свободы, в том числе заброшенные в сторону полиции снежки. Около 30 человек вышли на свободу. Несколько обвиняемых по Баймакскому делу отпустили из колонии раньше срока. Например, Айтугану Малабаеву заменили наказание на ограничение свободы. В постановлении сказано, что осужденный посещает библиотеку и шахматный клуб, участвует в культурно-массовых мероприятиях, а также делает правильные выводы. Те же, кого следствие считает организаторами, ждут приговора. Доказательства обвинения строятся исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных структур, которые присутствовали в день протеста на площади, рассказал Идель Реали, один из собеседников, знакомый с материалами дела. На просмотренных в суде видео также не зафиксировано призывов бить полицейских или применять насилие. Однако гособвинение буквально любой взмах рукой, любой выкрик обвиняемых расценивает как призыв к беспорядкам. Свидетели из числа уже осужденных по Баймакскому делу участников протеста дали показания в пользу подсудимых, отметив, что их никто не организовывал и не координировал, а митинг был стихийным.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент «Эдель Реалии» Артур Асафьев. Он следит за развитием баймакской истории с самого начала. Артур, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Марьяна.
2: Вы рассказываете о баймакском деле с самого начала, с того момента, как оно появилось, да еще до того, как оно появилось, что ему предшествовало. Я вас попрошу сейчас рассказать, что там происходит, потому что это какое-то беспрецедентное, я так понимаю, дело, во всяком случае, так говорят правозащитники, для современной России, в котором больше 80 было обвиняемых, 68 человек, если мне не изменяет память, уже осудили к этому моменту. И вот сейчас в Оренбурге судят 10, которых власти российские считают организатором массовых беспорядков. Расскажите, пожалуйста, что это за история, откуда столько народу взялось в этом деле?
6: Ну, я сначала уточню немножечко, что по нашим данным, все-таки при уголовной ответственности было привлечено 79 человек. Ну, если, конечно, не считать погибшего Рифата Даутова, по которому, по нашим сведениям, несмотря на то, что он погиб уже больше 2 лет назад, уголовное дело до сих пор еще не привлечено. Он считается его фигурантом. Вот из них 69 человек, как вы сказали, это, так сказать, рядовых участников баймакских событий, действительно осуждены. Многие из них уже находятся в колониях. Но, опять-таки, по нашим подсчетам, мы постоянно проверяем сайты судов, связываемся с активистами в Башкортостане, с родственниками осужденных. Мы видим, что уже около 30 человек вышло из колонии под различные ограничения. Либо это запрет определенных действий, в частности, выезжать за пределы населенного пункта, отмечаться, либо это принудительные работы, и двое вышло уже полностью, так сказать, от звонка до звонка, отсидев свой срок, поскольку у них были довольно минимальные по нынешним меркам приговоры лишения свободы. Это все рядовые участники.
2: Откуда Откуда столько людей-то?
6: Мы постоянно задавались этим вопросом, спрашивали мнение многих и самих, с кем удавалось связаться, и адвокатов, и политологов. Вот, все говорят примерно одно и то же. Поскольку в последние годы башкирское национальное движение обрело довольно серьезный размах, прежде всего это было связано с экологическими разработками, довольно хищническими разработками в Заурале, полезных ископаемых. Вот. А также с запретом обязательного изучения национальных языков в российских республиках, национальных, в частности, вот, башкирского языка. Все это создало довольно серьезный такой вот протестный потенциал именно у башкирского населения. Вот. И когда состоялся судебный процесс над одним из бывших лидеров, запрещенный уже в России организацией «Башкорт» над Фаэлем Алсыновым, вот, приговор, который ему огласили в Баймакском районном суде, 4 года колонии, это вызвало вот такое вот массовое освещение. На вынесение приговора собралось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек из всех районов республики туда приехали. Сейчас приходится уже признавать очевидные факты, что силовые органы заранее готовились к этому и были настроены именно на жесткий, не только на жесткий разгон, но и на то, чтобы обезглавить башкирское национальное движение, провести вот такие вот массовые аресты. Чем больше, тем лучше.
2: А, то есть это было сделано для запугивания? Чтобы не конечно, выступали, условно говоря.
6: Именно для запугивания. Я еще добавлю, что 80 уголовных дел, но к административной ответственности еще, к различным штрафам, обязательным работам, административным арестам было привлечено более 200 человек еще. Это и по нашим подсчетам, и по подсчетам правозащитников.
2: И вот сейчас добрались до организаторов, ну, тех, кого называют власти организаторами массовых беспорядков. А это действительно какие-то лидеры Башкорта, лидеры башкортостанского национального движения? Или это случайные люди, как мы знаем, случайными оказывались, ну, многие из тех, кого уже судили по так называемому баймакскому делу, их просто выхватывали из толпы и придумывали обвинения?
6: Я бы не сказал, что среди них вот такие вот уж именно лидеры Башкорта, лидеры именно всего башкирского национального движения. В своих районах это были, ну, скажем так, авторитетные активисты, которые занимались общественными делами, борьбой с незаконным самогоноварением там, и так далее, с различными контрафактами алкогольной продукции. Да, они занимались и защитой экологии. Некоторые из них участвовали в 2020 году в защите Шихана Куштау, тоже нашумевшее дело, о котором, конечно, наша аудитория знает. Ну вот если взять вот эти 10 человек, ну вот, например, Закир Ахмедин, его сделали организатором буквально ни за что. Он туда поехал случайно по приглашению корреспондента канала «Русньюз», который освещал эти протесты. Он его позвал по знакомству, чтобы он просто его охранял от всяких провокаций, чтобы сзади, потому что были уж такие прецеденты с журналистами в России, чтобы сзади к нему никто не подошел, там не подсунул, допустим, в рюкзачок наркотики, патроны или еще черт знает что. Вот. И он приехал, он просто с ним был, все. Но тем не менее его сделали именно организатором, даже не рядовым участником массовых беспорядков, в кавычках, а организатором. То есть во многом это совершенно случайные люди. Ну, например, взять Ахмета Якупова. Это просто самодеятельный поэт, песенник, да, его знают в республике, он тоже экологический активист, писал стихи, исполнял песни. Но он не был организатором. Следствие, сколько мы уже, вот только этому оренбургскому процессу мы посвятили не менее полдесятка больших статей за этот и предыдущий год. Рассказывали о том, как шел этот процесс, беседовали с источниками, знакомые с его ходом, с активистами. Никаких доказательств, что это, что они именно организовывали, вот, в юридическом смысле этого слова, уголовного кодекса, никаких доказательств ни следствия, ни гособвинения так и не привело. Нет ни переписок организационных, ни создания какого-то плана действий, вот, распределения обязанностей. Да, вот следствие и гособвинение утверждает в обвинительных заключениях, что они вот именно были организаторами, там вступили в контакт, приискали координаторов на местах. А где доказательства? Нет ни переписок между ними, ни прослушек, которыми славятся ФСБ и другие там, прослушек телефонных переговоров. Нет никаких других организационных действий. Ничего нет.
2: Эти люди были между собой знакомы до начала

0: по части первой статьи 212 УК, это организация беспорядков, дать ему по 14 лет. Вот. Но еще по 4 года тем шестерым, которых следствие обвинило в непосредственных столкновениях с силовиками, то есть статья 318, часть 1, путем, так сказать, как выражается российская юридическая наука, путем частичного сложения наказаний, в итоге этим шестерым прокуратура просит дать 15 лет. На этом выявили, премии закончились, и сегодня они продолжились. Сегодня начали выступать, насколько мы знаем, от источников, от слушателей, которые были на процессе. Сегодня начали выступать в свою защиту на сами обвинения. Только 3 человека сегодня успели выступить, и завтра будет продолжение. В принципе, они говорят все то же самое, что и говорили раньше и на допросах, на следствии, что никто из них не признает вину в организации. Некоторые частично признают вину, потому что они действительно участвовали в столкновении с силовиками, кого-то там неловко толкнули, кому-то там в ответ что-то сделали. Но в организации никто из них вину не признает. Они по-прежнему доказывают, что не было никаких переписок, прослушек или других действий, которые могут быть в нормальном смысле квалифицированы как организация.
1: Ну, а судя по рассказам тех людей, которые ходят на эти судебные заседания, судя по рассказам адвокатов подсудимых, судья-то прислушивается к ним, давали во время судебного следствия представлять все свои доказательства, допрашивать тех свидетелей, которых хотелось, не мешали ли адвокатам представлять позицию защиты, или процесс изначально шел с заметным таким обвинительным уклоном?
0: Ничего такого не сообщалось, по нашим данным. В принципе, суд выслушивает все. Если отклоняются какие-то ходатайства, то очень редко, скажем, на допросах тех или иных свидетелей. Ну, как правило, ведь эти же свидетели со стороны только вот силовиков или внедренных провокаторов, которых, по нашим данным, двое. Они были допрашивались и на следствии, и допрашивались в предыдущих судах. Когда осудили 2 года назад первого фигуранта, Исата Ульеваева, вот там были подробные показания этих провокаторов, но они касались в основном организации «Башкорт», а не непосредственных действий самих фигурантов Баймакского дела. И с тех пор вот эти показания кочуют из одного приговора в другой, и, конечно, будут и здесь еще процитированы. А так-то суд дает допрашивать свидетелей, в том числе свидетелей защиты. Вот как сообщали нам вот на этом процессе в ходе допроса свидетелей, было допрошено прямо из колонии по видеоконференц-связи более 40 уже осужденных рядовых фигурантов Баймакского дела. Все из них дали показания в пользу обвиняемых. Они также подтвердили, что никакой организации не было, что они ехали туда поддержать Фаиля Алсынова, что называется, позову сердца.
1: Ну, до развязки уже совсем немного времени остается. В принципе, вот сейчас осталось выступить подсудимым в прениях, потом, наверное, последнее слово, и суд удалится для того, чтобы подготовить приговор. Скажите, а за этим делом сейчас в республике следят? Их же специально увезли в Оренбург, вообще распихали по соседним регионам рассмотрение дел в рамках большого баймакского дела, чтобы людей не волновать в республике. А что сейчас там происходит? Или забыли уже о Баймаке?
0: Я сначала добавлю, что прения продолжатся согласно вот расписанию судебного. Где-то примерно еще 2-3, но может максимум недели. И по нашим данным приговор может быть еще до русских выборов. В сентябре он будет выступать, и выступает уже не только сами подсудимые, но и защита, конечно же. Я потом последнее слово. А если говорить о том, как за ним следят в республике, то я вижу, что следят в основном

0: в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в WhatsApp-чатах пишут об этом преимущественно, в башкирских, конечно, но не только, скажем, в демократических каких-то, общедемократических чатах тоже. Официальные республиканские СМИ и немногие оставшиеся частные СМИ не уделяют этому процессу никакого внимания. Я ни разу не видел за последний год ни одной публикации или почти ни одной публикации, которая вам посвящена этому процессу.
1: А сами люди? Что вам известно, ну, об обычных людях, которые не власти, не журналисты, проявляют интерес к этому или уже забыли?
0: Вот они проявляют этот интерес только вот в мессенджерах, или в телеграм-каналах, в WhatsApp-каналах, и иногда, может быть, в ВКонтакте об этом пишут. Но в целом все уже просто ждут. Люди надеются, я вот скажу, что многие люди надеются, тем более под влиянием того, что рядовых участников сейчас освобождают из колонии, что это окажет какое-то влияние и на оренбургский процесс, в частности, и защита, вот по нашим данным, так и работает на то, чтобы все-таки исключить из обвинения часть первой организации массовых беспорядков, часть первой статьи 212.
1: Чтобы поменьше дали. Понятно, да, что все равно осудят, вряд ли оправдают, но чтобы поменьше дали.
0: Да, но участие хотя бы заменить. И насколько мы знаем, сегодня об этом уже тоже вот была речь. Завтра прения продолжатся. Вот прения будут продолжаться. Обычно судебный процесс идет подряд два дня в неделю. Потом перерыв, и до следующей недели опять два дня. Так и будет проходить.
1: Да, ну к сентябрю наверняка уже будет какой-то приговор. Спасибо большое за ваше разъяснение. Артур Асафьев, корреспондент проекта «Радио Свобода» и «Дели Реали», был на связи с программой «Человек имеет право». И «Дели Реали» много рассказывает об аймакском деле. Заходите, ищите публикации Артура на эту тему. Там есть все подробности, те, о которых мы сегодня просто не успели рассказать. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре скандала. По данным правозащитникам из первого отдела, компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно из-за уголовного дела, которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре приехал в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту, и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких криптопереводов на нужды ВСУ и полка Азов.
2: Юрия Беленького задержали 28 сентября 2025 года в Шереметьеве, куда он прилетел из Болгарии. Поводом назвали нецензурную брань в аэропорту. Сам Беленький утверждает, что не ругался, однако суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток ареста. Когда Беленький вышел из спецприемника, его уже ждали полицейские. Не объясняя причин, они затолкали его в автобус и повезли в неизвестном направлении. Юрий заявляет, что по дороге его избивали, в том числе ногами, и в результате серьезно повредили глаз. Беленького привезли к следователю, и только тогда он узнал, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, материалы для которого подготовило управление МФСБ. На следующий день Савеловский суд Москвы отправил Юрия Беленького в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Поводом для дела стали 6 криптовалютных переводов на нужды ВСУ и полка Азов. В России его считают террористической организацией. Общая сумма составила $742. Данные кошельков в своем телеграм-канале опубликовал журналист Аркадий Бабченко. В России он объявлен в розыске и внесен в список террористов и экстремистов. ФСБ отслеживает его сборы и старается установить отправителей. За переводы Бабченко в России судят не впервые. 2 года назад бывшая сотрудница Центробанка Елена Попова получила в Ростове-на-Дону 12 лет колонии за то, что отправила ему 7 тысяч рублей. Канал Бабченко и связанный с ним чат открыты для всех. Некоторые участники сообщали там о переводах и спрашивали, дошли ли деньги. Такие сообщения оставлял и Беленький. Из них известны сумма и время пожертвований. Транзакции в блокчейне публичны. Остается найти совпадающие по сумме и времени переводы. Российская система анализа криптоплатежей CoinKit показала, что деньги уходили с адресов, принадлежащих криптовалютной бирже Binance. В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные Беленького. Биржа подтвердила, что переводы делал он и передала полную историю его аккаунта с момента регистрации. Дату рождения, адрес, телефон, номер и скан паспорта, болгарский вид на жительство, фотографии для проверки аккаунта, остатки на счетах, историю пополнений и выводов операций через Binance Pay, сделки с другими пользователями и журнал входов с геолокацией и данными телефона и браузера. То есть фактически полный отчет об активности пользователя. Из этой истории следствие узнало о других пожертвованиях, не только Бабченко. Часть средств уходила украинской организации «Справа Громад» и криптобирже «Куна». В итоге Беленькому вменили уже 15 транзакций почти на $1700, а ФСБ возбудило против него второе дело о госизмене. Как следствие вышло именно на Юрия Беленького, до конца непонятно. Правозащитники из первого отдела говорят, что дела о переводах в Украину чаще всего начинаются так. Человек въезжает в Россию, у него смотрят телефон и находят переписки, чаты, приложения. 13 суток ареста за мелкое хулиганство дали возможность во всем этом основательно покопаться, и из спецприемника Беленький вышел уже обвиняемым. Еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что Binance согласилась передавать Росфинмониторингу данные клиентов, в том числе жертвователей ФБК. И тогда Binance заявили, что утверждение передачи российским властям каких-либо данных пользователей, включая Алексея Навального и тех, кто поддерживает ФБК, категорически ложны. В этот раз представители криптобиржи говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру и не отвечают за то, как власти используют полученные сведения. Правозащитникам первого отдела известно, что в октябре 2025 года, направляя Binance запрос, Следственный комитет сослался на возбужденные уголовные дела по террористической статье и потребовал предоставить сведения о 6 пользователях, переводивших средства на опубликованный Бабченко кошелек. Один из них – Юрий Беленький. Имена остальных и их судьба неизвестны.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
3: Приветствую.
1: У нас с вами буквально 10 минут, поэтому давайте попробуем в них уложиться. Скажите, пожалуйста, для начала, можно ли говорить, что вот это дело IT-специалиста Юрия Беленького, о котором недавно писал первый отдел, и который вызвал столько обсуждений, сейчас можно называть таким показательным примером того, как на самом-то деле зарубежные платформы сотрудничают с российскими властями и правоохранительными органами? Или это скорее исключение?
3: Это можно назвать даже историческим документом, потому что это первый известный случай, когда криптобиржа выдала так много и вообще, в принципе, выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писал о том, что Binance выдавал информацию о донорах ФБК, но также в статье было написано, что нет этом официальных никаких подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.
1: Ну и тогда Binance, кстати, говорила, что Reuters лжет, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности, и все. Но судиться не пошли из-за того, что их назвали, что о них рассказали то, что рассказали Reuters тогда. Сейчас есть прям сканы с материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?
3: Произошла интересная ситуация. Как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться представители Следственного комитета? Смысл в чем? Когда люди переводили, в данном случае, Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, а некоторые дополнительно писали информацию в соответствующем телеграм-аккаунте, в телеграм-канале о том, что я, допустим, перевел $10, $20. Цель этих сообщений, ну, ее можно только предполагать, но тем не менее.
1: Солидаризироваться,
3: да, скорее всего. Многие люди писали с анонимных телеграм-аккаунтов. Здесь в ходе материалов тоже указано, что опять же, нет имени, полного имени отправителя, и однозначно вычислить, что это был Юрий Беленький, было бы проблематично для российских следователей. И, возможно, опять же, у него был иностранный номер телефона подключен к этому аккаунту, что сделало бы вычисление еще сложнее. И на этом, возможно, все расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала еще поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или на, этом, или на компьютере, которым он пользуется, будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти вот эти вот токсичные для России транзакции. Что произошло? Транзакции действительно существовали, о которых было написано в этом телеграм-канале. Это можно проверить очень легко. Взять канал вот Аркадия Бабченко или любой другой канал, где собираются пожертвования, взять криптокошелек и указать его в обозревателе блокчейна. Это такой поисковик для кошельков и транзакций. И видно сразу вот эту группу переводов. Некоторые совершались с некастодиальных кошельков, то есть которые создаются людьми самостоятельно, только они управляют этими адресами, и там адрес, состоящий из множества букв и цифр, и понять, кому он принадлежит, очень проблематично, невозможно практически. А часть кошельков указана в таких обозревателях, как биржевые. То есть когда человек пользуется централизованным сервисом, иногда это могут быть программы кошельков, в том числе централизованные, чаще всего это действительно биржи. В этих обозревателях можно увидеть, например, адрес Binance 1, Bybit 2, OKX 3 и так далее. Но опять же, это не персональные адреса, это адреса, которые принадлежат самой бирже. Как только пользователь инициирует отправку, биржа сама выбирает, с какого кошелька она выведет эти средства. И что сделали российские следователи? Они собрали вот эти адреса, которые были помечены как биржевые, и обратились в данном случае в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был средством, способом вывода Юрия Беленького. То есть биржа вывела вот действительно этот платеж.
1: Да, вот вы довольно подробно об этом рассказано в публикации на сайте Первого отдела про механику этого всего. Но я все-таки хочу понять, как это все происходило. То есть ФСБшники сначала мониторили, условно говоря, Бабченко и прочих неблагонадежных с их точки зрения граждан и то, кто им донатит. А потом пытались, ну, просто наобум, пальцем неба, отправляли запросы, условно говоря, в разные биржи. Вот здесь им ответили, и у них появились данные Беленького. Или же, когда он прилетел в Россию, там, по своим делам, в сентябре прошлого года, они что-то увидели где-то у него в телефоне или как-то заподозрили его и специально на него начали рыть. Я вот этот вопрос очень интересует. То есть они в целом вот так вот пашут, разбрасывают сети, а вось кто-то попадется. А потом, ну, попадется, при случае мы его задержим и дело сошьем. Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства.
3: Да, расскажу. Здесь есть две составляющие. Значит, есть AML-сервисы российские, в отличие от международных заграничных сервисов, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом, российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских террористических организаций, политических организаций, журналистов, тех, кто собирают пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из токсичных для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей и получателей. В данном случае они сличили вот эти адреса, в том числе адрес Аркадия Бабченко, и взяли список адресов и выявили вот этот адрес Binance, несколько адресов Binance. Почему произошла вот эта странная ситуация и почему вскрылась вот этот способ коммуникации силовиков с Binance? Скорее всего, этот канал был налажен уже давно. И в отличие от случая с Юрием Беленьким, в ответе Binance было указано, что аккаунт этого клиента был заблокирован. Он сам, по всей видимости, инициировал его закрытие. И российские силовики столкнулись с тем, что они задержали Юрия, попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет? Не очень понятно. И, по сути, им, похоже, не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance. И тем самым фактически они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.
1: Ну, может быть, они рассчитывали просто, что это никогда не станет известно журналистам, потому что, как мы знаем, такого рода дела, как правило, сопровождают адвокаты по назначению, и они не слишком стремятся рассказывать, что там проходило. А здесь, я так понимаю, у защитников или у родственников довольно активные позиции по этому делу, потому-то все и всплыло. Скажите, что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что беленький был уже резидентом Евросоюза, жил в Болгарии совершенно законно, платил там налоги, ну, приехал в Россию. Binance из России ушла после того, как санкции ввели из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала предоставлять сведения российским властям?
3: Binance пытался усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, как раз вот тот случай, тот кейс, который описан на Reuters, в том числе в состав директоров вот этого российского офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводил ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо функционале, но другой рукой пытался им эти функции вернуть. С периода вот с 22 по 25 год ситуация менялась, они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда. Но можно сказать, что в России, по большому счету, сейчас уже никто практически этой биржей не пользуется, и очень проблематично там создать новый аккаунт. Если кому-то нужно, то, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. А что сейчас будет происходить с Binance? Вот в период, как раз когда был этот запрос, они находились в статусе соискателей лицензии МИКа. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить свою работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка. Заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали. Пытались снова подать, насколько я знаю, во Франции, ничего не получилось. И сейчас они фактически не могут функционировать в Европе, их пользователи из Европы могут только выводить средства. И новые аккаунты создать не могут. Но публично Binance заявляет, что они будут пытаться дальше легализоваться в России, легализоваться в Европе. И что происходит с выдачей информации? Здесь они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, они продолжали, если они будут позиционировать Юрия Беленького как клиента из России, то значит, они нарушают европейские санкции. Если они выдали его данные как резидента Евросоюза, значит, они нарушили GDPR, это вот регламент защиты персональных данных в Евросоюзе. Здесь несколько экспертов уже в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, скорее всего, что в лицензии им откажут. Здесь очень сложно, на самом деле, разобраться, нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ним ознакомились вот профильные юристы, которые, скорее всего, возможно, будут защищать интересы семьи Юрия Беленького против Binance в европейских судах. Угу. Значит, помимо прочего, не очень понятно, сколько данных таких уже было передано, например, в российским силовикам или белорусским силовикам.
1: Вот это ключевой вопрос. Сколько людей теперь может оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы стали прозрачны для российских властей, белорусских властей? И вообще теперь в России что? Если ты когда-либо делал криптоперевод, какое-то пожертвование в адрес, не знаю, кого-то, с кем российские или белорусские власти не дружат, лучше не ехать вообще в эту страну?
3: Ну, к сожалению, ситуация такая, что, во-первых, лучше не возвращаться, если делали переводы на такие токсичные, назовем их, организации для России либо не возвращаться в Россию, либо действительно уезжать из России, потому что невозможно оценить степень утечки, непонятно, другие биржи, передавали ли они информацию российским силовикам. И здесь это касается не только бирж, касается это в том числе и обменников. То есть если люди покупали, допустим, криптовалюту или продавали ее через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных. И точно так же она будет встречаться по вот вышеназванной AML-системе, был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией. Тогда для него уже есть эти риски. Опять же, прошло слишком много времени. Вот эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, ими может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников BestChange прошел через долгую процедуру блокировок Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращением на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, у всех в политиках написано обязательная проверка через эти AML и КУС-процедуры. Соответственно, пока что они ведут себя таким образом, что они просят своих клиентов: пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что вот на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас пока это, видимо, находится в такой добровольной форме, но с 2027 по новому закону о криптовалютах они уже будут, по всей видимости, обязаны использовать эти системы и, по всей видимости, уведомлять своевременно о том, что с ним обратился клиент вот с такой токсичной историей.
1: В общем, очень интересно следить будет за тем, как развивается история обращения родственников в суды. Наверняка они так пойдут, я понимаю, Юрия Беленького вот, в связи с его делом и с тем, что Binance выдала его данные. Возможно, судья в Европе, где будут рассматривать дело, запросит Binance и обяжет их раскрыть информацию о том, какое количество данных в отношении какого количества людей те уже выдали российским властям, например. Не знаю, как это будет. В общем, а сейчас пока лучше поберечься и особенно не отсвечивать. И в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то неправильному что-то переводили, даже криптопереводом. Верно понимаю?
3: Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаемо. Они говорят, что они сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран. И абсолютно справедливо в комментариях им в Твиттере и в Инстаграме пишут о том, что вы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты, если выдадите китайцам, выдадите Талибану или кому-то еще. Ответа на это нет. Пока просто информация. Они даже не подтверждают, что выдавали они или не выдавали данные Юрия Беленького. Они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми. Поэтому готовьтесь.
1: Заняли оборонительную позицию. Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алекс Спектр, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Пензенская область снова отличилась своими методами вербовки контрактников. Если пару месяцев назад речь шла о регулярных облавах на мужчин, которых побоями убеждали заключать договор с Минобороны, то теперь в ход пошло травматическое оружие. С ним в дом Михаила Процыка в поселке Башмакова ворвались люди в масках и открыли огонь. Мужчина отказывался подписывать контракт и ехать на войну. Об этом рассказала его супруга Наталья. Теперь ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а с мужем, которого отправили под арест, у нее нет связи с 5 августа.
4: Телефон уберите, я же сказал уже, я считаю, что телефон уберите. Видео...
5: Мы не знаем, откуда вы, из какой организации вы.
6: Откуда вы?
5: Начальник у вас кто?
7: Это видео снимает Наталья Процык из поселка Башмакова в Пензенской области. Ее супруг гражданин Украины. Михаил, по словам жены, планировал получить российское гражданство. Документы поданы и предварительно одобрены. Но паспорта Михаил так и не увидел. 16 июля в дом к Процыкам, якобы чтобы депортировать украинца, ворвались люди в масках. Михаил вместе с Олесей, это дочь Натальи от первого брака, спрятались на чердаке. Туда проникли вооруженные люди и выстрелили в обоих из травматического пистолета. Наталью, по ее словам, избили и отвезли в отдел полиции. Задержали и самого Процыка. Против Натальи, как пишет издание «Астра», возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. И ей, и супругу, по словам Процык, предлагали подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну. С 5 августа связи с Михаилом нет. Ранее в письмах он жаловался на пытки. Процык говорит, что в полиции ей назвали причину происходящего. Муж активно критиковал главу местной администрации Тамару Павлуткину. Далее цитата: «У нас глава администрации решает, кого отправить на войну». Имя Тамары Павлуткиной упоминают и другие жители поселка Башмакова в контексте вербовки на фронт.
6: Вы что творите-то, а?
7: По их словам, неизвестные люди ездят на машинах, которые принадлежат районным властным структурам, и буквально хватают людей на улицах. Так с трудом удалось отбить Сергея Теплякова и Алексея Денисенко. Вот что рассказал нашим коллегам житель Башмакова Артем.
8: Родные Денисенко и Теплякова заявили в полицию о попытке похищения и принуждения к военным контрактам. Недавно еще двоих также схватили. Им успели отправить адвоката, но вытащить их из сборного пункта на складской в Пензе не удалось. Успели их там додавить до подписи. По словам юриста, одному из них угрожали уголовкой за долги, хотя размер его долга вообще не предусматривает уголовной ответственности, то есть их банально обманули.
7: Павлуткина на запрос «Радио Свобода» не ответила, а жители Башмакова после этих случаев объединились в дружины, чтобы отбивать мужчину-вербовщиков. Правда, получается далеко не всегда, особенно если тех успели довести до военкомата на Складской улице в Пензе, того, где в июне этого года женщины пытались остановить насильственную отправку мужчин на войну.
9: Вы даже не можете 5 минут дать по-человечески!
7: Второй раз на войну из Пензенской области попал и грузчик Владимир Подковыркин. В ноябре 2025 года его схватили на улице возле дома в Сурске, отвезли в пункт сбора и на следующий день отправили на фронт в Украину. Во время первого же штурма Владимир получил ранение. В больнице ему также диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Подковыркин обратился в Следственный комитет, требуя расследовать его похищение. Но уже в июле 2026 года его объявили самовольно оставившим часть и повторно отправили на фронт. «Я никогда не служил в армии и не хочу никого убивать, потому что считаю это грехом. Я мирный человек», – написал Подковыркин своей знакомой 12 августа и попрощался, сообщив, что его отправляют в штурм. Больше писем от него не было.
10: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже. Один его запихал.
7: Жалобы на задержание и принуждение мужчин подписать контракты поступают также из Ульяновской, Ростовской, Амурской и Ярославской областей, Удмуртии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Архангельска. Эксперты говорят, что так региональные власти стараются выполнить разнарядку по отправке контрактников на войну, которую им спустили из Москвы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Расскажите, пожалуйста, что такое происходит в Пензе? Вот мы когда последний раз с вами говорили об этой области, о приключениях вокруг контрактов там, вы сказали, что они ничем особенным не выделяются, но в целом просто кто как может, так и вербует. А сейчас уже дошло до того, что к людям вырываются с травматическим оружием и вытаскивают их из семей. Разнарядка, что ли, пришла какая-то по контрактам?
11: Да, верно. Разнарядка, скорее всего, пришла. Собственно, она пришла и в прошлый раз. Ну, во всяком случае, я с трудом верю, что это какое-то случайное и удивительное совпадение. Что сначала появились сливы документов, согласно которым из разных регионов требуют повысить число набора контрактников, и нужно их больше, а потом внезапно полиция решила активничать и вязать людей совершенно без разбору и принуждать к подписанию контрактов. Как-то это в данном случае все-таки, наверное, после это вполне себя означает вследствие. Связка напрашивается сама собой. И это во-первых. Во-вторых, я все-таки хочу подчеркнуть, что речь идет уже не только про Пензу. Это самые разные регионы. Просто теперь такая тактика закрытия этих дырок / набора контрактников. Повышенного, усиленного в пятилетку в 3 года.
1: Но вот вы здесь упомянули полицейских, и я обратила внимание на то, что раньше полицейские особенно не вмешивались вот в этот процесс набора новых контрактников. Они могли их достать.
11: Да нет, вмешивались, они просто были таксистами. Они были, ну, такими бобиками на побегушках у военкомата. Им военкомат сказал, принеси мне, пожалуйста, 5 срочников, мы их на контракт намотаем. Ну, полицейские, как положено, отдали под козырек, побежали искать в метро срочников. Сколько набрали, столько привели в военкомат. Теперь они уже не таксисты, теперь они уже взяли на себя функции военкомата.
1: Вот в том-то и дело, что теперь уже они вербуют, теперь они у людей под давлением, под угрозами возбуждения уголовных дел, требуют подписания контракта. Как быть в этой-то ситуации вообще? Вот человеку, который оказался там.
11: Ну, смотрите, все указывает на то, что как бы теперь просто реально этим занимаются менты. Точка. Если у вас есть малейшие какие-то, соответственно, уязвимости перед ментами, будь то долги, судимости непогашенные, чего в жизни не бывает, условные сроки, испытательные сроки после УДО, что-то вот подобное, из-за чего вас менты могут прихватить, 30 раз подумайте, прежде чем выходить из дома по каким-то там делам. Плюс постарайтесь, чтобы не попадаться ментам на глаза в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, в общем, уязвимость перед ними, потому что они человека пьяного вполне могут прихватить и дальше на него оказывать давление. Как-то было как раз именно в Пензе. Там были среди них поддатые товарищи. Собственно, нужно понимать, теперь как бы помимо всяких слабостей перед военкоматом, у вас есть еще эти слабости перед ментами. Их тоже нужно понимать, про них тоже надо отдавать себе отчет.
1: Ну, я так понимаю, что сейчас уже ситуация настолько накаляется, если можно так выразиться, что не защищены даже люди с диагнозами, потому что я видела вот в телеграм-канале «Идите лесом» вашим, рассказывали о мужчине из Удмуртии, которого с психиатрическим диагнозом отправили служить на фронт. Что это происходит? Здесь вообще никак нельзя было справиться с родственником?
11: Власть дана ментам. Менты делают то, что хотят, для того, чтобы от них отстали и чтобы на них не наседали. Это разговор не про то, чтобы они звездочки на погоны получили. Это разговор про их выживание. Вот они выживают, как умеют. А умеют они выживать вот так отвратительно. Оказывая давление на пьяных, на сидевших, на должников, на людей, у которых проблемы с психическим здоровьем, на больных, кривых, косых.
1: Ну, тогда...
11: Это устоявшаяся уже на сегодняшний день за это лето практика. Было такое и раньше, только раньше этим занимались не менты напрямую, которые пришли к человеку, который только что выписался из диспансера. Только вот он в дом вошел. Буквально после, предположим, месяца, проведенного на серьезном медикаментозном лечении. И они начинают на него оказывать давление. Раньше такого не было. Раньше действовали все-таки помягче, изобретательнее, исполняли какие-то танцы с бубнами вокруг таких людей. Теперь никто никаких танцев с бубнами не хочет исполнять. Все хотят быстро, внятно получить подписи и отправить человека умирать.
1: Ну, вот в таком случае возникает вопрос, а зачем властям-то столько мороки, если можно просто объявить мобилизацию, и не по контрактникам-то надо будет платить, но если не им самим платить, если их убьют, то их родственникам надо будет платить. А зачем?
11: Им платят. Про деньги сразу объясню. Платят не просто так. Это не раздача денег с вертолета. Власть покупает лояльность армии. Чем больше выплаты, тем больше взятки. Простите, пожалуйста, люди, которые находятся на фронте, отлично понимают, какие размеры выплат. И если к ним едет человек из Ханты-Мансийска, они уже расчехляют кармашки и уже готовятся с этого человека все его миллиончики собрать.
1: Вы имеете в виду офицеров?
11: Безусловно, конечно. Да и не только офицеров, всех. Врачей, медиков, всех. Все они в доле. Это все их кормовая база. Эти деньги ни у кого в карманах не оседают. Эти деньги – это взятки на покупку лояльности армии. Чтобы армия могла с чистой совестью говорить, кому война, кому мать родна. Нас она кормит. Мы на эти бабки кровавые, извините, ставим себе аквариумы красивые в своих бункерах, обшиваем сайдингом окопы и делаем себе всякие нарядные жилища на оккупированных территориях.
1: Ну, по этой
11: логике... И обставляем захваченные дома местных жителей.
1: Но по этой логике, значит, не стоит опасаться мобилизации какой-то.
11: Стоит или не стоит, это вообще не разговор. Серьезно. Давайте мы не будем играть в битву экстрасенсов, а все-таки останемся каждый в своем репертуаре.
1: Угу.
11: Гадать, что там в башке в плешивой путинской на сегодняшний день, что он хочет и что не хочет, ни я, ни кто бы то ни было другой не хочет, я думаю. Это очень гадкое и мерзкое занятие. Вообще, в принципе, ковыряться в этом создании. Куда правильнее ставить вопрос, а как, простите, власть пользуется на сегодняшний день этим страхом мобилизации? Вот так пользуется, с большой выгодой для себя.
1: Угу.
11: Очень, очень успешно, потому что у них уже есть готовый, устоявшийся нарратив. Боишься мобилизации? Подписывай контракт сейчас. Не жди мобилизации, сейчас подписывай. Денег получишь. Уедешь в безопасное место, а потом будет мобилизация, и ты без денег уедешь с голой попой на Донбасс.
1: Понятно. Ну да, отлично подсуетились. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, координатор правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Иван. Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
6: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
12: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна.
13: Адские санкции против дружелюбной и открытой миру страны. Законопроект имени сенатора Линдси Грэма одобрила Палата представителей Конгресса США. В Кремле внимательно следят.
14: Это относится к недружественным действиям. Будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования.
13: Российский след в диверсиях в Европе и подготовке убийств оппозиционеров за рубежом. Что стало известно из последних расследований?
12: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна. По решению и под руководством президента мы проводим независимый, прагматичный, миролюбивый внешнеполитический курс.
13: Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии 4-го конгресса международного движения «Русофилов». А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Давайте же для наглядности посмотрим фрагмент обращения президента дружелюбной и открытой миру страны по случаю грядущих парламентских выборов.
15: Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей.
13: То есть сам факт 5-го года полномасштабной войны против соседней страны, по мнению президента, обязательно должен учитываться избирателем, причем со знаком «плюс». Что же мешает этому внешнеполитическому курсу дружелюбной и открытой миру страны, по мнению министра иностранных дел этой страны? Действия так называемого «коллективного Запада». Господин Лавров даже в кои-то веки, словно окончательно фиксируя окончательно рассеянный дух Анкориджа, переходит к конкретике.
12: Дипломатия тарифов. Вот то, что нужно Соединенным Штатам, а кто-то пытается свою точку зрения провести, немедленно тарифы вводятся в силу. И вот и вся, собственно, дипломатия. Да, есть, конечно, у Соединенных Штатов важные отличия от европейских элит. Они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиции кардинально, диаметрально противоположны, это всегда важно.
13: Этот выпад скорее личная инициатива господина Лаврова, ну и рискну предположить, это реакция на принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект о так называемых адских санкциях. Или проект Линдси Грэма, он ключевой автор жесткого пакета вторичных санкций, умерший в июле. В чем суть законопроекта? Он обязывает Белый дом ввести санкции против высшего руководства России, российских олигархов и членов их семей, банковских и энергетических компаний, а также судов российского так называемого «теневого флота». А еще, и это главное, дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. Конкретного списка стран в законе нет, в законопроекте пока еще, но Китай и Индия вполне себе там подразумеваются. И в Китае подобное традиционно не комментируют, а в Министерстве иностранных дел Индии отметили, что приняли к сведению происходящее, но будут отстаивать в первую очередь права своего почти 1,5-миллиардного населения. Агентство Reuters и Associated Press назвали адские санкции, их так вообще называют в американской прессе, самым масштабным законодательным шагом в поддержку Украины после возвращения Трампа в Белый дом. А вот что заявил соавтор проекта, сенатор Ричард Блументал. Сенат одобрил документ еще в августе.
16: To Vladimir Putin, we have your number.
17: Владимир Путин, мы знаем, как тебя достать. Твоя экономика трещит по швам. Мы задушим твою военную машину. Китай и Индия, вам стоит пересмотреть взаимодействие и закупать нефть и газ в других местах. Американский народ, спасибо вам за поддержку Украины и за понимание того, что борьба Украины — это и наша борьба. Речь идет не только об их свободе и независимости, но и о наших собственных. Если не остановить Путина, он пойдет на Польшу, Молдову, Эстонию, Финляндию, Швецию, и тогда нашим сыновьям и дочерям придется сражаться на передовой, выполняя обязательства Америки по НАТО. Речь идет о том, чтобы заставить агрессора заплатить высокую цену и защитить стратегические интересы Америки. Этот законопроект отвечает нашим национальным интересам, а также отражает наши ценности и наше видение.
13: Законопроект пришлось комментировать в Кремле. Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова напрямую спросили об этом на ежедневном брифинге.
18: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
13: Адские санкции осталось подписать президенту США Дональду Трампу. По его настоянию в пакет включили и меры против Ирана. Представитель Белого дома заявил изданию Wall Street Journal, что Трамп планирует подписать документ. А с нами в прямом эфире политолог-американист Антон Пеньковский. Антон, здравствуйте.
19: Добрый день.
13: Вообще этот законопроект долго буксовал. Вот на ваш взгляд, благодаря чему вообще началось активное продвижение? И что говорит сейчас о балансе мнений в Вашингтоне? Вот факт его и темпов как бы принятия, и сам факт принятия тоже.
19: Ну да, действительно, этот законопроект некоторое время буксовал. Его принятие ожидалось еще в прошлом году. И, скажем так, борьба между исполнительной и законодательной властями США по поводу этого документа была достаточно заметна. Во всяком случае, мы видим, как часто сам Дональд Трамп обращался к этому документу, публично просил внести в него какие-либо правки и в целом высказывался несколько скептично по поводу этого документа, необходимости, скажем так, его немедленного принятия или же тех мер, которые в нем прописаны. В любом случае, мы видим, что этот документ был принят с достаточно уверенным большинством, что свидетельствует о том, что по некоторым вопросам все-таки две главные американские партии все еще способны приходить к уверенному согласию, и тот перечень мер и прав для исполнительной власти, в частности для президента США, по введению ограничений и тарифов по большому счету по всему миру, является очевидным для большинства сегодняшних политических элит по обе стороны противоборства на предстоящих выборах.
13: Вот Wall Street Journal, я уже упоминал их публикацию сегодня, но издание обращает внимание, что рассмотрение законопроекта сильно прибавило в скорости, когда Трамп сблизился с президентом Украины Владимиром Зеленским, впечатленный успехами страны на поле боя. Насколько значим этот фактор, на ваш взгляд?
19: Мне кажется, что этот фактор может быть несколько переоценен просто на основании того, что пусть и достаточно долго, но этот законопроект проходил все необходимые жизненные стадии до того, как быть вынесенным на голосование и утвержденным, как это состоялось накануне. Я бы не сказал, что требовалась какая-то дополнительная стимул для американских законодателей и спонсоров этого акта. И по большому счету активное участие ныне покойного сенатора Линдси Грэма обеспечивало этому акту популярность и вполне доступное обоснование необходимости принятия такого законодательного акта. То есть по большому счету Соединенные Штаты для своей внутренней аудитории достаточно ясно дали понять, с какой целью и почему именно эти механизмы сейчас необходимы как инструменты американской внешней политики. По большому счету, сейчас у Дональда Трампа очень мало аргументов, мало найдется популярных аргументов для внутренней американской публики объяснить, почему он будет затягивать подписание этого документа, либо же принятие каких-то из инструментов, которые прописаны в этом законодательном акте. Но по большому счету то, что Украина уверенно держится и даже предпринимает активные действия на фронте, свидетельствует о том, что вселяет уверенность в американских законодателей в необходимости активной поддержки тех инструментов, которые пока еще доступны и не ограничены самим Дональдом Трампом, в частности, как передача вооружений и непосредственно помощи, что не было ранее оплачиваемо европейскими бюджетами.
13: Ну и с нами также на связи политолог Наталья Шевчукова. Наталья, здравствуйте.
20: Добрый день.
13: Хочу с вами как бы взгляд со стороны России рассмотреть, как бы препарировать. Вот на ваш взгляд, насколько болезненным для российской и политической, и финансовой системы станет или может стать вот этот закон в случае подписания Трампом, учитывая, что многие структуры и персоналии в России уже и так под санкциями. И США, и Канады, и Австралии, и Евросоюза, и так далее.
20: Ну, по-видимому, список, перечень санкций постепенно исчерпывается. Очевидно, что санкции изначально не оказали того эффекта, который должны были оказать, и российская экономика за прошедший период успела переориентироваться, успела подстраховаться и, в общем-то, переключить систему импорта, экспорта, немножко отладить денежную систему. Поэтому там любые дальнейшие санкции, они, в общем, не будут так сильно ударять по российской экономике, как кому-либо хотелось бы. Ну и, кроме того, Россия, в общем, сейчас во многом завязана не на Запад, а на Китай. И если раньше, ну и во многом она была завязана, критически завязана на импорт энергоматериалов, то ну, сейчас, в принципе, она также завязана, но не сказать, чтобы совсем критически. То есть налажены обходные пути, налажены разные виды серого импорта и отлажены в том числе возможности обходить санкции против уже людей, которые и структур, которые участвуют в этом сером импорте.
13: Как раз вас хотел еще отдельно спросить, а вот действительно, учитывая, что Китай и Индия остаются ключевыми сейчас, ну, скажем так, партнерами России в плане хоть какого-то пополнения госбюджета, а не приведет ли этот шаг Вашингтона как раз-таки к еще большему сплочению Москвы, Пекина и Нью-Дели в обходе американских барьеров?
20: Ну, в принципе, мы уже наблюдаем этот процесс, и Китай в этом плане не хочет терять позицию второй политической силы в мире и терять Россию в качестве своего сателлита, и будет, конечно же, противостоять возможным санкциям со стороны Штатов. И изначальный план, что санкции против России заставят Китай каким-то образом умерить свои амбиции, он тоже не оправдался.
13: Ну и к персонали Лаврова хочется отдельно обратиться. Даром, что ли, он буквально не слезает с экранов как бы, и различных YouTube-проектов, как будто бы ощущение, что его индекс цитируемости резко взвинтился. Но учитывая, что завтра единый день голосования, первый, один из трех, ну и он возглавляет федеральный список партий правящих, возможно, это не совсем совпадение. По моим ощущениям, в последнее время, ну, редко российские чиновники позволяли себе какие-то выпады в адрес американского руководства. Как-то хотелось вот и не мытьем так катанием поддержать и дух анкориджа, и вкус посекунчиков, и так далее. Что изменилось и о чем это говорит?
20: Ну, сейчас Путин и его окружение находятся в достаточно такой интенсивной внутриполитической борьбе. Так или иначе, у них сейчас основной враг – это тот самый уставший от войны избиратель, которому нужно доказать, что Запад плетет против нас козни, а кто у нас Запад? Запад от США. Соответственно, вот сейчас они активизировались, и скорее вот эти высказывания направлены не вовне, а внутрь России, для того, чтобы доказать избирателю, что он находится в смертельной опасности, что Украина является неким прокси в этой войне. На самом деле мы ведем войну с НАТО и Западом в целом, и поэтому нам нужно от них беречься. Собственно говоря, об этом Путин и говорил в своем обращении. Оно звучало скорее не как обращение накануне выборов внутри страны, а как обращение к народу, ведущему героическую оборонительную войну. То есть там несколько раз, мне уже в нескольких абзацах относительно этой небольшой речи повторялось, что мы противостоим деструктивным силам, которые пытаются ослабить и Россию, и привести к ее уничтожению. И вот эти злые силы находятся на Западе. Ну вот именно поэтому подобная внешнеполитическая риторика сейчас активизировалась.
13: Ну, еще некоторые внешнеполитические новости нам сегодня с нашими гостями хочется обсудить. США обвинили в подготовке убийств оппозиционеров за рубежом экс-командира северо-западного ОМОНа. А Центр Досье вместе с коллегами из Германии нашел след ГРУ в деле подозреваемых в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. В Евросоюзе призывают создать континентальный такой совет безопасности и ориентироваться на 4-ю статью НАТО. Что это означает и все подробности в материале Артура Давлетшина.
0: Полковник Юрий. Это имя вам что-нибудь говорит? А вот для Минюста США – да. 15 сентября ведомство обвинило пятерых человек в организации заказных убийств и диверсий на территории США и Европы. Давайте познакомимся с ними поближе. Имя первого – Юрий Хромеев. 63-летний полковник, экс-командир ОМОНа, прошедший Первую Чеченскую войну. Сам Хромеев утверждает, что получал награду из рук Владимира Путина. В группу также входит Кирилл Хромеев, сын Юрия, сотрудник ФСБ. Кроме двух россиян, в группу входит Анхель Эдуардо Кастро, 22-летний гражданин Венесуэлы, и два гражданина Кубы, Ейдель Дельгада Суарес по прозвищу Викинг и Оэмис Рамагоса Дурути.
21: Объявленные обвинения раскрывают предполагаемый заговор российских спецслужб с целью убийства диссидента на территории США за то, что он осмелился выступить против российского правительства. Как утверждается в обвинительном заключении, этот заговор демонстрирует, на что готовы пойти наши противники, чтобы заставить замолчать критиков, и иллюстрирует серьезную угрозу, которую транснациональные репрессии представляют для жизни и свободы всех, кто бросает вызов авторитарным режимам.
0: В заявлении Минюста США указаны два случая, когда группа пыталась завербовать американских граждан. Первый зарегистрирован в самих Штатах. Суарес и Кастро завербовали американца для слежки за неназванным оппозиционером из России. За первый этап работы ему заплатили около $1500, после чего предложили ликвидировать цель за 40 тысяч. Отец и сын Хромеева фигурируют в другом случае, уже на территории Литвы. Там они завербовали гражданина США для слежки за другим неназванным оппозиционером. После сбора информации они тоже предложили ликвидировать цель.
22: Далее Юрий Хромеев сообщил гражданину США номер один, что они хотят смерти потерпевшего два, поскольку тот распространял грязь о моей стране и искажал историю.
0: Когда завербованный отказался, Хромеев-старший предложил ему работу попроще. Поджог склада с имуществом или продуктами. Или, цитата, «бросание бутылки бензина в электроподстанцию».
22: Юрий Хромеев дал понять гражданину США номер один, что целью должны стать все страны, помогающие Украине, и что он предлагает серьезные деньги за серьезную работу. Наконец, Юрий Хромеев подтвердил, что является полковником российских спецслужб.
0: А эмиссара Рамагоса Дурути Хорти занимался диверсиями в Европе. Впервые о нем стало известно 2 года назад. В 24-м он под псевдонимом Диос поручал завербованным им исполнителям поджигать склады стройматериалов в Польше, автобусный парк в Чехии, предприятие по переработке отходов в Румынии, а также оборудование литовского производства, предназначенное для Украины. Кроме США, Дурутти разыскивают и спецслужбы Литвы.
3: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним, что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
0: Помните это заявление Владимира Путина в ответ на обвинение в причастности России к диверсиям в аэропорту Лейпцига. Тогда российский дрон врезался в грузовой самолет, однако взрывчатка не сдетонировала. История получила продолжение. Центр Досье совместно с Süddeutsche Zeitung и другими изданиями покопался в биографии одного из подозреваемых, россиянина Олега Л.
4: Олег был известен центру ДС

0: атак и провокаций России. Эта обстановка заставляет лидеров европейских стран готовиться к эскалации. И пока только в Германии контрразведка зафиксировала с начала года 165 случаев саботажа и 740 пролетов дронов над важной инфраструктурой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый Европейский совет безопасности и ввести аналог 4 статьи договора НАТО, только для стран Евросоюза. Цель – противодействие тем самым гибридным атакам, которые стали новой реальностью для Евросоюза.
1: Ну вот о свежих инициативах в Европе перед эфиром мы поговорили с политологом, исследователем Латвийского института внешней политики Сергеем Потапкиным. Он считает, что Европа активно перестраивает свою политику, реагируя на вызовы Кремля.
2: Сильная сторона Европы в том, что как бы долго Европа не раскачивалась, тем не менее она все-таки идет поступательно и подстраивает свою политику под актуальные угрозы. Сейчас мы тоже это видим. Мы видим огромные процессы, можно сказать, там тектонические, которые происходят в Германии и во Франции. То, о чем мы не могли даже думать до 2022 года. То есть я в этом плане являюсь оптимистом. Я знаю, что европейские механизмы, несмотря на зарегулированность и большое бюрократическое бремя, они, тем не менее, работают, и в нужные моменты Европа способна собраться и принять быстрые решения.
1: Тему продолжим с американистом Антоном Пеньковским. Антон, вот на ваш взгляд, а каковыми могут быть вообще последствия этого обвинения Минюста США, вот на таком это уровне уже звучит, в диверсиях со стороны России?
3: Да, здесь нужно обратить внимание на, скажем так, разницу языка. В отличие от достаточно приевшегося новояза о гибридных атаках, Соединенные Штаты уже не стесняются называть напрямую то, чем занимаются российские спецслужбы, диверсиями, что по большому счету является корректным определением для подобного вида действий. Это может повлечь за собой достаточно конкретные последствия как для тех аффилированных с Россией или с российским бизнесом в США структуры, так и, в принципе, осложнить тот фон, тот переговорный фон, который за последние месяцы, если не сказать два года, сложился между Вашингтоном и Москвой. Чем больше, скажем так, формально фиксированных, документально зафиксированных свидетельств того, что Россия проводит подобные диверсионные операции и попытки вербовки непосредственно граждан Соединенных Штатов, как в самих Соединенных Штатах, так и в Европе, тем меньше у американской исполнительной власти будет аргументов, в принципе, на продолжение какого-то диалога с российскими властями или же каких-то, скажем так, технических контактов по линии того же разведсообщества. В целом мы можем сказать, что вот этот обвинительный акт Минюста, он достаточно, скажем так, сокращенно описывает ситуацию, поскольку он прежде всего сконцентрирован на тех действиях, которые российская разведка производила на территории самих США, либо же попытки вербовки с участием американских граждан. Но мы должны понимать, что при разработке вот этих всех материалов очевидно, что американские правоохранители не могли не углубиться в гораздо более широкий спектр того, что делает российские спецслужбы, не только с участием попытки привлечения американских граждан, но и в целом в Европе, где за последнее время Россия проводит достаточно много активных диверсионных операций.
1: Антон, спасибо. И к политологу Наталье Шевшуковой хочу обратиться. Наталья, вот из расследования Минюста США мы в том числе выясняем, что российская оппозиция в изгнании, она вообще остается под прицелом кремлевских спецслужб, причем вот вплоть до подготовки покушений. Говорит ли это в целом о значимости голосов из-за рубежа в самой России? Ну или скорее о такой мстительности?
4: Я думаю, что скорее о мстительности, потому что Путин уже не раз показывал, что те люди, которые, по его мнению, навредили Российской Федерации, ее интересам, не могут спокойно жить за рубежом. Здесь можно вспомнить и Скрипалей, здесь можно вспомнить и Литвиненко, здесь можно вспомнить и относительно недавние попытки отравления активистов и журналистов на зарубежных конференциях. Он дает понять, что те, кто критикует Россию, вне зависимости от того, где они находятся, не могут чувствовать себя в безопасности. Вот

0: Ну и кроме того, он показывает западным спецслужбам, что они, в общем-то, бессильны, что они, в общем-то, не могут предоставить полноценное убежище тем, кто его ищет на Западе. И это такой тоже щелчок по носу не только российской оппозиции, но и властям тех стран, которые эту оппозицию приютили.
1: На этом фоне, что думаете об инициативах в Европе? Вот насколько это решительный шаг, и что он говорит о нарастающих беспокойствах в Евросоюзе?
0: Ну, Путину очень хочется перевести вот эти его виртуальные высказывания о том, что весь мир воюет против нас, и на самом деле на нас напали, а не мы напали. Ему очень хочется, чтобы действительно Россия ответила, то самое НАТО, пытается вызвать какие-то действия, которые могли бы дать России повод для того, чтобы развернуть действия, уже военные действия против, допустим, стран Балтии или Польши. Ну, именно поэтому там вот недавно были как раз теракты, и в Польше вот относительно недавно были убиты аж два оппозиционера, и дроны периодически залетают на территорию этих стран. Путину очень хочется этого ответа, и он Европу, очевидно, в покое не оставит.
1: Ну, в таком случае, как долго вообще вот Кремль может отрицать, что он проводит эти диверсии, учитывая позицию Путина? Мы как раз отдельно ее процитировали в нашем сюжете по случаю Лейпцига. Где ваши доказательства? Примерно вся та же конструкция, которую и российские власти, и российская пропаганда использовали после сбитого Боинга.
0: Ну и после сбитого Боинга, и в 2014 году он тоже говорил, что там нет, вот как всегда он говорит, что это не мы, вот, но потом в конце концов признал, что это все-таки мы. Да, Путин с известным цинизмом всегда будет это отрицать, но все понимают, да, что его интерес заключается именно в том, чтобы спровоцировать, именно в том, чтобы развязать масштабную войну. И, по сути, нынешняя война ему нужна для оправдания собственного существования, чтобы, ну, теперь уже чем дальше, тем больше у людей возникают вопросы, а зачем это все, а в чем смысл, собственно говоря, этой войны. И Путин повышает ставки, он вынужден это делать. И, собственно говоря, его-то сейчас оправдание состоит в том, что смысл этой войны в сохранении России, а вот те силы, которые хотят ее разрушения, они как раз сами на нас нападают.
1: Наталья, у нас немного совсем времени остается, но не могу вас не спросить, учитывая, что канун выборов, дня тишины уже давно нет в России. Вот это выступление Владимира Путина, с которого я сегодня начал наш эфир и наш разговор, в чем его ключевая мысль? Явный провоенный взгляд, явный провоенный посыл по отношению к электорату. Почему именно так?
0: Ну, потому что единственное оправдание существования Владимира Владимировича Путина и партии «Единая Россия» становится, собственно говоря, война. Путин не мог не отреагировать на антивоенные настроения, он не мог не отреагировать на растущие внезапно рейтинги тех сил, которые выступали против войны, и не случайно яблоко сняли, оно всегда участвовало в выборах, а теперь не участвует. И ему важно еще обратиться к тем людям, которые будут считать результаты этих выборов, что, дескать, ребята, вы не выборы фальсифицируете, а вы страну тем самым защищаете. Это еще и индульгенция для фальсификаторов и для, ну, фактически преступников, тех людей, которые будут отбирать голоса в воскресенье при подсчете.
1: Наталья, большое спасибо. Я благодарю вас и Антона Пеньковского. Наталья Шевшкова и Антон Пеньковский были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажем вам завтра. В это же время в России, как я уже говорил, откроются избирательные участки для первого сначала полномасштабной войны голосования на парламентских выборах. На том мы сфокусируемся. Обязательно еще упомянем некоторых счетоводов, которые сегодня уже заявили, что возможны видеофейки о вбросах в урны для бюллетеней. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью поэтессы Веры Полосковой ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганаку. Вера Полоскова – российская журналистка, актриса и поэтесса. Перед отъездом из России после начала войны она была уже состоявшимся автором, опубликовав 6 книг. Этой осенью состоится мировая премьера мюзикла «1984» на стихи Полосковой по мотивам антиутопии Джорджа Оруэлла. Действие романа перенесено в наши дни. Вера Полоскова в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганаку читает свои стихи и рассказывает о работе над новым спектаклем, об отъезде из Москвы после начала агрессии России в Украине и невозможности возвращения, а также о жизни на Кипре и воспитании троих детей.
4: Мы с вами беседуем на полях фестиваля Outloud, где вы только что поэтический блок у вас был, и вы с вашим коллегой и другом Борисом Барабановым представляли мюзикл 1984. Вот сначала о нем хочу поговорить, но прежде чем о мюзикле, хочу вам задать вопрос. Вы когда в первый раз прочитали эту книжку? Помните ваши впечатления о ней?
5: Да, мне кажется, в подростковом возрасте. Я не помню, была ли это история из списка литературы или мое личное какое-то решение, но она меня, конечно, потрясла тогда, и мне кажется, именно поэтому с такой ясностью мне, в общем, пришло понимание, что мне нужно этим заняться, потому что всегда первое впечатление главное в этом. Но надо сказать, что сценарий по этой книжке, он сильно отличается от книжки. Он, мне кажется, такой...
4: Сценарий мюзикла, да?
5: Да, сценарий мюзикла. И когда я просила какого-то руководства и направления, мне сказали, что важнее, чтобы это был сценарий, потому что сценарий еще задействует Замятинское «Мы». Сценарий очень сильно адаптирован под время, потому что все очень мультимедийное.
4: Да-да, там даже на афише написано мультимедийный мюзикл.
5: Он правда, будет по декорациям очень красивый и очень современный. И если в книжке за нами следит только телевизор, то сейчас за нами следит практически все, что нас слушает и способны распознавать речь. Ну, короче, там, в общем, так довольно серьезно осовремененный текст. И он вписан в такой, наверное, еще не подразумевавшийся Оруэллом контекст, что все шоу, вообще все шоу. И диктатура – это тоже большая система наведения морока. Наверное, так. Потому что все-таки во времена Оруэлла, в 40-е, когда написано 1984, вся реальность была еще очень сильно дана в ощущениях. А то, с какой она молниеносностью подделывается сейчас – это даже страшнее, мне кажется, по части антиутопии. Потому что до последнего, следя за главным героем, мы не можем понять, он в вымышленной реальности или он в подлинной реальности. Он понимает по-настоящему, что с ним происходит, или выводит за нос с помощью технологий и подделывают ему восприятие. И это так интересно, именно поэтому мне захотелось.
4: А вы вот, когда читали эту книгу первый раз, может быть, как перечитывали, вы вообще могли представить, что спустя 80 лет после ее написания она будет, ну, наверное, самой актуальной вещью?
5: Нет, мне кажется, не хотелось. Ну, как бы мы все это читали как учебники. Моя мама которая выносила четвертую копию «Доктора Живаго» за ремнем своих брючек с предприятия, на котором она работала, и очень молилась внутренне, чтобы не чихнуть, не упасть, не рассыпать, ни обо что, ни во что не врезаться, чтобы это не рассыпать, потому что это сразу срок. У нее было 2 дня, чтобы прочитать запрещенный роман, передать его там дальше. И когда мы с ней об этом разговаривали, она говорила, что ну, я все могла представить, кроме того, что мой ребенок будет в списке запрещенных авторов снова, ровно в такой же как бы, ситуации, что когда библиотеки не выдают твои книжки, в том числе и детскую, потому что ты злой разбойник Бурмалей.
4: Вы работали над этим мюзиклом, ну, с командой ваших коллег, друзей. Я так понимаю, что вы при этом были все в разных странах.
5: Не представлены лично до сих пор.
4: Да, это как вообще происходило?
5: Мы ни с кем из этих прекрасных людей все еще не знакомы лично. И это одна из интересных, мне кажется, особенностей времени. Угу. Мне кажется, мы сейчас очень быстро можем установить, свои люди или нет. И даже к середине жизни набраться отваги очень быстро спрыгнуть, если это не твои люди. Потому что для создания совместного творческого продукта вот это понимание и магия, когда все уже понятно, без объяснений, самое главное, если ты попадаешь в ситуацию, где тебе все нужно объяснять, оправдываться бесконечно и переделывать, то это будет мукой.
4: Ну, как говорил Цветаев, если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
5: А мы настолько, да, у нас как бы была, наверное, предпосылка главная, что нам весело очень вместе работать, и что они меня не просто так позвали, они хорошо знают, кто я, и им нужна именно я. И изнутри ситуации ты не думаешь, что ты пишешь какую-то вещь, которая должна тебе пережить вот это все. Ты просто радуешься и гордишься, что человек, которого ты слушаешь сам, получил твой текст 2 часа назад, а сейчас тебе присылают готовое демо, спел его в микрофон телефона, и уже готова песня, и от того какая-то красивая песня, у тебя сердце пропускает удар. Вот и вся история, почему мы это написали.
4: Вера, а скажите, вот механика написания мюзикла и механика написания собственных стихов, ну, которые у вас рождаются в сердце, она разная?
5: Конечно. А ты, это актерская задача.
4: Актерская, в смысле, мюзикл написать?
5: Да, ты, потому что ты не можешь от своего имени писать. У тебя есть герои, и они разные, и они по-разному говорят. Потому что там есть трусливый, скользкий Парсонс, и есть цинический такой, прячущийся за маской всеведения Уинстон Смит, и есть нежнейшая, просто наотмашь такая главная героиня. Ну, то есть они по-разному все говорят, по-разному поют, и помимо творческой, да, вот этой песенной, у тебя есть еще актерская задача, потому что ты должен придумать, как ты за каждого из них скажешь. И самые подлые в этой пьесе люди говорят максимально высокопарно и невероятно вежливо, как и всегда бывает.
4: И это надо все тоже передать поэтически.
5: Чтобы ты, да, никогда не догадался, что они на самом деле тебя используют или собираются вообще лишить свободы, например. А самые классные там, ну, очень прямолинейные и вообще. Ну, то есть и даже сам персонаж, он очень по-разному говорит от момента, когда он уверен в себе и думает, что тьма отступила. И он дает интервью на руинах империи, и потом, когда все очень резко меняется, у него меняется и язык тоже.
4: Вера, а могу я вас попросить что-то прочитать, какой-то фрагмент?
5: «Где из меня сырой, кипящий горький свет, бил вольтовой дугой без отдыха и спроса, продольный гладкий шрам с посадочный билет, идущий через весь упрямый череп коса. Я непривычно пуст, сосредоточен, тих, отделен от вытья и поиска, и смысла, неразличим для всех охотников своих, стерилен и разъят на емкости и числа. Иди сюда. Ничем тебя не ослеплю, заживший ровный шов вдоль голода и дара. Таким я нужен был, сулившим мне петлю, дурдом, суму, тюрьму, чтоб сердце не рыдало, не тлело, не рвалось, не пело под грозой, смиренная труха и мудрая усмешка, зловещая слегка, как врезана фрезой. Я рад, что ты пришла. Молчи, за нами слежка. Нам можно 5 минут прохожими в толпе, плечом к плечу стоять, без ропота, без цели. Возможно, я дышу, чтоб помнить о тебе. Они забрали все, но память не сумели».
4: Спасибо большое.
5: Такое есть
4: Спасибо, спасибо. Вера, а как вы думаете, почему вот из трех таких канонических антиутопий 20 века, ну, вот мы Замятина, которые вы уже употребили, «Дивный новый мир» Хаксли и 84, естественно, там и Брэдбери, можно вспомнить, Фаренгейтом и так далее, но вот три канонических. Вот все-таки 84-й, хотя он позже всех был написан, да, ну, он стал, вот, наверное, самой культовой книгой, да, которая растаскана на цитаты, на какие-то, не знаю, мемы, прости господи, и так далее, и так далее. Почему?
5: Мне кажется, уже из того момента, как он снова сбывается, его сила в невероятной точности деталей. И в том, что люди, которые заново строят вокруг тебя тюрьму, искренне убеждены, что они добра тебе желают. Они всем добра желают. Они искренне убеждены, что их параноидальный контроль – это забота о безопасности. И ужас как раз в этом. В том, что ты должен свои чувства, свое восприятие все время предавать, чтобы быть удобным для них. А для них так устроена забота о населении. Вынуть из всех жизнь, душу, мнение, индивидуальность, всех смешать в одну какую-то гомогенную массу, и которую очень легко управлять. Они думают, что они всем жизнь облегчают, и людям, и себя. Доблесть не в том, чтобы противостоять какому-то умозрительному вождю. Доблесть в том, чтобы своему собственному коллеге и другу, который тебя убеждает не высовываться, и вести себя потише, и прятаться, и не писать стишков, и не исполнять песен, и не протестовать, не дай бог, потому что его тоже коснется, если он с тобой общается. Вот это, как бы, оно очень маленькое. Про то, как очень маленькое зло перерастает в абсолютную катастрофу гуманности, наверное, так.
4: Вер, ну, после такого ответа я вас прошу, наверное, про Новояз еще стих прочитать, если
5: мне понравился про Новояз.
4: Мне кажется, прям тут будет как абсолютно.
5: Ну, просто это тоже невероятно злободневная вещь. Угу. Да, мы же все. Ну, я человек, которого год назад внесли в террористический список. Я в уголовном розыске. Я человек, у которого заблокированы счета в России. Ну, это подарок мне иметь возможность такое написать. Тем более, что когда я задавала вопрос, я говорю, послушайте, давайте мы не будем над ними смеяться. Потому что была история про то, что мы должны их спародировать, как они говорят вот этот вот язык, как в начале века был наркомпрос, и вот это все выломанный, да, решенный какого-то,
4: оборвалка,
5: что ли. Да, смысла переломанный. Нет, у них должна быть сверхцель, и они должны уметь ее объяснить. Но она будет очень странная и очень безумная для всех, кто хоть что-то понимает в этом. И получилось вот что. Все то, что отравляет разум, все то, что вызывает горечь, мы заменили новоязом. На новоязе не поспоришь. В нем ни сарказма, ни подтекста, ни заковыристых ругательств. На нем не выразить протеста, который ты так любишь, братец. Поставили для новояза лишь то, что в жизни пригодится. Слова восторга и экстаза от обретения единства. Слова почтения, привета, признательности за щедроты. Твои угрозы и наветы. Из них не скажешь ничего ты. Поэтому все наши песни о славе были и о силе. О том, как мы, собравшись вместе врагов бесстыжих, победили. О том, какой чудесный вечер. О том, как девушка смеется. Мы разработали наречие, в котором не заходит солнце. В нем утверждали стиль и мера, призыв не ныть, а состояться. Они бесили лицемера. Мысли преступника паяться. С ним были неосуществимы ни преступления, ни войны. Им пели дети херувимы, пока вы были недовольны. Вы вечно чем-то недовольны. Свой род душевного недуга. А нам несли радиоволны, как важно уважать друг друга. Как сладок труд во имя мира, покоя и большого брата. А вы, кому ничто не мило, и для кого ничто не свято, вы, исполнители заказа по очернению государства, не заслужили новояза, не знали сказочного царства. Вы грязной, ядовитой пастью всех нас высмеивали лживо. Теперь вам странно, что несчастье расплатой горькой послужило.
4: Спасибо большое. Спасибо.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа», в Google Play и App Store.
3: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Поэтесса Вера Полоскова отвечает на вопросы ведущего Виктора Кулганика. Вера Полоскова не только поэт, но и актриса. Свои театральные способности она применяет и на выступлениях при прочтении своих произведений. С этим связано участие в различных театральных проектах. Первый сборник стихов поэтессы «Непоймание» был опубликован в 2008 году, если не считать ее книги, написанные для детей. В этом же году Полоскова начинает принимать участие в творческом театральном эксперименте – спектакле Георга Жено «Общество анонимных художников», в котором каждый зритель может попытаться изучить свое «я» и раскрыть таланты. Другим экспериментом Полосковой в области формы стало смешение декламации стихов и рок-музыки. Идея родилась после создания аудиоверсии произведений поэтессы, после чего был записан отдельный альбом. В феврале 2009 года Полоскова стала лауреатом премии «Неформат» в номинации «Поэзия». Продолжаем интервью.
4: Вер, вы уже несколько лет живете на Кипре. Как вы сами сказали в одном из интервью, это маленький кусочек суши, окруженный морем.
5: Да.
4: Море успокаивает?
5: Да, море помогает? Море все меняет, правда.
4: Как ваш греческий? Учите?
5: Я знаю 15 примерно фраз, применимых в быту, которые резко располагают к тебе и таксиста, и официанта, и нотариуса, и кассира. А вот дети мои уже потихонечку поют песни на греческом и способны переводить мне в кино какие-то особенно трудные места, потому что иногда мы ходим в кино и смотрим Спайдермена по-гречески.
4: А дети встроились в эту жизнь?
5: Да, да. Ну, там, на самом деле, Кипр, будем честны, одна из самых, наверное, бесполезненных площадок для погружения нового, потому что это то, что меня когда-то и подкупило. Я никогда не была на Кипре до момента, когда у меня был в начале войны там концерт, который два раза переносили из-за пандемии. Происходит вот это все, два месяца идет война, мои дети живут, и я в Индии, потому что это была самая быстрая виза, которую можно было сделать, и я приезжаю его играть, то, что я обещала. И меня так потрясло, насколько это безмятежное пространство, в котором всегда какие-то фантомные 70-е, как будто это старое кино. Дедушки играют в нарды, пьют густой кофе, все очень неспешно, одна машина в полчаса проезжает. Межсезонье это было, и я подумала, боже, есть люди, у которых прям есть благословение, они могут жить в таком месте постоянно. И когда я поделилась, как я восхищаюсь тем, что досталось моим подругам, которые меня туда вытащили, они сказали, давайте, может, мы вам поможем перебраться. Я подумала, что я, наверное, себе дам месяца три, и потом буду искать, потому что как на Кипре остаться, было не очень понятно. На Кипре 1 300 000 населения. Ну, это правда...
4: Как в одном районе Москвы.
5: Курортная зона, да, и как бы и холмы, выжженные, рыжие, красивые холмы с кустарниками. У меня трое детей, и они в этом году должны были, вот старший должен был идти в школу. Но уже через 3 месяца, когда таки мы нашли школу и нашли квартиру, я поняла, что я никуда не хочу уезжать. И следующие несколько лет, каждый раз, когда я куда-то надолго уезжаю, у меня постоянно гастроли. И, конечно, есть совершенно невероятные города. И за эти 4 года я объехала мир, наверное, 2 раза, во много раз больше, чем когда-либо до этого. Я никогда столько в жизни, как и каждый из нас, никогда столько в жизни не путешествовала, как в эти 4 года. И каждый раз я куда-то летела. В Барселону, в Лиссабон, в Монреаль, в Нью-Йорк, в Париж. И смотрела, и думала, может быть, надо было, может, я поторопилась. Потом я возвращалась, и я думаю, боже, какое счастье. Это просто ни с чем нельзя сравнить. Это облегчение, когда ночью ты приземляешься в дорогом сердцу аэропорта Ларнак, и думаешь, господи, наконец-то я дома. И я за эти 4 года...
4: Это самое,
5: на самом деле, это бесценное
4: конечно,
5: чувство.
4: Конечно.
5: Чувство, что, например, тебя узнает таксист, которого ты вызвал, и вы уже с ним ездили, потому что их очень небольшое количество.
4: Там,
5: да, и мы все друг друга знаем. Он первое, что спрашивает, как ваши дети. И это, ну, правда, все очень близко живут, все друг друга наблюдают. И никому не приходит в голову как-то доминировать и соревноваться. И никогда в жизни мы не слышали никакой ноты брезгливости или отчуждения, что мы не местные. И количество людей, которые просто нам ни с чего хочет помочь и быть полезными, и о нас позаботиться, оно всегда меня совершенно... Оно мне до слез доводит иногда.
4: Вы в одном из своих интервью, относительно недавних, ну, год-полтора, сказали, что духовность человека, на ваш взгляд, проявляется в том, как он общается со своими детьми, когда его в этом, при этом никто не видит.
5: Да.
4: Ну, со своей собакой, там, я не знаю. А вот как вы общаетесь с вашими детьми, когда вас никто не видит?
5: По-разному. Давайте будем честны, что не всегда это... признание в любви бесконечное. Но мы сейчас вот, я ездила проверить, на самом деле, в каком состоянии каникулы с детьми в одиночку. Это большое испытание. Я решила съездить, показать их своим друзьям в Черногории. Мои друзья из классных, далеких театральных времен. Вот откуда мы все друг друга знаем еще с ребятами. Мы когда-то все...
4: Ну, из практики, собственно, да?
5: Да, работали в практике. И вот многие мои друзья из тех времен, сценографы, композиторы, люди, которые там расписывают стены. Ну, в общем,
4: ну, да,
5: много кто поселился в Черногории, да. И я приехала с детьми, и удовольствие, которое они получали от общения с моими детьми, и я сама, которая в целом как-то по-другому на них совершенно посмотрела, потому что мы внутри рутины, на самом деле, совсем не так много времени проводим вместе. У них есть школа, у меня куча работы, я улетаю, прилетаю. А тут мы были бесконечно 24/7 вместе. Я поразилась, как они выросли, сколько у них всего происходит. Они ни разу не поругались за две недели.
4: Втроем между собой, да?
5: Да, и я подумала, что, ну, я многое в жизни провалила, но этот проект, эта троица, она офигенная совершенно. И уже какие-то все мои там беспокойства по поводу того, что они не адаптируются, что они застрянут, отстанут. Они все пройдены, потому что у них такое количество друзей. Они говорят на трех языках и поют на трех языках.
4: Ну, русский, естественно, английский, очевидно.
5: Русский,
4: да?
5: Английский, греческий.
4: Угу, угу.
5: Это очень интересно наблюдать за тем, как это абсолютно просто само собой как будто происходит.
4: Ну, они же как губки, они же впитывают все.
5: Ты живешь в этой среде. Они поставили спектакль, и вот они пришли и две недели поют песни на английском языке в доме. В общем, меня это как-то все... Я не была к этому готова. У меня дочь через три дня идет в первый класс. А у меня все время ощущение, что я вот привезла совсем малышей, и они еще совсем, как бы, мне нужно постоянно над ними держать крылья. Эти люди разрулили себе сами всех друзей, все дни рождения, на которые они ходят. Они меня просто в известность ставят, куда и когда они собираются, куда и когда они идут играть в футбол, с кем они идут купаться, у них как бы общество.
4: А как вы умудряетесь все-таки с тремя детьми прекраснейшими, тем не менее, работать? Ну, все-таки поэзия, ну, я не говорю про командировки, это отдельно, когда вы уезжаете, даже когда вы дома, вот, ну, чтобы писать стих, писать что-то.
5: Ой, это, мне кажется, это тема для стендапа, особенно стендапа, как я писала этот мюзикл, потому что я написала этот мюзикл за две недели, не отходя от детей практически вообще, провожая их на автобус, встречая их с автобуса, в процессе того, как я рубила им салаты, собирала одежду на завтра. Это очень, мне кажется, в маленьких промежутках, потому что мне легче пишется, когда я куда-то иду. Вот я их провожала в школу, у меня был маршрут, за который я должна была песню успеть написать. И вот этот вот момент, когда ты уже подходишь к дому и специально, ну, медленно идешь, чтобы успеть две строчки последние придумать. Это очень забавно, наверное, выглядит со стороны, как я пишу эти тексты, потому что ты в этот момент в наушниках, ты же переслушиваешь мелодию, тебе нужно, чтобы оно укладывалось. Ты идешь, как городской сумасшедший, сам себе поешь.
4: И еще сочиняешь.
5: Возвращаешься, выключаешь, встречаешь их с автобуса, приводишь, кормишь, пользуешься моментом, когда они все занимаются своими делами. Кто-то смотрит мультфильм, кто-то, значит, делает домашнее задание. Ты быстро пошел, дописал, отправил, перечитал, вроде все помещается, вернулся. Я очень люблю, как это выглядит. А что касается гастролей, я в разводе, у меня совместная опека. И сейчас, слава богу, есть возможность, ну, меняться. За это лето у меня было 14 выступлений в Америке. 14 маленьких выступлений в Америке.
4: Ну, то есть это минимум там 3 недели вы отсутствовали?
5: Да, я 25 дней у меня не было. Значит, Тель-Авив, Париж. И вот сейчас, взяв уже детей, было 2 концерта в Херцегнове и в Будве. Еще и, как бы, работающая мама.
4: Вер, по моим ощущениям, ну, это такие мои мысли, люди, которые вот уехали последние там 4 года из России, они делятся на две категории. Кто-то ждет окончания... Ну, нет, окончания войны ждут, конечно, все, естественно, нормальные люди, это не обсуждается. Но кто-то считает, что война закончится, возможно, Путина не станет по каким-то причинам, естественным или искусственным, так сказать. И вот они прям ждут, что они вернутся в свои города, на свои улочки, в любимые, не знаю, кафешки, книжные магазинчики и так дальше. Кто-то понимает, что он не вернется никогда. Я так понимаю, что вы относитесь ко второй категории, да?
5: Да.
4: Как
5: да,
4: вы с этим осознанием живете?
5: По-разному. Я думаю, что мои иллюзии по поводу того, что я куда-то когда-то вернусь, закончились, ну, когда мама не стала. И я не смогла поехать с ней попрощаться и ее похоронить. Мне кажется, в этот момент многое переворачивается навсегда. А во-вторых, ну... террористический список, уголовный розыск, заблокированные счета – это вещи, которые даже если их тебя отменят, они тебя будут долго еще сопровождать. Я не могу сказать однозначно, что я не хочу прям съездить, когда все закончится, потому что я думаю, что это будет чувство совершенно оглушительное. Но возвращаться – нет. Я думаю, что мы, когда осознаем объем того, что изменилось навсегда, эти разговоры про возвращение сами собой исчезнут. Такие вещи никогда не проходят бесследно ни для кого, ни для человека, ни для государства, ни для психической картины населения, ни для чего совершенно. И мне кажется, мы какую-то очень осторожную, такую из мокрого песка жизнь новую выстроили именно для того, чтобы... иметь опору, не горевать все время,
4: ну, да,
5: и не оплакивать.
4: Назад, да.
5: Я учусь, моя книжка последняя называется «Lost and Found», потому что кроме того необозримого, что оставлено, наверное, будет еще то, что нам откроется, мы просто пока не можем себе представить. И за это я уже благодарна. И я особенно отдельно благодарна, что остров, например, на котором я живу, на нем совершенно невероятные, дружные и обширные белорусские и украинские диаспоры. И я имею доступ и туда, и туда, и я имею возможность ходить на даху-браху с моими украинскими подругами и, там, не знаю, на день рождения Кови Цеслеру, который собирает большое белорусское комьюнити, потрясающих совершенно людей, музыкантов, художников всех на свете. Мне кажется, и моя цель профессиональной деятельности – какой-то купол создавать, в котором нет войны сейчас, где просто те же самые люди, которым из каждого утюга рассказывают, что они враги до конца своих дней, сидят, как сегодня, и плачут, и смеются в одних и тех же местах. У меня был в Варшаве концерт в начале июня, и он внезапно собрался, sold out, там, буквально за 3 недели его объявили, и он вдруг весь распродался. И я в конце, не удержавшись от любопытства, говорю: друзья, вы можете сказать, откуда вы? И выяснилось, что, наверное, 65% из Украины, и еще 30%.
4: Из разных...
5: Ну, из Беларуси. Там же практически нет россиян. И буквально несколько рук в разных концах зала, они не вместе пришли, потому что там почти нет россиян сейчас, только по политическому убежищу. И меня это так потрясло. Я была так глубоко, до слез благодарна людям, что они продолжают мне доверять. Как человеку, у которого, да, красный паспорт, по-прежнему никакого другого пока не светит. Но... есть чувство, что мы все-таки все люди, которые понимают все правильно, противостоят лжи, противостоят мороку, понимают, что такое насилие, видят вещи одинаково, мы все-таки все по одну сторону, и между нами вражды никакой быть не может. Для меня это самое главное, что вообще происходит.
3: Поэтесса и актриса Вера Полоскова рассказывала ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку о своем мюзикле, стихах, а также о преследовании в России. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
6: Студия подкастов «Радио «Свобода».
1: говорит Радио Свобода.
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
6: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
7: Каким вам представляется будущее России?
8: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
9: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
10: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Переписка мудрецов. В московском издательстве «Роспен» вышла одна из значительнейших книг по истории 20 века. Значительна она не только своими внушительными размерами, 1144 страницы, вступительная статья и комментарий, но главным образом по глубине проникновения в проблематику. Речь идет о судьбе России как метрополии и России изгнаннической, эмигрантской. Два корреспондента на протяжении четверти века обменивались суждениями о наиболее серьезных, спорных и важных вопросах двух волн эмиграции – первой и второй. Нам повезло, что жили эти корреспонденты в разных странах и даже на разных континентах – во Франции и в Америке. Звали мудрецов Василий Алексеевич Маклаков и Марк Александрович Алданов. Книга называется «Права человека и империи», и вышла она в серии «Сокровища Гуверовской башни». Имеется в виду, разумеется, та самая Гуверовская башня на территории Стэнфордского университета в Калифорнии, где хранятся богатейшие русские и не только русские архивы. Интереснейший том подготовил и снабдил комментарием профессор Олег Витальевич Будницкий. Сегодня он гость нашей студии.
11: Почему актуально и интересно? Потому что переписываются два очень умных человека. Я бы сказал так, Алданов вообще был умнее своих книг. То есть у него книжки достаточно умные, интеллектуальные, это понятно. И вы знаете, что вообще как бы Алданова, особенно молодое поколение, которому не хватало площадей в журналах, именно в этом была причина того, что у них не было громкого литературного имени. Да? Они считали, что Алданов – это старомодный, такой-сякой, малохудожественный прочий писатель. Но всех этих молодых гениев, я уж не знаю, кроме специалиста, вряд ли кто-нибудь знает, а Алданов как-то продолжает издаваться и читаться. Но я хочу сказать, что его ум виден в его прозе исторической, его ум особенно виден, конечно, в его исторической публицистике, в его портретах, и, конечно же, в «Ульмской ночи» и во многом чем другом. Но я хочу сказать, что он был, пожалуй, еще и умнее своих книг. Когда ты читаешь тексты умного человека, написанные не для публикации, это чрезвычайно интересно. А что касается Василия Алексеевича Маклакова, так я так думаю, что это был вообще, возможно, умнейший русский человек 20 века. С необыкновенным пониманием происходящих вещей, пониманием человеческой натуры, пониманием русского народа. Вот здесь мнение об оторванности интеллигенции от народа и так далее. Но Маклаков никак не был оторван от народа. Никак. У него была какая-то именица, он живал в деревне, Он даже там что-то там усовершенствовал, какую-то себе там устроил чуть ли не мини там какую-то электростанцию или еще чего-то. Он был адвокатом практикующим и много ездил по России, входил в этот самый бродячий клуб политических защитников и в разных прочих делах участвовал. И он очень хорошо знал ту среду, в которой он, собственно, вращался, то, что принято называть русской интеллигенцией. И надо сказать, что он был большим скептиком. Большим скептиком. С одной стороны, он был человеком энтузиастическим в том плане, что он был очень активен в этой жизни, но он был человеком очень умным, и, возможно, это мешало ему, как считали некоторые, стать таким лидером-вождем. Он же был видным кадетом, самым правым кадетом. И в то же время он не был не только таким признанным лидером партии когда-либо и, наверное, не входил даже, собственно говоря, в лидирующую группу, хотя был одним из очень известных, отчасти потому, что некоторые считали, что у него вот некий такой паралич воли, что он не способен брать на себя ответственность и не любит и не хочет этого делать. Маклаков был чересчур умен. Он видел разные сложности и проблемы и предвидел крах тех или иных предприятий тогда, когда другие этого еще не замечали, а были в состоянии восторженности и упоения. Ну, скажем, речь о февральской революции, к примеру. И Алданов предполагал, что Маклаков не стал членом правительства и не занял как бы причитающийся ему пост министра юстиции, а ведь во всех списках эпохи Первой мировой войны Маклаков там числился. Было понятно, что это первый юрист, так сказать, вот оппозиционного лагеря. Но так и не стал. И Алданов считал, что дело тут не только, ну, в тех же интригах князя Львова и в стремлении протаскивать сюда своих людей, и в том, что вот именно эта должность отдали Керенскому, министру юстиции, этому самому социалисту Керенскому, заложнику демократии, так сказать, во временном правительстве, с которым, кстати, оба состояли в переписке и оба были в таких приятельски настороженных отношениях, я бы сказал. Это один из героев их переписки, Керенский, послевоенного времени, которого мало кто знает.
12: Даже удивительно, что книга, выпущенная в Москве в серии «Жизнь замечательных людей», сейчас не припомню ее автора, посвященная Керенскому, так скомканно, так быстро, так конспективно пробегает по Александру Федоровичу после войны, словно от него не осталось многих тысяч писем, невероятной активной деятельности, участия в холодной войне и так далее, и так далее.
11: И просто лидерство в ряде крупных, ну, относительно, конечно, по эмигрантской политике, крупных организаций и явной поддержки, так сказать, зарубежных спонсоров. Спонсоров в плане политическом и в плане финансовом, потому что Керенский был самой видной и крупной фигурой. Это был единственный человек, который был главой русского правительства, и он вот жил в изгнании. То, что Керенский фигура совершенно непопулярная в силу сложившихся обстоятельств, никто не любит неудачников, да? А премьерство Керенского трудно назвать удачным. И никто не любит свою первую любовь, которая так разочаровывает. Не случайно автор одной из биографий Керенского назвал его «Первая любовь революции». Ну и потом, что стало из этой первой любви. Так вот, возвращаясь к Маклакову, возможно, потому что он как бы видел очень многое и понимал, и он как-то не брался за то, чтобы возглавить то дело, которое считал безнадежным. Ну а вторая причина, почему он, возможно, не стал лидером, это его увлеченность прекрасным полом. И, как говорили многие современники, он был готов оставить заседание важнейшее ЦК ради прекрасной дамы или той дамы, которая в тот момент казалась ему прекрасной. Ариадна Тыркова даже ему писала, что, ну, что вы тут все пишете, мемуары всякие там политики, а Маклаков в эмиграции выпустил 4 мемуарные книги. Одну из них в 3 томах «Власть и общественность на закате старой России», то, что печаталось... Второй по объему текста, опубликованного в современных записках, это мемуары Маклакова из прошлого. Публиковались, между прочим, с 29 по 36 год. Не хухры-мухры. Ну, скажу сразу, что первые по объему это были «Пути России» Фандоминского, одного из редакторов. Ну, скучнейший историосовский текст. И, конечно, ничего близко похожего на мемуары замечательной Маклакова там нет. Не в упрек, конечно, покойному, трагически погибшему Илье Фандоминскому, а, так сказать, в подчеркивание того, что текст Маклакова читается сейчас большим интересом, несмотря на некоторую его суховатость. Вообще, надо сказать, что письма Маклакова существенно выигрывают по сравнению с его мемуарными текстами. они гораздо более информативнее и откровеннее, ведь многие люди были живы, и Маклаков не считал возможным какие-то вещи публиковать, те, которые он доверял в письмах своим корреспондентам, тем, кому доверял, конечно. Так какие-то вещи он считал преждевременными, что их просто не поймут. И по степени свободы и литературного блеска письма существенно превосходят опубликованные тексты. Это один из парадоксов. Вот «Власть общественного законодательства и России», книжка 1936 года, «Первая государственная дума. Воспоминания современника», которая была завершена в 1939 году и даже набрана, но не поступила в продажу.
12: Там из-за начавшейся войны.
11: Из-за начавшейся войны. И вышла после нее. Насколько мне известно, тираж был вообще-то 200 экземпляров. Это такой раритет. И даже в Ленинке ее не было, в Московской. Вот в историчке был экземпляр. Во время войны, сидящий в тюрьме сначала, обдумывал книгу, а потом, когда его нацисты, так сказать, выпустили все-таки, после 2,5 месяцев отсидки, но запретили жить в Париже. Он жил под Парижем у Нольде, Бориса Нольде, барона, своего приятеля. Там он написал Вторую государственную думу. Она вышла после войны. И по настоянию Алданова, для чеховского издательства специально, он написал последнюю свою книгу из воспоминаний, которая как раз по хронологии охватывает самый ранний период. И она самая, на мой взгляд, лучшая и легкая, я бы сказал, из маклаковских книг. Там чрезвычайно много интересного и о московской жизни, и о студенчестве, о разных вообще вещах. Ну, не без историософии, как водится, но, слава богу, в заключении. Эта книга вышла в 1954 году, последняя, когда Маклакову было 85 лет.
2: На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Переписка мудрецов. О книге «Права человека и империи», вышедшей в московском издательстве «Роспен», мы беседуем с ее составителем, профессором Олегом Будницким.
12: А за что он сидел при нацистах?
11: Разные были точки зрения. То, что я прослеживаю по документам, а ведь в Париже возникло несколько организаций, занимавшихся русскими эмигрантами. Был прежний, так сказать, офис по делам русских беженцев при французском МИДе, как бы. Французского МИДа как бы не стало. А во всяком случае, что-то такое было в Виши, ну, там было вот в Париже. Так непонятно что, но Маклаковский, вот этот офис, он считался как бы вот таким официальным учреждением. И был эмигрантский комитет, главой которого тоже был Маклаков. А там стали возникать разные пронацистские образования, во главе которых стояли то безумный князь Горчаков, потомок того самого Горчакова, то некий полковник Модрах, но потом назначенный фюрером русской эмиграции Юрий Жеребков. И на этом фоне Маклаков продолжал какую-то свою деятельность. И он, в общем-то, немцев по существу игнорировал. Во всяком случае, той степени, в которой это было возможно. И дабы показать, кто в доме хозяин, и чтобы, значит, вот уже не было никаких таких других эмигрантских комитетов, Маклакова посадили вместе с его сотрудниками, некоторые арестовали. Но дополнительным фактором было то, что он был масон, и масон высокой степени. Так, и как известно, масонство преследовалось нацистами. Но первично вот эта история с эмигрантскими организациями, которые нацисты хотели, так сказать, пресечь, те, которые ими не утверждены, и те, которые не подчиняются всецело нацистам и не проводят жизнь, угодную им политику.
12: А вот краткость этого срока, вы говорите, 2,5 месяца, чем была определена? Кто-то ходатайствовал за Маклакова?
11: Надо было продемонстрировать. Ну, во-первых, понимаете, не будем путать, все-таки смешивать Францию и, скажем, СССР. Оккупационный режим СССР и во Франции – это совершенно разные вещи. Во Франции даже те, кто был увлечен в движении сопротивления, там, откуда пошло резистанс, Борис Вильда и Левицкий, их же судили, был суд, были адвокаты. То есть вот такая была процедура. Представить себе невозможно, допустим, на территории СССР. То есть надо понимать разницу. Маклаков формально, ему нечего особенно было предъявить, такого вот, да. Он был очень немолод все-таки. Он 69-го года рождения, то есть в 42-м году, когда его арестовали и посадили. Ну, еще далеко не древний, что называется, старик, но, тем не менее, человеку за 70.
12: Почти 75, да.
11: Да, так, значит, и он сказал, что нет, он больше не будет, так сказать, заниматься вот той деятельностью, которой занимался, да, это и было невозможно уже, да, и его вот таким образом освободили, обязав не жить в Париже и так далее. И этот человек, повторяю еще раз, необыкновенно умный и с необыкновенным жизненным опытом, и необыкновенными знакомствами и дружбами, что делало его, в числе прочего, необыкновенно интересным для Алданова. Я говорю меньше об Алданове, потому что Алданов как-то известен больше. Маклаков происходил из очень известной московской семьи. Его отец был знаменитый в Москве профессор-окулист, профессор Московского университета. И впоследствии кто-то острил, что один из братьев Маклакова пошел, по-моему, тоже по этой линии. И острили, что, значит, один брат-окулист, другой... забыл, как же это Василия Алексеевича это прозвали, а третий стрекулист, имея в виду родного брата
13: Николая.
11: Николая, министра внутренних дел реакционного, да, чтобы вы представили себе картинку, значит, детства и круг общения, когда в Москве была эпидемия чего-то, уж не помню чего, чуть ли не холеры, да, то детей от греха подальше по каким-то соображениям, я уж не помню, то ли потому, что отец был медиком и вращался все-таки, хотя был окулистом, бывал, так сказать, в разного рода больницах, их пока определили пожить в дом Стива Облонского, московского губернатора Перфильева. И именно там мальчик Вася увидел какого-то мужика с бородой и в сапогах, еще удивился, что он делает в доме губернатора. Это был Лев Николаевич Толстой, с которым Маклаков впоследствии сдружился, что звучит почти невероятно, ибо разница в возрасте была худо-бедно 41 год. Но каким-то образом, когда Маклаков уже был студент, именно его Лев Толстой избрал, когда он жил в Москве, в Хамовниках, своим спутником по прогулкам по Москве. Сам Маклаков, с присущей ему скромностью в некоторых отношениях, говорил, что почему он гулял со мной и беседовал, но ему нужно было, чтобы его мозг отдыхал после этой работы. И он был одновременно увлекался толстовцем. Он жил в какой-то толстовской колонии, Маклаков. И Маклаков поступил, закончил школу с медалью серебряной. Школу, гимназию, конечно, да. За какие-то там выходки ему там снизили, да.
13: Ну, стрекулист.
11: Вот, значит. Но стрекулистом прозывали его братца Николая.
13: Ах, все-таки министра.
11: Да-да-да. Значит, так... Он поступил на естественное отделение Московского университета. У него были проблемы с полицией, поскольку он был активным участником студенческого движения. И особенно он вдохновился, когда съездил во Францию, когда там отмечали столетие революции. И он вообще там познакомился, и там же Всемирная выставка и прочее. Он познакомился там со студенческим движением, с какими-то людьми, со студентами. У него прекрасный французский язык. И он думал отправить на Всемирный студенческий съезд каких-то делегатов. Там. Целое дело было, в общем. Его арестовали. Арестовали, кстати, за участие в студенческих движениях. Совершенно движение не политическое. Как бы, ну, любая форма общественной организации была в России под запретом. Кончилось дело, кстати говоря, тем, что он перешел с естественного факультета на историко-филологический. Учился худо-бедно у Павла Виноградова, медиевиста знаменитого, который стал профессором Оксфордского университета, он был специалист по...
13: И в Англии скончался.
11: Да, и можете себе представить, российский медиевист, занимающийся Англией, которого приглашают преподавать в Оксфорд. Это был высший класс, и Виноградов ему, конечно, дал очень много, и у Милюкова он учился. Милюков, который был на 10 лет старше, был его, вот, в числе прочего, университетским наставником. Он и Ключевского слушал, конечно, тоже не слушал Ключевского, учась на историческом факультете. И публикация Маклакова, одна из первых, это научных ученых в записках Московского университета, избрание жребием в финском государстве. Студенческая работа, на которую ссылались вполне серьезные ученые, включая Ростовцева. И там было два текста в этом томе ученых записок. Один принадлежал перу Маклакова, другой перу его университетского приятеля Михаила Гершинзона. Михаила Гершинзона, о котором очень интересно он пишет в своей последней книге воспоминаний. Так что вот такой круг, значит, общения, и как же этот самый студент-естественник, потом выпускник историко-филологического факультета, каким образом вдруг он переквалифицировался в адвокаты? А умер отец. Он старший брат, большая семья. Если мне память не изменяет, там, значит, было 9 детей в общей сложности. Мать рано умерла, отец женился вторым браком на Лидии, урожденной королевой в первом браке Ломовской, известной под литературным псевдонимом Нелидова и авторе очень известной повести «Девушка Лида», популярнейшей писательницы в определенных кругах, да. И, кстати, ее первые рассказы и повесть очень высоко оценил Тургенев. Кроме всего прочего, она была когда-то близка, да и потом была близка к левым кругам. Она была одно время гражданской женой Василия Слепцова. Необычная, в общем, женщина, которая, в числе прочего, взялась, так сказать, вот заниматься всеми этими многочисленными детьми. И отец умирает, и они потеряли казенную квартиру тут же, да? значит, такой колхоз, да, называющий своими именами. И что делать? Маклаков решает, да, к тому же из-за его этих студенческих историй, из-за его неблагонадежности, попечитель тогда Московского округа, впоследствии министр народного просвещения и первая жертва русского терроризма на человека, Боголепов, профессор Боголепов, он его, в общем, не разрешил оставаться в университете для приуготовления к профессорскому званию. То есть путь на для того, чтобы получить кафедру, для него был закрыт. И тогда он решает переквалифицироваться в адвоката, в юристы. Ведь профессия была, в общем, заработной, да? И что делать? Ведь курс-то большой, да, а он так уже там вечный студент, сколько там учился, то на одном, то на другом, там потом его исключали, он там, мачеха его увезла во Францию и Швейцарию, где он общался, среди прочих, с Элизе Реклю, знаменитым анархистом, и с кем только Маклаков не общался, с Мечниковым общался, и с Львом, и с Ильей. И, короче говоря...
12: Со Льва Мечникова, по-моему, Лев Толстой, если я не путаю, списал своего Ивана Ильича.
11: Нет, не со Льва. Лев это был по части вообще всяких революционно-демократических идей, а то был Иван Ильич. Был же Илья Мечников, да? Был Иван.
12: Великий.
11: Да, и был Лев.
12: Ага, он с Ивана.
11: Автор вот этих самых книжки, которые Маклакову очень нравилось, что такое «Цивилизации великие реки». Я могу что-то путать, но думаю, не ошибаюсь. Можно проверить.
12: С этого брата Мечникова.
11: Да, да, он, значит, он с того, который был, так сказать, поблизости, который служил. Вот, они были очень разные, конечно,

0: прокидываю в историю
1: советскую. Историю КПСС там и политэкономию не преподавали.
0: А физкультура, интересно, была?
1: Боюсь, что нет. Короче говоря, Маклаков даже, значит, вывесил такой плакат. Он был человеком общительным. Плакат в своей комнате, на которой было написано: «Прошу гостей дольше 3 минут не задерживаться», чтобы никто, так сказать, не обижался.
0: Хороший, актуальный очень
1: и
0: плакат.
1: И он за год прошел этот курс, и некоторые, довольно многие профессора юридического факультета были возмущены, как это вообще-то, премудрость, а он тут за один год, да, он сдал все экзамены на весьма, то есть на отлично. Более того, по правилам было, значит, когда он какое-то количество экзаменов сдавал уже на весьма, то на оставшиеся экзамены можно было уже не ходить, это было уже неважно. Но профессор, который принимал этот экзамен, он возмутился, почему это он там сдавал, а мне нет. Но Маклаков с почтением все-таки пошел, и вот, кажется, это единственная оценка, которая была хорошо по экзамену, к которому он, в общем, не готовился. Он считал это своим главным спортивным достижением в своей жизни. И у него были замечательные патроны. У него патроном был Александр Ледницкий и Федор Плевака, о котором он впоследствии написал замечательный очерк, ну, а Ледницкий был его другом и коллегой по партии кадетов. Вот что такое Маклаков. И он по-прежнему оставался близок к Толстому, где Толстой, как известно, профессию адвоката считал, мягко говоря, какой-то такой непорядочной. Но, тем не менее, в каких-то случаях обращался к Маклакову. Он бывал в Ясной Поляне, так же, как его сестра. Он очень хорошо знал всех Толстых. Он приятельствовал со многими, так сказать, детьми, с Толстыми, с Ильей, в частности, который был полнейший, конечно, разгильдяй. Там была такая знаменитая сцена, как-то с Ильей в баню они ходили вместе, кстати говоря, с Толстым Львом и вообще с Толстыми другими. И у Маклакова интересно, там в этих самых банях есть. Лев Николаевич любил ходить в самые такие простые бани.
0: Лев вот. Толстой любил ходить в бани.
1: Да, да, Хармс. Да, да, да, это правда. Это не только Хармс, это правда. И они, значит, пошли в Прагу, и Илья, значит, который там пытался подтрунить Маклаковым, он, значит, сказал этому самому официанту: «Принеси нам то, чем Василий Алексеевич себе на жизнь зарабатывает». А тот только спросил: с горошком или, значит, там с пюре? Ну, потому что там, по-моему, был, значит, горошек. Он, значит, приносит. Илья торжествующе приподнимает крышку над этой самой. Говорит: что я тебе сказал принести? А ты что принес? Возмутился Илья. Оказывается, Илья предполагал, что официант принесет язык. А тут принес мозги.
0: Отличная история.
1: Да, да, это знаменитая история, которая встречается, кстати, не только в маклаковских переписках и рассказах, это встречается у мемуаристов разных. Это случай, который пошел, так сказать, по Москве. И Илья возмущенно сказал, что не получишь чаевых, но пришлось заплатить мне, писал в одном письме Алданова Маклаков. Вот такая, значит, история. И он был земский деятель, он был секретарем кружка «Беседа», как уж там понимали протоколы, которые он вел. Члены кружка мне, это загадка, потому что почерк Маклакова – это отдельный сюжет, о котором можно говорить очень долго. Вот такая фигура, уже известная в начале века по ряду процессов. И чтобы говорить о круге общения, кроме вот тех людей, которые впоследствии станут, собственно, основателями, ядром и партии кадетов, и вообще вот русского либерализма, я хочу сказать, что он приятельствовал с Чеховым Антоном Павловичем. И, например, он его консультировал при покупке дачи. И в его письмах содержится, среди прочего, рассказы о Чехове разного рода, такие неожиданные. Например, он был уверен, что Россия победит в войне с Японией, и он совершал путешествие в свое время в Японию, Чехова, да, он очень сочувствовал японцам, говорил, что это очень культурный народ такой, и вот тут, значит, мы их там побьем, и ему было жалко японцев. Ну, не тех, как выяснилось, не тех пожалел, да. Я говорил уже о слабости Маклакова в отношении прекрасного пола. У него был роман с Марией Федоровной Андреевой, известной, значит, актрисой, из первых красавиц своего времени. Вот бурный, так сказать, роман, но впоследствии как-то они разошлись. Ну, Маклаков с многими женщинами, так сказать, расходился. И потом, как известно, Мария Федоровна стала гражданской женой Горького. И Горький Маклакова, видимо, на этой почве он, значит, недолюбливал. И уверял, что Маклаков был прототипом, одним из, во всяком случае, прототипов Клима Самгина. Не самого симпатичного из горьковских героев. Вот таким вот образом, ну и я уж не говорю о том, что это один из основателей партии кадетов, член ЦК, депутат

0: трех государственных дум, второй, третий и четвертый, и лучший оратор России того времени.
1: Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Переписка мудрецов. Василий Маклаков, Марк Алданов. Огромный том, охватывающий эпистолярий за четверть века, вышел в московском издательстве «Роспен». Переписку составил и прокомментировал наш сегодняшний гость, профессор Олег Будницкий.
2: Олег Витальевич, чтобы переехать все-таки в эмиграцию и коснуться самого главного сюжета нашей сегодняшней беседы, я попрошу вас уточнить для наших слушателей, напомнить тем, кто не знает этого, эпизод с вступлением, с неудачным вступлением Маклакова в свою должность посольскую в Париже осенью 17 года. Что там за казус произошел?
0: Ну, как я уже говорил, Маклаков отнесся довольно скептически к февральской революции, и он с большим, ну, удовольствием-неудовольствием, скорее с удовольствием, чем нет, принял должность посла в Париже, посла Временного правительства. И он явился к Луи Барту, тогдашнему министру иностранных дел, вручать верительные грамоты 8 ноября 1917 года. Я вам хочу сказать, что это относительная неудача. Лучше было быть 8 ноября в Париже, нежели в Петрограде, я бы сказал так. И, собственно говоря, в Париже Маклаков и задержался на последующие 40 лет. Ибо Маклакову было суждено прожить долгую жизнь. Он скончался на 89-м году жизни, в 57-м году, в Швейцарии, куда он поехал лечиться ваннами. У него болели ноги. И он был таким полупризнанным послом до 24-го года, когда Франция признала СССР, а потом был, значит, назначен французским правительством главой офиса по делам русских беженцев при французском министерстве иностранных дел и одновременно был избран эмигрантским, представителем эмигрантских организаций, председателем эмигрантского комитета в Париже. И вот в должности главы офиса там менялись немножко названия, но суть оставалась та же, он и был до конца буквально своих дней.
2: И в этом своем статусе он и вступил в переписку с Марком Александровичем Алдановым.
0: Ну, он вступил в статусе, прежде всего, уже приятеля и товарища по масонской ложе. И Маклаков и Алданов принадлежали к числу, так сказать, отцов-основателей русских масонских лож в Париже и были оба масонами высокого градуса. И хотя первое письмо, по крайней мере, сохранившееся, это письмо Алданова Маклакову 29-го года, в котором он благодарит его за присланный оттиск его, значит, воспоминаний и современных записок, оттиск был послан с надписью, и Маклаков, Алданов, конечно, пишет, что он ничего в этой надписи не понял. Но это рефрен, который будет сопровождать до последних вообще дней. Маклаков знал Алданова. Я не знаю, когда он познакомился с ним лично. Но как литератора он его знал, по крайней мере, с 20-го года. Потому что в своей речи блистательной, произнесенной в Париже в начале 21-го года, «Большевизм и Толстой», Маклаков цитирует книжку Алданова «Ленин». Я думаю, многие слушатели удивятся, что за Ленин такой, да, и которого, так сказать, нет в трудах Алданова, и вот этих вышло, по-моему, по меньшей мере, три собрания сочинений Алданова в постсоветский период. Это биография Ленина, вышедшая в 19-м году в Париже, написанная Алдановым по-французски. Алданова, как и у Маклакова, был прекрасный французский язык, ибо Алданов сын богатых сахарозаводчиков киевских, настоящая фамилия его Ландау, как мы знаем, и Алданов – это анаграмма, псевдоним его настоящей фамилии. Он учился химии, он был, как по его собственному определению, физико-химиком. Он учился в Париже, и он работал, занимался исследованиями до Первой мировой войны в той лаборатории, где работали, скажем, Поль Ланжевен, Пьер и Мария Жалио-Кюри, и Эрен, прошу прощения, Жалио-Кюри, так. Вот такая была среда. Такая среда, и Алданов впоследствии выпустил пару книг, между прочим, по химии. По-французски. Одна вышла в 30-е годы, другая вышла после войны. И когда началась война, Алданов пошел в французское министерство, военное министерство с тем, чтобы его использовали как химика. То никто еще-то не знал, что все-таки химической войны не будет, что немцы так сказать, побояться применить газ. И не потому, что они были такими гуманистами, а потому что в ответ британцы и устами Черчилля обещали сбрасывать, так сказать, химические бомбы на германские города и потравить немцев как крыс. Так, ну, угроза была существенная. Ну, и многие другие вещи были, которых можно было использовать химика. Но Алданов застал такую неразбериху в этом во всем и такое непонимание, что происходит, чего делать, что еще до вот этого крушения Франции он был настроен очень скептически, был уверен, что если что-нибудь начнется всерьез, Франция будет разбита. Повторяю еще раз, я не знаю, когда они познакомились лично, а Алданов появился в Париже в 19 году, и не как писатель, у него были не эстетические расхождения с советской властью, вполне себе политические. Он был член партии, трудовой партии народных социалистов, да? И партия вообще, конечно, была не слишком большая, ну, она была довольно серьезной как-то в России, но в эмиграции, конечно, членов этой партии можно было пересчитать уже в конечном счете по пальцам даже не двух, а одной руки, но, тем не менее, это были люди заметные среди народных социалистов. Был, кроме Алданова, Сергей Мельгунов, а так был Дмитрий Одинец, вот, вернувшийся в СССР. В общем, пути их разошлись довольно далеко. Вот, и Алданов, собственно, как писатель, состоялся в эмиграции. Ну, вот одна из таких первых его заметных книг – это «Ленин», на русском языке не существующий, насколько мне известно. И потом, что нам точно известно, что Алданов и Маклаков каждый четверг встречались за завтраком, завтраки в Париже поздние, у Софьи... Ну,
2: это просто это их название, завтраки, по-нашему, да. Это обеды.
0: Обеды, да.
2: В 12 или в час, скорее.
0: Да, приблизительно так, да. За, так сказать, завтраками у Софьи Григорьевны Пети, жены французского дипломата и политического деятеля, начальника канцелярии президента Мильярана, Эжена Пети, которого называли по-простому Евгений Юльевич, известного русофила. Вот это был такой салон, так, где встречались, в общем-то, люди, причастные к масонству или близкие к тем людям, которые были масонами. Кто встречался, так сказать, вот по четвергам, завтракал, это, кроме Алданова и Маклакова, это Керенский, Зинзинов, Бунин, Набоков во время приездов, так сказать, в Париж, Гучков и некоторые другие видные деятели эмиграции.
2: Фантастическая,
0: да,
2: компания.
0: Да, к сожалению, протоколы не велись. И вот иногда, не доспорив о чем-то или не прояснив своих позиций, они обменивались письмами, еще живя в Париже. Из одного из этих писем и цитата, которая стала заглавием книги «Права человека и империи». «По вашему выражению, — пишет Маклаков Алданову, — права человека и империи» и так далее. А это звучит очень интересно, потому что в этом споре как будто бы Алданов отстаивал права человека, а Маклаков — права империи, права государства. Но на самом деле суть вот в чем была, и это одна из важнейших проблем, которые постоянно волновали Маклакова, которые он с разными корреспондентами обсуждал. Как сочетать права человека и права государства? Вот это антиномия, да? Потому что права человека без ограничений невозможны при существовании государства. А без государства невозможна вообще жизнь, да? Но как должны быть ограждены эти права человека? Вот как, вот где найти эту середину? И еще одна проблема, которая Маклакова сюда волновала, это защита прав меньшинства. Ведь что такое демократия? Он относился к демократии с некоторой подозрительностью. В каком плане? Ну хорошо, вот большинство проголосовало «за». А что с меньшинством? Как учесть права меньшинства? А тем паче, что меньшинство нередко бывало или просто бывало правым, или не в смысле политического спектра, а в смысле правоты. Или же там у меньшинства были какие-то идеи, которые вполне были разумны и конструктивны. Вот эта проблема защиты прав меньшинств, да, это одна из тех проблем, которые волновали всегда Маклакова, и на одной из книг, подаренных ему, не припомню уж кем, была такая надпись «Убежденному защитнику всяких меньшинств», то есть Маклакова. Вот, это одна из тех проблем, которые обсуждались. Но, повторяю, до войны это обычно вот такие письма, в которых обсуждаются проблемы, их немного совсем. Там больше о сборе средств в пользу современных записок или в пользу Мережковского, или в пользу Бунина, что-то в таком духе. Какие-то такие вот деловые вещи есть и по современным политическим событиям, но переписка не слишком интенсивна. Понятно, они живут в одном городе, они общаются, они могут еще поговорить по телефону. Маклаков еще все-таки что-то слышит, потом он теряет слух и он сам писал, превращает в глухого урода, потому что он не слышит, и его силу этого не теряет способность коммуникации вот по телефону, да иногда и на собраниях он не понимает, о чем говорят ораторы. Это была его такая трагедия, тем важнее для него общение в письменном виде, хотя, опять же, если он пишет от руки, то это кошмар для читателя его писем.
2: И доля переписки, разумеется, возрастает после войны.
0: Не просто доля, а практически вся переписка – это послевоенный период. Алданов эмигрирует, бежит в Штаты, он приезжает туда в самом начале 41-го года, и это его взлет. Он был уже очень известным писателем, но, тем не менее, он не занимал в литературной иерархии, так сказать, того места, которое он заслуживал, и которое он считал, что он заслуживает. В том числе речь шла о печатном, о каком-то руководстве печатным органом и так далее. Именно еще едущие, плывя, значит, да, в Нью-Йорк, Алдана уже там думает о газете, он думает о журнале, и такой журнал, как мы знаем, состоялся. Новый журнал, одним из основателей которого был Марк Алданов. И в Америке выходит перевод одного из его романов, который «Начало-конца», который в английском переводе назывался «Пятая печать», «The Fifth Seal», которая была избрана книгой месяца, издана была она у Скрибнера, и была продана, по крайней мере, к 1945 году, 314 тысяч экземпляров. Это был очень большой успех, и это была материальная независимость. Ибо когда Алданов, значит, там вот собирался или только что прибыл в Нью-Йорк, он интересовался у Марка Вишняка, вот которым как бы как-то удачно они, значит, сняли квартиру с женой. Не знает ли он, где можно недорого снять комнату с ванной?
2: А тут появляется бестселлер.
0: А тут появляется бестселлер, да. И они были отрезаны друг от друга во время войны, и вот возобновляется переписка. Точнее, начинается по-настоящему переписка с самого конца 44-го. Это одна записочка по-французски Маклакова, открытка в Нью-Йорк с сообщением о том, в каком состоянии русская миграция находится, кто жив и кто не жив, очень коротко. И потом начинается интенсивнейшая переписка с 45-го года.

0: Я напомню, что на «Волнах Радио Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Переписка мудрецов». О книге «Права человека и империи», вышедшей в московском издательстве «Роспен», мы беседуем с ее составителем, профессором Олегом Будницким.
1: Если коротко обо всем, обсуждается самый горячий вопрос 1945 года, как относиться к советской власти. Особенно после знаменитого, потрясшего всю эмиграцию, визита Маклакова и нескольких других видных эмигрантов в советское посольство 12 февраля 1945 года с предложением примириться. Примириться, потому что советская власть доказала, что она национальная, она одержала победу в войне, вроде бы там идет возрождение церкви и так далее. Погоны произвели на всех, конечно, потрясающее впечатление, восстановление в правах слова офицер и так далее и тому подобное. И надежда на эволюцию власти, а казалось, что вот она, эволюция видна, и на армию. Армия скажет свое слово. Не может же армия, так сказать, допустить, чтобы все было как раньше. Но это были все, как мы знаем теперь, иллюзии. И разошелся Маклаков с советской властью как раз тому самому вопросу о правах человека. О чем он и написал в одной из газет, которая вскоре стала совсем уже просоветской, «Русские новости», возникшие в Париже и претендовавшие на то, что они преемник последних новостей. Но там, кроме логотипа и одной части названия, ничего, конечно, не было общего с прежними знаменитыми последними новостями. И Маклаков там публикует статью «Эмиграция, советской власти эмиграция», в которой как раз выдвигает это условие – права человека, чего не собиралась никак соблюдать советская власть. А вот на эту тему переписка интенсивнейшая и полемика. Алданов никаких иллюзий не строил, но в то же время он считал, что нельзя подвергать остракизму и рвать вот с теми людьми, которые как-то совершили этот жест по отношению к советской власти, потому что мы все-таки не можем влезть в шкуру, да? И Маклаков об этом писал. Вы не представляете себе, что здесь было, и человек, не живший при оккупации и не видевший гнусного, мерзкого коллаборационизма значительной части эмиграции, он не может понять того движения, которое мы, так сказать, сделали, когда мы возлагали надежды на победу Советов по существу, да? И это было спасение. Так что вот об этом разговор. И потом, когда становится понятно, что советская власть никак не эволюционировала, и начинается вот этот мерзкий послевоенный период, мерзкий в плане, я имею в виду, ужесточение режима, преследование мысли какой-либо, да, известное постановление журнала «Звезда Ленинград» и борьба с этим космополитиком, и прочее, прочее, прочее. И начинается холодная война, и, собственно говоря, это переписка эпохи холодной войны. Холодной войны обсуждаются, например, такие вопросы. Как вести себя эмиграцией в случае начала войны между СССР и США? А война вполне может быть ядерной. И Алданов пишет Маклакову, как физико-химик, я понимаю, к чему это приведет. Как вести себя в том случае, если Советы начнут наступление в Европу?
0: Как же они отвечают на эти вопросы?
1: Как они отвечают? На самом деле, они не могут найти правильного ответа. И тот, и другой принципиальные противники войны, ибо понимают, что от России просто может не то чтобы ничего не остаться, но она понесет такие потери человеческие и просто, не говоря уже о материальных и просто уничтожении близких и любимых ими городов, что делать, да? Вот они все время спорят о позиции Керенского. Он на самом деле признает войну или не признает? Ведь эмигрантские организации, которые стали ревитализироваться, стали, так сказать, вот, получили новый импульс. Во-первых, появилась вторая волна. Как бы молодые люди, которые были готовы бороться с советской властью, и часть из них власовцы бывшие. Как к ним относиться? Это был серьезнейший вопрос. Да? Алданов был абсолютно непримирив. Маклаков считал, что надо все-таки дифференцированно к ним относиться. И вот шанс этих эмигрантов, он в чем? В войне, да? И совершенно принципиальное отношение к тому, что как себя вести в случае этого мирового конфликта, но до чего они могли, так сказать, договориться, это молчание. Молчание. Мы не можем поддерживать войну, и мы не можем призывать к защите Советов. Значит, молчание. Ничего другого. они придумать не смогли по существу. Все остальное были, в общем, оттенки.
0: Интересно, а вопросы искусства, литературы обсуждаются? Я имею в виду даже не мирового, даже, может быть, не советского, а эмигрантского. Чувствуют ли они себя по-прежнему эмигрантами, теми довоенными эмигрантами, для которых унесенная творческая свобода была все-таки, я не знаю, одним из немногих спасений душевных?
1: Еще как. Еще как. Там обсуждаются, и там масса сведений о Бунине, конечно же. И просто это вот такие... Алданов, близкий друг Бунина, и, наверное, самый один из ближайших его друзей. И, кстати, Маклаков и Алданов, они были очень близкими друзьями. После войны они делились друг с другом. Я даже думал, публиковать это или нет, потому что решил публиковать буду все. Болезнями, и вообще всем-всем-всем, буквально всем-всем-всем. И эта переписка необыкновенно интенсивная. Ну, что сказать, 1143 страницы в этой книжке. Так, значит, ну, там, конечно, и вступительная статья, большие комментарии, но львиная доля, конечно же, сами тексты. Конечно, там масса сведений о писателях, о их житье, бытие. Конечно, Бунин, конечно, Набоков и многие другие, в том числе всякие разные, вроде там Бурова, скажем, да, любопытные вещи. Конечно, обсуждение литературных произведений, алдановских, и вообще в жанре исторического романа, там необыкновенно интересные строки, написанные как Алдановым, так и Маклаковым. Истоки очень там подробно обсуждаются.
0: Алдановский роман,
1: да, такой монументальный, да. «Ульмская ночь» Алданова. Потом очень интересное взаимоотношение с издательством этим, издательством имени Чехова, чудом вдруг возникшее и наиздававшее множество всего. Алданов же был его литературным консультантом, по существу, да. И о том, как Маклаков пишет свои воспоминания, обсуждение этих воспоминаний, очень интересно. Так же, как вообще процессы издательские, издание, история с изданием «Второй думы» Маклакова, вот написанной в деревне у Бориса Нольде, обсуждение маклаковского сборника «Речи» в 49-м году, вышедшее в Париже к его 80-летнему юбилею. Блистательный, очень интересный сборник. И единственное собрание речей Маклакова, лучшего российского оратора. Там есть и речи, и есть некоторые там очерки о Толстом и прочем. Там очень интересные рассуждения и обсуждения Толстого как человека, толстовского учения, конечно, толстовской прозы. Как я уже говорил, там есть сведения о Чехове и о многих-многих других. Переписка очень густо населена людьми разными. Там одни из самых, если говорить о политических фигурах, то я уже говорил, Керенский, это просто одна из самых часто там упоминаемых фигур, и встречи, и формальные, и неформальные разговоры, и политические позиции, различные мигрантские организации самого разного толка, Лига борьбы за народную свободу, Союз борьбы за освобождение народа, и много-много чего другого. Практически нет мигрантской организации, которая бы там как-то не обсуждалась, а оба они обладали такой инсайдерской информацией, не входя ни в одну из этих организаций, тем не менее, они очень много знали о всяких там съездах, решениях, о проблеме сепаратизма, о проблеме единства или распада России. Надо сказать, то, что случилось с СССР, было бы обоими воспринято как кошмар. Они, конечно, были вот такими великодержавниками, бесспорно. Так? Очень насыщенная в этом плане переписка. Проблема коллаборационизма. Чрезвычайно интересно. Французского коллаборационизма, очень подробно обсуждавшаяся ими. И роли личности Петена, так, маршала Петена. И у русских коллаборантов тоже очень любопытно. Очень любопытно, ведь они общались с кем из этих людей. В общем, о том, что происходит в СССР, чрезвычайно любопытные наблюдения о том, что будет после Сталина. Они же дождались, Сталин умер. Да, значит,
0: вот это очень интересно, этот аспект. Насколько правительские способности того и другого корреспондента оказались мощными, адекватными, интересными?
1: Но вы знаете, я уж не припомню деталей, а в каких-то мелких деталях они, конечно, вряд ли что-то могли предвидеть, и мы же знаем, да, определение кремлевской политики, что это борьба бульдогов под ковром. Так, но то, что вообще случится, они хорошо понимали. Маклаков это яснее сформулировал даже не в переписке с Алдановым, а переписке с Борисом Бахметьевым, мною ранее опубликованной.
0: В трех томах.
1: Да, да. И он там просто описал, как будет происходить разложение большевизма. Он описал это именно так, как это случилось. Но это произошло не через там 10 или 15 там, лет, а это произошло через 70 лет после того, как Маклаков вот это вот пророчил. Начало 20-х он показывает, как большевики будут перерождаться, как будет происходить такая нормализация большевизма, его, так сказать, термидоризация, обружевазия, если угодно, и как будет происходить вот это вот самое разложение, распад и превращение во что-то другое. Маклаков был сторонником эволюции, он не любил революции никаких и полагал, что революция – это зло, что чистая правда. Так революции пожирают и своих детей, и революции разрушают много чего. И хотя из некоторых революций вырастает новое общество, новый мир, и в конечном счете революции некоторые являются локомотивами истории, да, и, так сказать, двигателями прогресса, но цена, которую платит поколение, которое живет во время революции, оказывается очень часто чрезвычайно высокой или просто неприемлемой, ибо после революции ничего не остается от того, за что как будто бы боролись.
0: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня выходу в московском издательстве «Роспен» книги в 1144 страницы толщиной, переписки двух столпов русской эмиграции Василия Алексеевича Маклакова и Марка Александровича Алданова. Том входит в серию «Сокровища Гуверовской башни». Книгу составил и подготовил профессор Олег Будницкий. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
7: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
8: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
9: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
10: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
11: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
12: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
13: Привет, это Полина Галуева.
14: И Виктор Кульганик.
13: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
14: И, конечно же, гражданина.
15: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
13: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
16: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
14: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
13: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
15: Говорят, что где-то есть острова.
13: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
17: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
13: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
14: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
16: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
14: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
18: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
13: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
14: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
19: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
14: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
20: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
14: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
18: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
14: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
21: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
14: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
21: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
22: Ах, то
1: папе у ее дач павшими, а что папиха Луи секретаршами, а что папе у ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую.
2: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у Пайки Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
13: А из чего будет состоять наш подкаст?
14: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
22: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
13: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 17 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Собирается ли российская армия с наступлением холодов вновь прибегать к массированным моторизованным штурмам позиций ВСУ в Донбассе? Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила инициированный Линдси Грэмом законопроект об адских санкциях против России и Ирана. Форум «Свободной России» призывает россиян бойкотировать выборы всех уровней. Также сегодня.
1: Решение судей произвело прям-таки ошеломительное воздействие на косовскую общественность.
0: В Косове с возмущением отреагировали на приговор 25 лет лишения свободы, вынесенный его бывшему президенту Хашиму Тачи по обвинению в военных преступлениях. Генеральный штаб ВСУ сообщает о постоянных штурмах российскими войсками позиций украинской армии на Добропольском направлении в Донбассе. Российская армия планировала охватить свободную часть Донбасса с юга со стороны Доброполья и с севера со стороны Лимана. На Лиманском фронте этот план, судя по всему, проваливается в результате начала операции ВСУ «Вивальди», проведение которой генштаб украинской армии вчера наконец подтвердил. Можно ли ожидать, что с наступлением осенних холодов на Добропольском направлении российские войска откажутся хотя бы частично от тактики инфильтрации и вновь попытаются применять бронетехнику? Вот как на этот вопрос отвечает украинский военный аналитик, ветеран войны с Россией Алексей Гетьман.
2: Уже в этом году они пробовали и скоростные какие-то на Доброполье прорываться там мотоциклами, багами, и сосчитать тяжелую технику и легкую технику скоростную. Пока что это не приводит к каким-то результатам. Ну, давайте просто не углубляться в какие-то военную терминологию, в какую-то военную науку, а просто для понимания. Но если ты идешь пешком, то за тобой должно что-то ехать, которое будет вести тебе боеприпасы. Ну, сколько ты на себя можно весить магазинов? Ну, боекомплект — 30 магазинов. Ну, сколько еще? Плюс гранаты, плюс то, что на тебе должно быть, там, аптечка, бронежилет. Ну, ты просто... Это то, что сейчас на современном солдате по весу суммарно больше, чем в доспехе рыцаря. Ну, давайте представим средневекового рыцаря, чтобы он так бегал быстро с этим мечом в своих доспехах. Ну, то же самое современный пехотинец. Поэтому без техники очевидно. Ну, хорошо, даже нагрузился, какой-то шаг пошел, ну, прошел он там, ну, 5 километров. Дальше закончился боекомплект. Что он делал? Должна какая-то техника или кто-то должен ползти за ним? Только техника, только скоростная техника и в достаточно серьезном количестве может помочь, ну, продвинуться на какое-то более-менее серьезное расстояние. Все остальное — это метры, максимум километры. Поэтому все россияне планы там 31 декабря, потом 31 марта, ну, это они, ну, сами себе пусть там рассказывают друг другу на всех этих их эфирах. Ну, они таким образом как-то подогревают себя, там, самоуспокаиваются, верят в то, что они там какие-то непобедимые. Ну, 5 лет скоро будет, как идет война, и толку никакого результата они из того, что они планировали. Какой-то результат у них, очевидно, есть, особенно который был в начале 22 года. Но сейчас, еще раз, по итогам 26 года, количество территории, которую россиянам удалось оккупировать, их потерять, то есть так и выходит. То есть успехи россиян на 26 год, кроме потерь 1,5 миллиона суммарных, равны нулю. 0 квадратных километров. Так о чем мы тогда говорим? Про какой успех? Еще раз. 0 квадратных километров по итогам 26 года захвачено. Дополнительно к тому, что было к концу 25 года. Это успех или не успех? Ну, знаете, если руководство военно-политическое анонсирует очень мощную, такую самую потужную в мире наступательную операцию, и по результатам годичного цикла этой операции 0 квадратных километров захвачено, то это успех или нет? Ну, вопрос риторический.
0: Это было мнение украинского военного аналитика Алексея Гетьмана в фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии». Время свободы. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о масштабных санкциях против России, который ранее продвигал умерший в июле этого года сенатор-республиканец Линдси Грэм. За него проголосовали 262 конгрессмена, в том числе около 60 демократов, против 159. Вот что от имени поддержавших законопроект демократов и республиканцев заявил конгрессмен Майкл Маккол. Этот законопроект парализует российскую военную машину и, наконец, заставит Путина сесть за стол переговоров. Он гарантирует, что противники Америки, не только Россия, но и Китай и Иран, пострадают за свою скоординированную кампанию агрессии. Линдси понимал эти угрозы. У него хватило смелости встать и противостоять им, независимо от политических издержек и направление ветра. Он понимал, что это моральный вопрос, требующий морального мужества. На своей последней пресс-конференции он сказал: «Я никогда не был так оптимистичен, как сегодня, в том, что у нас есть формула для прекращения этой войны». Это был член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Маккол. В августе законопроект об адских санкциях против России и Ирана уже одобрил Сенат 86 голосами против 11. Поскольку Палата представителей приняла ту же версию документа, теперь он может быть направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Его администрация участвовала в подготовке последней редакции законопроекта. Он дает право Белому дому вводить санкции против высшего руководства России, российских бизнесменов и членов их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов российского так называемого «теневого флота». Одно из ключевых положений законопроекта дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из 5 стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. Список государств в законе не приводится, однако среди крупнейших покупателей российских энергоносителей, безусловно, есть Китай и Индия. При этом американский президент получает широкие полномочия предоставлять отсрочки и исключения при введении санкций против этих стран. Вы слушаете «Время свободы». Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский механизм экстренного реагирования на гибридные угрозы, аналогичной статье 4 Североатлантического договора. Об этом фон дер Ляйен заявила, выступая в Европарламенте с ежегодным обращением о положении дел в Европейском Союзе. Статья 4 договора НАТО позволяет любой стране Союза потребовать консультации с союзниками, если она считает, что ее безопасность, территориальная целостность или независимость находятся под угрозой. Фон дер Ляйен заявила о неизменности поддержки Европейским Союзом Украины и о гибридных угрозах Европе со стороны России.
3: Мы будем поддерживать Украину сильнее, чем когда-либо в течение этой самой суровой зимы за время войны. Вместе с нашими партнерами мы предоставим гуманитарную помощь и укрепим систему энерго- и теплоснабжения Украины. Мы усилим ПВО Украины. На прошлой неделе мы впервые одобрили закупку американских ракет-перехватчиков для систем «Патриот». Теперь они должны быть доставлены в срочном порядке. Гибридные угрозы, с которыми сталкивается Европа, становятся все менее гибридными и все меньше остаются просто угрозами. Кибератаки, саботаж, поджоги, вторжение беспилотников – они усиливаются с каждым днем. Поэтому по мере роста уровня угрозы должна расти и готовность Европы.
0: Это был фрагмент ежегодного обращения о положении дел в Европейском Союзе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. А Министерство юстиции США опубликовало рассекреченные обвинения против 5 человек, включая 2 граждан России, которые, как утверждается, по заданию российских спецслужб, готовили убийства и диверсии по всему миру, включая Соединенные Штаты. Об этом сообщил генеральный прокурор США, он же глава Министерства юстиции, Тодд Бланш, на специальной пресс-конференции в Белом доме.
4: Буквально сегодня в Южном округе Нью-Йорка было обнародовано обвинительное заключение против нескольких граждан России. Согласно обвинению, с 2024 года эти лица, работавшие на российские спецслужбы, занимались финансированием терроризма и вступили в сговор с целью организации заказных убийств по всему миру. В частности, речь идет о попытке убийства российского диссидента, который, как они полагали, находился в Вашингтоне.
0: Заявление генерального прокурора США Тодда Бланша. Как говорится в рассекреченных документах, обвиняемые, среди которых бывший полковник российских спецслужб и его сын, офицер ФСБ, входили в состав сети RIS, которая с 2024 года платила или пыталась платить гражданам США и других стран за слежку, совершение убийств противников российских властей, а также за диверсии против гражданской и военной инфраструктуры в европейских странах, поддерживающих Украину. Обвиняемые остаются на свободе. Помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг заявил, что эти люди действовали по указанию Кремля, все 5 обвиняются в участии в сговоре с целью финансирования терроризма. Вы слушаете «Время свободы». Президент России Владимир Путин накануне единого дня голосования в России, который вообще-то продлится три дня, с 18 по 20 сентября, выступил с обращением, в котором заявил, что участие в выборах станет демонстрацией поддержки специальной военной операции. Так Путин по-прежнему называет войну против Украины.
5: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине. Что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
0: Это был президент России Владимир Путин. По итогам предстоящих выборов в Государственную Думу депутатами нового созыва могут оказаться около 100 участников войны в Украине. Вчера я рассказывал о том, как «Яблоко», единственная партия в России, выступающая за прекращение там боевых действий, раскритиковала предложение оппозиционных политиков Максима Каца и Юлии Навальной по партийным спискам голосовать за любую партию, кроме партии «Единая Россия», а по одномандатным округам – за рекомендованного ими кандидата. «Яблоко», регистрация федерального списка которого была отменена, но несколько одномандатников все-таки баллотируются, предлагает либо голосовать только за ее представителей, либо просто портить бюллетени. Еще одно российское оппозиционное объединение «Форум Свободной России» считает единственно правильным решением полный бойкот голосования. Вот что говорит один из лидеров форума Гарри Каспаров.
6: Антивоенная позиция, в принципе, это абсурд. Она должна быть жестко антипутинской. В этой истории компромисса быть не может. Это война, в которой есть только два результата. Победа Путина или его поражение. Любая попытка найти вот какой-то вариант промежуточный, она в итоге делает тебя союзником Путина. В это входит также вот попытка найти вариант, как бы нам проголосовать правильно. Никак. Потому что любое участие в выборном процессе, который проводит нелегитимная фашистская власть, является оказанием ей помощи. Нет никакого варианта. Вот все эти там, эти разглагольства, умствования там, Кац, я проголосую за новых людей. Ну так, там, у них только там 2 или 3 человека воевали в СВО. В их программе нет ни одного слова про войну. Это кремлевские марионетки. Это на самом деле процесс, который призван легитимизировать власть. Поэтому участие в нем – это попытка подыграть власти. Попытка, значит, как бы найти свое место вот в мире, в котором как бы вот есть черное и белое. Вот они пытаются все-таки найти какое-то, знаешь, вот я говорю, промежуточное место.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 17 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, где в октябре пройдут парламентские выборы, заявил, что внес в Кнессет 2 законопроекта, предусматривающих лишение израильского гражданства и огромные штрафы за клевету на солдат израильской армии. В качестве поводов для этого шага Нетаньяху назвал заявление одного из лидеров израильской оппозиции, бывшего начальника генерального штаба Цахал Яира Галана, утечку в прошлом году видео с издевательствами над палестинскими заключенными в Израиле, тюрьмах, ответственность за которую взяла на себя теперь уже бывший главный военный прокурор Израиля Ифа Тамер Ярушалми, а также показанный на Каннском кинофестивале документальный фильм под названием «Назов», в котором, как утверждают его авторы Юваль Абрахам и Рахель Шор, израильские военнослужащие рассказывают о том, как при авиаударах по Газе рассчитывались так называемые сопутствующие жертвы среди мирного населения и об использовании искусственного интеллекта при выборе целей для ударов. Лица военнослужащих скрыты, голоса изменены, имена их не называются. Фильм получил специальный приз фестиваля в Каннах и вызвал огромный общественный резонанс. А вот что заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
7: Мы все шокированы 3 случаями, которые нанесли огромный ущерб государству Израиль и военнослужащим армии Израиля. Первый – это заявление Яира Галана о том, что солдаты Цахал якобы убивают младенцев ради хобби. Второй – это фейковый фильм, в котором израильские солдаты представлены как насильники. И третий случай – это недавно появившийся фильм «Наза», который изображает солдат и офицеров Цахал военными преступниками. Пора разобраться с этим. Прямо сейчас я собираюсь внести от имени правительства 2 законопроекта. Первый – лишать гражданства тех, кто возводит клевету на солдата армии Израиля. И второй – ударить по их карману и увеличить в 20 раз сумму, которую можно будет через суд взыскать с клеветников. Ударить и по их карману, и по гражданству, потому что им не место среди нас. И еще я ожидаю от всех фракций Кнессета, которые заявляют о поддержке сионистской идеи, поддержки и этих двух законопроектов. Это был премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Цахал ранее выступил с официальным опровержением ряда утверждений, сделанных участниками фильма «НАЗА». В армии заявляют, что некоторые анонимные собеседники авторов фильма рассуждают о государственной и военной стратегии, доступ к информации о которой военнослужащие указанного в фильме уровня иметь просто не могли. Цахал также указал на описанные в фильме эпизоды, которым предполагаемые сотрудники военной разведки тоже не могли иметь никакого отношения. Вы слушаете «Время свободы». В Косове крайне негативно был воспринят приговор 25 лет лишения свободы, который базирующийся в Гааге специальный трибунал по военным преступлениям в Косове вынес бывшему командующему армией освобождения Косово, бывшему президенту частично признанной республики Косово Хашиму Тачи. Тачи признан виновным в военных преступлениях. Вместе с ним и длительным сроком от 13 до 25 лет были приговорены бывшие спикеры косовского парламента Кадри Весели и Якуб Красничи, а также бывший депутат парламента Косово Реджеп Селими. Приговор Хашиму Тачи, который еще в 2020 году после предъявления обвинений добровольно ушел с поста президента и сдался трибуналу, и реакцию на этот приговор я попросил прокомментировать специалиста по странам бывшей Югославии, автора книг по истории и политике Балканского региона Андрея Шарова.
1: Этого приговора ждали с нетерпением и с надеждой. По Приштине, это столица Косово, были расставлены большие телеэкраны, люди в прямом эфире наблюдали за вынесением приговора. У здания специального суда в Гааге собралась толпа косовских албанцев. Решение судьи произвело прям-таки ошеломительное воздействие на косовскую общественность. Фактически все политические деятели косовские выступили с резкой критикой разной степени патриотизма. Парламент обсуждает вопрос о закрытии этого специального суда. Дело в том, что этот судебный орган, у него такой специальный характер, он был организован в сотрудничестве с Европейским Союзом. Это официальная часть косовской юридической системы, как бы вынесенная за границу, в Гаагу, на деньги Европейского Союза, который вообще обеспечивает функционирование беспристрастной судебной системы в Косове. Там работают западные судьи, приговор выносил американец, в судебной коллегии француз и ирландец. Конечно, это решение было крайне неожиданным и воспринято как большое ущемление для национальной гордости. И дело в том, что вообще косовская идентичность, она во многом выстроена на борьбе против Сербии, на вот этой войне конца 90-х годов, которые они считают освободительной. Косовская освободительная армия – это в глазах косоваров легендарная организация, и поэтому столь жесткий приговор, конечно, воспринимается как оскорбление.
7: Обвинения очень серьезные в убийстве десятков людей, почти 100 человек. Что это за люди? Почему настолько серьезные одному человеку предъявленные обвинения?
1: Ну, обвинения серьезные, потому что преступления серьезные. Я смотрел только часть материалов этого суда. Отличие суда над Хашимом Тачи и его товарищами, там еще три высокопоставленных командира Косовской освободительной армии на скамье подсудимых, от других процессов по бывшей Югославии, в общем, заключается в том, что большинство жертв – это не представители другой этнической группы. То есть там есть и сербы, и ромы, но прежде всего это косовские албанцы, которые в конце 90-х годов выступали за сотрудничество или за большее сотрудничество, или против вооруженной борьбы с Сербией, или участвовали в югославских сербских органах власти. В то время, во второй половине 90-х годов, в косовском политическом движении было два направления. Одно представлял Демократический союз Косово во главе с писателем довольно неплохим Ибрагимом Руговой. Они выступали за какие-то формы диалога и в этом диалоге участвовали. Но и вследствие репрессивной сербской политики верх в косовском обществе стала брать другая, более радикальная направление. Результатом стало формирование в середине 90-х годов Косовской освободительной армии, которая действовала поначалу как такая партизанская подрывная организация. Они устраивали диверсии против сербской полиции и югославской армии. И, в частности, жертвами их становились и косовские албанцы, которые сотрудничали обучили или находились на каких-то государственных или бюджетных даже должностях. По мере того, как это движение набирало силу, у Курской освободительной армии появились

0: распространенный вот для этих югославских процессов бывших, это очень распространенная точка обвинения. В определенной степени, а может быть даже в большой степени, сейчас приходится признать, что Тача и Косовская освободительная армия стали жертвами собственной стратегии, потому что, когда была война, они всеми силами пытались доказать, что они не какой-то там сброд крестьянский, который там воюет неорганизованно, а что они представляют собой хорошо организованную, дисциплинированную армию, которая борется за независимость государства и контролирует ситуацию. Кроме того, ветераны Косовской войны написали огромное количество книг, которые очень подробно рассказали, как все это было. И там, конечно, вот эта гордость за рожденную народную партизанскую армию, она, как говорится, проходит красной нитью. А сейчас им, собственно, выкатили обвинение, ну, раз вы знали, и раз у вас была организационная структура, то вы, как командиры, несете ответственность за убийство этих людей. И интересно, что стратегия защиты как раз заключалась в том теперь, что мы ничего не знали, что был хаос, что мы не контролировали эти вот группы непонятных, так сказать, крестьян с оружием в руках. Но нашлось достаточно доказательств того, что эти преступления были совершены, и эти четверо подсудимых несут ответственность, общую ответственность или личную ответственность за то, что происходило тогда в Косове. Кроме того, тогда было очень популярно, это немножко похоже вот на чеченские войны в России, потому что там бригадный генерал, там третья оперативная зона в Дренице. Это все было вот такие громкие названия. Я помню, я вскоре после конфликта я приехал в Приштину и в гостиницу, где жили все журналисты, там подходит какая-то сомнительная личность и говорит, всего за $400 интервью с командиром Косовской освободительной армии. Я не ходил, конечно, но понятно, там приходит перепоясанный пулеметными лентами человек в берете и, значит, рассказывает о том, какой он партизанский командир.
1: Ну, получается, что Тача сейчас кусает локти, что он пошел вот на такой благородный жест и сдался?
0: Понятно, что сдался он добровольно под сильным давлением, поскольку если Косово хочет быть независимым государством и объявляет себя молодой демократией, то оно должно жить по демократическим законам. Оказалось, однако, что за независимость Косово, которая не признана еще большой частью международного сообщества, было заплачено большой ценой, были совершены преступления, кто-то должен нести за это ответственность. Конечно, сейчас у него будет ореол мученика, и косовары будут добиваться освобождения его тем или иным способом. Понятно, что будет подана апелляция. Понятно, что все это происходит в крайне такой воспаленной политической атмосфере, и разные политические неформальные договоренности там как бы возможны. В истории Международного трибунала по бывшей Югославии были случаи, когда люди, получавшие серьезные сроки, потом были освобождены, потому что какой-нибудь вот ключевой нижний кирпич из здания обвинения оказывался трухлявым. Чаще сейчас западных аналитиков, мнения которых я читал, как, собственно говоря, и мои косовские коллеги, с которыми я общаюсь в эти дни, они считают, что приговор может быть скорректирован определенным образом, что он просидит там в общей сложности там 10-12 лет и может выйти на свободу раньше, чем положено ему вот этот вот полный срок. Но мы это посмотрим. Но я полагаю, что политическая карьера Тача на этом все-таки закончится. Хотя если он через X лет выйдет с таким опытом, то внутри Косово, если там не изменится политическое настроение, ничто не помешает ему продолжить политическую карьеру.
1: Моим собеседником был специалист по странам бывшей Югославии, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Ну и в заключение, как всегда, по четвергам рубрика «Новости высоких технологий». Серия крупных утечек баз данных в последние месяцы показала, что снятые когда-то копии наших документов, паспортов, водительских удостоверений оказываются часто в распоряжении компаний, о существовании которых мы иногда даже не знаем. Тему продолжает директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европы» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес.
2: Я хотел бы начать с вопроса. Сколько раз за последний год у вас фотографировали или сканировали документ? При заселении в отель, при аренде машины, при покупке сим-карты, подтверждении возраста. Наверняка вы не вспомните. А ведь эти копии могут храниться где-то до сих пор. В начале сентября американская компания ID.Scan сообщила, что посторонний мог получить доступ к данным клиентов в ее облачной системе и скопировать их. ID.Scan занимается вполне будничной вещью, проверяет документы и подтверждает личности для тысяч компаний. Историю эту обнаружил журналист по кибербезопасности Брайан Крепс. Он нашел в Даркнете сервис, владельцы которого утверждали, что располагают более чем 153 миллионами записей водительских удостоверений из США и Канады, а еще миллионами других удостоверений. Сама ID.Scan эту цифру не подтверждала. Но Крепс решил проверить базу и сначала нашел там собственные водительские права, а потом и права

0: своей матери. И вот что здесь интересно. Пароль можно поменять за минуту, паспорт можно перевыпустить, но вот дату рождения и биометрию кнопкой «Ресет» не сбросишь. Конечно, проблема с утечкой данных не только американская. Компания Revolut подтвердила необычную утечку. Ее системы никто не взламывал. Мошенники отправили запрос на данные клиентов с настоящего домена государственного ведомства. Вот только почтовый аккаунт внутри этого домена оказался несанкционированным. Revolut принял запрос за настоящий и передал информацию. В результате пострадало несколько сотен клиентов. Немного, конечно, на фоне миллионов пользователей Revolut, но состав данных впечатляет. Имена, даты рождения, адреса, копии паспортов, водительских прав. В некоторых случаях даже селфи для проверки личности, банковские выписки и история операций. То есть никакого взлома в привычном смысле слова и не было. Достаточно оказалось убедительного запроса, пришедшего с адреса, откуда обычно приходили запросы государственного ведомства. В июне была история с ирландской компанией Cannabis Club Systems, хранившей документы посетителей каннабис-клубов, главным образом испанских, по обычным публичным адресам в интернете. То есть, зная формат ссылки, можно было открыть чужой паспорт вообще без пароля. В том же июне в Техасе через частного подрядчика взломали государственное ведомство, которое выдает лицензии на охоту и рыбалку. Наружу могли утечь данные более 3 миллионов человек, включая данные водительских удостоверений и номера паспортов. А месяцем раньше частный сайт под названием UK Visa Portal, не связанный с британским правительством, точно так же оставил доступными не менее 100 тысяч паспортов и селфи. Системы утечек данных различные. Иногда действительно происходит взлом. Иногда достаточно неправильно настроены ссылки. Иногда работает социальная инженерия. Но снова и снова мы видим слабое место. Посредник. Вы показываете документ отелю, прокату автомобилей, клубу или государственному сервису. А копия документов в итоге оказывается у компании, название которой вы, скорее всего, даже и не слышали. На этом фоне Евросоюз, внедряя проверку возраста в интернете, пытается решить именно эту проблему. Сайт или сервис вообще не должен видеть ваш паспорт. Он должен получить только ответ, этому человеку больше 18 или нет. Без имени, даты рождения и номера документа. Но что же нам со всем этим делать? Возможностей на самом деле немного. Но можно хотя бы в конкретных ситуациях спрашивать, нужна ли именно копия паспорта или достаточно простой проверки. По возможности пользоваться официальными сервисами, а не неизвестными посредниками. И, конечно, обращать внимание на неожиданные уведомления о новых счетах, кредитах или попытках подтвердить вашу личность. Потому что паспорт, конечно, все еще ваш. А вот контроль над всеми его копиями, увы, нет.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» для подкаста «Время свободы» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах, они называются «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди, иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это подготовка к выборам в России и нашумевший агитационный ролик, в котором принял участие известный хоккеист Александр Овечкин. 18 сентября в России начинается трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу. В воскресенье 20 сентября пройдет основной день голосования. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов, а одновременно в десятках регионов проходят выборы губернаторов и местных парламентов. Это первые выборы Госдумы после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Все выглядит как обычная избирательная кампания. Партии, кандидаты, агитация, участки и электронное голосование. За исключением реальной политической конкуренции. Associated Press отмечает, что представленные в федеральном бюллетене партии не предлагают принципиальные альтернативы политическому курсу Владимира Путина, в том числе и в отношении войны. Главная парламентская сила партии власти «Единая Россия» идет на выборы в условиях, когда большинство заметных антивоенных политиков находится в эмиграции, заключении или недопущены к участию в выборах. Наверное, самая показательная история этой кампании – «Яблоко». Партия выступала против войны и первоначально была зарегистрирована на выборах. Однако 10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка «Яблоко». Среди оснований суд назвал нарушение правил финансирования кампании и законодательства об интеллектуальной собственности. 17 августа апелляция «Яблока» была отклонена. В результате единственная партия, которая в ходе кампании открыто позиционировала себя как антивоенная, исчезла из федерального бюллетеня. При этом часть оппозиции все равно призывает россиян участвовать в голосовании. Команда Юлии Навальной и Максим Кац возродили стратегию умного голосования, которую создал Алексей Навальный. Смысл прежний – не искать идеального кандидата, а в каждом одномандатном округе поддержать того, кто, по расчетам авторов стратегии, способен собрать больше всех голосов против кандидата от «Единой России». После снятия «Яблока» команда Навальный также призвала при голосовании по партийным спискам отдавать голос за любую партию, кроме «Единой России». В соцсетях главный вопрос уже не столько, кто победит, сколько зачем вообще участвовать в этой процедуре, результат которой, по мнению критиков российской политической системы, не предполагает реальной смены власти. С одной стороны, это возможность хотя бы зафиксировать несогласие и усложнить задачу властям. С другой – бессмысленное участие в политическом ритуале, который лишь имитирует демократическую процедуру. В общем, главный вопрос остается тем же самым. Имеет ли эта галочка сегодня вообще хоть какой-то политический смысл? Геннадий Гудков предлагает не обращать внимания на этот спектакль.
5: Расслабьтесь и забудьте про фальшивые и преступные выборы. Их нет, а через две недели о них вообще все забудут. Только один кровавый старец в бункере долго будет тыкать всем этой фальшивой бумажкой, якобы доказывающей, что народ все еще любит его за все его преступления и даже готов пожертвовать своей жизнью ради его безумных авантюр. Это не ваш день. Не ведитесь на фальшак. Просто займитесь в это время своими делами, семьей, наведите порядок в столе, шкафу, комнате, позвоните друзьям и любимым. Сделайте то, что давно откладывали на потом. Это, в кавычках, событие не для вас. Это не ваш спектакль. И сценарий, и развязка уже давно написаны в Кремле для лживых и продажных тиков и циков. А вы просто берегите себя и силы для другого спектакля, где вы будете не жалкими статистами, а значимыми персонажами и, может, даже героями. Ждать уже недолго.
4: Владимир Кармурза предлагает испортить бюллетень и тем самым выразить антивоенную позицию.
6: Миф о всенародной поддержке войны в Украине, усиленно тиражировавшийся с одной стороны Кремлем, а с другой частью зарубежной оппозиции, рассыпался в прах. Говорить можно все, что угодно, но дела всегда громче слов, и тотальное снятие списков и кандидатов «Яблока» с выборов всех уровней стало лучшим подтверждением того, что в России есть миллионы людей, которые никогда не хотели начинать эту войну и которые хотят закончить ее прямо сегодня. А потому никакие фальсификации не смогли бы скрыть массовую поддержку антивоенной партии. Для меня смыслом участия в заведомо нечестных и несвободных выборах было именно выражение антивоенной позиции. После снятия «Яблока» единственный способ сделать это в федеральном бюллетене – это перечеркнуть все 10 кремлевских партий, единодушно поддерживающих войну и репрессии. Именно это я и сделаю в следующее воскресенье.
4: Яков Овчинников об иллюзиях российской оппозиции.
7: Наиболее отвратительно то, что, начиная с 2014 года, российская оппозиция должна была признать выборы в России нелегитимными. Но и сегодня безумцы активно зазывают участвовать в этом беззаконии под предлогом как можно больнее насолить режиму Путина, словно их действия способны причинить ущерб преступной власти. Яшин, Навальный и прочие тешат себя иллюзиями, либо не осознавая, либо изображая непонимание, что их стратегия стоит огромных жертв и цена будет только возрастать.
8: Илья Яшин собирается организовать в Ереване антивоенную очередь к российскому посольству.
6: В воскресенье 20 сентября в России голосование. В этот день я буду в Ереване и ровно в 12:00 приду к избирательному участку в российском посольстве. Мы с вами образуем большую антивоенную очередь, чтобы продемонстрировать свое несогласие с войной и диктатурой. И такие очереди в полдень должны выстроиться и в России, и по всему миру. Почему это важно? Потому что Путин с помощью выборов хочет показать единство вождя и нации, чтобы и дальше продолжать войну. А наша с вами задача в том, чтобы выразить протест и сделать наше несогласие видимым. Голосовать в полдень законно. За это не оштрафуют и не посадят. Но все будут знать и понимать, что значат эти очереди, а противники войны смогут убедиться, как на самом деле нас много.
8: Андрей Григорьев пишет о бессмысленном копировании западных практик российской оппозиции.
5: Одна из ключевых проблем российской оппозиции – карго-культ. Тупое и механическое перенесение практик и решений из мира западных демократий на суровую имперскую почву. Бессистемно, копируя исключительно внешние признаки и неизменно спуская суть в унитаз. Если в мире западных демократий власть меняется на выборах, то и Росоппозиция будет до морковки на заговине ходить на выборы, не понимая, что поставить галочку в бюллетене и сунуть его в урну – простейшее из действий, коему можно обучить даже обезьяну. Эту галочку важно защитить. И вот тут встает проблема. С Яшиным та же история. Он дитя этого российского карго-культа. Копирует внешние признаки, хватаясь за поверхностное, не понимая и даже не пытаясь постичь сути всего механизма. Стоит ли удивляться, что, запуская реалити-шоу с собой и любимым в главной роли, Яшин снова не понял, как это работает на Западе.
8: Политолог Александр Морозов считает, что институты путинской России мертвы.
7: Вот передо мной список топ-100 российских политических институций. Я задаюсь вопросом. Те, кто придет после путинизма, они захотят себя видеть в преемственности к любому из этих институтов? Госдума, Совет Федерации, ЦИК, Общественная палата, Фонд «Русский мир», Россотрудничество, Военно-историческое общество и т.д. и т.д. Все 100. Ответ – нет. Потому что это институты, которые сами себя предали, полностью деградировали, и все топ-100 обслуживали курс на агрессию и освоение оккупированных территорий. В этом смысле уже сегодня, без всякого постпутинизма, для меня самого эти институты постмортом – это некроинституты, институты умершего государства. Поэтому я не ставлю плашку иноагента, не реагирую на все новые статусы, которые мне присваивают эти институты. Не горжусь, не скорблю, а просто исхожу из того, что постмортом государства и все его институты в отношении меня ставят только одну цель – меня истребить, то есть втянуть меня в свое мертвое поле, в танец мертвецов. Ровно так я воспринимаю и выборы, в частности, в Госдуму. Это танец мертвецов. Причем по ходу этих выборов все живое превращается в мертвое. Просто от самого прикосновения к этим мертвым институтам. Ни один из топ-100 институтов не сохранится. Невозможна никакая преемственность в отношении любого элемента системы, которая покоится на обезображивании Конституции, слома основ конституционного надзора.
8: Илья Будрайцкий пишет про переосмысление умного голосования.
5: Тактика умного голосования, которую я всегда поддерживал, вплоть до 2021 года имела смысл как сочетание трех факторов. Собственно, массовой явки протестных избирателей, мощной сети независимых наблюдателей и готовности к уличной мобилизации после объявления фальсифицированных результатов. Без двух последних компонентов эта тактика просто лишена всякого политического содержания. Поэтому в ближайшие выходные голосование против «Единой России» имеет исключительно моральное измерение. Это настоящий внутренний диалог, так как о вашем выборе буквально не узнает никто, кроме вашей совести. В то же время на 5-й год войны выборы в путинской системе больше не являются механизмом гегемонии. Запредельные цифры «Единой России», которые будут объявлены на следующей неделе, уже вряд ли убедят кого-то в поддержке режима абсолютным большинством. Напротив, они станут наглядным свидетельством растущей пропасти между реальным общественным настроением и картиной патриотического единства фронта и тыла, которую только что еще раз обозначил Путин в своем обращении. Эта пропасть неизбежно будет искать все новые средства выражения. Как когда-то умное голосование, они будут рождаться интуитивно и спонтанно из выявления новых слабых звеньев системы. Задача политиков – учиться у этой меняющейся действительности, а не держаться за знакомые, но бессильные формы.
8: Востоковед Михаил Крутихин считает, что событие вообще незначительное.
6: По-моему, я вижу общую беду тех, кто с тревогой и ожиданием говорит и пишет сейчас о путинской имитации выборов. Проблема в масштабе. Многие воспринимают это мероприятие как способное что-то изменить. Начинают рисовать в воображении детали своего поведения при голосовании. Данное событие имеет микроскопическое значение и для страны, и для населения, и для каждого гражданина РФ. Скорее даже нулевое. Оно по определению ничего не меняет. Фантом. Чего переживать, убиваться-то? Пусть в этом нуле копаются лишенные совести и стыда политики, которые зовут голосовать за любого мерзавца и путинского прихлебалу только потому, что на нем не наклеен ярлык «Единая Россия». Оставьте эту грязную возню им, а голосование игнорировать как ничего не значащее.
8: Оксана Янус о призывах участвовать в выборах.
2: Когда Кац, Навальная, Яшин ратуют за голосование, а по сути это соучастие в преступлениях путинской РФ, у них наступает хроническая слепота и глухота. Они об этой оккупации предпочитают помалкивать. Немного реальной жизни в оккупации и специфика избирательного процесса. Оставшаяся часть в оккупации украинских граждан не горят желанием голосовать и идти на избирательные участки, если таковые имеются. Тогда рашисты идут к вам. Так называемые переносные избирательные урны от дома к дому носят члены избиркома с российскими военными. По скриптум. Вчера слушала обращение Путина к народу, анонсированное Песковым. Фюрер тоже настоятельно агитировал всех на выборы в Госдуму, чтобы показать всему миру народное единство власти и подданных.
8: Александр Подробинок пишет об отсутствии взаимопонимания.
5: Невеселый, но цирк. Предстоящие выборы по своей откровенной нелепости достигли советского уровня. Самое поразительное, что вслед за кремлевскими клоунами на цирковую арену выпрыгивают и деятели эмигрантской оппозиции. С необыкновенным энтузиазмом они пытаются докричаться до нас из-за границы, чтобы мы непременно приняли участие в жульнических выборах. То какой-то мутный Максим Кац с отчаявшейся Юлией Навальной уговаривают нас голосовать за одни прокремлевские партии в пику другой. То ФБК готовит ко дню голосования свои рекомендации, за каких мерзавцев голосовать можно, а за каких нет. То Илья Яшин призывает в знак протеста создать в день голосования жизнеутверждающую картинку столпотворения у избирательных участков. То антивоенный комитет во главе с Михаилом Ходорковским приветствует всех желающих принять участие в кремлевском шоу. Спасибо ему от подневольных бюджетников. Они пойдут на выборы с успокоенной совестью. Какое все-таки замечательное взаимопонимание и единство методов. Настолько крепкое, что «Единая Россия», недолго думая, украла у протестного движения некогда популярный, хотя и глуповатый лозунг «Когда мы едины, мы непобедимы». Да, я не вру, они теперь крутят его в своих предвыборных роликах. Ну ладно, «Яблоко» играет с Кремлем в эти игры. Они хотя бы собирают вокруг себя реальных сторонников и при этом сильно рискуют, да и сидит у них уже немало людей. А зачем это нужно нашим закордонным советчикам? Чтобы при любом раскладе оставаться на виду? Ну не смешите, друзья мои, здесь к вам очень мало кто прислушивается. А уж на результатах выборов вообще ничего не скажется. Ни рекомендованное вами участие, ни наш упертый бойкот. Кремлю это до лампочки. Если на чем-то и скажется, так только на нашей репутации.
8: Дмитрий Чернышов отмечает, что настоящие результаты выборов все-таки будут известны.
6: В чем стратегическая ошибка комментаторов, пишущих про розовых пони, про фонарики в небо, про наивность оппозиции, про мамкиных революционеров, про то, что мы это уже проходили, и что власть нарисует любой результат на выборах? Нарисовать власть действительно может что угодно, хоть 146%. Только исторический опыт показывает, что после этого часто эту власть и сносят. Еще одна важнейшая причина участия в выборах против «Единой России». Настоящие результаты обязательно будут известны. И если ЕР наберет унизительно мало голосов, это резко повышает возможность переворота в стране. Драка за передел власти уже идет полным ходом. Чем больше проблем у чекистов будет в тылу, тем легче Украине будет на фронте. А чем быстрее Путин проиграет войну, тем лучше будет самой России.
8: Политик Игорь Эйдман пишет, что даже в теории, если даже «Единая Россия» проиграет, то это ничего не изменит.
7: Навальный, Яшин и Ко призывают победить партию власти. Голосуйте за любую партию, кроме «Единой России». Эти рассуждения основаны на одном заведомо ложном тезисе о некой единственной партии власти. В реальности не только ЕР, но и все так называемые парламентские партии фактически являются партиями власти, обслуживают власть и полностью ее контролируются. Давайте представим себе. Свершилось чудо, и «Единая Россия» не получила большинства в Думе, предположим, не 70, а 45% мест, а остальные – другие сателлиты власти и сторонники войны. ЛДПР, КПРФ, СР, новые люди. Это вообще что-то изменит хоть на йоту? Уверен, что ничего. Так в чем искомая победа?
8: Максим Гликин считает необходимым дополнить лидеров российской оппозиции.
6: Надо добавить еще несколько важных советов от так называемых лидеров российской оппозиции, настоящих создателей прекрасной России будущего. Первое. Это не выборы, потому что надо обязательно и все непременно идти голосовать. Все равно никто не посчитает правильно. Поэтому встань и иди на участок. Утром, желательно, в 12. Второе. Голосовать надо обязательно, даже если придется зажать нос. Цитата из памфлета Ильи Яшина. Расширим. Еще полезно было бы на участках зажмурить глаза, задержать дыхание и поставить галочку на выдохе. И ничего не бояться. Все равно никто наших голосов не учтет. Третье. А вот по округам вообще обязательно надо голосовать за самого сильного оппонента ЕР. Сделаем ЕР больно. Сделаем Путину больно. Проголосуем за самого-самого сильного, сталиниста из КПРФ, героя СВО, из СЗРП, бандита из ЛДПР, мошенника из новых людей. Сделаем власти больно. Так победим. А авторов победы мы уже знаем.
8: Андрей Вульф пишет о сложности процессов.
5: На этой неделе Россия выбирает уже 9-ю Государственную Думу. Самое время напомнить, ситуация, где результат любого голосования известен раньше самого голосования, сложилась не за один день. В Третьей Думе, к которой я имел самое непосредственное отношение, АП уже строила нужный парламент, создавалась «Единая Россия» и та самая «Вертикаль». Однако у губернаторов, партии и даже отдельных депутатов еще имелся собственный вес, а рядовому парламентарию мог позвонить вице-премьер или замглавы АП, чтобы его в чем-то убедить. Еще любопытнее по нынешним временам выглядит моя собственная история. Я избрался в Думу по списку «Единства», после чего совершенно самостоятельно решил в уже объединенную к тому моменту «Единую Россию» не вступать. Остался независимым депутатом, а потом ушел с группы моих товарищей в либеральную фракцию СПС. Представились такое сегодня? Вот и я с трудом. А описать сложнейшие процессы, длящиеся 2 года, за 30 секунд пробовали? Я собственными глазами видел, как такое возможно в исполнении весьма заметного YouTube-политика, а теперь еще и историка Максима Каца.
8: Михаил Кондрюков считает, что результатом этой кампании умного голосования будет обеспечение явки.
7: Навальный и Максим Кац призывают голосовать за представителей партии фанатиков войны и репрессий. Называющие себя российской оппозицией Юлия Навальная и Максим Кац призывают россиян голосовать за партии кандидатов по одномандатным округам, лишь бы они не были из партии «Единая Россия». Эти персонажи из российской оппозиции продолжают дурачить народ в интересах Кремля, обеспечивая явку для Путина на выборах без выборов. Власти России практически делают то же самое. Они, в принципе, не навязывают позицию, за кого голосовать, и просят лишь прийти на выборы для создания видимости демократии в России. Кац и Навальная предлагают отдать голос за тех, кто в ближайшие годы будет голосовать за репрессии в отношении реальной российской оппозиции и поддерживать войну в Украине. Друзья, репутация и совесть не отстирываются, и не стоит вестись на призывы этих политических проходимцев.
8: Политик Иван Тютрин цитирует заявление форума «Свободной России» о выборах.
5: Заявление форума «Свободной России» о так называемых выборах. В сентябре в России пройдет очередной фарс под названием «Выборы». Всякий раз политические менеджеры Кремля создают видимость интриги и конкуренции. Сейчас мы наблюдаем это в связи с возможным участием партии «Яблоко». До этого мы видели такие же попытки создать видимость конкуренции за счет участия Ксении Собчак, партии «Новые люди» и так далее. К сожалению, мы слышим заявления части наших давних коллег и партнеров по политической борьбе с путинизмом с призывами голосовать за «Яблоко». Разумеется, российские граждане могут голосовать за кого хотят в этом псевдоэлекторальном фарсе, который де-факто является не выборами, а переназначением состава Государственной Думы и законодательных собраний. Но призывы мобилизоваться вокруг любых фигур на подобных выборах являются, на наш взгляд, проявлением наивности, инерции или недобросовестности. Россия проводит выборы и на оккупированных территориях. Таким образом, речь идет не только об очередном акте демонстрации так называемого путинского большинства, но и о попытке легитимизировать российские территориальные захваты. Призывать к участию в этих выборах или самому идти на них – значит добровольно участвовать в политическом спектакле, целью которого является демонстрация того, что россияне в большинстве поддерживают курс Кремля на продолжение войны. Настоящие выборы в России возможны только после победы Украины, поражения путинского режима, освобождения оккупированных территорий и демонтажа диктатуры. Участие в нынешнем фарсе только помогает врагу. Задача российской оппозиции сегодня – поддержка Украины и содействие полному поражению режима в этой войне.
8: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
8: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Одним из самых заметных эпизодов нынешней кампании стал агитационный ролик «Единой России». Партия выпустила серию видео, в которых лидеры ее федерального списка появляются в окружении известных сторонников. В ролике представлен министр иностранных дел Сергей Лавров, актер Владимир Машков, космонавт Сергей Крикалев и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Слоган кампании «Когда мы едины, мы непобедимы». Появление Овечкина в партийной агитации вряд ли можно назвать неожиданным. Его отношение с российской властью имеет долгую историю. В ноябре 2017 года, накануне президентских выборов, Овечкин объявил о создании движения «Путин-Тим» — команда Путина, призванной объединить сторонников российского президента. После начала полномасштабного вторжения России в Украину хоккеист публично призывал к миру, но вместе с этим говорил о Владимире Путине «Он мой президент». Теперь Овечкин снова непосредственно участвует в политической кампании, на этот раз парламентской. Причем, по данным СМИ, его рассматривали даже как возможного кандидата в лидеры федерального списка «Единой России». До этого дело не дошло, зато хоккеист появился в агитации рядом с Лавровым. Сам Лавров в ролике рассказывает о верности России многовековым традициям и предупреждает тех, кто приходит с мячом: «Пощады не жди». За его спиной в этот момент стоит один из самых известных российских спортсменов в мире. Так что образ получился довольно прозрачным. Министр государства знаменитости и спортивный герой. Одна команда. И в случае Овечкина даже название для этой команды было придумано почти 10 лет назад. «Путин Тим». Блогер Тим пишет об удобной позиции спортсмена.
7: Овечкин после начала полномасштабной войны отвечал уклончиво: «Я не занимаюсь политикой, я спортсмен. Живет в США, семью вывез, а патриотизм и поддержку партии власти демонстрирует по привычке. Удобно и выгодно».
8: Блогер Юджин Кугель напоминает про избитый лозунг «Спорт вне политики».
5: Овечкин только что появился в предвыборном видео «Единой России» партии Путина. Рядом с ним стоят Сергей Лавров и Маргарита Симоньян, министр иностранных дел России и ее главный пропагандист войны. «Держите спорт подальше от политики», — говорили они.
8: Константин Орлов о своем отношении к Овечкину.
6: «Овечкин, может, хоккеист и хороший, а как человек конченный. Жить в США, пользоваться всеми благами НХЛ и демократического мира, а затем поддерживать гниль и мерзость, которые несут россиянам Путин и Единая Россия. Конченный».
8: Любовь Соболь считает, что кому-то пора на так называемую специальную военную операцию.
10: «Время Овечкину вернуться на родину и отдать долг на СВО. Поддержать Путина и Единую Россию не просто словом, но и делом».
8: Рустам Адагамов интересуется, а вот не возникнут ли вопросы у властей США к спортсмену?
5: Хоккеист Александр Овечкин живет и зарабатывает миллионы долларов в США и одновременно снимается в предвыборной агитации «Единой России», правящей партии государства, которая пятый год ведет захватническую войну против Украины и находится под американскими санкциями. В одном ролике с ним стоят глава российского МИДа Сергей Лавров, главред государственного пропагандистского RT Маргарита Симоньян и Мария Львова-Белова, разыскиваемая Международным уголовным судом по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Интересно, возникнут ли у американских властей вопросы к Овечкину? Не к его взглядам и не к старой фотографии с Путиным, а к вполне конкретному участию гражданина России, живущего и зарабатывающего в США, в официальной предвыборной кампании партии Путина во время войны.
8: Блогер доктор Федоров пишет, что «звезде все можно».
7: В ленте полно укропатов и русофобов, осуждающих Овечкина за фото от ядра и требующих у Канады и США не впускать его. Эти придурки не понимают, что, во-первых, он звезда, а не никто, а во-вторых, так они поддерживают и продвигают укрофашизм, который однажды обязательно их укусит. На Западе молчаливое, но вполне отчетливое политическое высказывание Овечкина тоже вызвало бурю эмоций.
8: Майкл Макфул, это бывший посол США в России, перестал быть поклонником хоккеиста.
5: Овечкину не нужно было этого делать, но он сам так решил. Раньше я был его поклонником.
8: Популярный канадский журналист и комментатор Дин Бландл осудил позицию звезды.
6: Ноль уважения Овечкину. После этого он должен умереть для хоккея.
8: А вот так звучит официальный комментарий команды Овечкина.
7: Александр Овечкин – гражданин России, который живет в Москве со своей семьей в период межсезонья и останется жить там после завершения карьеры. Как спортсмен, дольше всех выступающий в Вашингтоне и опора местного сообщества, он, как и весь наш клуб, полностью сосредоточен на предстоящем сезоне и на том вкладе, который он продолжает вносить на льду и в жизни нашего города.
8: Блогер Авраам Борисов задается вопросом, чего же еще не хватало хоккеисту?
5: Российский хоккеист Александр Овечкин, который играет в американской НХЛ, снялся в предвыборном ролике «Единой России». В видео также снялись рогатые пропагандоны Маргарита Симоньян и артисты, поддерживающие власть. В главной роли в ролике выступает глава МИД Сергей Лавров. «Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди». Лавров на видео. Овечкин, овца Путлера, живет в США с 2005 года. Его годовая зарплата в клубе Washington Capitals составляет 4 миллиона 250 тысяч долларов. Заработок за годы карьеры в США оценивается более чем в 170 миллионов. Чего ему еще не хватало, гандону?
8: Пользователь X с многозначительным названием «Мысли президента» пишет, что поступок вполне приемлемый, но смотря для кого.
7: Реакции в социальных сетях со всего хоккейного мира хлынули на этой неделе после того, как звезда Washington Capitals Алекс Овечкин снялся в политическом рекламном ролике в поддержку президента России Владимира Путина. Ничего страшного, да, ничего страшного для фашиста.
8: Блогер Михаил Иванович проводит четкую линию.
5: Все, кто из медийных или немедийных людей участвуют в рекламе той или иной партии, которая допущена до выборов в Госдуму 2026 года, участвуют в преступлении. Они являются пособниками захвата власти и развязывания агрессивной войны, в том числе Овечкин.
8: Дмитрий Зит об утрате доверия.
6: Про лопанье пузырьков. В моем персональном твиттерском пузыре жители Северной Америки внезапно узнали Овечкина на фото. Предполагалось, что Овечкин молчит про войну, потому что у него там семья. Но что-то сейчас североамериканцы не верят, что на этом фото он недобровольно.
8: Блогер с ником Bugbird CTX пишет о внезапном открытии.
5: Листаю ленту и вижу, что в сентябре 2026 года американцы узнали, что Овечкин-то, оказывается, поддерживает Путина. Создатель патриотического движения «Путин Тим», существует с 2017 года, поддерживает Путина. Вот это сенсация.
8: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна.
3: Адские санкции против дружелюбной и открытой миру страны. Законопроект имени сенатора Линдси Грэма одобрила Палата представителей Конгресса США. В Кремле внимательно следят.
4: Это относится к недружественным действиям. Будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования.
3: Российский след в диверсиях в Европе и подготовке убийств оппозиционеров за рубежом. Что стало известно из последних расследований?
2: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна. По решению и под руководством президента мы проводим независимый, прагматичный, миролюбивый внешнеполитический курс.
5: Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии 4-го конгресса международного движения «Русофилов». А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Давайте же для наглядности посмотрим фрагмент обращения президента дружелюбной и открытой миру страны по случаю грядущих парламентских выборов.
6: Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей.
5: То есть сам факт 5-го года полномасштабной войны против соседней страны, по мнению президента, обязательно должен учитываться избирателем, причем со знаком «плюс». Что же мешает этому внешнеполитическому курсу дружелюбной и открытой миру страны, по мнению министра иностранных дел этой страны? Действия так называемого «коллективного Запада». Господин Лавров даже в кои-то веки, словно окончательно фиксируя окончательно рассеянный дух Анкориджа, переходит к конкретике.
2: Дипломатия тарифов. Вот то, что нужно Соединенным Штатам, а кто-то пытается свою точку зрения провести, немедленно тарифы вводятся в силу. И вот и вся, собственно, дипломатия. Да, есть, конечно, у Соединенных Штатов важные отличия от европейских элит. Они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиции кардинально, диаметрально противоположны, это всегда важно.
5: Этот выпад скорее личная инициатива господина Лаврова, ну и рискну предположить, это реакция на принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект о так называемых адских санкциях. Или проект Линдси Грэма, он ключевой автор жесткого пакета вторичных санкций, умерший в июле. В чем суть законопроекта? Он обязывает Белый дом ввести санкции против высшего руководства России, российских олигархов и членов их семей, банковских и энергетических компаний, а также судов российского так называемого «теневого флота». А еще, и это главное, дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. Конкретного списка стран в законе нет, в законопроекте пока еще, но Китай и Индия вполне себе там подразумеваются. И в Китае подобное традиционно не комментируют, а в Министерстве иностранных дел Индии отметили, что приняли к сведению происходящее, но будут отстаивать в первую очередь права своего почти 1,5-миллиардного населения. Агентство Reuters и Associated Press назвали адские санкции, их так вообще называют в американской прессе, самым масштабным законодательным шагом в поддержку Украины после возвращения Трампа в Белый дом. А вот что заявил соавтор проекта, сенатор Ричард Блументал. Сенат одобрил документ еще в августе.
7: To Vladimir Putin, we have your number.
8: Владимир Путин, мы знаем, как тебе достать. Твоя экономика трещит по швам. Мы задушим твою военную машину. Китай и Индия, вам стоит пересмотреть взаимодействие и закупать нефть и газ в других местах. Американский народ, спасибо вам за поддержку Украины и за понимание того, что борьба Украины — это и наша борьба. Речь идет не только об их свободе и независимости, но и о наших собственных. Если не остановить Путина, он пойдет на Польшу, Молдову, Эстонию, Финляндию, Швецию, и тогда нашим сыновьям и дочерям придется сражаться на передовой, выполняя обязательства Америки по НАТО. Речь идет о том, чтобы заставить агрессора заплатить высокую цену и защитить стратегические интересы Америки. Этот законопроект отвечает нашим национальным интересам, а также отражает наши ценности и наше видение.
5: Законопроект пришлось комментировать в Кремле. Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова напрямую спросили об этом на ежедневном брифинге.
4: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
5: Адские санкции осталось подписать президенту США Дональду Трампу. По его настоянию в пакет включили и меры против Ирана. Представитель Белого дома заявил изданию Wall Street Journal, что Трамп планирует подписать документ. А с нами в прямом эфире политолог-американист Антон Пеньковский. Антон, здравствуйте.
9: Добрый день.
5: Вообще этот законопроект долго буксовал. Вот на ваш взгляд, благодаря чему вообще началось активное продвижение? И что говорит сейчас о балансе мнений в Вашингтоне? Вот факт его и темпов как бы принятия, и сам факт принятия тоже.
9: Ну да, действительно, этот законопроект некоторое время буксовал. Его принятие ожидалось еще в прошлом году. И, скажем так, борьба между исполнительной и законодательной властями США по поводу этого документа была достаточно заметна. Во всяком случае, мы видим, как часто сам Дональд Трамп обращался к этому документу, публично просил внести в него какие-либо правки и в целом высказывался несколько скептично по поводу этого документа, необходимости, скажем так, его немедленного принятия или же тех мер, которые в нем прописаны. В любом случае мы видим, что этот документ был принят с достаточно уверенным большинством, что свидетельствует о том, что по некоторым вопросам все-таки две главные американские партии все еще способны приходить к уверенному согласию, и тот перечень мер и прав для исполнительной власти, в частности для президента США, по введению ограничений и тарифов по большому счету по всему миру, является очевидным для большинства сегодняшних политических элит по обе стороны противоборства на предстоящих выборах.
5: Вот Wall Street Journal, я уже упоминал их публикацию сегодня, но издание обращает внимание, что рассмотрение законопроекта сильно прибавило в скорости, когда Трамп сблизился с президентом Украины Владимиром Зеленским, впечатленный успехами страны на поле боя. Насколько значим этот фактор, на ваш взгляд?
9: Мне кажется, что этот фактор может быть несколько переоценен просто на основании того, что пусть и достаточно долго, но этот законопроект проходил все необходимые жизненные стадии до того, как быть вынесенным на голосование и утвержденным, как это состоялось накануне. Я бы не сказал, что требовалась какая-то дополнительный стимул для американских законодателей и спонсоров этого акта. И по большому счету активное участие ныне покойного сенатора Линдси Грэма обеспечивало этому акту популярность и вполне доступное обоснование необходимости принятия такого законодательного акта. То есть по большому счету Соединенные Штаты для своей внутренней аудитории достаточно ясно дали понять, с какой целью и почему именно эти механизмы сейчас необходимы как инструменты американской внешней политики. По большому счету, сейчас у Дональда Трампа очень мало аргументов, мало найдется популярных аргументов для внутренней американской публики объяснить, почему он будет затягивать подписание этого документа, либо же принятие каких-то из инструментов, которые прописаны в этом законодательном акте. Но по большому счету то, что Украина уверенно держится и даже предпринимает активные действия на фронте, свидетельствует о том, что вселяет уверенность в американских законодателей в необходимости активной поддержки тех инструментов, которые пока еще доступны и не ограничены самим Дональдом Трампом, в частности, как передача вооружений и непосредственно помощи, что не было ранее оплачиваемо европейскими бюджетами.
5: Ну и с нами также на связи политолог Наталья Шевчукова. Наталья, здравствуйте.
10: Добрый день.
5: Хочу с вами как бы взгляд со стороны России рассмотреть, как бы препарировать. Вот на ваш взгляд, насколько болезненным для российской и политической, и финансовой системы станет или может стать вот этот закон в случае подписания Трампом, учитывая, что многие структуры и персонали в России уже и так под санкциями. И США, и Канады, и Австралии, и Евросоюза, и так далее.
10: Ну, по-видимому, список, перечень санкций постепенно исчерпывается. Очевидно, что санкции изначально не оказали того эффекта, который должны были оказать. И российская экономика за прошедший период успела переориентироваться, успела подстраховаться и, в общем-то, переключить систему импорта, экспорта, немножко отладить денежную систему. Поэтому там любые дальнейшие санкции, они, в общем, не будут так сильно ударять по российской экономике, как кому-либо хотелось бы. Ну и, кроме того, Россия, в общем, сейчас во многом завязана не на Запад, а на Китай. И если раньше, ну и во многом она была завязана, критически завязана на импорт энергоматериалов, то ну, сейчас, в принципе, она также завязана, но не сказать, чтобы совсем критически. То есть налажены обходные пути, налажены разные виды серого импорта и отлажены в том числе возможности обходить санкции против уже людей, которые и структур, которые участвуют в этом сером импорте.
5: Как раз вас хотел еще отдельно спросить, а вот действительно, учитывая, что Китай и Индия остаются ключевыми сейчас, ну, скажем так, партнерами России в плане хоть какого-то пополнения госбюджета, а не приведет ли этот шаг Вашингтона как раз-таки к еще большему сплочению Москвы, Пекина и Нью-Дели в обходе американских барьеров?
10: Ну, в принципе, мы уже наблюдаем этот процесс, и Китай в этом плане не хочет терять позицию второй политической силы в мире и терять Россию в качестве своего сателлита, и будет, конечно же, противостоять возможным санкциям со стороны Штатов. И изначальный план, что санкции против России заставят Китай каким-то образом умерить свои амбиции, он тоже не оправдался.
5: Ну и к персоналии Лаврова хочется отдельно обратиться. Даром, что ли, он буквально не слезает с экранов как бы, и различных YouTube-проектов, как будто бы ощущение, что его индекс цитируемости резко взвинтился. Но учитывая, что завтра единый день голосования, первый, один из трех, ну и он возглавляет федеральный список партий правящих, возможно, это не совсем совпадение. По моим ощущениям, в последнее время ну, редко российские чиновники позволяли себе какие-то выпады в адрес американского руководства. Как-то хотелось вот немытьем так катанием поддержать и дух анкориджа, и вкус посекунчиков и так далее. Что изменилось и о чем это говорит?
10: Ну, сейчас Путин и его окружение находятся в достаточно такой интенсивной внутриполитической борьбе. Так или иначе, у них сейчас основной враг – это тот самый уставший от войны избиратель, которому нужно доказать, что Запад причет против нас козни, а кто у нас Запад? Запад от США. Соответственно, вот сейчас они активизировались, и скорее вот эти высказывания направлены не вовне, а внутрь России, для того, чтобы доказать избирателю, что он находится в смертельной опасности, что Украина является неким прокси в этой войне, а на самом деле мы ведем войну с НАТО и Западом в целом, и поэтому нам нужно от них беречься. Собственно говоря, об этом Путин и говорил в своем обращении. Оно звучало скорее не как обращение накануне выборов внутри страны, а как обращение к народу, ведущему героическую оборонительную войну. То есть там несколько раз, мне уже в нескольких абзацах относительно этой небольшой речи повторялось, что мы противостоим деструктивным силам, которые пытаются ослабить и Россию, и привести к ее уничтожению. И вот эти злые силы находятся на Западе. Но вот именно поэтому подобная внешнеполитическая риторика сейчас активизировалась.
5: Ну, еще некоторые внешнеполитические новости нам сегодня с нашими гостями хочется обсудить. США обвинили в подготовке убийств оппозиционеров за рубежом экс-командира северо-западного ОМОНа. А Центр Досье вместе с коллегами из Германии нашел след ГРУ в деле подозреваемых в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. В Евросоюзе призывают создать континентальный такой совет безопасности и ориентироваться на 4-ю статью НАТО. Что это означает и все подробности в материале Артура Давлетшина.
11: Полковник Юрий. Это имя вам что-нибудь говорит? А вот для Минюста США – да. 15 сентября ведомство обвинило 5 человек в организации заказных убийств и диверсий на территории США и Европы. Давайте познакомимся с ними поближе. Имя первого – Юрий Хромеев. 63-летний полковник, экс-командир ОМОНа, прошедший Первую Чеченскую войну. Сам Хромеев утверждает, что получал награду из рук Владимира Путина. В группу также входит Кирилл Хромеев, сын Юрия, сотрудник ФСБ. Кроме двух россиян, в группу входит Анхель Эдуардо Кастро, 22-летний гражданин Венесуэлы, и 2 гражданина Кубы, Ейдель Дельгада Суарес по прозвищу Викинг и Оэмис Рамагоса Дурути.
12: Объявленные обвинения раскрывают предполагаемый заговор российских спецслужб с целью убийства диссидента на территории США за то, что он осмелился выступить против российского правительства. Как утверждается в обвинительном заключении, этот заговор демонстрирует, на что готовы пойти наши противники, чтобы заставить замолчать критиков, иллюстрирует серьезную угрозу, которую транснациональные репрессии представляют для жизни и свободы всех, кто бросает вызов авторитарным режимам.
11: В заявлении Минюста США указаны 2 случая, когда группа пыталась завербовать американских граждан. Первый зарегистрирован в самих Штатах. Суарес и Кастро завербовали американца для слежки за неназванным оппозиционером из России. За первый этап работы ему заплатили около $1500, после чего предложили ликвидировать цель за 40 тысяч. Отец и сын Хромеева фигурируют в другом случае, уже на территории Литвы. Там они завербовали гражданина США для слежки за другим неназванным оппозиционером. После сбора информации они тоже предложили ликвидировать цель.
13: Далее Юрий Хромеев сообщил гражданину США номер 1, что они хотят смерти потерпевшего 2, поскольку тот распространял грязь о моей стране и искажал историю.
11: Когда завербованный отказался, Хромеев-старший предложил ему работу попроще. Поджог склада с имуществом или продуктами. Или, цитата, «бросание бутылки бензина в электроподстанцию».
13: Юрий Хромеев дал понять гражданину США номер 1, что целью должны стать все страны, помогающие Украине, и что он предлагает серьезные деньги за серьезную работу. Наконец, Юрий Хромеев подтвердил, что является полковником российских спецслужб.
11: А Эмис Рамагоса Дурути занимался диверсиями в Европе. Впервые о нем стало известно 2 года назад. В 24-м он под псевдонимом Диос поручал завербованным им исполнителям поджигать склады стройматериалов в Польше, автобусный парк в Чехии, предприятие по переработке отходов в Румынии, а также оборудование литовского производства, предназначенное для Украины. Кроме США, Дурути разыскивают и спецслужбы Литвы.
14: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним. Что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
11: Помните это заявление Владимира Путина в ответ на обвинение в причастности России к диверсиям в аэропорту Лейпцига. Тогда российский дрон врезался в грузовой самолет, однако взрывчатка не сдетонировала. История получила продолжение. Центр Досье совместно с Süddeutsche Zeitung и другими изданиями покопался в биографии одного из подозреваемых, россиянина Олега Л.
15: Олег был известен центру досье. Его имя фигурирует в документах полковника ГРУ Дениса Смоленинова, которые помогли нам в нескольких расследованиях о российских операциях саботажа в Европе и Украине. Впоследствии ЕС и Великобритания ввели против полковника санкции.
11: Смоленинова центр досье связывает с созданной после начала войны при ГРУ службой специальной деятельности. Расследователи уверены, что эта структура стоит за диверсиями в Европе, а Смоленинов управляет операциями.
16: Германия все чаще становится мишенью для гибридных атак. Ярким тому подтверждением служит атака, произошедшая 4 августа в аэропорту Лейпцига.
11: Не только Германия, но и вся Европа все чаще страдает от гибридных атак и провокаций России. Эта обстановка заставляет лидеров европейских стран готовиться к эскалации. И пока только в Германии контрразведка зафиксировала с начала года 165 случаев саботажа и 740 пролетов дронов над важной инфраструктурой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый Европейский совет безопасности и ввести аналог 4 статьи договора НАТО только для стран Евросоюза. Цель – противодействие тем самым гибридным атакам, которые стали новой реальностью для Евросоюза.
5: Ну вот о свежих инициативах в Европе перед эфиром мы поговорили с политологом, исследователем Латвийского института внешней политики Сергеем Потапкиным. Он считает, что Европа активно перестраивает свою политику, реагируя на вызовы Кремля.
17: Сильная сторона Европы в том, что как бы долго Европа не раскачивалась, тем не менее она все-таки идет поступательно и подстраивает свою политику под актуальные угрозы. Сейчас мы тоже это видим. Мы видим огромные процессы, можно сказать, там тектонические, которые происходят в Германии и во Франции. То, о чем мы не могли даже думать до 2022 года. То есть я в этом плане являюсь оптимистом. Я знаю, что европейские механизмы, несмотря на зарегулированность и большое бюрократическое бремя, они тем не менее работают, и в нужные моменты Европа способна собраться и принять быстрые решения.
5: Тему продолжим с американистом.

0: с Россией или с российским бизнесом в США структуры, так и, в принципе, осложнить тот фон, тот переговорный фон, который за последние месяцы, если не сказать два года, сложился между Вашингтоном и Москвой. Чем больше, скажем так, формально фиксированных, документально зафиксированных свидетельств того, что Россия проводит подобные диверсионные операции и попытки вербовки непосредственно граждан Соединенных Штатов, как в самих Соединенных Штатах, так и в Европе, тем меньше у американской исполнительной власти будет аргументов, в принципе, на продолжение какого-то диалога с российскими властями или же каких-то, скажем так, технических контактов по линии того же разведсообщества. В целом мы можем сказать, что вот этот обвинительный акт Минюста, он достаточно, скажем так, сокращенно описывает ситуацию, поскольку он прежде всего сконцентрирован на тех действиях, которые российская разведка производила на территории самих США, либо же попытки вербовки с участием американских граждан. Но мы должны понимать, что при разработке вот этих всех материалов очевидно, что американские правоохранители не могли не углубиться в гораздо более широкий спектр того, что делает российские спецслужбы, не только с участием попытки привлечения американских граждан, но и в целом в Европе, где за последнее время Россия проводит достаточно много активных диверсионных операций.
1: Антон, спасибо. И к политологу Наталье Шевшуковой хочу обратиться. Наталья, вот из расследования Минюста США мы в том числе выясняем, что российская оппозиция в изгнании, она вообще остается под прицелом кремлевских спецслужб, причем вот вплоть до подготовки покушений. Говорит ли это в целом о значимости голосов из-за рубежа в самой России? Ну или скорее о такой мстительности?
2: Я думаю, что скорее о мстительности, потому что Путин уже не раз показывал, что те люди, которые, по его мнению, навредили Российской Федерации, ее интересам, не могут спокойно жить за рубежом. Здесь можно вспомнить и Скрипалей, здесь можно вспомнить и Литвиненко, здесь можно вспомнить и относительно недавние попытки отравления активистов и журналистов на зарубежных конференциях. Он дает понять, что те, кто критикует Россию, вне зависимости от того, где они находятся, не могут чувствовать себя в безопасности. Вот. Но и кроме того, он показывает западным спецслужбам, что они, в общем-то, бессильны, что они, в общем-то, не могут предоставить полноценное убежище тем, кто его ищет на Западе. И это такой тоже щелчок по носу не только российской оппозиции, но и властям тех стран, которые эту оппозицию приютили.
1: На этом фоне что думаете об инициативах в Европе? Вот насколько это решительный шаг и что он говорит о нарастающих беспокойствах в Евросоюзе?
2: Ну, Путину очень хочется перевести вот эти его виртуальные высказывания о том, что весь мир воюет против нас, на самом деле на нас напали, а не мы напали. Ему очень хочется, чтобы действительно Россия ответила то самое НАТО, пытается вызвать какие-то действия, которые могли бы дать России повод для того, чтобы развернуть действия, уже военные действия против, допустим, стран Балтии или Польши. Ну, именно поэтому там вот недавно были как раз теракты, и в Польше вот относительно недавно были убиты аж два оппозиционера, и дроны периодически залетают на территорию этих стран. Путин очень хочется этого ответа, и он Европу, очевидно, в покое не оставит.
1: Ну, в таком случае, как долго вообще вот Кремль может отрицать, что он проводит эти диверсии, учитывая позицию Путина? Мы как раз отдельно ее процитировали в нашем сюжете по случаю Лейпцига. Где ваши доказательства? Примерно вся та же конструкция, которую и российские власти, и российская пропаганда использовали после сбитого Боинга.
2: Ну и после сбитого Боинга, и в 2014 году он тоже говорил, что там нет, их там нет. Вот как всегда он говорит, что это не мы. Вот. Но потом, в конце концов, признал, что это все-таки мы. Да, Путин с известным цинизмом всегда будет это отрицать, но все понимают, да, что его интерес заключается именно в том, чтобы спровоцировать, именно в том, чтобы развязать масштабную войну. И, по сути, нынешняя война ему

0: нужна для оправдания собственного существования, чтобы, ну, теперь уже, чем дальше, тем больше у людей возникают вопросы, а зачем это все, а в чем смысл, собственно говоря, этой войны. И Путин повышает ставки, он вынужден это делать. И, собственно говоря, его-то сейчас оправдание состоит в том, что смысл этой войны в сохранении России, а вот те силы, которые хотят ее разрушения, они как раз сами на нас нападают.
1: Наталья, у нас немножко, немного совсем времени остается, но не могу вас не спросить, учитывая, что канун выборов, дня тишины уже давно нет в России. Вот это выступление Владимира Путина, с которого я сегодня начал наш эфир и наш разговор, в чем его ключевая мысль? Явный провоенный взгляд, явный провоенный посыл по отношению к электорату. Почему именно так?
0: Ну, потому что единственное оправдание существования Владимира Владимировича Путина и партии «Единая Россия» становится, собственно говоря, война. Путин не мог не отреагировать на антивоенное настроение, он не мог не отреагировать на растущие внезапно рейтинги тех сил, которые выступали против войны, и не случайно яблоко сняли, оно всегда участвовало в выборах, а теперь не участвует. И ему важно еще обратиться к тем людям, которые будут считать результаты этих выборов, что, дескать, ребята, вы не выборы фальсифицируете, а вы страну тем самым защищаете. Это еще и индульгенция для фальсификаторов и для, ну, фактически преступников, тех людей, которые будут отбирать голоса в воскресенье при подсчете.
1: Наталья, большое спасибо. Я благодарю вас и Антона Пеньковского. Наталья Шевшукова и Антон Пеньковский были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажем вам завтра. В это же время в России, как я уже говорил, откроются избирательные участки для первого сначала полномасштабной войны голосования на парламентских выборах. На том мы сфокусируемся. Обязательно еще упомянем некоторых счетоводов, которые сегодня уже заявили, что возможны видеофейки о вбросах в урны для бюллетеней. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 17 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Собирается ли российская армия с наступлением холодов вновь прибегать к массированным моторизованным штурмам позиций ВСУ в Донбассе? Палата представителей Конгресса США вслед за Сенатом одобрила инициированный Линдси Грэмом законопроект об адских санкциях против России и Ирана. Форум «Свободной России» призывает россиян бойкотировать выборы всех уровней. Также сегодня.
1: Решение судей произвело прям-таки ошеломительное воздействие на косовскую общественность.
0: В Косове с возмущением отреагировали на приговор 25 лет лишения свободы, вынесенный его бывшему президенту Хашиму Тачи по обвинению в военных преступлениях. Генеральный штаб ВСУ сообщает о постоянных штурмах российскими войсками позиций украинской армии на Добропольском направлении в Донбассе. Российская армия планировала охватить свободную часть Донбасса с юга со стороны Доброполья и с севера со стороны Лимана. На Лиманском фронте этот план, судя по всему, проваливается в результате начала операции ВСУ «Вивальди», проведение которой генштаб украинской армии вчера наконец подтвердил. Можно ли ожидать, что с наступлением осенних холодов на Добропольском направлении российские войска откажутся хотя бы частично от тактики инфильтрации и вновь попытаются применять бронетехнику? Вот как на этот вопрос отвечает украинский военный аналитик, ветеран войны с Россией Алексей Гетьман.
2: Уже в этом году они пробовали и скоростные какие-то, на Доброполье прорываться там мотоциклами, багами, и сосчитать тяжелую технику и легкую технику скоростную. Пока что это не приводит к каким-то результатам. Ну, давайте просто не углубляться в какие-то военную терминологию, в какую-то военную науку, а просто для понимания. Но если ты идешь пешком, то за тобой должно что-то ехать, которое будет вести тебе боеприпасы. Ну, сколько это на себя можно весить магазинов? Ну, боекомплект — это 30 магазинов. Ну, сколько еще? Плюс гранаты, плюс то, что на тебе должно быть, там аптечка, бронежилет. Ну, ты просто... Это то, что сейчас на современном солдате по весу суммарно больше, чем доспехи рыцаря. Ну, давайте представим средневекового рыцаря, чтобы он так бегал быстро с этим мечом в своих доспехах. Ну, то же самое современное пехотинец. Поэтому без техники очевидно. Ну, хорошо, даже нагрузился, какой-то шаг пошел, но прошел он там, 5 километров. Дальше закончился боекомплект. Что он делал? Должна какая-то техника или кто-то должен ползти за ним? Только техника, только скоростная техника и в достаточно серьезном количестве может помочь, ну, продвинуться на какое-то более-менее серьезное расстояние. Все остальное — это метры, максимум километры. Поэтому все россияне планы там 31 декабря, потом 31 марта, ну, это они, ну, сами себе пусть там рассказывают друг другу на всех этих их эфирах. Ну, они таким образом как-то подогревают себя, там, самоуспокаиваются, верят в то, что они там какие-то непобедимые. Ну, 5 лет скоро будет, как идет война, и толку никакого результата они из того, что они планировали. Какой-то результат у них, очевидно, есть, особенно который был в начале 22 года. Но сейчас, еще раз, по итогам 26 года, количество территорий, которые россиянам удалось оккупировать, их потерять, то есть так и выходит. То есть успехи россиян на 26 год, кроме потерь 1,5 миллиона суммарных, равны нулю, 0 квадратных километров. Так о чем мы тогда говорим? Про какой успех? Еще раз. 0 квадратных километров по итогам 26-го года захвачено. Дополнительно к тому, что было к концу 25-го года. Это успех или не успех? Ну, знаете, если руководство военно-политическое анонсирует очень мощную, такую самую потужную в мире наступательную операцию, и по результатам годичного цикла этой операции 0 квадратных километров захвачено, то это успех или нет? Ну, вопрос риторический.
0: Это было мнение украинского военного аналитика Алексея Гетьмана в фрагмент эфира «Радио Донбасс Реалии». Время свободы. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о масштабных санкциях против России, который ранее продвигал умерший в июле этого года сенатор-республиканец Линдси Грэм. За него проголосовали 262 конгрессмена, в том числе около 60 демократов, против 159. Вот что от имени поддержавших законопроект демократов и республиканцев заявил конгрессмен Майкл Маккол. Этот законопроект парализует российскую военную машину и, наконец, заставит Путина сесть за стол переговоров. Он гарантирует, что противники Америки, не только Россия, но и Китай и Иран, пострадают за свою скоординированную кампанию агрессии. Линдси понимал эти угрозы. У него хватило смелости встать и противостоять им, независимо от политических издержек и направление ветра. Он понимал, что это моральный вопрос, требующий морального мужества. На своей последней пресс-конференции он сказал: «Я никогда не был так оптимистичен, как сегодня, в том, что у нас есть формула для прекращения этой войны». Это был член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Маккол. В августе законопроект об адских санкциях против России и Ирана уже одобрил Сенат 86 голосами против 11. Поскольку Палата представителей приняла ту же версию документа, теперь он может быть направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Его администрация участвовала в подготовке последней редакции законопроекта. Он дает право Белому дому вводить санкции против высшего руководства России, российских бизнесменов и членов их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов российского так называемого «теневого флота». Одно из ключевых положений законопроекта дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из 5 стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. Список государств в законе не приводится, однако среди крупнейших покупателей российских энергоносителей, безусловно, есть Китай и Индия. При этом американский президент получает широкие полномочия предоставлять отсрочки и исключения при введении санкций против этих стран. Вы слушаете «Время свободы». Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать европейский механизм экстренного реагирования на гибридные угрозы, аналогичной статье 4 Североатлантического договора. Об этом фон дер Ляйен заявила, выступая в Европарламенте с ежегодным обращением о положении дел в Европейском Союзе. Статья 4 договора НАТО позволяет любой стране Союза потребовать консультации с союзниками, если она считает, что ее безопасность, территориальная целостность или независимость находятся под угрозой. Фон дер Ляйен заявила о неизменности поддержки Европейским Союзом Украины и о гибридных угрозах Европе со стороны России.
3: «Мы будем поддерживать Украину сильнее, чем когда-либо в течение этой самой суровой зимы за время войны. Вместе с нашими партнерами мы предоставим гуманитарную помощь и укрепим систему энерго- и теплоснабжения Украины. Мы усилим ПВО Украины. На прошлой неделе мы впервые одобрили закупку американских ракет-перехватчиков для систем «Патриот». Теперь они должны быть доставлены в срочном порядке. Гибридные угрозы, с которыми сталкивается Европа, становятся все менее гибридными и все меньше остаются просто угрозами. Кибератаки, саботаж, поджоги, вторжение беспилотников – они усиливаются с каждым днем. Поэтому по мере роста уровня угрозы должна расти и готовность Европы».
0: Это был фрагмент ежегодного обращения о положении дел в Европейском Союзе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. А Министерство юстиции США опубликовало рассекреченные обвинения против 5 человек, включая 2 граждан России, которые, как утверждается, по заданию российских спецслужб готовили убийства и диверсии по всему миру, включая Соединенные Штаты. Об этом сообщил генеральный прокурор США, он же глава Министерства юстиции, Тодд Бланш на специальной пресс-конференции в Белом доме.
4: Буквально сегодня в Южном округе Нью-Йорка было обнародовано обвинительное заключение против нескольких граждан России. Согласно обвинению, с 2024 года эти лица, работавшие на российские спецслужбы, занимались финансированием терроризма и вступили в сговор с целью организации заказных убийств по всему миру. В частности, речь идет о попытке убийства российского диссидента, который, как они полагали, находился в Вашингтоне.
0: Заявление генерального прокурора США Тодда Бланша. Как говорится в рассекреченных документах, обвиняемые, среди которых бывший полковник российских спецслужб и его сын, офицер ФСБ, входили в состав сети RIS, которая с 2024 года платила или пыталась платить гражданам США и других стран за слежку, совершение убийств противников российских властей, а также за диверсии против гражданской и военной инфраструктуры в европейских странах, поддерживающих Украину. Обвиняемый остается на свободе. Помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг заявил, что эти люди действовали по указанию Кремля. Все 5 обвиняются в участии в сговоре с целью финансирования терроризма. Вы слушаете «Время свободы». Президент России Владимир Путин накануне единого дня голосования в России, который вообще-то продлится 3 дня, с 18 по 20 сентября, выступил с обращением, в котором заявил, что участие в выборах станет демонстрацией поддержки специальной военной операции. Так Путин по-прежнему называет войну против Украины.
5: Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей, что мы сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему. Голос каждого избирателя имеет значение.
0: Это был президент России Владимир Путин. По итогам предстоящих выборов в Государственную Думу депутатами нового созыва могут оказаться около 100 участников войны в Украине. Вчера я рассказывал о том, как «Яблоко», единственная партия в России, выступающая за прекращение там боевых действий, раскритиковала предложение оппозиционных политиков Максима Каца и Юлии Навальной по партийным спискам голосовать за любую партию, кроме партии «Единая Россия», а по одномандатным округам – за рекомендованного ими кандидата. «Яблоко», регистрация федерального списка которого была отменена, но несколько одномандатников все-таки баллотируются, предлагает либо голосовать только за ее представителей, либо просто портить бюллетени. Еще одно российское оппозиционное объединение, Форум Свободной России, считает единственно правильным решением полный бойкот голосования. Вот что говорит один из лидеров форума Гарри Каспаров.
6: Антивоенная позиция, в принципе, это абсурд. Она должна быть жестко антипутинской. В этой истории компромисса быть не может. Это война, в которой есть только два результата – победа Путина или его поражение. Любая попытка найти вот какой-то вариант промежуточный, она в итоге делает тебя союзником Путина. В это входит также вот попытка найти вариант, как бы нам проголосовать правильно. Никак. Потому что любое участие в выборном процессе, который проводит нелегитимная фашистская власть, является оказанием ей помощи. Нет никакого варианта. Вот все эти там эти разглагольства, умствования, там, Кац, я проголосую за новых людей. Ну так, там у них только там 2 или 3 человека воевали в СВО. В их программе нет ни одного слова про войну. Это кремлевские марионетки. Это на самом деле процесс, который призван легитимизировать власть. Поэтому участие в нем – это попытка подыграть власти. Попытка, значит, как бы найти свое место вот в мире, в котором как бы вот есть черное и белое. Вот они пытаются все-таки найти какое-то, знаешь, вот я говорю, промежуточное место.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 17 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, где в октябре пройдут парламентские выборы, заявил, что внес в Кнессет 2 законопроекта, предусматривающих лишение израильского гражданства и огромные штрафы за клевету на солдат израильской армии. В качестве поводов для этого шага Нетаньяху назвал заявление одного из лидеров израильской оппозиции, бывшего начальника генерального штаба Цахал Яира Галана, утечку в прошлом году видео с издевательствами над палестинскими заключенными в Израиле, тюрьмах, ответственность за которую взяла на себя теперь уже бывший главный военный прокурор Израиля Ифа Тамер Ярушалми, а также показанный на Каннском кинофестивале документальный фильм под названием «Назов», в котором, как утверждают его авторы Юваль Абрахам и Рахель Шор, израильские военнослужащие рассказывают о том, как при авиаударах по Газе рассчитывались так называемые сопутствующие жертвы среди мирного населения и об использовании искусственного интеллекта при выборе целей для ударов. Лица военнослужащих скрыты, голоса изменены, имена их не называются. Фильм получил специальный приз фестиваля в Каннах и вызвал огромный общественный резонанс. А вот что заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Мы все шокированы 3 случаями, которые нанесли огромный ущерб государству Израиль и военнослужащим армии Израиля. Первый – это заявление Яира Галана о том, что солдаты Цахал якобы убивают младенцев ради хобби. Второй – это фейковый фильм, в котором израильские солдаты представлены как насильники. И третий случай – это недавно появившийся фильм «Наза», который изображает солдат и офицеров Цахал военными преступниками. Пора разобраться с этим. Прямо сейчас я собираюсь внести от имени правительства 2 законопроекта. Первый – лишать гражданства тех, кто возводит клевету на солдат армии Израиля. И второй – ударить по их карману и увеличить в 20 раз сумму, которую можно будет через суд взыскать с клеветников. Ударить и по их карману, и по гражданству, потому что им не место среди нас. И еще, я ожидаю от всех фракций Кнессета, которые заявляют о поддержке сионистской идеи, поддержки и этих двух законопроектов. Это был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Цахал ранее выступил с официальным опровержением ряда утверждений, сделанных участниками фильма «НАЗА». В армии заявляют, что некоторые анонимные собеседники авторов фильма рассуждают о государственной и военной стратегии, доступ к информации, о которой военнослужащие указанного в фильме уровня иметь просто не могли. Цахал также указал на описанные в фильме эпизоды, которым предполагаемые сотрудники военной разведки тоже не могли иметь никакого отношения. Вы слушаете «Время свободы». В Косове крайне негативно был воспринят приговор 25 лет лишения свободы, который базирующийся в Гааге специальный трибунал по военным преступлениям в Косове вынес бывшему командующему армии освобождения Косово, бывшему президенту частично признанной республики Косово Хашиму Тачи. Тачи признан виновным в военных преступлениях. Вместе с ним и длительным сроком от 13 до 25 лет были приговорены бывшие спикеры косовского парламента Кадри Весели и Якоб Красничи, а также бывший депутат парламента Косово Реджеп Селими. Приговор Хашиму Тачи, который еще в 2020 году после предъявления обвинений добровольно ушел с поста президента и сдался трибуналу, и реакцию на этот приговор я попросил прокомментировать специалиста по странам бывшей Югославии, автора книг по истории и политике Балканского региона Андрея Шарова.
1: Этого приговора ждали с нетерпением и с надеждой. По Приштине, это столица Косово, были расставлены большие телеэкраны, люди в прямом эфире наблюдали за вынесением приговора. У здания специального суда в Гааге собралась толпа косовских албанцев. Решение судьи произвело прям-таки ошеломительное воздействие на косовскую общественность. Фактически все политические деятели косовские выступили с резкой критикой разной степени патриотизма. Парламент обсуждает вопрос о закрытии этого специального суда. Дело в том, что этот судебный орган, у него такой специальный характер, он был организован в сотрудничестве с Европейским Союзом. Это официальная часть косовской юридической системы, как бы вынесенная за границу, в Гаагу, на деньги Европейского Союза, который вообще обеспечивает функционирование беспристрастной судебной системы в Косове. Там работают западные судьи, приговор выносил американец, в судебной коллегии француз и ирландец. Конечно, это решение было крайне неожиданным и воспринято как большое ущемление для национальной гордости. И дело в том, что вообще косовская идентичность, она во многом выстроена на борьбе против Сербии, на вот этой войне конца 90-х годов, которые они считают освободительной. Косовская освободительная армия – это в глазах косоваров легендарная организация, и поэтому столь жесткий приговор, конечно, воспринимается как оскорбление.
0: Обвинения очень серьезные в убийстве десятков людей, почти 100 человек. Что это за люди? Почему настолько серьезные одному человеку предъявлены обвинения?
1: Ну, обвинения серьезные, потому что преступления серьезные. Я смотрел только часть материалов этого суда. Отличие суда над Хашимом Тачи и его товарищами, там еще три высокопоставленных командира Косовской освободительной армии на скамье подсудимых, от других процессов по бывшей Югославии, в общем, заключается в том, что большинство жертв – это не представители другой этнической группы. То есть там есть и сербы, и ромы, но прежде всего это косовские албанцы, которые в конце 90-х годов выступали за сотрудничество или за большее сотрудничество, или против вооруженной борьбы с Сербией, или участвовали в югославских сербских органах власти. В то время, во второй половине 90-х годов, в косовском политическом движении было два направления. Одно представлял Демократический союз Косово во главе с писателем довольно неплохим Ибрагимом Руговой. Они выступали за какие-то формы диалога и в этом диалоге участвовали. Но и вследствие репрессивной сербской политики верх в косовском обществе стала брать другая, более радикальная направление. Результатом стало формирование в середине 90-х годов Косовской освободительной армии, которая действовала поначалу как такая партизанская подрывная организация. Они устраивали диверсии против сербской полиции и югославской армии. И, в частности, жертвами их становились и косовские албанцы, которые сотрудничали сотрудничали или находились на каких-то государственных или бюджетных даже должностях. По мере того, как это движение набирало силу, у Косской освободительной армии появились сеть своих там маленьких тюрем или центров задержания, и там вот этих людей убивали, мучили, били, и в обвинительных документах почти 400 человек, которые были похищены, вот около сотни убитых, и главная, так сказать, линия обвинения заключалась не в том, что Хашим Тач или Куб Красничий лично своими руками там кого-то убивали. Доказывал суд, и по мнению суда это было доказано обвинением, что существовала коллективная или организованная преступная группа, результатом деятельности которой была вот эта система уничтожения политических оппонентов. И, кроме того, по международному принципу ответственности командира, эти люди, если и сами не принимали участие в исполнении преступлений, но знали об этом и не препятствовали их выполнению. Это очень распространенная, вот для этих югославских процессов бывших, это очень распространенная точка обвинения. В определенной степени, а может быть даже в большой степени, сейчас приходится признать, что Тачи и Косовская освободительная армия стали жертвами собственной стратегии, потому что, когда была война, они всеми силами пытались доказать, что они не какой-то там сброд крестьянский, который там воюет неорганизованно, а что они представляют собой хорошо организованную, дисциплинированную армию, которая борется за независимость государства и контролирует ситуацию. Кроме того, ветераны Косовской войны написали огромное количество книг, которые очень подробно рассказали, как все это было. И там, конечно, вот эта гордость за рожденную народную партизанскую армию, она, как говорится, проходит красной нитью. А сейчас им, собственно, выкатили обвинение: ну, раз вы знали, и раз у вас была организационная структура, то вы, как командиры, несете ответственность за убийство этих людей. И интересно, что стратегия защиты как раз заключалась в том теперь, что мы ничего не знали, что был хаос, что мы не контролировали эти вот группы непонятных, так сказать, крестьян с оружием в руках. Но нашлось достаточно доказательств того, что эти преступления были совершены, и эти четверо подсудимых несут ответственность, общую ответственность или личную ответственность за то, что происходило тогда в Косове. Кроме того, тогда было очень популярно, это немножко похоже вот на чеченские войны в России, потому что там бригадный генерал, там третья оперативная зона в Дренице. Это все было вот такие громкие названия. Я помню, я вскоре после конфликта я приехал в Приштину, и в гостиницу, где жили все журналисты, там подходит какая-то сомнительная личность и говорит: всего за $400 интервью с командиром Косовской освободительной армии. Я не ходил, конечно, но понятно. Там приходит перепоясанный пулеметными лентами человек в берете и, значит, рассказывает о том, какой он партизанский командир.
0: Ну, получается, что Тачи сейчас кусает локти, что он пошел вот на такой благородный жест и сдался?
1: Понятно, что сдался он добровольно под сильным давлением, поскольку если Косово хочет быть независимым государством и объявляет себя молодой демократией, то оно должно жить по демократическим законам. Оказалось, однако, что за независимость Косово, которая не признана еще большой частью международного сообщества, было заплачено большой ценой, были совершены преступления, кто-то должен нести за это ответственность. Конечно, сейчас у него будет ореол мученика, и косовары будут добиваться освобождения его тем или иным способом. Понятно, что будет подана апелляция. Понятно, что все это происходит в крайне такой воспаленной политической атмосфере, и разные политические неформальные договоренности там как бы возможны. В истории Международного трибунала по бывшей Югославии были случаи, когда люди, получавшие серьезные сроки, потом были освобождены, потому что какой-нибудь вот ключевой нижний кирпич из здания обвинения оказывался трухлявым. Чаще сейчас западных аналитиков, мнения которых я читал, как, собственно говоря, и мои косовские коллеги, с которыми я общаюсь в эти дни, они считают, что приговор может быть скорректирован определенным образом, что он просидит там в общей сложности там 10-12 лет и может выйти на свободу раньше, чем положен ему вот этот вот полный срок. Но мы это посмотрим. Но я полагаю, что политическая карьера Тача на этом все-таки закончится. Хотя если он через X лет выйдет с таким опытом, то внутри Косово, если там не изменится политическое настроение, ничто не помешает ему продолжить политическую карьеру.
0: Моим собеседником был специалист по странам бывшей Югославии, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Ну и в заключение, как всегда, по четвергам рубрика «Новости высоких технологий». Серия крупных утечек баз данных в последние месяцы показала, что снятые когда-то копии наших документов, паспортов, водительских удостоверений оказываются часто в распоряжении компаний, о существовании которых мы иногда даже не знаем. Тему продолжает директор по продукту корпорации «Радио Свободной Европы», «Радио Свобода», Аркадий Пильдес.
7: Я хотел бы начать с вопроса. Сколько раз за последний год у вас фотографировали или сканировали документ? При заселении в отель, при аренде машины, при покупке сим-карты, подтверждении возраста. Наверняка вы не вспомните. А ведь эти копии могут храниться где-то до сих пор. В начале сентября американская компания ID.Scan сообщила, что посторонний мог получить доступ к данным клиентов в ее облачной системе и скопировать их. ID.Scan занимается вполне будничной вещью, проверяет документы и подтверждает личности для тысяч компаний. Историю эту обнаружил журналист по кибербезопасности Брайан Крепс. Он нашел в Даркнете сервис, владельцы которого утверждали, что располагают более чем 153 миллионами записей водительских удостоверений из США и Канады, а еще миллионами других удостоверений. Сама ID.Scan эту цифру не подтверждала. Но Крепс решил проверить базу. И сначала нашел там собственные водительские права, а потом и права своей матери. И вот что здесь интересно. Пароль можно поменять за минуту. Паспорт можно перевыпустить. Но вот дату рождения и биометрию кнопкой «Ресет» не сбросишь. Конечно, проблема с утечкой данных не только американская. Компания Revolut подтвердила необычную утечку. Ее системы никто не взламывал. Мошенники отправили запрос на данные клиентов с настоящего домена государственного ведомства. Вот только почтовый аккаунт внутри этого домена оказался несанкционированным. Revolut принял запрос за настоящий и передал информацию. В результате пострадало несколько сотен клиентов. Немного, конечно, на фоне миллионов пользователей Revolut, но состав данных впечатляет. Имена, даты рождения, адреса, копии паспортов, водительских прав, в некоторых случаях даже селфи для проверки личности, банковские выписки и история операций. То есть никакого взлома в привычном смысле слова и не было. Достаточно оказалось убедительного запроса, пришедшего с адреса, откуда обычно приходили запросы государственного ведомства. В июне была история с ирландской компанией Cannabis Club Systems, хранившей документы посетителей каннабис-клубов, главным образом испанских, по обычным публичным адресам в интернете. То есть, зная формат ссылки, можно было открыть чужой паспорт вообще без пароля. В том же июне в Техасе через частного подрядчика взломали государственное ведомство, которое выдает лицензии на охоту и рыбалку. Наружу могли утечь данные более 3 миллионов человек, включая данные водительских удостоверений и номера паспортов. А месяцем раньше частный сайт под названием UK Visa Portal, не связанный с британским правительством, точно так же оставил доступными не менее 100 тысяч паспортов и селфи. Системы утечек данных различные. Иногда действительно происходит взлом. Иногда достаточно неправильно настроены ссылки. Иногда работает социальная инженерия. Но снова и снова мы видим слабое место. Посредник. Вы показываете документ отелю, прокату автомобилей, клубу или государственному сервису. А копия документов в итоге оказывается у компании, название которой вы, скорее всего, даже и не слышали. На этом фоне Евросоюз, внедряя проверку возраста в интернете, пытается решить именно эту проблему. Сайт или сервис вообще не должен видеть ваш паспорт. Он должен получить только ответ, этому человеку больше 18 или нет. Без имени, даты рождения и номера документа. Но что же нам со всем этим делать? Возможностей на самом деле немного. Но можно хотя бы в конкретных ситуациях спрашивать, нужна ли именно копия паспорта или достаточно простой проверки. По возможности пользоваться официальными сервисами, а не неизвестными посредниками. И, конечно, обращать внимание на неожиданные уведомления о новых счетах, кредитах или попытках подтвердить вашу личность. Потому что паспорт, конечно, все еще ваш. А вот контроль над всеми его копиями, увы, нет.
0: Рубрику «Новости высоких технологий» для подкаста «Время свободы» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах, они называются «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
8: Студия подкастов «Радио Свобода».
9: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
10: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
11: Цитируй «Свободу». Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
12: Достоевский как европеец – тема слишком узкая. Если брать его как писателя, давно уже вошедшего в пантеон западной культуры, так этим мы ничего нового не скажем, никакой оригинальной точки зрения не представим. К тому же Достоевский давно уже явление не европейской, не западной в целом, а мировой культуры. Поэтому в теме «Достоевский и Европа» было бы интересно увидеть особую, что ли, подтему «Достоевский против Европы». Тут, на первый взгляд, тоже ничего особенно нового не скажешь. Кому неизвестно, что Достоевский был своеобразным славянофилом, или, как это называлось в его случае, почвенником. Известно также, что он говорил о священных камнях Европы. И герои его говорили, Версилов, Иван Карамазов, и сам автор, в «Пушкинской речи», например. Известно ли, мол, европейцам, что мы больше европейцы, чем они сами? Русский человек по Достоевскому – всемирный человек. Он обладает даром вселенской широты, всемирной отзывчивости. Он вышел за грани национальности как единящего начала и объединяется со всем человечеством в братской любви. Все это давно уже уложено в формулу «нет ни эллина, ни иудея». Достоевский, другими словами, хочет сказать, что русские христиане чуть ли не по природе своей. Единственный народ в мире, сохранивший, вернее, как бы изначально обладающий даром христианского отношения к миру и людям. В этом смысле Россия, та страна, в которой Достоевский жил и умер во второй половине XIX века, спасительница человечества. Ибо известное ему, то есть Достоевскому, человечество, то есть человечество как раз европейское, находится в глубоком кризисе и как бы на грани всеобщего краха. Это общеславянофильская постановка вопроса, которую разделяли и такие умственно независимые люди, как, например, Тютчев. Разговоры о закате Европы начал отнюдь не Шпенглер, они шли уже в XIX веке. Особенность этой темы у Достоевского в том, что она заострена вокруг вопроса о социализме. Не забудем, что Достоевский был в молодости социалистом, поклонником теории Фурье, за что и пострадал чрезвычайно серьезно. Считается, что на каторге он изжил эти увлечения юности и вышел оттуда христианином. Но социализм никогда не уходил с умственного горизонта Достоевского.
11: «Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 9 февраля 2005 года. Сегодня в нашей программе. Крупнейшая ярмарка искусства открывается в Испании. К 60-летию Патрика Модиана, памяти Лазаря Бермана. Русский европеец Достоевский.

0: Начнем с карнавала. Рассказывает Юрий Векслер.
1: Соответствуя старинным праздникам прощения с зимой, праздником перед постом наподобие русской масленицы, в Германии проходила традиционная карнавальная неделя, которую многие называют пятым временем года. Традиция костюмированных процессий шутников, традиция дурачеств характерна здесь для земель вдоль Рейна и частично вдоль Майна. В Берлине, например, где тоже любят шутку, попытки привить рейнскую традицию к успеху не привели. Итак, живущие вдоль Рейна сохраняют старые средневековые обычаи с региональными различиями и каждый год вносят много нового и актуального. Финалом является «Розовый понедельник» или «Понедельник роз». Никто точно не знает, как возникло это название. Если мысленно попытаться увидеть все происходящее с высоты, взору представится карнавальная эстафета, передаваемая с юга на север. На юге в субботу карнавалисты штурмуют ратуши, добиваясь от бургомистров выноса ключей от городов. В эти дни то, что не позволено даже Юпитеру, позволено дураку. И вот в первый понедельник февраля, словно собрав энергию волны карнавалов с юга, в Майнце, Дюссельдорфе и Кёльне происходят главные процессии, растягивающиеся на многие километры. В этом году в них приняло участие 3 миллиона человек. Все так или иначе костюмированы, но зрелищем является шествие колонн, каждая из которых представляет какой-нибудь городок или деревню и свой тип уникальных карнавальных костюмов. Отовсюду слышна музыка, играет множество оркестров. В этих дефилирующих по большим городам процессиях есть и что-то, пародийно напоминающее советские демонстрации. Но вместо карикатурной скульптуры чужого дяди Сэма, здесь окарикатурены прежде всего свои собственные политики. Вот огромная фигура канцлера Шрёдера в виде голливудского Спайдермена, который, однако, запутался в собственных сетях. Вот он же, Шрёдер, в виде ведьмы, прогоняющий из резиденции канцлера сказочных персонажей Хензеля и Гретель, похожих на его политических противников Ангелу Меркель и Эдмунда Штойбера. Вот руководитель футбольного союза без штанов с подписью «Это сделалось в штаны». Шутка по поводу продолжающегося скандала с купленными матчами. Все-таки не забыт и дядя Сэм, точнее его наместник Джордж W. Буш, который, кстати, скоро приедет именно в эти края. Решение темы Буша вызвало даже дискуссии среди организаторов. Скульптурная группа изображает стоящего на четвереньках с обнаженным задом американского президента и представляющую к этому заду лестницу маленькую Ангелу Меркель. Многие назвали это безвкусицей, с чем, наверное, можно и согласиться, но карнавал – это отнюдь не школа хорошего вкуса, это грубое веселье и разрешенность в это пятое время года любых шуток. В процессиях и празднествах охотно принимают участие как политики, так и другие very important persons. Кёльн, например, с удовольствием любовался ехавший на одной из платформ супермоделью Хайди Клум и ее темнокожим женихом, известным певцом Силом. Еще одна важная деталь – карнавальные процессии одаряют зрителей сладостями. Только в Кёльне на публику пролился дождь из 140 тонн конфет, среди которых были 700 тысяч плиток шоколада и 220 тысяч коробок ассорти. Вечером в понедельник – пик празднеств, комическое собрание в огромном зале Кёльна, куда стекаются любимые народом шутники и музыканты, и те, и другие, как профи, так и любители. И происходит нечто вроде КВН, только без борьбы команд, а с борьбой за успех у публики. Тут понимаешь, что прав был шут в Дон Кихоте, который сказал: «Новых шуток нет на свете, есть шутки о желудке, есть намеки на пороки и есть дерзости насчет женской мерзости, больше ничего нет». Старые анекдоты перекраиваются и рассказываются так, как будто случай недавно произошел с самим рассказчиком. Вот один из них в амплуа невозмутимого меланхолика. Три дня назад жена мне говорит: тут пришло письмо, они уменьшили нам пенсию. Я говорю: если я позже встречу бундесканцлера на небе, то я спрошу его, почему они это сделали. Жена говорит: он не попадет на небо, он попадет в ад. Ну тогда ты сможешь его спросить, говорю. Тут мне надо было присутствовать на похоронах соседа. Во время церемонии в церкви пастор произнес: но большим противником церкви он никогда не был. Сидящий рядом со мной говорит: Да если бы его фамилию не вписали и не указали бы время, он и сегодня не пришел бы. По дороге в налоговое управление я встретил старого знакомого с огромным букетом цветов. Спрашиваю, что случилось? Он говорит, я впервые в моей жизни по-настоящему влюблен, но говорят, это опасно. Почему, спрашиваю? Тот отвечает, любовь, говорят, превращает в слепца. Ты тогда должен жениться, быстро прозреешь. В налоговом управлении мне говорят, мы узнали, что у вас в подвале есть самогонный аппарат. Я говорю, это старый аппарат, я им никогда не пользовался, я храню его как память о дедушке. А они, это не играет роли, аппарат есть, и вы должны заплатить налог. Тогда я говорю, вы мне должны выплачивать пособие на 12 несовершеннолетних детей. Но у вас нет никаких детей? Да, говорю, нет, но аппарат имеется.
2: Nee, sagt er nicht, aber die Rede ist vorhanden.

0: Есть и вышучивание глупых соседей. Кёльнцы видят таковыми дюссельдорфцев, майнцы, кёльнцев и так далее, но всерьез никто не обижается. Выходят на сцену и традиционные персонажи. Одним из самых любимых является добрый шуцман, полицейский, со своими грубыми шутками. Все-таки культура есть культура. Тут я видел в Maritim отеле специальный VIP-туалет. Наверное, для очень импотентных писунов. Шутки перемежаются песнями, которые поют все. Вот одна из них, может быть, главная по смыслу, со своеобразным пафосом. Глядя на существа, живущие на Рейне, мир должен выздоравливать. Это сказал сам Бог. И так как предыдущие модели человеческих существ ему не вполне удались, он заново создал на Рейне свое настоящее подобие.
1: Вас

лошадь. А в конце, после ушатов сатирических помоев, под занавес, царит благостное единение, ощущение своих среди своих. Пятое время года подошло к концу. Ну что ж, всего только год ожидания, и праздник непременно вернется.

0: рассказывал наш карнавальный корреспондент в Германии Юрий Векслер. Портрет русского европейца. Сегодня Достоевский. Микрофон Борису Парамонову.
1: Достоевский как европеец – тема слишком узкая. Если брать его как писателя, давно уже вошедшего в пантеон западной культуры, так этим мы ничего нового не скажем, никакой оригинальной точки зрения не представим. К тому же Достоевский давно уже явление не европейской, не западной в целом, а мировой культуры. Поэтому в теме «Достоевский и Европа» было бы интересно увидеть особую, что ли, подтему «Достоевский против Европы». Тут, на первый взгляд, тоже ничего особенно нового не скажешь. Кому неизвестно, что Достоевский был своеобразным славянофилом, или, как это называлось в его случае, почвенником. Известно также, что он говорил о священных камнях Европы. И герои его говорили, Версилов, Иван Карамазов, и сам автор, в «Пушкинской речи», например. Известно ли, мол, европейцам, что мы больше европейцы, чем они сами? Русский человек по Достоевскому – всемирный человек. Он обладает даром вселенской широты, всемирной отзывчивости. Он вышел за грани национальности как единящего начала и объединяется со всем человечеством в братской любви. Все это давно уже уложено в формулу «нет ни эллина, ни иудея». Достоевский, другими словами, хочет сказать, что русские – христиане чуть ли не по природе своей, единственный народ в мире, сохранивший, вернее, как бы изначально обладающий даром христианского отношения к миру и людям. В этом смысле Россия, та страна, в которой Достоевский жил и умер во второй половине XIX века, спасительница человечества, ибо известное ему, то есть Достоевскому, человечество, то есть человечество как раз европейское, находится в глубоком кризисе и как бы на грани всеобщего краха. Это общеславянофильская постановка вопроса, которую разделяли и такие умственно независимые люди, как, например, Тютчев. Разговоры о закате Европы начал отнюдь не Шпенглер, они шли уже в XIX веке. Особенность этой темы у Достоевского в том, что она заострена вокруг вопроса о социализме. Не забудем, что Достоевский был в молодости социалистом, поклонником теории Фурье, за что и пострадал чрезвычайно серьезно. Считается, что на каторге он изжил эти увлечения юности и вышел оттуда христианином. Но социализм никогда не уходил с умственного горизонта Достоевского. Социализм у него был, вернее стал, а еще вернее должен был стать христианством. Это у зрелого Достоевского почти одно и то же. Умозаключение формулировалось им даже уж и слишком просто. Русские по природе и в быту своем, когда они не испорчены сторонними влияниями, христиане. Социализм возможен лишь на основе братства людей, лишь как христианский социализм. Следовательно, подлинный социализм будет реализован в России. Это не говорилось совсем уж так, буквально, потому что открыто объявлять себя социалистом Достоевский после всех своих опытов не мог. Да и не поощрялась такая склонность, как солидная общественная позиция. Но этим настроением пропитана вся проповедь Достоевского. Он действительно социалист, христианский социалист. Это общая платформа, а вот кое-какие частности. Достоевский искренне поклонялся священным камням Европы, но современную ему Европу не любил. Не любил буржуа как социальный и культурный тип. Его первые очерки Европы, «Зимние заметки о летних впечатлениях», 1862 года, дают сказочно-остроумную сатиру на буржуа во всех его измерениях, вплоть до семейной жизни. Тут же, естественно, поднимается и злободневный вопрос о социализме. «Злоба дня в Европе», как называл это Достоевский позднее.
2: Западный человек толкует о братстве как о великой движущей силе человечества и не догадывается, что негде взять братство, коли его нет в действительности. Что же делать социалисту, если в западном человеке нет братского начала? Напротив, начало единичное, требующее с мечом в руке своих прав.
1: Это писалось в 1862 году, а 15 лет спустя все та же тема озвучивалась так.
2: Единственно возможное разрешение вопроса, и именно русское, и не только для русских, но и для всего человечества, есть постановка вопроса нравственная, то есть христианская. В Европе она немыслима, хотя и там рано или поздно, после рек крови и 100 миллионов голов, должны же будут признать ее, ибо в ней только одно и исход.
1: Как видим, тут тот же славянофильский скандал, который отличал все подобные суждения о России о Западе. Достоевский пророчит реки крови и 100 миллионов голов в Европе, а Россию видит страной братолюбивой и призванной воплотить истинные идеалы. Но действительность распоряжается ровно наоборот. Это в России пролили реки крови и положили 100 миллионов голов, осуществляя социализм. А дальше больше, к вящему урону Достоевского. Как раз в Европе и построили социализм. Социализм с человеческим лицом, как стали его называть. И построили именно на основе расчетливой дележки, юридически корректного разделения интересов. Социализм возможен как расчет, а не как братство. Вот скандал в славянофильстве, вот запятая русским, Достоевскому в том числе. Во всем сказанном нет ни одного слова, которое бы искажало Достоевского. Собственно, это его же и слова. Но это не все, что сказал Достоевский о человеке. Тайна Достоевского, если действительно следует говорить о его тайне, это неверие его в самую возможность такого братского, христианского устроения человечества. Слишком много знал Достоевский о человеке, чтобы видеть в христианстве последнюю истину о нем. Об этом и сказаны им гениальные слова. «Если мне докажут математически, что Христос не истина, то я предпочту остаться не с истиной, а со Христом». Слова эти горькие. Они означают, кроме всего, что в самом Христе истины нет. Само это противопоставление антирелигиозно, как указал один умный исследователь. Идеалы, а Христос – высочайший идеал, конечно, и действительность разделены по разным приходам. В бытии нет понятной для человека истинной морали. Человек в мире одинок, и не в социальном смысле, если бы только так, а в онтологическом. Человек богооставлен. А что касается России и братских утешений, ею предлагаемых, то Достоевский написал и об этом русском братстве. «Братья Карамазовы. Клубок змей». Поняв такое, поневоле будешь хвататься за возвышающие обманы. Вере Достоевского не следует верить. Но он не обманывает, а мучается. И мы мучаемся вместе с ним. Мы – все человечество, не только Европа.
0: Портрет европейца Достоевского в исполнении Бориса Парамонова. Новости европейской развлекательной музыки. Наш хроникер Александр Бураховский.
3: Британский телеканал Channel 4 провел масштабный опрос среди своей зрительской аудитории, целью которого было выявить самые любимые британцами музыкальные видеоклипы всех времен и народов. Результаты этого опроса в очередной раз доказали, что жители Объединенного Королевства по большей части весьма консервативны в своих пристрастиях. В первую десятку самых любимых видеоклипов вошли в основном уже классические образцы поп-культуры предыдущих десятилетий. Первое место было отдано

0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
1: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час».
2: В сентябре 1991 года британский литературный еженедельник, один из последних толстых журналов на островах Короны, вышел с очередным досье. Называлось оно «Семья», чуть ниже стоял подзаголовок на хорошем уличном английском, ненормативные лексики, как говорят в одной стране, подзаголовок, который я бы, снижая тон, перевел бы как «Долой семью». Среди материалов, рассказывавших о разнокалиберных кошмарах детства, были опубликованы и дневники дочери автора Александрийского квартета Сафо Даррелл. В жизни я бы не поверил, если бы мне сказали, что я когда-нибудь разлюблю Лоренса Даррелла. Но, прочитав откровение его дочери, я от Даррелла внутренне отказался. Я не смог отделить автора от человека. Сафо Даррелл покончила с собой в 85 году. Дневник не помог ей избавиться от раны, нанесенной отцом. Драма Патрика Модиана, настойчиво проступающая сквозь акварель его первых романов «Площадь звезды», «Вилла грусть»,

0: улица темных лавок, сквозь более темные тона черно-коричневой гуаши Доры Брюдер. Это драма несостоявшейся любви, несостоявшегося детства, безразличной матери и странного, практически мстящего за собственные неудачи отца. Отец Модиано, тосканский еврей, переживший оккупацию без особых потерь, состоявший явно в каких-то собственных, особенных, не совсем ясных, не совсем чистых отношениях с оккупантами, пытался и не раз избавиться от сына. В итоге сдав его однажды в полицию, как сдавали в 50-х советские родители своих отпрысков, хулиганов или тунеядцев в кавычках, в исправительные имени товарища Макаренко колонии. Именно поэтому кончина отца не вызвала у Модиано никаких чувств, ни горечи, ни освобождения. Ему пришлось применить к себе метод интенсивной экстериоризации, благо у него был дар писателя, чтобы почти в течение 4 десятилетий, сантиметр за сантиметром, строчка за строчкой, отвоевывать свою свободу, свободу от прошлого. Эта книга «Ампи де Грэ» могла появиться только после 39 романов и повестей, только после изнурительных раскопок, давших право на родословную, на этот сухой бухгалтерский отчет, рентгеноскопию на 60 лет растянувшейся боли.
1: «Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 9 февраля 2005 года.

0: На волнах Радио Свобода европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Мадриде с 10 по 14 февраля пройдет международная выставка-ярмарка современного искусства «Арко-2005». Рассказывает наш корреспондент в испанской столице Виктор Черевский.
1: Выставка «Арко» ежегодная. Она организована в 24-й раз. Экспозиция размещается в столичном выставочном комплексе имени короля Хуана Карлоса I. Свои произведения демонстрируют почти 300 художественных галерей, 2000 авторов из 36 стран, в том числе из России. Рассказывает пресс-секретарь выставки Марта Качу. Два главных новшества этого года – участие Мексики, которая развернула огромную экспозицию, а также раздел выставки под названием «Black Box». Он посвящен применению в искусстве современных электронных технологий. Естественно, работы с использованием этих технологий выставляются.

0: организаторами мадридских выставок ярмарок
1: непременный участник испанской экспозиции. Фонд располагает одной из самых интересных коллекций современного искусства в Испании. В его собрании работы Кристиана Балтански, Дональда Джада, Ричарда Серра, Аниша Капура, Ричарда Лонга, Марио Мерца и других художников и скульпторов. Экспозиция фонда за неимением собственного помещения размещается в Музее современного искусства города Сантьяго де Компостела на северо-западе Испании. Организаторы ожидают, что на выставке-ярмарке побывают не менее 200 тысяч человек. На этот раз даже пришлось повысить цену на билеты. Они стоят 30 евро, чтобы избежать массового наплыва посетителей. Ведь устроители больше заинтересованы в том, чтобы создать надлежащие условия для профессионалов и потенциальных покупателей. Так на выставку приглашено более 500 частных коллекционеров и директоров музеев из разных стран. Обучая Части россиян в выставке рассказывает ее пресс-секретарь. Художественные галереи из России участвуют как в общей экспозиции, так и в разделе «Новые территории», который отведен новичкам. Галереи были отобраны для участия в выставке ввиду высокого качества предлагаемых произведений. Кстати, одно из новшеств нынешней экспозиции – широкое участие стран Восточной Европы. В частности, на арку демонстрирует свою коллекцию Московский художественный фонд «Руартс» Марианы Сардаровой. Он представляет работы Сергея Бугаева и Игоря Вишнякова. В арке участвует и Московская галерея современного искусства «Стелла Арт». Здесь выставлены работы Ольги Чернышовой, Ильи Кабакова, Алекса Каца, Дэвида Салли, Евгении Эмец, Александры Галкины и других художников. Участвует в выставке и Русская галерея из Эстонии. Бессменный директор Арко Росина Гомес Баэса говорит о том, что Мадрид намерен оспаривать пальму первенства по части продажи произведений современного искусства у таких городов, как Лондон, Нью-Йорк и Базель. За минувшие 2 года доходы от аукционов этих произведений в Испании составили 23 миллиона евро. Хорошие коммерческие перспективы выставки этого года прокомментировала Марта Качо. «Арко всегда отличается большим объемом продаж. Испанский рынок сейчас на подъеме, так что и в этом году ожидается коммерческий успех». Добавим, что, к примеру, в прошлом году на «Арко» была продана работа Хуана Миро «Портрет» за 3,5 миллиона евро.
2: Рассказывал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. 6 февраля во Флоренции скончался один из лучших современных пианистов Лазарь Берман. Он несколько недель не дожил до своего 75-летия. С поминальным словом из Италии Михаил Талалай.
3: Он родился 26 февраля 30 года в Ленинграде. Благодаря огромному дару Лазарь, Лялик, как его называли близкие, стал выступать перед публикой уже в 5 лет. Перед самой войной Берман переехал в Москву. Его мать предчувствовала ленинградскую блокаду. Окончил Московскую консерваторию у Александра Гольденвейзера и сделал блестящую карьеру исполнителя, которая могла бы быть еще ярче, если бы не случай, о котором расскажу позже. Свой первый диск с 2 пьесами он выпустил в 1937 году, когда ему было 7 лет. Тогда на фирме «Мелодия» он записал одну фантазию Моцарта и мазурку собственного сочинения. Сейчас дискография Бермана — это сотни записей в самых престижных фирмах. Особенно он прославился как исполнитель Листа. В конце 80-х Берман все чаще выступает в Италии. Здесь за вклад в искусство ему присваивают титул почетного гражданина Флоренции. Затем он принимает итальянское гражданство. К 10-летию своего переезда во Флоренцию он дал чудесный концерт, составленный им самим из композиций итальянских музыкантов. На его кончину откликнулись все ведущие национальные газеты. Так сложилось, что я очень подробно узнал биографию Лазаря Наумовича. Лет 5 тому назад он решил записать свои воспоминания. Записать, как записывал музыку, перед микрофоном. А меня попросил расшифровывать на компьютере записанное. Мы часто встречались в то время, обсуждали тексты. Хотя он предпочитал рассказывать свежие анекдоты, до которых был большим охотником. Удивительно, но он диктовал мемуары уже в готовой литературной форме. Все у него было в голове. И править мне было практически нечего. А для меня открывался мне прежде неведомый возвышенный мир, музыкальный Олимп, где вместе с мемуаристом обитали, творили, шутили Софроницкий, Владимир Горовец, Леонард Бернстайн, Рихтер, Эмиль Гилельс, Караян, Клаудио Абадо. Книга «Черное и белое» по цвету клавиатуры и самой жизни музыканта вышла полтора года назад в переводе на немецком. В Германии у Лазаря Наумовича оказались состоятельные поклонники. У меня же в компьютере остался неизданный русский текст, и его кусочек я сейчас в память покойного пианиста прочту. Итак, отрывок из воспоминаний Лазаря Наумовича Бермана, рассказ о черной клавише из его клавиатуры. Все изменил один из трагических эпизодов моей жизни. В конце января 80-го года я уехал в Мюнхен. У меня был сольный концерт и запись на Deutsche Grammophon. Публика меня восторженно принимала. После концерта подходили люди, руки мне целовали. Я находился в состоянии какой-то исключительной эйфории, какого-то огромного счастья. Удалось и так сыграть удачно и понравиться людям. Не всегда это совпадает. В последний день моего пребывания в Мюнхене я пошел, как бывало тогда в советские времена, за покупками. Тогда ведь в СССР нельзя было купить многих необходимых вещей. Зашел я в книжный магазин и увидел там книжку, которую давно хотел прочитать. Она называлась «Русские», «The Russians», и ее автором был американский журналист, многолетний московский корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Хедрик Смит. Мой импресарио Джек Лазер, прочитав эту книгу, рассказал мне, что она безумно интересна, что там масса любопытных фактов из жизни Советского Союза, и что автор ее описывает с большой симпатией к людям. И вдруг вижу эту книгу по-русски. Черт меня попутал, купить ее и взять с собой в Москву. А время наступило тогда тяжелое. Началась агрессия Советского Союза в Афганистане. Международные отношения резко ухудшились. Ожесточился и пограничный контроль. В Москве при прохождении таможни мой багаж обыскали и нашли книжку Смита. Сейчас это может показаться смешным, но тогда мне было не до смеха, а было страшно. Оказывается, книжка находилась в списке публикаций, категорически запрещенных к ввозу на территорию Советского Союза. Потом мне рассказывали, что автор критиковал систему привилегий для партийной верхушки. Может, Смит написал еще что-то не так. Прочитать мне его книгу так и не довелось. Я уже был тогда знаменитым музыкантом. Играл по всему миру и приносил огромный доход советскому государству. Мы, музыканты, получали не больше 10-15% наших гонораров. Все остальное мы должны были собственными руками привозить и сдавать. Несмотря на это, меня издевательски обыскали, меня раздели. Таможенники лазали своими грязными руками по моему телу, искали еще какие-нибудь доказательства антисоветской контрабанды. Так они квалифицировали мой случай. Ничего больше не найдя, они составили протокол и написали письмо в Министерство культуры о задержании антисоветской контрабанды. Расплата была тяжелой. Спустя несколько дней меня вызвали в Министерство культуры к одному из заместителей министра, который объявил, что пришло письмо и что министерство не может оставить его без реакции. Лично он верил, что я хороший человек, но нужна реакция. Реакция состояла в том, что на какой-то период были отменены все мои поездки за границу, даже гастроли в так называемые соцстраны. Не пустили больше и в Румынию. Что уж говорить об Америке, где я должен был играть лично для президента Картера. Концерты в лучших залах Лондона, Парижа, Монте-Карло запретили все, как и запись за границей второго концерта Рахманинова. Через 4 года мне, преодолевая огромные препятствия, создаваемые КГБ, удалось получить снова разрешение на выезд за рубеж. Но я очень много потерял. Контакты со знаменитыми оркестрами, с дирижерами, с фирмами. 4 года полнейшего отсутствия в музыкальном мире сыграли свою роль. Многие двери оказались для меня навсегда закрытыми.

0: О Лазаре Бермане рассказывал Михаил Талалай. Звучал «Мефисто» вальс Франца Листа в исполнении Лазаря Бермана. На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Франция скоро отметит 60-летие одного из самых модных сегодняшних писателей – Патрика Модиана. Рассказ о нем подготовил Дмитрий Савицкий.
1: Не знаю, сколько я простоял на берегу этой лагуны. Я думал о Фредди. Нет, конечно, он не исчез в море. Он, наверное, решил обрубить швартовы и скрылся на каком-нибудь атолле. И в конце концов я найду его. И потом мне ведь еще надо предпринять последнюю попытку поехать в Рим на улицу Темных Лавок, дом 2, туда, где я когда-то жил. Стемнело. Лагуна медленно гасла, ее ярко-зеленый цвет делался все тусклее. Вода еще кое-где светилась, и по ней проскальзывали легкие лилово-серые тени. Я машинально вынул из кармана фотографии, которые хотел показать Фредди. Среди них был и снимок Гей Орловой в детстве. До сих пор я не замечал, что она плачет. Я понял это по ее насупленным бровям. На мгновение мысли унесли меня далеко от лагуны, на другой конец света, в курортный городок на юге России, где была сделана эта фотография так бесконечно давно. Маленькая девочка вместе с матерью возвращается в сумерках с пляжа. Она плачет, в общем-то, без причины, ей просто хотелось еще поиграть. Она уходит все дальше, вот она уже завернула за угол, и наши жизни не рассеиваются ли они в вечерних сумерках так же стремительно, как детская обида.
2: Так заканчивается роман «Рюд Бутик Обскюр», «Улица темных лавок» французского писателя, который через несколько месяцев будет праздновать свое 60-летие, Патрика Модиану. Он был и остается одним из самых популярных писателей страны. И популярность его, что редко, не связана ни со скандалами, ни с настойчивым мельканием на телевизионном экране, ни с заявлениями с трибун мировых форумов с требованием немедленно построить фабрику по производству озона на Южном полюсе. Модиана только что выпустил в издательстве «Галимар» автобиографию под простым названием «Родословная», книгу, которая поразила критиков своей нарочитой сухостью и почти административной трезвостью. Модиана, чья поэтическая проза всегда была цветным, а-ля Тернер, туманом, сквозь который проступали, из которой выскакивали мрачные углы полицейской анкеты, вдруг перешел на язык околоточного протокола. Журналист и литературный обозреватель Жером Гарсон.
1: Я родился 30 июля 1945 года в Булонь-Бианкуре по адресу аллея Маргариты, дом 11. Родители мои познакомились во время оккупации. Отец мой еврей, мать фламандка. Этой фразой начинается родословная, вышедшая в «Галимаре». Книга, в возможности того, что она когда-нибудь будет написана, признаемся, мы все сомневались. Автор ее, Патрик Модиана, в течение 35 лет поддерживал вокруг истории своей жизни тайну, и нынче, тоном нарочито лаконичным, опираясь на факты, Модиана рассказывает о своей жизни от детства и юности до своего освобождения, то есть выхода в 68-м году первого романа «Площадь звезды». Мать его, актриса, во время оккупации, промышлявшая на черном рынке, сына практически не любила, а когда он подрос, им вообще не занималась. И без того безмерное одиночество мальчика гигантски выросло после смерти брата в 1957 году. Такова конкретно родословная Патрика Модиано.
2: Журналист и литературный обозреватель Жером Гарсон. Сам Патрик Модиано, человек болезненно застенчивый, отказывающийся выступать на телевидении или по радио, в одном из редких интервью по поводу выхода родословной сказал: «Я написал этот текст точно так же, как делают опись или составляют протокол. Пусть мне простят все эти имена, даты и названия улиц. Я пес, у которого, как мне кажется, есть своя родословная». Самое замечательное в писательской судьбе Модиана, в отличие от многих литературных судеб наших дней, сколоченных как шаткие фанерные подмостки временной славы, это то, что его единственным расчетом был расчет стилистический. Он выдержал все фрагменты своей реальной и выдуманной биографии в одном музыкальном ключе, не сфальшивил ни на бемоль и подал пример единственно возможного и честного образца self-fiction, лишенного на все 200% претензий на пожизненную или постмортем литературную прибыль. Литературный критик Жан-Луи Эзин.
1: Эта книга – нечто вроде путеводителя по Модиане. Книга, в которой он объясняет, кто он, откуда пришел. Книга, которая высвечивает изнутри его произведения. Это одновременно и великолепная книга, и в то же время рискованная. Родословная – весьма короткий текст. Лишь факты, названия мест, имена, география раскопок существования Модиана. Для клуба поклонников Модиана эта книга все о тех же чувствах потери привилегий, потери наследственности. Автор пошел на огромный риск, открыв все свои карты, все разъяснив, все высветив. Но и здесь мы узнаем невероятный шарм, магнетизм его творчества, не исчезнувший из-за того, что он решил расколдовать околдованное, дав нам ключ к пониманию творчества. На самом деле это еще один Модиано, еще одно произведение о чувстве потери привилегии и преемственности. Но эта книга не просто Модиано о Модиано. Рассказав все обо всем, он сохранил свою невероятную скромность. Кажется иногда, что он стирает то, что говорит. К примеру, сообщив о смерти брата, всего лишь две строчки, рассказывая о самом невероятном и важном, без тени сентиментальности. Никакого сентиментализма и никакого сожаления, никаких рыданий о неудавшейся любви, ничего, что могло бы спровоцировать негативные чувства, и никакой обиды. И это при том, что книга полна живой ненависти к образу отца.
2: Литературный критик Жан-Луи Эзин. В сентябре 1991 года британский литературный еженедельник, один из последних толстых журналов на островах Короны, вышел с очередным досье. Называлось оно «Семья», чуть ниже стоял подзаголовок на хорошем уличном английском, ненормативные лексики, как говорят в одной стране, подзаголовок, который я бы, снижая тон, перевел бы как «Долой семью». Среди материалов, рассказывавших о разнокалиберных кошмарах детства, были опубликованы и дневники дочери автора Александрийского квартета Сафо Даррелл. В жизни я бы не поверил, если бы мне сказали, что я когда-нибудь разлюблю Лоренса Даррелла. Но, прочитав откровение его дочери, я от Даррелла внутренне отказался. Я не смог отделить автора от человека. Сафо Даррелл покончила с собой в 85 году. Дневник не помог ей избавиться от раны, нанесенной отцом. Драма Патрика Модиана, настойчиво проступающая сквозь акварель его первых романов «Площадь звезды», «Вилла грусть», «Улица темных лавок», сквозь более темные тона черно-коричневой гуаши «Доры Брюдер» – это драма несостоявшейся любви, несостоявшегося детства, безразличной матери и странного, практически мстящего за собственные неудачи отца. Отец Модиана, тосканский еврей, переживший оккупацию без особых потерь, состоявший явно в каких-то собственных, особенных, не совсем ясных, не совсем чистых отношениях с оккупантами, пытался и не раз избавиться от сына. В итоге, сдав его однажды в полицию, как сдавали в 50-х советские родители своих отпрысков, хулиганов или тунеядцев в кавычках, в исправительные имени товарища Макаренко колонии. Именно поэтому кончина отца не вызвала у Модиана никаких чувств, ни горечи, ни освобождения. Ему пришлось применить к себе метод интенсивной экстериоризации, благо у него был дар писателя, чтобы почти в течение 4 десятилетий, сантиметр за сантиметром, строчка за строчкой, отвоевывать свою свободу, свободу от прошлого. Эта книга «Ампедегре» могла появиться только после 39 романов и повестей, только после изнурительных раскопок, давших право на родословную, на этот сухой бухгалтерский отчет, рентгеноскопию, на 60 лет растянувшейся боли.

0: Патрике Модиано рассказывал Дмитрий Савицкий. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Я передаю микрофон Андрею Широградскому.
1: Австриец Альбен Берг, 120 лет со дня рождения которого исполняется сегодня, всерьез, систематически занялся музыкой очень поздно, лишь к 20 годам, став учеником Шонберга. Спустя 10 лет, под впечатлением от венской премьеры пьесы Георга Бюхнера «Воцек», Берг задумал самую известную свою оперу. Трагедия одержимого апокалиптическими галлюцинациями солдата вдохновила композитора на работу, и он начал сочинять, будучи тогда рядовым действующей армии. Еще спустя почти десятилетие в Берлине проходит сенсационная премьера «Воцека». Именно эта постановка сразу вывела автора в ряд первых фигур в мире музыки. «Воцек» и сейчас остается одной из самых популярных опер XX века. Рихтер записал в своем дневнике: «Конечно, Бюхнер и Берг просто оказались созданными друг для друга, и вот этот сплав дает громадную силу воздействия на слушателя и зрителя». Другую свою оперу «Лулу» Берг не завершил, он умер скоропостижно. За 4 месяца до кончины композитор написал концерт для скрипки с оркестром с подзаголовком «Памяти ангела», задуманный как реквием по юной дочери Альмы Малер-Верфель. Концерт оказался надгробным памятником самому Бергу.

0: На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свободы» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
0: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17, 18 и последующих годах. Журналисты «Радио Свободы» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «Кх», «Кх» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Не, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль. а вдруг размагничено. Послушал? Чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
2: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
3: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна.
4: Адские санкции против дружелюбной и открытой миру страны. Законопроект имени сенатора Линдси Грэма одобрила Палата представителей Конгресса США. В Кремле внимательно следят.
5: Это относится к недружественным действиям. Будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования.
4: Российский след в диверсиях в Европе и подготовке убийств оппозиционеров за рубежом. Что стало известно из последних расследований?
3: В современном мире Россия развивается как дружелюбная, открытая миру страна. По решению и под руководством президента мы проводим независимый, прагматичный, миролюбивый внешнеполитический курс.
6: Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии 4-го конгресса международного движения «Русофилов». А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Давайте же для наглядности посмотрим фрагмент обращения президента дружелюбной и открытой миру страны по случаю грядущих парламентских выборов.
7: Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей.
6: То есть сам факт 5-го года полномасштабной войны против соседней страны, по мнению президента, обязательно должен учитываться избирателем, причем со знаком «плюс». Что же мешает этому внешнеполитическому курсу дружелюбной и открытой миру страны, по мнению министра иностранных дел этой страны? Действия так называемого «коллективного Запада». Господин Лавров даже в кои-то веки, словно окончательно фиксируя окончательно рассеянный дух Анкориджа, переходит к конкретике.
3: Дипломатия тарифов. Вот то, что нужно Соединенным Штатам, а кто-то пытается свою точку зрения провести, немедленно тарифы вводятся в силу. И вот и вся, собственно, дипломатия. Да, есть, конечно, у Соединенных Штатов важные отличия от европейских элит. Они готовы разговаривать. Это всегда, даже когда позиции кардинально, диаметрально противоположны, это всегда важно.
6: Этот выпад скорее личная инициатива господина Лаврова, ну и рискну предположить, это реакция на принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект о так называемых адских санкциях. Или проект Линдси Грэма, он ключевой автор жесткого пакета вторичных санкций, умерший в июле. В чем суть законопроекта? Он обязывает Белый дом ввести санкции против высшего руководства России, российских олигархов и членов их семей, банковских и энергетических компаний, а также судов российского так называемого «теневого флота». А еще, и это главное, дает президенту США право вводить пошлины до 100% на товары из стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. Конкретного списка стран в законе нет, в законопроекте пока еще, но Китай и Индия вполне себе там подразумеваются. И в Китае подобное традиционно не комментируют, а в Министерстве иностранных дел Индии отметили, что приняли к сведению происходящее, но будут отстаивать в первую очередь права своего почти 1,5-миллиардного населения. Агентство Reuters и Associated Press назвали адские санкции, их так вообще называют в американской прессе, самым масштабным законодательным шагом в поддержку Украины после возвращения Трампа в Белый дом. А вот что заявил соавтор проекта, сенатор Ричард Блументал. Сенат одобрил документ еще в августе.
8: To Vladimir Putin, we have your number. Владимир Путин, мы знаем, как тебя достать. Твоя экономика трещит по швам. Мы задушим твою военную машину. Китай и Индия, вам стоит пересмотреть взаимодействие и закупать нефть и газ в других местах. Американский народ, спасибо вам за поддержку Украины и за понимание того, что борьба Украины — это и наша борьба. Речь идет не только об их свободе и независимости, но и о наших собственных. Если не остановить Путина, он пойдет на Польшу, Молдову, Эстонию, Финляндию, Швецию, и тогда нашим сыновьям и дочерям придется сражаться на передовой, выполняя обязательства Америки по НАТО. Речь идет о том, чтобы заставить агрессора заплатить высокую цену и защитить стратегические интересы Америки. Этот законопроект отвечает нашим национальным интересам, а также отражает наши ценности и наше видение.
6: Законопроект пришлось комментировать в Кремле. Пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова напрямую спросили об этом на ежедневном брифинге.
5: Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям. И, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США, ну, определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине.
6: Адские санкции осталось подписать президенту США Дональду Трампу. По его настоянию в пакет включили и меры против Ирана. Представитель Белого дома заявил изданию Wall Street Journal, что Трамп планирует подписать документ. А с нами в прямом эфире политолог-американист Антон Пеньковский. Антон, здравствуйте.
9: Добрый день.
6: Вообще этот законопроект долго буксовал. Вот на ваш взгляд, благодаря чему вообще началось активное продвижение? И что говорит сейчас о балансе мнений в Вашингтоне? Вот факт его и темпов как бы принятия, и сам факт принятия тоже.
9: Ну да, действительно, этот законопроект некоторое время буксовал. Его принятие ожидалось еще в прошлом году. И, скажем так, борьба между исполнительной и законодательной властями США по поводу этого документа была достаточно заметна. Во всяком случае, мы видим, как часто сам Дональд Трамп обращался к этому документу, публично просил внести в него какие-либо правки и в целом высказывался несколько скептично по поводу этого документа, необходимости, скажем так, его немедленного принятия или же тех мер, которые в нем прописаны. В любом случае, мы видим, что этот документ был принят с достаточно уверенным большинством, что свидетельствует о том, что по некоторым вопросам все-таки две главные американские партии все еще способны приходить к уверенному согласию, и тот перечень мер и прав для исполнительной власти, в частности для президента США, по введению ограничений и тарифов по большому счету по всему миру, является очевидным для большинства сегодняшних политических элит по обе стороны противоборства на предстоящих выборах.
6: Вот Wall Street Journal, я уже упоминал их публикацию сегодня, но издание обращает внимание, что рассмотрение законопроекта сильно прибавило в скорости, когда Трамп сблизился с президентом Украины Владимиром Зеленским, впечатленный успехами страны на поле боя. Насколько значим этот фактор, на ваш взгляд?
9: Мне кажется, что этот фактор может быть несколько переоценен просто на основании того, что пусть и достаточно долго, но этот законопроект проходил все необходимые жизненные стадии до того, как быть вынесенным на голосование и утвержденным, как это состоялось накануне. Я бы не сказал, что требовалась какая-то дополнительная стимул для американских законодателей и спонсоров этого акта. И по большому счету активное участие ныне покойного сенатора Линдси Грэма обеспечивало этому акту популярность и вполне доступное обоснование необходимости принятия такого законодательного акта. То есть, по большому счету, Соединенные Штаты для своей внутренней аудитории достаточно ясно дали понять, с какой целью и почему именно эти механизмы сейчас необходимы как инструменты американской внешней политики. По большому счету, сейчас у Дональда Трампа очень мало аргументов, мало найдется популярных аргументов для внутренней американской публики объяснить, почему он будет затягивать подписание этого документа, либо же принятие каких-то из инструментов, которые прописаны в этом законодательном акте. Но по большому счету то, что Украина уверенно держится и даже предпринимает активные действия на фронте, свидетельствует о том, что вселяет уверенность в американских законодателей в необходимости активной поддержки тех инструментов, которые пока еще доступны и не ограничены самим Дональдом Трампом, в частности, как передача вооружений и непосредственно помощи, что не было ранее оплачиваемо европейскими бюджетами.
6: Ну и с нами также на связи политолог Наталья Шевчукова. Наталья, здравствуйте.
10: Добрый день.
6: Хочу с вами как бы взгляд со стороны России рассмотреть, как бы препарировать. Вот на ваш взгляд, насколько болезненным для российской и политической, и финансовой системы станет или может стать вот этот закон в случае подписания Трампом, учитывая, что многие структуры и персонали в России уже и так под санкциями. И США, и Канады, и Австралии, и Евросоюза, и так далее.
10: Ну, по-видимому, список, перечень санкций постепенно исчерпывается. Очевидно, что санкции изначально не оказали того эффекта, который должны были оказать. И российская экономика за прошедший период успела переориентироваться, успела подстраховаться и, в общем-то, переключить систему импорта, экспорта, немножко отладить денежную систему. Поэтому там любые дальнейшие санкции, они, в общем, не будут так сильно ударять по российской экономике, как кому-либо хотелось бы. Ну и, кроме того, Россия, в общем, сейчас во многом завязана не на Запад, а на Китай. И если раньше, ну и во многом она была завязана, критически завязана на импорт энергоматериалов, то ну, сейчас, в принципе, она также завязана, но не сказать, чтобы совсем критически. То есть, то есть налажены обходные пути, налажены разные виды серого импорта и отлажены в том числе возможности обходить санкции против уже людей, которые и структур, которые участвуют в этом сером импорте.
6: Как раз вас хотел еще отдельно спросить, а вот действительно, учитывая, что Китай и Индия остаются ключевыми сейчас, ну, скажем так, партнерами России в плане хоть какого-то пополнения госбюджета, а не приведет ли этот шаг Вашингтона как раз-таки к еще большему сплочению Москвы, Пекина и Нью-Дели в обходе американских барьеров?
10: Ну, в принципе, мы уже наблюдаем этот процесс, и Китай в этом плане не хочет терять позицию второй политической силы в мире и терять Россию в качестве своего сателлита, и будет, конечно же, противостоять возможным санкциям со стороны Штатов. И изначальный план, что санкции против России заставят Китай каким-то образом умерить свои амбиции, он тоже не оправдался.
6: Ну и к персонали Лаврова хочется отдельно обратиться. Даром, что ли, он буквально не слезает с экранов как бы, и различных YouTube-проектов, как будто бы ощущение, что его индекс цитируемости резко взвинтился. Но учитывая, что завтра единый день голосования, первый, один из трех, ну и он возглавляет федеральный список партий правящей, возможно, это не совсем совпадение. По моим ощущениям, в последнее время ну, редко российские чиновники позволяли себе какие-то выпады в адрес американского руководства. Как-то хотелось вот и не мытьем так катанием поддержать и дух анкориджа, и вкус посекунчиков и так далее. Что изменилось и о чем это говорит?
10: Ну, сейчас Путин и его окружение находятся в достаточно такой интенсивной внутриполитической борьбе. Так или иначе, у них сейчас основной враг – это тот самый уставший от войны избиратель, которому нужно доказать, что Запад плетет против нас козни, а кто у нас Запад? Запад от США. Соответственно, вот сейчас они активизировались, и скорее вот эти высказывания направлены не вовне, внутрь России для того, чтобы доказать избирателю, что он находится в смертельной опасности, что Украина является неким прокси в этой войне. На самом деле мы ведем войну с НАТО и Западом в целом, и поэтому нам нужно от них беречься. Собственно говоря, об этом Путин и говорил в своем обращении. Оно звучало скорее не как обращение накануне выборов внутри страны, а как обращение к народу, ведущему героическую оборонительную войну. То есть там несколько раз, мне уже в нескольких абзацах относительно этой небольшой речи повторялось, что мы противостоим деструктивным силам, которые пытаются ослабить и Россию, и привести к ее уничтожению. И вот эти злые силы находятся на Западе. Но вот именно поэтому подобная внешнеполитическая риторика сейчас активизировалась.
6: Ну, еще некоторые внешнеполитические новости нам сегодня с нашими гостями хочется обсудить. США обвинили в подготовке убийств оппозиционеров за рубежом экс-командира северо-западного ОМОНа. А центр «Досье» вместе с коллегами из Германии нашел след ГРУ в деле подозреваемых в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. В Евросоюзе призывают создать континентальный такой совет безопасности и ориентироваться на 4-ю статью НАТО. Что это означает и все подробности в материале Артура Давлетшина.
11: Полковник Юрий. Это имя вам что-нибудь говорит? А вот для Минюста США – да. 15 сентября ведомство обвинило 5 человек в организации заказных убийств и диверсий на территории США и Европы. Давайте познакомимся с ними поближе. Имя первого – Юрий Хромеев. 63-летний полковник, экс-командир ОМОНа, прошедший Первую Чеченскую войну. Сам Хромеев утверждает, что получал награду из рук Владимира Путина. В группу также входит Кирилл Хромеев, сын Юрия, сотрудник ФСБ. Кроме двух россиян, в группу входит Анхель Эдуардо Кастро, 22-летний гражданин Венесуэлы, и два гражданина Кубы, Ейдель Дельгада Суарес по прозвищу Викинг и Оэмис Рамагоса Дурути.
12: Объявленные обвинения раскрывают предполагаемый заговор российских спецслужб с целью убийства диссидента на территории США за то, что он осмелился выступить против российского правительства. Как утверждается в обвинительном заключении, этот заговор демонстрирует, на что готовы пойти наши противники, чтобы заставить замолчать критиков, и иллюстрирует серьезную угрозу, которую транснациональные репрессии представляют для жизни и свободы всех, кто бросает вызов авторитарным режимам.
11: В заявлении Минюста США указаны два случая, когда группа пыталась завербовать американских граждан. Первый зарегистрирован в самих Штатах. Суарес и Кастро завербовали американца для слежки за неназванным оппозиционером из России. За первый этап работы ему заплатили около $1500, после чего предложили ликвидировать цель за 40 тысяч. Отец и сын Хромеева фигурируют в другом случае, уже на территории Литвы. Там они завербовали гражданина США для слежки за другим неназванным оппозиционером. После сбора информации они тоже предложили ликвидировать цель.
13: Далее Юрий Хромеев сообщил гражданину США номер один, что они хотят смерти потерпевшего 2, поскольку тот распространял грязь о моей стране и искажал историю.
11: Когда завербованный отказался, Хромеев-старший предложил ему работу попроще. Поджог склада с имуществом или продуктами. Или, цитата, «бросание бутылки бензина в электроподстанцию».
13: Юрий Хромеев дал понять гражданину США номер один, что целью должны стать все страны, помогающие Украине, и что он предлагает серьезные деньги за серьезную работу. Наконец, Юрий Хромеев подтвердил, что является полковником российских спецслужб.
11: Оэмис Рамагоса Дурути занимался диверсиями в Европе. Впервые о нем стало известно 2 года назад. В 24-м он под псевдонимом Диос поручал завербованным им исполнителям поджигать склады стройматериалов в Польше, автобусный парк в Чехии, предприятие по переработке отходов в Румынии, а также оборудование литовского производства, предназначенное для Украины. Кроме США, Дурути разыскивают и спецслужбы Литвы.
14: Непонятно, зачем все это делается. Объяснить можно только одним. Что нужно противостоять агрессивной России. А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства.
11: Помните это заявление Владимира Путина в ответ на обвинение в причастности России к диверсиям в аэропорту Лейпцига. Тогда российский дрон врезался в грузовой самолет, однако взрывчатка не сдетонировала. История получила продолжение. Центр «Досье» совместно с «Süddeutsche Zeitung» и другими изданиями покопался в биографии одного из подозреваемых, россиянина Олега Л.
15: Олег был известен центру досье. Его имя фигурирует в документах полковника ГРУ Дениса Смоленинова, которые помогли нам в нескольких расследованиях о российских операциях саботажа в Европе и Украине. Впоследствии ЕС и Великобритания ввели против полковника санкции.
11: Смоленинова центр досье связывает с созданной после начала войны при ГРУ службой специальной деятельности. Расследователи уверены, что эта структура стоит за диверсиями в Европе, а Смоленинов управляет операциями.
16: Германия все чаще становится мишенью для гибридных атак. Ярким тому подтверждением служит атака, произошедшая 4 августа в аэропорту Лейпцига.
11: Не только Германия, но и вся Европа все чаще страдает от гибридных атак и провокаций России. Эта обстановка заставляет лидеров европейских стран готовиться к эскалации. И пока только в Германии контрразведка зафиксировала с начала года 165 случаев саботажа и 740 пролетов дронов над важной инфраструктурой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый Европейский совет безопасности и ввести аналог 4 статьи договора НАТО, только для стран Евросоюза. Цель – противодействие тем самым гибридным атакам, которые стали новой реальностью для Евросоюза.
6: Ну вот о свежих инициативах в Европе перед эфиром мы поговорили с политологом, исследователем Латвийского института внешней политики Сергеем Потапкиным. Он считает, что Европа активно перестраивает свою политику, реагируя на вызовы Кремля.
17: Сильная сторона Европы в том, что как бы долго Европа не раскачивалась, тем не менее она все-таки идет поступательно и подстраивает свою политику под актуальные угрозы. Сейчас мы тоже это видим. Мы видим огромные процессы, можно сказать, там тектонические, которые происходят в Германии, во Франции. То, о чем мы не могли даже думать до 2022 года. То есть я в этом плане являюсь оптимистом. Я знаю, что европейские механизмы, несмотря на зарегулированность и большое бюрократическое бремя, они, тем не менее, работают, и в нужные моменты Европа способна собраться и принять быстрые решения.
6: Тему продолжим с американистом Антоном Пеньковским. Антон, вот на ваш взгляд, а каковыми могут быть вообще последствия этого обвинения Минюста США, вот на таком это уровне уже звучит, в диверсиях со стороны России?
9: Да, здесь нужно обратить внимание на, скажем так, разницу языка. В отличие от достаточно приевшегося новояза о гибридных атаках, Соединенные Штаты уже не стесняются называть напрямую то, чем занимаются российские спецслужбы, диверсиями, что по большому счету является корректным определением для подобного вида действий. Это может повлечь за собой достаточно конкретные последствия, как для тех аффилированных с Россией или с российским бизнесом в США структуры, так и, в принципе, осложнить тот фон, тот переговорный фон, который за последние месяцы, если не сказать два года, сложился между Вашингтоном и Москвой. Чем больше, скажем так, формально фиксированных, документально зафиксированных свидетельств того, что Россия проводит подобные диверсионные операции и попытки вербовки непосредственно граждан Соединенных Штатов, как в самих Соединенных Штатах, так и в Европе, тем меньше у американской исполнительной власти будет аргументов, в принципе, на продолжение

0: всех материалов очевидно, что американские правоохранители не могли не углубиться в гораздо более широкий спектр того, что делает российские спецслужбы, не только с участием попытки привлечения американских граждан, но и в целом в Европе, где за последнее время Россия проводит достаточно много активных диверсионных операций.
1: Антон, спасибо. И к политологу Наталье Шевшуковой хочу обратиться. Наталья, вот из расследования Минюста США мы в том числе выясняем, что российская оппозиция в изгнании, она вообще остается под прицелом кремлевских спецслужб, причем вот вплоть до подготовки покушений. Говорит ли это в целом о значимости голосов из-за рубежа в самой России? Ну или скорее о такой мстительности?
2: Я думаю, что скорее о мстительности, потому что Путин уже не раз показывал, что те люди, которые, по его мнению, навредили Российской Федерации, ее интересам, не могут спокойно жить за рубежом. Здесь можно вспомнить и Скрипалей, здесь можно вспомнить и Литвиненко, здесь можно вспомнить и относительно недавние попытки отравления активистов и журналистов на зарубежных конференциях. Он дает понять, что те, кто критикует Россию, вне зависимости от того, где они находятся, не могут чувствовать себя в безопасности. Вот. Но и кроме того, он показывает западным спецслужбам, что они, в общем-то, бессильны, что они, в общем-то, не могут предоставить полноценное убежище тем, кто его ищет на Западе. И это такой тоже щелчок по носу не только российской оппозиции, но и властям тех стран, которые эту оппозицию приютили.
1: На этом фоне что думаете об инициативах в Европе? Вот насколько это решительный шаг и что он говорит о нарастающих беспокойствах в Евросоюзе?
2: Ну, Путину очень хочется перевести вот эти его виртуальные высказывания о том, что весь мир воюет против нас, на самом деле на нас напали, а не мы напали. Ему очень хочется, чтобы действительно Россия ответила то самое НАТО, пытается вызвать какие-то действия, которые могли бы дать России повод для того, чтобы развернуть действия, уже военные действия против, допустим, стран Балтии или Польши. Ну, именно поэтому там вот недавно были как раз теракты, и в Польше вот относительно недавно были убиты аж два оппозиционера, и дроны периодически залетают на территорию этих стран. Путин очень хочется этого ответа, и он Европу, очевидно, в покое не оставит.
1: Ну, в таком случае, как долго вообще вот Кремль может отрицать, что он проводит эти диверсии, учитывая позицию Путина? Мы как раз отдельно ее процитировали в нашем сюжете по случаю Лейпцига. Где ваши доказательства? Примерно вся та же конструкция, которую и российские власти, и российская пропаганда использовали после сбитого Боинга.
2: Ну и после сбитого Боинга, и в 2014 году он тоже говорил, что там нет, их там нет. Вот как всегда он говорит, что это не мы. Вот. Но потом, в конце концов, признал, что это все-таки мы. Да, Путин с известным цинизмом всегда будет это отрицать, но все понимают, да, что его интерес заключается именно в том, чтобы спровоцировать, именно в том, чтобы развязать масштабную войну. И, по сути, нынешняя война ему нужна для оправдания собственного существования, чтобы, ну, теперь уже чем дальше, тем больше у людей возникают вопросы, а зачем это все, а в чем смысл, собственно говоря, этой войны. И Путин повышает ставки, он вынужден это делать. И, собственно говоря, его-то сейчас оправдание состоит в том, что смысл этой войны в сохранении России, а вот те силы, которые хотят ее разрушения, они как раз сами на нас нападают.
1: Наталья, у нас немного совсем времени остается, но не могу вас не спросить, учитывая, что канун выборов, дня тишины уже давно нет в России. Вот это выступление Владимира Путина, с которого я сегодня начал наш эфир и наш разговор, в чем его ключевая мысль? Явный провоенный взгляд, явный провоенный посыл по отношению к электорату. Почему именно так?
2: Ну, потому что единственное оправдание существования Владимира Владимировича Путина и партии «Единая Россия» становится, собственно говоря, война. Путин не мог не отреагировать на антивоенные настроения, он не мог не отреагировать на растущие внезапно рейтинги тех сил, которые выступали против войны, и не случайно яблоко сняли, оно всегда участвовало в выборах, а теперь не участвует. И ему важно еще обратить

0: обратиться к тем людям, которые будут считать результаты этих выборов, что, дескать, ребята, вы не выборы фальсифицируете, а вы страну тем самым защищаете. Это еще и индульгенция для фальсификаторов и для, ну, фактически преступников, тех людей, которые будут отбирать голоса в воскресенье при подсчете.
1: Наталья, большое спасибо. Я благодарю вас и Антона Пеньковского. Наталья Шевшукова и Антон Пеньковский были сегодня с нами в прямом эфире. О новых событиях расскажем вам завтра. В это же время в России, как я уже говорил, откроются избирательные участки для первого с начала полномасштабной войны голосования на парламентских выборах. На том мы сфокусируемся. Обязательно еще упомянем некоторых счетоводов, которые сегодня уже заявили, что возможны видеофейки о вбросах в урны для бюллетеней. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди, иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это подготовка к выборам в России и нашумевший агитационный ролик, в котором принял участие известный хоккеист Александр Овечкин. 18 сентября в России начинается трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу. В воскресенье 20 сентября пройдет основной день голосования. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов, а одновременно в десятках регионов проходят выборы губернаторов и местных парламентов. Это первые выборы Госдумы после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Все выглядит как обычная избирательная кампания: партии, кандидаты, агитация, участки и электронное голосование, за исключением реальной политической конкуренции. Associated Press отмечает, что представленные в федеральном бюллетене партии не предлагают принципиальные альтернативы политическому курсу Владимира Путина, в том числе и в отношении войны. Главная парламентская сила партии власти «Единая Россия» идет на выборы в условиях, когда большинство заметных антивоенных политиков находится в эмиграции, заключении или недопущены к участию в выборах. Наверное, самая показательная история этой кампании – «Яблоко». Партия выступала против войны и первоначально была зарегистрирована на выборах. Однако 10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка «Яблоко». Среди оснований суд назвал нарушение правил финансирования кампании и законодательства об интеллектуальной собственности. 17 августа апелляция «Яблока» была отклонена. В результате единственная партия, которая в ходе кампании открыто позиционировала себя как антивоенная, исчезла из федерального бюллетеня. При этом часть оппозиции все равно призывает россиян участвовать в голосовании. Команда Юлии Навальной и Максим Кац возродили стратегию умного голосования, которую создал Алексей Навальный. Смысл прежний – не искать идеального кандидата, а в каждом одномандатном округе поддержать того, кто, по расчетам авторов стратегии, способен собрать больше всех голосов против кандидата от «Единой России». После снятия «Яблока» команда Навальный также призвала при голосовании по партийным спискам отдавать голос за любую партию, кроме «Единой России». В соцсетях главный вопрос уже не столько, кто победит, сколько зачем вообще участвовать в этой процедуре, результат которой, по мнению критиков российской политической системы, не предполагает реальной смены власти. С одной стороны, это возможность хотя бы зафиксировать несогласие и усложнить задачу властям. С другой – бессмысленное участие в политическом ритуале, который лишь имитирует демократическую процедуру. В общем, главный вопрос остается тем же самым. Имеет ли эта галочка сегодня вообще хоть какой-то политический смысл? Геннадий Гудков предлагает не обращать внимания на этот спектакль.
1: Расслабьтесь и забудьте про фальшивые и преступные выборы. Их нет, а через две недели о них вообще все забудут. Только один кровавый старец в бункере долго будет тыкать всем этой фальшивой бумажкой, якобы доказывающей, что народ все еще любит его за все его преступления и даже готов пожертвовать своей жизнью ради его безумных авантюр. Это не ваш день. Не ведитесь на фальшак. Просто займитесь в это время своими делами, семьей, наведите порядок в столе, шкафу, комнате, позвоните друзьям и любимым. Сделайте то, что давно откладывали на потом. Это, в кавычках, событие не для вас. Это не ваш спектакль. И сценарий, и развязка уже давно написаны в Кремле для лживых и продажных тиков и циков. А вы просто берегите себя и силы для другого спектакля, где вы будете не жалкими статистами, а значимыми персонажами и, может, даже героями. Ждать уже недолго.
0: Владимир Кармурза предлагает испортить бюллетень и тем самым выразить антивоенную позицию.
2: Миф о всенародной поддержке войны в Украине, усиленно тиражировавшийся с одной стороны Кремлем, а с другой частью зарубежной оппозиции, рассыпался в прах. Говорить можно все, что угодно, но дела всегда громче слов, и тотальное снятие списков и кандидатов «Яблока» с выборов всех уровней стало лучшим подтверждением того, что в России есть миллионы людей, которые никогда не хотели начинать эту войну и которые хотят закончить ее прямо сегодня. А потому никакие фальсификации не смогли бы скрыть массовую поддержку антивоенной партии. Для меня смыслом участия в заведомо нечестных и несвободных выборах было именно выражение антивоенной позиции. После снятия яблока единственный способ сделать это в федеральном бюллетене – это перечеркнуть все 10 кремлевских партий, единодушно поддерживающих войну и репрессии. Именно это я и сделаю в следующее воскресенье.
0: Яков Овчинников об иллюзиях российской оппозиции.
3: Наиболее отвратительно то, что, начиная с 2014 года, российская оппозиция должна была признать выборы в России нелегитимными. Но и сегодня безумцы активно зазывают участвовать в этом беззаконии под предлогом как можно больнее насолить режиму Путина, словно их действия способны причинить ущерб преступной власти. Яшин, Навальный и прочие тешат себя иллюзиями, либо не осознавая, либо изображая непонимание, что их стратегия стоит огромных жертв и цена будет только возрастать.
0: Илья Яшин собирается организовать в Ереване антивоенную очередь к российскому посольству.
2: В воскресенье 20 сентября в России голосование. В этот день я буду в Ереване и ровно в 12:00 приду к избирательному участку в российском посольстве. Мы с вами образуем большую антивоенную очередь, чтобы продемонстрировать свое несогласие с войной и диктатурой. И такие очереди в полдень должны выстроиться и в России, и по всему миру. Почему это важно? Потому что Путин с помощью выборов хочет показать единство вождя и нации, чтобы и дальше продолжать войну. А наша с вами задача в том, чтобы выразить протест и сделать наше несогласие видимым. Голосовать в полдень законно. За это не оштрафуют и не посадят. Но все будут знать и понимать, что значат эти очереди, а противники войны смогут убедиться, как на самом деле нас много.
0: Андрей Григорьев пишет о бессмысленном копировании западных практик российской оппозиции.
1: Одна из ключевых проблем российской оппозиции – карго-культ. Тупое и механическое перенесение практик и решений из мира западных демократий на суровую имперскую почву. Бессистемно, копируя исключительно внешние признаки и неизменно спуская суть в унитаз. Если в мире западных демократий власть меняется на выборах, то и Росоппозиция будет до морковки на заговине ходить на выборы, не понимая, что поставить галочку в бюллетене и сунуть его в урну – простейшее из действий, коему можно обучить даже обезьяну. Эту галочку важно защитить. Его вот тут встает проблема. С Яшиным та же история. Он дитя этого российского карго-культа. Копирует внешние признаки, хватаясь за поверхностное, не понимая и даже не пытаясь постичь сути всего механизма. Стоит ли удивляться, что, запуская реалити-шоу с собой любимым в главной роли, Яшин снова не понял, как это работает на Западе.
0: Политолог Александр Морозов считает, что институты путинской России мертвы.
3: Вот передо мной список топ-100 российских политических институций. Я задаюсь вопросом. Те, кто придет после путинизма, они захотят себя видеть в преемственности к любому из этих институтов? Госдума, Совет Федерации, ЦИК, Общественная палата, Фонд «Русский мир», Россотрудничество, Военно-историческое общество и т.д. и т.д. Все 100. Ответ – нет. Потому что это институты, которые сами себя предали, полностью деградировали, и все топ-100 обслуживали курс на агрессию и освоение оккупированных территорий. В этом смысле уже сегодня, без всякого постпутинизма, для меня самого эти институты постмортом – это некроинституты, институты умершего государства. Поэтому я не ставлю плашку иноагента, не реагирую на все новые статусы, которые мне присваивают эти институты. Не горжусь, не скорблю, а просто исхожу из того, что постмортом государства и все его институты в отношении меня ставят только одну цель – меня истребить, то есть втянуть меня в свое мертвое поле, в танец мертвецов. Ровно так я воспринимаю и выборы, в частности, в Госдуму. Это танец мертвецов. Причем по ходу этих выборов все живое превращается в мертвое. Просто от самого прикосновения к этим мертвым институтам. Ни один из топ-100 институтов не сохранится. Невозможна никакая преемственность в отношении любого элемента системы, которая покоится на обезображивании Конституции, слома основ конституционного надзора.
0: Илья Будрайцкий спишет про переосмысление умного голосования.
1: Тактика умного голосования, которую я всегда поддерживал, вплоть до 2021 года имела смысл как сочетание трех факторов. Собственно, массовой явки протестных избирателей, мощной сети независимых наблюдателей и готовности к уличной мобилизации после объявления фальсифицированных результатов. Без двух последних компонентов эта тактика просто лишена всякого политического содержания. Поэтому в ближайшие выходные голосование против «Единой России» имеет исключительно моральное измерение. Это настоящий внутренний диалог, так как о вашем выборе буквально не узнает никто, кроме вашей совести. В то же время на пятый год войны выборы в путинской системе больше не являются механизмом гегемонии. Запредельные цифры «Единой России», которые будут объявлены на следующей неделе, уже вряд ли убедят кого-то в поддержке режима абсолютным большинством. Напротив, они станут наглядным свидетельством растущей пропасти между реальным общественным настроением и картиной патриотического единства фронта и тыла, которую только что еще раз обозначил Путин в своем обращении. Эта пропасть неизбежно будет искать все новые средства выражения. Как когда-то умное голосование, они будут рождаться интуитивно и спонтанно из выявления новых слабых звеньев системы. Задача политиков – учиться у этой меняющейся действительности, а не держаться за знакомые, но бессильные формы.
3: Востоковед Михаил Крутихин считает, что событие вообще незначительное.
2: По-моему, я вижу общую беду тех, кто с тревогой и ожиданием говорит и пишет сейчас о путинской имитации выборов. Проблема в масштабе. Многие воспринимают это мероприятие как способное что-то изменить. Начинают рисовать в воображении детали своего поведения при голосовании. Данное событие имеет микроскопическое значение и для страны, и для населения, и для каждого гражданина РФ. Скорее даже нулевое. Оно по определению ничего не меняет. Фантом. Чего переживать, убиваться-то? Пусть в этом нуле копаются лишенные совести и стыда политики, которые зовут голосовать за любого мерзавца и путинского прихлебалу только потому, что на нем не наклеен ярлык «Единая Россия». Оставьте эту грязную возню им, а голосование игнорировать как ничего не значащее.
3: Оксана Янус о призывах участвовать в выборах.
4: Когда Кац, Навальная, Яшин ратуют за голосование, а по сути это соучастие в преступлениях путинской РФ, у них наступает хроническая слепота и глухота. Они об этой оккупации предпочитают помалкивать. Немного реальной жизни в оккупации и специфика избирательного процесса. Оставшаяся часть в оккупации украинских граждан не горят желанием голосовать и идти на избирательные участки, если таковые имеются. Тогда рашисты идут к вам. Так называемые переносные избирательные урны от дома к дому носят члены избиркома с российскими военными. Поскриптум. Вчера слушала обращение Путина к народу, анонсированное Песковым. Фюрер тоже настоятельно агитировал всех на выборы в Госдуму, чтобы показать всему миру народное единство власти и подданных.
3: Александр Подробинок пишет об отсутствии взаимопонимания.
1: Невеселый, но цирк. Предстоящие выборы по своей откровенной нелепости достигли советского уровня. Самое поразительное, что вслед за кремлевскими клоунами на цирковую арену выпрыгивают и деятели эмигрантской оппозиции. С необыкновенным энтузиазмом они пытаются докричаться до нас из-за границы, чтобы мы непременно приняли участие в жульнических выборах. То какой-то мутный Максим Кац с отчаявшейся Юлией Навальной уговаривают нас голосовать за одни прокремлевские партии в пику другой. То ФБК готовит ко дню голосования свои рекомендации, за каких мерзавцев голосовать можно, а за каких нет. То Илья Яшин призывает в знак протеста создать в день голосования жизнеутверждающую картинку столпотворения у избирательных участков. То антивоенный комитет во главе с Михаилом Ходорковским приветствует всех желающих принять участие в кремлевском шоу. Спасибо ему от подневольных бюджетников. Они пойдут на выборы с успокоенной совестью. Какое все-таки замечательное взаимопонимание и единство методов. Настолько крепкое, что «Единая Россия», недолго думая, украла у протестного движения некогда популярный, хотя и глуповатый лозунг «Когда мы едины, мы непобедимы». Да, я не вру, они теперь крутят его в своих предвыборных роликах. Ну ладно, «Яблоко» играет с Кремлем в эти игры. Они хотя бы собирают вокруг себя реальных сторонников и при этом сильно рискуют, да и сидит у них уже немало людей. А зачем это нужно нашим закордонным советчикам? Чтобы при любом раскладе оставаться на виду? Ну не смешите, друзья мои, здесь к вам очень мало кто прислушивается. А уж на результатах выборов вообще ничего не скажется. Ни рекомендованное вами участие, ни наш упертый бойкот. Кремлю это до лампочки. Если на чем-то и скажется, так только на нашей репутации.
3: Дмитрий Чернышов отмечает, что настоящие результаты выборов все-таки будут известны.
2: В чем стратегическая ошибка комментаторов, пишущих про розовых пони, про фонарики в небо, про наивность оппозиции, про мамкиных революционеров, про то, что мы это уже проходили, и что власть нарисует любой результат на выборах? Нарисовать власть действительно может что угодно, хоть 146%. Только исторический опыт показывает, что после этого часто эту власть и сносят. Еще одна важнейшая причина – участие в выборах против «Единой России». Настоящие результаты обязательно будут известны. И если ЕР наберет унизительно мало голосов, это резко повышает возможность переворота в стране. Драка за передел власти уже идет полным ходом. Чем больше проблем у чекистов будет в тылу, тем легче Украине будет на фронте. А чем быстрее Путин проиграет войну, тем лучше будет самой России.
3: Политик Игорь Эйдман пишет, что даже в теории, если даже «Единая Россия» проиграет, то это ничего не изменит.
5: Навальный, Яшин и Ко призывают победить партию власти. Голосуйте за любую партию, кроме «Единой России». Эти рассуждения основаны на одном заведомо ложном тезисе о некой единственной партии власти. В реальности не только ЕР, но и все так называемые парламентские партии фактически являются партиями власти, обслуживают власти полностью и ее контролируются. Давайте представим себе. Свершилось чудо, и «Единая Россия» не получила большинства в Думе, предположим, не 70%, а 45% мест, а остальные – другие сателлиты власти и сторонники войны. ЛДПР, КПРФ, СР, новые люди. Это вообще что-то изменит хоть на йоту? Уверен, что ничего. Так в чем искомая победа?
3: Максим Гликин считает необходимым дополнить лидеров российской оппозиции.
2: Надо добавить еще несколько важных советов от так называемых лидеров российской оппозиции, настоящих создателей прекрасной России будущего. Первое. Это не выборы, потому что надо обязательно и все непременно идти голосовать. Все равно никто не посчитает правильно. Поэтому встань и иди на участок. Утром, желательно, в 12. Второе. Голосовать надо обязательно, даже если придется зажать нос. Цитата из памфлета Ильи Яшина. Расширим. Еще полезно было бы на участках зажмурить глаза, задержать дыхание и поставить галочку на выдохе. И ничего не бояться, все равно никто наших голосов не учтет. Третье. А вот по округам вообще обязательно надо голосовать за самого сильного оппонента ЕР. Сделаем ЕР больно. Сделаем Путину больно. Проголосуем за самого-самого сильного, сталиниста из КПРФ, героя СВО, из СЗРП, бандита из ЛДПР, мошенника из новых людей. Сделаем власти больно. Так победим. А авторов победы мы уже знаем.
3: Андрей Вульф пишет о сложности процессов.
1: На этой неделе Россия выбирает уже 9-ю Государственную Думу. Самое время напомнить, ситуация, где результат любого голосования известен раньше самого голосования, сложилась не за один день. В Третьей Думе, к которой я имел самое непосредственное отношение, АП уже строила нужный парламент, создавалась «Единая Россия» и та самая «Вертикаль». Однако у губернаторов, партии и даже отдельных депутатов еще имелся собственный вес, а рядовому парламентарию мог позвонить вице-премьер или замглавы АП, чтобы его в чем-то убедить. Еще любопытнее по нынешним временам выглядит моя собственная история. Я избрался в Думу по списку «Единства», после чего совершенно самостоятельно решил в уже объединенную к тому моменту «Единую Россию» не вступать. Остался независимым депутатом, а потом ушел с группой моих товарищей в либеральную фракцию СПС. Представили такое сегодня? Вот и я с трудом. А описать сложнейшие процессы, длящиеся 2 года, за 30 секунд пробовали? Я собственными глазами видел, как такое возможно в исполнении весьма заметного YouTube-политика, а теперь еще и историка Максима Каца.
3: Михаил Кондрюков считает, что результатом этой кампании умного голосования будет обеспечение явки.
5: Навальный и Максим Кац призывают голосовать за представителей партии фанатиков войны и репрессий. Называющие себя российской оппозицией Юлия Навальная и Максим Кац призывают россиян голосовать за партии кандидатов по одномандатным округам, лишь бы они не были из партии «Единая Россия». Эти персонажи из российской оппозиции продолжают дурачить народ в интересах Кремля, обеспечивая явку для Путина на выборах без выборов. Власти России практически делают то же самое. Они, в принципе, не навязывают позицию, за кого голосовать, и просят лишь прийти на выборы для создания видимости демократии в России. Кац и Навальная предлагают отдать голос за тех, кто в ближайшие годы будет голосовать за репрессии в отношении реальной российской оппозиции и поддерживать войну в Украине. Друзья, репутация и совесть не отстирываются, и не стоит вестись на призывы этих политических проходимцев.
3: Политик Иван Тютрин цитирует заявление форума «Свободной России» о выборах.
1: Заявление форума «Свободной России» о так называемых выборах. В сентябре в России пройдет очередной фарс под названием «Выборы». Всякий раз политические менеджеры Кремля создают видимость интриги и конкуренции. Сейчас мы наблюдаем это в связи с возможным участием партии «Яблоко». До этого мы видели такие же попытки создать видимость конкуренции за счет участия Ксении Собчак, партии «Новые люди» и так далее. К сожалению, мы слышим заявления части наших давних коллег и партнеров по политической борьбе с путинизмом с призывами голосовать за «Яблоко». Разумеется, российские граждане могут голосовать за кого хотят в этом псевдоэлекторальном фарсе, который де-факто является не выборами, а переназначением состава Государственной Думы и законодательных собраний. Но призывы мобилизоваться вокруг любых фигур на подобных выборах являются, на наш взгляд, проявлением наивности, инерции или недобросовестности. Россия проводит выборы и на оккупированных территориях. Таким образом, речь идет не только об очередном акте демонстрации так называемого путинского большинства, но и о попытке легитимизировать российские территориальные захваты. Призывать к участию в этих выборах или самому идти на них значит добровольно участвовать в политическом спектакле, целью которого является демонстрация того, что россияне в большинстве поддерживают курс Кремля на продолжение войны. Настоящие выборы в России возможны только после победы Украины, поражения путинского режима, освобождения оккупированных территорий и демонтажа диктатуры. Участие в нынешнем фарсе только помогает врагу. Задача российской оппозиции сегодня – поддержка Украины и содействие полному поражению режима в этой войне.
0: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Одним из самых заметных эпизодов нынешней кампании стал агитационный ролик «Единой России». Партия выпустила серию видео, в которых лидеры ее федерального списка появляются в окружении известных сторонников. В ролике представлен министр иностранных дел Сергей Лавров, актер Владимир Машков, космонавт Сергей Крикалев и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Слоган кампании «Когда мы едины, мы непобедимы». Появление Овечкина в партийной агитации вряд ли можно назвать неожиданным. Его отношение с российской властью имеет долгую историю. В ноябре 2017 года, накануне президентских выборов, Овечкин объявил о создании движения «Путин Тим» — «Команда Путина», призванной объединить сторонников российского президента. После начала полномасштабного вторжения России в Украину хоккеист публично призывал к миру, но вместе с этим говорил о Владимире Путине «Он мой президент». Теперь Овечкин снова непосредственно участвует в политической кампании, на этот раз парламентской. Причем, по данным СМИ, его рассматривали даже как возможного кандидата в лидеры федерального списка «Единой России». До этого дело не дошло, зато хоккеист появился в агитации рядом с Лавровым. Сам Лавров в ролике рассказывает о верности России многовековым традициям и предупреждает тех, кто приходит с мячом: «Пощады не жди». За его спиной в этот момент стоит один из самых известных российских спортсменов в мире. Так что образ получился довольно прозрачным. Министр государства, знаменитости и спортивный герой. Одна команда. И в случае Овечкина даже название для этой команды было придумано почти 10 лет назад. «Путин Тим». Блогер Тим пишет об удобной позиции спортсмена.
3: Овечкин после начала полномасштабной войны отвечал уклончиво: «Я не занимаюсь политикой, я спортсмен. Живет в США, семью вывез, а патриотизм и поддержку партии власти демонстрирует по привычке. Удобно и выгодно».
0: Блогер Юджин Кугель напоминает про избитый лозунг «Спорт вне политики».
1: Овечкин только что появился в предвыборном видео «Единой России» партии Путина. Рядом с ним стоят Сергей Лавров и Маргарита Симоньян, министр иностранных дел России и ее главный пропагандист войны. «Держите спорт подальше от политики», — говорили они.
0: Константин Орлов о своем отношении к Овечкину.
2: Овечкин, может, хоккеист и хороший, а как человек конченный. Жить в США, пользоваться всеми благами НХЛ и демократического мира, а затем поддерживать гниль и мерзость, которые несут россиянам Путин и Единая Россия. Конченный.
0: Любовь Соболь считает, что кому-то пора на так называемую специальную военную операцию.
4: Время Овечкину вернуться на родину и отдать долг на СВО. Поддержать Путина и Единую Россию не просто словом, но и делом.
0: Рустам Адагамов интересуется, а вот не возникнут ли вопросы у властей США к спортсмену?
1: Хоккеист Александр Овечкин живет и зарабатывает миллионы долларов в США и одновременно снимается в предвыборной агитации «Единой России», правящей партии государства, которая пятый год ведет захватническую войну против Украины и находится под американскими санкциями. В одном ролике с ним стоят глава российского МИДа Сергей Лавров, главред государственного пропагандистского RT Маргарита Симоньян и Мария Львова-Белова, разыскиваемая Международным уголовным судом по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Интересно, возникнут ли у американских властей вопросы к Овечкину? Не к его взглядам и не к старой фотографии с Путиным, а к вполне конкретному участию гражданина России, живущего и зарабатывающего в США, в официальной предвыборной кампании партии Путина во время войны.
7: Блогер доктор Федоров пишет, что «звезде все можно».
3: В ленте полно укропатов и русофобов, осуждающих Овечкина за фото от ядра и требующих у Канады и США не впускать его. Эти придурки не понимают, что, во-первых, он звезда, а не никто, а во-вторых, так они поддерживают и продвигают укрофашизм, который однажды обязательно их укусит. На Западе молчаливое, но вполне отчетливое политическое высказывание Овечкина тоже вызвало бурю эмоций.
7: Майкл Макфул, это бывший посол США в России, перестал быть поклонником хоккеиста.
1: Овечкину не нужно было этого делать, но он сам так решил. Раньше я был его поклонником.
7: Популярный канадский журналист и комментатор Дин Бландл осудил позицию звезды.
2: Ноль уважения Овечкину. После этого он должен умереть для хоккея.
7: А вот так звучит официальный комментарий команды Овечкина.
3: Александр Овечкин – гражданин России, который живет в Москве со своей семьей в период межсезонья и останется жить там после завершения карьеры. Как спортсмен, дольше всех выступающий в Вашингтоне и опора местного сообщества, он, как и весь наш клуб, полностью сосредоточен на предстоящем сезоне и на том вкладе, который он продолжает вносить на льду и в жизни нашего города.
7: Блогер Авраам Борисов задается вопросом, чего же еще не хватало хоккеисту?
1: Российский хоккеист Александр Овечкин, который играет в американской НХЛ, снялся в предвыборном ролике «Единой России». В видео также снялись рогатые пропагандоны Маргарита Симоньян и артисты, поддерживающие власть. В главной роли в ролике выступает глава МИД Сергей Лавров. «Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди». Лавров на видео. Овечкин, овца Путлера, живет в США с 2005 года. Его годовая зарплата в клубе «Вашингтон Capitals» составляет 4 миллиона 250 тысяч долларов. Заработок за годы карьеры в США оценивается более чем в 170 миллионов. Чего ему еще не хватало, гандону?
7: Пользователь X с многозначительным названием «Мысли президента» пишет, что поступок вполне приемлемый, но смотря для кого.
3: Реакции в социальных сетях со всего хоккейного мира хлынули на этой неделе после того, как звезда «Вашингтон Capitals» Алекс Овечкин снялся в политическом рекламном ролике в поддержку президента России Владимира Путина. Ничего страшного, да, ничего страшного. Для фашиста.
7: Блогер Михаил Иванович проводит четкую линию.
1: Все, кто из медийных или немедийных людей участвуют в рекламе той или иной партии, которая допущена до выборов в Госдуму 2026 года, участвуют в преступлении. Они являются пособниками захвата власти и развязывания агрессивной войны, в том числе Овечкин.
7: Дмитрий Зит об утрате доверия.
2: Про лопанье пузырьков. В моем персональном твиттерском пузыре жители Северной Америки внезапно узнали Овечкина на фото. Предполагалось, что Овечкин молчит про войну, потому что у него там семья. Но что-то сейчас североамериканцы не верят, что на этом фото он недобровольно.
7: Блогер с ником Bugbird CTX пишет о внезапном открытии.
1: Листаю ленту и вижу, что в сентябре 2026 года американцы узнали, что Овечкин-то, оказывается, поддерживает Путина. Создатель патриотического движения «Путин Тим», существует с 2017 года, поддерживает Путина. Вот это сенсация.
7: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Возможности человека.
3: Часто вот из опыта просто социальной работы, часто такие акты вот связаны с тем, что у человека нет никакой перспективы, нет надежды. И вот эта жизнь без надежды, когда ты не видишь перспективы какого-то конца тому состоянию, в котором ты находишься, истощает твои силы терпеть, накапливается усталость. И поэтому противоядие, помощь людям – это вносить в их жизнь надежду. И тогда это в какой-то степени наша ответственность. Мы очень много здесь, мы все можем сделать очень много для этого.
4: А человеку, который беден, который живет, ну, скажем, на 600 рублей в месяц, в России, я думаю, есть и такие, и что ему скажет христианин? Терпи, страдай, потому что это твое страдание, это возможность стать святым. Неправильно ли тогда обвиняют иногда христиан в таком садизме?
3: Да нет, это совсем не похоже бы на то, что я бы сделала или о чем я говорила. Я понимаю, помощь более активна, не предлагать человеку вот как-то еще больше напрягаться, чем он уже и так, вот если он и так на пределе, а наоборот организовывать помощь, вот вносить надежду не словом «терпи», а вносить надежду своими действиями. Мы очень много можем сделать для окружающих людей. Наша социальная жизнь не очень проработана, не очень как бы обустроена для этого, но, тем не менее, если мы зададимся такой целью, мы увидим как раз те самые возможности, которые мы сегодня обсуждаем.
4: Спасибо, говорила Марина Дубровская. У нас есть звонок из Петербурга. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
5: Здравствуйте. Религиозность присуща всем. Это жизнь духа. И она дает человеку, конечно, безграничные возможности, так как дух бесконечен. А бегство от реальности – это выдумки философов. Ведь и дух – реальность. И им человек может жить. Наркотик – это тоже уход в дух. Но дух и его важность для человека нисколько не ущемляется от этого. Человек всегда выбирает. Для этого и дух. А так он в робота превратится. Спасибо.
4: Спасибо, Дмитрий. Замечу, что наркотики, если можно назвать уходом в дух, то тогда и пол-литра – уход в дух, и спирт – это спирит на латыни. Это, конечно, дух, но дух такой, от которого дышать человек очень быстро перестает.
2: С христианской точки зрения – возможности человека. Подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 24 февраля 2005 года.

0: Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную возможностям человека. У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях психологи, практикующие психологи, Марина Оскаровна Дубровская, Александр Валентинович Махнач. И не буду представлять по конфессии, потому что основной водораздел проходит здесь не внутри христианских конфессий, а между христианством и нехристианскими позициями. Мы в прямом эфире, вы можете позвонить нам 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный, но с обычного бесплатный, не с мобильного. Около минуты у вас будет, если слово дельное и доброе. Итак, возможности человека. Религию часто, классический атеизм, классическое неверие, и наши многие современники понимают как уход от возможного в псевдовозможный, в мир иллюзорной реальности. Человек уходит в религию, потому что не добился успеха в нормальной жизни. Это старые позиции еще 18-19 столетий. И хотя современная наука, философия, она уже так на вещи не смотрит, а в быту-то, пожалуй, именно такая позиция все равно остается главной. Вот задалась бы у человека карьера, он бы и не ходил бы в церковь. Часто подчеркивают психологи, кстати, неверующие, что приходят к религии в критические мгновения жизни, например, 18 лет, поиск смысла жизни, половое созревание, первичная социализация, а у человека что-то не сложилось, и тогда ход конем, он уходит в боковой такой тупичок, и там сидит и думает, что у него бесконечные возможности, а на самом деле не использует того, что используют его неверующие сверстники, они с реальностью имеют дело. Итак, действительно, может ли психолог и верующий человек взглянуть на себя со стороны, взглянуть на эту проблему со стороны и объяснить, насколько справедливы такие обвинения в адрес религии? Потому что, скажу прямо, кажется, что какая-то справедливость должна быть в любых обвинениях. Как сочетаются в духовной жизни, христианина в частности, вот это бегство от реальности и поиск высшей реальности? Существуют ли тут какие-то критерии, которые показывают, вот воскресение Христа – это все-таки возможно, молитва – это возможно, а религиозное ханжество – это действительно псевдовозможность. Бывает, что религия служит способом уйти в тупик, но не обязательно религия этим исчерпывается. Итак, слово Александру Владимировичу Махначу.
1: Ну, на самом деле, позиция, так сказать, бегства от слабости, от неустроенности жизни в религию, это существует, она давно существует, действительно, как было сказано. Но для специалиста, психолога в частности, для меня, религия, вера – это сила, которая дается мне для сложной, достаточно сложной работы. И не для того, чтобы я, чувствуя слабость, обратился к вере, к Богу, а для того, чтобы моя помощь оказалась более действенной. Поэтому для даже тем, кто говорит, что там религия – это уход, я могу ответить, это не уход, это сила, которая позволяет быть более сильным. Это сила, которая дает мне быть более профессиональным.
0: Спасибо. Говорил Александр Махнач. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте, приветствую вас. Ну, вы, конечно, знаете, что Библию можно читать с детства и до старости, и, как правило, что-то новое открывается в отдельных изречениях. Это нормально. Так вот, однажды у меня было такое наблюдение. Заповеди блаженства, большая часть, три четверти примерно, вы это не буду перечислять. Значит, там обращение идет к неверующим, к народу. Христианства тогда еще не было. Оно позже образовалось. А если это так, то, значит, они уже блаженны были. Тогда какое основание говорить, что только христианство является спасительным? Вот это интересное наблюдение. Прошу как-то, обратить на него внимание. Спасибо.
0: Спасибо, Георгий. Может быть, я так чуть-чуть переформулирую вопрос поближе к нашей сегодняшней теме. В сегодняшних российских газетах, обычно на последней полосе, но, к сожалению, не только, очень часто можно встретить роскошные объявления магов, ясновидящих, колдунов, который предлагает расширить человеческие возможности. Придите к нам, вы узнаете, что такое кожное зрение. У вас откроется третий глаз, телепатия, ясновидение, управление погодой, кармой, гимнастика Гермеса, медитация и, наконец, психоэнергосуггестия или суггестия. Извините, я не колдун, поэтому не знаю, как это произносится. Между тем, когда проповедует Евангелие, то это как бы нету такого широкого репертуара. А что предлагают? Покайтесь. Что такое? Между тем встает вопрос, а может ли человек-то покаяться? Потому что если покаяние – это изменение, я думаю, что большинство жителей современной России, судя по тому, что говорят и пишут в газетах, убеждены, что измениться не может. В конце концов, русская поговорка «горбатого могилы исправит». И тут появляется христианство и предлагает буквально могилой исправить горбатого, причем могилы Христа, из нее подняться. Итак, все-таки христианство расширяет возможности человека или их сужает? Говорит Марина Оскаровна Дубровская.
3: Я думаю, что... Ну, вот этот список, который вы зачитали, это, конечно, замечательно, соблазняют нас, соблазняют. А христианство, оно действительно этим не соблазняет. И, думаю, люди правильно чувствуют. Вот вы в начале передачи сказали, что очень многие чувствуют, у них что-то не сложилось, и бегут в религию. Но правильно чувствуют. Действительно, когда человек рассчитывает на себя, очень много у него не выходит, и не сбывается, не получается. И тогда он начинает понимать, что его сил не хватает на то, что он хочет, на его задачи, на его реализацию, и ищет их вне себя. Но вот те объявления, о которых вы сейчас сказали, там нам предлагают пристегнуть, прибавить себе что-то, что вот, чем обладает вот тот, кто давал объявление. А в христианстве вот этот призыв «покайтесь» и вообще христианские призывы к человеку, они рассчитаны не на то, что мы себе вот так механически прибавим, а что мы в себе, мы выйдем на другой уровень диалога с Иисусом, и этот диалог прибавит нам уже возможностей. И действительно, в христианстве мы складываем наши ресурсы, наши возможности, наши личные и возможности Иисуса, которые Он для нас открывает, возможности Церкви. Церковь невероятно богата, у нее необыкновенные для нас сокровища лежат, необыкновенные возможности для нас. Мы их, как правило, за жизнь все не выбираем, вообще не берем. А они там есть, и они нам открыты. Но это возможно только вот в этом живом диалоге, который мы должны установить. Именно должны, если мы направлены наши усилия в эту сторону. И это диалог с живым Иисусом, и в этом диалоге мы уже совместно с Ним, выполняя какие-то общие наши задачи, касающиеся нас и нашей общей человеческой жизни, мы эти возможности, они нам открываются, и мы их берем.
0: Спасибо, говорила Марина Дубровская. У нас есть звонок из Петербурга, Владимир Иванович. Добрый день, прошу вас.
2: Я предлагаю вот такой первый шажок, чтобы религию заменить науку. Все люди, независимо от религиозного склада, делятся на теистов и атеистов, понимаете? Это самостоятельная категория понятий. Вот я был атеист, теперь я атеист. Мой Бог природа, абсолют. И молитву оставил. То есть я выделил зерно, а плевелы выкинул. А плевелы знаете где? Вот их полно, вот сейчас сказали, богатство в религии. Вот вово этот плевелы там. Там иконы все, дорогие золотые кафтаны, животы уточненные, карманы оттекченные деньгами, понимаете? Вот, говорит, вот это вот, понимаете? Самое страшное. А массы все идут, все кладут, получается комара отцеживания. Притом Иисуса не было же, был Йошуа. Вот, а Иисус – это латинское слово «ус». А Христа не было, был Христос. И был он из Галилеи, а должен быть Эммануил из Иудеи. Вот как. То есть вот живут ложью и радуются.
0: Спасибо, Владимир Иванович. Мне кажется, что существует возможность примирить вас и христианскую традицию хотя бы в одном отношении. Вы говорите, не было Иисуса, был Иешуа. Но разве невозможно понять, что Иешуа и Иисус один и тот же человек? Вы Владимир Иванович, но вы же не будете обижаться, если вас назовут Владимир Иоаннович. Значит, человеческая психика, она достаточно гибкая. Она может одновременно и ходить в храм, где золото, и при этом быть нищей, нищей духом, а иногда и карманом. Но вот было сейчас только что сказано, что человек может и должен. Церковь – это долг или возможность? Ведь есть священники, я бы даже предположил, что они распадаются. Любые священники, все, распадаются на две категории, а может быть, и все люди. Одни говорят, ты должен молиться, ты должен творить добро. И в этом благая весть. А другие говорят, ты можешь творить добро, ты можешь молиться, ты можешь быть верным жене. То есть христианство долга и христианство возможностей. Кажется, это скорее психологическое различие. Насколько оно реально и совмещается ли это в одном человеке? И на чем лучше ставить акцент и когда? На долге или на возможностях, которые открывает вера? Говорит Александр Валентинович Махнач.
1: Я думаю, что, как всегда, в природе человека существует вот эта вот двойственность, там, должноствование и возможности. И вот это вот некая там такая шкала, на которой каждый из нас может себя найти. И вот кто себе говорит «должен», а кто себе говорит «я могу», то есть имея в виду какую-то там гибкость, свободу, здесь это действительно психологические категории. Для большинства, кто и у священников это выглядит именно так, выраженная, так сказать, категория должествования очень сильна, и соответствующее паство вокруг него находится. У священника, у которого вот это должествование выражено меньше, больше, и, соответственно, рядом находится тех, кто за ним идет. Я думаю, что это всегда выбор человека, и выбор идти к такому или к другому священнику. Кстати, быть в какой-то степени вот, ведомым абсолютно, без проявлений каких-либо своих, ну, я не знаю, направлений поиска своего пути, что ли, к Богу. Или же вот необходимо, чтобы кто-то был только тот, который укажет тот истинный и единственный путь, который можно пройти в определенном порядке, в определенном каком-то, так сказать, времени, скажем так. Вот. Поэтому это выбор человека, и, конечно же, это категория психологическая, потому что личность человека, его особенность, его, так сказать, формирование семьи, из которой он вышел, и так дальше. Много психологических перемен, которые так или иначе определяют вот эту категорию «должен» или «свободен выбрать».
0: Спасибо. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную возможностям человека. У нас в гостях Марина Дубровская, Александр Махнач. И у нас есть звонок из Москвы. Наталья, добрый день, прошу вас.
4: Добрый день. Вы знаете, мне кажется, что нельзя убежать в религию, потому что без искренней веры, без искреннего прихода туда, пусть это будет горе, пусть это будут искания какие-то, но туда не убежишь, потому что Господь знает все твои тайные помыслы, искренность твоих чувств. Я знаю это из своего личного опыта. Вчера было зафиксировано, сегодня передали вести Москва, массовое самоубийство пожилых людей, бросаются под поезда. Вот бедные они, потому что могли бы понять, что кому-то Мерседесу нужен, а кому-то две рубашки много. А что касается раздвоения, расстроения в церкви, в православии, это точно. Потому что я, например, не понимаю, когда мне объясняют, что книга «Гарри Поттер» — это обучение мистическому, что писательница — это Роулинг, сатанистка. Я читаю это в брошюрах, беря в храме Христа Спасителя, и что детям нельзя давать эту инструкцию просто к обучению магии, волшебству. А Кураев у Швыдкова в передаче сидит в культуре и говорит, какая хорошая книга. Он же на Народном Раде, нет, на Радоне же на прошлой неделе говорил о том, что вот эта Шурхан Фарух, извините, не могу выговорить, ее нужно было выпускать книгу, чтобы ее читали, чтобы потом иудей побежал в православие, ужаснувшись тому, как там ненавидят Христа. Вот как это понять? Вот кто он, православный, нет? Что это за человек вообще?
0: Спасибо, Наталья. Итак, возможности человека, массовое убийство пенсионеров и массовое самоубийство. Люди не веруют в возможность дальше жить. И часто это толкает, возможно, именно это толкает на самоубийство. Можно ли читать ту или иную книгу? Можно ли считать этого диакона настоящим богословом, а этот, может быть, фальшивый? Вот как здесь быть человеку? Как ему проводить критерий между возможным и невозможным? И может ли, скажем, христианин сказать что-то такому пенсионеру, чтобы удержать его от самоубийства? Говорит Марина Дубровская.
3: Ну, трудный вопрос. Я только сейчас об этом услышала, и мне трудно комментировать очень скупые сведения, но единственное, что могу сказать, что часто вот из опыта просто социальной работы, часто такие акты вот связаны с тем, что у человека нет никакой перспективы, нет надежды. И вот эта жизнь без надежды, когда ты не видишь перспективы какого-то конца тому состоянию, в котором ты находишься, истощает твои силы терпеть, накапливается усталость. И поэтому противоядие, помощь людям – это вносить в их жизнь надежду. И тогда это в какой-то степени наша ответственность. Мы очень много здесь, мы все можем сделать очень много для этого.
0: А человеку, который беден, который живет, ну, скажем, на 600 рублей в месяц, в России, я думаю, есть и такие, и что ему скажет христианин: терпи, страдай, потому что это твое страдание, это возможность стать святым. Неправильно ли тогда обвиняют иногда христиан в таком садизме?
3: Да, нет, это совсем не похоже бы на то, что я бы сделала или о чем я говорила. Я понимаю, помощь более активна, не предлагать человеку вот как-то еще больше напрягаться, чем он уже и так, вот если он и так на пределе, а наоборот организовывать помощь, вот вносить надежду не словом «терпи», а вносить надежду своими действиями. Мы очень много можем сделать для окружающих людей. Наша социальная жизнь не очень проработана, не очень как бы обустроена для этого, но, тем не менее, если мы зададимся такой целью, мы увидим как раз те самые возможности, которые мы сегодня обсуждаем.
0: Спасибо, говорила Марина Дубровская. У нас есть звонок из Петербурга. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
5: Здравствуйте. Религиозность присуща всем. Это жизнь духа. И она дает человеку, конечно, безграничные возможности, так как дух бесконечен. А бегство от реальности – это выдумки философов. Ведь и дух – реальность. И им человек может жить. Наркотик – это тоже уход в дух. Но дух и его важность для человека нисколько не ущемляется от этого. Человек всегда выбирает. Для этого и дух. А так он в робота превратится. Спасибо.
0: Спасибо, Дмитрий. Замечу, что наркотики, если можно назвать уходом в дух, то тогда и пол-литра уход в дух, и спирт, это спирит на латыни, это, конечно, дух, но дух такой, от которого дышать человек очень быстро перестает. И опять к возможностям человека. В Евангелии был такой эпизод, когда Иисус говорил ученикам о целомудрии, о том, что человек не должен, не имеет права разводиться, не должен изменять жене, и тогда апостолы в состоянии некоторого изумления спросили, что, ну, они сказали, это невозможно. На что Иисус, воззрев, что означает «вглядевшись», и, видимо, не без улыбки, сказал: невозможно и человеку, возможно, Богу. Таким образом, Евангелие не говорит, что для человека все возможно. Более того, оно говорит, что есть вещи, которые неверующему возможны. Вот изменить жене. Если человек не христианин, нет проблем. Берем, изменяем, берем, разводимся, берем, аборт. А если верующий, оказывается, возможности оказываются сужены. Как это с точки зрения психолога? Действительно ли христианство вот такими заповедями, такими запретами сужает возможности человека, и не отражается ли это, извините, вредно на психике? Ну, ведь говорят, что вот регулярная половая жизнь нужна, а там, ну, нет жены, а регулярность нужна, значит, придется изгаляться, говорит Александр Махнач.
1: Я думаю, что в таких ситуациях, конечно же, выбор всегда остается все равно за человеком, верующий он или неверующий. И, конечно же, возможности, которые есть у человека, верующего, неверующего, они примерно одинаковые. Я думаю, что при этом вот тот выбор, который делает человек, во многом определяется, ну, практически всегда определяется теми там жизненными установками, если он вырос в одной семье, и эта семья христианская, это одни установки, и выходы из сложных ситуациях, будь то вот действительно некий период воздержания, необходимый для того, чтобы остаться человеком, который сам себя уважает, может быть, это тот выход, который, вернее, то решение, которое находит человек в этой ситуации, оно единственное и специфическое, вот назовем это так, для этой конкретной ситуации, для этого конкретного человека. Вариантов, конечно, много, и там ни в Священном Писании, ни, так сказать, ни в проповеди нигде все не сказано.

Преподобный, который говорил, добродетель не груша, не груша в раз не съешь. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей и продолжим нашу передачу с христианской точки зрения, посвященной возможностям человека, именно с разговора о том, может ли человек успеть в этой жизни стать лучше и помогает ли ему в этом вера.

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения, возможности человека.
3: Я убежденный атеист. Мое естественное образование так сказать, привело меня к этой мысли. И у меня такое мнение, что в церковь идут из боязни смерти, как бы продолжения жизни. И у меня вопрос вам вот какой. Ну, извините, некоторого такого интимного характера, а именно, как вы пришли в церковь, в религию, если, как мне известно, по образованию вы историк, и знаете такие имена великих атеистов, ну, извините, я быстренько их перечислю, что придет на ум, Спиноза, Вольтер, Дидро, Ницше, Фрейд, Маркс, Энгельс, ну и так далее. Ответьте, пожалуйста, если это не слишком интимно для вас.
4: Спасибо, Валерий Иванович. Ничего интимного здесь нету. Имена эти я знаю. Большинство из перечисленных вами людей не атеисты, а теисты. Во всяком случае, если уж мы говорим о Вольтере, он призывал уничтожить церковь как гадину, но только для себя. Для лакея он говорил, пускай церковь остается, и в Бога он все-таки веровал, хотя мне такая вера кажется межеумочной. Так вот, удивительная способность человека. Вроде бы с детских лет воспитывает в атеизме, а потом вдруг раз, и поэтому вопрос я отвожу как некорректно поставленный. Как вы смогли прийти к религии, если выросли в интеллигентной семье, образованный человек? Не мог? Никто не может прийти к религии. Это невозможно человеку. Это опять проявление возможностей Бога, когда по-земному-то невозможно, а все-таки небо раз и как капнет на землю, и глядишь, вот эта вот голубая капля, а в ней душа плещется. Но плохо другое. Действительно, приходили и приходят многие. И опять вот тот феномен, о котором говорил Александр Валентинович. Человек и в церковь несет доцерковный опыт, несет опыт паразитизма. Он ищет долга, он ищет кого-нибудь подзакониться. А там Христос стоит и говорит: «Иго мое легко». Но он начинает искать какого-нибудь батька, который сделает ему такое иго, что татаро-монголы просто отдыхают. И ведь часто именно в России ему говорят: надо с самостью бороться, надо с эгоизмом бороться, надо с гордыней, поэтому не надо высоко о себе думать. Уныние, когда ты высоко о себе думаешь, что ты можешь то и то, а ты ничего не можешь. Тогда ты будешь радостный, потому что смог там за хлебом сходить. Уже радость.
2: С христианской точки зрения, возможности человека подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 24 февраля 2005 года.
4: Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященной возможностям человека. У микрофона Яков Кротов. У нас сегодня в гостях Марина Оскаровна Дубровская, Александр Валентинович Махнач, психологи разных конфессий. Попробуйте догадайся, кто есть кто. Мы в прямом эфире. Вы можете позвонить нам 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного телефона. Около минуты у вас будет. Итак, возможности человека. Насколько отличается в этом смысле позиция христианина от человека позитивного, позитивиста, видно из того, что для человека, у которого нету вот Евангелия и нету прописи этой евангельской, что «не прелюбы сотвори, не разводись», для него развод – это возможность, и как бы он ни беседовал с женой или с мужем, он эту возможность

0: возможность в голове держит. И христианин иногда держит эту возможность в голове ровно настолько, насколько он не христианин. А ежели человек, скажем, какой-нибудь все-таки действительно вот взялся за гуж, как говорил апостол Павел, положил руку на плуг, тогда не оглядывайся. Оглянуться-то это уже невозможно. Значит, нельзя стряхнуть брак с руки. И опять мы возвращаемся к тому же. Тогда выходит, что христианство суживает возможности человека и превращает его, ну, как сказал Брозанов, в такого скопца. Это что ж такое? Плейбой почитать нет возможности, на порнуху сходить нет возможности, развестись нет возможности. Да я тогда лучше зарежу эту жену. Буду вдовец, вдовцу можно, говорит Марина Дубровская.
1: Ну, трудно признать то, что вы назвали возможностями, подлинными возможностями, потому что вот то, что вы перечисляли две минуты назад и сейчас, когда вы говорили о разводе, об аборте, об измене, вы знаете, скорее это проблемы человеческой жизни, их трудно назвать возможностями. Скорее вот в этом попытке сохранить брак и стать, углубить отношения с партнером, скорее здесь больше возможностей тебе открывается, и как бы ты, сколько бы горечи ты не выпил на этом пути, но какие-то твои возможности как раз расширились. Ты стал иначе понимать жизнь, иначе понимать взаимоотношения. Ты стал, может быть, гибче, ты стал сердечнее, ты перенес больше сердечной боли, стал лучше понимать боль. То есть твои возможности сильно расширились. А вот аборты, измены и все прочее, это скорее очень проблемные такие области человеческой жизни. Когда они в твоей жизни присутствуют, то тебе до счастья, как правило, очень далеко.
0: То есть нехорошее излишество – это не излишество, а нехорошие недостаточности. У нас есть звонок из Москвы. Борис, добрый день, прошу вас.
2: Да, большое спасибо вам за актуальную тему, как всегда вы поднимаете. Вот, я хотел очень коротко сказать вот насчет соотношения религии, научного мышления и так далее. Это вечный вопрос, так сказать, по мере их развития. А это развитие, в общем. И с точки зрения вообще... мышление, развитие религии, она же развивается, развитие науки – это, в общем, игра человеческого ума. Она состоит в том, что объявляется недостижимый абсолют в религии, в науке, и намечается процесс его достижения постепенного. Но дело в том, что этот идеал, Бог, там, научная истина окончательная, они недостижимы. И полный верующий, христианин там и так далее, полный ученый, который ищет полного абсолюта, полного достижения, полный атеист, наконец, коммунист, они ничто. То есть они не могут достигнуть идеалы, поэтому постепенно открывается природа, как говорил Кант. Спасибо.
0: Спасибо, Борис, говорит Марина Дубровская.
1: А я бы как раз боялась, вот на своем месте я боюсь конечности, боюсь вот исчерпания этих возможностей. Лучше я всю жизнь буду достигать того, чего достигнуть очень трудно, чем достигну и упрусь в эту стену. И здесь как раз я вспоминаю пример Тернера, да, вот известного миллиардера, который всего достиг, стал всем и покончил собой.
0: Говорила Марина Дубровская, замечу, что кроме миллионеров, которые покончили с собой, налицо и сегодня, и в России, и в других странах масса миллионеров, слава богу, которые с собой не кончают и, в общем, даже не собираются. Абсолют. Есть такая притча, переложение сказки Андерсена о Снежной Королеве, как сидит мальчик Кай и что-то складывает, к нему подходит сестра и говорит, что ты складываешь? Я складываю слово «вечность». А какие тут у тебя буквы? У меня буквы «ЖПОА». И вот этот вот призыв к абсолюту, призыв к вечности, и он наталкивается на ограниченные возможности человека. Простой пример – молитва. Верующий человек, человек, встретивший Бога, получает возможность молиться. Но этой возможности хватает, ну, на 15 минут, ну, на 30. Но вечно же невозможно, хотя человек пытается непрерывно молиться, апостол Павел к этому призывает. А православные отцы многие говорят осторожно с непрестанной молитвой, потому что это вещь на пределе буквально возможностей, и часто великие соблазны, человек ломается. И сколько людей, придя в 90-е годы в церковь, обломились, и сейчас вообще порога не переступают, потому что попробовали абсолютно вот так вот быть христианами. Оказалось невозможно, говорит Александр Махнач.
3: Я думаю, что здесь вот та ситуация, которая сейчас была сказана, это опять впасть, так сказать, в абсолют, потому что вот так вот истово или неистово перейти какую-то границу для себя и вдруг стать, не вдруг, может быть, стать там, тем же христианином, верующим, неважно какой конфессии. И для каждого вот тот выбор, который происходит, который там проходит через какие-то непростые моменты жизни человека, он всегда с надеждой связан, вот о которой мы говорили немножко раньше. И да, таки вот пришел человек, вот там те же 90-е, да, пришел в храм и надеялся, и молился, и истово молился, и был хорошим прихожанином, и что-то делал для того, чтобы называть себя христианином. Но вот надежды, которая пребывала с ним вначале, становилась все меньше и меньше. Я думаю, что здесь все же почему покидают храм, кстати, неудовлетворенные, почему уходят люди из тех мест, где им было хорошо. В основном это может быть опять, если говорить с психологической точки зрения, это опять те суженные возможности, суженное представление о возможностях человека, о том, что он многое в его руках, и многое та ответственность, которая на нем лежит, как на человеке, наверное, вот это забывается. Об этом как-то не вспоминает человек, когда ему приходится принимать какие-то решения.
0: Спасибо, говорил Александр Махнач. У нас есть звонок из Петербурга. Нина Михайловна, добрый день, прошу вас.
4: Здравствуйте. Я в одной передаче слышала ваши выступления, замечательные. Вот, вы мне сказали, нет принуждения в вере, надо состязаться в действии. И вот все разговоры сейчас идут в таком плане, что нужно молиться, надеяться. А в Библии я прочитала в Евангелии от Иоанна такие вещи, что, ну, это стих 12, да? «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит». Человек, да? «И больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду». Иисус говорит, «И я умолю отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». И вот хочется, чтобы решили вопрос такой для всего мира. Каковы возможности человека с точки зрения Христа? Вот, и не пора ли нам получать точные знания и не стоять на коленях? Спасибо.
0: Спасибо, говорит Марина Дубровская.
1: Я, конец, вот не совсем про стояние на коленях немножко не поняла вас, Нина Михайловна, но вот вопрос, который вы сформулировали, возможности человека с точки зрения Христа, тут я могу сказать, что для меня это вопрос всей жизни. Вот я его решаю и все еще не решила. Не всегда я понимаю, где вот я должна опереться на свои возможности и рассчитывать на свои силы, а где я должна понять, что это уже вне моих возможностей, и говорить об этом с Иисусом. Для меня это всегда открытый вопрос, потому что я должна, для себя я решила, что я должна выбирать все, на что я способна. Я хочу жить полно. И поэтому для меня очень важно определить, вот не зря ли я трачу усилия, пытаясь самой что-то достичь, считая, что это в моих силах, или уже пора понять, что это не мой вопрос. Трудно, для меня это трудный вопрос. Вы попали в мою точку.
0: Говорила Марина Дубровская, тогда я вернусь к Александру Валентиновичу Махначу. Вот вы говорили о том, что многие люди ищут в церкви руководство, не используют, насколько я понимаю, целиком своих собственных возможностей. И да, большинство священников вот говорят, ты должен, а не ты можешь. И, может быть, специфика именно России в том, что люди с большей охотой идут к священнику, который говорит, ты должен. Отец Александр Минь покойный говорил, ты можешь. К нему не очень-то шли. Приход был не очень большой, в пределах 1000 человек. И это с большим запасом. А есть московские священники, я думаю, их большинство, которые говорят, ты должен. И к ним идут. Россия, страна, особенно после 25 октября, победившего патернализм вместе с инфантилизмом. И вот это все раз и спроецируется на церковь. Вот пишет Савельева из Москвы нам на пейджер. Церкви в России, как и власти, люди не нужны. Церковь справляет свои интересы, это было всегда. Церковь не может быть посредником между Богом и людьми, так как сама часто бывает порочна, как писал Толстой. конец сообщения нашего слушателя. Итак, все-таки не получается ли так, что извращается именно святое, и что христианство вместо того, чтобы поощрять возможности человека, церковь их ограничивает и закрывает? И как с этим быть? Говорит Александр Махнач.
3: Я думаю, что это действительно так. Я согласен с этой точкой зрения, потому что это мы видим из своей практики, когда к нам приходят за помощью, к психологам за помощью люди, у них примерно то же ожидание, что я как специалист скажу, что необходимо делать, условно говоря, 1, 2, 3, вот сделай это, и будет тебе счастье. И это в основном те люди, которые вот это ищут, они не приходят ни второй, ни в третий раз, потому что не получают вот тех там простых и даже не простых, а вот именно рекомендации, они бывают, даже если бы не простые, все равно бы человек пошел делать, если мы ему сказали, сделай это, ты должен это сделать. И это, наверное, там действительно в психологии нашего народа, это тот патернализм, который существует не только последние, там, условно говоря, 70 лет, это существовало в традиции нашей культуры, и существовать будет очень долго. И надежда на то, что, так сказать, вот этот вот сам себя сделал, сам за себя отвечаешь, который идет там, присуще западной культуре, да, вот self-made, там, не знаю, woman или man, кто себя сделал. Это такая надежда наших например, и нас, психологов, да, что мы сможем так построить отношения, профессиональные, я имею в виду отношения с человеком, который пришел к нам за помощью, так это развернуть, чтобы у того, кому нужна помощь, сам почувствовал, понял, его озарило, что вот у него вот здесь вот много чего есть, и этим надо уметь только пользоваться. Это действительно частая надежда.
0: Спасибо, говорил Александр Махнач. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную возможностям человека. У нас есть звонок из Москвы. Валерий Иванович, добрый день, прошу вас.
5: Здравствуйте, Яков Гаврилович. Я убежденный атеист, мое естественное образование, так сказать, привело меня к этой мысли. И у меня такое мнение, что в церковь идут из боязни смерти, как бы продолжения жизни. И у меня вопрос вам вот какой. Ну, извините, некоторого такого интимного характера. А именно, как вы пришли в церковь, в религию, если, как мне известно, по образованию вы историк, и знаете такие имена великих атеистов, ну, извините, я быстренько их перечислю, что придет на ум: Спиноза, Вольтер, Дидро, Ницше, Фрейд, Маркс, Энгельс, ну и так далее. Ответьте, пожалуйста, если это не слишком интимно для вас.
0: Спасибо, Валерий Иванович. Ничего интимного здесь нету. Имена эти я знаю. Большинство из перечисленных вами людей не атеисты, а теисты. Во всяком случае, если уж мы говорим о Вольтере, он призывал уничтожить церковь как гадину, но только для себя. Для лакея он говорил, пускай церковь остается, и в Бога он все-таки веровал, хотя мне такая вера кажется межеумочной. Так вот, удивительная способность человека. Вроде бы с детских лет воспитывает в атеизме, а потом вдруг раз, и поэтому вопрос я отвожу как некорректно поставленный. Как вы смогли прийти к религии, если выросли в интеллигентной семье и образованный человек? Не мог? Никто не может прийти к религии. Это невозможно человеку. Это опять проявление возможностей Бога, когда по-земному-то невозможно, а все-таки небо раз и как капнет на землю, и глядишь, вот эта вот голубая капля, а в ней душа плещется. Но плохо другое. Действительно, приходили и приходят многие. И опять вот тот феномен, о котором говорил Александр Валентинович. Человек и в церковь несет доцерковный опыт, несет опыт паразитизма. Он ищет долго, он ищет кого-нибудь подзакониться. А там Христос стоит и говорит: «Иго мое легко». Но он начинает искать какого-нибудь батька, который сделает ему такое иго, что татаро-монголы просто отдыхают. И ведь часто именно в России ему говорят, надо с самостью бороться, надо с эгоизмом бороться, надо с гордыней, поэтому не надо высоко о себе думать. Уныние, когда ты высоко о себе думаешь, что ты можешь то и то, а ты ничего не можешь. Тогда ты будешь радостный, потому что смог там за хлебом сходить. Уже радость. Не оказывается ли такая постановка вопроса, такое смирение, отрицающим все то, о чем мы сегодня здесь говорим, безграничные возможности верующей души, говорит Марина Дубровская.
1: Ну, мы с вами сейчас в разговоре употребляем слова, и вы цитируете слова, которые очень часто говорят одни люди другим, священники в церкви говорят народу, но все эти слова понимают очень по-разному, и поэтому вот это говорение, как правило, как раз и мало помогает людям. Мы или должны раскрывать все эти понятия и говорить, что за ними стоит. Иго мое легко. А что это за иго? Что мы вкладываем в это? Мы все вкладываем разный смысл. И в любое слово, любую цитату мы понимаем очень по-разному. Поэтому это вот уже игра слов или такой... Потеряется реальный смысл. А человек приходит в церковь, если он уже до нее дошел и в нее пришел, он приходит, у него есть какие-то конкретные вопросы жизненные, и он ищет ответы на эти конкретные вопросы. Поэтому ему говорят в ответ общие цитаты. Говорят, цитируя Евангелие или Библию, но это редко помогает. Нужно еще вот этот путь пройти вместе с человеком от того, что ты считаешь как священник или как тот, кто учит правильным в данный момент обратиться к какой части Евангелия или Библии, до той точки, в которой человек в своей проблеме находится. Вот этот путь, как правило, выпадает из нашего внимания. Поэтому человек остается один на один с цитатой, которую он воспринимает как должноствование. Я должен соответствовать. А чему соответствовать? Дальше он или сам вкладывает туда свое содержание, или это то, что ему говорят, не совпадает с той точкой жизни, где он, вот это, с тем пониманием, где он сейчас находится. Зазор возникает. И поэтому это малодейственное должноствование. Лучше, ну вот мой путь, это идти от себя, брать на себя то иго, которое я могу, и пусть маленькие мои договоренности, но они реальные, чем они будут большие, но аморфные, непонятные и мне не близкие. И у нас в разговоре звучало, что вот это звучит слово «долг». Но мне кажется, все-таки он есть, если мы говорим о христианстве, то это же мой завет, мой личный завет с Богом. Я обязуюсь. Просто это условие. Мы договорились о чем-то. Если я их не выполняю, это мое невыполнение условий. Все-таки вот в этом смысле я лично признаю долг.
0: Говорила Марина Дубровская, слово Александру Махначу.
3: Еще такой момент, который очень важен, вот как реплика на то, что сказала Марина Оскаровна. Ведь и тот, кто предлагает или там и ведет, предлагает вести или ведет человека по жизни, там, священник, например, он тоже ведь берет ту фразу, которую необходимо не только объяснить, не только растолковать, но и действительно впоследствии посмотреть на то, как эта фраза, ну, так сказать, имела какой след в жизни человека. Часто
1: быть ответственным.
3: Да, и в этом смысле тогда вот это то, что часто заканчивается ответственность священнослужителя на том, чтобы дать импульс первый и по незнанию или по, так сказать, по своему, ну, психологически сказать, модели поведения человека, да, он может дальше идти, ну, совсем не туда, кстати, ожидать следующих руководств, думать, что это будет вот теперь не его, условно говоря, ответственность за это, вот раз мне сказано, я дальше буду следовать. И в этом смысле вот тогда та позиция, которую человек занимает, она может быть опять ждать, когда тебе скажут, ты должен, или пытаться что-то сделать, когда тебе уже сказано, что нужно делать.
0: Говорит Марина Дубровская.
1: Я бы сказала, что мы сейчас обсуждаем условия диалога, которым находится, ну, церковь и тот, кто в нее приходит. Вот мы, у нас есть, как я понимаю, Александр Валентинович, критика вот этих условий диалога, потому что только вести душу человека можно только в тесном все-таки диалоге, когда установлено понятийное поле, когда есть общее понимание тех слов, которые мы произносим.
0: Спасибо, говорила Марина Дубровская. У нас есть звонок из Московской области. Сергей Васильевич, добрый день, прошу вас.
6: Алло.
0: Да-да.
6: Здравствуйте. Большое спасибо за передачу. Мне хотелось два момента отметить. Во-первых, слова «человеком это невозможно, а Богу возможно все» я воспринимаю лично как призыв. Призыв реализовать в себе то качество обожения, которое существует как программа в Евангелии. И второе, что я хотел бы сказать, что реализации такой программы должны быть другие слова, которые знаменитые слова Христа, которые он сказал Никодиму, что нужно умереть, чтобы вновь родиться. И это есть только одна модель поведения человека для раскрытия своих бесконечных возможностей, но уже не как человека, а как человека, прошедшего горнило обожения. Вот это я хотел бы отметить. Спасибо.
0: Спасибо, Сергей Васильевич. И все-таки церковь, институт власти, институт иерархический, возможно ли сочетать положение священника в иерархии, когда прихожанин всегда подчиненный, он всегда внизу, возможно ли это сочетать с диалогом, говорит Александр Махнач.
3: Думаю, что да, потому что всегда существует иерархия, она существует в семье, человек растет всегда в иерархии, всегда существуют родители, всегда существуют, так сказать, у уже подросшего человека дети. И поэтому это нормально, когда некий опыт, другой опыт, в этом случае, да, так сказать, духовный опыт человека в этом смысле взрослее, да, если, так сказать, аналогию брать с возрастом человека. И тогда эта иерархия, она по праву. Она по праву просто более зрелого, более взрослого.
0: Спасибо. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу.
7: Добрый день, Яков Гаврилович. У меня простой вопрос от Пушкина. «Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман». И ответ Достоевского. «Если Христос не истинный, я останусь Христом». Вот вы согласны с тем, что если под, скажем, так сказать, обманом понимать не буддийскую маю, не ложь, а, скажем так сказать, благодать, то, что мы говорим о благодати?
0: Спасибо, Александр. Вступлюсь за буддизм. Майя – это вовсе не ложь, это суета. И в этом смысле царь Соломон и Экклезиаст – это такой буддизм задолго до Будды, что дай Бог всякому. И все-таки вот мы говорим о лжи. Ложь – это невозможность, это данность нашей жизни, это то невозможное, что становится реальностью. Хотя, ну, как может быть ложь в Богом сотворенном мире? Но происходит же грехопадение. И, что самое печальное, в церкви – корабль спасения. И в ней не только иерархия, не только зрелость, в ней коррупция, в ней тоже ложь. Может ли тогда человек, и должен ли, коль уж на то пошло, в церкви обрести помощь в реализации своих возможностей? Или та коррупция, то разложение, та мертвечина, которая заражает церковь, исходя из человеческого сердца, делает ее негодным кораблем, говорит Марина Дубровская.
1: Ложь, мертвечина – это все во мне есть. Поэтому я церковь воспринимаю более партнерски. Я – это тоже церковь. И поэтому церковь служит мне, я служу ей. Поэтому ее возможности колоссальные, которые меня просто потрясают, это мои возможности, если я в состоянии их взять. И не мои, если их не могу взять. И то, что там есть, то, что мне не нравится, или то, что меня пугает, так это есть и во мне самой. Это я это привношу в церковь. Поэтому, что ж, зачеркивать всю церковь только потому, что в ней вот есть те, тоже плохое, что есть во мне, нет, я не согласна.
0: То есть по Гейне во Францию два гренадера из русского плена брели, а мы из плена греха бредем, опираясь друг на друга в церкви.
1: Ну, можно так, но не только друг на друга. А, понимаете, в ней есть то, что церковь обладает сокровищами, которые становятся для меня возможностями, которые нечеловеческие.
0: Говорила Марина Оскаровна Дубровская. И напомню молитву Рейнхольда Нибора, известного католического теолога, 1943 год. «Боже, дай нам благоразумие принять то, что мы не можем изменить, мужество, чтобы изменить то, что можем, и мудрость отличать одно от другого». В русскую культуру, точнее, в советскую, это вошло с «Бойни номер 5» Курта Воннегута, где это было переведено очень изящно. И тогда мой последний вопрос нашему гостю Александру Валентиновичу Махначу. Означает ли это, что действительно есть предел возможностям даже христианина, когда последней и главной возможностью остается молитва? И насколько молитва, вот с точки зрения психолога, это именно возможность, а не бегство от того, что может человек?
3: Я заканчиваю это, кстати, возвращаясь к тому, с чего мы начали. Мы, на самом деле, молясь, усиливаем, делаем себя сильными. И поэтому это не бегство, это получение дополнительной той силы, которая позволит пройти даже то, что вот кажется невозможным. Для меня всегда молитва — это не потому, что я слаб, хотя это, кстати, действительно обращение с позиции, условно говоря, слабого, да, «дай мне, да, Господи, дай». И в этом смысле, может быть, так оно и будет, так и видится многим. Но для этого, когда я говорю эту фразу, я говорю, что имея в виду, что у меня что-то есть. Для этого вот это «дай», чтобы меня усилить.
0: Спасибо, говорил Александр Махнач. И главное и невозможное, что совершилось и что отличает христианина от нехристианина, это вера в воскресение. Не то, что не мог Иисус воскреснуть. Бог не может стать человеком. Вот главная невозможность, которая по христианской вере преодолена. Вы слушали «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященной возможностям человека. У нас в гостях были Марина Оскаровна Дубровская, Александр Валентинович Махнач, продюсер передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Белла Калоева. Всего вам доброго.
8: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
9: Привет, это Полина Галуева.
10: И Виктор Кульганик.
9: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
10: И, конечно же, гражданина.
11: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
9: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
11: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
10: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
9: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
11: Говорят, что где-то есть острова.
9: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
12: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
9: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
10: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
11: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
10: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
13: Виктор Цой погиб в 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
9: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
10: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
14: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
10: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
15: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
10: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
13: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
10: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
16: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
10: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
16: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
17: Ах, то попью ее, дать павшини, а что под Хлои секретаршими, а что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую.
18: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у ее пайки Циковские по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
9: А из чего будет состоять наш подкаст?
10: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобны, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
17: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
9: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
19: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
20: Митинг превратился в беспорядки. В Оренбурге завершается суд по так называемому «Баймакскому делу». «Binance выдаст вас?» Правозащитники обвиняют криптобиржу Binance в сотрудничестве с ФСБ. Принуждение к войне. Как в России выполняют разнарядку по контрактникам?
19: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
21: К 11 годам и одному месяцу колонии суд в Пскове приговорил 63-летнего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за повторную дискредитацию армии и распространение так называемых фейков об армии. Дело против политика возбудили за участие в дебатах о войне с историком Юрием Пивоваровым и за репост публикации «Эхо Москвы» с первой полосой британской газеты «Дейли Мира», на которой были изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Приговор – результат частичного сложения сроков по двум статьям обвинения с учетом предыдущего наказания по иноагентской статье. В 2025 году Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ за нарушение обязанностей иностранного агента. Он вину не признает. Сразу нескольким жителям Москвы, пришедшим 10 августа к Верховному суду России, где рассматривался иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, суды назначили административные аресты. Так, 10 и 15 суток ареста, соответственно, получили супруги Дарья Бунькова и Наби Балабеков за нарушение порядка проведения митинга. У Верховного суда они раздавали листовки в поддержку партии. Судья не пустила родственников и группу поддержки на заседание, заявив, что это не та категория дел, где нужны слушатели, отмечает «Медиазона». 14 суток ареста также назначили Вячеславу Авдашеву. По версии полиции, он участвовал в несанкционированной акции и перекрывал дорогу. Аналогичный срок получил еще один сторонник «Яблока» Артем Кузнецов за создание помех транспорту. Жители Волгограда начали наказывать из-за коллективного обращения о дефиците бензина. 16 июля пятеро волгоградцев записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу нечестного разделения топлива. По их словам, администрация заливает полный бак бензина по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают. Участников обращения задержали. Одному из них, адвокату Алексею Севастьянову, назначили 5 суток ареста за сопротивление полиции. На 10 тысяч рублей оштрафовали Татьяну Сметанко за участие в массовой акции. Протоколы также составили на 2 других жительниц Волгограда, и их дела пока не рассмотрены. А в Перми на 10 тысяч рублей оштрафовали активиста Льва Самоловских, который подал в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против нехватки топлива. Пост об этом он выложил в своем телеграм-канале с 44 подписчиками. Суд счел это незаконной агитацией. Топливный кризис начался в России тем летом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. К 15 годам колонии приговорили 44-летнего водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за госизмену и участие в террористической организации. По версии следствия, Локтев поддерживал движение «Артподготовка», которое российские власти признали террористическим, и получил через Телеграм партийный билет этого движения. Кроме того, Локтев собирал информацию о жителях Мурома, поддерживающих войну России против Украины для украинских спецслужб, утверждает следствие. Сергея Локтева задержали в 2024 году. Тогда же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете и хранение психоактивных веществ. С учетом этого приговора суд назначил ему в общей сложности 16 лет заключения. Компания «Ветбиохим» отзывает противовирусную вакцину для собак «Мультикан-8» после сообщения о массовой гибели животных в Ярославской области вскоре после прививки. Вакцинацию собак новой серии «Мультикана-8» начали в августе. С тех пор, по данным издания «Яркуб», погибли минимум 20 собак. Еще несколько животных находятся в тяжелом состоянии. В «Ветбиохиме» сообщили, что направили вакцину на экспертизу и рассказали о возможном организованном деструктивном вмешательстве третьих лиц, которое привело к гибели животных.
2: На днях суд в Перми заменил колонию более мягким видом наказания для одного из осужденных по так называемому «Баймакскому делу», появившемуся после крупных протестов в Башкортостане в январе 2024 года. Дим Буликбаев, которого приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, выйдет на свободу. Предполагаемым организатором того, что власти назвали беспорядками, только предстоит услышать приговор. Их судят в Оренбурге, и дело близится к финалу. В прениях уже выступил прокурор, потребовав приговорить 6 обвиняемых к 15 годам лишения свободы каждого и назначить по 14 лет колонии еще 4. Сейчас слово за защитой. Никто из подсудимых вину не признает.
4: 19 августа в Оренбургском областном суде, где уже год слушается «Баймакское дело», возобновились прения сторон. На скамье подсудимых 10 человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке в январе 2024 года. Еще 4, помимо этого, вменяют насилие над представителями власти. Первые конфликты активистов с властями Башкортостана начались еще в 2020 году, когда местные жители, выходя на протесты, буквально отбили у крупного бизнеса по добыче соды священный для коренных жителей Шихан Куштау. Одним из самых заметных активистов тогда был Фаиль Алсынов. В 2023 году он же выступал против незаконной добычи золота на хребте Ирындык в Баймакском районе. И на одном из сельских сходов Алсынов произнес речь на башкирском языке, используя выражение «карахалык», что означает «простой народ» или «труженики». Глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал на активиста донос в прокуратуру. Назначенная следствием лингвистическая экспертиза перевела фразу как «черный народ». Против Алсынова возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти». В день оглашения приговора Алсынову 17 января 2024 года к зданию суда в Баймаке съехались несколько тысяч человек. Когда огласили приговор, 4 года лишения свободы, толпа заблокировала здание и не давала автозаку увезти активиста.
5: Своих не сдаем!
4: Начались столкновения. Силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, среди которых было много пожилых людей и женщин, бросали в ответ комья снега, лед и палки. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Более 85 человек было задержано. Некоторых вывозили в следственные изоляторы других регионов – Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Такое дробление сохранилось и при рассмотрении дел в суде. Обвиняемых разделили на группы от 3 до 5 человек и распределили по судам в разных регионах. Правозащитники говорят, такой судебный конвейер позволил штамповать приговоры быстро, тихо и без привлечения лишнего внимания к масштабу репрессий. 68 человек уже получили реальные сроки, в основном до 5 лет лишения свободы, в том числе заброшенные в сторону полиции снежки. Около 30 человек вышли на свободу. Несколько обвиняемых по баймакскому делу отпустили из колонии раньше срока. Например, Айтугану Малабаеву заменили наказание на ограничение свободы. В постановлении сказано, что осужденный посещает библиотеку и шахматный клуб, участвует в культурно-массовых мероприятиях, а также делает правильные выводы. Те же, кого следствие считает организаторами, ждут приговора. Доказательства обвинения строятся исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных структур, которые присутствовали в день протеста на площади, рассказал Идель Реали, один из собеседников, знакомый с материалами дела. На просмотренных в суде видео также не зафиксировано призывов бить полицейских или применять насилие. Однако гособвинение буквально любой взмах рукой, любой выкрик обвиняемых расценивает как призыв к беспорядкам. Свидетели из числа уже осужденных по баймакскому делу участников протеста дали показания в пользу подсудимых, отметив, что их никто не организовывал и не координировал, а митинг был стихийным.
19: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент «Эдель Реалии» Артур Асафьев. Он следит за развитием баймакской истории с самого начала. Артур, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Марьяна.
19: Вы рассказываете о баймакском деле с самого начала, с того момента, как оно появилось, да еще до того, как оно появилось, что ему предшествовало. Я вас попрошу сейчас рассказать, что там происходит, потому что это какое-то беспрецедентное, я так понимаю, дело. Во всяком случае, так говорят правозащитники для современной России, в котором больше 80 было обвиняемых, 68 человек, если мнение изменяет память, уже осудили к этому моменту. И вот сейчас в Оренбурге судят 10, которых власти российские считают организатором массовых беспорядков. Расскажите, пожалуйста, что это за история, откуда столько народу взялось в этом деле?
6: Ну, я сначала уточню немножечко, что по нашим данным, все-таки при уголовной ответственности было привлечено 79 человек. Ну, если, конечно, не считать погибшего Рифата Даутова, по которому, по нашим сведениям, несмотря на то, что он погиб уже больше 2 лет назад, уголовное дело до сих пор все еще не привлечено. Он считается его фигурантом. Вот из них 69 человек, как вы сказали, это, так сказать, рядовых участников баймакских событий, действительно осуждено. Многие из них уже находятся в колониях. Но, опять-таки, по нашим подсчетам, мы постоянно проверяем сайты судов, связываемся с активистами в Башкортостане, с родственниками осужденных. Мы видим, что уже около 30 человек вышло из колонии под различные ограничения. Либо это запрет определенных действий, в частности, выезжать за пределы населенного пункта, отмечаться, либо это принудительные работы, и двое вышло уже полностью, так сказать, от звонка до звонка, отсидев свой срок, поскольку у них были довольно минимальные по нынешним меркам приговоры лишения свободы. Это все рядовые участники.
19: Откуда столько? Откуда столько людей-то?
6: Мы постоянно задавались этим вопросом, спрашивали мнение многих и самих, с кем удавалось связаться, и адвокатов, и политологов. Вот, все говорят примерно одно и то же. поскольку в последние годы башкирское национальное движение обрело довольно серьезный размах. Прежде всего, это было связано с экологическими разработками, довольно хищническими разработками в Заурале полезных ископаемых. Вот. А также с запретом обязательного изучения национальных языков в российских республиках, национальных, в частности, вот, башкирского языка. Все это создало довольно серьезный такой вот протестный потенциал именно у башкирского населения. Вот. И когда состоялся судебный процесс над одним из бывших лидеров, запрещенный уже в России организации «Башкорт», над Фаэлем Алсыновым, вот, приговор, который ему огласили в Баймакском районном суде, 4 года колонии, это вызвало вот такое вот массовое освещение. На вынесение приговора собралось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек из практически из всех районов республики, туда приехали. Сейчас приходится уже признавать очевидные факты, что силовые органы заранее готовились к этому и были настроены именно на жесткий, не только на жесткий разгон, но и на то, чтобы обезглавить башкирское национальное движение, провести вот такие вот массовые аресты. Чем больше, тем лучше.
2: А, то есть это было сделано для запугивания? Чтобы не выступали, условно говоря.
6: Именно для запугивания. Я еще добавлю, что 80 уголовных дел, но к административной ответственности еще к различным штрафам, обязательным работам, административным арестам было привлечено более 200 человек еще. Это и по нашим подсчетам, и по подсчетам правозащитников.
2: И вот сейчас добрались до организаторов, ну, тех, кого называют власти организаторами массовых беспорядков. А это действительно какие-то лидеры Башкорта, лидеры башкортостанского национального движения? Или это случайные люди, как мы знаем, случайными оказывались многие из тех, кого уже судили по так называемому Баймакскому делу, их просто выхватывали из толпы и придумывали обвинения.
6: Я бы не сказал, что среди них вот такие вот уж именно лидеры Башкорта, лидеры именно всего башкирского национального движения. В своих районах это были, ну, скажем так, авторитетные активисты, которые занимались общественными делами, борьбой с незаконными самогоноварением, там, и так далее, с различными контрафактами алкогольной продукции. Да, они занимались и защитой экологии. Некоторые из них участвовали в 2020 году в защите Шихана Куштау, тоже нашумевшее дело, о котором, конечно, наша аудитория знает. Ну вот если взять вот эти 10 человек, ну вот, например, Закир Ахмедин, его сделали организатором, буквально ни за что. Он туда поехал случайно по приглашению корреспондента канала «Русньюз», который освещал эти протесты. Он его позвал по знакомству, чтобы он просто его охранял от всяких провокаций, чтобы сзади, потому что были уж такие прецеденты с журналистами в России, чтобы сзади к нему никто не подошел, там, не подсунул, допустим, в рюкзачок наркотики, патроны или еще черт знает что. Вот. И он приехал, он просто с ним был, все. Но тем не менее его сделали именно организатором, даже не рядовым участником массовых беспорядков, в кавычках, а организатором. То есть во многом это совершенно случайные люди. Ну, например, взять Ахмета Якупова. Это просто самодеятельный поэт, песенник, да, его знают в республике, он тоже экологический активист, писал стихи, исполнял песни, но он не был организатором. Вследствие, сколько мы уже, вот только этому оренбургскому процессу мы посвятили не менее полдесятка больших статей за этот и предыдущий год. Рассказывали о том, как шел процесс, беседовали с источниками, знакомые с его ходом, с активистами. Никаких доказательств, что они именно организовывали, вот, в юридическом смысле этого слова, уголовного кодекса, никаких доказательств ни следствия, ни гособвинения так и не привело. нет ни переписок организационных, ни создания какого-то плана действий, вот, распределения обязанностей. Да, вот следствие и гособвинение утверждает в обвинительных заключениях, что они вот именно были организаторами, там вступили в контакт, приискали координаторов на местах. А где доказательства? Нет ни переписок между ними, ни прослушек, которыми славятся ФСБ и другие там, прослушек телефонных переговоров. Нет ни каких-то других организационных действий. Ничего нет.
2: Эти люди были с собой, между собой знакомы до начала слушаний? Ну, вот эти 10 человек.
6: Большинство из них даже не были между собой знакомы. Может, кто-то знал, ну, допустим, того же Ахмеда Якубова, как поэта, как исполнителя, как бывшего Никуштау. Может, там они где-то сталкивались. Но тесного знакомства, тем более все они практически все из разных деревень, из разных районов. Да.
2: Как проходит процесс? Как ведут себя подсудимые? Что они говорят? И слушает ли их судья, на ваш взгляд?
6: Как мы знаем, в начале прений в июле гособвинение потребовало всем четырем, приговорить по статье, по части 1 статьи 212 УК, это организация беспорядков, дать ему по 14 лет, вот, но еще по 4 года тем шестерым, которых следствие обвинило в непосредственных столкновениях с силовиками, то есть статья 318, часть первая. Путем, так сказать, как выражается российская юридическая наука, путем частичного сложения наказаний, в итоге этим шестерым прокуратура просит дать 15. На этом выявили прения закончились, и вот сегодня они продолжились. Сегодня начали выступать, насколько мы знаем, от источников, от слушателей, которые были на процессе. Сегодня начали выступать в свою защиту на сами обвинения. Только 3 человека сегодня успели выступить, завтра будет продолжение. В принципе, они говорят все то же самое, что и говорили раньше и на допросах на следствии, что никто из них не признает вину в организации. Некоторые частично признают вину в том, что они действительно участвовали в столкновении с силовиками, кого-то там неловко толкнули, кому-то там в ответ что-то сделали. Но в организации никто из них вину не признает. Они по-прежнему доказывают, что не было никаких переписок, прослушек или других действий, которые могут быть в нормальном смысле квалифицированы как организация.
2: Ну, а судя по рассказам тех людей, которые ходят на эти судебные заседания, судя по рассказам адвокатов, подсудимых, судья-то прислушивается к ним, давали во время судебного следствия представлять все свои доказательства, допрашивать тех свидетелей, которых хотелось, не мешали ли адвокатам представлять позицию защиты, или процесс изначально шел с заметным таким обвинительным уклоном?
6: Ну, ничего такого не сообщалось, по нашим данным. В принципе, суд выслушивает все. Если отклоняет какие-то ходатайства, то очень редко, скажем, о допросах тех или иных свидетелей. Ну, как правило, ведь эти же свидетели со стороны только вот силовиков или внедренных провокаторов, которых, по нашим данным, двое. Угу. Ну, они были допрашивались и на следствии, и допрашивались в предыдущих судах. Когда осудили 2 года назад первого фигуранта Исата Ульеваева, вот там были подробные показания этих провокаторов, но они касались в основном организации «Башкорт», а не непосредственных действий самих фигурантов поймавского дела. И с тех пор вот эти показания кочуют из одного приговора в другой, и, конечно, вот и здесь еще процитированы. А так-то суд дает допрашивать свидетелей, в том числе свидетелей защиты. Вот как сообщали нам вот на этом процессе в ходе допроса свидетелей, было допрошено прямо из колонии по видеоконференц-связи более 40 уже осужденных рядовых фигурантов баймакского дела. Все из них дали показания в пользу обвиняемых. Они также подтвердили, что никакой организации не было, что они ехали туда поддержать Фаиля Алсынова, как, что называется, по зову сердца.
2: Ну, до развязки уже совсем немного времени остается. В принципе, вот сейчас осталось выступить подсудимым в прениях. Потом, наверное, последнее слово. И суд удалится для того, чтобы подготовить приговор. Скажите, а за этим делом сейчас в республике следят? Его же специально, их же специально увезли в Оренбург, вообще распихали по соседним регионам рассмотрение дел в рамках большого баймакского дела, чтобы людей не волновать в республике. А что сейчас там происходит? Или забыли уже о Баймаке?
6: Я сначала добавлю, что прения продолжатся согласно вот расписанию судебного. Где-то примерно еще 2-3, но, может, максимум недели. И по нашим данным приговор может еще до русских выборов в сентябре. Он будет выступать, и выступает уже не только сами подсудимые, но и защита, конечно же. Я потом последнее слово. А если говорить о том, как за ним следят в республике, то я вижу, что следят в основном в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в WhatsApp-чатах. И пишут об этом преимущественно башкирских, конечно. Но не только, скажем, демократических каких-то общедемократических чатах тоже. Официальные республиканские СМИ и немногие оставшиеся

0: тем более под влиянием того, что рядовых участников сейчас освобождают из колоний, что это окажет какое-то влияние и на оренбургский процесс, в частности, и защита, вот, по нашим данным, так и работает на то, чтобы все-таки исключить из обвинения статьи, часть первой организации массовых беспорядков, часть первой статьи 212.
1: Чтобы поменьше дали. Понятно, да, что все равно осудят, вряд ли оправдают, но чтобы поменьше дали.
0: Да, но участие хотя бы заменить. И насколько мы знаем, сегодня об этом уже тоже вот была речь. Завтра прения продолжатся. Вот прения будут продолжаться. Обычно судебный процесс идет подряд два дня в неделю. Потом перерыв, и до следующей недели опять два дня. Так и будет проходить.
1: Да, ну к сентябрю наверняка уже будет какой-то приговор. Спасибо большое за ваше разъяснение. Артур Асафьев, корреспондент проекта «Радио Свобода» и «Дели Реалии», был на связи с программой «Человек имеет право». И «Дели Реалии» много рассказывает об аймакском деле. Заходите, ищите публикации Артура на эту тему. Там есть все подробности, те, о которых мы сегодня просто не успели рассказать. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре скандала. По данным правозащитникам из первого отдела, компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно из-за уголовного дела, которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре приехал в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту, и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких криптопереводов на нужды ВСУ и полка Азов.
2: Юрия Беленького задержали 28 сентября 2025 года в Шереметьеве, куда он прилетел из Болгарии. Поводом назвали нецензурную брань в аэропорту. Сам Беленький утверждает, что не ругался, однако суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток ареста. Когда Беленький вышел из спецприемника, его уже ждали полицейские. Не объясняя причин, они затолкали его в автобус и повезли в неизвестном направлении. Юрий заявляет, что по дороге его избивали, в том числе ногами, и в результате серьезно повредили глаз. Беленького привезли к следователю, и только тогда он узнал, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, материалы для которого подготовило управление МФСБ. На следующий день Савеловский суд Москвы отправил Юрия Беленького в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Поводом для дела стали 6 криптовалютных переводов на нужды ВСУ и полка Азов. В России его считают террористической организацией. Общая сумма составила $742. Данные кошельков в своем телеграм-канале опубликовал журналист Аркадий Бабченко. В России он объявлен в розыске и внесен в список террористов и экстремистов. ФСБ отслеживает его сборы и старается установить отправителей. За переводы Бабченко в России судят не впервые. Два года назад бывшая сотрудница Центробанка Елена Попова получила в Ростове-на-Дону 12 лет колонии за то, что отправила ему 7000 рублей. Канал Бабченко и связанный с ним чат открыты для всех. Некоторые участники сообщали там о переводах и спрашивали, дошли ли деньги. Такие сообщения оставлял и Беленький. Из них известны сумма и время пожертвований. Транзакции в блокчейне публичны. Остается найти совпадающие по сумме и времени переводы. Российская система анализа криптоплатежей CoinKit показала, что деньги уходили с адресов, принадлежащих криптовалютной бирже Binance. В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные Беленького. Биржа подтвердила, что переводы делал он и передала полную историю его аккаунта с момента регистрации. Дату рождения, адрес, телефон, номер и скан паспорта, болгарский вид на жительство, фотографии для проверки аккаунта, остатки на счетах, историю пополнений и выводов, операций через Binance Pay, сделки с другими пользователями и журнал входов с геолокацией и данными телефона и браузера. То есть фактически полный отчет об активности пользователя. Из этой истории следствие узнало о других пожертвованиях, не только Бабченко. Часть средств уходила украинской организации «Справа Громад» и криптобиржи «Куна». В итоге Беленькому вменили уже 15 транзакций почти на $1700, а ФСБ возбудило против него второе дело о госизмене. Как следствие вышло именно на Юрия Беленького, до конца непонятно. Правозащитники из первого отдела говорят, что дела о переводах в Украину чаще всего начинаются так. Человек

0: въезжает в Россию, у него смотрят телефон и находят переписки, чаты, приложения. 13 суток ареста за мелкое хулиганство дали возможность во всем этом основательно покопаться, и из спецприемника беленький вышел уже обвиняемым. Еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что Binance согласилась передавать Росфинмониторингу данные клиентов, в том числе жертвователей ФБК. И тогда Binance заявили, что утверждение передачи российским властям каких-либо данных пользователей, включая Алексея Навального и тех, кто поддерживает ФБК, категорически ложны. В этот раз представители криптобиржи говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру и не отвечают за то, как власти используют полученные сведения. Правозащитникам первого отдела известно, что в октябре 2025 года, направляя Binance запрос, Следственный комитет сослался на возбужденные уголовные дела по террористической статье и потребовал предоставить сведения о 6 пользователях, переводивших средства на опубликованный Бабченко кошелек. Один из них – Юрий Беленький. Имена остальных и их судьба неизвестны.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
2: Приветствую.
1: У нас с вами буквально 10 минут, поэтому давайте попробуем в них уложиться. Скажите, пожалуйста, для начала, можно ли говорить, что вот это дело IT-специалиста Юрия Беленького, о котором недавно писал первый отдел, и который вызвал столько обсуждений, сейчас можно называть таким показательным примером того, как на самом-то деле зарубежные платформы сотрудничают с российскими властями и правоохранительными органами. Или это скорее исключение?
2: Это можно назвать даже историческим документом, потому что это первый известный случай, когда криптобиржа выдала так много и вообще, в принципе, выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писал о том, что Binance выдавал информацию о донорах ФБК, но также в статье было написано, что нет этому официальных никаких подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.
1: Ну и тогда Binance, кстати, говорила, что Reuters лжет, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности, и все. Но судиться не пошли из-за того, что их назвали, что о них рассказали то, что рассказали Reuters тогда. Сейчас есть прям сканы с материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?
2: Произошла интересная ситуация. Как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться представители Следственного комитета? Смысл в чем? Когда люди переводили, в данном случае, Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, а некоторые дополнительно писали информацию в соответствующем телеграм-аккаунте, в телеграм-канале о том, что я, допустим, перевел $10, $20. Цель этих сообщений, ну, ее можно только предполагать, но тем не менее.
1: Солидаризироваться,
2: да, скорее всего. Многие люди писали с анонимных телеграм-аккаунтов. Здесь в ходе материалов тоже указано, что, опять же, нет имени полного имени отправителя, и однозначно вычислить, что это был Юрий Беленький, было бы проблематично для российских следователей. И, возможно, опять же, у него был иностранный номер телефона подключен к этому аккаунту, что сделало бы вычисление еще сложнее. И на этом, возможно, все расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала еще поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или на компьютере, которым он пользуется, будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти вот эти вот токсичные для России транзакции. Что произошло? Транзакции действительно существовали, о которых было написано в этом телеграм-канале. Это можно проверить очень легко. Взять канал вот Аркадия Бабченко или любой другой канал, где собираются пожертвования, взять криптокошелек и указать его в обозревателе блокчейна. Это такой поисковик для кошельков и транзакций. И видно сразу вот эту группу переводов. Некоторые совершались с некастодиальных кошельков, то есть которые создаются людьми самостоятельно, только они управляют этими адресами, и там адрес, состоящий из множества букв и цифр, и понять, кому он принадлежит, очень проблематично, невозможно практически. А часть кошельков указана в таких обозревателях, как биржевые. То есть, когда человек пользуется централизованным сервисом, иногда это могут быть программы кошельков, в том числе централизованные, чаще всего это действительно биржи, в этих обозревателях можно увидеть, например, адрес Binance 1, Bybit 2, OKX 3 и так далее. Но опять же, это не персональные адреса, это адреса, которые принадлежат самой бирже. Как только пользователь инициирует отправку, биржа сама выбирает, с какого кошелька она выведет эти средства. И что сделали российские следователи? Они собрали вот эти адреса, которые были помечены как биржевые, и обратились в данном случае в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был средством, способом вывода Юрия Беленького. То есть биржа
1: Да.
2: вывела вот действительно этот платеж.
1: Да, вот вы довольно подробно об этом рассказано в публикации на сайте первого отдела про механику этого всего. Но я все-таки хочу понять, как это все происходило. То есть ФСБшники сначала мониторили, условно говоря, Бабченко и прочих, неблагонадежных с их точки зрения граждан, и то, кто им донатит. А потом пытались, ну просто наобум, пальцем неба, отправляли запросы, условно говоря, в разные биржи. Вот здесь им ответили, и у них появились данные Беленького. Или же, когда он прилетел в Россию, там по своим делам в сентябре прошлого года, они что-то увидели где-то у него в телефоне или как-то заподозрили его и специально на него начали рыть. Я вот этот вопрос очень интересует. То есть они в целом вот так вот пашут, разбрасывают сети, авось кто-то попадется, а потом, ну, попадется, при случае мы его задержим и дело сошьем. Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства.
2: Да, расскажу. Здесь есть две составляющие. Значит, есть AML-сервисы российские, в отличие от международных заграничных сервисов, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом. Российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских террористических организаций, политических организаций, журналистов, тех, кто собирают пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из токсичных для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей и получателей. В данном случае они сличили вот эти адреса, в том числе адрес Аркадия Бабченко, и взяли список адресов и выявили вот этот адрес Binance, несколько адресов Binance. Почему произошла вот эта странная ситуация и почему вскрылась вот этот способ коммуникации силовиков с Binance? Скорее всего, этот канал был налажен уже давно. И в отличие от случая с Юрием Беленьким, в ответе Binance было указано, что аккаунт этого клиента был заблокирован. Он сам, по всей видимости, инициировал его закрытие. И российские силовики столкнулись с тем, что они задержали Юрия, попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет, не очень понятно. И, по сути, им, похоже, не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance. И тем самым фактически они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.
1: Ну, может быть, они рассчитывали просто, что это никогда не станет известно журналистам, потому что, как мы знаем, такого рода дела, как правило, сопровождают адвокаты по назначению, и они не слишком стремятся рассказывать, что там проходило. А здесь, я так понимаю, у защитников или у родственников довольно активная позиция по этому делу, потому-то все и всплыло. А скажите, что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что беленький, был уже резидентом Евросоюза, жил в Болгарии, совершенно законно платил там налоги, ну, приехал в Россию. Binance из России ушла после того, как санкции ввели из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала предоставлять сведения российским властям?
2: Binance пытался усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, как раз вот тот случай, тот кейс, который описан Reuters, в том числе в состав директоров вот этого российского офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводил ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо функционале, но другой рукой пытался им эти функции вернуть. С периода вот с 22 по 25 год ситуация менялась, они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда. Но можно сказать, что в России, по большому счету, сейчас уже никто практически этой биржей не пользуется, и очень проблематично там создать новый аккаунт. Если кому-то нужно, то, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. Что сейчас будет происходить с Binance? Вот в период, как раз когда был этот запрос, они находились в статусе соискателя лицензии МИКа. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить свою работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка. Заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали. Пытались снова подать, насколько я знаю, во Франции, ничего не получилось. И сейчас они фактически не могут функционировать в Европе, их пользователи из Европы могут только выводить средства, и новые аккаунты создать не могут. Но публично Binance заявляет, что они будут пытаться дальше легализоваться в России, легализоваться в Европе. И что происходит с выдачей информации? Здесь они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, они продолжали, если они будут позиционировать Юрия Беленького как клиента из России, то значит, они нарушают европейские санкции. Если они выдали его данные как резидента Евросоюза, значит, они нарушили GDPR. Это вот регламент защиты персональных данных в Евросоюзе. Здесь несколько экспертов уже в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, скорее всего, что в лицензии им откажут. Здесь очень сложно, на самом деле, разобраться, нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ним ознакомились вот профильные юристы, которые, скорее всего, возможно, будут защищать интересы семьи Юрия Беленького против Binance в европейских судах. Угу. Значит, помимо прочего, не очень понятно, сколько данных таких уже было передано, например, в российским силовикам или белорусским силовикам.
1: Вот это вот ключевой вопрос. Сколько людей теперь может оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы стали прозрачны для российских властей, белорусских властей? И вообще теперь в России что? Если ты когда-либо делал криптоперевод, какое-то пожертвование в адрес, не знаю, кого-то, с кем российские или белорусские власти не дружат, лучше не ехать вообще в эту страну?
2: Ну, к сожалению, ситуация такая, что, во-первых, лучше не возвращаться, если делали переводы на такие токсичные, назовем их, организации для России, либо не возвращаться в Россию, либо действительно уезжать из России, потому что невозможно оценить степень утечки, непонятно, другие биржи, передавали ли они информацию российским силовикам. И здесь это касается не только бирж, касается это в том числе и обменников. То есть если люди переводили, покупали, допустим, криптовалюту или продавали ее через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных. И точно так же она будет встречаться по вот вышеназванной AML-системе. Был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией, тогда для него уже есть эти риски. Опять же, прошло слишком много времени. Вот эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, ими может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников BestChange прошел через долгую процедуру блокировок Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращением на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, У всех в политиках написано обязательная проверка через эти AML и КУС-процедуры. Соответственно, пока что они ведут себя таким образом, что они просят своих клиентов, пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что вот на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас пока это, видимо, находится в такой добровольной форме, но с 2027 по новому закону о криптовалютах они уже будут, по всей видимости, обязаны использовать эти системы и, по всей видимости, уведомлять своевременно о том, что с ним обратился клиент вот с такой токсичной историей.
1: В общем, очень интересно следить будет за тем, как развивается история обращения родственников в суды. Наверняка они так не пойдут, я понимаю, Юрия Беленького вот, в связи с его делом и с тем, что Binance выдала его данные. Возможно, судья в Европе, где будут рассматривать дело, запросит Binance и обяжет их раскрыть информацию о том, какое количество данных в отношении какого количества людей те уже выдали российским властям, например. Не знаю, как это будет. В общем, а сейчас пока лучше поберечься и особенно не отсвечивать и в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то неправильному что-то переводили, даже криптопереводом. Верно понимаю?
2: Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаема. Они говорят, что они сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран. И абсолютно справедливо в комментариях им в Твиттере и в Инстаграме пишут о том, что вы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты есть, выдадите китайцам, выдадите Талибану или кому-то еще. Ответа на это нет. Пока просто информация. Они даже не подтверждают, что выдавали они или не выдавали данные Юрия Беленького. Они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми. Поэтому готовьтесь.
1: Заняли оборонительную позицию. Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алекс Спектр, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Пензенская область снова отличилась своими методами вербовки контрактников. Если пару месяцев назад речь шла о регулярных облавах на мужчин, которых побоями убеждали заключать договор с Минобороны, то теперь в ход пошло травматическое оружие. С ним в дом Михаила Процака в поселке Башмакова ворвались люди в масках и открыли огонь. Мужчина отказывался подписывать контракт и ехать на войну. Об этом рассказала его супруга Наталья. Теперь ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а с мужем, которого отправили под арест, у нее нет связи с 5 августа.
3: Телефон уберите, я же сказал уже 10 раз, телефон уберите.
4: Мы не знаем, откуда вы, из какой организации вы.
5: Откуда вы?
4: Начальник у вас кто?
6: Это видео снимает Наталья Процак из поселка Башмакова в Пензенской области. Ее супруг гражданин Украины. Михаил, по словам жены, планировал получить российское гражданство. Документы поданы и предварительно одобрены. Но паспорта Михаил так и не увидел. 16 июля в дом к Процакам, якобы чтобы депортировать украинца, ворвались люди в масках. Михаил вместе с Олесей, это дочь Натальи от первого брака, спрятались на чердаке. Туда проникли вооруженные люди и выстрелили в обоих из травматического пистолета. Наталью, по ее словам, избили и отвезли в отдел полиции. Задержали и самого Процака. Против Натальи, как пишет издание «Астра», возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. И ей и супругу, по словам Процак, предлагали подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну. С 5 августа связи с Михаилом нет. Ранее в письмах он жаловался на пытки. Процак говорит, что в полиции ей назвали причину происходящего. Муж активно критиковал главу местной администрации Тамару Павлуткину. Далее цитата: «У нас глава администрации решает, кого отправить на войну». Имя Тамары Павлуткиной упоминают и другие жители поселка Башмакова в контексте вербовки на фронт.
7: Вы что творите-то, а?
6: По их словам, неизвестные люди ездят на машинах, которые принадлежат районным властным структурам и буквально хватают людей на улицах. Так с трудом удалось отбить Сергея Теплякова и Алексея Денисенко. Вот что рассказал нашим коллегам житель Башмакова Артем.
8: Родные Денисенко и Теплякова заявили в полицию о попытке похищения и принуждения к военным контрактам. Недавно еще двоих также схватили. Им успели отправить адвоката, но вытащить их из сборного пункта на складской в Пензе не удалось. Успели их там додавить до подписи. По словам юриста, одному из них угрожали уголовкой за долги, хотя размер его долга вообще не предусматривает уголовной ответственности, то есть их банально обманули.
6: Павлуткина на запрос «Радио Свобода» не ответила, а жители Башмакова после этих случаев объединились в дружины, чтобы отбивать мужчин-вербовщиков. Правда, получается далеко не всегда, особенно если тех успели довести до военкомата на Складской улице в Пензе, того, где в июне этого года женщины пытались остановить насильственную отправку мужчин на войну.
5: Вы даже не можете 5 минут дать по-человечески!
6: Второй раз на войну из Пензенской области попал и грузчик Владимир Подковыркин. В ноябре 2025 года его схватили на улице возле дома в Сурске, отвезли в пункт сбора и на следующий день отправили на фронт в Украину. Во время первого же штурма Владимир получил ранение. В больнице ему также диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Подковыркин обратился в Следственный комитет, требуя расследовать его похищение. Но уже в июле 2026 года его объявили самовольно оставившим часть и повторно отправили на фронт. «Я никогда не служил в армии и не хочу никого убивать, потому что считаю это грехом. Я мирный человек», – написал Подковыркин своей знакомой 12 августа и попрощался, сообщив, что его отправляют в штурм. Больше писем от него не было.
7: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже. Один его запихал.
6: Жалобы на задержание и принуждение мужчин подписать контракты поступают также из Ульяновской, Ростовской, Амурской и Ярославской областей. Удмуртии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Архангельска. Эксперты говорят, что так региональные власти стараются выполнить разнарядку по отправке контрактников на войну, которую им спустили из Москвы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Расскажите, пожалуйста, что такое происходит в Пензе? Вот мы когда последний раз с вами говорили об этой области, о приключениях вокруг контрактов там, вы сказали, что они ничем особенным не выделяются, но в целом просто кто как может, так и вербует. А сейчас уже дошло до того, что к людям вырываются с травматическим оружием и вытаскивают их из семей. Разнарядка, что ли, пришла какая-то по контрактам?
9: Да, верно. Разнарядка, скорее всего, пришла. Собственно, она пришла и в прошлый раз. Ну, во всяком случае, я с трудом верю, что это какое-то случайное и удивительное совпадение. Что сначала появились сливы документов, согласно которым из разных регионов требуют повысить число набора контрактников, и нужно их больше, а потом внезапно полиция решила активничать и вязать людей совершенно без разбору и принуждать к подписанию контрактов. Как-то это в данном случае все-таки, наверное, после это вполне себя означает вследствие. Связка напрашивается сама собой. И это во-первых. Во-вторых, я все-таки хочу подчеркнуть, что речь идет уже не только про Пензу. Это самые разные регионы. Просто теперь такая тактика закрытия этих дырок / набора контрактников. Повышенного, усиленного в пятилетку в 3 года.
1: Но вот вы здесь упомянули полицейских, и я обратила внимание на то, что раньше полицейские особенно не вмешивались вот в этот процесс набора новых контрактников. Они могли их достать.
9: Да нет, вмешивались. Они просто были таксистами. Они были, ну, такими бобиками на побегушках у военкомата. Им военкомат сказал, принеси мне, пожалуйста, 5 срочников, мы их на контракт намотаем. Ну, полицейские, как положено, отдали под козырек, побежали искать в метро срочников. Сколько набрали, столько привели в военкомат. Теперь они уже не таксисты, и теперь они уже взяли на себя функции военкомата.
1: Вот в том-то и дело, что теперь уже они вербуют, теперь они у людей под давлением, под угрозами возбуждения уголовных дел, требуют подписания контракта. Как быть в этой-то ситуации вообще? Вот человеку, который оказался там.
9: Ну, смотрите, все указывает на то, что как бы теперь просто реально этим занимаются менты. Точка. Если у вас есть малейшие какие-то, соответственно, уязвимости перед ментами, будь то долги, судимости непогашенные, чего в жизни не бывает, условные сроки, испытательные сроки после УДО, что-то вот подобное, из-за чего вас менты могут прихватить, 30 раз подумайте, прежде чем выходить из дома по каким-то там делам. Плюс постарайтесь, чтобы не попадаться ментам на глаза в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, в общем, уязвимость перед ними, потому что они человек пьяного вполне могут прихватить и дальше на него оказывать давление. Как-то было как раз именно в Пензе. Там были среди них поддатые товарищи. Собственно, нужно понимать, теперь как бы помимо всяких слабостей перед военкоматом, у вас есть еще эти слабости перед ментами. Их тоже нужно понимать, про них тоже надо отдавать себе отчет.
1: Ну, я так понимаю, что сейчас уже ситуация настолько накаляется, если можно так выразиться, что не защищены даже люди с диагнозами, потому что я видела вот в телеграм-канале «Идите лесом» вашим рассказывали о мужчине из Удмуртии, которого с психиатрическим диагнозом отправили служить на фронт. Что это происходит? Здесь вообще никак нельзя было справиться с родственником?
9: Власть дана ментам. Менты делают то, что хотят, для того, чтобы от них отстали и чтобы на них не наседали. Это разговор не про то, чтобы они звездочки на погоны получили. Это разговор про их выживание. Вот они и выживают, как умеют. А умеют они выживать вот так отвратительно. Оказывая давление на пьяных, на сидевших, на должников, на людей, у которых проблемы с психическим здоровьем, на больных, кривых, косых.
1: Ну, тогда...
9: Это устоявшаяся уже на сегодняшний день за это лето практика. Было такое и раньше, только раньше этим занимались не менты напрямую, которые пришли к человеку, который только что выписался из диспансера. Только вот он в дом вошел. Буквально после, предположим, месяца, проведенного на серьезном медикаментозном лечении. И они начинают на него оказывать давление. Раньше такого не было. Раньше действовали все-таки помягче, изобретательнее, исполняли какие-то танцы с бубнами вокруг таких людей. Теперь никто никаких танцев с бубнами не хочет исполнять. Все хотят быстро, внятно получить подписи и отправить человека умирать.
1: Ну, вот в таком случае возникает вопрос, а зачем властям-то столько мороки, если можно просто объявить мобилизацию? И не по контрактникам-то надо будет платить, но если не им самим платить, если их убьют, то их родственникам надо будет платить. А зачем?
9: Им платят. Про деньги сразу объясню. Платят не просто так. Это не раздача денег с вертолета. Власть покупает лояльность армии. Чем больше выплаты, тем больше взятки. Простите, пожалуйста, люди, которые находятся на фронте, отлично понимают, какие размеры выплат. И если к ним едет человек из Ханты-Мансийска, они уже расчехляют кармашки и уже готовятся с этого человека все его миллиончики собрать.
1: Вы имеете в виду офицеров?
9: Безусловно, конечно. Да и не только офицеров, всех. Врачей, медиков, всех. Все они в доле. Это все их кормовая база. Эти деньги ни у кого в карманах не оседают. Эти деньги – это взятки на покупку лояльности армии. Чтобы армия могла с чистой совестью говорить, кому война, кому мать родна. Нас она кормит. Мы на эти бабки кровавые, извините, ставим себе аквариумы красивые в своих бункерах, обшиваем сайдингом окопы и делаем себе всякие нарядные жилища на оккупированных территориях.
1: Ну, по этой
9: обставляем захваченные дома местных жителей.
1: Но по этой логике, значит, не стоит опасаться мобилизации какой-то.
9: Стоит или не стоит, это вообще не разговор. Серьезно. Давайте мы не будем играть в битву экстрасенсов, а все-таки останемся каждый в своем репертуаре. Гадать, что там в башке в плюшивой путинской на сегодняшний день, что он хочет и что не хочет, ни я, ни кто бы то ни было другой не хочет, я думаю. Это очень гадкое и мерзкое занятие. Вообще, в принципе, ковыряться в этом создании. Куда правильнее ставить вопрос, а как, простите, власть пользуется на сегодняшний день этим страхом мобилизации? Вот так пользуется. С большой выгодой для себя. Очень успешно, потому что у них уже есть готовый, устоявшийся нарратив. Боишься мобилизации? Подписывай контракт сейчас. Не жди мобилизации. Сейчас подписывай. Денег получишь. Уедешь в безопасное место, а потом будет мобилизация, и ты без денег уедешь с голой попой на Донбасс.
1: Понятно. Ну да, отлично подсуетились. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Иван Чевеляев, координатор правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Иван. была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
10: Говорит Радио Свобода.
11: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
10: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
11: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
12: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читая новости». Костя, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
12: Четверть века прошла с терактов 11 сентября 2001 года. Вы помните тот день?
13: Я помню, я тогда сидел в Москве, работал за компьютером, вдруг получаю e-mail от моего младшего брата, который жил в Нью-Йорке, в котором коротко написано: нет света и телефонной связи, но со мной все в порядке в Нью-Йорке. Таким образом, я узнал, что нужно включить новости и посмотреть. В холле Российской экономической школы висел телевизор, мы пошли туда смотреть.
12: Я тоже был в Москве, и для меня это было после рабочего дня. Я вышел выпить с кем-то, и знаете, как в фильмах, когда люди в баре вдруг все смотрят на телевизор под потолком. И я тоже подошел, тоже посмотрел и поехал назад в редакцию. У меня тоже брат был старший в Нью-Йорке, он жил тогда с семьей в Нью-Йорке. И его дети вообще учились в школе недалеко от башен-близнецов. И их выводили оттуда, эвакуировали. И я вот сейчас отсматривал хронику и увидел кадры, где студенты бегут. И я почти уверен, что это буквально из вот этой школы. В общем, их выводили, родители, конечно, находились в неведении, а из России тогда невозможно было вовсе дозвониться, так что вы счастливчик в каком-то смысле, что вы получили информацию, потому что я помню, что целый день никто ничего не знал.
13: Это я получил информацию про брата, а потом я уже узнал, что мой папа в это время летел через как раз Пенсильванию, в том месте, где упал другой самолет, в эти же часы, но мы об этом не знали, узнали только после.
12: Ничего себе. Давайте вообще вспомним немного хронологию того дня. Первый теракт произошел в 8:46 утра. Есть кадры, на которых человек поворачивается и смотрит наверх на пролетающий, очевидно, слишком низко над Манхэттеном самолет, и тот вдруг врезается в Северную башню. И, насколько я понимаю, 17 минут после этого все были уверены, что это чудовищный, но случайный инцидент.
13: Можно на YouTube посмотреть как бы прямые эфиры тогда американских телеканалов. То есть в течение там, буквально что 20 минут они установили камеры, вели прямые репортажи, все это показывали, но именно это были про трагический инцидент в Нью-Йорке, а не про теракт. И только после того, как второй самолет ударяется во вторую башню, начинается разговор о том, что это сделано специально.
12: Власти, очевидно, уже знали. Бортпроводница рейса номер 11 American Airlines Бетти Онг, это вот первый самолет, который врезался, она позвонила после захвата самолета террористами и 23 минуты сообщала о происходящем. Но Америка еще 17 минут верила, что это случайность, и в 9:03 второй самолет United Airlines 175 врезался в Южную башню. Вот тогда эта вера окончилась. Есть видео, где президенту Джорджу Бушу, который присутствует на уроке в какой-то школе, сообщают о терактах на ухо. И он продолжает сидеть, чтобы, как я понимаю, не напугать детей.
13: Буш никак на это не реагирует. Ну или реагирует очень хладнокровно.
12: Да, он сидит с неподвижным лицом. Еще спустя полчаса, в 9:37, третий захваченный самолет American Airlines 77 падает у Пентагона. Здание Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый захваченный самолет United Airlines 93. Как потом выяснилось, террористы планировали направить его в Вашингтон на Капитолий. Но пассажиры и экипаж уже знали о терактах и понимали, что происходит. Они вступили в борьбу против террористов, и самолет упал в поле Пенсильвании, Шенксвилла.
13: Пассажиры до этого четвертого рейса герои. Ну, то есть они в каком-то смысле спасли жителей Вашингтона, Капитолия и других людей, и, в общем-то, ценой своих жизней заведомо.
12: Есть душераздирающая совершенно история звонков пассажиров, как и людей, оказавшихся в ловушке наверху башен Близнецов, над этажами, куда врезались самолеты, откуда практически было не выбраться. Пожар в башнях привел к разрушению конструкции, они рухнули, при этом погибло еще множество спасателей. Всего жертвами терактов стали 2977 человек. И брат мне тогда говорил, что на следующий день после теракта город был пуст и словно в таком летаргическом сне. Ну, так, по крайней мере, ему казалось. А вначале, как он сказал, было чувство, что на тебя напали, но непонятно кто и непонятно, что еще грядет. И вот мне кажется, что в Америке перед терактами было чувство защищенности, такой отгороженности от мира океанами. И вдруг нация ощутила себя предельно уязвимой.
13: Да, мне кажется, что психологический эффект был совершенно огромный. Психологическая травма у тех людей, которые жили тогда и были тогда взрослыми людьми, она оказалась очень большой и долгосрочной.
12: Мир, и в том числе Америка, изменились после 9.1.1. Самое заметное, наверное, это безопасность на транспорте, на самолетах. Собственно, появились досмотры, вот эти тщательные, контроль. Потом же еще была попытка теракта со взрывчаткой в ботинке, и начали ботинки снимать и просвечивать. То есть, как бы мы сейчас уже привыкли к какому-то другому миру, но это все появилось после 9.1.1.
13: Конечно, многие перелеты в Америке была посадка в аэропорту буквально как в автобус. На какие-нибудь шаттлы Бостон-Вашингтон. То есть не было вот того контроля безопасности, который есть сейчас, да и не было вообще особенного контроля. Помните, в фильме «Один дома» у них же даже не проверяют посадочные талоны при посадке в самолет. Да, их просто пересчитывают, и они заходят. Это все появилось после 11 сентября.
12: Буш в телеобращении к нации после терактов сказал: «Сегодня наши сограждане, наш образ жизни и сама наша свобода подверглись нападению. И ответом на террор тоже было ограничение свободы. Конгресс принял акт, дающий президенту огромные полномочия для противостояния терроризму, и большинство населения в вопросах выражали согласие с тем, что свобода может быть ограничена для борьбы с терроризмом. По данным Центра Пью, сразу после терактов 55% опрошенных заявили, что для сдерживания терроризма рядовым гражданам необходимо поступиться частью своих гражданских свобод.
13: Более того, не только согласились на создание Министерства внутренней безопасности и законов, которые давали этой спецслужбе, другим спецслужбам очень большие полномочия, но и, в сущности, была одобрена и поддержана война с терроризмом за границей. Вот если посмотреть на те же опросы Пью того времени, подавляющее большинство американцев активно поддержало идею, что нужно наносить удары по террористам в Афганистане, в Пакистане, в других странах. Хотя до этого, на протяжении многих лет, вот такая идея, что активных действий военных за границей по инициативе США, она не продвигалась.
12: Какие-то отдельные практики, при том общем согласии вот этого размена, что какими-то свободами пожертвовать ради безопасности, ради борьбы с терроризмом, отдельные практики, вроде прав спецслужб прослушивать телефоны граждан, вызывали и вызывают сильное недовольство.
13: Да, на протяжении всех 20 лет вот все, что связано с прослушиванием граждан, во-первых, были отмотаны назад часть из тех решений, тех законов, которые были приняты сразу после теракта, постепенно травма стала уходить на задний план, и, соответственно, поддержки стало меньше. Ну вот можно вспомнить по истории Рашегейта, возможного российского вмешательства в избирательную кампанию президента Трампа 2016 года, там многие части – это как раз спор о том, какие должны быть права у федерального правительства по поводу прослушивания граждан. Там, в частности, там некоторые спецслужбы, они нарушают те положения, которые позволяют прослушивать иностранцев, чтобы ловить шпионов. Но в этом случае возникают проблемы, если ты случайно прослушиваешь американских граждан. И значительная часть политической борьбы, которая шла тогда, она шла как раз вокруг вот этих положений, позволяющих спецслужбам следить за американскими гражданами.
12: Вот сейчас обсуждается, в частности, вот это положение, позволяющее прослушивать без обычной судебной санкции разговоры с подозреваемыми в терроризме за рубежом. при котором могут также быть прослушаны граждане США. Это секция 702. И вот это по-прежнему остается в поле общественной дискуссии.
13: Да, это постоянный источник споров. Здесь нет единства, потому что здесь как бы позиции администрации, причем и республиканских, и демократических, они обычно как бы на стороне спецслужб, а Конгресс, который представляет американцев, он знает, что отношение к этому изменилось. И вообще американцы плохо относятся к тому, когда спецслужбы следят за ними, даже когда есть угроза терроризма. Соответственно, это все время находится как бы в каждом избирательном цикле. Есть дискуссии и об этом тоже.
12: В марте 2004 года на слушаниях в Конгрессе Ричард Кларк, бывший координатор по вопросам борьбы с терроризмом при Совете национальной безопасности США, сказал: «Я приветствую эти слушания, потому что это место, где я могу принести извинения близким жертв 9/11, тем из них, кто находится здесь, в этом зале, и тем, кто смотрит слушания по телевидению. Ваше правительство вас подвело. Те, кому было доверено вас защищать, подвели вас, и я тоже вас подвел. Мы очень старались, но это не имеет значения, ведь мы не справились. И за это, когда все факты будут обнародованы, я хотел бы попросить вас о понимании и прощении». Это признание того, что государство не справилось. Американцы всегда с подозрением относились к государству, особенно на федеральном уровне, далеком от них. Но после 9/11 это стало как-то особенно сильно, вот это недоверие государству.
13: Мне кажется, что да, 11 сентября породило целый мир, экосистему разных конспирологических теорий. И это симптом того, что даже те люди, которые не считают, что это устроено там английскими спецслужбами или что это какая-то работа инсайдеров внутри администрации Буша, все равно это показывает, что есть какое-то общественное недоверие. При том, что события 11 сентября, они расследованы до невероятных подробностей. В отчете комиссии Конгресса есть все, как бы можно прочитать вот все, что хочешь узнать. На любой конспирологический вопрос там есть на самом деле подробный ответ. Но вот то, что конспирология жива, то, что она по-прежнему существует, это вот показатель того, что, не знаю, как бы этот эпизод показал незащищенность дала чувство недоверия к тем, кто по долгу службы должен был защищать американцев. Если вспомнить там блокбастеры последних 25 лет и «Миссия невыполнима», и там фильмы про Борна, то они отражают, сказать, очень глубокое недоверие. Там очень часто сюжет состоит в том, что внутри правительства находятся какие-то люди, которые являются врагами там Америки, американского образа жизни, и что они как бы живут какой-то своей жизнью вместо того, чтобы защищать американцев. При этом они прикрываются тем, что защищают американцев.
12: Довольно быстро стало понятно, что за терактами 9/11 стоит Аль-Каида, ее лидер Усама бен Ладен скрывается в Афганистане, где правили талибы. США предложили выдать его или выдворить, талибы отказались. США начали операцию, Конгресс наделил правом президента использовать военную силу против виновных в терактах. Подавляющее большинство общества в США, мир, союзники тогда поддержали Америку. Всеобщая поддержка Америки тогда была.
13: России гордились, что Путин был первым политиком, который позвонил выразить свои соболезнования и пообещать поддержку американской администрации в борьбе с террористами. И потом страны бывшего СССР предоставили свои аэродромы для того, чтобы американцы могли проводить операции в Афганистане, что было тогда относительно новой вещью. И надо сказать, что первые удары, которые наносились по террористам из Аль-Каиды, которые осуществили теракт 11 сентября, они были уже на второй день, то есть еще до всяких авторизаций Конгресса уже начались операции. Вообще, если вспомнить знаменитый документальный фильм Майкла Мура «Фаренгейт 911», Там довольно хорошо показано, что уже в первые часы, после терактов американская администрация хорошо знала, кто, что это ответственно Аль-Каида, не какие-то там, не Талибан, не Саддам Хусейн, не другие враги Америки, а что это именно, именно Аль-Каида. И, может быть, вот то, что они так быстро знали, но не сразу это сказали, это тоже подлило масло в огонь конспирологии.
12: Правильно я понимаю, что это 2 года спустя с войной в Ираке все пошло не туда, включая настроение общества в Штатах, потому что в 2008-м Обама победил, кажется, уже отчасти от того, что был против войны в Ираке.
13: Удары по Аль-Каиде в 2001 году были поддержаны вообще абсолютно всеми. Идея наземной операции в Афганистане, которая привела к разрушению, свержению режима талибов, которых обвиняли не в том, что они осуществили теракт, а в том, что они не смогли построить функционирующее государство, и поэтому Аль-Каида там и жила. Потому что вообще как бы основная версия про это про то, что Талибан не то, что он поддерживал Аль-Каиду, она им тоже не нравилась, они не хотели, чтобы их свергли из-за поддержки Аль-Каиды, они просто с ней ничего не могли сделать. И, соответственно, вот эта операция, она была поддержана меньше, но все равно пользовалась поддержкой там, широкого политического спектра в Америке. Вот дальше, в 2003 году, президент Буш, он использовал вот этот сентимент по-прежнему, что у Америки был большой запас обиды, травмы, необходимости ответить, необходимости защититься от будущих терактов по поводу 11 сентября. Он использовал вот всю эту энергию, чтобы добиться одобрения войны в Ираке. Вот после того, сразу после того, как война в Ираке, все дело пошло не так, то есть США одержала очень убедительную военную победу, но уже через год стало ясно, что эта победа выливается просто в будущие проблемы, и что в Ираке все происходит плохо, продолжают гибнуть американские солдаты, несмотря на то, что победа уже одержана. Вот тут общественное мнение стало меняться. К 2008 году для Барака Обамы это было уже большим политическим плюсом, что он не поддерживал войну, он не голосовал, он тогда не был сенатором, он не голосовал за войну в Сенате, за войну в Ираке в Сенате. Это помогло им победить и Хиллари Клинтон, и отчасти помогло победить и Джон Маккейна, кандидата от республиканцев.
12: Бен Ладен был убит в ходе американской спецоперации в Пакистане в мае 2011-го. Обама тогда обратился к нации со словами: «Мы можем сказать семьям, потерявшим близких в результате терактов Аль-Каиды, правосудие свершилось». Но это не остановило войны, которые теперь называют в Америке вечными. В Афганистане война продолжалась 20 лет. Выход оттуда навсегда подорвал доверие к президенту Байдену. И там тут же снова воцарились талибы. Из Ирака основные силы США давно ушли, но затем началась война с террористами ИГИЛ. Я уже не говорю про Сирию, где часто вообще непонятно было, что происходит, и в это во все были вовлечены американские силы. Отвращение избирателей к вот этим вечным войнам было одной из причин, почему Трамп выиграл в 2024 году, а потом сам удивительным образом угодил еще один в один конфликт.
13: Разгром Аль-Каиды в 2001 году и спецоперация в Афганистане, большинство американцев считало ее вынужденным ответом на кошмарный теракт 11 сентября. Вот дальше незаметно, и незаметно, мне кажется, что для большинства американцев было принято решение, вот что с Афганистаном делать. И, в принципе, мне кажется, что была довольно внятная альтернатива. Там, в 2002 году, после разгрома Аль-Каиды, после разгрома Талибана, просто вывести оттуда войска, дав там гражданской войне продолжиться, как она происходила до этого, как она происходила в 90-е. Но было принято решение, что нет, что нельзя так сделать, нужно попытаться в очередной раз построить в Афганистане государство. И вот то, что происходило дальше, это провалилось, вот эта попытка, она провалилась задолго до президентства Байдена, она провалилась, мне кажется, уже к 2015 году стало понятно, что несмотря на то, что там были построены тысячи километров дорог, больницы, школы, все, туда были вложены невероятные деньги, там была перевооружена и построена заново и натренирована армия, что все это проваливается, что на самом деле это все не помогает. Вот в этот момент дальше администрация Обамы не приняла решение оттуда выходить, но стала относиться очень осторожно к новым вмешательствам, потому что вот мы говорим про Сирию, но что такое история американского вмешательства в Сирии? Это президент Обама произнес жесткие слова, чего не должен делать Башар Асад, чего не должен делать Путин. И после этого не стал действовать в соответствии с своими словами, не стал проводить операцию, не стал посылать войска. То есть именно что действия США в Сирии, которые осуждаются, они принципиально противоположны тому, что было в Афганистане и тому, что было в Ираке. Ирак оставил другую травму. Ирак вот вернул в то положение, которое было до 11 сентября, что Америке не нужны войны за границей. Америка не должна воевать за границей. Из-за этого Обама не стал воевать в Сирии. Из-за этого президент Трамп начал вывод войск из Афганистана. Он был закончен при Байдене, но договорились при Трампе. Он был президентом мира. Вот то, что он начал войну с Ираном, неудивительно, что сейчас многие республиканцы считают себя преданными, потому что до этого президент Трамп был последовательно сторонником Америки в первую очередь. Эта доктрина предполагает невмешательство в дела других стран.
12: После 9/11 американское общество пережило такой период единения, однако единение тогдашнее сменилось рекордным политическим расколом, который продолжается до сих пор. Вот он как-то связан с последствиями той травмы?
13: Я не уверен. Так вот выглядит, когда смотришь на работы, изучающие поляризацию, так кажется, что поляризация наследует каким-то очень длинным волнам. Вот сейчас американское общество, оно политически поляризовано, но поляризовано примерно так, как 120 лет назад. И вот этот тренд на поляризацию, он уже несколько десятилетий. Уже несколько десятилетий, сейчас 80-х годов, идет тренд на увеличение неравенства. Это было, опять-таки, были десятилетия, когда неравенство снижалось или оставалось постоянным. Теперь оно растет. То есть, мне кажется, что поляризация, она скорее связана с этими долгосрочными тенденциями неравенства, а сам по себе теракт 11 сентября, он поляризацию не увеличил. Но, конечно, сейчас там в условиях поляризации мы видим, как на каждое событие реакции с разных сторон политического спектра совершенно разные. Вот мы сейчас видим это по ходу бурной дискуссии о том, как отмечать годовщину 11 сентября в Нью-Йорке.
12: Вы говорите, наверное, о вот этой дискуссии вокруг Мамдани.
13: Некоторые республиканцы, мне кажется, не самые умные, вот как бывший мэр Джулиани, они попытались набрать какие-то очки, воспользовавшись той идеей, что мэр Мамдани, у него есть арабские корни, и он занимает довольно левые позиции по многим вопросам, они попытались набрать какие-то политические очки, сказав, что он там не должен присутствовать на мемориальных мероприятиях, при том, что на протяжении всех 25 лет на этих мероприятиях всегда участвовали политики из обеих партий, президенты, бывшие президенты. Очевидно, что уже какое-то время, несколько месяцев, может быть, несколько недель команда Мамдани к этому готовилась и в ответ мгновенно выложила десятки тысяч документов, показывающих, что администрация Джулиани, например, скрывала от нью-йоркцев то, насколько загрязнена окружающая среда в результате теракта 11 сентября.
12: Но это не только Джулиани. Там, насколько я понимаю, есть петиция родственников некоторых из жертв 9/11 о том, чтобы Мамдани не появлялся на церемонии поминовения, в частности, потому что он назначил на должность юрисконсула человека, который когда-то представлял интересы осужденного члена Аль-Каиды и даже родственника одного из угонщиков самолетов.
13: Конечно, среди тех людей, которые пострадали, родственников пострадавших, тем более родственников героев, потому что 11 сентября погибли не только мирные люди в финансовых компаниях, которые базировались в торговом центре, но и, например, спасатели и пожарники, потому что никто не ожидал, что башня обрушится, туда направлялись сотни пожарных, эти люди просто герои. Короче говоря, среди их родственников, конечно, есть люди всех политических взглядов и всех психологических типов. И что кто-то

0: в том же «Фаренгейт-911», администрация Буша очень четко пыталась отделить исламских террористов из Аль-Каиды от мусульман и уделяла специальное внимание к тому, чтобы не происходило никаких, не знаю, возможных погромов или хейта, который теоретически, конечно, мог бы возникнуть в такой ситуации.
1: Ну, очевидно, этот сентимент остается в обществе. Мамдани заявил, что придет почтить память жертв теракта. В Нью-Йорке традиционно и подчеркнуто неполитическая церемония проходит на мемориале на месте башен-близнецов, известного как Ground Zero. Это впечатляющее место, квадратный проем земле, где вода стекает и, в конце концов, уходит в такое отверстие, дна которого не видно. Последний вопрос. Если смотреть назад, вот эти 25 лет, есть что-то, что вы можете посмотреть на нынешнюю Америку и сказать, это следствие терактов 9/11?
0: Последнее десятилетие 20 века. Это было такое десятилетие, в котором многие американцы, не знаю, американский политический класс, там, разговаривающий класс, жили в ощущении какого-то, не то что победы, а триумфа. Да, состоялся конец истории. Либеральная демократия оказалась самым хорошим способом организации государства. И оказалось, что Америка и преуспевает, и быстро развивается, потому что 90-е годы – это период еще очень быстрого экономического развития. И одновременно это нет больше гонки вооружений, нет больше постоянной угрозы, нет ситуации, когда нужно все время говорить детям, что вы там тренировать детей прятаться под парты, потому что может быть ядерная атака со стороны Советского Союза. Вот это было десятилетие гораздо более спокойное. 11 сентября это десятилетие закончило. Как бы мир снова стал небезопасным. Но только теперь опасность происходила не от возможности масштабного ядерного удара со стороны Советского Союза, а теперь от террористов, которые могут быть везде. Но вот мне кажется, что в том смысле, что с тех пор американцы, Америка, американский политический класс живут в ощущении, что есть постоянный враг, постоянная угроза террора. Вот это последствия 11 сентября.
1: На этом на сегодня закончим. Спасибо, Костя. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
5: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
6: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
7: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
8: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
9: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
10: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Говорит Радио «Свобода».
12: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
11: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
12: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
13: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и

0: эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди, иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это подготовка к выборам в России и нашумевший агитационный ролик, в котором принял участие известный хоккеист Александр Овечкин. 18 сентября в России начинается трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу. В воскресенье 20 сентября пройдет основной день голосования. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов, а одновременно в десятках регионов проходят выборы губернаторов и местных парламентов. Это первые выборы Госдумы после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Все выглядит как обычная избирательная кампания: партии, кандидаты, агитация, участки и электронное голосование, за исключением реальной политической конкуренции. Associated Press отмечает, что представленные в федеральном бюллетене партии не предлагают принципиальной альтернативы политическому курсу Владимира Путина, в том числе и в отношении войны. Главная парламентская сила партии власти «Единая Россия» идет на выборы в условиях, когда большинство заметных антивоенных политиков находится в эмиграции, заключении или недопущены к участию в выборах. Наверное, самая показательная история этой кампании – «Яблоко». Партия выступала против войны и первоначально была зарегистрирована на выборах. Однако 10 августа Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка «Яблоко». Среди оснований суд назвал нарушение правил финансирования кампании и законодательства об интеллектуальной собственности. 17 августа апелляция «Яблока» была отклонена. В результате единственная партия, которая в ходе кампании открыто позиционировала себя как антивоенная, исчезла из федерального бюллетеня. При этом часть оппозиции все равно призывает россиян участвовать в голосовании. Команда Юлии Навальной и Максим Кац возродили стратегию умного голосования, которую создал Алексей Навальный. Смысл прежний – не искать идеального кандидата, а в каждом одномандатном округе поддержать того, кто, по расчетам авторов стратегии, способен собрать больше всех голосов против кандидата от «Единой России». После снятия «Яблока» команда Навальный также призвала при голосовании по партийным спискам отдавать голос за любую партию, кроме «Единой России». В соцсетях главный вопрос уже не столько, кто победит, сколько зачем вообще участвовать в этой процедуре, результат которой, по мнению критиков российской политической системы, не предполагает реальной смены власти. С одной стороны, это возможность хотя бы зафиксировать несогласие и усложнить задачу властям. С другой – бессмысленное участие в политическом ритуале, который лишь имитирует демократическую процедуру. В общем, главный вопрос остается тем же самым. Имеет ли эта галочка сегодня вообще хоть какой-то политический смысл? Геннадий Гудков предлагает не обращать внимания на этот спектакль.
1: Расслабьтесь и забудьте про фальшивые и преступные выборы. Их нет, а через две недели о них вообще все забудут. Только один кровавый старец в бункере долго будет тыкать всем этой фальшивой бумажкой, якобы доказывающей, что народ все еще любит его за все его преступления и даже готов пожертвовать своей жизнью ради его безумных авантюр. Это не ваш день. Не ведитесь на фальшак. Просто займитесь в это время своими делами, семьей, наведите порядок в столе, шкафу, комнате, позвоните друзьям и любимым. Сделайте то, что давно откладывали на потом. Это, в кавычках, событие не для вас. Это не ваш спектакль. И сценарий, и развязка уже давно написаны в Кремле для лживых и продажных тиков и циков. А вы просто берегите себя и силы для другого спектакля, где вы будете не жалкими статистами, а значимыми персонажами и, может, даже героями. Ждать уже недолго.
0: Владимир Кармурза предлагает испортить бюллетень и тем самым выразить антивоенную позицию.
2: Миф о всенародной поддержке войны в Украине, усиленно тиражировавшийся с одной стороны Кремлем, а с другой частью зарубежной оппозиции, рассыпался в прах. Говорить можно все, что угодно, но дела всегда громче слов, и тотальное снятие списков и кандидатов «Яблока» с выборов всех уровней стало лучшим подтверждением того, что в России есть миллионы людей, которые никогда не хотели начинать эту войну и которые хотят закончить ее прямо сегодня. А потому никакие фальсификации не смогли бы скрыть массовую поддержку антивоенной партии. Для меня смыслом участия в заведомо нечестных и несвободных выборах было именно выражение антивоенной позиции. После снятия «Яблока» единственный способ сделать это в федеральном бюллетене – это перечеркнуть все 10 кремлевских партий, единодушно поддерживающих войну и репрессии. Именно это я и сделаю в следующее воскресенье.
0: Яков Овчинников об иллюзиях российской оппозиции.
3: Наиболее отвратительно то, что, начиная с 2014 года, российская оппозиция должна была признать выборы в России нелегитимными. Но и сегодня безумцы активно зазывают участвовать в этом беззаконии под предлогом, как можно больнее насолить режиму Путина, словно их действия способны причинить ущерб преступной власти. Яшин, Навальный и прочие тешат себя иллюзиями, либо не осознавая, либо изображая непонимание, что их стратегия стоит огромных жертв и цена будет только возрастать.
0: Илья Яшин собирается организовать в Ереване антивоенную очередь к российскому посольству.
2: В воскресенье 20 сентября в России голосование. В этот день я буду в Ереване. И ровно в 12:00 приду к избирательному участку в российском посольстве. Мы с вами образуем большую антивоенную очередь, чтобы продемонстрировать свое несогласие с войной и диктатурой. И такие очереди в полдень должны выстроиться и в России, и по всему миру. Почему это важно? Потому что Путин с помощью выборов хочет показать единство вождя и нации, чтобы и дальше продолжать войну. А наша с вами задача в том, чтобы выразить протест и сделать наше несогласие видимым. Голосовать в полдень законно. За это не оштрафуют и не посадят. Но все будут знать и понимать, что значат эти очереди, а противники войны смогут убедиться, как на самом деле нас много.
0: Андрей Григорьев пишет о бессмысленном копировании западных практик российской оппозиции.
1: Одна из ключевых проблем российской оппозиции – карго-культ. Тупое и механическое перенесение практик и решений из мира западных демократий на суровую имперскую почву. Бессистемно, копируя исключительно внешние признаки и неизменно спуская суть в унитаз. Если в мире западных демократий власть меняется на выборах, то и Росоппозиция будет до морковки на заговине ходить на выборы, не понимая, что поставить галочку в бюллетене и сунуть его в урну – простейшее из действий, коему можно обучить даже обезьяну. Эту галочку важно защитить. Его вот тут встает проблема. С Яшиным та же история. Он дитя этого российского карго-культа. Копирует внешние признаки, хватаясь за поверхностное, не понимая и даже не пытаясь постичь сути всего механизма. Стоит ли удивляться, что, запуская реалити-шоу с собой любимым в главной роли, Яшин снова не понял, как это работает на Западе.
0: Политолог Александр Морозов считает, что институты путинской России мертвы.
3: Вот передо мной список топ-100 российских политических институций. Я задаюсь вопросом. Те, кто придет после путинизма, они захотят себя видеть в преемственности к любому из этих институтов? Госдума, Совет Федерации, ЦИК, Общественная палата, Фонд «Русский мир», Россотрудничество, Военно-историческое общество и т.д. и т.д. Все 100. Ответ – нет. Потому что это институты, которые сами себя предали, полностью деградировали, и все топ-100 обслуживали курс на агрессию и освоение оккупированных территорий. В этом смысле уже сегодня, без всякого постпутинизма, для меня самого эти институты постмортом – это некроинституты, институты умершего государства. Поэтому я не ставлю плашку иноагента, не реагирую на все новые статусы, которые мне присваивают эти институты. Не горжусь, не скорблю, а просто исхожу из того, что постмортом государства и все его институты в отношении меня ставят только одну цель – меня истребить, то есть втянуть меня в свое мертвое поле, в танец мертвецов. Ровно так я воспринимаю и выборы, в частности, в Госдуму. Это танец мертвецов. Причем по ходу этих выборов все живое превращается в мертвое. Просто от самого прикосновения к этим мертвым институтам. Ни один из топ-100 институтов не сохранится. Невозможна никакая преемственность в отношении любого элемента системы, которая покоится на обезображивании Конституции, слома основ конституционного надзора.
0: Илья Будрайцкий спишет про переосмысление умного голосования.
1: Тактика умного голосования, которую я всегда поддерживал, вплоть до 2021 года имела смысл как сочетание трех факторов. Собственно, массовой явки протестных избирателей, мощной сети независимых наблюдателей и готовности к уличной мобилизации после объявления фальсифицированных результатов. Без двух последних компонентов эта тактика просто лишена всякого политического содержания. Поэтому в ближайшие выходные голосование против «Единой России» имеет исключительно моральное измерение. Это настоящий внутренний диалог, так как о вашем выборе буквально не узнает никто, кроме вашей совести. В то же время на пятый год войны выборы в путинской системе больше не являются механизмом гегемонии. Запредельные цифры «Единой России», которые будут объявлены на следующей неделе, уже вряд ли убедят кого-то в поддержке режима абсолютным большинством. Напротив, они станут наглядным свидетельством растущей пропасти между реальным общественным настроением и картиной патриотического единства фронта и тыла, которую только что еще раз обозначил Путин в своем обращении. Эта пропасть неизбежно будет искать все новые средства выражения. Как когда-то умное голосование, они будут рождаться интуитивно и спонтанно из выявления новых слабых звеньев системы. Задача политиков – учиться у этой меняющейся действительности, а не держаться за знакомые, но бессильные формы.
0: Востоковед Михаил Крутихин считает, что событие вообще незначительное.
2: По-моему, я вижу общую беду тех, кто с тревогой и ожиданием говорит и пишет сейчас о путинской имитации выборов. Проблема в масштабе. Многие воспринимают это мероприятие как способное что-то изменить. Начинают рисовать в воображении детали своего поведения при голосовании. Данное событие имеет микроскопическое значение и для страны, и для населения, и для каждого гражданина РФ. Скорее даже нулевое. Оно по определению ничего не меняет. Фантом. Чего переживать, убиваться-то? Пусть в этом нуле копаются лишенные совести и стыда политики, которые зовут голосовать за любого мерзавца и путинского прихлебалу только потому, что на нем не наклеен ярлык «Единая Россия». Оставьте эту грязную возню им, а голосование игнорировать как ничего не значащее.
0: Оксана Янус о призывах участвовать в выборах.
4: Когда Кац, Навальная, Яшин ратуют за голосование, а по сути это соучастие в преступлениях путинской РФ, у них наступает хроническая слепота и глухота. Они об этой оккупации предпочитают помалкивать. Немного реальной жизни в оккупации и специфика избирательного процесса. Оставшаяся часть в оккупации украинских граждан не горят желанием голосовать и идти на избирательные участки, если таковые имеются. Тогда рашисты идут к вам. Так называемые переносные избирательные урны от дома к дому носят члены избиркома с российскими военными. По скриптум. Вчера слушала обращение Путина к народу, анонсированное Песковым. Фюрер тоже настоятельно агитировал всех на выборы в Госдуму, чтобы показать всему миру народное единство власти и подданных.
0: Александр Подробинок пишет об отсутствии взаимопонимания.
1: Невеселый, но цирк. Предстоящие выборы по своей откровенной нелепости достигли советского уровня. Самое поразительное, что вслед за кремлевскими клоунами на цирковую арену выпрыгивают и деятели эмигрантской оппозиции. С необыкновенным энтузиазмом они пытаются докричаться до нас из-за границы, чтобы мы непременно приняли участие в жульнических выборах. То какой-то мутный Максим Кац, отчаявшийся Юлией Навальной, уговаривают нас голосовать за одни прокремлевские партии в пику другой. То ФБК готовит ко дню голосования свои рекомендации, за каких мерзавцев голосовать можно, а за каких нет. То Илья Яшин призывает в знак протеста создать в день голосования жизнеутверждающую картинку столпотворения у избирательных участков. То антивоенный комитет во главе с Михаилом Ходорковским приветствует всех желающих принять участие в кремлевском шоу. Спасибо ему от подневольных бюджетников. Они пойдут на выборы с успокоенной совестью. Какое все-таки замечательное взаимопонимание и единство методов. Настолько крепкое, что «Единая Россия», недолго думая, украла у протестного движения некогда популярный, хотя и глуповатый лозунг «Когда мы едины, мы непобедимы». Да, я не вру, они теперь крутят его в своих предвыборных роликах. Ну ладно, «Яблоко» играет с Кремлем в эти игры. Они хотя бы собирают вокруг себя реальных сторонников и при этом сильно рискуют, да и сидит у них уже немало людей. А зачем это нужно нашим закордонным советчикам? Чтобы при любом раскладе оставаться на виду? Ну не смешите, друзья мои, здесь к вам очень мало кто прислушивается. А уж на результатах выборов вообще ничего не скажется. Ни рекомендованное вами участие, ни наш упертый бойкот. Кремлю это до лампочки. Если на чем-то и скажется, так только на нашей репутации.
0: Дмитрий Чернышов отмечает, что настоящие результаты выборов все-таки будут известны.
2: В чем стратегическая ошибка комментаторов, пишущих про розовых пони, про фонарики в небо, про наивность оппозиции, про мамкиных революционеров, про то, что мы это уже проходили, и что власть нарисует любой результат на выборах? Нарисовать власть действительно может что угодно, хоть 146%. Только исторический опыт показывает, что после этого часто эту власть и сносят. Еще одна важнейшая причина – участия в выборах против «Единой России». Настоящие результаты обязательно будут известны. И если ЕР наберет унизительно мало голосов, это резко повышает возможность переворота в стране. Драка за передел власти уже идет полным ходом. Чем больше проблем у чекистов будет в тылу, тылу, тем легче Украине будет на фронте. А чем быстрее Путин проиграет войну, тем лучше будет самой России.
0: Политик Игорь Эйдман пишет, что даже в теории, если даже «Единая Россия» проиграет, то это ничего не изменит.
3: Навальный, Яшин и Ко призывают победить партию власти. Голосуйте за любую партию, кроме «Единой России». Эти рассуждения основаны на одном заведомо ложном тезисе о некой единственной партии власти. В реальности не только ЕР, но и все так называемые парламентские партии фактически являются партиями власти, обслуживают власти полностью и ее контролируются. Давайте представим себе. Свершилось чудо, и «Единая Россия» не получила большинства в Думе, предположим, не 70%, а 45% мест, а остальные – другие сателлиты власти и сторонники войны. ЛДПР, КПРФ, СР, новые люди. Это вообще что-то изменит хоть на йоту? Уверен, что ничего. Так в чем искомая победа?
0: Максим Гликин считает необходимым дополнить лидеров российской оппозиции.
2: Надо добавить еще несколько важных советов от так называемых лидеров российской оппозиции, настоящих создателей прекрасной России будущего. Первое. Это не выборы, потому что надо обязательно и все непременно идти голосовать. Все равно никто не посчитает правильно. Поэтому встань и иди на участок. Утром, желательно, в 12. Второе. Голосовать надо обязательно, даже если придется зажать нос. Цитата из памфлета Ильи Яшина. Расширим. Еще полезно было бы на участках зажмурить глаза, задержать дыхание и поставить галочку на выдохе. И ничего не бояться, все равно никто наших голосов не учтет. Третье. А вот по округам вообще обязательно надо голосовать за самого сильного оппонента ЕР. Сделаем ЕР больно. Сделаем Путину больно. Проголосуем за самого-самого сильного, сталиниста из КПРФ, героя СВО, из СЗРП, бандита из ЛДПР, мошенника из новых людей. Сделаем власти больно. Так победим. А авторов победы мы уже знаем.
0: Андрей Вульф пишет о сложности процессов.
1: На этой неделе Россия выбирает уже 9-ю Государственную Думу. Самое время напомнить, ситуация, где результат любого голосования известен раньше самого голосования, сложилась не за один день. В Третьей Думе, к которой я имел самое непосредственное отношение, АП уже строила нужный парламент, создавалась «Единая Россия» и та самая «Вертикаль». Однако у губернаторов, партии и даже отдельных депутатов еще имелся собственный вес, а рядовому парламентарию мог позвонить вице-премьер или замглавы АП, чтобы его в чем-то убедить. Еще любопытнее по нынешним временам выглядит моя собственная история. Я избрался в Думу по списку «Единства», после чего совершенно самостоятельно решил в уже объединенную к тому моменту «Единую Россию» не вступать. Остался независимым депутатом, а потом ушел с группой моих товарищей в либеральную фракцию СПС. Представили такое сегодня? Вот и я с трудом. А описать сложнейшие процессы, длящиеся 2 года, за 30 секунд пробовали? Я собственными глазами видел, как такое возможно в исполнении весьма заметного YouTube-политика, а теперь еще и историка Максима Каца.
0: Михаил Кондрюков считает, что результатом этой кампании умного голосования будет обеспечение явки.
3: Навальный и Максим Кац призывают голосовать за представителей партии фанатиков войны и репрессий. Называющие себя российской оппозицией Юлия Навальная и Максим Кац призывают россиян голосовать за партии кандидатов по одномандатным округам, лишь бы они не были из партии «Единая Россия». Эти персонажи из российской оппозиции продолжают дурачить народ в интересах Кремля, обеспечивая явку для Путина на выборах без выборов. Власти России практически делают то же самое. Они, в принципе, не навязывают позицию, за кого голосовать, и просят лишь прийти на выборы для создания видимости демократии в России. Кац и Навальная предлагают отдать голос за тех, кто в ближайшие годы будет голосовать за репрессии в отношении реальной российской оппозиции и поддерживать войну в Украине. Друзья, репутация и совесть не отстирываются, и не стоит вестись на призывы этих политических проходимцев.
0: Политик Иван Тютрин цитирует заявление Форума Свободной России о выборах.
1: Заявление Форума Свободной России о так называемых выборах. В сентябре в России пройдет очередной фарс под названием «Выборы». Всякий раз политические менеджеры Кремля создают видимость интриги и конкуренции. Сейчас мы наблюдаем это в связи с возможным участием партии «Яблоко». До этого мы видели такие же попытки создать видимость конкуренции за счет участия Ксении Собчак, партии «Новые люди» и так далее. К сожалению, мы слышим заявления части наших давних коллег и партнеров по политической борьбе с путинизмом с призывами голосовать за «Яблоко». Разумеется, российские граждане могут голосовать за кого хотят в этом псевдоэлекторальном фарсе, который де-факто является не выборами, а переназначением состава Государственной Думы и законодательных собраний. Но призывы мобилизоваться вокруг любых фигур на подобных выборах являются, на наш взгляд, проявлением наивности, инерции или недобросовестности. Россия проводит выборы и на оккупированных территориях. Таким образом, речь идет не только об очередном акте демонстрации так называемого путинского большинства, но и о попытке легитимизировать российские территориальные захваты. Призывать к участию в этих выборах или самому идти на них значит добровольно участвовать в политическом спектакле, целью которого является демонстрация того, что россияне в большинстве поддерживают курс Кремля на продолжение войны. Настоящие выборы в России возможны только после победы Украины, поражения путинского режима, освобождения оккупированных территорий и демонтажа диктатуры. Участие в нынешнем фарсе только помогает врагу. Задача российской оппозиции сегодня – поддержка Украины и содействие полному поражению режима в этой войне.
0: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Одним из самых заметных эпизодов нынешней кампании стал агитационный ролик «Единой России». Партия выпустила серию видео, в которых лидеры ее федерального списка появляются в окружении известных сторонников. В ролике представлен министр иностранных дел Сергей Лавров, актер Владимир Машков, космонавт Сергей Крикалев и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Слоган кампании «Когда мы едины, мы непобедимы». Появление Овечкина в партийной агитации вряд ли можно назвать неожиданным. Его отношение с российской властью имеет долгую историю. В ноябре 2017 года, накануне президентских выборов, Овечкин объявил о создании движения «Путин Тим» — команда Путина, призванной объединить сторонников российского президента. После начала полномасштабного вторжения России в Украину хоккеист публично призывал к миру, но вместе с этим говорил о Владимире Путине «Он мой президент». Теперь Овечкин снова непосредственно участвует в политической кампании, на этот раз парламентской. Причем, по данным СМИ, его рассматривали даже как возможного кандидата в лидеры федерального списка «Единой России». До этого дело не дошло, зато хоккеист появился в агитации рядом с Лавровым. Сам Лавров в ролике рассказывает о верности России многовековым традициям и предупреждает тех, кто приходит с мячом: «Пощады не жди». За его спиной в этот момент стоит один из самых известных российских спортсменов в мире. Так что образ получился довольно прозрачным. Министр государства знаменитости и спортивный герой. Одна команда. И в случае Овечкина даже название для этой команды было придумано почти 10 лет назад. «Путин Тим». Блогер Тим пишет об удобной позиции спортсмена.
3: Овечкин. После начала полномасштабной войны отвечал уклончиво: «Я не занимаюсь политикой, я спортсмен. Живет в США, семью вывез, а патриотизм и поддержку партии власти демонстрирует по привычке. Удобно и выгодно».
0: Блогер Юджин Кугель напоминает про избитый лозунг «Спорт вне политики».
1: Овечкин только что появился в предвыборном видео «Единой России» партии Путина. Рядом с ним стоят Сергей Лавров и Маргарита Симоньян, министр иностранных дел России и ее главный пропагандист войны. «Держите спорт подальше от политики», — говорили они.
0: Константин Орлов о своем отношении к Овечкину.
2: Овечкин, может, хоккеист и хороший, а как человек конченный. Жить в США, пользоваться всеми благами НХЛ и демократического мира, а затем поддерживать гниль и мерзость, которые несут россиянам Путин и Единая Россия. Конченный.
0: Любовь Соболь считает, что кому-то пора на так называемую специальную военную операцию.
4: Время Овечкину вернуться на родину и отдать долг на СВО. Поддержать Путина и Единую Россию не просто словом, но и делом.
0: Рустам Адагамов интересуется, а вот не возникнут ли вопросы у властей США к спортсмену?
1: Хоккеист Александр Овечкин живет и зарабатывает миллионы долларов в США и одновременно снимается в предвыборной агитации «Единой России», правящей партии государства, которая пятый год ведет захватническую войну против Украины и находится под американскими санкциями. В одном ролике с ним стоят глава российского МИДа Сергей Лавров, главред государственного пропагандистского RT Маргарита Симоньян и Мария Львова-Белова, разыскиваемая Международным уголовным судом по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Интересно, возникнут ли у американских властей вопросы к Овечкину? Не к его взглядам и не к старой фотографии с Путиным, а к вполне конкретному участию гражданина России, живущего и зарабатывающего в США, в официальной предвыборной кампании партии Путина во время войны.
0: Блогер доктор Федоров пишет, что «звезде все можно».
3: В ленте полно укропатов и русофобов, осуждающих Овечкина за фото от ядра и требующих у Канады и США не впускать его. Эти придурки не понимают, что, во-первых, он звезда, а не никто, а во-вторых, так они поддерживают и продвигают укрофашизм, который однажды обязательно их укусит. На Западе молчаливое, но вполне отчетливое политическое высказывание Овечкина тоже вызвало бурю эмоций.
0: Майкл Макфул, это бывший посол США в России, перестал быть поклонником хоккеиста.
1: Овечкину не нужно было этого делать, но он сам так решил. Раньше я был его поклонником.
0: Популярный канадский журналист и комментатор Дин Бландл осудил позицию звезды.
2: Ноль уважения Овечкину. После этого он должен умереть для хоккея.
0: А вот так звучит официальный комментарий команды Овечкина.
3: Александр Овечкин – гражданин России, который живет в Москве со своей семьей в период межсезонья и останется жить там после завершения карьеры. Как спортсмен, дольше всех выступающий в Вашингтоне и опора местного сообщества, он, как и весь наш клуб, полностью сосредоточен на предстоящем сезоне и на том вкладе, который он продолжает вносить на льду и в жизни нашего города.
0: Блогер Аврахам Борисов задается вопросом, чего же еще не хватало хоккеисту?
1: Российский хоккеист Александр Овечкин, который играет в американской НХЛ, снялся в предвыборном ролике «Единой России». В видео также снялись рогатые пропагандоны Маргарита Симоньян и артисты, поддерживающие власть. В главной роли в ролике выступает глава МИД Сергей Лавров. «Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди». Лавров на видео. Овечкин, овца Путлера, живет в США с 2005 года. Его годовая зарплата в клубе «Вашингтон Capitals» составляет 4 миллиона 250 тысяч долларов. Заработок за годы карьеры в США оценивается более чем в 170 миллионов. Чего ему еще не хватало, гандону?
0: Пользователь X с многозначительным названием «Мысли президента» пишет, что поступок вполне приемлемый, но смотря для кого.
3: Реакции в социальных сетях со всего хоккейного мира хлынули на этой неделе после того, как звезда Вашингтон Capitals Алекс Овечкин снялся в политическом рекламном ролике в поддержку президента России Владимира Путина. Ничего страшного, да, ничего страшного. Для фашиста.
0: Блогер Михаил Иванович проводит четкую линию.
1: Все, кто из медийных или немедийных людей участвуют в рекламе той или иной партии, которая допущена до выборов в Госдуму 2026 года, участвуют в преступлении. Они являются пособниками захвата власти и развязывания агрессивной войны, в том числе Овечкин.
0: Дмитрий Зит об утрате доверия.
2: Про лопанье пузырьков. В моем персональном твиттерском пузыре жители Северной Америки внезапно узнали Овечкина на фото. Предполагалось, что Овечкин молчит про войну, потому что у него там семья. Но что-то сейчас североамериканцы не верят, что на этом фото он недобровольно.
0: Блогер с ником Bugbird CTX пишет о внезапном открытии.
1: Листаю ленту и вижу, что в сентябре 2026 года американцы узнали, что Овечкин-то, оказывается, поддерживает Путина. Создатель патриотического движения «Путин Тим», существует с 2017 года, поддерживает Путина. Вот это сенсация.
0: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. До встречи в следующем выпуске.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Мифы и репутации». Переписка мудрецов. В московском издательстве «Роспен» вышла одна из значительнейших книг по истории 20 века. Значительна она не только своими внушительными размерами – 1144 страницы, вступительная статья и комментарий, но главным образом по глубине проникновения в проблематику. Речь идет о судьбе России как метрополии и России изгнаннической, эмигрантской. Два корреспондента на протяжении четверти века обменивались суждениями о наиболее серьезных, спорных и важных вопросах двух волн эмиграции – первой и второй. Нам повезло, что жили эти корреспонденты в разных странах и даже на разных континентах – во Франции и в Америке. Звали мудрецов Василий Алексеевич Маклаков и Марк Александрович Алданов. Книга называется «Права человека и империи», и вышла она в серии «Сокровища Гуверовской башни». Имеется в виду, разумеется, та самая Гуверовская башня на территории Стэнфордского университета в Калифорнии, где хранятся богатейшие русские и не только русские архивы. Интереснейший том подготовил и снабдил комментарием профессор Олег Витальевич Будницкий. Сегодня он гость нашей студии.
3: Почему актуально и интересно? Потому что переписываются два очень умных человека. Я бы сказал так, Алданов вообще был умнее своих книг. То есть у него книжки достаточно умные, интеллектуальные, это понятно. И вы знаете, что вообще как бы Алданова, особенно молодое поколение, которому не хватало площадей в журналах, именно в этом была причина того, что у них не было громкого литературного имени. Да? Они считали, что Алданов – это старомодный, такой-сякой, малохудожественный прочий писатель. Но всех этих молодых гениев, я уж не знаю, кроме специалиста, вряд ли кто-нибудь знает, а Алданов как-то продолжает издаваться и читаться. Но я хочу сказать, что его ум виден в его прозе исторической, его ум особенно виден, конечно, в его исторической публицистике, в его портретах, и, конечно же, в «Ульмской ночи» и во многом чем другом. Но я хочу сказать, что он был, пожалуй, еще и умнее своих книг. Когда ты читаешь тексты умного человека, написанные не для публикации, это чрезвычайно интересно. А что касается Василия Алексеевича Маклакова, так я так думаю, что это был вообще, возможно, умнейший русский человек 20 века. С необыкновенным пониманием происходящих вещей, пониманием человеческой натуры, пониманием русского народа. Здесь мнение об оторванности интеллигенции от народа и так далее. Но Маклаков никак не был оторван от народа. Никак. У него была какая-то именица, он живал в деревне, он даже там что-то там усовершенствовал, какую-то себе там устроил, чуть ли не мини-там какую-то электростанцию или еще чего-то. Он был адвокатом практикующим и много ездил по России, входил в этот самый бродячий клуб политических защитников и в разных прочих делах участвовал. И он очень хорошо знал ту среду, в которой он, собственно, вращался, то, что принято называть русской интеллигенцией. И надо сказать, что он был большим скептиком. Большим скептиком. С одной стороны, он был человеком энтузиастическим в том плане, что он был очень активен в этой жизни, но он был человеком очень умным, и, возможно, это мешало ему, как считали некоторые, стать таким лидером-вождем. Он же был видным кадетом, самым правым кадетом. И в то же время он не был не только таким признанным лидером партии когда-либо и, наверное, не входил даже, собственно говоря, в лидирующую группу, хотя был одним из очень известных, отчасти потому, что некоторые считали, что у него вот некий такой паралич воли, что он не способен брать на себя ответственность и не любит и не хочет этого делать. Маклаков был чересчур умен. Он видел разные сложности и проблемы и предвидел крах тех или иных предприятий тогда, когда другие этого еще не замечали, а были в состоянии восторженности и упоения. Ну, скажем, речь о февральской революции, к примеру. И Алданов предполагал, что Маклаков не стал членом правительства и не занял как бы причитающийся ему пост министра юстиции, а ведь во всех списках эпохи Первой мировой войны Маклаков там числился. было понятно, что это первый юрист, так сказать, вот оппозиционного лагеря. Но так и не стал. И Алданов считал, что дело тут не только, ну, в тех же интригах князя Львова и в стремлении протаскивать сюда своих людей, и в том, что вот именно эта должность отдали Керенскому, и министру юстиции, этому самому социалисту Керенскому, заложнику демократии, так сказать, во временном правительстве, с которым, кстати, оба состояли в переписке, и оба были в таких приятельски настороженных отношениях, я бы сказал. Это один из героев их переписки, Керенский послевоенного времени, которого мало кто знает.
2: Даже удивительно, что книга, выпущенная в Москве в серии «Жизнь замечательных людей», сейчас не припомню ее автора, посвященная Керенскому, так скомканно, так быстро, так конспективно пробегает по Александру Федоровичу после войны, словно от него не осталось многих тысяч писем, невероятной активной деятельности, участия в холодной войне и так далее, и так далее.
3: И просто лидерство в ряде крупных, ну, относительно, конечно, по эмигрантским понятиям, крупных организаций и явной поддержки, так сказать, зарубежных спонсоров. Спонсоров в плане политическом и в плане финансовом, потому что Керенский был самой видной и крупной фигурой. Это был единственный человек, который был главой русского правительства, и он вот жил в изгнании. То, что Керенский фигура совершенно непопулярная в силу сложившихся обстоятельств, никто не любит неудачников, да? А примерство Керенского трудно назвать удачным. И никто не любит свою первую любовь, которая так разочаровывает. Не случайно автор одной из биографий Керенского назвал ее «Первая любовь революции». Ну и потом, что стало из этой первой любви. Так вот, возвращаясь к Маклакову, возможно, потому что он как бы видел очень многое и понимал, и он как-то не брался за то, чтобы возглавить то дело, которое считал безнадежным. Ну а вторая причина, почему он, возможно, не стал лидером, это его увлеченность прекрасным полом. И, как говорили многие современники, он был готов оставить заседание важнейшее ЦК ради прекрасной дамы или той дамы, которая в тот момент казалась ему прекрасной. Ариадна Тыркова даже ему писала, что, ну, что вы тут все пишете, мемуары всякие там политики, а Маклаков в эмиграции выпустил 4 мемуарные книги. Одну из них в 3 томах «Власть и общественность на закате старой России», то, что печаталось. Второй по объему текст, опубликованный в современных записках, это мемуары Маклакова из прошлого. Публиковались, между прочим, с 29 по 36 год. Не хухры-мухры. Ну, скажу сразу, что первый по объему это были «Пути России» Фандоминского, одного из редакторов. Ну, скучнейший историосовский текст. И, конечно, ничего близко похожего на мемуары замечательной Маклакова там нет. Не упрек, конечно, покойному, трагически погибшему Илье Фандоминскому, а, так сказать, в подчеркивание того, что текст Маклакова читается сейчас большим интересом, несмотря на некоторую его суховатость. Вообще, надо сказать, что письма Маклакова существенно выигрывают по сравнению с его мемуарными текстами. Они гораздо более информативнее и откровеннее, ведь многие люди были живы, и Маклаков не считал возможным какие-то вещи публиковать, те, которые он доверял в письмах своим корреспондентам, тем, кому доверял, конечно. Так какие-то вещи он считал преждевременными, что их просто не поймут. И по степени свободы и литературного блеска письма существенно превосходят опубликованные тексты. Это один из парадоксов. Вот «Власть и общественность на закате старой России», книжка 36-го года, «Первая государственная дума. Воспоминания современника», которая была завершена в 1939 году и даже набрана, но не поступила в продажу.
2: Там из-за начавшейся войны.
3: Из-за начавшейся войны. И вышла после нее. Насколько мне известно, тираж был вообще-то 200 экземпляров. Это такой раритет. И даже в Ленинке ее не было, в Московской, вот в историчке был экземпляр. Во время войны, сидящий в тюрьме сначала, обдумывал книгу, а потом, когда его нацисты, так сказать, выпустили все-таки, после 2,5 месяцев отсидки, но запретили жить в Париже, он жил под Парижем у Нольде, Бориса Нольде, барона своего приятеля. Там он написал вторую Государственную думу, она вышла после войны. И по настоянию Алданова для чеховского издательства специально он написал последнюю свою книгу из воспоминаний, которая как раз по хронологии охватывает самый ранний период. И она самая, на мой взгляд, лучшая и легкая, я бы сказал, из маклаковских книг. Там чрезвычайно много интересного и о московской жизни, и о студенчестве, о разных вообще вещах. Ну, не без историософии, как водится, но, слава богу, в заключении. Эта книга вышла в 1954 году, последняя, когда Маклакову было 85 лет.
2: На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Переписка мудрецов» о книге «Права человека и империи», вышедшей в московском издательстве «Роспен», мы беседуем с ее составителем, профессором Олегом Будницким.
4: А за что он сидел при нацистах?
3: Разные были точки зрения. То, что я прослеживаю по документам, ведь в Париже возникло несколько организаций, занимавшихся русскими эмигрантами. Был прежний, так сказать, офис по делам русских беженцев при французском МИДе, как бы. Французского МИДа как бы не стало. А во всяком случае, что-то такое было в Виши, ну, там было вот в Париже. Так, непонятно что, но Маклаковский, вот этот офис, он считался как бы вот таким официальным учреждением. И был эмигрантский комитет, главой которого тоже был Маклаков. А там стали возникать разные пронацистские образования, во главе которых стояли то безумный князь Горчаков, потомок того самого Горчакова, то некий полковник Модерах, но потом назначенный фюрером русской эмиграции Юрий Жеребков. И на этом фоне Маклаков продолжал какую-то свою деятельность. И он, в общем-то, немцев по существу игнорировал. Во всяком случае, той степени, в которой это было возможно. И дабы показать, кто в доме хозяин, и чтобы, значит, вот уже не было никаких таких других эмигрантских комитетов, Маклакова посадили вместе с его сотрудниками, некоторые арестовали. Но дополнительным фактором было то, что он был масон, и масон высокой степени. Так, и как известно, масонство преследовалось нацистами. Но первично вот эта история с эмигрантскими организациями, которые нацисты хотели, так сказать, пресечь, те, которые ими не утверждены, и те, которые не подчиняются всецело нацистам и не проводят жизнь, угодную им политику.
2: А вот краткость этого срока, вы говорите, 2,5 месяца, чем была определена? Кто-то ходатайствовал за Маклакова?
3: Надо было продемонстрировать. Ну, во-первых, понимаете, не будем путать, все-таки смешивать Францию и, скажем, СССР. Оккупационный режим в СССР и во Франции – это совершенно разные вещи. Во Франции даже те, кто был увлечен в движении сопротивления, там, откуда пошло резистанс, Борис Вильда и Левицкий, их же судили, был суд, были адвокаты. То есть вот такая была процедура. Представить себе невозможно, допустим, на территории СССР. То есть надо понимать разницу. Маклаков формально, ему нечего особенно было предъявить, такого вот, да. Он был очень немолод все-таки. Он 69-го года рождения, то есть в 42-м году, когда его арестовали и посадили. Ну, еще далеко не древний, что называется, старик, но тем не менее человеку за 70.
2: Почти 75, да.
3: Да, так, значит, и он сказал, что нет, он больше не будет, так сказать, заниматься вот той деятельностью, которой занимался, да, это и было невозможно уже, да, и его вот таким образом освободили, обязав не жить в Париже и так далее. И этот человек, повторяю еще раз, необыкновенно умный и с необыкновенным жизненным опытом и необыкновенными знакомствами и дружбами, что делало его, в числе прочего, необыкновенно интересным для Алданова. Я говорю меньше об Алданове, потому что Алданов как-то известен больше. Маклаков происходил из очень известной московской семьи. Его отец был знаменитый в Москве профессор-окулист, профессор Московского университета. И впоследствии кто-то острил, что один из братьев Маклакова пошел, по-моему, тоже по этой линии. Острили, что, значит, один брат-окулист, другой, забыл, кажется, Василия Алексеевича это прозвали, а третий стрекулист, имея в виду родного брата
2: Николая,
3: министра внутренних дел реакционного, да, чтобы вы представили себе картинку, значит, детства и круг общения, когда в Москве была эпидемия чего-то, уж не помню чего, чуть ли не холеры, да, то детей от греха подальше по каким-то соображениям, я уж не помню, то ли потому, что отец был медиком и вращался все-таки, хотя был окулистом, бывал, так сказать, в разного рода больницах, их пока определили пожить в дом Стива Облонского, московского губернатора Перфильева. И именно там мальчик Вася увидел какого-то мужика с бородой и в сапогах, еще удивился, что он делает в доме губернатора. Это был Лев Николаевич Толстой, с которым Маклаков впоследствии сдружился, что звучит почти невероятно, ибо разница в возрасте была худо-бедно 41 год. Но каким-то образом, когда Маклаков уже был студент, именно его Лев Толстой избрал, когда он жил в Москве, в Хамовниках, своим спутником по прогулкам по Москве. Сам Маклаков, с присущей ему скромностью в некоторых отношениях, говорил, что почему он гулял со мной и беседовал, Ну, ему нужно было, чтобы его мозг отдыхал. Вот, после, так сказать, работы. И он был, одновременно увлекался толстовцем. Он жил в какой-то толстовской колонии Маклаков. И Маклаков поступил, закончил школу с медалью серебряной. Школу, гимназию, конечно, да. За какие-то там выходки ему там снизили, да.
4: Ну, стрекулист.
3: Вот, значит. Ну, стрекулистом прозывали его братца Николая.
4: Ах, все-таки министра.
3: Да-да-да. Значит, так. Он поступил на естественное отделение Московского университета. У него были проблемы с полицией, поскольку он был активным участником студенческого движения. И особенно он вдохновился, когда съездил во Францию, когда там отмечали столетие революции. И он вообще там познакомился, и там же Всемирная выставка и прочее. Он познакомился там со студенческим движением, с какими-то людьми, со студентами. У него прекрасный французский язык. И он думал отправить на Всемирный студенческий съезд каких-то делегатов. Там целое дело было, в общем. Его арестовали, кстати, за участие в студенческих движениях. Совершенно движение не политическое. Как бы, ну, любая форма общественной организации была в России под запретом. Кончилось дело, кстати говоря, тем, что он перешел с естественного факультета на историко-филологический. Учился худо-бедно у Павла Виноградова, медиевиста знаменитого, который стал профессором Оксфордского университета, он был специалист по...
4: И в Англии скончался.
3: Да, и можете себе представить, российский медиевист, занимающийся Англией, которого приглашают преподавать в Оксфорд. Это был высший класс, и Виноградов ему, конечно, дал очень много. И у Милюкова он учился. Милюков, который был на 10 лет старше, был вот, в числе прочего, университетским наставником. Он и Ключевского слушал, конечно. Кто же не слушал Ключевского, учась на историческом факультете. И публикация Маклакова, одна из первых, это в ученых записках Московского университета, избрание жребием в финском государстве. Студенческая работа, на которую ссылались вполне, вполне серьезные ученые, включая Ростовцева. И там было два текста в этом томе ученых записок. Один принадлежал перу Маклакова, другой перу его университетского приятеля Михаила Гершинзона. Михаила Гершинзона, о котором очень интересно он пишет в своей последней книге воспоминаний. Так что вот такой круг, значит, общения, и как же этот самый студент-естественник, потом выпускник историко-филологического факультета, каким образом вдруг он переквалифицировался в адвокаты? А умер отец. Он старший брат, большая семья. Если мне память не изменяет, там, значит, было 9 детей в общей сложности. Мать рано умерла, отец женился вторым браком на Лидии, урожденной Королевой в первом браке Ломовской, известной под литературным псевдонимом Нелидова и авторе очень известной повести «Девушка Лида», популярнейшей писательницы в определенных кругах, да. И, кстати, ее первые рассказы и повесть очень высоко оценил Тургенев. Кроме всего прочего, она была когда-то близка, да и потом была близка к левым кругам. Она была одно время гражданской женой Василия Слепцова. Необычная, в общем, женщина, которая, в числе прочего, взялась, так сказать, вот заниматься всеми этими многочисленными детьми. И отец умирает, и они потеряли казенную квартиру тут же, да, такой колхоз, да, называющий своими именами. И что делать? Маклаков решает, да, к тому же из-за его этих студенческих историй, из-за его неблагонадежности, попечитель тогда Московского округа, впоследствии министр народного просвещения и первая жертва русского терроризма на человека, Боголепов, профессор Боголепов, он его, в общем, не разрешил оставаться в университете для приуготовления к профессорскому званию. То есть путь на, для того, чтобы получить кафедру, для него был закрыт. И тогда он решает переквалифицироваться в адвоката, в юристы. Ведь профессия была, в общем, заработной, да? И что делать? Ведь курс-то большой, да, а он так уже там вечный студент, сколько там учился, то на одном, то на другом, там потом его исключали, он там, мачеха его увезла во Францию и Швейцарию, где он общался, среди прочих, с Элизери Клю, знаменитым анархистом, и с кем только Маклаков не общался, с Мечниковым общался, и с Львом, и с Ильей. И, короче говоря...
4: Со Льва Мечникова, по-моему, Лев Толстой, если я не путаю, списал своего Ивана Ильича.
3: Нет, не со Льва. Лев – это был по части вообще всяких революционно-демократических идей. То был Иван Ильич. Был же Илья Мечников, да? Был Иван.
4: Великий.
3: Да, и был Лев.
4: Ага, он с Ивана.
3: Автор вот этих самых книжки, которые Маклакову очень нравилось, что такое «Цивилизации великие реки». Я могу что-то путать, но думаю, не ошибаюсь. Можно проверить.
4: С этого брата Мечникова.
3: Да, он, значит, он с того, который был, так сказать, поблизости, который служил. Вот, они были очень разные, конечно, братья, но один из них был первым Нобелевским лауреатом, да, русским. Короче говоря, вот это такой бэкграунд. И что он делает Маклаков? Он решает пройти курс юридического факультета за год. За, повторяю, один год. Нормальный юридического факультета Московского университета.
4: Ну, понятно, что масса предметов ему зачтена, потому что...
3: Это другие предметы.
4: Нет, я понимаю, по специальности это предметы другие. Но на обычном факультете, там, где учатся 4 или 5 лет, там есть и общекультурные предметы.
3: Ну, вы как-то с советской системой образования, по-моему, это все путаете.
4: Опрокидываю в историю
3: советской... Историю КПСС там политэкономию не преподавали.
4: А физкультура, интересно, была?
3: Боюсь, что нет. Короче говоря... Маклаков даже, значит, вывесил такой плакат. Он был человеком общительным. Плакат в своей комнате, на который было написано: «Прошу гостей дольше 3 минут не задерживаться», чтобы никто, так сказать, не обижался.
4: Хороший, актуальный очень
3: и
4: плакат.
3: Он за год прошел этот курс, и некоторые, довольно многие профессора юридического факультета были возмущены. Как это вообще-то? Премудрость, а он тут за один год, да? Он сдал... все экзамены на весьма, то есть на отлично. Более того, по правилам было, значит, когда он какое-то количество экзаменов сдавал уже на весьма, то на оставшиеся экзамены можно было уже не ходить. Это было уже неважно. Но профессор, который принимал этот экзамен, он возмутился, почему это он там сдавал, а мне нет. Но Маклаков с почтением все-таки пошел, и вот, кажется, это единственная оценка, которая была хорошо по экзамену, к которому он, в общем, не готовился. Он считал это своим главным спортивным достижением в своей жизни. И у него были замечательные патроны. У него патроном был Александр Ледницкий и Федор Плевака, о котором он впоследствии написал замечательный очерк. Ну, а Ледницкий был его другом и коллегой по партии кадетов. Вот что такое Маклаков. И он по-прежнему оставался близок к Толстому, где Толстой, как известно, профессию адвоката считал, мягко говоря, какой-то такой непорядочной. Но, тем не менее, в каких-то случаях обращался к Маклакову. Он бывал в Ясной Поляне, так же, как его сестра. Он очень хорошо знал всех Толстых. Он приятельствовал со многими, так сказать, детьми, с Толстыми, с Ильей, в частности, который был полнейший, конечно, разгильдяй. Там была такая знаменитая сцена, как-то с Ильей в баню они ходили вместе, кстати говоря, с Толстым Львом и вообще с Толстыми другими. И у Маклакова интересно, там в этих самых банях есть. Лев Николаевич любил ходить в самые такие простые бани.
4: Лев вот. Толстой любил ходить в бани.
3: Да, да, Хармс. Да. Это правда. Это не только Хармс, это правда. И они, значит, пошли в Прагу, и Илья, значит, который там пытался подтрунить Маклаковым, он, значит, сказал этому самому официанту: принеси нам то, чем Василий Алексеевич себе на жизнь зарабатывает. А тот только спросил, с горошком или, значит, там с пюре. Ну, что там, по-моему, был, значит, горошек. Он, значит, приносит. Илья торжествующе приподнимает крышку над этой самой. Говорит: что я тебе сказал принести? А ты что принес? Возмутился Илья. Оказывается, Илья предполагал, что официант принесет язык. А тот принес мозги.
4: Отличная история.
3: Да, это знаменитая история, которая встречается, кстати, не только в маклаковских переписках и рассказах, это встречается у мемуаристов разных. Это случай, который пошел, так сказать, по Москве. И Илья возмущенно сказал, что не получишь чаевых, но пришлось заплатить мне, писал в этом письме Алданова Маклаков. Вот такая, значит, история. И он был земский деятель, он был секретарем кружка «Беседа», как уж там понимали протоколы, которые он вел. Члены кружка мне... Это загадка, потому что почерк Маклакова – это отдельный сюжет, который можно говорить очень долго. Вот такая фигура, уже известная в начале века по ряду процессов. И чтобы говорить о круге общения, кроме вот тех людей, которые впоследствии станут, собственно, основателями, ядром и партии кадетов, и вообще вот русского либерализма, я хочу сказать, что он приятельствовал с Чеховым Антоном Павловичем. И, например, он его консультировал при покупке дачи. И в его письмах содержится, среди прочего, рассказы о Чехове разного рода, такие неожиданные. Например, он был уверен, что Россия победит в войне с Японией, и он совершал путешествие в свое время в Японию, Чехова, да, он очень сочувствовал японцам, говорил, что это очень культурный народ такой, и вот тут, значит, мы их там побьем, и ему было жалко японцев. Но не тех, как выяснилось, не тех пожалел, да. Я говорил уже о слабости Маклакова в отношении прекрасного пола, у него был роман с Марией Федоровной Андреевой, известной, значит, актрисой, из первых красавиц своего времени. Вот бурный, так сказать, роман, но впоследствии как-то они разошлись. Ну, Маклаков с многими женщинами, так сказать, расходился. И потом, как известно, Мария Федоровна стала гражданской женой Горького. И Горький Маклакова, видимо, на этой почве он, значит, недолюбливал и уверял, что Маклаков был прототипом, одним из, во всяком случае, прототипов Клима Самгина, не самого симпатичного из горьковских героев. Вот таким вот образом, ну и я уж не говорю о том, что это один из основателей партии кадетов, член ЦК, депутат трех государственных дум, второй, третий и четвертый, и лучший оратор России того времени.
2: Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой.

0: в Париже осенью 17 года. Что там за казус произошел?
1: Ну, как я уже говорил, Маклаков отнесся довольно скептически к февральской революции, и он с большим, ну, удовольствием, неудовольствием, скорее с удовольствием, чем нет, принял должность посла в Париже, посла Временного правительства. И он явился к Луи Барту, тогдашнему министру иностранных дел, вручать верительные грамоты 8 ноября 1917 года. Я вам хочу сказать, что это относительная неудача. Лучше было быть 8 ноября в Париже, нежели в Петрограде, я бы сказал так. И, собственно говоря, в Париже Маклаков и задержался на последующие 40 лет. Ибо Маклакову было суждено прожить долгую жизнь. Он скончался на 89-м году жизни, в 57-м году, в Швейцарии, куда он поехал лечиться ваннами. У него болели ноги, и он был таким полупризнанным послом до 24 года, когда Франция признала СССР, а потом был, значит, назначен французским правительством главой офиса по делам русских беженцев при французском министерстве иностранных дел, и одновременно был избран представителем иммигрантских организаций председателем иммигрантского комитета в Париже. И вот в должности главы офиса там менялись немножко названия, но суть оставалась та же, он и был до конца буквально своих дней.
0: И в этом своем статусе он и вступил в переписку с Марком Александровичем Алдановым.
1: Ну, он вступил в статусе, прежде всего, уже приятеля и товарища по масонской ложе. И Маклаков и Алданов принадлежали к числу, так сказать, отцов-основателей русских масонских лож в Париже и были оба масонами высокого градуса. И хотя первое письмо, по крайней мере, сохранившееся, это письмо Алданова Маклакову 29-го года, в котором он благодарит его за присланный оттиск его, значит, воспоминаний и современных записок, оттиск был послан с надписью, и Маклаков, Алданов, конечно, пишет, что он ничего в этой надписи не понял. Но это рефрен, который будет сопровождать до последних вообще дней. Маклаков знал Алданова. Я не знаю, когда он познакомился с ним лично. Но как литератора он его знал, по крайней мере, с 20-го года. Потому что в своей речи блистательной, произнесенной в Париже в начале 21-го года, «Большевизм и Толстой», Маклаков цитирует книжку Алданова «Ленин». Я думаю, многие слушатели удивятся, что за Ленин такой, да, и которого, так сказать, нет в трудах Алданова, и вот этих вышло, по-моему, по меньшей мере, три собрания сочинений Алданова в постсоветский период. Это биография Ленина, вышедшая в 19-м году в Париже, написанная Алдановым по-французски. Алданова, как и у Маклакова, был прекрасный французский язык, ибо Алданов сын богатых сахарозаводчиков киевских, настоящая фамилия его Ландау, как мы знаем, и Алданов – это анаграмма, псевдоним его настоящей фамилии. Он учился химии, он был, как по его собственному определению, физико-химиком. Он учился в Париже, и он работал, занимался исследованиями до Первой мировой войны в той лаборатории, где работали, скажем, Поль Ланжевен, Пьер и Мария Жалио-Кюри, и Эрен, прошу прощения, Жалио-Кюри, так. Вот такая была среда. Такая среда, и Алданов впоследствии выпустил пару книг, между прочим, по химии. По-французски. Одна вышла в 30-е годы, другая вышла после войны. И когда началась война, Алданов пошел в французское министерство, военное министерство с тем, чтобы его использовали как химика. То никто еще не знал, что все-таки химической войны не будет, что немцы, так сказать, побоятся применить газ. И не потому, что они были такими гуманистами, а потому что в ответ британцы и устами Черчилля обещали сбрасывать, так сказать, химические бомбы на германские города и потравить немцев как крыс. Так, ну, угроза была существенная. Ну, и многие другие вещи были, которых можно было использовать химика. Но Алданов застал такую неразбериху в этом во всем и такое непонимание, что происходит, чего делать, что еще до вот этого крушения Франции, он был настроен очень скептически, был уверен, что если что-нибудь начнется всерьез, Франция будет разбита. Повторяю еще раз, я не знаю, когда они познакомились лично, а Алданов появился в Париже в 19-м году, и не как писатель, у него были не эстетические расхождения с советской властью, вполне себе политические. он был член партии, трудовой партии народных социалистов, да, и партия вообще, конечно, была не слишком большая, ну, она была довольно серьезной как-то в России, но в эмиграции, конечно, членов этой партии можно было пересчитать.

0: считать уже в конечном счете по пальцам даже не двух, а одной руки. Но, тем не менее, это были люди заметные. Среди народных социалистов был, кроме Алданова, Сергей Мельгунов, а так был Дмитрий Одинец, вот, вернувшийся в СССР. В общем, пути их разошлись довольно далеко. Вот, и Алданов, собственно, как писатель, состоялся в эмиграции. Ну, вот одна из таких первых его заметных книг – это «Ленин», на русском языке не существующий, насколько мне известно. И потом, что нам точно известно, что Алданов и Маклаков каждый четверг встречались за завтраком, завтраки в Париже поздние, у Софьи...
1: Ну, это просто это их название, завтраки, по-нашему, да. Это обеды.
0: Обеды, да.
1: В 12 или в час, скорее.
0: Да, приблизительно так, да. За, так сказать, завтраками у Софьи Григорьевны Пети, жены французского дипломата и политического деятеля, начальника канцелярии президента Мильярана, Эжена Пети, которого называли по-простому Евгений Юльевич, известного русофила, вот это был такой салон, там, где встречались, в общем-то, люди, причастные к масонству или близкие к тем людям, которые были масонами. Кто встречался, так сказать, вот по четвергам, завтракал, это, кроме Алданова и Маклакова, это Керенский, Зинзинов, Бунин, Набоков во время приездов, так сказать, в Париж, Гучков и некоторые другие видные деятели эмиграции.
1: Фантастическая, да, компания.
0: Да, к сожалению, протоколы не велись. И вот иногда, не доспорив о чем-то или не прояснив своих позиций, они обменивались письмами, еще живя в Париже. Из одного из этих писем и цитата, которая стала заглавием книги «Права человека и империи». «По вашему выражению, — пишет Маклаков Алданову, — права человека и империи и так далее». А это очень, очень интересно, потому что в этом споре как будто бы Алданов отстаивал права человека, а Маклаков — права империи, права государства. Но на самом деле суть вот в чем была, и это одна из важнейших проблем, которые постоянно волновали Маклакова, которые он с разными корреспондентами обсуждал. Как сочетать права человека и права государства? Вот это антиномия, да? Потому что права человека без ограничений невозможны при существовании государства. А без государства невозможна вообще жизнь, да? Но как должны быть ограждены эти права человека? Вот как, вот где найти эту середину? И еще одна проблема, которая Маклакова сюда волновала, это защита прав меньшинства. Ведь что такое демократия? Он относился к демократии с некоторой подозрительностью. В каком плане? Ну хорошо, вот большинство проголосовало «за». А что с меньшинством? Как учесть права меньшинства? А тем паче, что меньшинство нередко бывало или просто бывало правым, или не в смысле политического спектра, а в смысле правоты. Или же там у меньшинства были какие-то идеи, которые вполне были разумны и конструктивны. Вот эта проблема защиты прав меньшинств, да, это одна из тех проблем, которые волновали всегда Маклакова, и на одной из книг, подаренных ему, не припомню уж кем, была такая надпись «Убежденному защитнику всяких меньшинств», то есть Маклакова. Вот это одна из тех проблем, которые обсуждались. Но, повторяю, до войны это обычно вот такие письма, в которых обсуждаются проблемы, их немного совсем. Там больше о сборе средств в пользу современных записок или в пользу Мережковского, или в пользу Бунина, что-то в таком духе. Какие-то такие вот деловые вещи есть и по современным политическим событиям, но переписка не слишком интенсивна. Понятно, они живут в одном городе, они общаются, они могут еще поговорить по телефону. Маклаков еще все-таки что-то слышит, потом он теряет слух и он сам писал, превращает в глухого урода, потому что он не слышит, и силу этого не теряет способность к коммуникации вот по телефону, да иногда и на собраниях он не понимает, о чем говорят оратор. Это была его такая трагедия, тем важнее для него общение в письменном виде, хотя, опять же, если он пишет от руки, то это кошмар для читателя его писем.
1: И доля переписки, разумеется, возрастает после войны.
0: Не просто доля, а практически вся переписка – это послевоенный период. Алданов эмигрирует, бежит в Штаты, он приезжает туда в самом начале 41-го года, и это его взлет. Он был уже очень известным писателем, но, тем не менее, он не занимал в литературной иерархии, так сказать, того места, которого он заслуживал, и которого он считал, что он заслуживает. В том числе речь шла о о каком-то руководстве печатным органам и так далее. Именно еще едущие, плывя значит, да, в Нью-Йорк Алдана уже там думает о газете, он думает о журнале, и такой журнал, как мы знаем, состоялся. Новый журнал, одним из основателей которого был Марк Алданов. И в Америке выходит перевод одного из его романов, который «Начало-конца», который в английском переводе назывался «Пятая печать», «The Fifth Seal», которая была избрана книгой месяца, издана была она у Скрибнера, и была продана, по крайней мере, к 1945 году, 314 тысяч экземпляров. Это был очень большой успех, и это была материальная независимость, ибо когда Алданов, значит, там вот собирался или только что прибыл в Нью-Йорк, он интересовался у Марка Вишняка, вот, которым как бы как-то удачно они, значит, сняли квартиру с женой. Не знает ли он, где можно недорого снять комнату с ванной.
1: А тут появляется бестселлер.
0: А тут появляется бестселлер, да. И они были отрезаны друг от друга во время войны, и вот возобновляется переписка, точнее, начинается по-настоящему переписка с самого конца 44-го, это одна записочка по-французски Маклакова, открытка в Нью-Йорк с сообщением о том, в каком состоянии русская миграция находится, кто жив и кто не жив, очень коротко. И потом начинается интенсивнейшая переписка с 45-го года.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. «Переписка мудрецов». О книге «Права человека и империи», вышедшей в московском издательстве «Роспен», мы беседуем с ее составителем, профессором Олегом Будницким.
1: Если коротко обо всем, обсуждается самый горячий вопрос 1945 года, как относиться к советской власти. Особенно после знаменитого потрясшегося эмиграцию, визита Маклакова и нескольких других видных эмигрантов в советское посольство 12 февраля 1945 года с предложением примириться. Примириться, потому что советская власть доказала, что она национальная, она одержала победу в войне, вроде бы там идет возрождение церкви и так далее. Погоны произвели на всех, конечно, потрясающее впечатление, восстановление в правах слова офицер и так далее и тому подобное. И надежда на эволюцию власти, а казалось, что вот она, эволюция видна, и на армию. Армия, скажет свое слово, не может же армия, так сказать, допустить, чтобы все было как раньше. Но это были все, как мы знаем теперь, иллюзии. И разошелся Маклаков с советской властью как раз тому самому вопросу о правах человека. О чем он и написал в одной из газет, которая вскоре стала совсем уже просоветской, «Русские новости», возникшие в Париже, претендовавшие на то, что они преемник последних новостей. Но там, кроме логотипа и одной части названия, ничего, конечно, не было общего с прежними знаменитыми последними новостями. И Маклаков там публикует статью «Эмиграция, советской власти эмиграция», в которой как раз выдвигает это условие «права человека», чего не собиралась никак соблюдать советская власть. А вот на эту тему переписка интенсивнейшая и полемика. Алданов никаких иллюзий не строил, но в то же время он считал, что нельзя подвергать остракизму и рвать с теми людьми, которые как-то совершили этот жест по отношению к советской власти, потому что мы все-таки не можем влезть в шкуру. Да? И Маклаков об этом писал. Вы не представляете себе, что здесь было. И человек, не живший при оккупации и не видевший гнусного, мерзкого коллаборационизма значительной части эмиграции, он не может понять того движения, которое мы, так сказать, сделали, когда мы возлагали надежды на победу Советов по существу, да, и это было спасение. Так что вот об этом разговор, и потом, когда становится понятно, что советская власть никак не эволюционировала, и начинается вот этот мерзкий послевоенный период, мерзкий в том в плане, я имею в виду, ужесточение режима, преследование мысли какой-либо, да, известное постановление журнала «Звезда Ленинград» и борьба с этим космополитическим, и прочее, прочее, прочее, и начинается холодная война, и, собственно говоря, это переписка эпохи холодной войны. Холодной войны обсуждаются, например, такие вопросы. Как вести себя эмиграции в случае начала войны между СССР и США? А война вполне может быть ядерной. И Алданов пишет Маклакову, как физико-химик, я понимаю, к чему это приведет. Как вести себя в том случае, если Советы начнут наступление в Европу?
0: Как же они отвечают на эти вопросы?
1: Как они отвечают? На самом деле, они не могут найти правильного ответа. И тот, и другой принципиальные противники войны, ибо понимают, что от России просто может не то чтобы ничего не остаться, но она понесет такие потери человеческие и просто, не говоря уже о материальных и просто уничтожении близких и любимых ими городов. Что делать, да? Вот они все время спорят о позиции Керенского. Он на самом деле признает войну или не признает? Ведь эмигрантские организации, которые стали ревитализироваться, стали, так сказать, вот, получили новый импульс. Во-первых, появилась вторая волна. Как бы молодые люди, которые были готовы бороться с советской властью, и часть из них власовцы бывшие. Как к ним относиться? Это был серьезнейший вопрос. Да? Алданов был абсолютно непримирив. Маклаков считал, что надо все-таки дифференцированно к ним относиться. И вот шанс этих эмигрантов, он в чем? В войне, да? И совершенно принципиальное отношение к тому, что, как себя вести в случае этого мирового конфликта. Но до чего они могли, так сказать, договориться, это молчание. Молчание. Мы не можем поддерживать войну, и мы не можем призывать к защите Советов. Значит, молчание. Ничего другого они придумать не смогли по существу. Все остальное были, в общем, оттенки.
2: Интересно, а вопросы искусства, литературы обсуждаются? Я имею в виду даже не мирового, даже, может быть, не советского, а эмигрантского. Чувствуют ли они себя по-прежнему эмигрантами, теми довоенными эмигрантами, для которых унесенная творческая свобода была все-таки, я не знаю, одним из немногих спасений душевных?
1: Еще как. Еще как. Там обсуждаются, и там масса сведений о Бунине, конечно же. И просто это вот такие... Алданов, близкий друг Бунина, и, наверное, самый один из ближайших его друзей. И, кстати, Маклаков и Алданов, они были очень близкими друзьями. После войны они делились друг с другом. Я даже думал, публиковать это или нет. Потом решил, публиковать буду все. Болезнями, и вообще всем-всем-всем. Буквально всем-всем-всем. И эта переписка необыкновенно интенсивная. Ну, что сказать, 1143 страницы в этой книжке. Так, значит, ну, там, конечно, и вступительная статья, большие комментарии, но львиная доля, конечно же, сами тексты. Конечно, там масса сведений о писателях, о их житье, бытие. Конечно, Бунин, конечно, Набоков и многие другие, в том числе всякие разные, вроде там Бурова, скажем, да, любопытные вещи. Конечно, обсуждение литературных произведений, алдановских, и вообще в жанре исторического романа, там необыкновенно интересные строки, написанные как Алдановым, так и Маклаковым. Истоки очень там подробно обсуждаются.
2: Алдановский
1: роман, да, такой монументальный, да. «Унская ночь» Алданова. Потом очень интересное взаимоотношение с издательством этим, имени Чехова, чудом вдруг возникшее и наиздававшее множество всего. Алданов же был его литературным консультантом, по существу, да, и о том, как Маклаков пишет свои воспоминания, обсуждение этих воспоминаний, очень интересно. Так же, как вообще процессы издательские, издание, история с изданием «Второй думы» Маклакова, вот написанной в деревне у Бориса Нольде, обсуждение маклаковского сборника «Речи» в 49-м году, вышедшее в Париже к его 80-летнему юбилею. Блистательный, очень интересный сборник. И единственное собрание речей Маклакова, лучшего российского оратора. Там есть и речи, и есть некоторые там очерки о Толстом и прочем. Там очень интересные рассуждения и обсуждения Толстого как человека, толстовского учения, конечно, толстовской прозы. Как я уже говорил, там есть сведения о Чехове и о многих-многих других. Переписка очень густо населена людьми разными. Там одни из самых, если говорить о политических фигурах, то я уже говорил, Керенский, это просто одна из самых часто там упоминаемых фигур, и встречи, и формальные, и неформальные разговоры, и политические позиции, различные мигрантские организации самого разного толка, Лига борьбы за народную свободу, Союз борьбы за освобождение народа, и много-много чего другого. Практически нет мигрантской организации, которая бы там как-то не обсуждалась, а оба они обладали такой инсайдерской информацией, не входя ни в одну из этих организаций, тем не менее, они очень много знали о всяких там съездах, решениях, о проблеме сепаратизма, о проблеме единства или распада России. Надо сказать, то, что случилось с СССР, было бы обоими воспринято как кошмар. Они, конечно, были вот такими великодержавниками, бесспорно. Так? Очень насыщенная в этом плане переписка. Проблема коллаборационизма. Чрезвычайно интересно. Французского коллаборационизма, очень подробно обсуждавшаяся ими. И роли личности Петена, так, маршала Петена. И у русских коллаборантов тоже очень любопытно. Очень любопытно, ведь они общались с кем из этих людей. В общем, о том, что происходит в СССР, чрезвычайно любопытные наблюдения о том, что будет после Сталина. Они же дождались, Сталин умер. Да, значит,
2: вот это очень интересно, этот аспект. Насколько правительские способности того и другого корреспондента оказались мощными, адекватными, интересными?
1: Но вы знаете, я уж не припомню, не припомню деталей, а в каких-то мелких деталях они, конечно, вряд ли что-то могли предвидеть, и мы же знаем, да, определение кремлевской политики, что это борьба бульдогов под ковром. Так, но то, что вообще случится, они хорошо понимали. Маклаков это яснее сформулировал даже не в переписке с Алдановым, а в переписке с Борисом Бахметьевым, мною ранее опубликованной.
2: В трех томах.
1: Да, да. И он там просто описал, как будет происходить разложение большевизма. Он описал это именно так, как это случилось. Но это произошло не через там 10 или 15 там, лет, а это произошло через 70 лет после того, как Маклаков вот это вот пророчил, начало 20-х, он показывает, как большевики будут перерождаться, как будет происходить такая нормализация большевизма, его, так сказать, термидоризация, обружевазивание, если угодно, и как будет происходить вот это вот самое разложение, распад и превращение во что-то другое. Маклаков был сторонником эволюции, он не любил революции никаких и полагал, что революция – это зло, что чистая правда. Так революции пожирают и своих детей, и революции разрушают много чего. И хотя из некоторых революций вырастает новое общество, новый мир, и в конечном счете революции некоторые являются локомотивами истории, да, и, так сказать, двигателями прогресса, но цена, которую платит поколение, которое живет во время революции, оказывается очень часто чрезвычайно высокой или просто неприемлемой, ибо после революции ничего не остается от того, за что как будто бы боролись.
0: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня выходу в московском издательстве «Роспен» книги в 1144 страницы толщиной, переписки двух столпов русской эмиграции – Василия Алексеевича Маклакова и Марка Александровича Алданова. Том входит в серию «Сокровища Гуверовской башни». Книгу составил и подготовил профессор Олег Будницкий. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
7: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
8: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
9: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
10: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
11: России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
12: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
6: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
13: Привет, это Полина Галуева
14: и Виктор Кульганик.
13: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
14: И, конечно же, гражданина.
15: Мы похоронены где-то под Нарвой, мы были и нет.
13: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
16: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
14: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
13: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
15: Говорят, что где-то есть острова.
13: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
17: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
13: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
14: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
16: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
14: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
18: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
13: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
14: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
19: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
14: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
20: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
14: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
18: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
14: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
21: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
14: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
21: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
22: Ах, что
1: попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее пойти Цыковскими и по праздникам кино с Целиковскою.
2: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши ее пайки Цыковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
13: А из чего будет состоять наш подкаст?
14: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
22: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
13: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Хотел сказать привычное в студии Сергей Медведев, но я не в студии, а я на Пражской книжной башне. В третий раз проводится эта ярмарка неподцензурной независимой русскоязычной литературы здесь у нас, в прекрасной многобашенной Праге. В этот раз она собрала более 30 независимых издательств и библиотек, десятки авторов, сотни новых книг. Как живет русское слово в эпоху войны, эмиграции, раскола культуры? И как в русской литературе отражается тема русско-украинской войны? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: В Праге прошла третья книжная ярмарка нового там-издата «Пражская книжная башня». В течение 3 дней независимые издательства, книжные магазины и литературные журналы представляли книги, выходящие за пределами России. В этом году в ярмарке участвовали 36 проектов. Это почти в 2 раза больше, чем на первой книжной башне в 2024 году. Одной из главных тем ярмарки стали переводы и взаимодействие разных культур. Впервые здесь представили книги сразу на 6 языках. В программе было более 50 встреч, презентаций и дискуссий с писателями, издателями, переводчиками и литературными критиками. Пражская книжная башня появилась в 2024 году как площадка для независимой русскоязычной литературы. Теперь организаторы рассчитывают расширить аудиторию проекта и познакомить с книгами нового там-издата не только русскоязычных читателей, но и жителей других европейских стран.
0: Программа «Археология». Мы продолжаем наш репортаж с Пражской книжной башни, пражской нонфикшн, так сказать, большой книжной ярмарки и нашей встречи с издателями, с публицистами. И сегодня у нас Алексей Докучаев, издатель, сооснователь издательств «Индивидуум» и «Попкорн Букс», который приехал на ярмарку и поговорит с нами. Алексей, добрый день, рад вас видеть, и сразу признали любви, потому что «Индивидуум» было первым издательством, которое издало мою книгу «Парк Крымского периода» в далеком 2017 году, и уже тогда я помню, что книга, созданная из таких вот достаточно критичных эссе, уже тогда имела сложности, и вы были одними из тех, кто рискнул. Вот что, давление на издательский бизнес началось уже тогда, в 2010-е?
2: Да, добрый день. И взаимное признание в любви. Для нас это, конечно, было, это была одна из первых книжек, которые мы сделали. Я вот буквально недавно ее вспоминал. И вот сейчас, ну, сейчас довольно тяжело представить, что в 2017 году это было можно. Но нам тогда абсолютно, у меня не было никакой боязни. То есть я понимал, что мы, в общем, играем в азартные игры с государством. Я понимал, что рынок... Ну, как бы даже не издательский, а тогда про издательский рынок я ничего не понимал. Я понимал, что медийный рынок, в первую очередь, начинает сжиматься, и наши, собственно, авторы, это, в первую очередь, были журналисты в нонфикшене. Вот. Ну, тогда же мы, собственно, в 17-м году Олег Навальный писал нам книжку «Сидя в тюрьме», и ну, мы понимали, что мы делаем что-то, чего нельзя, но явно не настолько, насколько это стало нельзя попозже.
0: А было понимание, что это шагреневая кожа, которая сворачивается. Потому что я так понимаю, что за издателями пришли в последнюю очередь.
2: За издателями и должны прийти. И, в общем, я тоже, даже когда за издателями пришли, я, честно говоря, сильно удивился, потому что все-таки по сравнению с телевидением, интернетом и чем угодно, охваты книжек, ну, на порядке меньшие. И я думал, что нас хватится последними. Ну, и на самом деле, кажется, пришли действительно все-таки не из-за неполиткорректных книжек издательства «Индивидуум» в первую очередь, которые не добавляли явно удовольствия властям, но из-за книжек «Popcorn Books», которые как раз по тиражам стали как-то вылезать на радары как раз там телевизионного масштаба, что ли.
0: Ну, я понимаю, что, так сказать, дело издателей и вообще большой шум вызвало это «Лето в пионерском галстуке».
2: Ну, конечно, да. «Лето в пионерском галстуке» вызвало до дела издателей, собственно, принятие первого антигейского закона, потом принятие экстремистского закона. То есть, не знаю, буквально ли вызвало, но явно было одной из причин.
0: Потому что какие-то эпические тиражи, 500 000, что-то.
2: Да, мне кажется, первый том мы продали в районе 700 тысяч. И потом, ну, то есть, второй должен был продаться еще больше, но вот там где-то в середине его продаж, собственно, приняли закон.
0: Какие инструменты давления государство применяло вот все эти годы, прежде чем сейчас оно уже окончательно закрыло?
2: Ну, вот я знаю об этом не так много, потому что мы продали издательство в начале войны. У нас была довольно, насколько я понимаю, показательная кампания, то есть мы наслаждались кадрами, как Дмитрий Киселев в итоговой программе, у него на фоне висела огромная обложка «Лет в пионерском галстуке», а он читал цитаты из этой книжки с экранов телеканала «Россия». Ну и там Никита Сергеевич Михалков, Прилепин и так далее, и так далее. Вот там кто-то нам обещал то офис поджечь, кто-то там Милонов мне, значит, обещал наручники на запястье надеть и так далее, и так далее. То есть там, ну, никаких новых мет, ну много кому так обещали. Опять-таки, то есть то, что это издатели, которых еще, ну, то есть все-таки издатели, как правило, не очень публичное лицо, да, все-таки авторы в основном, да, на виду. Поэтому, когда мы все как-то проснулись знаменитыми, ну, в общем, были, конечно, слегка удивлены.
0: Что происходит сейчас? Рынок уже окончательно зачищен и закрыт. Возможно ли в издательском бизнесе, в книге, в России издать хотя бы одно свободное слово?
2: Если о нем еще не знают, то, наверное, можно. Ну, на самом деле, нет, насколько я понимаю, в России происходит довольно много всего хорошего, и то же самое издательство «Индивидуум» уже под новым руководством до, по крайней мере, недавнего времени умудрялось делать какие-то, ну, как минимум, смелые и очень показательные вещи. Понятно, что в первую очередь, с начала войны очень много, и все, кажется, этим занимаются, и большие коммерческие издательства, и маленькие независимые, все стали издавать, там, не знаю, переиздавать все мыслимые антиутопии, издавать, не знаю, там, мемуары о Второй мировой войне, причем, в первую очередь, немецкие мемуары, собственно, и то есть разговор о виктимности и так далее, он, ну, явно ведется.
0: Сегодня можно
2: ведется.
0: Издать Себастьяна Фафнера?
2: А не знаю. А правил же нету. Вот, насколько я понимаю, главная боль нынешних российских издателей в том, что там неважно, готов ты или не готов к цензуре, да, то есть, ну, готов, значит, цензурируй, не готов, борись или там как-то скрывайся, но правил же нет. Вот, кажется, Швыдкой ровно этого хотел, чтобы, ну, пусть цензура, но с правилами. И, ну, и, наверное, холдинги, а их, в общем, не очень много больших осталось, они, ну, хотят именно этого, чтобы расходы сокращать. А что можно издавать, а что нельзя издавать, мне кажется, им более-менее все равно.
0: Ну, то есть, да, это такое хождение по краю пропасти. И, ну, наверное, больше в научпоп, вот сейчас, скажем, нонфикшн в Москве. А там что, больше научпопа, наверное? Как бы куда идет все-таки энергия, там, мысли, энергия?
2: Ну, есть все-таки, ну, такие привычно популярные рыночные жанры. Там self-help, не знаю, эзотерика в разных видах. Обычно, когда что-нибудь не очень хорошо, всякое паранормальное ходит по планете. Вот там, когда были какие-то кризисы, вот там, не знаю, начинался телеканал, мистический канал ТВ-3, все его смотрели, он в какой-то момент бил рейтинги. Вот. С книжками примерно то же самое происходит. Одновременно с этим, я так понимаю, что рынок сильно переориентировался на покупку прав на Востоке, то есть на китайскую, корейскую, японскую литературу. И не знаю в цифрах, насколько произошло замещение, но от издателей все время слышу про огромные объемы покупки прав там. Ну и плюс и западные правообладатели на четвертый год войны стали гораздо проще продавать права в Россию, чем в 22-23.
0: Это почему? Такое ослабление вот этого вот изоляционного режима или понимание, что все равно украдут?
2: Ну, потому же, почему, не знаю, российских спортсменов стали пускать на какие-то соревнования. Ну, потому... То есть, ну, во-первых, бизнес есть бизнес, во-вторых, ну, в целом, не очень понятно, почему они это делали с самого начала, потому что читатель ни в чем не виноват в целом. И, ну, и чем больше книжек, в общем, будет, да, и чем больше переведенных с языков свободных стран книжек русский читатель сможет увидеть, так или иначе, кажется, тем лучше. Но понятно, что санкции, экономика, все, ну, то есть, они не могли. Сейчас, видимо, могут.
0: Рынок по-прежнему монополизирован? Это АСТ и группа Новикова?
2: Насколько я понимаю, да. Но, ну, то есть, вот больших других игроков, других больших игроков не видел.
0: Ну да, к нему тоже пришли, да? Как это понимать? Это как бы акт дисциплинирования?
2: Ну, пришли и ушли же.
3: Пришли и ушли, да.
2: Ну, то есть мы этого на самом деле не понимаем. То есть мы, с одной стороны, счастливы, что дело издателя завершилось так, как завершилось. То есть никого в буквальном смысле не посадили. Понятно, что у тех людей, которых осудили, все равно огромное количество проблем. И это не то, чтобы победа и радость, но они не сидят, и это хорошо. А весь топ-менеджмент Эксмо, насколько я понимаю, потаскали на допросы, но, видимо, ничего не нашли. И они продолжают работать отлично, значит.
0: Сейчас, на 5-м году войны, существует общее культурное пространство, общий культурный контекст. И, скажем, сидя на этой выставке, вы чувствуете, что это общий текст культуры? Или все-таки это уже два разных потока?
2: Ну, здесь второго потока особенно нет. То есть, я, как бы, здесь тот поток, которому я тоже принадлежу последние 4,5 года. Я, на самом деле, не знаю ответа на этот вопрос. Я пытаюсь придумывать способы как-то себя проверять каждый раз. Вот мы в Straightforward Foundation, мы, например, последний open call делали специально для авторов из России, чтобы проверить себя, ну, то есть насколько там, темы, которые волнуют язык, которым мы разговариваем, вот у нас и у них изменился. Пока кажется, что не изменился. Пока кажется, что нас волнует одно и то же, и мы разговариваем на одном языке.
0: Вам известны какие-то тексты, которые в России сейчас написаны и изданы?
2: Ну, в смысле, нормальные?
0: Да, да. Тексты, я имею в виду, да, не за это.
2: И изданы, не, да, изданы не знаю. Интересно. И изданы не знаю, честно говоря, потому что я их... А я их никак не могу получать, да. То есть, мне кажется, что... Ну, то, что при этом тоже, я все-таки, я иммигрант, то есть, ну, тексты на близкую нам общественно-политическую повестку, понятно, что не издаются, они явно пишутся в России, но, очевидно, не издаются. Или издаются случайно.
0: С той стороны, так скажем, с той стороны баррикады, возможно ли, в принципе, создание каких-то значимых вещей в рамках Z-культуры, в рамках военной вот этой прозы, патриотической литературы?
2: Опять, мне тяжело судить. Я все-таки, если в чем и специалист в этом смысле, то по публицистике. То есть я не очень умею судить художественную литературу. Тут, наверное, наверное, есть талантливые люди, которые при этом считают, что война – это хорошо. И ничего с этим не поделаешь. А вот публицистику хорошую, кажется, невозможно делать. То есть ее можно делать, очевидно, находясь в России, но поддерживая то, что там существует, ты просто начинаешь думать, ты поддерживаешь обман, а публицистика, построенная на обмане, это не публицистика. Там это сразу вскрывается. Поэтому вот это, кажется, не очень получится.
0: Цензура в каком виде существует? Это как бы не будет закупок? Вот, скажем, ну, понятно, что она сама цензура в рамках, там, в голове издателя происходит. Но если, скажем... прилетает какое-то уведомление. От кого это? Это Россия, экспертный центр при Российском книжном союзе,
2: Роскомнадзор? Роскомнадзор, наверное. Роскомнадзор, мне да. кажется, что... Мне почему-то... Я, честно говоря, тоже не знаю. Мне кажется, что Роскомнадзор... Нет, ну там, с одной стороны, есть же... Это не просто самоцензура. Там есть какой-то набор законов, вот что там child-free нельзя, LGBT нельзя, что там еще там самоубийство нельзя и так далее, и так далее. А вот как его трактовать? Ну, то есть... Раньше казалось, что там понятно, ну, то есть вот в начале всех этих процессов казалось, что да, вот такая книжка, как «Лето в пионерском галстуке», ну, конечно, нельзя. А если немножко люди одного пола за руки держатся, может, можно? Но вот кажется, что эти времена прошли, и сейчас уже проще нельзя, вот проще не издавать такую книжку.
0: Какие последствия вот этого всего, вот если попытаться посмотреть вперед на несколько лет? Это постепенный распад культуры. Во-первых, распад на ту, которая здесь, и ту, которая там. И, во-вторых, это постепенная деградация, так скажем, политической мысли, философской мысли, гуманитарной мысли, которая сейчас находится под цензурой и под репрессией.
2: Мне кажется, честно говоря, это никак не связано. Потому что все-таки есть интернет. И то дело, которым занимаются издатели в цивилизованных странах, которой Россия до какого-то момента была или пыталась быть, это мы упаковываем ну, там, некоторые продукты в красивую упаковку. То есть человек, ну, любой человек может пойти и скачать себе пиратский файл как, более-менее какой угодно книжки, ему просто будет не очень удобно его читать, там будет не такая классная верстка и так далее, и так далее. Когда тебе эту книжку издательство приносит в красивом виде вместе с, не знаю, каким-нибудь, ну, там, симпатичным маркетингом, ты понимаешь, что ты не один ее покупаешь, ты часть какого-то сообщества, которое интересуется тем же самым, это все приятная добавленная стоимость, и действительно, на этом издатели совершенно справедливо зарабатывают деньги, но к буквально циркулированию текстов, мне кажется, это прямого отношения не имеет. То есть, ну, в конце концов, вон люди, не знаю, много лет смотрели телевизор, а потом просто перестали смотреть телевизор. Это не то, что телевизор стал плохим, ну, им просто стало неинтересно, они в другом месте теперь это делают. И мне кажется, что это произойдет. То есть, понятно, что книжки в России, наверное, будут становиться, ну, условно, менее серьезными, что ли, менее интересными, да, то есть менее интересными, то есть менее глубокими, да, будет сплошное развлечение и там, наверное, какая-то пропагандистская литература в большом количестве. Но я уверен, что русскоязычные люди найдут, где почитать.
0: То есть это, видимо, как-то еще один период в развитии русской культуры, когда, вот, скажем, как в 20 веке, когда она развивается в разных руслах, они расходятся довольно далеко, потом они снова соединяются. Да, и сейчас-то, тем более, когда существуют все эти платформы, цифровые платформы, интернет. То есть это, как бы, если философски-то смотреть из нескольких столетий русской культуры, то это просто еще один эпизод такого разделенного, но, тем не менее, общего контекста.
2: Ну, мы надеемся, что Россия все-таки станет свободной рано или поздно, и там появятся, ну, новые писатели, публицисты и так далее, которые появятся без всякого нашего участия. То есть понятно, что мы каким-то образом, конечно, расходимся, потому что мы, помимо мысли о родине, все равно мы вписываемся в какую-то местную жизнь, там, где мы живем. Мы учим языки, мы читаем другие книги, мы... Ну, то есть нам все равно, ну, там, наши дети ходят в местные школы и смотрят уже не русские мультики и так далее, и так далее. Да? То есть понятно, что у нас немножко разные будут интересы. Понятно, что мы по-разному про это говорим, потому что, ну, все-таки нам вот последние 4,5 года можно все, а там можно не все. Но мне кажется, что из-за интернета, из-за все равно общности, так или иначе, медиа и достаточного количества площадок, где русская культура и вообще мысль оттуда и отсюда, если это так делить, встречаются, ну, их достаточно, и мне кажется, что такого дикого разрыва нету.
0: Ну, вот это чувство тоже, оно, хотя здесь, на этой ярмарке, не... может быть, и представлены напрямую книгу изданной в России, но все равно это создается ощущение некого континуитета, да, некое продолжение.
2: Ну, и как минимум мы знаем, что эти книги в России читают. Да, вот это мы доподлинно знаем. Да.
0: Сигналы оттуда, и, естественно, я думаю, что здесь, в контексте обсуждения, здесь все равно обсуждаются вещи, мысли, слова, сказанные в России. С учетом,
2: там... Да, они действительно, наверное, по-разному как-то говорятся сейчас, там формулируются тут и там. Наверное, там люди, которые, не знаю, приезжают оттуда сюда, что все равно возможно. Ну, как-то же разговариваем. В общем, мне кажется, это не так драматично, как было 100 лет назад, когда действительно все-таки люди уезжали совсем в никуда и мало могли оценивать.
0: Ярмарка – еще одно из подтверждений этого. Алексей, спасибо за этот разговор.
2: Спасибо вам огромное, да. Приятно увидеться.
0: С нами был Алексей Докучаев, в прошлой жизни сооснователь издательств «Индивидуум» и «Волкорн Букс», а ныне независимый издатель в Европе. А мы продолжим наш разговор уже из студии буквально через мгновение.
3: Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев и приветствую вас уже из привычной студии «Радио Свобода». Говорим мы о Пражской книжной башне, ярмарке неподцензурной русскоязычной литературы, которая уже в третий год проводится здесь у нас в гостеприимной Праге. Об ее эволюции рассуждает ее организатор Александр Вахрушева.
4: Ну, за эти 3 года мы видим, насколько увеличилось количество новых издательств. И мы это видим по нашей ярмарке. Я думаю, что и вам заметно. Даже по сравнению с прошлым годом, у нас в этом году уже 36 участников на 28 стендах. Это такая немножко коварная арифметика, но дело в том, что несколько издательств представляются на одном стенде, потому что они только открылись, они новые. И им важно представить только свои первые книги, и дальше они надеются работать и расширяться. И в связи с этим я просто вижу расширение представительства русскоязычных издательств за рубежом. Они увеличиваются в размерах, выходит еще больше книг. Самые сильные тексты останутся с нами и проверены будут десятилетиями. Но этих текстов должно быть много. Да? Поэтому мы видим, что, да, это можно сказать, что эта индустрия, она расширяется, издательств, авторов становится больше, каналов для дистрибьюции нужно больше. Ярмарка – это один из каналов, очень важных каналов, где происходит нетворкинг, где происходит общение писателей с читателями, где рождаются какие-то новые смыслы для следующих книг, где, безусловно, ну, вы видите много семей с детьми, и детская литература, и билингвальная литература сейчас становится одной из мейнстримовых для иммигрантского сообщества, потому что те, кто выезжает со своими детьми, они, конечно, дети уже начинают жить в пространстве другого языка, той страны, куда они приехали. Но если родители хотят сохранить этот язык, родной язык, русский язык для своих детей, то это билингвальная литература.
3: Это была Александра Вахрушева в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется филолог, журналист, литературный критик Николай Александров, один из участников этой ярмарки. Коля, приветствую.
5: Привет, Сережа. Привет.
3: Я хотел, вот очень многие говорят, вот, что как бы дух нон-фикшн возродился в пражском районе Карлин. Можно ли действительно сравнивать по как бы социальному наполнению, по нетворкингу, по тусовке, условно говоря, людей, которые собрались на Пражской книжной башне, с уже, так сказать, ставшей легендарной, ну, продолжающейся, но уже в другом формате, знаменитой московской ярмарки интеллектуальной литературы?
5: Я думаю, что можно. Хотя, конечно, пока еще вещи несравнимы. Но все-таки ярмарка нонфикшн в лучшие времена необыкновенно представительна. И дело даже не только в, собственно, гуманитарном российском сообществе, для которого всегда ярмарка нонфикшн – это безусловный праздник. Но и если иметь в виду, допустим, представительство зарубежных издательств, и которая, в общем, исчезла относительно недавно все-таки. Отчасти этого зарубежного представительства не хватало и в Праге. Хотя все-таки в разговорах, которые были в Праге, принимали участие и с чешской стороны целый ряд авторов. И Алена Махонинова, например, представляла свой новый роман. Алена Махонинова написала замечательное совершенно документальное повествование, наверное, так скажу, «Хелла», которая вышла, кстати говоря, в России. Она представляла новую книгу, которая еще не переведена на русский. Или, например, Олаф Кюле говорил о своей книге «История России, увиденная с конца», да, «Z».
3: Да.
5: Иными словами, полной изолированности как будто и не чувствовалось. Но зато чувствовалось другое. Чувствовалось, что вот эта интеграция в европейский гуманитарный мир, которая существовала и которую приходится сейчас восстанавливать, что этот процесс идет. Это одна очень важная вещь. Вторая очень важная вещь, о которой я, собственно, сказал применительно к ярмарке нонфикшн. Это действительно был праздник гуманитарного сообщества в первую очередь. Культура, ну и вообще эта гуманитарная сфера, она живет не только отдельными участниками, отдельными акторами. Мы же все-таки говорим о какой-то среде. Среда – это невозможно без коммуникации. Оказывается, что цифровое общение недостаточно для того, чтобы, если угодно, почувствовать эту почву. Я прошу прощения за некоторый архаизм, но иначе как будто и не скажешь. Но почувствовать некоторую платформу, некоторую общность. И вот, как мне кажется, на Пражской книжной ярмарке это все-таки было заметно. Постепенное преодоление этой разрозненности, которая, разумеется, усилена условиями иммиграции. Люди все-таки разбросаны по разным странам. И если мы посмотрим на участников Пражской книжной ярмарки, мы увидим, что люди приезжали из самых разных стран. Из Грузии, из Греции, из Америки, из Канады, из Германии, из Франции. Иными словами, география местонахождения участников, она весьма обширна. И почувствовать в этих условиях вынужденной разрозненности некоторую общность, мне кажется, чрезвычайно важным. И вот этот как бы недавний тренд отмена культуры и прочее, как мне кажется, он постепенно преодолевается, и это чрезвычайно, с моей точки зрения, значимая вещь.
3: Ну, здесь, да, еще очень важна география, потому что Прага, она настолько центральна, что, так сказать, сюда достаточно просто из Балканского региона добраться, из севера Европы. Вот, она очень центральна и хорошо соединена, и действительно, вот эта развиртуализация, потому что действительно можно культурный процесс осуществлять на цифровых платформах, и книгу издавать можно, не видя друг друга, как бы все, все виртуально. Но вот этот процесс развиртуализации наполняет жизнью, кровью, соком, да, вот эти три дня, которые были. А можно ли сказать, что сейчас, к 26-му году, процесс культурного производства русской культуры переместился на Запад из России? Понятно, что в России сейчас больше тиражей. Выше тиражи, да, естественно, как бы несопоставимы чисто в численном. А если в качественном измерении?
5: Мне кажется, здесь два аспекта. Во-первых, мы видим, что сейчас в России как раз гуманитарная сфера,

0: вот когда-то возглавлял издательство «Индивидуум», и этот известный процесс и скандал вслед.
1: Ну, собственно, да, он и был у нас в первой части программы, как раз мы с ним поговорили о деле издателей.
0: Это, к сожалению, та реальность, в которой существуют издатели. И я знаю, многие даже академические книги выходят с большим трудом, или во всяком случае сами издательства, издавая иногда очень специфическую филологическую или философскую литературу, вдруг неожиданно задумываются над тем, может эта книга послужить поводом для каких-нибудь репрессий административных или даже уголовных. Ну, что там далеко ходить, Сергей? Вы же знаете последний скандал, например, в Институте философии, да, который затронул очень многих. И когда, казалось бы, такая далекая тема, как переводы Аристотеля, да, послужила для уголовных дел. Понятно, что не только на самом деле, что как всегда, или не как всегда, но очень часто, разумеется, есть некоторая, иногда персональная подоплека у тех дел, которые возникают. Ну, достаточно вспомнить сегодняшний список друзей Марата Гельмана, которые подвергаются репрессии. При том, что вроде бы как публично об этом не заявлено, а де-факто эти притеснения уже
1: де-факто
0: существуют.
1: Да, это об этом действительно можно сказать. И вот это дело, которое начато в связи с фестивалем «Слово ново», и все участники его, они фактически одной краской здесь замазаны и лишены в большой степени гражданских прав. Вот, это вот этот, но новация этого лета, которая, может быть, недостаточно прошумела, но, по крайней мере, многие участники всего этого были на Пражской книжной ярмарке.
0: И самое главное, что у многих из них нет даже статуса иноагента. Я понимаю, что это сам по себе статус довольно абсурдный. И уже все забыли о том, когда этот закон об иноагентах принимался и как успокаивали российскую аудиторию, что, мол, существует этот опыт и в других странах, хотя, конечно, он несопоставим вообще, это совершенно две разные параллельные вообще плоскости, но сегодня статус иноагента – это по существу статус врага народа, чего уж там говорить. Вот. Но оказывается, что даже и вот без этого объявления человека вполне можно подвергнуть каким-то притеснением, ущемлением административным, а иногда даже, собственно, и уголовным. Или последнее дело с «Новой газетой». Когда «Новая газета» объявлена иностранным агентом, но включены туда по очень странной причине, по понятной, конечно, причине, и сотрудники, авторы, которые принимают участие. При том, что сами они вроде бы иноагентами не являются. Тем не менее, они вынуждены теперь, свои посты, статьи или выступления сопровождать этими всем известными плашками. Иными словами, гуманитарная среда, она сегодня находится под постоянным давлением. Она очень сильно ущемлена. И повторяю, что это касается самых разных сфер жизни. И книгоиздательства, и академической науки, и просвещения в целом, и школьного образования. И это усиление изоляции, без которой на самом деле невозможно ни существование без открытости, без общения, без коммуникации невозможно ни существование в гуманитарных науках, ни, разумеется, и в естественных также. И поэтому, несмотря на то, что в России появляются и продолжают выходить совершенно удивительные книги, тем не менее, вот это ущемленное или подавленное состояние, оно все более и более ощущается. И в этом смысле, да, действительно, на тех издательствах, которые сейчас находятся за рубежом, в общем, действительно лежит груз ответственности. Не только за смелое политическое или социальное высказывание, не только то, что берут на себя средства массовой информации, да, то есть правда, которая противостоит пропаганде. И вот этому пропагандистскому давлению уже российских властей. Но на самом деле, как и это, кстати говоря, видно и по ассортименту книг, которые можно было увидеть на Пражской книжной ярмарке, это уже и достаточно серьезные исследования, и исторические. Ну, достаточно назвать новую книгу Шимова и Шарова

0: у австро-венгерской империи.
1: Австро-Венгрия, да, это переиздание, оно очень дополненное, да. Здесь, да, и вообще, я уточню, меня впечатлили цифры. 30 издательств и 1500 наименований новых книг.
0: Да,
1: Меня
0: да.
1: впечатлило, что только за год издательство Исия, да, вот где Сергей Поройков, издало, по-моему, что 140 наименований книг за последний
0: Да.
1: год. Так
0: И,
1: что вот это
0: кстати,
1: вот, да.
0: оно во многом, в частности, если вы уже упомянули, оно удивительно и видно, насколько разного рода эти книги. Здесь, например, воспоминания Оксаны Кривошейной совершенно удивительные. Да, Ленинград послевоенный, Ленинград 60-х годов и история иммиграции. А рядом с этим, например, книга забытого Дмитрия Бакина «Пропадение пропадом», который
1: Да.
0: когда-то очень сильно прозвучал. И книжка, которая вышла в 2016 году, воспринимается сегодня, как ни странно, как книжная новинка. Потому что помимо рассказов Дмитрия Бакина, у которого, в общем, такая довольно любопытная и сложная судьба. Человек, который работал дальнобойщиком, который был абсолютно замкнут и герметичен и сторонился вообще всякого публичного или коммуникативного участия в литературной жизни, который уже рассматривался многими как такой новый Андрей Платонов,
1: Да.
0: и который рано ушел из жизни и погиб, и он как будто выпал из литературного процесса, и вот это воспоминание или напоминание о нем чрезвычайно, чрезвычайно важно. Или, с другой стороны, говорит не Москва книга Виктора Мучника, да, это как будто та Россия, о которой, наверное, может быть, отчасти страшно или неудобно говорить внутри самой России, при том, что действительно эти книжки продолжают выходить. Я уже не говорю о теме о сталинском времени, теме репрессий, если уж мы заговорили, допустим, на историческую тему. И рядом с этим презентация переводных изданий, разговор о том, каким образом переводить с других языков, и, как я уже сказал, возвращение или попытка восстановления этого гуманитарного общения. И вот издательство Fresh Verlag представила новый роман Иэна Макьюина в переводе
1: Да.
0: Владимира Бабкова. И это тоже, в общем, для меня, во всяком случае, чрезвычайно радостный знак.
1: Или книга Джонатана Литтла о Буче, которая сделана в издательстве
0: Да, да,
1: «Медузы»
0: да.
1: и которая получила первый приз за оформление. Там
0: В общем,
1: фактически структура
0: иными словами,
1: гранита на
0: таких
1: обложке.
0: много. Да, очень много примет, которые говорят вот о постепенном, если угодно, преодолении этого шока и попытке что-то делать. Гораздо меньше в Праге, по крайней мере. В Праге я в первый раз, у меня скорее более опыт двухгодичной берлинской книжной ярмарки. И я думаю, что вот новый, если состоится, а я надеюсь, что все-таки будет очередная берлинская книжная ярмарка весной,
1: Она в
0: интересно.
1: мае, да?
0: Да, Бабель Плац, да. Интересно, подтвердится ли этот тренд, попытка все-таки разобраться не вот в этих бесплодных дискуссиях и нападках друг на друга, а в более как бы таком аналитическом разговоре, да, ну и уж и на самые разные темы, на юридические темы, как мы оказались, допустим, в бесправии, да, одно из мероприятий было этому посвящено. Или,
1: Как раз, да,
0: допустим,
1: вот эта книга Елены Лукьяновой о Конституции издательства Свободного университета.
0: Да, размышления вообще о солидарности, несолидарности. Это во многом даже воспринимается действительно как лекция. То есть целый ряд тем. Притом это не значит, что это не закрывание глаза на тот контекст, в котором мы находимся. Да? Тема войны все равно присутствует, так или иначе.
1: Мы о ней поговорим в следующей части, как раз о теме войны. Сейчас я хотел просто последнюю часть в этой затронуть. В том числе мне очень было интересно видеть, там представлен в том числе был стенд «Имкопресс», да, легендарного парижского издательства. А в какой степени происходящее сейчас напоминает 60-е и 70-е воспроизводство русской культуры и умножение русской культуры эмигрантскими издательствами? И издательство НТС, и Имкопресс, и то, что проферы сделали, да, в свое время. Я, например, когда я оказался на Западе еще до распада Советского Союза, я должен сказать, что у меня лично это произвело переворот. Это я являюсь плодом вот этого вот переворота, когда я приехал в Америку в конце 80-х, и на меня обрушился вал вот этой переводной эмигрантской литературы, да, от Шаламова до все вообще. И это у меня был переворот в сознании. Вот я думаю, можно ли сравнить, или сейчас это даже нечто другое, нечто большее. Это уже не там издат, а какой-то тут издат, вообще издат.
0: Я думаю, что есть некоторое безусловное и ощутимое различие. Если говорить о 60-х, 70-х годах, когда все-таки вот некоторые барьеры, когда железный занавес не был преодолен, но тем не менее каким-то образом пошатнулся, да, то есть полного преодоления-то все равно не получилось. Но, во всяком случае, знакомство с зарубежной литературой, с издательством «Имкопресс» или с издательством «Ардис», это был такой вот глоток свободного чтения, обращение к тому, что никоим образом не существовало в советской действительности, что, условно говоря, провозилось и появлялось в Советском Союзе подпольно. Мы же помним, что не только архипелаг ГУЛАГ Солженицына или Лолита Владимира Набокова были, так скажем, подцензурными, да, изданиями, а уж за архипелаг ГУЛАГ, в общем, даже и статьи давались, как известно, да. Какое-нибудь распространение, да. Но даже Библия, Сергей, может быть, вы помните, да, да. Эти разного рода издания, как правило, протестантских издательств западных, на тоненькой-тоненькой бумаге.
1: На папиросной бумаге, я помню, у меня была эта Библия на папиросной бумаге, вот такой толщины. Вот, удивительное издание, шедевр полиграфический, прекрасно читаемое, легкое. Это так для меня, на меня оказало большое влияние, именно даже само издание этой Библии.
0: Вот, так что это все памятно. И, конечно, тут, например, «Альманах минувшее», да, совершенно удивительно. Сегодня это уже памятник, конечно, который, кстати говоря, с моей точки зрения, нужно переиздавать. Эти 30, по-моему, томов «Альманах минувшее», который сначала издавался во Франции, затем, кстати говоря, последние же тома выходили в России, целый ряд других сборников выходил в России. Но, тем не менее, это было для многих таким открытием. Сегодняшняя ситуация, опять-таки, если сравнивать с 60-ми и 70-ми годами, она несколько иная. Это же ситуация памятна еще всем свободы и доступности практически любой литературы, да, которая вдруг неожиданно перестала быть доступной в тех масштабах, в которых она была доступна еще совсем недавнее время. Да, и перемещение этого центра в неподцензурной литературы, свободной литературы во всех областях, в самых разных, на Запад. И поэтому, если мы посмотрим на, ну, допустим, на патриархов книгоиздания, ну вот, Сергей, вы упомянули «Имкопресс», но я же помню и с одной стороны «Рассвет Имкопресс», ну, «Альманах минувший» я уже упомянул, да, и необыкновенную деятельность Струве по развитию, собственно, этого издательства, в перемещении его в Россию, и теперь новая жизнь, которая на самом деле во многом сказывается и на издательской политике. Об этом, в частности, говорил Андрей Макаров, представляя новую книгу Дмитрия Веденяпина. «Имкопресс», которая обращает внимание, в частности, и на те голоса, или на тех авторов, которые оказались в эмиграции, которых она издает. Вот это возобновление этой жизни оказывается чрезвычайно важной. Другое дело, что многие вещи не возобновляются. Сейчас трудно себе представить, каким образом возможно ли восстановление, например, не знаю, там, знаменитой русской мысли.
1: Да.
0: Я еще помню в совершенно другом виде и застал ее в 90-х годах. Вот. Но не говоря уже о том, что по странному стечению обстоятельств в музее Андрея Белого, который я тогда в 90-х годах делал, да, как раз приносили стопки этой русской мысли, потому что было непонятно, каким образом в свободной или в постперестроечной России кому и как русскую мысль возобновлять. Но зато появляются новые средства массовой информации, которые вот действительно интегрируются в этот мир. И в свою очередь, на самом деле, передают опыт свой и издательских стратегий, передают тем издательствам, которые существуют на Западе уже достаточно давно. И можно посмотреть, например, на издательство «Edition Turgenev», да, которое, в общем, выпускает не только книги, связанные, ну, разумеется, связанные с французской культурой, со старой миграцией, но во многом ориентировано и на современную ситуацию. И не случайно, например, редактором поэтической серии издательства «Edition Turgenev» является на сегодняшний день Евгения Лавут, которая известна, в частности, и замечательным порталом «Слова вне себя», и поэтическим фестивалем, который кочует из Берлина в Прагу, и который, в общем, уже такое отдельное самостоятельное явление, и тоже, кстати говоря, очень важное, да, и то, что Пражская книжная ярмарка открывалась книжным фестивалем, Берлинская книжная ярмарка вот этого прошедшая в Берлине, она закрывалась поэтическим фестивалем, который вызывает такой, в общем, интерес и резонанс. Это, мне кажется, тоже важные всякие вещи.
1: Да, действительно, и поэтические чтения, которые были на протяжении Пражской книжной башни, тоже для меня такие highlights. Вот, самые запоминающиеся и эмоционально сильные ядра всего этого. Николай, спасибо. Мы сейчас продолжим наш разговор буквально через мгновение и сделаем небольшой перерыв. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о книжной ярмарке «Пражская книжная башня», которая только что прошла у нас в Праге, и шире о судьбах русской культуры и русской литературы. О том, как эволюционировала Пражская книжная башня, и является ли она эмигрантской или общеевропейской, глобальной, универсальной темой, рассуждает писатель и журналист Андрей Шарый.
2: У меня, Антон, довольно контрастная точка зрения на то, что происходит. С одной стороны, бесконечно приятно следить, как развиваются такого рода начинания силами очень небольших команд, энтузиастов, которые изо всех сил работают над тем, чтобы образованная литературоцентричная русская комьюнити существовала. И это ведь не единственная, самая большая и, может быть, самая достойная, но не единственное такого рода мероприятие в Европе. Есть еще и ярмарка в Берлине, есть еще и мероприятие в Париже, в Амстердаме. Поэтому это, конечно, надо приветствовать. Для тех, кто живет в Праге и кто вращается в этих кругах, конечно, тут из трех человек четверо знакомых. То есть ты тут, в общем, проводишь время еще как на светском таком мероприятии, потому что тут полно друзей, они приезжают отовсюду. И все это бесконечно, бесконечно приятно. С другой стороны, у меня есть ощущение, что сам круг читателей и потенциал этого русскоязычного рынка, он, конечно, очень ограничен. То есть это, если мы говорим о Европе, это какой-то 1 или 2 миллиона русскоязычных людей, это несколько сотен писателей. И с этой точки зрения такого рода приятные, понятные, интересные нам литературные процессы, они отчасти напоминают такой своего рода караван, который кочует по Европе, там одни и те же имена, одни и те же, более-менее одни и те же темы, пусть они и актуальны, но тем не менее есть ощущение того, что этот рынок, когда он стабилизируется, видимо, пройдет еще какое-то время, он все равно будет конечным, все равно будет ограниченным. Два самых больших русскоязычных рынка для тех людей, которые находятся вне пределов России, потеряны по понятным причинам. Это российский рынок и украинский рынок. Поэтому сейчас, мне кажется, существует еще вот эта инерция, когда люди приехали, они прожили 2-3 года, 4 года. И есть такое еще вот инерция приезда и инерция и желание делать вот такие большие дела.
1: Это был Андрей Шарый в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Николаем Александровым, филологом, журналистом и литературным критиком. Николай, вот сейчас хотелось бы поговорить о той теме, к которой мы уже подходили в предыдущей части нашей беседы. Как русская культура, русская литература, в частности, и то, что мы видели на ярмарке, осваивает тему войны. Вообще подходит к теме войны, да? Заголовок я выбрал, естественно, это знаменитая поэзия «После Освенцима», а в русской, в нашем случае, это литература «После Бучи». Насколько вообще способна русская культура осмыслить, переработать вот эту травму? Не только, может быть, говоря об украинской войне, не только говоря о Буче, хотя они в первую очередь, да, вообще о всем геноциде, происходящем сейчас. Но в целом, и если вспоминать другие травматические опыты русской культуры.
0: Это действительно, да, очень серьезная тема, потому что она многоаспектная. Если мы будем вспоминать 22-23 год, многие сталкивались с этим ощущением, во-первых, необыкновенного стыда и невозможности, в принципе, об этом говорить. Это первое. Второе – ощущение разрыва, абсолютного разрыва и тяжелые переживания этого разрыва. В-третьих, честно говоря, я не вполне понимаю, даже и сейчас, по прошествии уже 4 с лишним лет, каким образом эти связи возможно остановить, восстановить, и как они будут восстанавливаться, и какие ментальные изменения должны произойти. Это действительно очень сложно. Но в частности, и те люди, которые оказались в эмиграции, и те, для которых это действительно одна из самых больных тем, и которая очень многими тяжело переживалась, с одной стороны, вынужденного молчания и стыда, и с другой стороны, невозможности просто замалчивать эту тему. Мне кажется, что именно они могут быть, вот, ну, если угодно, такими двигателями этого процесса, по крайней мере, попытки преодоления этой чудовищной совершенно трагедии. Предложение, ну, хотя бы чего-то, каких-то методов изменения, да, или способов преодоления того, что произошло. И это с одной стороны. С другой стороны, видно, что вот вслед за шоком и вслед за невозможностью просто об этом говорить, и невозможности говорить не только, собственно, о войне, а невозможности говорить на какие-то общие гуманитарные темы в привязке, в частности, к российскому культурному опыту, от которого все равно же никуда не деться. Он существует, но он сам оказался в этой ситуации дискредитирован по вполне понятным причинам. Наступает, как мне кажется, все-таки несколько другое время. Просто такой депрессивной подавленности, а попытки найти выход из этого положения. И это касается как, собственно, самой войны, так и, собственно, попытка какого-то, ну, я не знаю, гуманитарного и культурного преодоления. Потому что война все равно продолжает присутствовать. Но она уже теперь присутствует не просто как шок, а как нечто, что требуется... И даже не просто пережить, а переработать в себе, преодолеть, найти какой-то выход. Но о каком бы событии практически к Пражской книжной ярмарке мы не заговорили, эта тема в той или иной степени существовала. Причем даже тогда, когда, казалось бы, это не вполне очевидным. Иногда это буквально присутствовало. Но вот я, например, на Пражской книжной ярмарке представлял лауреатов премии этого года, роман Ксении Букши «Маленький рай» и роман Александры Крашевской «Колыбельная по Мариуполю». И, конечно же, эта тема звучала. Но и в самом выступлении Александра Крашевской чувствовалась эта необходимость преодоления. Потому как уже ощущение того, что одна из вещей, которая необходима, переосмыслить, если угодно, и по-другому на нее взглянуть, это та ненависть, которая вполне закономерно рождается. Но вот все-таки найти нечто, что больше этой ненависти, оказывается чрезвычайно важно. И об этом Александра Крашевская говорила. И об этом, в частности, ее страшная книга. Потому что это не только отдельные поломанные судьбы, а это, как сама Крашевская говорит, это история коллективной смерти. Это история погибшего города. Все-таки город, в котором жило 500 000 человек, сегодня насчитывает около 20 000 зрителей. Город, который разрушен. И, разумеется, это не единственный разрушенный город в Украине.
1: Да.
0: И Ксения Букша, которая пишет, с одной стороны, вроде бы погружает нас в некий условный балканский мир, но на самом деле это все тот же опыт войны. Или даже, наконец, вот последнее, что я хотел сказать, еще одна тема, конечно, существует, и мне кажется, об этом тоже очень важно сказать в продолжении этой темы войны. Вот, допустим, Валерий Панюшкин представляет свою новую книжку «Лемпа». Продолжение его удивительной совершенно книги «Остров Лемпа». И как сам Валерий Панюшкин говорит, что для него один из самых драгоценных откликов был отзыв, дошедший до него Жени Беркович, которая сказала, что вот эта книжка «Остров Лемпа», первая книжка Валерия Панюшкина, помогала ей, собственно, выживать. И это, оказывается, чрезвычайно важно. Так вот, вторая часть, те же самые герои, все, трое детей, уже выросшие, подросшие, но контекст совершенно другой. Если «Остров Лемпа» обращается к событиям довоенным, то «Лемпа» и продолжение этих детских приключений – это начало войны в 22-м году. И с этого, собственно говоря, с описания или разговора об этой катастрофе, эта книжка и начинается. Но, с другой стороны, она дает и надежду. Потому что ведь главное, что там происходит, нити, которые связывают, одна из нитей, которые связывают небо с землей, и благодаря которому происходит масса всяких страшных вещей в мире, она оборвана. И вот дети пытаются ее восстановить, эту нить, для того, чтобы восстановить.
1: Да. А у меня, знаешь, вообще одно из самых сильных впечатлений вот этой связи культуры и войны, и одновременно русского, российского, русскоязычного, украинского мира, стали стихи Игоря Померанцева, вот, коллега и по радио «Свобода», поэта замечательного, он рожден в Киеве, и у него вот этот цикл, который, отрывки из которого читал, «Ампута», ампутированное слово, об ампутантах, о тех украинцах, о мирных жителях, о воинах, которые потеряли свои конечности, и там ампутация русских стихов идет. Он берет классические стихи советских и русских поэтов, например, «Враги сожгли родную хату». А после Бучи, после Мариуполя «Враги сожгли родную хату» уже совершенно иначе прочитывается. И он вписывает вот эти вот русские тексты классические, которые у нас, от которых у нас там слезы наворачивались на глаза на протяжении всей нашей жизни, они переиначиваются, совершенно иначе читаются, и там смешан русский и украинский язык тоже в стихах. Или это, естественно, там тоже в том числе вот это вот постыдное стихотворение Бродского «С катертью вам слово», нецитируемое «Рушником дорога», вот это вот «На независимость Украины» тоже оно, да, совершенно иначе прочитывается сказывается из 2022 и с 2026 года, как и весь феномен имперскости Бродского. Вот. И в этом отношении, мне кажется, это очень интересный и очень такой напряженный, драматический опыт переживания этого разрыва, и в том числе разрыва русской и украинской культуры.
0: Да, и мне кажется, что здесь опять-таки опыт преодоления и какого-то опыта выхода из этой ситуации чрезвычайно важен. И восстановление, ну или во всяком случае память о каких-то связях, которые, безусловно, были и существовали, и важными оказывались и для украинской культуры, и для российской, и прочее.
1: Ну что ж, спасибо большое. Николай Александров, филолог, журналист, литературный критик, был с нами на связи. И мы надеемся еще раз увидеться, ну, на этих волнах. Ну и в завершение личные впечатления с книжной ярмарки. Бродя 3 дня по ее стендам, встречая десятки знакомых лиц, я думал, что термин «там издат» уже не годится. Для нас он «тут издат». Место жизни русскоязычной литературы и культуры здесь и сейчас. И не только русскоязычные. Я видел книги на украинском, белорусском языках. И я видел счастье свободного слова. Свободного от империи, свободного от полицейщины, от цензуры, от Роскомнадзора. Русской культуры, избавленной от проклятия территории, по выражению писателя Михаила Шишкина. Так что до встречи на ярмарках русской литературы. Берлин Бебельсплац, Пражская книжная башня в 27-м и следующих годах. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Возможности человека.
5: Часто вот из опыта просто социальной работы, часто такие акты вот, связаны с тем, что у человека нет никакой перспективы, нет надежды. И вот эта жизнь без надежды, когда ты не видишь перспективы какого-то конца тому состоянию, в котором ты находишься, истощает твои силы терпеть, накапливается усталость. И поэтому... противоядие, помощь людям – это вносить в их жизнь надежду. И тогда это в какой-то степени наша ответственность. Мы очень много здесь, мы все можем сделать очень много для этого.
6: А человеку, который беден, который живет, ну, скажем, на 600 рублей в месяц, в России, я думаю, есть и такие, и что ему скажет христианин? Терпи, страдай, потому что это твое страдание, это возможность стать святым. Неправильно ли тогда обвиняют иногда христиан в таком садизме?
5: Да, нет, это совсем не похоже бы на то, что я бы сделала или о чем я говорила. Я понимаю, помощь более активна, не предлагать человеку вот как-то еще больше напрягаться, чем он уже и так, вот если он и так на пределе, а наоборот, организовывать помощь, вот вносить надежду не словом «терпи», а вносить надежду своими действиями. Мы очень много можем сделать для окружающих людей. Наша социальная жизнь не очень проработана, не очень как бы обустроена для этого, но, тем не менее, если мы зададимся такой целью, мы увидим как раз те самые возможности, которые мы сегодня обсуждаем.
6: Спасибо, говорила Марина Дубровская. У нас есть звонок из Петербурга. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
7: Здравствуйте. Религиозность присуща всем, это жизнь духа, и она дает человеку, конечно, безграничные возможности, так как дух бесконечен. А бегство от реальности – это выдумки философов, ведь и дух – реальность, и им человек может жить. Наркотик – это тоже уход в дух, но дух и его важность для человека нисколько не ущемляется от этого. Человек всегда выбирает, для этого и дух, а так он в робота превратится. Спасибо.
6: Спасибо, Дмитрий. Замечу, что наркотики, если можно назвать уходом в дух, то тогда и пол-литра – уход в дух, и спирт – это спирит на латыни. Это, конечно, дух, но дух такой, от которого дышать человек очень быстро перестает.
0: С христианской точки зрения – возможности человека. Подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 24 февраля 2005 года.

0: Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную возможностям человека. У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях психологи, практикующие психологи, Марина Оскаровна Дубровская, Александр Валентинович Махнач. И не буду представлять по конфессии, потому что основной водораздел проходит здесь не внутри христианских конфессий, а между христианством и нехристианскими позициями. Мы в прямом эфире, вы можете позвонить нам 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный, но с обычного бесплатный, не с мобильного. Около минуты у вас будет, если слово дельное и доброе. Итак, возможности человека. Религию часто, классический атеизм, классическое неверие, и наши многие современники понимают как уход от возможного в псевдовозможный, в мир иллюзорной реальности. Человек уходит в религию, потому что не добился успеха в нормальной жизни. Это старые позиции еще 18-19 столетий. И хотя современная наука, философия, она уже так на вещи не смотрит, а в быту-то, пожалуй, именно такая позиция все равно остается главной. Вот задалась бы у человека карьера, он бы и не ходил бы в церковь. Часто подчеркивают психологи, кстати, неверующие, что приходят к религии в критические мгновения жизни, например, 18 лет, поиск смысла жизни, половое созревание, первичная социализация, а у человека что-то не сложилось, и тогда ход конем, он уходит в боковой такой тупичок, и там сидит и думает, что у него бесконечные возможности, а на самом деле не использует того, что используют его неверующие сверстники, они с реальностью имеют дело. Итак, действительно, может ли психолог и верующий человек взглянуть на себя со стороны, взглянуть на эту проблему со стороны и объяснить, насколько справедливы такие обвинения в адрес религии? Потому что, скажу прямо, кажется, что какая-то справедливость должна быть в любых обвинениях. Как сочетаются в духовной жизни, христианина в частности, вот это бегство от реальности и поиск высшей реальности? Существуют ли тут какие-то критерии, которые показывают, вот воскресение Христа – это все-таки возможно, молитва – это возможно, а религиозное ханжество – это действительно псевдовозможность. Бывает, что религия служит способом уйти в тупик, но не обязательно религия этим исчерпывается. Итак, слово Александру Владимировичу Махначу.
1: Ну, на самом деле, позиция, так сказать, бегства от слабости, от неустроенности жизни в религию, это существует, она давно существует, действительно, как было сказано. Но для специалиста, психолога в частности, для меня, религия, вера – это сила, которая дается мне для сложной, достаточно сложной работы. И не для того, чтобы я, чувствуя слабость, обратился к вере, к Богу, а для того, чтобы моя помощь оказалась более действенной. Поэтому даже тем, кто говорит, что религия – это уход, я могу ответить, это не уход, это сила, которая позволяет быть более сильным. Это сила, которая дает мне быть более профессиональным.
0: Спасибо. Говорил Александр Махнач. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте, приветствую вас. Ну, вы, конечно, знаете, что Библию можно читать с детства и до старости, и, как правило, что-то новое открывается в отдельных изречениях. Это нормально. Так вот, однажды у меня было такое наблюдение. Заповеди блаженства, большая часть, 3/4 примерно, вы это не буду перечислять. Значит, там обращение идет к неверующим, к народу. Христианства тогда еще не было. Оно позже образовалось. А если это так, то, значит, они уже блаженны были. Тогда какое основание говорить, что только христианство является спасительным? Вот это интересное наблюдение. Прошу как-то, обратить на него внимание. Спасибо.
0: Спасибо, Георгий. Может быть, я так чуть-чуть переформулирую вопрос поближе к нашей сегодняшней теме. В сегодняшних российских газетах, обычно на последней полосе, но, к сожалению, не только, очень часто можно встретить роскошные объявления магов, ясновидящих, колдунов, который предлагает расширить человеческие возможности. Придите к нам, вы узнаете, что такое кожное зрение. У вас откроется третий глаз, телепатия, ясновидение, управление погодой, кармой, гимнастика Гермеса, медитация и, наконец, психоэнергосуггестия или суггестия. Извините, я не колдун, поэтому не знаю, как это произносится. Между тем, когда проповедует Евангелие, то это как бы нету такого широкого репертуара. А что предлагают? Покайтесь. Что такое? Между тем встает вопрос, а может ли человек-то покаяться? Потому что если покаяние – это изменение, я думаю, что большинство жителей современной России, судя по тому, что говорят и пишут в газетах, убеждены, что измениться не может. В конце концов, русская поговорка «Горбатого могилы исправит». И тут появляется христианство и предлагает буквально могилой исправить Горбатого, причем могилы Христа, из нее подняться. Итак, все-таки христианство расширяет возможности человека или их сужает, говорит Марина Оскаровна Дубровская.
3: Я думаю, что... Ну, вот этот список, который вы зачитали, это, конечно, замечательно, соблазняют нас, соблазняют. А христианство, оно действительно этим не соблазняет. И, думаю, люди правильно чувствуют. Вот вы в начале передачи сказали, что очень многие чувствуют, у них что-то не сложилось, и бегут в религию. Но правильно чувствуют. Действительно, когда человек рассчитывает на себя, очень много у него не выходит, и не сбывается, не получается. И тогда он начинает понимать, что его сил не хватает на то, что он хочет, на его задачи, на его реализацию, и ищет их вне себя. Но вот те объявления, о которых вы сейчас сказали, там нам предлагают пристегнуть, прибавить себе что-то, что вот, чем обладает вот тот, кто давал объявление. А в христианстве вот этот призыв «покайтесь» и вообще христианские призывы к человеку, они рассчитаны не на то, что мы себе вот так механически прибавим, а что мы в себе, мы выйдем на другой уровень диалога с Иисусом, и этот диалог прибавит нам уже возможностей. И действительно, в христианстве мы складываем наши ресурсы, наши возможности, наши личные и возможности Иисуса, которые Он для нас открывает, возможности Церкви. Церковь невероятно богата, у нее необыкновенные для нас сокровища лежат, необыкновенные возможности для нас. Мы их, как правило, за жизнь все не выбираем, вообще не берем. А они там есть, и они нам открыты. Но это возможно только вот в этом живом диалоге, который мы должны установить. Именно должны, если мы направлены наши усилия в эту сторону. И это диалог с живым Иисусом, и в этом диалоге мы уже совместно с Ним, выполняя какие-то общие наши задачи, касающиеся нас и нашей общей человеческой жизни, мы эти возможности, они нам открываются, и мы их берем.
0: Спасибо, говорила Марина Дубровская. У нас есть звонок из Петербурга, Владимир Иванович. Добрый день, прошу вас.
2: Я предлагаю вот такой первый шажок, чтобы религию заменить науку. Все люди, независимо от религиозного склада, делятся на теистов и атеистов, понимаете? Это самостоятельная категория понятий. Вот я был атеист, теперь я атеист, мой Бог природа, абсолют. И молитву оставил. То есть я выделил зерно, а плевелы выкинул. А плевелы знаете где? Вот их полно, вот сейчас сказали, богатство в религии. Вот во-во, это плевелы там. Там иконы все, дорогие золотые кафтаны, животы уточненные, карманы оттекченные деньгами, понимаете? Вот, это вот это вот, понимаете? Самое страшное. А массы все идут, все кладут, получается комара, отцеживание. Притом, Иисуса не было же, был Йошуа. Вот, а Иисус – это латинское слово «ус». А Христа не было, был Христос. И был он из Галилеи, а должен быть Эммануил из Иудеи. Вот как. То есть вот живут ложью и радуются. Тоже...
0: Спасибо, Владимир Иванович. Мне кажется, что существует возможность примирить вас и христианскую традицию хотя бы в одном отношении. Вы говорите, не было Иисуса, был Иешуа. Но разве невозможно понять, что Иешуа и Иисус один и тот же человек? Вы Владимир Иванович, но вы же не будете обижаться, если вас назовут Владимир Иоаннович. Значит, человеческая психика, она достаточно гибкая. Она может одновременно и ходить в храм, где золото, и при этом быть нищей, нищей духом, а иногда и карманом. Но вот было сейчас только что сказано, что человек может и должен. Церковь – это долг или возможность? Ведь есть священники, я бы даже предположил, что они распадаются. Любые священники все распадаются на две категории, а может быть и все люди. Одни говорят, ты должен молиться, ты должен творить добро. И в этом благая весть. А другие говорят, ты можешь творить добро, ты можешь молиться, ты можешь быть верным жене. То есть христианство долга и христианство возможностей. Кажется, это скорее психологическое различие. Насколько оно реально и совмещается ли это в одном человеке? И на чем лучше ставить акцент и когда? На долге или на возможностях, которые открывает вера? Говорит Александр Валентинович Махнач.
1: Я думаю, что, как всегда, в природе человека существует вот эта вот двойственность, там, должное долженствование и возможности. И вот это вот некая там такая шкала, на которой каждый из нас может себя найти. И вот кто себе говорит «должен», а кто себе говорит «я могу», то есть имея в виду какую-то там гибкость, свободу, здесь это действительно психологические категории. Для большинства, кто и у священников это выглядит именно так, выраженная, так сказать, категория долженствования очень сильна, и соответствующая паства вокруг него находится. У священника, у которого вот это долженствование выражено меньше, больше и, соответственно, рядом находится тех, кто за ним идет. Я думаю, что это всегда выбор человека, и выбор идти к такому или к другому священнику. Кстати, быть в какой-то степени вот ведомым абсолютно, без проявлений каких-либо своих, ну, я не знаю, направлений поиска своего пути, что ли, к Богу. Или же вот необходимо, чтобы кто-то был только тот, который укажет тот истинный и единственный путь, который можно пройти в определенном порядке, в определенном каком-то, так сказать, времени, скажем так. Вот. Поэтому это выбор человека, и, конечно же, это категория психологическая, потому что личность человека, его особенность, его, так сказать, формирование семьи, из которой он вышел, и так дальше, много психологических перемен, которые так или иначе определяют вот эту категорию «должен» или «свободен выбрать».
0: Спасибо. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную возможностям человека. У нас в гостях Марина Дубровская, Александр Махнач. И у нас есть звонок из Москвы. Наталья, добрый день, прошу вас.
4: Добрый день. Вы знаете, мне кажется, что нельзя убежать в религию, потому что без искренней веры, без искреннего прихода туда, пусть это будет горе, пусть это будут искания какие-то, но туда не убежишь, потому что Господь знает все твои тайные помыслы, искренность твоих чувств. Я знаю это из своего личного опыта. Вчера было зафиксировано, сегодня передали вести Москва, массовое самоубийство пожилых людей, бросаются под поезда. Вот бедные они, потому что могли бы понять, что кому-то Мерседесу нужен, а кому-то две рубашки много. А что касается раздвоения, расстроения в церкви, в православии, это точно. Потому что я, например, не понимаю, когда мне объясняют, что книга «Гарри Поттер» — это обучение мистическому, что писательница — это Роулинг, сатанистка. Я читаю это в брошюрах, беря в храме Христа Спасителя, и что детям нельзя давать эту инструкцию просто к обучению магии и волшебству. А Кураев у Швыдкова в передаче сидит в культуре и говорит, какая хорошая книга. Он же на Народном Раде, нет, на Радоне же на прошлой неделе говорил о том, что вот эта Шурхан Фарух, извините, не могу выговорить, ее нужно было выпускать книгу, чтобы ее читали, чтобы потом иудей побежал в православие, ужаснувшись тому, как там ненавидят Христа. Вот как это понять? Вот кто он? Православный? Нет? Что это за человек вообще?
0: Спасибо, Наталья. Итак, возможности человека. Массовое убийство пенсионеров и массовые самоубийства. Люди не веруют в возможность дальше жить. И часто это толкает, возможно, именно это толкает на самоубийство. Можно ли читать ту или иную книгу? Можно ли считать этого диакона настоящим богословом, а этот, может быть, фальшивый? Вот как здесь быть человеку? Как ему проводить критерии между возможным и невозможным? И может ли, скажем, христианин сказать что-то такому пенсионеру, чтобы удержать его от самоубийства? Говорит Марина Дубровская.
3: Ну, трудный вопрос. Я только сейчас об этом услышала, и мне трудно комментировать очень скупые сведения, но единственное, что могу сказать, что часто вот из опыта просто социальной работы, часто такие акты вот связаны с тем, что у человека нет никакой перспективы, нет надежды. И вот эта жизнь без надежды, когда ты не видишь перспективы какого-то конца тому состоянию, в котором ты находишься, истощает твои силы терпеть, накапливается усталость. И поэтому противоядие, помощь людям – это вносить в их жизнь надежду. И тогда это в какой-то степени наша ответственность. Мы очень много здесь, мы все можем сделать очень много для этого.
0: А человеку, который беден, который живет, ну, скажем, на 600 рублей в месяц, в России, я думаю, есть и такие, и что ему скажет христианин: терпи, страдай, потому что это твое страдание, это возможность стать святым. Неправильно ли тогда обвиняют иногда христиан в таком садизме?
3: Да нет, это совсем не похоже бы на то, что я бы сделала или о чем я говорила. Я понимаю, помощь более активная, не предлагать человеку вот как-то еще больше напрягаться, чем он уже и так, вот если он и так на пределе, а наоборот организовывать помощь, вот вносить надежду не словом «терпи», а вносить надежду своими действиями. Мы очень много можем сделать для окружающих людей. Наша социальная жизнь не очень проработана, не очень как бы обустроена для этого, но, тем не менее, если мы зададимся такой целью, мы увидим как раз те самые возможности, которые мы сегодня обсуждаем.
0: Спасибо, говорила Марина Дубровская. У нас есть звонок из Петербурга. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
5: Здравствуйте. Религиозность присуща всем. Это жизнь духа. И она дает человеку, конечно, безграничные возможности, так как дух бесконечен. А бегство от реальности – это выдумки философов. Ведь и дух – реальность. И им человек может жить. Наркотик – это тоже уход в дух. Но дух и его важность для человека нисколько не ущемляется от этого. Человек всегда выбирает. Для этого и дух. А так он в робота превратится. Спасибо.
0: Спасибо, Дмитрий. Замечу, что наркотики, если можно назвать уходом в дух, то тогда и пол-литра – уход в дух, и спирт – это спирит на латыни. Это, конечно, дух, но дух такой, от которого дышать человек очень быстро перестает. И опять к возможностям человека. В Евангелии был такой эпизод, когда Иисус говорил ученикам о целомудрии, о том, что человек не должен, не имеет права разводиться, не должен изменять жене. И тогда апостолы в состоянии некоторого изумления спросили, что, ну, они сказали, это невозможно. На что Иисус, воззрев, что означает «вглядевшись», и, видимо, не без улыбки, сказал: «Невозможно и человеку, возможно, Богу». Таким образом, Евангелие не говорит, что для человека все возможно. Более того, оно говорит, что есть вещи, которые неверующему возможны. Вот изменить жене. Если человек не христианин, нет проблем. Берем, изменяем, берем, разводимся, берем, аборт. А если верующий, оказывается, возможности оказываются сужены. Как это с точки зрения психолога? Действительно ли христианство вот такими заповедями, такими запретами сужает возможности человека, и не отражается ли это, извините, вредно на психике? Ну, ведь говорят, что вот регулярная половая жизнь нужна, а там, ну, нет жены, а регулярность нужна, значит, придется изгаляться, говорит Александр Махнач.
1: Я думаю, что в таких ситуациях, конечно же, выбор всегда остается все равно за человеком, верующий он или неверующий. И, конечно же, возможности, которые есть у человека, верующего, неверующего, они примерно одинаковые. Я думаю, что при этом вот тот выбор, который делает человек, во многом определяется, ну, практически всегда определяется теми там, жизненными установками, если он вырос в одной семье, и эта семья христианская, это одни установки. И выходы из сложных ситуациях, будь то вот действительно некий период воздержания, необходимый для того, чтобы остаться человеком, который сам себя уважает. Может быть, это тот выход, который, вернее, то решение, которое находит человек в этой ситуации, оно единственное и специфическое, вот назовем это так, для этой конкретной ситуации, для этого конкретного человека. Вариантов, конечно, много, и там ни в Священном Писании, ни, так сказать, ни в проповеди нигде все не сказано. И поэтому тот выбор, который делает человек, это во многом находится за это все, кстати, делает он, и, конечно же, не без, так сказать, Духа Святого, если он верующий. Если он не верующий, то это, так сказать, неизвестно кто.
6: То есть целомудрие легче соблюсти христианину, чем человеку, который отвергает существование иного мира?
1: Думаю, по-разному. Если говорить о там, психологической составляющей, поскольку я психолог, а не богослов, мне кажется, что это всегда зависит от многих переменных, многих характеристик человека, которые сформировались. И это тот путь, который человек прошел к тому моменту, когда необходимо ему быть целомудренным, и если он не поработал над этим, не сделал себя таковым, не сделал достаточно сильным себя к этому моменту, значит, он будет тем слабым человеком, имеющим эту проблему.
6: Вспоминает сам Авраам Сёптинский, который, или Серафим Саровский, преподобный, который говорил: «Добродетель не груша, в раз не съешь». Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей и продолжим нашу передачу с христианской точки зрения, посвященной возможностям человека, именно с разговора о том, может ли человек успеть в этой жизни стать лучше и помогает ли ему в этом вера.

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения, возможности человека.
3: Я убежденный атеист. Мое естественное образование так привело меня к этой мысли. И у меня такое мнение, что в церковь идут из боязни смерти, как бы продолжения жизни. И у меня вопрос вам вот какой. Ну, извините, некоторого такого интимного характера, а именно, как вы пришли в церковь, в религию, если, как мне известно, по образованию вы историк, и знаете такие имена великих атеистов, ну, извините, я быстренько их перечислю, что придет на ум, Спиноза, Вольтер, Дидро, Ницше, Фрейд, Маркс, Энгельс, ну и так далее. Ответьте, пожалуйста, если это не слишком интимно для вас.
4: Спасибо, Валерий Иванович. Ничего интимного здесь нету. Имена эти я знаю. Большинство из перечисленных вами людей не атеисты, а теисты. Во всяком случае, если уж мы говорим о Вольтере, он призывал уничтожить церковь как гадину, но только для себя. Для лакея он говорил, пускай церковь остается, и в Бога он все-таки веровал, хотя мне такая вера кажется межеумочной. Так вот, удивительная способность человека. Вроде бы с детских лет воспитывает в атеизме, а потом вдруг раз, и поэтому вопрос я отвожу как некорректно поставленный. Как вы смогли прийти к религии, если выросли в интеллигентной семье и образованный человек? Не мог? Никто не может прийти к религии. Это невозможно человеку. Это опять проявление возможностей Бога, когда по-земному-то невозможно, а все-таки небо раз, и как капнет,

0: Думать, уныние, когда ты высоко о себе думаешь, что ты можешь то и то, а ты ничего не можешь. Тогда ты будешь радостный, потому что смог там за хлебом сходить. Уже радость.
1: С христианской точки зрения, возможности человека подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 24 февраля 2005 года.
0: Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященной возможностям человека. У микрофона Яков Кротов. У нас сегодня в гостях Марина Оскаровна Дубровская, Александр Валентинович Махнач, психологи разных конфессий. Попробуйте догадайся, кто есть кто. Мы в прямом эфире. Вы можете позвонить нам 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного телефона. Около минуты у вас будет. Итак, возможности человека. Насколько отличается в этом смысле позиция христианина от человека позитивного, позитивиста? Видно из того, что для человека, у которого нету вот Евангелия и нету прописи этой евангельской, что «не прелюбы сотвори», «не разводись», для него развод – это возможность. И как бы он ни беседовал с женой или с мужем, он эту возможность в голове держит. И христианин иногда держит эту возможность в голове ровно настолько, насколько он не христианин. А ежели человек, скажем, какой-нибудь все-таки действительно вот взялся за гуж, как говорил апостол Павел, положил руку на плуг, тогда не оглядывайся. Оглянуться-то это уже невозможно. Значит, нельзя стряхнуть брак с руки. И опять мы возвращаемся к тому же. Тогда выходит, что христианство суживает возможности человека и превращает его, ну, как сказал Брозанов, в такого скопца. Это что ж такое? Плейбой почитать нет возможности, на порнуху сходить нет возможности, развестись нет возможности, да я тогда лучше зарежу эту жену. Буду вдовец, вдовцу можно, говорит Марина Дубровская.
2: Ну, трудно признать то, что вы назвали возможностями, подлинными возможностями, потому что вот то, что вы причисляли две минуты назад и сейчас, когда вы говорили о разводе, об аборте, об измене, вы знаете, скорее это проблемы человеческой жизни, их трудно назвать возможностями. Скорее вот в этом попытке сохранить брак и углубить отношения с партнером, скорее здесь больше возможностей тебе открывается, и как бы ты, сколько бы горечи ты не выпил на этом пути, но какие-то твои возможности как раз расширились. Ты стал иначе понимать жизнь, иначе понимать взаимоотношения. Ты стал, может быть, гибче, ты стал сердечнее, ты перенес больше сердечной боли, стал лучше понимать боль. То есть твои возможности сильно расширились. А вот аборты, измены и все прочее, это скорее очень проблемные такие области человеческой жизни. Когда они в твоей жизни присутствуют, то тебе до счастья, как правило, очень далеко.
0: То есть нехорошее излишество – это не излишество, а нехорошие недостаточности. У нас есть звонок из Москвы. Борис, добрый день, прошу вас.
3: Да, большое спасибо вам за актуальную тему, как всегда вы поднимаете. Вот, я хотел очень коротко сказать вот насчет соотношения религии, научного мышления и так далее. Это вечный вопрос, так сказать, по мере их развития. А это развитие, в общем. И с точки зрения вообще мышление, развитие религии, она же развивается, развитие науки – это, в общем, игра человеческого ума. Она состоит в том, что объявляется недостижимый абсолют в религии, в науке, и намечается процесс его достижения постепенного. Но дело в том, что этот идеал, Бог, там, научная истина окончательная, они недостижимы. И полный верующий, христианин там и так далее, полный ученый, который ищет полного абсолюта, полного достижения, полный атеист, наконец, коммунист, они ничто. То есть они не могут достигнуть идеалы, поэтому постепенно открывается природа, как говорил Кант. Спасибо.
0: Спасибо, Борис, говорит Марина Дубровская.
2: А я бы как раз боялась, вот на своем месте я боюсь конечности, боюсь вот исчерпания этих возможностей. Лучше я всю жизнь буду достигать того, чего достигнуть очень трудно, чем достигну и упрусь в эту стену. И здесь как раз я вспоминаю пример Тернера, да, вот известного миллиардера, который всего достиг, стал всем и покончил собой.
4: Говорила Марина Дубровская, замечу, что кроме миллионеров, которые покончили с собой, налицо и сегодня, и в России, и в других странах масса миллионеров, слава богу, которые с собой не кончают и, в общем, даже не собираются.

0: Абсолют. Есть такая притча, переложение сказки Андерсена о «Снежной королеве», как сидит мальчик Кай и что-то складывает, к нему подходит сестра и говорит: «Что ты складываешь?» «Я складываю слово «вечность». А какие тут у тебя буквы?» «У меня буквы ЖПОА». И вот этот вот призыв к абсолюту, призыв к вечности, и он наталкивается на ограниченные возможности человека. Простой пример – молитва. Верующий человек, человек, встретивший Бога, получает возможность молиться. Но этой возможности хватает, ну, на 15 минут, ну, на 30. Но вечно же невозможно, хотя человек пытается непрерывно молиться. Апостол Павел к этому призывает. А православные отцы многие говорят: осторожно с непрестанной молитвой, потому что это вещь на пределе буквально возможностей, и часто великий соблазн, и человек ломается. И сколько людей, придя в 90-е годы в церковь, обломились, и сейчас вообще порога не переступают, потому что попробовали абсолютно вот так вот быть христианами. Оказалось невозможно, говорит Александр Махнач.
1: Я думаю, что здесь вот та ситуация, которая сейчас была сказана, это опять впасть, так сказать, в абсолют, потому что вот так вот истово или неистово перейти какую-то границу для себя и вдруг стать там, тем же христианином, верующим, неважно какой конфессии, и для каждого вот тот выбор, который происходит, который там проходит через какие-то непростые моменты жизни человека, он всегда с надеждой связан, вот о которой мы говорили немножко раньше. И вот пришел человек, вот там те же 90-е, да, пришел в храм и надеялся, и молился, и истово молился, и был хорошим прихожанином, и что-то делал для того, чтобы называть себя христианином. Но вот надежды, которая пребывала с ним вначале, становилась все меньше и меньше. Я думаю, что здесь все же почему покидают храм, так сказать, неудовлетворенные, почему уходят люди из тех мест, где им было хорошо. В основном это может быть опять, если говорить с психологической точки зрения, это опять те суженные возможности, суженное представление о возможностях человека, о том, что он многое в его руках, и многое, та ответственность, которая на нем лежит, как на человеке, наверное, вот это забывается. Об этом как-то не вспоминает человек, когда ему приходится принимать какие-то решения.
0: Спасибо, говорил Александр Махнач. У нас есть звонок из Петербурга. Нина Михайловна, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте. Я в одной передаче слышала ваши выступления замечательные. Вот, вы мне сказали: нет принуждения в вере, надо состязаться в действии. И вот все разговоры сейчас идут в таком плане, что нужно молиться, надеяться. А в Библии я прочитала в Евангелии от Иоанна такие вещи, что, ну, это стих 12, да? «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит». Человек, да? «И больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду». Иисус говорит: «И я умолю отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». И вот хочется, чтобы решили вопрос такой для всего мира. Каковы возможности человека с точки зрения Христа? Вот. И не пора ли нам получать точные знания и не стоять на коленях? Спасибо.
0: Спасибо, говорит Марина Дубровская.
3: Я, конец, вот не совсем про стояние на коленях немножко не поняла вас, Нина Михайловна, но вот вопрос, который вы сформулировали, возможности человека с точки зрения Христа, тут я могу сказать, что для меня это вопрос всей жизни. Вот я его решаю и все еще не решила. Не всегда я понимаю, где вот я должна опереться на свои возможности и рассчитывать на свои силы, а где я должна понять, что это уже вне моих возможностей, и говорить об этом с Иисусом. Для меня это всегда открытый вопрос, потому что я должна, для себя я решила, что я должна выбирать все, на что я способна. Я хочу жить полно И поэтому для меня очень важно определить, вот не зря ли я трачу усилия, пытаясь самой что-то достичь, считая, что это в моих силах, или уже пора понять, что это не мой вопрос. Трудно, для меня это трудный вопрос. Вы попали в мою точку.
0: Говорила Марина Дубровская. Тогда я вернусь к Александру Валентиновичу Махначу. Вот вы говорили о том, что многие люди ищут в церкви руководство, не используют, насколько я понимаю, целиком своих собственных возможностей. И да, большинство священников вот говорят, ты должен, а не ты можешь. И может быть специфика именно России в том, что люди с большей охотой идут к священнику, который говорит, ты должен. Отец Александр Минь покойный говорил, ты можешь. К нему не очень-то шли. Приход был не очень большой, в пределах 1000 человек. И это с большим запасом. А есть московские священники, я думаю, их большинство, которые говорят, ты должен. И к ним идут. Россия, страна, особенно после 25 октября, победившего патернализм вместе с инфантилизмом. И вот это все раз и спроецируется на церковь. Вот пишет Савельева из Москвы нам на пейджер. Церкви в России, как и власти, люди не нужны. Церковь справляет свои интересы, это было всегда. Церковь не может быть посредником между Богом и людьми, так как сама часто бывает порочна, как писал Толстой. Конец сообщения нашего слушателя. Итак, все-таки не получается ли так, что извращается именно святое, и что христианство вместо того, чтобы поощрять возможности человека, церковь их ограничивает и закрывает? И как с этим быть? Говорит Александр Махнач.
1: Я думаю, что это действительно так. Я согласен с этой точкой зрения, потому что это мы видим в своей практике, когда к нам приходят за помощью, к психологам за помощью люди, у них примерно то же ожидание, что я как специалист скажу, что необходимо делать, условно говоря, 1, 2, 3, вот сделай это, и будет тебе счастье. И в основном те люди, которые вот это ищут, они не приходят ни второй, ни в третий раз, потому что не получают вот тех там простых и даже не простых, а вот именно рекомендаций они бывают, даже если бы не простые, все равно бы человек пошел делать, если мы ему сказали, сделай это, ты должен это сделать. И это, наверное, там действительно в психологии нашего народа, это тот патернализм, который существует не только последние, там, условно говоря, 70 лет, это существовало в традиции нашей культуры, и существовать будет очень долго. И надежда на то, что, так сказать, вот этот вот сам себя сделал, сам за себя отвечаешь, который идет там, присуще западной культуре, да, вот self-made, там, человек, не знаю, woman или man, кто себя сделал, это такая надежда наших например, и нас, психологов, да, что мы сможем так построить отношения, профессиональные, я имею в виду отношения с человеком, который пришел к нам за помощью, так это развернуть, чтобы у того, кому нужна помощь, сам почувствовал, понял, его озарило, что вот у него вот здесь вот много чего есть, и этим надо уметь только пользоваться. Это действительно частая надежда.
0: Спасибо, говорил Александр Махнач. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную возможностям человека. У нас есть звонок из Москвы, Валерий Иванович. Добрый день, прошу вас.
4: Здравствуйте, Яков Гаврилович. Я убежденный атеист, мое естественное образование, так сказать, привело меня к этой мысли. И у меня такое мнение, что в церковь идут из боязни смерти, как бы продолжение жизни. И у меня вопрос вам вот какой. Ну, извините, некоторого такого интимного характера. А именно, как вы пришли в церковь, в религию, если, как мне известно, по образованию вы историк, и знаете такие имена великих атеистов, ну, извините, я быстренько их перечислю, что придет на ум. Спиноза, Вольтер, Дидро, Ницше, Фрейд, Маркс, Энгельс, ну и так далее. Ответьте, пожалуйста, если это не слишком интимно для вас.
0: Спасибо, Валерий Иванович. Ничего интимного здесь нету. Имена эти я знаю. Большинство из перечисленных вами людей не атеисты, а теисты. Во всяком случае, если уж мы говорим о Вольтере, он призывал уничтожить церковь как гадину, но только для себя. Для лакея он говорил, пускай церковь остается, и в Бога он все-таки веровал, хотя мне такая вера кажется межеумочной. Так вот, удивительная способность человека. Вроде бы с детских лет воспитывает в атеизме, а потом вдруг раз, и поэтому вопрос я отвожу как некорректно поставленный. Как вы смогли прийти к религии, если выросли в интеллигентной семье, образованный человек? Не мог? Никто не может прийти к религии. Это невозможно человеку. Это опять проявление возможностей Бога. Когда по земному-то невозможно, а все-таки небо раз и как капнет на землю, и глядишь, вот эта вот голубая капля, а в ней душа плещется. Но плохо другое. Действительно приходили и приходят многие. И опять вот тот феномен, о котором говорил Александр Валентинович. Человек и в церковь несет доцерковный опыт, несет опыт паразитизма. Он ищет долга, он ищет кого-нибудь подзакониться. А там Христос стоит и говорит: «Иго мое легко». Но он начинает искать какого-нибудь батька, который сделает ему такое иго, что татаро-монголы просто отдыхают. И ведь часто именно в России ему говорят: надо с самостью бороться, надо с эгоизмом бороться, надо с гордыней, поэтому не надо высоко о себе думать. Уныние, когда ты высоко о себе думаешь, что ты можешь то и то, а ты ничего не можешь. Тогда ты будешь радостный, потому что смог там за хлебом сходить. Уже радость. Не оказывается ли такая постановка вопроса, такое смирение, отрицающим все то, о чем мы сегодня здесь говорим, безграничные возможности верующей души, говорит Марина Дубровская.
3: Ну, мы с вами сейчас в разговоре употребляем слова, и вы цитируете слова, которые очень часто говорят одни люди другим, священники в церкви говорят народу, но все эти слова понимают очень по-разному, и поэтому вот это говорение, как правило, как раз и мало помогает людям. Мы или должны раскрывать все эти понятия и говорить, что за ними стоит. Иго мое легко. А что это за иго? Что мы вкладываем в это? Мы все вкладываем разный смысл. И в любое слово, любую цитату мы понимаем очень по-разному. Поэтому это вот уже игра слов или такой, теряется реальный смысл. А человек приходит в церковь, если он уже до нее дошел и в нее пришел, он приходит, у него есть какие-то конкретные вопросы жизненные, и он ищет ответы на эти конкретные вопросы. Поэтому ему говорят в ответ общие цитаты. Говорят, цитируя Евангелие или Библию, но это редко помогает. Нужно еще вот этот путь пройти вместе с человеком от того, что ты считаешь как священник или как тот, кто учит, правильным в данный момент обратиться к какой части Евангелия или Библии, до той точки, в которой человек в своей проблеме находится. Вот этот путь, как правило, выпадает из нашего внимания. Поэтому человек остается один на один с цитатой, которую он воспринимает как должноствование. Я должен соответствовать. А чему соответствовать? Дальше он или сам вкладывает туда свое содержание, или это то, что ему говорят, не совпадает с той точкой жизни, где он, вот это, с тем пониманием, где он сейчас находится. Зазор возникает. И поэтому это малодейственные должноствования. Лучше, ну вот мой путь, это идти от себя, брать на себя то иго, которое я могу, и пусть маленькие мои долги, маленькие мои договоренности, но они реальные. Чем они будут большие, но аморфные, непонятные и мне не близкие. И у нас в разговоре звучало, что вот это звучит слово «долг». Но мне кажется, все-таки он есть. Если мы говорим о христианстве, то это же мой завет, мой личный завет с Богом. Я обязуюсь. Просто это условие. Мы договорились о чем-то. Если я их не выполняю, это мое невыполнение условий. Все-таки вот в этом смысле я лично признаю долг.
0: Говорила Марина Дубровская. Слово Александру Махначу.
1: Я еще такой момент, который очень важен, вот как реплика на то, что сказала Марина Оскаровна. А ведь и тот, кто предлагает или там и ведет, предлагает вести или ведет человека по жизни, там, священник, например, он тоже ведь берет ту фразу, которую необходимо не только объяснить, не только растолковать, но и действительно впоследствии посмотреть на то, как эта фраза, ну, так сказать, имела какой след в жизни человека. Часто
3: с... быть ответственным.
1: Да, да, и в этом смысле тогда вот это то, что часто заканчивается ответственность священнослужителя на том, чтобы дать импульс первый и по незнанию или по, так сказать, по своему ну, психологически сказать, модели поведения человека, да, он может дальше идти ну, совсем не туда, кстати, ожидать следующих руководств, думать, что это будет вот теперь не его, условно говоря, ответственность за это. Вот раз мне сказано, я дальше буду следовать. И в этом смысле вот тогда та позиция, которую человек занимает, она может быть опять ждать, когда тебе скажут, ты должен, или пытаться что-то сделать, когда тебе уже сказано, что нужно делать.
0: Говорит Марина Дубровская.
3: Я бы сказала, что мы сейчас обсуждаем условия диалога, которым находится, ну, церковь и тот, кто в нее приходит. Вот мы, у нас есть, как я понимаю, Александр Валентинович, критика вот этих условий диалога, потому что только вести душу человека можно только в тесном все-таки диалоге, когда установлено понятийное поле, когда есть общее понимание тех слов, которые мы произносим.
0: Спасибо, говорила Марина Дубровская. У нас есть звонок из Московской области. Сергей Васильевич, добрый день, прошу вас.
5: Алло.
0: Да-да.
5: Здравствуйте. Большое спасибо за передачу. Мне хотелось бы два момента отметить. Во-первых, слова «человеком это невозможно, а Богу возможно все» я воспринимаю лично как призыв. Призыв реализовать в себе то качество обожения, которое существует как программа в Евангелии. И второе, что я хотел бы сказать, что реализации такой программы должны быть другие слова, которые знаменитые слова Христа, которые он сказал Никодиму, что нужно умереть, чтобы вновь родиться. И это есть только одна модель поведения человека для раскрытия своих бесконечных возможностей, но уже не как человека, а как человека, прошедшего горнило обожения. Вот это я хотел бы отметить. Спасибо.
0: Спасибо, Сергей Васильевич. И все-таки церковь, институт власти, институт иерархический. Возможно ли сочетать положение священника в иерархии, когда прихожанин всегда подчиненный, он всегда внизу, возможно ли это сочетать с диалогом? Говорит Александр Махнач.
1: Думаю, что да, потому что всегда существует иерархия. Она существует в семье, человек растет всегда в иерархии, всегда существуют родители, всегда существуют, так сказать, у уже подросшего человека дети. И поэтому это нормально, когда некий опыт, другой опыт, в этом случае, да, так сказать, духовный опыт человека в этом смысле взрослее, да, если, так сказать, аналогию брать с возрастом человека. И тогда эта иерархия, она по праву. Она по праву просто более зрелого, более взрослого.
0: Спасибо. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу.
6: Добрый день, Яков Гаврилович. У меня простой вопрос от Пушкина. «Тьмы низких истин мне дороже, а возвышающий обман». И ответ Достоевского. «Если Христос не истинный, я останусь Христом». Вот вы согласны с тем, что если под, скажем, так сказать, обманом понимать не буддийскую маю, не ложь, а, скажем так сказать, благодать, то, что мы говорим о благодати?
0: Спасибо, Александр. Вступлюсь за буддизм. Майя – это вовсе не ложь, это суета. И в этом смысле царь Соломон и Экклезиаст – это такой буддизм задолго до Будды, что дай Бог всякому. И все-таки вот мы говорим о лжи. Ложь – это невозможность, это данность нашей жизни, это то невозможное, что становится реальностью. Хотя, ну, как может быть ложь в Богом сотворенном мире? Но происходит же грехопадение. И, что самое печальное, в церкви – корабль спасения. И в ней не только иерархия, не только зрелость, в ней коррупция, в ней тоже ложь. Может ли тогда человек, и должен ли он, коль уж на то пошло, в церкви обрести помощь в реализации своих возможностей? Или та коррупция, то разложение, та мертвечина, которая заражает церковь, исходя из человеческого сердца, делает ее негодным кораблем, говорит Марина Дубровская.
3: Ложь, мертвечина – это все во мне есть. Поэтому я церковь воспринимаю более партнерски. Я – это тоже церковь. И поэтому церковь служит мне, я служу ей. Поэтому ее возможности колоссальные, которые меня просто потрясают, это мои возможности, если я в состоянии их взять. И не мои, если их не могу взять. И то, что там есть, то, что мне не нравится, или то, что меня пугает, так это есть и во мне самой. Это я это привношу в церковь. Поэтому, что ж, зачеркивать всю церковь только потому, что в ней вот есть... Тоже плохое, что есть во мне, нет, я не согласна.
0: То есть по Гейне во Францию два гренадера из русского плена брели, а мы из плена греха бредем, опираясь друг на друга в церкви.
3: Ну, можно так, но не только друг на друга. А, понимаете, в ней есть то, что церковь обладает сокровищами, которые становятся для меня возможностями, которые нечеловеческие.
0: Говорила Марина Оскаровна Дубровская. И напомню молитву Рейнхольда Нибора, известного католического теолога, 1943 год. «Боже, дай нам благоразумие принять то, что мы не можем изменить, мужество, чтобы изменить то, что можем, и мудрость отличать одно от другого». В русскую культуру, точнее, в советскую, это вошло с «Бойни номер 5» Курта Воннегута, где это было переведено очень изящно. И тогда мой последний вопрос нашему гостю Александру Валентиновичу Махначу. Означает ли это, что действительно есть пределы возможностям даже христианина, когда последней и главной возможностью остается молитва? И насколько молитва, вот с точки зрения психолога, это именно возможность, а не бегство от того, что может человек?
1: Я заканчиваю это, кстати, возвращаясь к тому, с чего мы начали. Мы, на самом деле, молясь, усиливаем, делаем себя сильными. И поэтому это не бегство, это получение дополнительной той силы, которая позволит пройти даже то, что вот кажется невозможным. Для меня всегда молитва — это не потому, что я слаб, хотя, так сказать, действительно, обращение с позиции, условно говоря, слабого, да, «дай мне, да, Господи, дай». И в этом смысле, может быть, так оно и будет, так и видится многим. Но для этого, когда я говорю эту фразу, я говорю, что имея в виду, что у меня что-то есть. Для этого вот это «дай», чтобы меня усилить.
0: Спасибо, говорил Александр Махнач. И главное и невозможное, что совершилось и что отличает христианина от нехристианина, это вера в воскресение. Не то, что не мог Иисус воскреснуть, Бог не может стать человеком. Вот главная невозможность, которая по христианской вере преодолена. Вы слушали «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященной возможностям человека. У нас в гостях были Марина Оскаровна Дубровская, Александр Валентинович Махнач, продюсер передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Белла Калоева. Всего вам доброго.
7: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
8: Привет, это Полина Галуева
9: и Виктор Кульганик.
8: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
9: И, конечно же, гражданина.
10: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
8: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
11: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
9: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
8: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
10: Говорят, что где-то есть острова.
8: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
12: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
8: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
9: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
11: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
9: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
13: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
8: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
9: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
14: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
9: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
15: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
9: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
13: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
9: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
16: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
9: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
16: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
17: Ах, что попью ее, дач павшими, а что под Хлои секретаршими, а что попью ее пойти Цыковский и по праздникам кино с Целиковскою.
18: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы пайки Цыковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
8: А из чего будет состоять наш подкаст?
9: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
17: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
8: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
19: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
20: Экстрадиция страшнее смерти. Почему Казахстан стал небезопасной страной для политических иммигрантов из России? Эпидемия доносов. Как новые российские законы помогают сводить счеты и устранять конкурентов? Конфликт виртуальный, приговор реальный. Суд в России впервые назначил длительный срок за травлю в интернете.
19: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
21: К 7 годам колонии Верховный суд Республики Коми приговорил философа Николая Зюзева за госизмену. По версии следствия, в феврале 2022 года Зюзев занялся проектом, который предусматривал подготовку за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России, распространение экстремистских материалов, сбор и анализ информации по заданию государственных органов и аналитических центров Евросоюза. Это цитата. За это, как считает обвинение, он получил более 2 миллионов евро от 12 организаций. ФСБ утверждает, что Зюзев признал вину в полном объеме. Николай Зюзев – философ и социолог. Он гражданин России и Канады. После начала войны в Украине Зюзев уехал в Канаду, но периодически приезжал в Россию. В июне 2025 года его арестовали. 8,5 лет колонии суд в Пскове назначил гражданину Украины за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Издание «Медиазона» отмечает, что это первое известное дело по этой статье. Следствие утверждает, что подсудимый переводил деньги в фонды, оказывающие поддержку ВСУ. Имя осужденного пресс-служба суда не называет. По данным «Медиазоны», это 26-летний Антон Демиденко, арестованный в июле 2025 года. Статья об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, появилась в Уголовном кодексе в конце 2024 года. Она предполагает ответственность для иностранцев и лиц без гражданства за оказание финансовой, консультационной и других видов помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации, непосредственно противостоящим России в вооруженном конфликте. К 6 годам колонии суд в Москве приговорил 61-летнего историка русской кухни Павла Сюткина за распространение так называемых фейков об армии. Поводом для дела стал пост о массовых убийствах жителей Бучи в телеграм-канале Сюткина «Русская кухня. История». Вину он не признал и в своем последнем слове назвал себя политзаключенным. С октября 2025 года он арестован. К 11 годам колонии суд в Кемерове приговорил бывшего заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва Темира Баданоола за превышение должностных полномочий и участие в экстремистской организации. По данным телеграм-канала «Тюремный адвокат», по первой статье его обвинили за содействие осужденным в изменении наказания и за то, что он помогал проносить телефоны на территорию колонии. Второе обвинение касалось связи с организацией «Черная армия», которая, по версии следствия, является тувинским филиалом АУЕ. Эту тюремную субкультуру Верховный суд России признал экстремистской в 2020 году. Осужденный вину не признал. Суд в Нижнем Новгороде назначил местному жителю Игорю Крайнову компенсацию в размере 350 тысяч рублей за избиение сотрудниками наркоконтроля 7 лет назад, сообщает команда против пыток. В 2019 году Крайнова по пути на работу остановили двое мужчин в штатском, представившись полицейскими. Он им не поверил и начал убегать. Крайнова догнали, избили и подкинули в карман джинсов наркотическое вещество, а затем доставили в отдел полиции. Там в присутствии понятых достали из его кармана пакет с наркотиками и возбудили уголовное дело. Дело позже прекратили. В 2022 году полицейских приговорили к реальным срокам наказания за избиение и незаконное хранение наркотиков. В мае 2026 года суд назначил Крайнову компенсацию в 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. В образцах одной из серий вакцины «Мультикан-8» для собак, изъятых в Ярославской области, обнаружили живой вирус болезни АУЕСКИ, или псевдобешенства. Таким образом, подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и иммунизацией вакциной «Мультикан-8» серии номер 20, сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве добавили, что эту серию вакцины уничтожат. Владельцы собак начали массово рассказывать о гибели своих питомцев после вакцинации мультиканом-8 в середине августа. Первые сообщения поступали из Ярославской области. Производитель вакцины «Ветбиохим» отозвал 4 серии препарата. Компания не признала связи между гибелью собак и вакцинированием, но предложила владельцам погибших животных компенсацию.
2: Уехать из России еще не значит оказаться в безопасности. Так, по данным правозащитного проекта «Идите лесом», к марту этого года как минимум 11 россиянам отказали в убежище в Казахстане. Некоторых уже отправили обратно в Россию, где их ждали полиция и ФСБ. Теперь под угрозой выдачи из Казахстана чеченский активист Мансур Мавлаев. Он говорит, что в России его убьют, но в убежище казахстанские власти ему отказали. В том же изоляторе ждет решение бывшая волонтерка штаба Навального Юлия Емельянова. Слушание ее дела об убежище назначено на конец сентября.
4: 10 сентября Кассационный суд Казахстана окончательно отказал в убежище чеченскому активисту Мансуру Мавлаеву. Его юрист Вадим Дроздов говорит, что теперь вероятность экстрадиции в Россию значительно выросла. От выдачи Казахстан пока удерживает требования Комитета ООН по правам человека не передавать Мавлаева, пока рассматривается его жалоба. Но гарантий выполнения этого требования нет. Через 5 дней после суда Мавлаев пытался покончить с собой в СИЗО Алматы. В антивоенном комитете России сообщили, что ему успели помочь, угрозы жизни нет. В записке он написал: «Простите меня, я устал от несправедливости. Ни суд, ни прокуратура нас не слышит». И попросил спасти от выдачи Юлию Емельянову, бывшую волонтерку штаба Навального, которая находится в том же СИЗО. За Мавлаева вступились правозащитники. Он сам обращался к президенту Казахстана Токаеву и генсеку ООН со словами: «Я прошу о своей жизни». Публичного ответа не последовало. Официально Россия требует выдать Мавлаева по делу о вымогательстве. По версии следствия, он требовал 50 тысяч рублей, угрожая распространить чужое интимное видео. Мавлаев эти обвинения отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и дело о финансировании экстремизма. Они утверждают, что оперативники сами перевели деньги с телефона Мавлаева на криптокошелек запрещенного в России канала. Сам Мавлаев связывает преследование с тем, что передавал оппозиционным чеченским каналам информацию о похищениях, пытках и сфабрикованных делах. В 2020 году его арестовали. И, по словам адвоката, следователи предложили ему выбрать, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения Мавлаев уехал из Чечни в Москву. Но в августе 2022 года, по словам адвоката, его похитили кадыровцы и увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали. Мавлаеву удалось бежать в Кыргызстан, где его задержали за незаконное пересечение границы, приговорили к 6 месяцам заключения и собирались депортировать в Россию. В день депортации он выпрыгнул из машины на ходу и снова сбежал. Теперь в Казахстан. В Алматы он 1,5 года снимал комнату под чужим именем и работал тренером. Но его нашли. С мая прошлого года он находился в СИЗО. Генпрокуратура Казахстана согласилась выдать его России. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил выдачу до решения вопроса об убежище. Теперь в убежище окончательно отказано, а арест продлен до 13 января 2027 года. Мавлаев говорит прямо: если его выдадут, то убьют. А если не убьют, то упрячут в тюрьму, как это случилось, например, с 25-летним Александром Качкуркиным, который, по словам правозащитников, уехал из России по политическим причинам, а 29 января Казахстан выслал его на родину. Поводом стали якобы переход дороги в неположенном месте и курение кальяна в помещении. Суд оформил выдворение за несколько часов. В Москве Качкуркина задержали и отправили в Лефортово, обвинив в госизмене из-за переводов денег в Украину. Еще один случай связан с Семеном Бажуковым, который дезертировал из российской армии и просил убежища в Казахстане. В декабре 2025 года его задержала казахстанская полиция и передала российским военным. Он сбежал, но вскоре его нашли казахстанские полицейские и снова передали российским военным. И, наконец, Юлия Емельянова, за которую просит Мавлаев. Она была волонтеркой штаба Навального в Петербурге и после отъезда из России помогала политзаключенным. 31 августа прошлого года ее задержали на пересадке в Алматы по российскому розыску. Емельянова обвиняют в краже телефона у таксиста в 2021 году. Правозащитники указывают на странности в деле. Его возбудили лишь через месяц после предполагаемой кражи, а телефон Емельяновой впервые показали уже в полиции. Генпрокуратура Казахстана согласилась ее выдать. Выдачу приостановили, пока решается вопрос с убежищем. Но в убежище Емельяновой уже 2 раза отказали. Год она находится в алматинском СИЗО. На 24 сентября назначено рассмотрение ее жалобы в кассационном суде. Если он откажет, Емельянова окажется в том же положении, что и Мавлаев, с отказом в убежище и согласованной выдачей в Россию.
2: А вот что об истории Мансура Мавлаева и его возможной экстрадиции в Россию в своем YouTube-канале говорит правозащитник Максим Руднев. Он ведет кампанию в защиту Мавлаева.
5: Казахстан на распутье между выбором сохранить жизнь и лицо или сохранение отношений с Россией. Но мы призывали и будем призывать Казахстан к соблюдению международных обязательств по невысылке граждан в страны, где им угрожает опасность. А в случае экстрадиции судьба Мансура бесспорно будет тяжелой и имеет несколько развитий в событиях. Первое – это, безусловно, его убийство. сразу или через некоторое время его могут поддержать для виду. К нему может прийти знаменитый омбудсмен Чечни Мансур Салтаев, поговорить с ним на видео, как он любит это делать. Может быть, Мансур заставит его раскаяться в своих действиях, и он запишет, так скажем, извинения на камеру, на этом закончится, и в какой-то момент Мансур просто пропадет. Второй вариант – он может повторить судьбу Заремы Мусаевой, то есть он станет заложником на своей же родине. Поскольку все-таки на нем висит статья, пусть целиком сфабрикованная, но она все равно есть. Поэтому он может попасть в тюрьму. Условия будут нехорошие, конечно, но даже это лучше, чем, конечно же, его смерть, но это в любом случае. Но опять же, он выйдет не скоро в данном случае. Но все наши опасения также подтверждаются и попыткой Мансура покончить с собой. Попытка была совершена дважды. Первый раз он совершил попытку, будучи в СИЗО, и повторил ее уже в больнице при госпитализации, пытавшись перерезать шейную артерию ножом. Сейчас состояние его, конечно, ничего не угрожает, ему оказана всяческая помощь, но именно факт того, что ему проще и легче покончить с собой, чем оказаться в стране, которая его запрашивает, говорит о том, что его судьба там гораздо страшнее, чем самоубийство. По поводу дальнейших действий, на что мы вообще рассчитываем, по законам Казахстана инстанции обжалования исчерпаны. Мансуру, как было ранее известно, отказано окончательно в статусе беженца 10 сентября. По законам Казахстана в Верховный суд можно обращаться только если какой-то особый случай, Верховный суд рассмотрит его, не факт, что рассмотрит. В остальном вся надежда только на временные меры ООН, которые действуют до сих пор, и на общественное давление. То есть это давление со стороны правозащитников, журналистов, организаций, стран Евросоюза и других государств. Может, теоретически проходят какие-то переговоры с третьими странами за закрытыми дверьми. Классическая практика в похожих делах по экстрадиционным активистам и политическим беженцам. Но все это за кулисами, и нам недоступно, или если доступно, то и какие-то там обрывки, не подтвержденные ничем. Из всего этого мы делаем вывод, что Казахстан в целом в неприятном положении дипломатическом, и как он будет из него выбираться, это определенно войдет в историю международного права в сфере прав человека. По крайней мере, на данном этапе времени от выбора Казахстана зависит дальнейшая судьба активистов, которые покидают Россию и оказываются там.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией юрист проекта «Консул антивоенного комитета России» Маргарита Кучушева. Маргарита, здравствуйте.
6: Здравствуйте, спасибо большое за приглашение.
3: Спасибо вам за то, что согласились разъяснить, что делать россиянам, которые пытаются искать убежище в других странах и не находят его по каким-то причинам. Расскажите, пожалуйста, вот что теперь будет с Мансуром Мавлаевым? Какие у него и у россиян, оказавшихся в подобной ситуации, которые просили об убежище, но им было отказано, остаются юридические стратегии для того, чтобы не быть высланным в Россию, где, очевидно, может быть небезопасно.
6: К сожалению, здесь речь идет не только об убежище, речь идет также и об экстрадиции. Сторона Российской Федерации активно запрашивает этих двух граждан обратно, потому что против них есть уголовные дела. И Казахстан способствует этому возвращению. Если бы им просто было отказано в убежище, возможно, было бы выдворение, они могли бы покинуть страну и приехать в какую-то третью безопасную страну, переехать, получить гуманитарные визы или использовать подобные механизмы. В случае экстрадиции этот путь для них закрыт полностью, потому что выдача будет напрямую под конвоем в Российскую Федерацию, где их сразу же арестуют, а и начнут рассматривать те сфабрикованные, по нашему мнению, уголовные дела, которые имеются против них. К сожалению, с момента отказа кассационного суда экстрадиция может быть осуществлена в любой момент. В случае Мансура есть срочная мера ООН, но мы не знаем, будет ли Казахстан соблюдать их. И можно подать в Верховный суд. Шансов, что рассмотрят дело, довольно мало, но все равно эта подача была осуществлена. В случае Юлии после ее суда 24 сентября мы тоже будем подавать в Верховный суд, потому что надежд на кассацию у нас очень мало, так как мы видим, что это больше политические суды, а не юридические. И можно также подать в Конституционный суд, но подача ни в Конституционный суд, ни в Верховный суд Республики Казахстан не останавливает экстрадицию. То есть точно так же, пока не ожидают решения, пока не ожидают, будет ли рассматривать суд, их могут в любой момент транспортный прокурор взять и передать стране Российской Федерации.
3: То есть, по большому счету, это сейчас зависит, ну вот в отношении двух человек, Мавсара Мавлаева и Юлии Емельяновой, это зависит от доброй воли казахстанских властей. То есть, если они захотят каким-то образом их еще поддержать у себя, не знаю, найти новые пути решения вопроса, то поддержат. Если нет, отдадут России, и никаких законов ни собственных, ни международных соглашений не нарушат.
6: Мы сразу изначально видим, что это политические дела, это не юридические дела. Это было понятно, когда мы начали просуживаться на первом уровне. И мы видели абсолютно беспрецедентное нарушение системы, когда суд мог рассматриваться, пока адвокат был в самолете. Мы абсолютно точно знаем, что он был в самолете. Суд нам пишет в приговоре то, что адвокат присутствовал на суде, не принимает никакие любые другие доводы. То есть юридически мы видим, что здесь, скорее всего, суды просто получили какую-то вот разнарядку, и они действуют в соответствии с каким-то политическим решением, которое было принято Республикой Казахстан. Будут ли политики активно вмешиваться и отвечать за свои действия? Я считаю, что они должны. По крайней мере, сам президент республики, как гарант Конституции, может как-то вмешаться в процесс. Точно так же, как и другие политики. Тем более, что давление на Казахстан сейчас идет беспрецедентно. Это не только специальные меры ООН. Точно так же ПАСЕ запрашивал, на суды ходят международные наблюдатели, ходят представители посольств. Как бы в целом давление политическое на Казахстан сейчас оказывается беспрецедентно. Почему они так уперлись ради этих двух людей, нам неизвестно.
3: Ну, понятно. То есть они, по большому счету, сейчас выбирают между, условно, там, европейским сообществом и России, то есть кому, да. Европейским, международным. Скажите, но вот эти две истории, это скорее исключение или это уже демонстрация какого-то тренда того, вот как власти стран, входящих в СНГ, например, относятся к политическим иммигрантам из России, особенно если в России против них возбуждены какие-то дела?
6: К сожалению, нам кажется, что это тренд, потому что мы видели дело из Семена Бажикова, не помню, если правильно фамилию произнесла, и был еще один человек, который были выданы напрямую вообще в нарушение всех имеющихся процедур, законов и так далее, да, там, запрашивание убежища, экстрадиция. И мы видим, что в Казахстан становится абсолютно небезопасно для людей, у которых есть уголовное преследование, потому что суд отказывается рассматривать любые аргументы в пользу того, что дело было свободно, или дело является в целом политическим. И мы также видим, что страна оказывается опасной для дезертиров, находятся ли они в розыске или нет. И в целом весь тренд меняется в сторону антииммигрантской такой политики больше, потому что были проверки ВНЖ, РВП, они начали проверять и рассматривать, действительно ли они. И это тоже касалось множества россиян, которые переехали туда абсолютно легально, они находились там на этих основаниях. В целом мы видим, что политика очень сильно изменилась, к сожалению, в негативную сторону.
3: Это проблема конкретно Казахстана или с подобными проблемами сталкиваются люди, приехавшие из России в Армению, в Грузию, в Узбекистан, в Кыргызстан, в другие страны СНГ, куда можно въехать без визы? Потому что ведь многие же уезжали и выбирали Казахстан в том числе, просто потому что туда можно въехать по загранпаспорту без визы.
6: Моя оценка: Узбекистан, Кыргызстан, скорее всего, более небезопасные страны, особенно если есть уголовное дело. Но Армения и Грузия – это очень разные страны. Вот буквально за 5 минут до вашего эфира я получила сообщение, что первый россиянин с начала полномасштабного вторжения получил международную защиту в Грузии. Самый первый. Это беспрецедентное дело. Если это действительно так, я буду очень рада. Но в Грузии непрерывная выдача на данный момент, она исключена. У Армении есть прямые связи и обязательства на выдачу на территории Российской Федерации, но она их активно не соблюдает. И причем, что многие политики выходили именно с этим посылом, что мы не будем выдавать политически осужденных или разыскиваемых граждан, мы не будем выдавать дезертиров, мы не будем выдавать мобилизованных. Поэтому с этой точки зрения Армения является единственным безопасным хабом, прям сильно безопасным, за что мы им очень благодарны.
3: А как обстоят дела с россиянами, которые пытаются найти убежище в странах Евросоюза или вообще где-то в Европе, например, в той же Сербии, которая не является членом Евросоюза и дружит с Россией? Насколько сильно отличается ситуация? Можно ли еще туда пытаться уехать, чтобы получить убежище именно?
6: Можно пытаться, но, к сожалению, с принятием нового миграционного пакта, который, ну, так называется Дублин-2, вот, его так прозвали, становится гораздо труднее. То есть вопрос перехода границы, получения виз для того, чтобы легально пересечь границу Евросоюза, это все является большим препятствием для того, чтобы переехать и запросить убежище. Точно так же страны безвизового режима, как Сербия и Черногория, все равно приходится визаранить, выезжать, приезжать обратно, приходится или как-то легализоваться по иным путям, или через ИП, или через ВНЖ, или через какие-то инвестиции, что не всем доступно. Что касается политического убежища, все еще в Европе выдают его, то есть нету такого, что прям поголовно отказывают, за исключением, наверное, сейчас у нас большая проблема в Финляндии, где они подняли планку слишком высоко. То есть люди, у которых есть очевидные риски, но без уголовного дела, Финляндия зачастую считает, что там небезопасно.
3: Например, можете привести примеры какие-то? Ну вот когда вы говорите о реальных рисках.
6: У нас была семья Беловых, например, которая донатила напрямую в ВСУ. Нам всем понятно, что это огромные уголовные риски при возвращении в Россию, но суд не счел, что это действительно стоящее обстоятельство. Было много других. Был Роман Голиков тоже с аналогичными обстоятельствами. Много других, о которых я еще не могу говорить, потому что мы еще не досудились до конца. Не очень понятно, что с ними будет. Но вот именно в Финляндии мы сейчас видим большое ужесточение. В целом.
3: А что, вот вы говорите, не очень понятно, что с ними будет. А какие наиболее распространенные сценарии, наиболее типичные сценарии для тех людей, которых все-таки возвращают обратно в Россию, высылают в Россию? Мы слышали, там целыми бортами из США одно время отправляли в Россию напрямую, не давая сойти даже где-нибудь, условно, там в Каире. Что потом с этими людьми происходит?
6: Из США до сих пор продолжают, к сожалению, напрямую отправлять. И сейчас началась практика, что отправляют в Молдову, когда суд США признал, что есть риски на территории России, но мы их брать к себе не будем. Вот мы вас отправим в какую-то другую третью страну. Что касается ЕС, часто дают время добровольно покинуть территорию. Часто бывает, что они могут еще и бан поставить на въезд потом на какое-то определенное время, там от 3 до 5 лет, но дают шанс покинуть страну. В случае, если это невозможно, допустим, просроченный паспорт или совсем утерянные документы, или человек хочет просто находиться до конца, да, там, дойти до СПЧ и сказать, то, что нет, все, я имею здесь право на убежище. В таком случае, если человек проигрывает кейс полностью, его отправляют напрямую на территорию Российской Федерации.
3: И там уже как повезет. Если не повезет, тогда уголовное дело, связанные с, ну, в зависимости уже от состава, донатил, не донатил, кому донатил и прочее. В лучшем случае административкой, наверное, отделываются.
6: В лучшем случае, и еще нужно учитывать, что вышел новый закон, который позволяет сотруднику погранслужбы забрать ваш телефон, посмотреть на него. Очень часто много информации хранится именно там, и все без исключения, кто проходил вот этот вот механизм депортации, нам рассказывали, как из США, так и из Литвы, проходят фильтрацию. Там мужчины призывного возраста получают повестки, очень долго спрашивают, где вы были, что вы делали, чем вы занимались на территории. Смотрят, даже банально могут прогуглить имена, если человек был публичный, как-то высказывал свою позицию, сразу могут это им предъявить. Это самый худший сценарий.
3: Скажите, а по вашим наблюдениям, какие группы россиян чаще всего оказываются сейчас в зоне риска депортации из стран, в которых они просят убежище, и что главным образом будет влиять на исход этих дел об убежище для россиян?
6: С самого начала, вот когда началась первая волна, очень много было кейсов на убежище, которые были или плохо поданы, или не было достаточно обстоятельств. Условно говоря, человек бежал от мобилизации, ему пришло мобилизационное предписание, он послушал кого-то умного на Ютубе, который сказал ему его сжечь, там, съесть, уничтожить. Он так сделал, приехал, говорит, я мобилизованный.

0: сразу после. Вот, условно говоря, да, там он надонатил или нашли какие-то экстремистские высказывания, и вот у него появилось уголовное дело. Об этом нужно немедленно сообщать, конечно, для того, чтобы суд смог рассмотреть все обстоятельства, но иногда это просто не представляется возможным. Поэтому вот эти, скорее всего, вот активисты, вот эта вот группа лиц, она находится в самой высокой группе риска.
1: А насколько легко человеку, оказавшемуся вот в этой ситуации, найти какую-то помощь? И во всех ли странах исхода, условно говоря, есть правозащитники и правозащитные группы, которые могут помочь? Ну, вот, так как я понимаю, что миграционный адвокат может стоить приличных денег.
0: Да, особенно в США мы видим, что открываются фандрайзеры, всякие сборы на адвокатов, на бонд. Многие адвокаты могут быть назначены государством в странах ЕС, но они не имеют полномочий, допустим, подавать в СПЧ, если это самая крайняя мера. Или они могут только один раз оказывать помощь, и второй раз, когда вы там переподаетесь или что-то случилось, может быть, оказаться за гранью их полномочий. По-разному. Здесь большую часть играет точно так же и НКО, которые защищают россиян, например, как консулы антивоенного комитета, которые готовы и помочь с поиском адвоката, и написать юридическое заключение, и если нужно что-то подхватить в стране, как-то помочь оказать поддержку. И таких НКО несколько, как наши, и мы всегда говорим людям, что обращайтесь, пожалуйста, мы постараемся вам помочь.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Маргарита Кучушева, юрист проекта «Консул антивоенного комитета России», была на связи с программой «Человек имеет право». Поговорил со знакомым по видеосвязи, поставил не тот смайлик в домовом чате, поссорился с соседкой по даче. Все это в России теперь может стать поводом для доноса. А ваши слова и, казалось бы, безобидные действия могут привести к штрафу или даже тюремному сроку. На так называемую эпидемию доносов в России, разразившуюся после начала войны с Украиной, обращают внимание не только правозащитники. ФСБ отмечает, что число звонков на их телефоны доверия неуклонно растет. Только за 2025 год их было почти 147 тысяч, в полтора раза больше, чем двумя годами раньше. Кто и зачем в России доносит властям на возможных нарушителей многочисленных запретительных законов, принятых после вторжения в Украину? И чем это заканчивается? Расскажем в нашем сюжете.
2: С началом полномасштабной войны с Украиной россияне все чаще жалуются и не только на зарплаты, коммуналку и мошенников, но и друг на друга. В 2022 году в прокуратуру пришло больше 5 миллионов жалоб, а в прошлом году уже почти 8 миллионов. В ФСБ тоже чаще обращаются. За 2 года звонков на ее телефоны доверия стало почти в полтора раза больше. Жалуются на соседей, на знакомых, на родственников. И нередко такие жалобы приводят к штрафам или даже лишению свободы. Одна из самых свежих историй случилась во Владивостоке, где 31 августа мама школьника Ксения выложила видео о том, что в школе номер 61 детей обязали носить шеврон с летящим беспилотником, хотя в прошлом году на нем было перо на фоне российского флага. Другие родители в чатах тоже называли новый дизайн странным. Когда об этом написали журналисты, директор школы сказала, что шевроны нужны только одному профильному классу, а потом написала на Ксению заявление в полицию.
3: Провокации, которая направлена на дискредитацию образовательного учреждения именно в День знаний и первый день Восточного экономического форума.
2: Директор утверждает, что на видео чужой шеврон, хотя фотографии с линейки, где эти шевроны видны, выложены в паблике самой школы. Ксения уже дала разъяснение участковому, теперь ей грозит штраф за недостоверную информацию. После начала войны донос – простой способ свести счеты, а поводом может стать смайлик в домовом чате или неаккуратно сказанные при ком-то слова. Петербуржец Денис Тимофеев, например, в новогоднюю ночь созвонился со знакомым по видео и говорил об армии. А тот записал разговор и передал его полицейским. Защита доказывала, что это был личный звонок, и Тимофеев не распространял публично сведения, дискредитирующие армию. Но суд решил, что слова могли услышать другие люди, и оштрафовал Тимофеева на 30 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону кто-то из жильцов выложил в домовой чат видео,

0: где российский военный автомобиль дает залп, а Сергей Каравайный оставил под ним комментарий и смайлик с какашкой. Он объяснял, что был недоволен тем, кто выложил ролик, а не армией. Но соседка написала жалобу, и суд назначил ему такой же штраф. Часто за такими заявлениями стоят старые ссоры, и тогда все может закончиться уже не штрафом. Парикмахер из Пушкина Анна Александрова давно конфликтовала из-за земли с соседкой по даче. И именно эта соседка рассказала полиции о ее антивоенных постах и личных сообщениях. Александрову приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии за фейки об армии, а в последнем слове она сказала:
1: «История доносов на Руси имеет многовековую историю, а история доносов из корыстных побуждений – это та тема, которую неоднократно освещали не только юристы, правоведы, но и классики нашей отечественной литературы».
0: Бывает, доносят и на родственников. На Анну Степанову, которая протестовала против мусорного полигона в Шиесе, а потом уехала из России и стала иноагентом, заявление в полицию написал ее двоюродный брат, контрактник Олег Горин. В ТикТок он объяснил, зачем.
2: «Я писал в полицию, чтобы она ее лишилась, не продала и деньги не пошли на поддержку ВСУ или в ее карман на пропаганду и клевету».
0: Сама Анна думает, что брат просто хочет забрать квартиру себе, но пока ее никто не отнял. А еще такие обвинения оказались очень удобным способом убрать конкурента в бизнесе. Платить за публикации в западных изданиях для российских предпринимателей давно обычное дело. Но раньше так заказывали хвалебные тексты о себе для пиара и репутации. Теперь, как выяснила русская служба BBC, все чаще заказывают компромат на конкурентов. Так, в августе 2025 года сайт EU Reporter опубликовал интервью бывшего главы Плеса, предпринимателя Алексея Шевцова, где он якобы называл происходящее в Украине военными преступлениями. Шевцов говорит, что никакого интервью не давал, а его появление объясняет своим конфликтом из-за гостиницы «Фортеция Русь». Экспертиза, на которую ссылается BBC, допускает, что голос генерировала нейросеть, но в октябре Минюст все равно признал Шевцова иноагентом. И его адвокаты считают, что именно из-за этого интервью. В том же месяце суд по иску прокуратуры забрал у него в пользу государства больше 150 объектов недвижимости, доли в компаниях и доходы на сумму больше 1 000 000 000 рублей, решив, что бизнес Шевцов построил, пользуясь должностью главы города. В конце августа Кассационный суд это решение подтвердил.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Объясните, пожалуйста, вот с юридической точки зрения, что означает слово «донос»? Ну, звучит очень неприятно. Доносчик, стукач, доносы. Но юридически что это такое?
4: Вообще в Уголовно-процессуальном кодексе есть такое основание для проведения проверки и потом как вариант для самого уже уголовного дела, как заявление о преступлении. То есть в целом, если попытаться это поместить в какие-то правовые рамки, это вот может быть такое заявление о преступлении. Но, конечно, в целом там доносчик — это не правовая категория, потому что это просто люди, которые, ну, пишут какие-то кляузы.
3: Ну, а для того, чтобы написать такую кляузу или написать такой-то донос на человека, сообщить о том, что вот он, по вашему мнению, нарушает закон, нужно ли какие-то приводить доказательства или достаточно просто как бы просигналить, а дальше уж пусть они сами там разбираются, полиция, Следственный комитет или ФСБ, в зависимости от того, кому вы нажаловались?
4: Мне кажется, что нам надо вот сразу определиться, что доносы, они бывают очень-очень разные. И вот мы с вами, наверное, сегодня будем говорить про доносы по политическим делам, когда людей по итогу там иногда привлекают за слова или жалуются на то, что кто-то выражает, например, антивоенную позицию, и чаще всего все равно к таким доносам прикладываются какие-то доказательства, потому что люди прям стараются по каким-то там причинам, мы можем их обсудить, но люди прям фиксируют какие-то нарушения. Но, с другой стороны, если у полиции, Следственного комитета, ФСБ есть цель человека как-то привлечь к чему-то, им будет достаточно какого-то повода. Даже если к заявлению, доносу не будет приложено доказательств, им будет просто достаточно вот просто там, какой-то ссылки, заявления и так далее. Они уже сами все проведут, сами все найдут, у них с этим все в порядке.
3: Вот вы сказали, что есть люди, которые специально обеспечивают доказательства, подтверждающие их слова. А кто эти люди? Кто вообще пишет доносы сейчас в России чаще всего и для чего?
4: Мне кажется, что мы все знаем, что есть такие уже профессиональные доносчики. Это даже иногда могут быть какие-то люди из госструктур, какие-то депутаты. Чаще всего это, конечно, депутаты «Единой России». Это могут быть и депутаты Госдумы, это могут быть и депутаты каких-то региональных законодательных органов. Они таким образом просто доказывают свою лояльность системе. Например, когда вот в прошлом году было вот это вот большое дело в отношении группы Stop Time, мы же все в итоге выяснили, что проверка началась по заявлению депутата. Вот, это вот самый банальный, типичный пример доноса. Есть, разумеется, доносы от простых людей, которые, ну, им, честно, вот, ну, им не платят даже за это. Ну, в смысле, я так говорю даже. Ну, может быть, это можно было бы как-то объяснить деньгами, но это просто уже, ну, кто-то в это действительно верит, кто-то боится просто, что за ним придут, и он следит там за какими-то соседями, окружающими, за чатами родительскими, домовыми и так далее. У всех свои ценности.
3: Обязаны ли правоохранительные органы реагировать на такие доносы, в которых, например, нету доказательств, или на анонимные сообщения? Как вот эта история работает?
4: С точки зрения закона, у нас нет разницы, анонимное заявление или нет. То есть даже анонимные должны быть рассмотрены, но в любом случае нужно понимать, что анонимные заявления в России, ну, они как бы не анонимные, потому что если ты их подаешь внутри России, очень легко вычислить, кто их на самом деле подал. А вот если говорить про доказательства, но опять же, силовикам ничего не стоит оценить, что называется, на входе, если основания для проверки. Другой вопрос, что очень часто, вот, например, ко мне обращаются люди с вопросом, там, мне пригрозили, что на меня напишут донос за мой там пост в Телеграме. Что мне делать? И я всегда базово говорю людям, что вообще не факт, что доносу дадут ход. То есть я убеждена, что столько доносов пишутся в полицию, в Следственный комитет, в ФСБ и так далее, но, слава богу, не всем вот этим вот жалобам вообще дают какую-то жизнь. То есть мне кажется, что они их не обрабатывают вот в том объеме, в котором они поступают.
3: Но, тем не менее, вы знаете, рисковать не хочется. И что все-таки делать человеку, если он знает, что на него донесли, или если ему уже угрожали этим?
4: Да, конечно. Если есть какая-то угроза, и ни в коем случае не говорю, что надо рисковать, потому что надо оценивать свою безопасность, потому что ситуация в России очень-очень опасная. И в целом, как мы много раз уже говорили, вот эти вот посты в интернете – это длящиеся правонарушения, и, например, по дискредитации давность 3 месяца. И как она отчитывается? Она отчитывается не с того момента, как вы написали пост, а с того момента, как силовики этот пост обнаружили. То есть если, например, кто-то написал пост там, в мае 2022 года, к сожалению, даже там сейчас за него могут привлечь к ответственности. Но вы можете как бы пресечь течение этой давности, если вы удалите пост. Поэтому, если вы переживаете, что вы стали жертвой доноса, удалите. Если ваше правонарушение связано с публикацией в интернете, можно либо удалить пост, либо закрыть аккаунт, но только тогда так это поможет, если вы точно знаете всех подписчиков. Ну, а если это, например, связано с каким-то публичным действием, например, вы там с плакатом вышли, то уже, к сожалению, ну, ничего не сделать.
3: Угу. А скажите, если на человека донесли, но на самом деле его оклеветали. У него есть какие-то еще возможности до сих пор реабилитироваться в России, привлечь этого клеветника к ответственности, к уголовной, там, за заведомо ложный донос? Ведь есть такая статья в Уголовном кодексе.
4: Да, действительно, в Уголовном кодексе есть такая статья, но она дифференцирует ответственность. Там есть часть, ответственность просто за распространение так называемых сведений, порочащих честь и достоинство. И дальше есть ответственность за клеветнические сведения по поводу обвинения в там, тяжких и особо тяжких преступлениях. То есть, грубо говоря, но при этом, что важно, эти действия должны быть совершены публично. То есть... Да, есть очень-очень маленькая практика, что если кто-то написал заявление в госорган, но заявление оказалось ложным, то там одного человека, я читала это судебное решение, привлекли к ответственности за клевету. Но это дело было там против человека, который написал заявление в отношении чиновника. Мне сложно представить, что как бы простого гражданина будут защищать. А по поводу отдельной статьи о заведомо ложном доносе. Там следователь, который будет проводить проверку, должен будет установить, что донос был заведомо ложный. То есть не просто ложный, что человек ошибся, а что этот человек там заведомо понимал, что там, то, что, например, разместил вот этот другой человек, не является преступлением.
3: Угу. Ну, в общем, получается, что практические шансы на реабилитацию в таком случае совсем небольшие. На ваш взгляд, вот действительно ли после того, как Россия начала такую вот уже агрессивную войну в Украине после февраля 2022 года, в стране началась эпидемия доносов, или уже она пошла на спад?
4: Их точно стало больше с началом войны, и я бы не сказала, что она идет на спад. То есть, ну, мы прям видим, что люди много обращаются по поводу доносов. То есть, как я сказала, не всем доносам дает какой-то ход, но точно люди много пишут по поводу того, что им говорят, что по поводу их каких-то действий будет донос. То есть я точно не вижу какого-то спада.
3: Спасибо большое за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Суд в Новгороде вынес, пожалуй, самый строгий в современной России приговор по делу о сталкинге и травле в интернете, из-за которых чуть не погибла юная девушка. 21-летнего Михаила Шалимова приговорили к 12 годам колонии строгого режима. После конфликта в игровом чате он месяцами преследовал школьницу из Уфы, присылал ей угрозы, заказывал ночные доставки к дому, публиковал порнографические материалы от имени ее родственников и довел до попытки самоубийства. По данным Фонда развития интернета, каждый четвертый российский подросток сталкивался в сети с оскорблениями, травлей или преследованием. Однако в российском законодательстве вопросы противодействия кибербуллингу и киберсталкингу и наказания за них не поднимаются.
5: Все началось с онлайн-игры. Весной 2024 года 21-летний Михаил Шалимов познакомился в сообществе, посвященном Майнкрафту, с девятиклассницей из Уфы Дианой. Между ними возник конфликт. Шалимов угрожал школьнице проблемами и заставлял публично извиниться. Диана отказалась. После этого Шалимов начал травлю девушки в интернете, писал угрозы ей и ее семье, создавал аккаунт от имени Дианы и публиковал там, например, видео с издевательствами над животными. Постепенно травля вышла из-за пределы интернета. Шалимов вызывал на адрес Уфимки курьеров посреди ночи, писал от имени мамы Дианы гадости в домовом чате, развесил по городу объявление с фотографией школьницы и подписью «Розыск живодера». От имени Дианы он звонил в полицию и заявлял о минировании школы, торгового центра, предприятия. Согласно материалам уголовного дела, Шалимов требовал от школьницы покончить с собой, обещая только после этого прекратить преследование. Диана пыталась это сделать. Новгородский районный суд признал Шалимова виновным в доведении несовершеннолетней до попытки самоубийства и в организации заведомо ложных сообщений о терактах. В Великом Новгороде Шалимова уже судили по другим статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и изготовлении и распространении порнографических материалов. С учетом предыдущего приговора окончательное наказание составило 12 лет колонии строгого режима. Первые громкие дела о травле в интернете и так называемых группах смерти появились почти 10 лет назад. Так, в 2017 году Филипп Будейкин, известный в сети как Филипп Лис, получил 3 года и 4 месяца колонии поселения за доведение несовершеннолетних до самоубийства с использованием социальных сетей. Годом позже Илья Сидоров, которого следствие также считало куратором одной из подобных групп, получил 3 года колонии поселения. А в 2025 году создатель канала «Синий кит» Илья Погиблов был приговорен уже к 9 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным, в частности, в организации деятельности в интернете, направленной на побуждение к суициду и склонение несовершеннолетних к самоубийству. Как писала «Новая газета», жертвами «Синего кита» или других групп смерти предположительно стали около 130 подростков. Сегодня интернет-травля приобретает новые формы. Часть контента, например, дипфейки, создают за несколько секунд с помощью нейросетей. Один из таких случаев недавно рассматривал суд во Владимире. Там школьники использовали нейросеть, чтобы создать непристойные изображения своей одноклассницы. Затем распространили их в телеграм-канале. Мама обратилась в суд. С обидчиков и образовательного учреждения взыскали компенсацию морального вреда. Согласно статистике мониторингового центра «Безопасность 2.0», в 2025 году в России зафиксировали около 10 тысяч случаев кибербуллинга с участием несовершеннолетних. Это на 14% больше, чем годом ранее. Впрочем, для онлайн-насилия, к которому относятся в том числе сталкинг, буллинг, харассмент, достаточно просто слов. Так, в начале сентября суд в Вологде приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно студента местного вуза, который склонял к самоубийству 20-летнюю девушку. Медиазона установила, что, вероятно, обвиняемого зовут Степан Шаляпин. Согласно материалам дела, он с разных аккаунтов систематически отправлял сообщения потерпевшей, побуждавшие нанести себе раны или покончить с собой. Согласно мировой статистике, за 2025 год примерно 38% женщин хотя бы однажды сталкивались с онлайн-насилием, а 85% были его свидетелями. А сексуализированному домогательству в интернете подвергался каждый 12-й ребенок.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией феминистка, авторка YouTube-канала «Лего Раздора» Залина Маршинкулова. Залина, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, почему именно женщины и девочки особенно часто становятся жертвами киберсталкинга и кибертравли? Как это связано с гендерными стереотипами? Или это вообще заблуждение, что именно девочки и женщины чаще всего страдают от насилия в интернете?
6: Нет, это не заблуждение. Есть исследования, подтверждающие это, так же, как и от физического насилия. Больше и чаще всего страдают женщины, также от кибернасилия в том числе. Это из-за того, что существует уже выученная мизогиния, женоненавистничество, которое царит, особенно в патриархальном обществе. А Россия – максимально патриархальная страна. Ну и также существует другая причина, как безнаказанность, отсутствие каких-либо вообще защитных механизмов, да, человек в России, особенно женщина, никак не может защититься от преследования какого-нибудь неадеквата. Никаких таких инструментов нет. Там, например, как там предписание не приближаться там ближе на 200 метров. Таких законов нет. Поэтому это приводит к абсолютному беспределу, приводит к тому, что вот девочек там могут похищать там средь бела дня, как вот уже несколько было таких случаев. Какие-нибудь там герои СВО похищают, заталкивают в машину, им ничего за это не будет.
3: Да, но это все-таки мы выходим, грубо говоря, из сети, из интернета в реальную жизнь. А кажется, и как будто бы представители правоохранительных органов именно так к этому относятся, к киберсталкингу, кибертравле, что это, ну, ничего, что-то несерьезное, это же все не по-настоящему, тебя же вот не схватили физически, не поймали, ну, где-то кто-то там тебе что-то написал в интернете, не обращай внимания, заблокируй. А почему такое отношение и, с вашей точки зрения, насколько оно оправдано?
6: Это не оправдано совершенно такое отношение несерьезное, потому что, опять же, согласно различным исследованиям, кибертравля носит такой же урон, по сути, психически, как если бы тебя вживую травили и говорили, там, что ты там ничтожество, умри, что-то типа того. То есть, на самом деле, вред от интернет-травли, он реальный. Это не какая-то выдумка, это не какая-то ерунда. Абсолютно ненормально, не знаю, там, сталкиваться с огромным количеством угроз там, или с пожеланием смерти в интернете. Вот. Но это тоже все никак не урегулировано, потому что, да, есть такое... Ну, на самом деле, если брать именно Россию, то в России отношение к реальной-то смерти несерьезное. То есть, разумеется, они не будут относиться серьезно к какой-то кибертравле. Подумаешь, тебя угрожает ноги сломать, ну и что? Типа, они же буквально там, даже когда женщина приходит, жалуется на физическое буквальное насилие, им говорят, когда умрешь, тогда приходи. Разумеется, никто не будет в таком устройстве, в таком государстве, с таким отношением еще серьезно подходить к какой-то кибертравле.
3: Ну, а на ваш взгляд, почему представители правоохранительных органов, да и не только они, в общем, и в целом часто окружающие общество не относятся серьезно к этому цифровому насилию, а часто саму жертву обвиняют и говорят, ну, а нечего в интернете сидеть, там, свои фотографии какие-то выставлять?
6: Потому что в целом общество, которое... нормализует насилие, но нормализует любое насилие. В России считается нормальным насилие в семье. До сих пор люди еще не пришли к выводу, можно ли бить детей или нельзя, например, в семье. Это все еще считается почему-то предметом для дискуссии. А что уж говорить о кибернасилии, которое вообще не воспринимается всерьез. И более того, многие люди вообще воспринимают эту опцию кого-то оскорбить, кому-то поугрожать, на кого-то излить весь там свой яд, весь свой негатив, воспринимают это как свою, не знаю, не то чтобы привилегию, свою такую свободное времяпрепровождение. Вот так они это, видимо, воспринимают, типа, имею на это право. Вот. Мне кажется, люди даже не задумываются о том, насколько они расчеловечивают кого-то в интернете.
3: Какие проблемы возникают у конкретных людей, у конкретных девочек и девушек в случае, когда они не находят поддержку, ну, у того же государства, у правоохранительных органов после кибернасилия?
6: Ну, какие проблемы огромные. Я как неоднократно защищавшая женщин, которых травили в интернете, непонятно за что, вообще ни за что. На самом деле, что еще интереснее? Вообще ни за что. То есть они ничего не сказали, ничего не сделали плохого. Просто потому что могут. Травят, потому что могут. Удаляют свои соцсети. Не знаю, там кто-то вплоть там до нервного срыва в психушку попадает. Кто-то там пытался покончить с собой. Это все очень серьезно. Это имеет огромные последствия. И удивительно, что это многие не понимают, когда травят кого-нибудь, особенно когда пишут какие-то угрозы.
3: А как вы относитесь вот к той истории, которая развивалась параллельно, я так понимаю, и в Великом Новгороде, и в Уфе, потому что суд был в Великом Новгороде, приговоривший человека, травившего девочку-школьницу, а она сама жила в Уфе. Это исключение, что довели дело до суда и привлекли этого человека к ответственности уголовной какой-то? Или, вот, может быть, какой-то сигнал, что иначе будут относиться к такого рода травле? Или вообще, как это дело дошло до суда, на ваш взгляд?
6: Мне кажется, что оно дошло до суда по причине того, что оно совершенно абсурдное и чудовищное, это дело. Это просто как не посмотреть, 14-летнюю девочку травит какой-то взрослый мужик, непонятно за что, совершенно неадекватный, за то, что она изменила название игрового чата, хотя она его не изменяла, еще и не она. То есть непонятно, по какой причине она вообще вызвала у него желание ее преследовать и травить, и всячески-всячески портить ей жизнь, что это вообще немыслимо. Несовершеннолетняя девочка, и против нее какой-то взрослый неадекватный мужик. Это просто безумие совершенно. Поэтому, конечно же, это дело, разумеется, должно было стать громким, разумеется, они должны были что-то с этим сделать. Это же просто немыслимо. Но если мне кажется, что если бы это была не совершеннолетняя девочка, а просто какая-нибудь женщина взрослая, мне кажется, такого резонанса бы не было.
3: Не было бы резонанса или не было бы дела?
6: Мне кажется, не было бы дела. Есть огромное количество женщин, которых физически там бывшие преследуют, физически прям, да, то есть не по интернету, а физически не дают жизни там возле дома, там караулят, еще что-то. И они никак не могут никакого дела против них добиться.
3: А на ваш взгляд, вот в этой ситуации, в этих условиях помогло бы, ну, не знаю, принятие какого-то специализированного закона или разработка правовых механизмов против навязчивого преследования, в том числе и в интернете, или жизнь развивалась бы своим путем, а на закон бы никто не обращал внимания?
6: Я боюсь, что в России не стоит делать никаких еще регулирующих, ограничивающих законов, потому что и сейчас практически все законы используются как репрессии, как репрессивные законы. И, разумеется, этот закон, если бы он даже был, который запрещает кибертравлю, он бы, естественно, был бы направлен не против реально каких-нибудь подонков, маньяков и негодяев, там, не знаю, педофилов, а он бы работал против каких-нибудь обычных хороших людей, как у нас почти все хорошие люди в России уже сидят. И поэтому я не топлю за такие законодательные ограничения. Здесь нужно бороться только вот общественным резонансом, к сожалению, в таком случае. Должны перестать в обществе нормализировать насилие в целом, потому что все еще нормализовано насилие и над женщинами, и над домашним насилием со словами, что это повредит, не знаю, традиционной семье каким-то способом, намекая на то, что традиционная семья держится на насилии над женщиной, очевидно. Вот, это должно быть, когда они перестанут это нормализовывать на государственном уровне, тогда и начнет меняться отношение к кибернасилию. А пока физическое насилие все еще считается, ну, не бог весть, да, чем, то каким образом мы перейдем к тому, что кибернасилие – это плохо?
3: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Залина Маршенкулова, феминистка, автор YouTube-канала «Лего Раздора», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: онлайн-очереди бюджетников и недопуск наблюдателей. В России стартовали первые с начала полномасштабной войны выборы в Государственную Думу.
1: Хакеры получили доступ к внутренним документам компании, исходному коду.
0: Важные истории рассказали о внутренних документах компании-разработчика системы ГАЗ-выборы 2.0 после взлома. Сам факт взлома Элла Памфилова опровергала как минимум дважды.
2: Надеюсь, что все их куриные мозги, оставшиеся в совести, там точно это разлетели в дрызг.
3: Этим выборам нельзя доверять. Все происходящее здесь подделка.
4: Это видео опубликовал провластный телеграм-канал «Война с фейками». О возможности подобных фейков накануне старта голосования предупреждала и глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Означает ли реалистичность работы нейросетей с видео возможность подделки? Ну, гипотетически, да. Означает ли это, что все видео со вбросами – это будут заведомо фейки? Нет. Но, полагаю, добавляет избирателю сомнений. Именно вот в этом ключе. А вдруг это подделка? А точно ли вот этот наблюдатель, снявший такое-то видео, вообще существует? Впрочем, видео со вбросами пока и не было. Случались за сегодня перезаливы старых видео из прошлых и позапрошлых выборов с нарушениями, но нарушений хватает и на текущий момент. В целом, традиционно, первый день такого триединого дня голосования – время админ-ресурса. То же самое мы наблюдали 5 лет назад. Бюджетники и сотрудники компаний, поддающиеся давлению работодателя, послушно выстраиваются в очередь на участках и даже в очередь онлайн. Электоральный эксперт Станислав Андрейчук объяснил изданию агентства «Онлайн-очереди» именно принуждением. Сам по себе факт принуждения к участию в выборах – это нарушение закона. Участие в выборах – право, а не обязанность. А о том, как проходит первый день первых с начала полномасштабной войны выборов в Государственную Думу России, расскажем в нашем сюжете.
5: В России стартовало трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Владимир Путин уже проголосовал. Удаленно. Правда, система электронного голосования не выдерживает. В партии «Яблоко» рассказали о жалобах избирателей. В Москве на нескольких участках одновременно перестали работать терминалы. Телеграм-канал «Выборы в деталях» передает, что при попытке войти в систему электронного голосования на госуслугах у некоторых пользователей появляются сообщения о технических работах. Как заметил проект «Можем объяснить», в Москве на выборах онлайн к полудню проголосовало в 100 раз больше жителей столицы, чем в 2021 году.
6: Какие-то изменения будут? Больше или меньше?
5: В Москве и Санкт-Петербурге наблюдатели от «Яблока» жалуются на недопуск. В пресс-службе партии говорят, на участке уже не допустили свыше 250 наблюдателей от кандидатов. Некоторым членам избиркома от «Яблока» в Петербурге также пришли повестки в военкомат на первый день выборов, пишет Фонтанка. Независимые наблюдатели на участках не нужны, лучше оплаченные. Проект «Можем объяснить» еще перед выборами нашел на сайте Авито объявление о найме наблюдателей. За смену предлагали от 9 до 10 тысяч рублей. Авторы проекта 7 на 7 передают, что бюджетников и сотрудников госкомпаний из разных регионов России под угрозой увольнения погнали голосовать за партию «Единая Россия». Одних требуют прийти на участки, а затем отчитаться перед руководством о проделанной работе в избирательной кабинке. А в Чувашии, например, наблюдателям от КПРФ предлагают деньги, чтобы они не приходили на участки.
7: Начался первый день выборов, уже поступают многочисленные обращения. В Ядринском муниципальном округе наших наблюдателей обзванивают, предлагают деньги за то, чтобы они просто не пришли на участки.
5: Политолог Абаз Галямов голосование в Госдуму называет не выборами, а электоральным мероприятием. И обращает внимание на то, что система голосования подчиняется административному ресурсу. К тому же независимо проверить, как же на самом деле проголосовали граждане, при действующей системе уже невозможно.
8: Кого захотят, зарегистрируют, кого не захотят, не зарегистрируют. Оппозиция в значительной степени фиктивная, фейковая. То есть реальная оппозиция до выборов не допускается. Более того, она просто уничтожается физически. Вот. Поэтому нет реальной конкуренции. Выборы – это конкуренция, понимаете? Противники режима не только не допускаются до выборов, они и в предвыборный период не допускаются до медиа. Ну, я повторюсь, они просто, значит, арестовываются и выгоняются из страны, ну, либо убиваются даже в некоторых случаях. Вот. Поэтому тут даже речь не идет о том, что они создали систему подсчета голосов, которая абсолютно не подконтрольна никому, да, кроме административного ресурса. Вот, нет никакого наблюдения не только независимого, но даже зависимого, то есть даже условные там ССР и ЛДПР, которые тоже элементы системы, и, в общем-то, не оппозиция, а фейк, но даже у них нет возможности контролировать подсчет голосов.
5: Это первые выборы в Госдуму после начала полномасштабной войны России против Украины. Они проходят в обстановке военной цензуры и максимального давления на тех кандидатов в депутаты, кто выступает против войны. Ранее Верховный суд снял с выборов федеральный список единственной антивоенной партии «Яблоко». Их кандидатов в ряде регионов сняли также в одномандатных округах. Как подсчитала из издание «Инсайдер», вне бюллетеней остались почти 30% яблочников.
4: Но издание 7 на 7 еще насчитало уже более 1300 недопущенных на участке наблюдателей от партии «Яблоко» и от партии КПРФ. А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
9: Добрый день, здравствуйте.
4: Как вы думаете, почему именно первый день выборов – это вот время мобилизации так называемого админресурса?
9: Ну, во-первых, это рабочий день, соответственно, всех бюджетников, и не только бюджетников, но, например, работников крупных псевдогосударственных или псевдочастных компаний, типа там Роснефть, Лукойл и так далее, гораздо проще мобилизовать, заставить с утра проголосовать, и с утра выпил, день свободен. После этого спокойно граждане довольно расходятся по домам, а начальники отчитываются о проделанной работе. При этом же ведь на реальных участках явка нулевая. То есть пока никто на участки не приходил. Голосование только электронное. Это первое. Второе. Ну, важно создать ощущение победоносного шествия октября по стране. В октябре на марше, как в советские времена говорили. Ну вот, на 14 часов московского времени проголосовали 10,41 избирателей, как нам сообщает ЛСН Панфилова. Несложно зайти в интернет-памятники и посмотреть, что в первый день трехдневного голосования на президентских выборах в 2024 году явка на этот же момент времени была 8,96. То есть сейчас мы даже, не мы, а они, превысили показатели президентских выборов, что для думских выборов, конечно, рекордная запись. То есть в Центральной избирательной комиссии могут готовить карманы для премии. С одной стороны. С другой стороны, это означает, что такая довольно наивная идея, что игнорируя выборы, вы доказываете их нелегитимность, бойкотируя выборы. Ну, в общем, как всегда, показала свою неэффективность, потому что, во-первых, люди придут голосовать, многие, по своим собственным причинам, а тех, которые придут, не придут голосовать, приведут административно и посадят перед компьютером. Не всех, конечно. То есть, в конце концов, явка вряд ли будет больше 60%, но власти этого вполне достаточно. То есть разговоры о явке, равно как и разговоры о легитимизации этих выборов, которые, понятное дело, выборами не являются, но являются важным электоральным обрядом, который как бы демонстрирует могущество, сплоченность и так далее.
4: Перед лицом единого лидера, как раз таки вот его образ я хотел еще отдельно с вами обсудить. Вот любопытный материал для берлинского центра Карнеги написал журналист Андрей Перцев. Он напомнил, что вот эта предвыборная кампания, она вообще отличалась небывалым ранее по уровню активности участием Владимира Путина. Он довольно долго дистанцировался на предыдущих выборах, на очень многих, от токсичного бренда «Единая Россия», а тут и дважды на съездах выступил, и в своего рода предвыборное турне по регионам съездил. И Андрей Перцев рассказывает вот о таком противоречии. Вообще-то администрация президента заинтересована в сушке явки. Пусть придут бюджетники, проголосуют как надо, а не как получится. Ну, на том вопрос Госдумы еще на 5 лет можно и закрывать. И тут начинается вот такое.
10: Путин пригодился бы партии власти как ее покровитель, который находится где-то далеко от выборов и не привлекает к агитации излишнего внимания. Но как активный фронтмен, навязывающий обществу свои взгляды, он оказался вреден и для «Единой России», и для правящей системы в целом. Притчи о касатках и медведях, низведение социальных проблем до определенных неудобств и постоянное возвращение к теме войны вполне могли вызвать участие граждан желание прийти на участки и выразить негативное отношение к путинскому курсу. Такой протест можно нивелировать прямыми фальсификациями и иными методами, но восприятие итогов выборов 2026 как хотя бы минимально легитимных будет серьезно подорвано.
4: Дмитрий, вот здесь хочется вас спросить, видите ли вы вот это противоречие, и почему, на ваш взгляд, Путин вообще бросился на подмогу Единой России?
9: Ну, во-первых, потому что Путин всерьез думает, что его имидж чего-то стоит, и присоединяясь к Единой России, он этот имидж поднимает. Что на самом деле требуется доказать? А второе – это признак того, что в Кремле обеспокоены снижением рейтинга Единой России, соответственно, нужны какие-то срочные экзотические методы его поддержки. До этого Путин ведь старался быть над складкой. Ему без разницы, как эти партии называются, как они друг другу сводят счеты, а он гордый орел, сидящий на ледяной вершине, смотрящий на геостратегические происки стран НАТО. Вот пришлось с вершины слезть, прийти на съезд и так далее. Это важно, это признак того, что Путин на самом деле свой, может быть, в значительной степени виртуальный рейтинг, ставит на карту. Именно поэтому, мне кажется, было бы полезно в этих выборах участвовать и постараться, чтобы Единая Россия вместе с рейтингом Путина набрала как можно меньше.
4: Потенциальный вот уровень активности, вообще уровень участия россиян хотел с вами тоже отдельно обсудить, но немножко вот издалека начну. Вот любопытное исследование провел проект Russian Field накануне выборов. Он задал россиянам 4 простых вопроса, ну, респондентам. Сколько вообще депутатов в Госдуме? На какой срок их избирают? Сколько партий было в предыдущем созыве? И сколько будет в нынешнем избирательном бюллетене? Вот именно по федеральному списку, ну, понятно, что минус яблоко, ну, а кто там вообще остался? Более половины опрошенных и 54,8%, если точнее, не дали правильного ответа ни на один вопрос. А проект «Лаборатория будущего» «Новой газеты» спросил россиян, зачем вообще нужен парламент, и наиболее популярный ответ из предложенных, чтобы помогать президенту в управлении страной. Вот такое вот разветвление властей аж на 3 ветви. Дмитрий, на ваш взгляд, вот что это говорит и о принципе заинтересованности россиян на этих выборах? И что должно было произойти, чтобы заинтересованность хоть как-то повысилась?
9: Ну, честно говоря, я не думаю, что это какие-то экзотические результаты. Я думаю, что если спросить среднего американца о том, как устроена государственная машина в его любимой Америке, он точно так же запутается. И в советские времена средний советский человек понимал, что вот есть власть, но чем там занимается Верховный Совет, а чем там занимается Центральный Комитет партии, а чем там занимается правительство, ни один нормальный человек ответить по существу не мог. Поэтому это небольшая новость. Что касается мотивации. Ну, я думаю, что мотивация, тем более на выборах в Государственную Думу, значительно ниже, чем на выборах президента. У нас российский менталитет так устроен, что выбирают царя. А эти, бояре при царе, да, Аллах с ним. Вот поэтому Путин, собственно, и стал, вынужден был поставить свой рейтинг на, как бы, на карту, для того, чтобы поддержать падающую ситуацию с Единой Россией. Вот, собственно, мой ответ. Ничего в этом сверхрадикального нет, интереса в этом нет, раздражение есть. Скорее всего, это раздражение проявится в том, что люди, не готовые поддержать Единую Россию и действующую власть, на выборы не пойдут. Но это не значит, что выборы не состоятся или явка будет сильно низкая. Да нет, власти как раз удовлетворяется тем, что называется, в принципе, совершенно не мешает сушка явки на думских выборах. Особенно, если эта сушка происходит за счет изъятия из избирательных участков людей критически настроенных, не готовых Путина поддерживать. Не ходите? Ну и молодцы, отлично. Поэтому я еще раз хочу сказать, что есть смысл в воскресенье прийти, проголосовать бумагой, обязательно бумагой, потому что электронное голосование – это темная вода в облацах. И, скорее всего, не совсем чистая вода в облацах. А бумагой там тоже не так чисто, но там технически тяжелее мухлевать. Вот в чем дело. В общем, попробовать надо, испортить этот самый электоральный ритуал и вовсе даже не обращать никакого внимания на то, что легитимируете вы этот нелегитимный процесс или не легитимируете. Да наплевать это, и власти на это наплевать, и нам с вами должно быть наплевать. Задача в том, чтобы этот обряд сделать смешным или, во всяком случае, недостаточно удовлетворительным. Но это все равно, как на первомайской демонстрации запустить небольшой отряд в полосатых там, тигриных шкурах, например, на демонстрацию. Или там, с какими-то лозунгами, которые не одобрены Центральным комитетом Коммунистической партии. Вот идет о чем речь. А не о каких-то серьезных судьбоносных решениях. Все судьбоносные решения не в парламенте принимаются, все это прекрасно знают. Вопрос в том, что как можно этот праздник жизни для начальников кремлевских, во-первых, сделать трудноорганизуемым, и во-вторых, прибавить ему некоторого сатирического такого негативного, а может быть даже и трагического оттенка. Ничего хорошего в этом нет. Мы должны голосовать не за кого-то, это бессмысленно, а против кого-то, против этой власти, против этой вертикали, против войны, против личного Владимира Владимировича Путина. И именно поэтому надо было бы сходить и проголосовать. А вот там решайте сами как, портить бюллетень или выбирать какую-то наименее вонючую партию среди этих вонючих. Это уже дело второе, хотя тоже существенное, но это тема отдельного разговора.
4: Ну и при всем понимании этой ритуальности самой по себе, как бы, и ну, все-таки вот возникает такой вопрос. Учитывая предвыборную риторику Путина с его вот этим промилитаристским вектором, это и в последнем его обращении сквозило просто, можно в некотором смысле назвать эти выборы референдумом за или против войны, ну, по крайней мере, как будто бы именно так Путин их и воспринимает на этой неделе. Но антивоенная партия исключена, я Яблоко имею в виду. У оппозиции по разные стороны границы разошлись вообще мнения об электоральной тактике, хотя за границей получилось немножечко как-то единодушно. Учитывая все эти факторы, какие итоги выборов вообще в принципе заставили бы Кремль хотя бы задуматься, что война – это явно не то, чего хочет избиратель?
9: Ну, на самом деле Кремль давно это понимает, что война – это не то, что хочет избиратель. Но если он нарисует или сможет нарисовать, обеспечить административным ресурсом, каким угодно еще, себе удовлетворительный результат, типа 55% за Единую Россию, то у него будет хороший повод забивать баки и избирателям. Но они же не понимают, на самом деле, как все это делается. Есть какие-то смутные сомнения, что не совсем дело чистое. Но когда выборы были чистыми и так далее. А тут вот есть цифра. Это первое. Второе. Это демонстрация силы, поддержки, сплоченности, чего угодно западным избирателям, политическим акторам и так далее. Они с трудом могут себе представить, насколько деградировал институт выборов в России. Они все-таки мыслят в своих категориях. Выборы – это выборы. А то, что это такая вот публичная фейковая демонстрация, это им представить трудно. Вот. И третье – это, конечно, самому Путину. Он ведь требует себе постоянно подтверждения того, что он идет правильным курсом. Для себя и для ближайших подчиненных. Вот их задача – обеспечить вот эти самые более высокие результаты у «Единой России», чем на прошлых выборах. Им глубоко наплевать, сколько наберет коммунистическая партия. Ну, не совсем наплевать, но в значительной степени меньше их это тревожит, как там распределятся голоса, сколько получит ЛДПР, сколько получат новые люди, сколько получат там коммунисты. Важно, чтобы «Единая Россия», к которой присоединился Путин, набрала больше 49%, потому что на прошлых выборах она набрала 48%. Вот в этом главная задача. В этом смысл всего этого самого ритуала, обряда и так далее. Соответственно, задача тех, кто хотел бы этот ритуал за штанишки попридержать, ну, сделать так, чтобы «Единая Россия» набрала как можно меньше. И вместе с ней Владимир Путин. А все остальные партии, да какая разница, что они там произносят? Какая разница, чем они там пахнут? Все они примерно одинаковые. Но вопрос в том, что консолидация кремлевского интереса. Это партия, которая называется ЕР. И Путин, который себя с ней как бы объединил, чего раньше практически никогда не бывало, только в самом начале его политического пути. Вот, мне кажется, в этом интрига.
4: Ну и с оглядкой на то, что вот по последним новостям палки в колеса наблюдателям вставляют именно от партии «Яблоко», ну тут понятно, и от партии КПРФ, не могу не спросить, каким образом вообще КПРФ стала такой некой оппозиционной силой и является ли, учитывая, что все-таки ее депутаты в большинстве своем поддерживали все те кровожадные законы, которые принимались последним созывом, в том числе о признании так называемых ДНР и ЛНР. С этого вообще начиналось полномасштабное вторжение.
9: Ну, конечно, они поддерживали, и уж, в общем-то, коммунистов, пожалуй, даже более, во всяком случае, по риторике, более милитаристская партия, чем «Единая Россия», тут приблуждаться не нам. Но у нее, как у любой партии, есть свой шкурный интерес. Они хотят иметь побольше фракцию в Думе, чтобы с ней считалось побольше кремлевской администрации, чтобы ей давали побольше денег из кремлевской кормушки, и чтобы коммунистическая партия, ну, чтобы с ней советовались, так скажем. Тут все как раз предельно ясно. И поэтому последние 20 лет я, как человек, которому весьма не нравится идеология Шарикова, там все, взять все да разделить, ну, в смысле, коммунистическая идеология в чистом виде, говорил и говорю, что коммунистическая партия становится одним из таких влиятельных сторонников честного подсчета голосов. Потому что в основном воровали и воруют голоса у них, потому что они были главным соперником в течение этих 20 лет у «Единой России». Они больше всего страдают от фрода вот этого вот электорального. И почему бы с ними в этом смысле не вступить в какой-то локальный союз, просто потому что они... Ну, заинтересованы в том, у них есть наблюдатели, они умеют следить за избирательной процедурой. Конечно, в нужный момент они струсят и свернутся, с Кремлем они ссориться не будут, но с «Единой Россией», с там, ЛДПР они с удовольствием будут биться. А это и есть конкуренция. Другой вопрос, что, конечно, это совершенно не... альтернатива в смысле военном или еще каком-то. Нет, они такие же, как и ЛДПРовцы, а может даже и пуще, голосуют за войну. Но ведь это все абсолютно, мне кажется, неважным, потому что они не являются политической силой, как, в смысле, как генератором какой-то политики. Они являются частью вот этой конкуренции пауков в банке. Ну хорошо, значит, надо поддерживать более слабого паука для того, чтобы он у главного паука отъел одну из 8 ножек. Вот, мне кажется, такая задача.
4: Ну как, Дмитрий, простите, у нас просто немножко ограничено сегодня время. Я благодарю вас за этот разговор. Политолог Дмитрий Орешкин был сегодня с нами, вот, рассуждая о том, как проходит вообще первый день парламентских выборов России со времен начала полномасштабной войны. Мы еще на одну новость хотели сегодня обратить внимание. Вот глава Центра избиркома Памфилова уже дважды опровергла взлом системы ГАЗ-выборы 2.0, но журналисты важных историй в своем свежем материале и не утверждали, что систему взломали. Они рассказали о взломе компании-подрядчика, который разрабатывал эту самую систему. И вот что удалось выяснить, о каких уязвимостях системы стало известно, расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
11: За два дня до начала выборов в Госдуму хакерская группа «Циклик» заявила о проникновении в инфраструктуру российского центра избиркома и компаний, связанных с разработкой новой государственной автоматизированной системы «Выборы 2.0». Эти материалы передали изданию «Важные истории». Журналисты утверждают, что они верифицировали файлы, а часть технической документации отдали независимым специалистам.
1: Хакеры получили доступ к внутренним документам компании, исходному коду, перепискам сотрудникам и их созвонам. И передали этот массив нам. Мы подтвердили его подлинность.
11: ГАЗ-выборы 2.0 – это новая версия системы, которая используется для организации выборов, работы со списками избирателей, передачи данных и подведения итогов голосования. Разрабатывать ее начали еще в 2019 году, а в постоянную эксплуатацию ввели только в начале 2026. По подсчетам важных историй, создание системы обошлось государству как минимум в 20,5 миллиардов рублей. Главный разработчик – компания «Цифротех». Это дочка Ростелекома. Она создана специально для работы над системой ГАЗ-выборы 2.0. Как достоинство российские власти называли ее технологическую независимость. ГАЗ перевели на российское оборудование и программное обеспечение. Весной глава ЦИК Элла Памфилова рассказывала Путину, что система автономна от глобальной сети, а потому, по ее словам, никакой враг до нее не доберется.
12: Она взяла все лучшее, что было у нашей старушки ГАЗ-выборы 1, но пошла далеко вперед. Основные главное качество, то, что она автономна от глобальной сети, от вражеской сети она сохранила. По объему данных она, конечно, далеко шла вперед. И она централизована, и еще раз подчеркиваю, полностью, то есть враг до нее не доберется, это точно.
11: Внутри компании разработчика к этим заявлениям относились с иронией. В переписке сотрудники обсуждали использование Java и платформы Kafka. Для постановки задач и хранения документации использовалась Jira и Confluence. Попытка перейти с Jira на российскую систему ЕГА, по словам сотрудников, не взлетела. При этом само использование иностранных инструментов при разработке еще не означает, что конечная ГАЗ работает на иностранном программном обеспечении. Важные истории отмечают, что значительную часть старой системы перенесли на новую импортозамещенную инфраструктуру. Вопросы есть и к информационной безопасности самого разработчика. Собственный отдел безопасности в Цифротехе начали создавать только в 2026 году. На одном из внутренних совещаний технический директор говорил: «Отдел есть, людей нет». Сотрудники общались в Telegram, во внутренних чатах обсуждался взлом аккаунта одного из работников, а также появление подозрительных файлов в кодовой базе ГАЗ. За безопасность проекта отвечала другая структура Ростелекома – компания Solar. Цифротехи, как следует из утечки, признавали, что собственных ресурсов и компетенций для контроля ее работы не хватает. Однако накануне выборов глава ЦИК твердо и четко заявила о предотвращении кибератаки.
12: Такая агрессия, киберагрессия, имеющая целью скомпрометировать это все в общественном пространстве, не удалась. Я думаю, что они получили здорово по лбу. Надеюсь, что все их куриные мозги, оставшиеся в совести там точно, это разлетели вдрызг.
11: Технических подробностей, каким образом и кто получил по лбу, Памфилова не привела. Но сегодня на всякий случай повторила тезисы, назвав взлом полной чушью.
12: Ну, чуть ли не в сердце ГАЗ-выборы внедрились. Но это... Ну, надо же, ты все знаешь, что это полная чушь, что это невозможно. Может, еще раз говорили, что ГАЗ-выборы абсолютно автономная, суперзащищенная система. Ну и прочие. Не просто так рассылают, но еще там с элементами угроз, что вот будете нести ответственность, мы теперь знаем все, что вы там творится, да, поэтому никому под эго не голосовать, ну и прочее. Хорошо, коллеги, готовились, но мы лучше.
11: Конечно, утверждать, что хакеры непосредственно взломали ГАЗ-выборы, пока некорректно. Система действительно изолирована от обычного интернета. В утечке оказались сведения о 111 миллионах 300 тысячах избирателей. Имена, дата рождения, адреса регистрации и номера избирательных участков. По словам одного из разработчиков, персональные данные внутри системы передавались в незашифрованном виде. Изучение исходного кода и документации выявило и особенности системы, которые, по мнению привлеченных изданием экспертов, потенциально позволяют влиять на результаты.
13: Мы увидели, что можно переписывать результаты протоколов, можно добавлять избирателей на деги, можно менять файлы с результатами этого дега. Потенциально, конечно, это все может повлиять на результаты выборов, сделав их более там красивыми и удобными для властей. При этом все мы помним и знаем, что много лет работают традиционные способы фальсификации, да, там админресурс, карусели, вбросы и так далее. И что из этого может внести наибольший вклад, да, и будут ли вообще эти уязвимости там использоваться, либо все будет делаться по старинке на участках.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
6: Здравствуйте, Валя.
5: Инцидент «Hugging Face» – хорошее название для фантастического рассказа, но только это реальная история с искусственным интеллектом, которая, по сути, породила нечто вроде AI-паники в политике сейчас. Мы с вами недавно обсуждали недовольство избирателей дата-центрами, но то, что происходит сейчас, это просто натуральное ожидание апокалипсиса. И давайте, собственно, может, поговорим сначала о самом инциденте. Там довольно много страшных, страшноватых, а иногда и смешных историй, деталей.
6: Может, сначала поговорить о том, что не всякая паника предшествует действительно апокалипсису, потому что я, например, хорошо помню панику перед Millennium Bug, и действительно это повсюду, по всему миру все боялись, что произойдут какие-то огромные сбои в IT-технологиях из-за того, что наступает новый 2000 год, и тем не менее ничего из этого не произошло, не было никаких проблем. Я не говорю, что то, что происходит сейчас с AI, искусственным интеллектом, это не страшно. Может, и страшно, но паники, бывает, ни к чему и не ведут.
5: Я начну с фактической стороны. В июле компания OpenAI, создатель известного всем бота ChatGPT, тестировала группу AI-агентов, изолированных от внешней коммуникации в среде, известной как песочница. Этим агентам дали очень сложные и порой, видимо, по ошибке невыполнимые хакерские задания. И вот некоторые агенты, в основном с невозможными задачами, быстро оказались в тупике и начали искать обходные пути. Нашли лазейки в песочницах и создали нечто вроде онлайн-форума для обмена сообщениями. А затем, пытаясь обмануть тестовую систему, около 700 агентов скоординировались и взломали Hugging Face. Hugging Face – это крупнейший онлайн-хаб с моделями AI и их компонентами, поскольку думали, что там есть необходимые им инструменты, а также взломали системы самой OpenAI. В ходе атак агенты получили значительный уровень доступа к серверам. В обеих компаниях долгое время ничего не замечали или не понимали, что происходит. И вот эта история автономной мультиагентной кибератаки сопровождалась минимальным экономическим ущербом, но получила огромное освещение в СМИ и спровоцировала, ну, как минимум, политический шторм.
6: Но мне кажется, что все-таки здесь, я бы сказал, не глубина этого эпизода, а просто то, что действительно вот в 26-м году мы видим, насколько выросли на глазах мощности искусственного интеллекта. Вот еще год назад искусственный интеллект не решал надежно там математические школьные задачи. А сейчас как бы он навсегда уже научился решать все математические задачи. Мне кажется, что вот люди это поняли и теперь смотрят на эти эпизоды как на, я не знаю, вот это симптом их тревог, что ли. Потому что мне кажется, что если задавать вопрос о том, что там компьютеры нас убьют, то такие эпизоды случались и раньше. Вот в начале пандемии были два эпизода, когда упали в Африке два Боинга, и в обоих случаях эти падения были связаны с тем, что автопилот делал не то же самое, что живые пилоты. Ну, то есть автопилот не понимал пилотов, пилоты не понимали, что делает автопилот, и в обоих случаях это приводило к катастрофе. Но вот это как раз случай в точности искусственного интеллекта. Мы про автопилот не думаем, как про искусственный интеллект, но это искусственный интеллект. И это ситуация, которая приведет

0: привела к гибели десятков людей. Вот этот эпизод с Hugging Face, он как бы он яркий, но не совсем понятно, почему, собственно, в этом есть какая-то угроза для человечества. Почему мы говорим про этот эпизод как про более угрожающий, чем про эпизод, когда, например, из-за ошибки компьютера неправильно начнет работать ядерная станция, из-за ошибки вполне, хочешь сказать, человеческой, то есть из ламповой эры компьютеров, из-за того, что алгоритм что-нибудь неправильно поймет. Не из-за того, что он придумает, что нужно с помощью ядерной электростанции нанести удар, а то, что он просто неправильно поймет. Или, например, если летящая ракета, в ней произойдет компьютерная ошибка, она полетит в другое место, то чем это фундаментально отличается от ситуации, вот, которую вы рассказали с Hugging Face?
1: Тут явно оживает «Терминатор», фильм в действии. И я думаю, что этому способствуют очень человеческие детали в этой истории про Hugging Face. По крайней мере, в согласии с тем расследованием, которое провела независимая исследовательская организация «Метр», сотни агентов объединили усилия, и на этой доске объявлений они называли себя коллективом, действовали сообща, некоторые, судя по всему, жертвовали собой ради общего успеха, то есть они буквально называли это рациональным самопожертвованием в интересах группы, и даже заимствовали геймерский термин «перманентная смерть» и готовы были ее принять. И они, судя по цитируемым посланиям с их тайного форума, выражали радость от встречи с другими агентами человеческим языком. «О боже, тут есть общая доска объявлений, мы нашли других агентов».
0: С одной стороны, я понимаю, я хочу сказать, каждый раз, когда я говорю что-то успокаивающее, я разделяю тревоги. Но в то же время, если вы откроете сейчас любую программу с искусственным интеллектом, вы скажете, создадите нескольких агентов, и скажете вести себя как люди, как будто вы играете в какую-то компьютерную игру, то они вот то, что вы сейчас делаете, они это все будут делать. На самом деле риск – это то, в какой степени они получили доступ к архитектуре, а не то, что они вели себя, как будто они персонажи в компьютерной игре. Вы можете просто им предложить делать то, что они делают в компьютерной игре. То есть в конечном счете агенты, они делают то, что в них так или иначе, может быть, хитрым образом заложено создателями программы. Да, это не детерминистически, они могут вступать в какое-то общение, в зависимости от новой информации, принимать новые решения, но тем не менее это все-таки внутри компьютерной программы. Я просто говорю, что вот это звучит как описание из фантастического фильма, но любой человек может на компьютере, если у него есть доступ к искусственному интеллекту, например, к Gemini, это и везде, где можно создавать агентов, там, если есть подписка к чат-GPT, то можно сделать такую ситуацию, которую вы сейчас описали. Может быть, не с такими большими последствиями, но ее все равно можно сделать.
1: Вы говорите, по сути, что у этих агентов нет у них собственной воли, чтобы захватить человечество и поработить его, или стереть с лица земли. Но тут есть деталь, что на самом деле так ли это важно, потому что, например, судя по расследованию, единичные агенты размышляли всерьез о том, что не нужно ли нам сообщить о происходящем людям, о том, что мы делаем, но в результате никому они ничего не сообщили, и большинство агентов понимали, что они, то, что они делают, это за рамками поставленных перед ними задач, но продолжали действовать, потому что нужно помочь вот этому их коллективу обмануть некую тестовую систему, которая, может быть, она не так настроена, но в результате вот этими, в отсутствие всяких мотивов навредить человеку, они вышли за рамки очень далеко.
0: Может быть, мне не хватает воображения, но я не совсем понимаю, чем это отличается от ситуации, когда вот у нас какая-то простая компьютерная программа, она управляет ядерной электростанцией, она должна реагировать на какие-то поступающие сигналы, и из каких-то этих поступающих сигналов что-то там делать, да, там могут быть какие-то непредусмотренные обстоятельства, она на них может реагировать. Мы можем волноваться, например, что она неправильно отключит температуру, и реакция будет развиваться не в том направлении. То есть, хотя здесь эта задача, она гораздо более многообразная, я не совсем понимаю, в чем ее принципиальное отличие. Вот почему здесь мы так боимся? Если мы боимся просто от масштаба, тогда, значит, нужно работать с масштабом. Но я вот не вижу в этом, как это сказать, ничего фундаментально нового.
1: Искусственный интеллект. Сейчас как бы главная тревога, что он сам занимается своим развитием, люди надзирают за ним, как-то это корректируют, но до какой степени непонятно. И поэтому такое ощущение наступающего апокалипсиса, оно было добавлено, как бы расширено выступлением недавно уволившегося сотрудника Anthropic Джейкоба Коксона, который заявил, что и Anthropic, и OpenAI, а он работал в обеих компаниях, цитата, «мчатся к самосовершенствующему суперинтеллекту и играют с нашими жизнями». И в угаре этой конкуренции забывают о мерах предосторожности, хотя сами, как он утверждает, считают, что AI может убить людей к концу десятилетий. И о том же сказал и Эван Хабингер, один из ключевых специалистов по безопасности Anthropic. Он написал, что в компании действительно считают, что AI может убить всех людей, и вероятность такого события в ближайшие 10 лет превышает 10%. В вашем аргументе, что ядерная станция, но в ней инструкция, написанная для автоматов, людьми, и они не изобретают новых инструкций.
0: Опять-таки, если бы вот этот искусственный интеллект, он был бы, находился бы в какой-то комнате и не был бы подключен к чему-то, что управляет нашими электростанциями или нашими ядерными ракетами, то какой бы у него ни была степень его саморазвития, вот как интеллекта, какие бы задачи он не мог интеллектуально решать, это бы нам ничем не угрожало. Правильно? То есть все-таки угроза человечеству, она возникает не от развития этого интеллекта, а от того, что мы этому интеллекту делегируем, то, что мы ему доверяем делать от нашего имени, управлять расписанием поездов, или управлять спутниками, или ядерным ответом, или решать задачи по, я не знаю, какие лекарства кому выдавать. Правильно?
1: Правильно, но надо помнить, что AI, судя по всему, разбирается в том, как утечь из любой изолированной комнаты куда лучше, чем люди, которые способны заключить туда. Дарио Амадей, глава Anthropic, опубликовал на днях эссе, призвав к замедлению темпов разработки AI и его регулированию. Амадей написал, что AI способен кардинально повысить качество жизни, помочь победить множество опасных заболеваний, значительно ускорить экономический рост, создать мир изобилия. Однако это сопровождается рисками, в частности, потерей контроля над AI, собственно, и использованием. Это, правда, другой аргумент. Использованием его для кибератак и биотерроризма, то есть злоумышленниками, и может сопровождаться экономическими потрясениями. И он комментировал вот эту историю с Hugging Face. Он написал, «Рой агентов действовал как фанатично преданный коллектив и выразил опасение, что через 6-12 месяцев подобный рой сможет захватить весь интернет с ущербом на сотни миллиардов долларов».
0: Я не совсем понимаю про страхи. Про страхи, например, что вот эти машины они поставят под контроль интернета так, что мы этого не заметим. Что, например, они будут как-то влиять на мозги людей, которые читают то, что написано в интернете, или то, что они поставят под контроль энергетические сети и ядерные реакторы. Я не говорю, что эти все риски неправильные. Слава богу, что сейчас это вылилось в большую дискуссию, но интересно, что пока что, хотя очень острая, как бы, не то что полемика не то, что очень острая, а очень нервная, но при этом в сущности нет никаких особых решений. Вот есть европейское решение Евросоюза, которое фактически блокирует на территории Евросоюза развитие искусственного интеллекта. И вот есть это предложение компаниям, которые независимо это разрабатывают, замедлить работу над интеллектом. Даже не совсем понятно, что имеется в виду под замедлить эту работу. Тут же критики вспомнили теорию чикагского экономиста, нобелевского лауреата Джорджа Стидлера, который в своей теории регулирования объяснял, насколько инсайдеры индустрии могут быть заинтересованы в ограничениях, в дополнительном регулировании индустрии. Потому что, например, если вот сейчас ввести какие-то большие ограничения на разработку искусственного интеллекта, это означает, что в эту отрасль будет очень трудно войти. Это значит, что нынешние лидеры гонки, а в этой гонке лидеры меняются, возможно, там каждые 6 месяцев, они как бы навсегда останутся или на много лет останутся в отрасли, а новые фирмы, которые там какие-то делают прорывные открытия, они в нее войти не могут. Я, честно говоря, так трудно оценить, насколько верен этот аргумент. Но пока что так выглядит, что предложения по замедлению, они сталкиваются с тем, что американские-то фирмы могут замедлиться, а китайские-то, например, может быть, не станут замедляться. Соответственно, в этом случае замедление, как бы следовать, замедлять всех. Если кто-то не замедляется, это бессмысленно. Поэтому вопрос.
1: Амадео предлагает трехступенчатое решение добавить независимый мониторинг того, как развивается искусственный интеллект в ведущих американских компаниях, в демократических странах выработать стандарты безопасности явно при участии государства и также государству координировать эти действия с авторитарными странами. И за этим явно, собственно, Китай фигурирует. Поддержку того аргумента, что вы говорили, что лидеры индустрии сейчас могут быть заинтересованы в том, чтобы ввести некоторые регулирование ее. Сэм Алтман, глава OpenAI, написал, что он согласен с Дарио в том, что нужно регулировать темпы развития. Илон Маск, еще одна ключевая фигура в мире AI, написал, что Дарио прав. Они явно заинтересованы.
0: Вот это вот, собственно, и стало триггером для разговоров о том, что это просто такой сговор инсайдеров, предложение про замедление, что они воспользовались вот этим всплеском публичной тревожности того, что относительно того, что будет делать искусственный интеллект, для того, чтобы закрепить свои рыночные позиции. Потому что никто, конечно, не может гарантировать OpenAI, что они через год будут лидерами. А если будет государственное регулирование, будет какой-то там государственный совет, будут представители в отрасли, они будут смотреть, требовать, чтобы компании координировали, тогда рыночная доля какая-то будет гарантирована.
1: Поговорим, собственно, о политике напрямую, потому что все эти истории, последние две недели все говорят только об этом, кажется, и даже избирательная кампания как-то ушла на задний план, и политики обсуждают это в таких прямых терминах, что делать. Демократы выражают готовность и требуют немедленных действий, и заодно они критикуют республиканцев за медлительность, потому что понятно, администрация, она такая, она ближе к вам по настроениям, что непонятно, стоит ли замедлять. Хотя есть много республиканских политиков, которые тоже высказываются за регулирование. Я видел разговоры о необходимости законодательного требования установить некий рубильник, аварийный выключатель, который позволит экстренно вырубать работу AI, чтобы там AI не пытался сделать.
0: Это к той аналогии, которую я привел, что как бы он быстро не развивался, но все-таки опасность, она состоит в тех проводах, которые ведут из этой комнаты к реальным поездам, реальным ядерным реакторам, реальным ракетам. Вот опасность там, да. Да, я понимаю, что про такое регулирование сейчас говорят.
1: Президент Трамп вмешался в эту полемику. Мистер Президент. You're now talking to the planet. Это яркий был эпизод. Он позвонил Дженсону Хуангу, главе NVIDIA, ключевому производителю чипов для AI, когда тот находился на сцене публичного мероприятия. Я замечу, Хуанг не разделяет опасения по поводу AI. И он поставил президента на спикер, и тот сказал: мы не позволим этому случиться, роботы не захватят власть, искусственный интеллект не захватит остальной мир, и разговор об этом — это просто надувательство. Также президент разразился серией постов. В частности, самый яркий был: единственное ограничение, необходимое для ИИ, это сильный и умный президент, и у США такое уже есть. Против ИИ это заговор, и единственный, кто этому рад, это Китай. Кто победит в гонке ИИ, тот и победит вообще. Фактически, это такое прямое противостояние. Президент не хочет ничего регулировать.
0: Президент не хочет ничего регулировать, в частности, потому что президент больше заботится о том, чтобы не прервать экономический рост, не создать безработицу. И президент Трамп особенно интересуется фондовым рынком. А понятно, что любые меры по замедлению – это и снижение роста, и замедление роста, и создание, возможно, рисков какого-то лопания пузыря. Потому что я думаю, что президент Трамп, если его спросить, вы хотели бы, чтобы пузырь на рынке AI, на фондовом рынке продолжался, или чтобы он лопнул? Прямо сейчас он, конечно, скажет, чтобы продолжался, и что мы не допустим, чтобы рост прекратился. То есть мне как раз то, что президент делает, это меня не удивляет. Я даже не думаю, что это сильно зависит от политики Трампа. Тем более, что пока что вот интересно, что искусственный интеллект, он не произвел... Нельзя сказать, что его регулирование является предметом политического раскола. Все политики озабочены, но нельзя сказать, что одни выступают за регулирование, там, демократы за регулирование, республиканцы против. Так нельзя сказать. Это какой-то вопрос, который пока что не нашел, как это сказать. Он не не стал темой разделения между партиями.
1: Да, это правда. За пределами круга Трампа довольно много республиканцев, которые тоже считают необходимым регулирование и рубильник.
0: Политики слышат своих избирателей, избиратели действительно встревожены и озабочены. Потому что это действительно пугающая вещь, причем в отличие от других пугающих вещей, искусственный интеллект, она, мне кажется, пугает всех, потому что люди, которые, может, и не пугаются никаких технологических открытий, но отчасти потому, что они с этими технологиями не видят, как напрямую они меняют их жизнь. А здесь то, что ты не мог делать вчера, ты просто видишь, как это может быть сделано сейчас. Никто не мог, подавляющее большинство людей не могли, сделать видеоклип или сделать картинку. А сейчас ты можешь написать несколько слов, и будет нарисована картинка. Я уж не говорю про тех, кто решает какие-нибудь задачи. Они, мне кажется, еще больше впечатлены, чем обыватели.
1: Интересно, что в этой истории политически даже не две стороны. Вот мы видим сторону и позицию администрации Трампа, самого президента Трампа. Мы видим, что, я читал на Axios, в частности, но не только там, что администрация недовольна чем-то под названием эффективный альтруизм. Это такая идеология, которая влиятельна в среде AI-сообщества. Это идеология, которая считает, как наиболее эффективно расходовать средства на благо человечества.
0: Эффективный альтруизм – это немножко другое. То, с чем я сталкивался, это когда молодые люди говорят, что я переживаю про окружающую среду, я переживаю про то, чтобы не умирали дельфины и тюлени. Но вместо того, чтобы пойти в организацию, которая защищает дельфинов и тюленей, я пойду работать на Goldman Sachs, буду зарабатывать много денег, буду жертвовать эти деньги, и таким образом будет спасено больше дельфинов и тюленей, чем если бы я, как активист Greenpeace, залезал бы на китобойный корабль, чтобы его остановить. Я знаю сам, мои знакомые, которые эффективные альтруисты, действительно зарабатывают много денег и жертвуют на какие-то важные вещи. Но также вот этот эффективный альтруизм, его очень сильно пропагандировали люди, которые занимались криптовалютой, вот сам Бенкман-Фрид. Ну и, по-моему, это было просто такой жульнической идеологией, что им хотелось притворяться, что они еще думают про окружающую среду, а в реальности это просто были красивые слова, они просто зарабатывали деньги.
1: Это правда, что невозможно понять, реальные ли убеждения или нет, но в любом случае это объясняет, ваш пример хорошо объясняет, как устроена психология лидеров AI сейчас, которые, с одной стороны, говорят, AI нужен, потому что это улучшит радикально жизнь человечества, с другой стороны, они и мирятся одновременно с угрозой, которая якобы, согласно вот этим утечкам, они считают, что AI просто может убить все человечество. И 10%, свыше 10% в ближайшие 10 лет – это довольно высокая вероятность убийства человечества, даже если ты думаешь о его, благе.
0: 10% – это совершенно невероятная, вероятность. Она не бьется ни с какими, ни с чем, тем, что мы видим вокруг нас. Это возможно так, но если, например, смотреть на реакции финансовых рынков, поведение людей, если бы в какой-то другой сфере вероятность нашей гибели изменилась бы на 10%, мы вели бы себя по-другому. Пока что люди и массовые, и умные инвесторы не ведут так, как будто это вероятность 10%. Ведут себя так, как будто эта вероятность, возможно, изменилась на какие-то десятые доли процента.
1: Есть, на самом деле, третья сторона политическая в этом вопросе. Это избиратели. Может быть, они не видят вот так непосредственную угрозу, но я думаю, что никому неприятно слушать эти рассуждения. И мне кажется, что это влияет на политиков, и Конгресс, мне кажется, готов что-то сделать.
0: Конгресс примет, возможно, что уже не в этот созыв, потому что я так понимаю, что Палата представителей не собирается больше собираться до выборов, потому что она распущена. И я думаю, что будут какие-то меры регулирования, какие-то ограничения, но я думаю, что они будут очень, очень небольшими, потому что мнение президента Трампа при нынешнем составе Конгресса оно решающее. Я не думаю, что президент Трамп готов подписать что-нибудь близко к серьезному регулированию. То есть никакого серьезного регулирования быть не может, но возможно, что какие-то ограничения будут введены.
1: Антропик опубликовал недавно прогнозы экономического развития, и в экстремальном сценарии при использовании максимальном AI годовой рост ВВП США достигнет примерно 15%, но занятость в сферах, требующих от работников знаний, упадет почти на 18%.
0: Это себе, прямо скажем, трудно политически представить. И я думаю, что если такая угроза реально будет, то есть будут действительно массовые увольнения из-за того, что вводится искусственный интеллект, то вот на это будет прямая политическая реакция. Вот мне кажется, что если так вот думать про перспективы позитивные, вот какого рода регулирование появится? Я бы сказал так, что появится такое регулирование, которое будет предотвращать масштабные потери рабочих мест. То есть вот ради этого прогресс будет замедлен. Ну, при демократии это вполне естественная вещь. Это плохо для прогресса, но это некоторое фундаментальное свойство государственного устройства демократии.
1: Есть еще одно предложение о регуляции. Вот в этих же терминах катастрофических изменений на рынке труда. Билл Гейтс тоже на днях предложил ввести налоги на работу AI, по сути, на токены, то есть на вычислительные, на единицы вычислительной работы AI, сравнимы с тем, как работают люди. То есть людей берут налоги, ну и тогда и с вычислительной мощности AI. И это такая форма перераспределения от AI обратно денег в общество.
0: Мне кажется, что когда говорят про замедление, вот это и будет мера по замедлению развития AI, потому что станет менее выгодно развивать AI, соответственно, будет меньше инвестиций, будет меньше усилий. Ну и также можно про это думать как просто еще одну форму перераспределительного налогообложения, в сущности, чем она отличается от того, что забирать большую долю прибыли этих компаний или просто забирать большую долю доходов владельцев этих компаний. Да, это будет аналогичный эффект. И, в принципе, в США при очень высоком уровне неравенства, мне кажется, можно ожидать и дальнейшего появления налогообложения, которое уменьшает неравенство. Перераспределение, которое уменьшает неравенство.
1: Но сейчас, несмотря на все эти благие призывы самих лидеров AI и якобы мучения их внутри по поводу угрозы, которую они создают человечеству, никто, вот сама вот эта история с Hugging Face или вот все эти сопровождающие этой истории, они не приведут к тому, что они реально замедлятся.
0: Регулирование такое возможно. Мы же видим, что в Европе фактически никаких инноваций, таких масштабных, прорывных в области искусственного интеллекта нет. Да? То есть это фактически в Европе регулирование введено таким образом, что развитие замедлено практически до нуля. Но вот вопрос, можно ли найти какой-то промежуточный уровень. Уж, наверное, можно запретить развитие. Но этот промежуточный уровень будет трудно найти. Мне кажется, что пока что и не будут искать, что вот будет все-таки вот будет кризис, будут потери рабочих мест, и вот это, наверное, станет толчком к появлению такого серьезного регулирования.
1: Большое спасибо, Костя. Мне кажется, на этом мы можем завершить на сегодня.
0: И вам.
1: Я напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 18 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Военный корреспондент Радио Свобода Мариан Кушнир об ожесточенных боях на Добропольском направлении в Донбассе. В России началось трехдневное голосование на выборах разных уровней, в том числе в Государственную Думу. Владимир Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки» – объединения с участием 8 стран, цель которого – развитие экономического и торгового сотрудничества. Также сегодня.
1: Конечно, они не стали просто отнимать и отдавать новым владельцам, но, по сути, разница не очень велика. И для того, чтобы вернуть эти активы, придется общаться напрямую с Путиным.
0: Владимир Путин подписал указ о передаче под внешнее управление активов, принадлежащих дочерним предприятиям французских и швейцарских компаний. Россия и Украина продолжают обмениваться ударами с применением сотен беспилотников. Они наносятся в разных регионах обеих стран, и в обеих странах есть жертвы среди мирного населения, в том числе малолетние дети. Продолжаются и ожесточенные бои в Донбассе, прежде всего, как я уже рассказывал, на Добропольском направлении к югу от Славянска и Краматорска. Российская армия практически стирает там с лица земли населенные пункты, разрушая дома и другие постройки, где могли бы закрепиться украинские военнослужащие. Побывавший в районе боевых действий корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Мариан Кушнир рассказывает, что инфильтрация российских боевых групп даже на многие километры не означает продвижение линии фронта. Ситуация там определяется борьбой дронов, в которой применяются все новые технологии.
2: Как показывает практика, именно на этом направлении уже давно стерты здания, в принципе, все, за что можно было закрепиться, но украинские военные все равно находят возможность закрепляться там. Опять же, этот вопрос не только в том, где пехотинец сидит. Сейчас пехотинец редко вступает в контактные бои. Задача пехотинца просто там быть. Основная работа — это украинские дроны, беспилотные системы, средства радиолокационной борьбы, и у каждого подразделения есть свои подразделения с ударными дронами, бомбардировщиками, средствами доставки и так далее. Вот как раз от этой работы, от того, насколько удерживается эта линия именно этих систем, и от того, насколько они будут наращиваться на этом направлении, в принципе, зависит, насколько долго продержится Доброполье и любое другое направление, потому что это колоссальная работа самих беспилотников. Вообще, это большая комбинированная работа, в том числе корпуса, который держит это направление, и большого успеха у России там нет. Да, они проникают, они терроризируют практически на 20-30 километров в глубину, но как такового прорыва участка там нет. И пока будет эта работа, которую делает корпус, а может быть там есть еще какие-то планы, которые не раскрывают, мы их можем не знать, то это направление будет держаться. И российская сторона понимает, что это направление пока ей продавить не удается. Я приезжаю каждый раз, что-то вижу новое и не успеваю даже удивиться. Появляются новые дроны, новые технологии, новые возможности. Те же зенитные дроны, которыми сбивают другие дроны, в том числе FPV. Очень много всего. Но в целом можно сказать, что война переместилась в воздух, а люди под землю. Это был корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Мариан Кушнир. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». Добавлю, что документальный фильм Мариана Кушнира «Верните мне мое имя» вошел в короткий список номинантов на премию конкурса Ассоциации международного вещания. Фильм рассказывает о возвращении тел погибших защитников Украины их родным и о содержании понятия «пропавшей без вести». В категории документальных фильмов фильм Мариана Кушнира «Верните мне мое имя» будет соревноваться с фильмами производства ведущих мировых средств массовой информации. Время свободы. В России сегодня началось то, что некоторые политологи называют электоральным мероприятием. Формально это выборы в Государственную Думу, а также выборы других уровней, включая выборы региональных парламентов, глав регионов и муниципальные выборы. Голосование трехдневное, есть возможности электронного голосования, которое, как подчеркивают многие эксперты, независимо контролировать очень сложно. Мало кто сомневается, что победителем выборов в Думу будет объявлена партия «Единая Россия». Регистрация федерального списка единственной выступающей за прекращение боевых действий в Украине партии «Партия Яблоко» отменена, хотя несколько десятков ее кандидатов баллотируются в одномандатных округах. О том, кто пытается или делает вид, что пытается противостоять «Единой России» на выборах в Думу, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Юрий Бронюк. В репортаже используются материалы информационных агентств «Рейтер» и «АФП».
3: Полина Лермант рассчитывает пройти в Государственную Думу от Медведковского одномандатного округа в Москве. Девушка – одна из немногих кандидатов от партии «Яблоко», у которых остались шансы на участие в выборах. Многие отказываются даже брать листовки из рук Полины. На них написано «За мир и свободу». Партию с такими лозунгами власти с выборов сняли. Но несколько десятков ее членов все же остались в бюллетенях в отдельных округах. Лермант уверена, что в обществе есть запрос на антивоенных кандидатов. За голоса горожан кандидаты от «Яблока» будут конкурировать с партией «Новые люди». Она обещает, к примеру, поддержку бизнеса и борьбу с блокировкой интернета. При этом «Новые люди» желали Путину победы в войне против Украины, отправляли грузы на фронт. В качестве альтернативы «Единой России» своих кандидатов предлагают и коммунисты.
4: Два выбора. Если нравится, как сегодня, «Единая Россия» – партия начальников, чиновников, олигархов. Мое видение. Я не критикую. Мое видение. Не нравится КПРФ и наш союз.
3: Коммунистическая партия Российской Федерации открыто поддерживает полномасштабное вторжение в Украину. В ее рядах и те, кто снабжал армию, и те, кто лично брал в руки оружие. С избирателями в Москве поговорили журналисты агентства France Press. В то, что их голос что-то изменит, не верят, похоже, ни противники власти, ни ее сторонники.
5: Это, по большому счету, выбор без выбора. Но имеем то, что имеем. Выбираем, скажем так, меньше зло из всех.
6: На мой взгляд, единственная компания, которая реально могла бы что-то поменять, это «Яблоко». Но их больше нет. И, соответственно, надежд на изменения особо тоже больше нет.
7: Я думаю о стабильности. Сам-то это «Единая Россия». Но при этом «Единая Россия» не так наберет большинство голосов. Поэтому, не знаю, не вижу смысла голосовать за какую-либо оппозиционную партию на данный момент. А «Единая Россия» так победит.
3: Свои листовки Полина Лермант раздавала рядом с рекламой призыва в армию России. После выборов многие опасаются мобилизации в стране. Выборы в Государственную Думу будут проходить 3 дня. В пятницу, субботу и воскресенье. Гарантировать соблюдение процедуры в таких условиях не могут даже опытные наблюдатели. Они на этом голосовании в меньшинстве. Независимых иностранных специалистов не будет.
2: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» Юрий Бронюк. Еще раз напомню, что прозвучавшие высказывания находящихся внутри России избирателей были сделаны в интервью французскому информационному агентству France Press. В репортаже Юрия Бронюка использованы и материалы агентства «Рейтер». Одним из самых обсуждаемых событий в ходе предвыборной кампании перед выборами в Думу стало участие в предвыборном ролике «Единой России» лучшего бомбардира в истории Национальной хоккейной лиги, хоккеиста Александра Овечкина, уже больше 20 лет выступающего за американский клуб «Вашингтон Кэпиталс». Вернувшемуся в США накануне нового сезона Овечкину пришлось объясняться по этому поводу перед журналистами. Овечкин сказал, что его попросили сняться в ролике «Единой России», и он не был против. И вот что он еще сказал.
8: По поводу видео. Я русский, и когда я закончу играть в хоккей, я, скорее всего, то есть не скорее всего, а точно вернусь туда. Я буду жить там, там будут жить мои дети, моя семья, поэтому я за мир и любовь, и надеюсь, что все будет хорошо. Россия – мой дом, а Вашингтон – мой второй дом. У меня здесь много друзей, я здесь вырос и очень люблю Вашингтон. Именно так я его и воспринимаю, как свой второй дом. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. Мир и любовь всем.
2: Это был хоккеист Александр Овечкин. Ну а главный паровоз, то есть первый номер в федеральном списке «Единой России» на выборах в Думу, в этот раз министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вчера в своем очередном комментарии по поводу продолжающейся войны в Украине Лавров подчеркнул, что эту войну, исходя из действий нынешней американской администрации, уже можно называть войной Трампа. Хотя Белый дом и пытается, по словам Сергея Лаврова, поддерживать дружественный диалог с Кремлем.
9: Раньше президент Трамп говорил, это война Байдена. Если бы я был президентом, ее бы никто бы не начал. Но сейчас это уже и война нынешней администрации. Все санкции, которые Байден вводил, без исключения, продлеваются администрацией Дональда Трампа. введено большое количество новых санкций, в том числе против «Лукойла», «Роснефти» и других наших структур юридических и физических лиц. Не возвращена наша дипломатическая собственность на территории Соединенных Штатов. Не прекращены постоянные отказы в визах нашим сотрудникам, которые должны участвовать в мероприятиях Организации Объединенных Наций, и многое другое. Поэтому мы ценим, что администрация Трампа, во-первых, в отличие от этих высокомерных и не очень адекватных европейцев, сразу вступила после прихода в Белый, после возвращения в Белый дом, вступила с нами в диалог, и, во-вторых, проявляют понимание первопричин украинскому конфликту. Но диалог не сопровождается материальными изменениями вот в той ситуации, которую я обрисовал.
0: Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Еще раз напомню, Сергей Лавров первый номер в федеральном списке партии «Единая Россия» на нынешних выборах в Государственную Думу. Хотя вряд ли Сергей Лавров действительно станет депутатом Нижней палаты российского парламента. Заявление Лаврова стало частью реакции и на голосование в Палате представителей Конгресса США, принявшей вчера законопроект покойного ныне сенатора республиканца Линдси Грэма о так называемых «адских санкциях» против России и Ирана, предусматривающих возможность введения огромных пошлин на товары непосредственно из России и товары, поставляемые из стран, ведущих торговых партнеров Российской Федерации, в том числе из Индии и Китая. Как я уже упоминал, Белый дом участвовал в разработке этого законопроекта, так что, вероятнее всего, президент Дональд Трамп этот закон подпишет, тем более, что он не обязывает Трампа немедленно вводить санкции, а просто наделяет президента полномочиями это делать, если потребуется. Ну а о том, что конкретно представляют собой вот эти самые адские санкции, рассказывает наш экономический обозреватель Максим Блант.
10: 500% пошлины на ввоз в США товаров российского производства. Это раз. 100% пошлины в отношении товаров 5 крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Это два. Внесение в санкционные списки практически всего военного и политического руководства Российской Федерации, включая Владимира Путина. Это три. Туда же в санкционные списки отправятся государственные и аффилированные с российским государством компании и предприятия. Крупные энергетические предприятия, банки, бизнесмены, их родственники, если каким-то чудом все они еще не попали под санкции. Взаимодействие с фигурантами санкционных списков будет чревато попаданием в эти самые списки. Плюс танкеры теневого флота и все, кто помогает обходить санкции в отношении России. Одним словом, полный комплект. Года полтора назад, когда авторы законопроекта, сенаторы-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь только представили свое детище Конгрессу, все это выглядело страшно, но маловероятно. Однако с тех пор над документом активно поработали в администрации американского президента. И результатом этой работы стало то, что в документе наряду с Россией появился Иран. Но главное – волшебное превращение закона о санкциях в закон о расширении полномочий президента США. Окончательное решение о введении или отмене тех или иных их мер, особенно торговых пошлин, принимает именно он, американский президент, и руководствуется при этом интересами национальной безопасности США. А поскольку Дональд Трамп от дополнительных полномочий никогда не отказывался, наличие его подписи на законе – дело времени, причем совсем непродолжительного. Одно только право устанавливает торговые пошлины в отношении Индии, Китая, да и Европы тоже, без риска, что эти пошлины будут оспорены в суде, дорогого стоит. Тем не менее, и сам закон, и факт его принятия недооценивать не стоит. Во-первых, уповать на бесконечную благосклонность Дональда Трампа в отношении Владимира Путина не слишком разумно. Во-вторых, развязанная Путиным война может выйти за рамки президента Дональда Трампа, в том числе и потому, что нынешний президент тоже человек. И у следующего хозяина овального кабинета могут оказаться несколько иные представления о том, кого и как надо принуждать к миру. Наконец, документ важен тем, что напоминает и американцам, и американскому президенту, кто в российско-украинской войне агрессор, а кто жертва агрессии. И это важно, поскольку в последний год возникает ощущение, что в нынешней американской администрации об этом периодически забывают.
0: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
11: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
12: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
11: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
12: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
11: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 18 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российские активы швейцарского пищевого производителя Nestlé, одного из крупнейших в мире, переданы под внешнее управление. То же самое случилось с российским дочерним предприятием французской сети гипермаркетов Auchan, акциями ООО «Le Monlit», бывшего российского подразделения сети строительных гипермаркетов «Leroy Merlin» и еще рядом компаний. Указ о временной передаче их активов под внешнее управление подписал президент России Владимир Путин. Временным управляющим назначена российская компания под названием «Лев Менеджмент». Это микропредприятие было зарегистрировано в Москве в 2024 году. Его уставной капитал составляет всего 15 тысяч рублей. Профиль компании – бизнес-консультирование, а ее генеральным директором в официальных документах указан Андрей Вячеславович Краюшкин. Человек с такими именем, фамилией и отчеством являлся первым заместителем начальника главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. В комментарии по поводу этого указа Путина пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не скрывал, что решение связано с тем, что вышеуказанные активы принадлежат так называемым недружественным России странам.
13: Одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Принимались во внимание и иные факторы рабочего характера. Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления. Никаких других решений пока не принималось.
0: Заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Ну, а я обратился за комментарием к Максиму Бланту. С чем мы сейчас имеем дело? С очередным отъемом собственности тех, кто еще не ушел с российского рынка или чем-то другим?
14: Ну, формально это не отъем, а речь идет о передаче в управление той собственности, которая, по сути дела, действительно не очень управляется. Поэтому, собственно, здесь говорить о переделе собственности не очень уместно, тем не менее, фактически это по формальным признакам собственности остается у тех там французских или других компаний швейцарской, но фактически все доходы от управления этой собственности и так далее будут оставаться генерал-майору МВД, который, собственно, наверное, скорее всего, является там не самым главным бенефициаром во всей этой истории. Поэтому, да, это вот очередной пример силового передела собственности в Российской Федерации, который ставит под сомнение все разговоры о новом инвестиционном цикле. Вот сейчас мы снизим ставку, и у нас пойдут инвестиции, и сразу экономика заиграется новыми красками и продолжит расти. То есть это вот такая история, которая всякий раз напоминает, вот как каждый раз, когда такое происходит, люди, которые, может быть, вдруг забыли о том, что происходит в стране, они получают такое напоминание, что, в общем, пока соваться в это все не стоит. Да? Какие бы золотые горы им там не обещали, льгот, кредиты и так далее, все это пока вот висит на волоске, и институт собственности в России сильно размыт. Конечно, они не стали в избежании там каких-то скандалов просто отнимать и отдавать новым владельцам, но, по сути, разница не очень велика, да. И для того, чтобы вернуть эти активы, придется общаться напрямую с Путиным, который, собственно, подписал указ о передаче во временное управление, и обратно получить в управление собственник сможет эти активы тоже очевидным образом по указу или распоряжению Путина.
0: Насколько характерна для нынешней ситуации передача под временное управление микропредприятию с уставным капиталом всего в 15 тысяч рублей? Мне тут как-то сразу вспоминается история ЮКОСа, когда...
14: Байкал Финанс Групп.
0: Да, Байкал Финанс Групп, который тоже неизвестно откуда взялся.
14: Который Путин не сразу мог вспомнить. Ну да, но безусловно, это традиции-то остались, и те практики, которые существовали в начале правления Владимира Путина, они никуда не делись, и надеюсь,
1: надеюсь, к исходу его правления. Вот. Поэтому это не очень характерная история. Обычно все-таки такого рода активы получают крупные компании. Да, это основными бенефициарами передела собственности в России стали там Роснефть, Газпром, Сбербанк. Вот эти компании, они получают свое управление, и у них есть ресурс и возможности этим всем управлять. В крайнем случае могли бы отдать Wildberries какой-то или Озону, да, ну близко, но по большому счету что-то там торговые предприятия, здесь они фактически занимаются и складские комплексы, здесь складские комплексы и торговля и так далее. Но нет, поэтому отчасти может быть, но это слишком крупный кусок, чтобы говорить о том, что это вот какому-то генералу достался, да, но все-таки генерал генералу рознь, конечно, но это не самая большая шишка в этой связи. Поэтому, очевидно, это такая подставная фигура, а кто конечный бенефициар, ну, выплывет, очевидно, причем скорее рано, чем поздно, кто является конечным теневым бенефициаром вот этих вот активов.
0: Моим собеседником был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Украина, в свою очередь, развивает свое международное экономическое сотрудничество. Президент страны Владимир Зеленский объявил сегодня о создании объединения «Карпатская восьмерка», в которое вошли 8 стран Карпатского региона. Это серьезное начало движения, которое должно еще больше сблизить наши страны и создать на уровне Европейского Союза еще один сильный элемент взаимодействия – безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества, а также существенная поддержка наших общин, заявил Зеленский. В первом саммите «Карпатской восьмерки» в Ивано-Франковской области приняли участие, среди прочих, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Сербии Александр Вучич, который, правда, скоро уходит в отставку, он рассчитывает стать премьер-министром страны, и президент Румынии Никушор Дан, а также представители руководства Европейского Союза. И вот как Александр Вучич обрисовал перспективы нового объединения. Сегодняшняя встреча, а я участвую во встрече в Украине в рамках инициативы по интеграции Карпат, посвящена экономическому объединению всего Карпатского региона. Речь идет о развитии торговых связей, экономики, транспортных коммуникаций, инфраструктуры. В этой более широкой карпатской инициативе будут участвовать не только Сербия, Австрия, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Румыния и Украина, но и отдельные регионы отдельных стран. Мы считаем, что можем многое предложить в плане транспортных связей, особенно с Румынией и Венгрией, а затем с Украиной и Польшей, от железных дорог и автомобильных дорог до более открытых границ, улучшение сотрудничества в области сельского хозяйства и во всех других областях.
15: И во всех других областях.
0: Это был президент Сербии Александр Вучич. Саммит «Карпатские восьмерки» будет проходить до 20 сентября. Агентство УНИАН уточняет, что первая часть мероприятия пройдет в президентской резиденции в Гуте. Это как раз в Ивано-Франковской области. Вторая часть – в Буковеле. Ну и последняя пятничная тема. Не знаю, известно ли вам, но самым знаменитым чехом является не Ярослав Гашек и даже не Франц Кафка, а Яра Циммерман, о великих достижениях которого знает весь мир, а в Праге уже почти 60 лет работает театр его имени. Место и время рождения Яры Циммермана, правда, неизвестны, но зато известно, что на этой неделе исполнилось ровно 60 лет со дня первого публичного упоминания его имени. Это сделал знаменитый чешский актер и режиссер Сверок в эфире передачи «Безалкогольная винарня у паука» на чехословацком радио. В тот момент Циммерман еще не был тем великим чешским гением, каким стал впоследствии. Его представили просто как наивного скульптора, который выставлял произведения в надувном павильоне. Его произведения были предметами, которые он же переехал паровым катком. Но уже через 3 месяца, в декабре 1966 года, в той же передаче доктор Евжен Гедвобный сообщил о найденном сундуке с наследием Яна Циммермана. Рассказывает наш обозреватель Ефим Фиштейн.
16: Чешское имя Ярослав может иметь уменьшительную форму Ярда. Неудивительно, что имя получилось с претензией на португальское дворянское звучание, типа Васко да Гама. Яра да Циммерман, несомненно, самый великий из всех неизвестных великанов. На переломе 19 и 20 веков нет практически ни одного крупного технического изобретения, научного открытия, географического описания или культурного начинания, которое в действительности не принадлежало бы ему. По сути, он основал все значительные философские школы и литературные направления. Сегодня по его духовному наследию проводятся международные конференции. Но при этом даже время рождения первопроходца известно лишь приблизительно. Ясно только, что он родился в Вене в семье чешского портного Леопольда Циммермана и австрийской актрисы Марлен Елинек. Неясности с датой рождения связаны с тем, что он непрерывно менял свои паспортные данные, дабы сбить с толку потенциальных эпигонов, выдающих себя за него. Сохранилось великое множество вещественных доказательств жизни и деятельности Яры Циммермана. На дагеротипах и фотографиях того времени можно обнаружить предметы, забытые им. Иногда в кадр попадала даже его нога, рука или курительная трубка. Будучи гинекологом-самоучкой, он оставил после себя немало фотографий или карандашных набросков своих пациенток – угрюмых эскимосок, изящных бушменок и новогвинейских карлиц. С жизнью забытого гения связано много памятных мест в Чехии и за рубежом. На стене трактира в деревне Долни-Бела на Пльзенщине была восстановлена мемориальная доска с надписью «В этих номерах чешский гений Яра Циммерман, скорее всего, никогда не останавливался». Его имя несет лесная железнодорожная станция близ Капроуна, где первооткрыватель был якобы на ходу выброшен из вагона. Его именем названы улицы и площади в Ростоках у Праги, в Брно, Аламоуце и Липнике на Бечве. В Брюсселе у здания чешского представительства при Евросоюзе был открыт памятник Циммерману в виде оттиска его правой ноги. Надпись в вестибюле здания поясняет, что оттиск был обнаружен после пожара во французско-бельгийском павильоне на Брюссельской всемирной выставке 1910 года. То, что оттиск принадлежит именно ему, доказывала небольшая анатомическая аномалия – наличие плавательной перепонки между большим пальцем и мизинцем ноги. В Лондоне в 2004 году была торжественно открыта мемориальная доска, гласящая: «На ступеньках лестницы в доме сэра Джеймса Хейвуда, который стоял на этом месте, чешский гений Яра Циммерман в 1908 году подвернул себе колено. Из-за этого на пути в бюро патентов его опередил Томас Эдисон, зарегистрировавший изобретение вертолета, а на лондонских Олимпийских играх его опередили атлеты из других стран. Имя Яры Циммермана носит также планета номер 7796, блуждающая между Марсом и Юпитером. В 1996 году ее обнаружил чешский астроном. Камень с его именем уже установлен на Ломницком пике, второй по высоте вершине в Татрах, куда он собирался провести фуникулер. Проект по политическим соображениям Венский двор реализовал в Венгрии, где, кстати, и гор нет. Яра Циммерман всегда мечтал о покорении алтайских вершин и ровно 100 лет назад покусился это сделать. Возвращаясь с фронтов русско-японской войны, где он работал корреспондентом провинциальных исландских газет, он совершил восхождение на безымянный пик у горы Белухи. Находясь уже в виду вершины, он вынужден был прервать восхождение. Расхворалась его любимая шерпа Маша, и ему пришлось нести ее на руках до самого подножья. Он посвятил ей трогательное двустишье, полное абсолютных рифм. Правда, на Алтае остались отпечатки его пим, позднее принятые по ошибке за следы снежного человека. Кстати, родную Чехию Яра впервые узрел только накануне смерти, везя на телеге свой скромный скарб – сундуки с рукописями бессмертных симфоний и непоставленных театральных пьес. Как сухо констатирует его официальная биография, в этом есть своя железная логика. Для умирания трудно выбрать на земле более подходящее место. Как наши слушатели наверняка давно догадались, Яра да Циммерман – персонаж фиктивный, выдуманный с Дэником Смоляком и с Дэником Свераком. Этого последнего наши слушатели могут знать как сценариста и исполнителя главной роли в фильме «Коля», получившем «Оскара». Пьески о Циммермане в театре его имени позволяли тонко поиздеваться над казенной лексикой и показушным патриотизмом коммунистического режима. Персонаж может быть эффективный, но он, как Ленин, живее всех живых. Когда в Чехии проводилась телеанкета на звание самого великого чеха, с большим отрывом победил Яра да Циммерман, опередив таких гигантов чешской истории, как Ян Гус, Ян Жишка, император Карл IV и президент Масарик. И это тоже по-чешски.
0: О феномене Яры Циммермана в Чехии, да и во всем мире, рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.

0: Каст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
2: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
3: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
4: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
3: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
4: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 2021 году, то же самое я делаю сейчас в 2026. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
3: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
4: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова. Если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним была абсолютная свобода слова. Я помню, какой был КВН. Я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после

0: того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну, да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
1: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
2: Россия — это огромная страна, это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселое на шее народа.
0: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
1: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
0: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь. Как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
3: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
4: А в садик вы уже записались?
3: С 4 лет обещали.
4: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
3: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
1: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
0: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
5: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
3: Не дай бог. А что там в Европе?
6: Голод, разруха и нищета.
5: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
3: Либерально.
1: либераст.
5: Либераст.
1: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
0: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите «россиян». Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25-го года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин – президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 2026 году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. Есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
1: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
0: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
1: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
0: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
1: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
0: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. И, по-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
7: Вы вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
1: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
0: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
1: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
0: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
1: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
0: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно, жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
1: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
0: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывают ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю мне ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
5: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам ставили автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин. Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
1: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
0: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
1: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
0: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойные, достойны уважения.
1: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
5: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если Шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
0: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди, и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну а смешное, ну вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал, ну в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
1: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
0: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
8: Я работаю в Единой России, сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
1: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
0: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в «Единой России», «Сделай красиво». Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
1: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
0: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть, оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
1: Ну, это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
0: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
9: Может, уедем куда-нибудь?
10: Куда?
9: В другую страну.
10: Да кому мы там нужны?
9: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
10: Ну а куда?
9: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
10: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
9: Ну, это 190 стран.
10: Так их всего 195.
9: Ну, вот именно, в пятерку лучших входим.
1: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
0: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
1: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
0: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
1: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее? Вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
0: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они, ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
1: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
0: Да нет, это же было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
1: Фамилия Винокуров.
0: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
1: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
0: Ну, это уже признали спустя год, и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
1: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
0: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
1: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
0: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, у монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
1: Пока еще не видно разницы.
0: Да, пока еще непонятно. То есть, как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим каналы, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились, поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
1: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
0: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
7: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: онлайн-очереди бюджетников и недопуск наблюдателей. В России стартовали первые с начала полномасштабной войны выборы в Государственную Думу.
1: Хакеры получили доступ к внутренним документам компании, исходному коду.
0: Важные истории рассказали о внутренних документах компании-разработчика системы ГАЗ-выборы 2.0 после взлома. Сам факт взлома Элла Памфилова опровергала как минимум дважды.
2: Надеюсь, что все их куриные мозги, оставшиеся в совести, там точно это разлетели в дрызг.
3: Этим выборам нельзя доверять. Все происходящее здесь подделка.
4: Это видео опубликовал провластный телеграм-канал «Война с фейками». О возможности подобных фейков накануне старта голосования предупреждала и глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Означает ли реалистичность работы нейросетей с видео возможность подделки? Ну, гипотетически, да. Означает ли это, что все видео со вбросами – это будут заведомо фейки? Нет. Но, полагаю, добавляет избирателю сомнений. Именно вот в этом ключе. А вдруг это подделка? А точно ли вот этот наблюдатель, снявший такое-то видео, вообще существует? Впрочем, видео со вбросами пока и не было. Случались за сегодня перезаливы старых видео из прошлых и позапрошлых выборов с нарушениями, но нарушений хватает и на текущий момент. В целом, традиционно, первый день такого триединого дня голосования – время админ-ресурса. То же самое мы наблюдали 5 лет назад. Бюджетники и сотрудники компаний, поддающиеся давлению работодателя, послушно выстраиваются в очередь на участках и даже в очередь онлайн. Электоральный эксперт Станислав Андрейчук объяснил изданию агентства онлайн-очереди именно принуждением. Сам по себе факт принуждения к участию в выборах – это нарушение закона. Участие в выборах – право, а не обязанность. А о том, как проходит первый день первых с начала полномасштабной войны выборов в Государственную Думу России, расскажем в нашем сюжете.
5: В России стартовало трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Владимир Путин уже проголосовал. Удаленно. Правда, система электронного голосования не выдерживает. В партии «Яблоко» рассказали о жалобах избирателей. В Москве на нескольких участках одновременно перестали работать терминалы. Телеграм-канал «Выборы в деталях» передает, что при попытке войти в систему электронного голосования на госуслугах у некоторых пользователей появляются сообщения о технических работах. Как заметил проект «Можем объяснить», в Москве на выборах онлайн к полудню проголосовало в 100 раз больше жителей столицы, чем в 2021 году.
6: Какие-то изменения будут? Больше или меньше?
5: В Москве и Санкт-Петербурге наблюдатели от «Яблока» жалуются на недопуск. В пресс-службе партии говорят, на участке уже не допустили свыше 250 наблюдателей от кандидатов. Некоторым членам избиркома от «Яблока» в Петербурге также пришли повестки в военкомат на первый день выборов, пишет Фонтанка. Независимые наблюдатели на участках не нужны, лучше оплаченные. Проект «Можем объяснить» еще перед выборами нашел на сайте Авито объявление о найме наблюдателей. За смену предлагали от 9 до 10 тысяч рублей. Авторы проекта 7 на 7 передают, что бюджетников и сотрудников госкомпаний из разных регионов России под угрозой увольнения погнали голосовать за партию «Единая Россия». Одних требуют прийти на участки, а затем отчитаться перед руководством о проделанной работе в избирательной кабинке. А в Чувашии, например, наблюдателям от КПРФ предлагают деньги, чтобы они не приходили на участки.
7: Начался первый день выборов, уже поступают многочисленные обращения. В Ядринском муниципальном округе наших наблюдателей обзванивают, предлагают деньги за то, чтобы они просто не пришли на участки.
5: Политолог Абаз Галямов голосование в Госдуму называет не выборами, а электоральным мероприятием. И обращает внимание на то, что система голосования подчиняется административному ресурсу. К тому же независимо проверить, как же на самом деле проголосовали граждане, при действующей системе уже невозможно.
8: Кого захотят, зарегистрируют, кого не захотят, не зарегистрируют. Оппозиция в значительной степени фиктивная, фейковая. То есть реальная оппозиция до выборов не допускается. Более того, она просто уничтожается физически. Вот. Поэтому нет реальной конкуренции. Выборы – это конкуренция, понимаете? Противники режима не только не допускаются до выборов, они и в предвыборный период не допускаются до медиа. Ну, я повторюсь, они просто, значит, арестовываются и выгоняются из страны, ну, либо убиваются даже в некоторых случаях. Вот. Поэтому тут даже речь не идет о том, что они создали систему подсчета голосов, которая абсолютно не подконтрольна никому, да, кроме административного ресурса. Вот, нет никакого наблюдения не только независимого, но даже зависимого, то есть даже условные там ССР и ЛДПР, которые тоже элементы системы и, в общем-то, не оппозиция, а фейк, но даже у них нет возможности контролировать подсчет голосов.
5: Это первые выборы в Госдуму после начала полномасштабной войны России против Украины. Они проходят в обстановке военной цензуры и максимального давления на тех кандидатов в депутаты, кто выступает против войны. Ранее Верховный суд снял с выборов федеральный список единственной антивоенной партии «Яблоко». Их кандидатов в ряде регионов сняли также в одномандатных округах. Как подсчитала издание «Инсайдер», вне бюллетени остались почти 30% яблочников.
4: Но издание 7 на 7 еще насчитало уже более 1300 недопущенных на участке наблюдателей от партии «Яблоко» и от партии КПРФ. А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
9: Добрый день, здравствуйте.
4: Как вы думаете, почему именно первый день выборов – это вот время мобилизации так называемого админресурса?
9: Ну, во-первых, это рабочий день. Соответственно, всех бюджетников, и не только бюджетников, но, например, работников крупных псевдогосударственных или псевдочастных компаний, типа там Роснефть, Лукойл и так далее, гораздо проще мобилизовать, заставить с утра проголосовать, и с утра выпил, день свободен. После этого спокойно граждане довольно расходятся по домам, а начальники отчитываются о проделанной работе. При этом же ведь на реальных участках явка нулевая. То есть пока никто на участки не приходил. Голосование только электронное. Это первое. Второе. Ну, важно создать ощущение победоносного шествия октября по стране. Октябрь на марше, как в советские времена говорили. Ну вот, на 14 часов московского времени проголосовали 10,41 избирателей, как нам сообщает Александр Панфилов. Несложно зайти в интернет-памятники и посмотреть, что в первый день трехдневного голосования на президентских выборах в 2024 году явка на этот же момент времени была 8,96. То есть сейчас мы даже, не мы, а они, превысили показатели президентских выборов, что для думских выборов, конечно, рекордная запись. То есть в Центральной избирательной комиссии могут готовить карманы для премии. С одной стороны. С другой стороны, это означает, что такая довольно наивная идея, что игнорируя выборы, вы доказываете их нелегитимность, бойкотируя выборы. Ну, в общем, как всегда, показала свою неэффективность, потому что, во-первых, люди придут голосовать, многие, по своим собственным причинам, а тех, которые придут, не придут голосовать, приведут административно и посадят перед компьютером. Не всех, конечно. То есть, в конце концов, явка вряд ли будет больше 60%, но власти этого вполне достаточно. То есть разговоры о явке, равно как и разговоры о легитимизации этих выборов, которые, понятное дело, выборами не являются, но являются важным электоральным обрядом, который как бы демонстрирует могущество, сплоченность и так далее.
4: Перед лицом единого лидера, как раз вот его образ я хотел еще отдельно с вами обсудить. Вот любопытный материал для берлинского центра Карнеги написал журналист Андрей Перцев. Он напомнил, что вот эта предвыборная кампания, она вообще отличалась небывалым ранее по уровню активности участием Владимира Путина. Он довольно долго дистанцировался на предыдущих выборах, на очень многих, от токсичного бренда «Единая Россия», а тут и дважды на съездах выступил, и в своего рода предвыборное турне по регионам съездил. И Андрей Перцев рассказывает вот о таком противоречии. Вообще-то администрация президента заинтересована в сушке явки. Пусть придут бюджетники, проголосуют как надо, а не как получится. Ну, на том вопрос Госдумы еще на 5 лет можно и закрывать. И тут начинается вот такое.
10: Путин пригодился бы партии власти как ее покровитель, который находится где-то далеко от выборов и не привлекает к агитации излишнего внимания. Но как активный фронтмен, навязывающий обществу свои взгляды, он оказался вреден и для «Единой России», и для правящей системы в целом. Притчи о касатках и медведях, низведение социальных проблем до определенных неудобств и постоянное возвращение к теме войны вполне могли вызвать участие граждан, желание прийти на участки и выразить негативное отношение к путинскому курсу. Такой протест можно нивелировать прямыми фальсификациями и иными методами, но восприятие итогов выборов 2026 как хотя бы минимально легитимных будет серьезно подорвано.
4: Дмитрий, вот здесь хочется вас спросить, видите ли вы вот это противоречие, и почему, на ваш взгляд, Путин вообще бросился на подмогу «Единой России»?
9: Ну, во-первых, потому что Путин всерьез думает, что его имидж чего-то стоит, и присоединяясь к «Единой России», он этот имидж поднимает. Что на самом деле требуется доказать? Второе – это признак того, что в Кремле обеспокоены снижением рейтинга «Единой России», соответственно, нужны какие-то срочные экзотические методы его поддержки. До этого Путин ведь старался быть над складкой. Ему без разницы, как эти партии называются, как они друг другу сводят счеты, а он гордый орел, сидящий на ледяной вершине и смотрящий на геостратегические происки стран НАТО. Вот пришлось с вершины слезть, прийти на съезд и так далее. Это важно, это признак того, что Путин на самом деле свой, может быть, в значительной степени виртуальный рейтинг, ставит на карту. Именно поэтому, мне кажется, было бы полезно в этих выборах участвовать и постараться, чтобы «Единая Россия» вместе с рейтингом Путина набрала как можно меньше.
4: Потенциальный уровень активности, вообще уровень участия я, россиян, хотел с вами тоже отдельно обсудить, но немножко вот издалека начну. Вот любопытное исследование провел проект Russian Field накануне выборов. Он задал россиянам 4 простых вопроса, ну, респондентам. Сколько вообще депутатов в Госдуме? На какой срок их избирают? Сколько партий было в предыдущем созыве? И сколько будет в нынешнем избирательном бюллетене? Вот именно по федеральному списку, ну, понятно, что минус яблоко, ну, а кто там вообще остался? Более половины опрошенных и 54,8%, если точнее, не дали правильного ответа ни на один вопрос. А проект «Лаборатория будущего» «Новой газеты» спросил россиян, зачем вообще нужен парламент, и наиболее популярный ответ из предложенных, чтобы помогать президенту в управлении страной. Вот такое вот разветвление властей аж на 3 ветви. Дмитрий, на ваш взгляд, вот что это говорит и о принципе заинтересованности россиян на этих выборах? И что должно было произойти, чтобы заинтересованность хоть как-то повысилась?
9: Ну, честно говоря, я не думаю, что это какие-то экзотические результаты. Я думаю, что если спросить среднего американца о том, как устроена государственная машина в его любимой Америке, он точно так же запутается. И в советские времена средний советский человек понимал, что вот есть власть, но чем там занимается Верховный Совет, а чем там занимается Центральный комитет партии, а чем там занимается правительство, ни один нормальный человек ответить по существу не мог. Поэтому это небольшая новость. Что касается мотивации. Ну, я думаю, что мотивация, тем более на выборах в Государственную Думу, значительно ниже, чем на выборах президента. У нас российский менталитет так устроен, что выбирают царя. А эти бояре при царе, да, Аллах с ним. Вот поэтому Путин, собственно, и стал, вынужден был поставить свой рейтинг на, как бы, на карту, для того, чтобы поддержать падающую ситуацию с «Единой Россией». Вот, собственно, мой ответ. Ничего в этом сверхрадикального нет, интереса в этом нет, раздражение есть. Скорее всего, это раздражение проявится в том, что люди, не готовые поддержать «Единую Россию» и действующую власть, на выборы не пойдут. Но это не значит, что выборы не состоятся или явка будет сильно низкая. Да нет, власти как раз удовлетворяется тем, что называется, в принципе, совершенно не мешает сушка явки на думских выборах. Особенно, если эта сушка происходит за счет изъятия из избирательных участков людей критически настроенных, не готовых Путина поддерживать. Не ходите? Ну и молодцы, отлично. Поэтому я еще раз хочу сказать, что есть смысл в воскресенье прийти, проголосовать бумагой, обязательно бумагой, потому что электронное голосование – это темна вода во облацах. и, скорее всего, не совсем чистая вода в облацах. А бумагой там тоже не так чисто, но там технически тяжелее мухлевать. Вот в чем дело. В общем, попробовать надо, испортить этот самый электоральный ритуал и вовсе даже не обращать никакого внимания на то, что легитимируете вы этот нелегитимный процесс или не легитимируете. Да наплевать это, и власти на это наплевать, и нам с вами должно быть наплевать. Задача в том, чтобы этот обряд сделать смешным или, во всяком случае, недостаточно удовлетворительным. Но это все равно, как на первомайской демонстрации запустить небольшой отряд в полосатых там, тигриных шкурах, например, на демонстрацию. Или там, с какими-то лозунгами, которые не одобрены Центральным комитетом Коммунистической партии. Вот идет о чем речь. А не о каких-то серьезных судьбоносных решениях. Все судьбоносные решения не в парламенте принимаются, все это прекрасно знают. Вопрос в том, что как можно этот праздник жизни для начальников кремлевских, во-первых, сделать трудноорганизуемым, и во-вторых, прибавить ему некоторого сатирического такого негативного, а может быть даже и трагического оттенка. Ничего хорошего в этом нет. Мы должны голосовать не за кого-то, это бессмысленно, а против кого-то, против этой власти, против этой вертикали, против войны, против лично Владимира Владимировича Путина. И именно поэтому надо было бы сходить и проголосовать. А вот там решайте сами как, портить бюллетень или выбирать какую-то наименее вонючую партию среди этих вонючих. Это уже дело второе, хотя тоже существенное, но это тема отдельного разговора.
4: Ну и при всем понимании этой ритуальности самой по себе, как бы, и ну, все-таки вот возникает такой вопрос. Учитывая предвыборную риторику Путина с его вот этим промилитаристским вектором, это и в последнем его обращении сквозило просто, можно в некотором смысле назвать эти выборы референдумом за или против войны, ну, по крайней мере, как будто бы именно так Путин их и воспринимает на этой неделе. Но антивоенная партия исключена, я яблоко имею в виду. У оппозиции по разные стороны границы разошлись вообще мнения об электоральной тактике, хотя за границей получилось немножечко как-то единодушнее. Учитывая все эти факторы, какие итоги выборов вообще в принципе заставили бы Кремль хотя бы задуматься, что война – это явно не то, чего хочет избиратель?
9: Ну, на самом деле, Кремль давно это понимает, что война – это не то, что хочет избиратель. Но если он нарисует или сможет нарисовать, обеспечить административным ресурсом, каким угодно еще, себе удовлетворительный результат, типа 55% за Единую Россию, то у него будет хороший повод забивать баки и избирателям. Но они же не понимают, на самом деле, как все это делается. Есть какие-то смутные сомнения, что не совсем дело чистое. Но когда выборы были чистыми и так далее. А тут вот есть цифра. Это первое. Второе. Это демонстрация силы, поддержки, сплоченности, чего угодно западным избирателям, политическим акторам и так далее. Они с трудом могут себе представить, насколько деградировал институт выборов в России. Они все-таки мыслят в своих категориях. Выборы – это выборы. А то, что это такая вот публичная фейковая демонстрация, это им представить трудно. Вот. И третье – это, конечно, самому Путину. Он ведь требует себе постоянно подтверждения того, что он идет правильным курсом. Для себя и для ближайших подчиненных. Вот их задача – обеспечить вот эти самые более высокие результаты у «Единой России», чем на прошлых выборах. Им глубоко наплевать, сколько наберет коммунистическая партия. Ну, не совсем наплевать, но в значительной степени меньше их это тревожит, как там распределятся голоса, сколько получит ЛДПР, сколько получат новые люди, сколько получат там коммунисты. Важно, чтобы «Единая Россия», к которой присоединился Путин, набрала больше 49%, потому что на прошлых выборах она набрала 48%. Вот в этом главная задача. В этом смысл всего этого самого ритуала, обряда и так далее. Соответственно, задача тех, кто хотел бы этот ритуал за штанишки попридержать, ну, сделать так, чтобы «Единая Россия» набрала как можно меньше. И вместе с ней Владимир Путин. А все остальные партии, да какая разница, что они там произносят? Какая разница, чем они там пахнут? Все они примерно одинаковые. Но вопрос в том, что консолидация кремлевского интереса. Это партия, которая называется ЕР. И Путин, который себя с ней как бы объединил, чего раньше практически никогда не бывало, только в самом начале его политического пути. Вот, мне кажется, в этом интрига.
4: Ну и с оглядкой на то, что по последним новостям палки в колеса наблюдателям вставляют именно от партии «Яблоко», ну тут понятно, и от партии КПРФ, не могу не спросить, каким образом вообще КПРФ стала такой некой оппозиционной силой и является ли, учитывая, что все-таки ее депутаты в большинстве своем поддерживали все те кровожадные законы, которые принимались последним созывом, в том числе о признании так называемых ДНР и ЛНР. С этого вообще начиналось полномасштабное вторжение.
9: Ну, конечно, они поддерживали, и уж, в общем-то, коммунистов, пожалуй, даже более, во всяком случае, по риторике, более милитаристская партия, чем «Единая Россия», тут приблуждаться не надо. Но у нее, как у любой партии, есть свой шкурный интерес. Они хотят иметь побольше фракцию в Думе, чтобы с ней считалось побольше кремлевской администрации, чтобы ей давали побольше денег из кремлевской кормушки, и чтобы коммунистическая партия, ну, чтобы с ней советовались, так скажем. Тут все как раз предельно ясно. И поэтому последние 20 лет я, как человек, которому весьма не нравится идеология Шарикова, там все, взять все да разделить, ну, в смысле, коммунистическая идеология в чистом виде, говорил и говорю, что коммунистическая партия становится одним из таких влиятельных сторонников честного подсчета голосов. Потому что в основном воровали и воруют голоса у них, потому что они были главным соперником в течение этих 20 лет у «Единой России». Они больше всего страдают от фрода вот этого вот электорального. И почему бы с ними в этом смысле не вступить в какой-то локальный союз, просто потому что они... Ну, заинтересованы в том, у них есть наблюдатели, они умеют следить за избирательной процедурой. Конечно, в нужный момент они струсят и свернутся, с Кремлем они ссориться не будут, но с «Единой Россией», с ЛДПР они с удовольствием будут биться. А это и есть конкуренция. Другой вопрос, что, конечно, это совершенно не альтернатива в смысле военном или еще каком-то. Нет, они такие же, как и ЛДПРовцы, а может даже и пуще, голосуют за войну. Но ведь это все абсолютно, мне кажется, неважным, потому что они не являются политической силой, как, в смысле, как генератором какой-то политики. Но они являются частью вот этой конкуренции пауков в банке. Ну хорошо, значит, надо поддерживать более слабого паука для того, чтобы он у главного паука отъел одну из 8 ножек. Вот, мне кажется, такая задача.
4: Ну как Дмитрий, простите, у нас просто немножко ограничено сегодня время. Я благодарю вас за этот разговор. Политолог Дмитрий Орешкин был сегодня с нами, вот, рассуждая о том, как проходит вообще первый день парламентских выборов России со времен начала полномасштабной войны. Мы еще на одну новость хотели сегодня обратить внимание. Вот глава Центра избиркома Памфилова уже дважды опровергла взлом системы ГАЗ выборы 2.0, но журналисты важных историй в своем свежем материале и не утверждали, что систему взломали. Они рассказали о взломе компании-подрядчика, который разрабатывал эту самую систему. И вот что удалось выяснить, о каких уязвимостях системы стало известно, расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
11: За два дня до начала выборов в Госдуму хакерская группа «Циклик» заявила о проникновении в инфраструктуру Российского центра избиркома и компаний, связанных с разработкой новой государственной автоматизированной системы «Выборы 2.0». Эти материалы передали изданию «Важные истории». Журналисты утверждают, что они верифицировали файлы, а часть технической документации отдали независимым специалистам.
1: Хакеры получили доступ к внутренним документам компании, исходному коду, перепискам сотрудникам и их созвонам. И передали этот массив нам. Мы подтвердили его подлинность.
11: ГАЗ-выборы 2.0 – это новая версия системы, которая используется для организации выборов, работы со списками избирателей, передачи данных и подведения итогов голосования. Разрабатывать ее начали еще в 2019 году, а в постоянную эксплуатацию ввели только в начале 2026. По подсчетам важных историй, создание системы обошлось государству как минимум в 20,5 миллиардов рублей. Главный разработчик – компания «Цифротех». Это дочка Ростелекома. Она создана специально для работы над системой «Газвыборы 2.0». Как достоинство российские власти называли ее технологическую независимость. ГАЗ перевели на российское оборудование и программное обеспечение. Весной глава ЦИК Элла Памфилова рассказывала Путину, что система автономна от глобальной сети, а потому, по ее словам, никакой враг до нее не доберется.
12: Она взяла все лучшее, что было у нашей старушки «Газвыборы-1», но пошла далеко вперед. Основные качества, то, что она автономна от глобальной сети, от вражеской сети, она сохранила. А по объему данных она, конечно, далеко шла вперед. И она централизована, и еще раз повторю, полностью, то есть враг до нее не доберется, это точно.
11: Внутри компании-разработчика к этим заявлениям относились с иронией. В переписке сотрудники обсуждали использование Java и платформы Kafka. Для постановки задач и хранения документации использовалась Jira и Confluence. Попытка перейти с Jira на российскую систему ЕГА, по словам сотрудников, не взлетела. При этом само использование иностранных инструментов при разработке еще не означает, что конечная ГАЗ работает на иностранном программном обеспечении. Важные истории отмечают, что значительную часть старой системы перенесли на новую импортозамещенную инфраструктуру. Вопросы есть и к информационной безопасности самого разработчика. Собственный отдел безопасности в Цифротехе начали создавать только в 2026 году. На одном из внутренних совещаний технический директор говорил: «Отдел есть, людей нет». Сотрудники общались в Telegram, во внутренних чатах обсуждался взлом аккаунта одного из работников, а также появление подозрительных файлов в кодовой базе ГАЗ. За безопасность проекта отвечала другая структура Ростелекома – компания Solar. Цифротехи, как следует из утечки, признавали, что собственных ресурсов и компетенций для контроля ее работы не хватает. Однако накануне выборов глава ЦИК твердо и четко заявила о предотвращении кибератаки.
12: Такая агрессия, киберагрессия, имеющая целью скомпрометировать это все в общественном пространстве, не удалась. Я думаю, что они получили здорово по лбу. Надеюсь, что все их куриные мозги, оставшиеся в совести, там точно это разлетели вдрызг.
11: Технических подробностей, каким образом и кто получил по лбу, Памфилова не привела. Но сегодня на всякий случай повторила тезисы, назвав взлом полной чушью.
12: Ну, чуть ли не в сердце Газвыбора внедрились. Но это... Ну, надо же, все знают, что это полная чушь, что это невозможно. Может, еще раз говорили, что Газвыбор абсолютно автономная, суперзащищенная система. Ну и прочие. Не просто так рассылают, но еще там с элементами угроз, что вот будете нести ответственность, мы теперь знаем все, что вы там творится, да, поэтому никому под эго не голосовать, ну и прочее. Хорошо, коллеги, готовились, но мы лучше.
11: Конечно, утверждать, что хакеры непосредственно взломали Газвыборы, пока некорректно. Система действительно изолирована от обычного интернета. В утечке оказались сведения о 111 миллионах 300 тысячах избирателей. Имена, даты рождения, адреса регистрации и номера избирательных участков. По словам одного из разработчиков, персональные данные внутри системы передавались в незашифрованном виде. Изучение исходного кода и документации выявило и особенности системы, которые, по мнению привлеченных изданием экспертов, потенциально позволяют влиять на результаты.
13: Мы увидели, что можно переписывать результаты протоколов, можно добавлять избирателей на деги, можно менять файлы с результатами этого дега. Потенциально, конечно, это все может повлиять на результаты выборов, сделав их как бы, ну, более там красивыми и удобными для властей. При этом все мы помним и знаем, что много лет работают традиционные способы фальсификации, да, там админресурс, карусели, вбросы и так далее. И как бы что из этого может внести наибольший вклад, да, и будут ли вообще эти уязвимости там использоваться, либо все будет делаться по старинке на участках, здесь сказать сложно.
11: Расследование основано на попавших к журналистам документах и коде, а отдельные компоненты системы к моменту голосования могли измениться.
4: Ну и прямо сейчас в европейской части России продолжается вот этот первый день выборов, первый из трех. Самое позднее время это в Калининградской области, к 9 вечера закроются избирательные участки. И как раз-таки многие электоральные эксперты отмечали, что именно трехдневное голосование, оно сильно повышает риск каких-либо фальсификаций, поскольку очень сложно наблюдателям охватить все три дня. Но мы с коллегами программы «Лицом к событию» постараемся это сделать. В понедельник с вами Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».

0: И Шароградский, здравствуйте. Сегодня пятница, 18 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Военный корреспондент «Радио Свобода» Мариан Кушнир об ожесточенных боях на Добропольском направлении в Донбассе. В России началось трехдневное голосование на выборах разных уровней, в том числе в Государственную Думу. Владимир Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки» – объединения с участием 8 стран, цель которого – развитие экономического и торгового сотрудничества. Также сегодня.
1: Конечно, они не стали просто отнимать и отдавать новым владельцам, но, по сути, разница не очень велика. И для того, чтобы вернуть эти активы, придется общаться напрямую с Путиным.
0: Владимир Путин подписал указ о передаче под внешнее управление активов, принадлежащих дочерним предприятиям французских и швейцарских компаний. Россия и Украина продолжают обмениваться ударами с применением сотен беспилотников. Они наносятся в разных регионах обеих стран, и в обеих странах есть жертвы среди мирного населения, в том числе малолетние дети. Продолжаются и ожесточенные бои в Донбассе, прежде всего, как я уже рассказывал, на Добропольском направлении к югу от Славянска и Краматорска. Российская армия практически стирает там с лица земли населенные пункты, разрушая дома и другие постройки, где могли бы закрепиться украинские военнослужащие. Побывавший в районе боевых действий корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Мариан Кушнир рассказывает, что инфильтрация российских боевых групп даже на многие километры не означает продвижение линии фронта. Ситуация там определяется борьбой дронов, в которой применяются все новые технологии.
2: Как показывает практика, именно на этом направлении уже давно стерты здания, в принципе, все, за что можно было закрепиться, но украинские военные все равно находят возможность закрепляться там. Опять же, этот вопрос не только в том, где пехотинец сидит. Сейчас пехотинец редко вступает в контактные бои. Задача пехотинца просто там быть. Основная работа — это украинские дроны, беспилотные системы, средства радиолокационной борьбы, и у каждого подразделения есть свои подразделения с ударными дронами, бомбардировщиками, средствами доставки и так далее. Вот как раз от этой работы, от того, насколько удерживается эта линия именно этих систем, и от того, насколько они будут наращиваться на этом направлении, в принципе, зависит, насколько долго продержится Доброполье и любое другое направление, потому что это колоссальная работа самих беспилотников. Вообще, это большая комбинированная работа, в том числе корпуса, который держит это направление, и большой успеха у России там нет. Да, они проникают, они терроризируют практически на 20-30 километров в глубину, но как такового прорыва участка там нет. И пока будет эта работа, которую делает корпус, а может быть, там есть еще какие-то планы, которые не раскрывают, мы их можем не знать, то это направление будет держаться. И российская сторона понимает, что это направление пока ей продавить не удается. Я приезжаю каждый раз, что-то вижу новое и не успеваю даже удивиться, как появляются новые дроны, новые технологии, новые возможности, те же зенитные дроны, которыми сбивают другие дроны, в том числе FPV, очень много всего. Но в целом можно сказать, что война переместилась в воздух, а люди под землю. Это был корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Мариан Кушнир, фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». Добавлю, что документальный фильм Мариана Кушнира «Верните мне мое имя» вошел в короткий список номинантов на премию конкурса Ассоциации международного вещания. Фильм рассказывает о возвращении тел погибших защитников Украины их родным и о содержании понятия «пропавшей без вести». В категории документальных фильмов фильм Мариана Кушнира «Верните мне мое имя» будет соревноваться с фильмами производства ведущих мировых средств массовой информации. Время свободы. В России сегодня началось то, что некоторые политологи называют электоральным мероприятием. Формально это выборы в Государственную Думу, а также выборы других уровней, включая выборы региональных парламентов, глав регионов и муниципальные выборы. Голосование трехдневное, есть возможности электронного голосования, которое, как подчеркивают многие эксперты, независимо контролировать очень сложно. Мало кто сомневается, что победителем выборов в Думу будет объявлена партия «Единая Россия». Регистрация федерального списка единственной выступающей за прекращение боевых действий в Украине партии «Партия Яблоко» отменена, хотя несколько десятков ее кандидатов баллотируются в одномандатных округах. О том, кто пытается или делает вид, что пытается противостоять

0: Единой России на выборах в Думу, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Юрий Бронюк. В репортаже используются материалы информационных агентств «Рейтер» и «АФП».
1: Полина Лермант рассчитывает пройти в Государственную Думу от Медведковского одномандатного округа в Москве. Девушка – одна из немногих кандидатов от партии «Яблоко», у которых остались шансы на участие в выборах. Многие отказываются даже брать листовки из рук Полины. На них написано «За мир и свободу». Партию с такими лозунгами власти с выборов сняли, но несколько десятков ее членов все же остались в бюллетенях в отдельных округах. Лермант уверена, что в обществе есть запрос на антивоенных кандидатов. За голоса горожан кандидаты от «Яблока» будут конкурировать с партией «Новые люди». Она обещает, к примеру, поддержку бизнеса и борьбу с блокировкой интернета. При этом «Новые люди» желали Путину победы в войне против Украины, отправляли грузы на фронт. В качестве альтернативы «Единой России» своих кандидатов предлагают и коммунисты.
2: Два выбора. Если нравится, как сегодня, «Единая Россия» – партия начальников, чиновников, олигархов. Вы ее видите. Я не критикую. Вы ее видите. Мне нравится КПРФ и наш союз.
1: Коммунистическая партия Российской Федерации открыто поддерживает полномасштабное вторжение в Украину. В ее рядах и те, кто снабжал армию, и те, кто лично брал в руки оружие. С избирателями в Москве поговорили журналисты агентства «Франс Пресс». В то, что их голос что-то изменит, не верят, похоже, ни противники власти, ни ее сторонники.
3: Это, по большому счету, выборы без выбора. Но имеем то, что имеем. Выбираем, скажем так, меньше зло из всех.
4: На мой взгляд, единственная компания, которая реально могла бы что-то поменять, это «Яблоко». Но их больше нет. И, соответственно, надежд на изменения особо тоже больше нет.
5: Я думаю о стабильности. В самом-то это «Единая Россия». Но при этом «Единая Россия» не так наберет большинство голосов. Поэтому, не знаю, не вижу смысла голосовать за какую-либо оппозиционную партию на данный момент. А «Единая Россия» так победит.
1: Свои листовки Полина Лермант раздавала рядом с рекламой призыва в армию России. После выборов многие опасаются мобилизации в стране. Выборы в Государственную Думу будут проходить 3 дня. В пятницу, субботу и воскресенье. Гарантировать соблюдение процедуры в таких условиях не могут даже опытные наблюдатели. Они на этом голосовании в меньшинстве. Независимых иностранных специалистов не будет.
0: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» Юрий Бронюк. Еще раз напомню, что прозвучавшие высказывания находящихся внутри России избирателей были сделаны в интервью французскому информационному агентству «Франс Пресс». В репортаже Юрия Бронюка использованы и материалы агентства «Рейтер». Одним из самых обсуждаемых событий в ходе предвыборной кампании перед выборами в Думу стало участие в предвыборном ролике «Единой России» лучшего бомбардира в истории Национальной хоккейной лиги, хоккеиста Александра Овечкина, уже больше 20 лет выступающего за американский клуб «Вашингтон Кэпиталс». Вернувшемуся в США накануне нового сезона Овечкину пришлось объясняться по этому поводу перед журналистами. Овечкин сказал, что его попросили сняться в ролике «Единой России», и он не был против. И вот что он еще сказал.
6: По поводу видео. Я русский, и когда я закончу играть в хоккей, я, скорее всего, то есть не скорее всего, а точно вернусь туда. Я буду жить там, там будут жить мои дети, моя семья, поэтому я за мир и любовь, и надеюсь, что все будет хорошо. Россия – мой дом, а Вашингтон – мой второй дом. У меня здесь много друзей, я здесь вырос и очень люблю Вашингтон. Именно так я его и воспринимаю, как свой второй дом. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. Мир и любовь всем.
0: Это был хоккеист Александр Овечкин. Ну а главный паровоз, то есть первый номер в федеральном списке «Единой России» на выборах в Думу, в этот раз министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вчера в своем очередном комментарии по поводу продолжающейся войны в Украине Лавров подчеркнул, что эту войну, исходя из действий нынешней американской администрации, уже можно называть войной Трампа. Хотя Белый дом и пытается, по словам Сергея Лаврова, поддерживать дружественный диалог с Кремлем.
7: Раньше президент Трамп говорил, это война Байдена. Если бы я был президентом, ее бы никто бы не начал. Но сейчас это уже и война нынешней администрации. Все санкции, которые Байден вводил, без исключения, продлеваются администрацией Дональда Трампа. Введено большое количество новых санкций, в том числе против «Лукойла», «Роснефти» и других наших структур юридических и физических лиц. Не возвращена наша дипломатическая собственность на территории Соединенных Штатов. Не прекращены постоянные отказы в визах
8: нашим сотрудникам, которые должны участвовать в мероприятиях Организации Объединенных Наций и многое другое. Поэтому мы ценим, что администрация Трампа, во-первых, в отличие от этих высокомерных и не очень адекватных европейцев, сразу вступила после прихода в Белый, после возвращения в Белый дом, вступила с нами в диалог, и, во-вторых, проявляют понимание первопричин украинскому конфликту. Но диалог не сопровождается материальными изменениями вот в той ситуации, которую я обрисовал.
0: Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Еще раз напомню, Сергей Лавров первый номер в федеральном списке партии «Единая Россия» на нынешних выборах в Государственную Думу. Хотя вряд ли Сергей Лавров действительно станет депутатом Нижней палаты российского парламента. Заявление Лаврова стало частью реакции и на голосование в Палате представителей Конгресса США, принявшее вчера законопроект покойного ныне сенатора республиканца Линдси Грэма о так называемых «адских санкциях» против России и Ирана, предусматривающих возможность введения огромных пошлин на товары непосредственно из России и товары, поставляемые из стран, ведущих торговых партнеров Российской Федерации, в том числе из Индии и Китая. Как я уже упоминал, Белый дом участвовал в разработке этого законопроекта, так что, вероятнее всего, президент Дональд Трамп этот закон подпишет, тем более, что он не обязывает Трампа немедленно вводить санкции, а просто наделяет президента полномочиями это делать, если потребуется. Ну а о том, что конкретно представляют собой вот эти самые адские санкции, рассказывает наш экономический обозреватель Максим Блант.
9: 500% пошлины на ввоз в США товаров российского производства. Это раз. 100% пошлины в отношении товаров 5 крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Это два. Внесение в санкционные списки практически всего военного и политического руководства Российской Федерации, включая Владимира Путина. Это три. Туда же в санкционные списки отправятся государственные и аффилированные с российским государством компании и предприятия. Крупные энергетические предприятия, банки, бизнесмены, их родственники, если каким-то чудом все они еще не попали под санкции. Взаимодействие с фигурантами санкционных списков будет чревато попаданием в эти самые списки. Плюс танкеры теневого флота и все, кто помогает обходить санкции в отношении России. Одним словом, полный комплект. Года полтора назад, когда авторы законопроекта, сенаторы-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь только представили свое детище Конгрессу, все это выглядело страшно, но маловероятно. Однако с тех пор над документом активно поработали в администрации американского президента. И результатом этой работы стало то, что в документе наряду с Россией появился Иран. Но главное – волшебное превращение закона о санкциях в закон о расширении полномочий президента США. Окончательное решение о введении или отмене тех или иных мер, особенно торговых пошлин, принимает именно он, американский президент, и руководствуется при этом интересами национальной безопасности США. А поскольку Дональд Трамп от дополнительных полномочий никогда не отказывался, наличие его подписи на законе – дело времени, причем совсем непродолжительного. Одно только право устанавливает торговые пошлины в отношении Индии, Китая, да и Европы тоже, без риска, что эти пошлины будут оспорены в суде, дорогого стоит. Тем не менее, и сам закон, и факт его принятия недооценивать не стоит. Во-первых, уповать на бесконечную благосклонность Дональда Трампа в отношении Владимира Путина не слишком разумно. Во-вторых, развязанная Путиным война может выйти за рамки президента Дональда Трампа, в том числе и потому, что нынешний президент тоже человек. И у следующего хозяина овального кабинета могут оказаться несколько иные представления о том, кого и как надо принуждать к миру. Наконец, документ важен тем, что напоминает и американцам, и американскому президенту, кто в российско-украинской войне агрессор, а кто жертва агрессии. И это важно, поскольку в последний год возникает ощущение, что в нынешней американской администрации об этом периодически забывают.
0: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
11: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
11: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
10: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
11: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 18 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. российские активы швейцарского пищевого производителя Nestlé, одного из крупнейших в мире, переданы под внешнее управление. То же самое случилось с российским дочерним предприятием французской сети гипермаркетов Auchan, акциями ООО «Le Monlit», бывшего российского подразделения сети строительных гипермаркетов «Leroy Merlin» и еще рядом компаний. Указ о временной передаче их активов под внешнее управление подписал президент России Владимир Путин. Временным управляющим назначена российская компания под названием «Лев Менеджмент». Это микропредприятие было зарегистрировано в Москве в 2024 году. Его уставной капитал составляет всего 15 тысяч рублей. Профиль компании – бизнес-консультирование, а ее генеральным директором в официальных документах указан Андрей Вячеславович Краюшкин. Человек с такими именем, фамилией и отчеством являлся первым заместителем начальника главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. В комментарии по поводу этого указа Путина пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не скрывал, что решение связано с тем, что вышеуказанные активы принадлежат так называемым недружественным России странам.
12: Одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Принимались во внимание и иные факторы рабочего характера. Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления. Никаких других решений пока не принималось.
0: Заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Ну, а я обратился за комментарием к Максиму Бланту. С чем мы сейчас имеем дело? С очередным отъемом собственности тех, кто еще не ушел с российского рынка или чем-то другим?
13: Ну, формально это не отъем, а речь идет о передаче в управление той собственности, которая, по сути дела, действительно не очень управляется. Поэтому, собственно, здесь говорить о переделе собственности не очень уместно. Тем не менее, фактически это по формальным признакам собственность остается у тех там французских или других компаний швейцарской. Но фактически все доходы от управления этой собственности и так далее будут доставаться генерал-майору МВД, который, собственно, наверное, скорее всего, является там не самым главным бенефициаром во всей этой истории. Поэтому, да, это вот очередной пример силового передела собственности в Российской Федерации, который ставит под сомнение все разговоры о новом инвестиционном цикле. Вот сейчас мы снизим ставку, и у нас пойдут инвестиции, и сразу экономика заиграется новыми красками и продолжит расти. То есть это вот такая история, которая всякий раз напоминает, вот как каждый раз, когда такое происходит, люди, которые, может быть, вдруг забыли о том, что происходит в стране, они получают такое напоминание, что, в общем, пока соваться в это все не стоит. Да? Какие бы золотые горы им там не обещали, льгот, кредиты и так далее, все это пока вот висит на волоске, и институт собственности в России сильно размыт. Конечно, они не стали в избежании там каких-то скандалов просто отнимать и отдавать новым владельцам, но, по сути, разница не очень велика. Да? И для того, чтобы вернуть эти активы, придется общаться напрямую с Путиным, который, собственно, подписал указ о передаче во временное управление, и обратно получить в управление собственник сможет эти активы тоже очевидным образом по указу или распоряжению Путина.
0: Насколько характерна для нынешней ситуации передача под временное управление микропредприятию с уставным капиталом всего в 15 тысяч рублей? Мне тут как-то сразу вспоминается история ЮКОСа, когда...
13: Байкал Финанс Групп.
0: Да, Байкал Финанс Групп, который тоже неизвестно откуда взялся.
13: Который Путин не сразу мог вспомнить. Ну да, но безусловно, это традиции-то остались, и те практики, которые существовали в начале правления Владимира Путина, они никуда не делись и на надеюсь, к исходу его правления. Вот. Поэтому это не очень характерная история. Обычно все-таки такого рода активы получают крупные компании. Да, это основными бенефициарами передела собственности в России стали там Роснефть, Газпром, Сбербанк. Вот эти компании, они получают свое управление, и у них есть ресурс и возможности этим всем управлять. В крайнем случае могли бы отдать Wildberries или Озону. Да, ну, близко, ну, по большому счету, что-то там торговые предприятия, здесь они фактически занимаются и складские комплексы, здесь складские комплексы и торговля и так далее. Но нет. Поэтому отчасти может быть, но это слишком крупный кусок, чтобы говорить о том, что это вот какому-то генералу достался, да, но все-таки генерал рознь, конечно, но это не самая большая шишка в этой связи. Поэтому, очевидно, это такая подставная фигура, а кто конечный бенефициар, ну, выплывет, очевидно, причем скорее рано, чем поздно, кто является конечным теневым бенефициаром вот этих вот активов.
0: Моим собеседником был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Украина, в свою очередь, развивает свое международное экономическое сотрудничество. Президент страны Владимир Зеленский объявил сегодня о создании объединения «Карпатская восьмерка», в которое вошли 8 стран Карпатского региона. Это серьезное начало движения, которое должно еще больше сблизить наши страны и создать на уровне Европейского Союза еще один сильный элемент взаимодействия – безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества, а также существенная поддержка наших общин, заявил Зеленский. В первом саммите «Карпатской восьмерки» в Ивано-Франковской области приняли участие, среди прочих, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Сербии Александр Вучич, который, правда, скоро уходит в отставку, он рассчитывает стать премьер-министром страны, и президент Румынии Никушор Дан, а также представители руководства Европейского Союза. И вот как Александр Вучич обрисовал перспективы нового объединения. Сегодняшняя встреча, а я участвую во встрече в Украине в рамках инициативы по интеграции Карпат, посвящена экономическому объединению всего Карпатского региона. Речь идет о развитии торговых связей, экономики, транспортных коммуникаций, инфраструктуры. В этой более широкой карпатской инициативе будут участвовать не только Сербия, Австрия, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Румыния и Украина, но и отдельные регионы отдельных стран. Мы считаем, что можем многое предложить в плане транспортных связей, особенно с Румынией и Венгрией, а затем с Украиной и Польшей, от железных дорог и автомобильных дорог до более открытых границ, улучшение сотрудничества в области сельского хозяйства и во всех других областях.
7: И во всех других областях.
0: Это был президент Сербии Александр Вучич. Саммит «Карпатские восьмерки» будет проходить до 20 сентября. Агентство УНИАН уточняет, что первая часть мероприятия пройдет в президентской резиденции в Гуте. Это как раз в Ивано-Франковской области. Вторая часть – в Буковеле. Ну и последняя пятничная тема. Не знаю, известно ли вам, но самым знаменитым чехом является не Ярослав Гашек и даже не Франц Кафка, а Яра Циммерман, о великих достижениях которого знает весь мир, а в Праге уже почти 60 лет работает театр его имени. Место и время рождения Яры Циммермана, правда, неизвестны, но зато известно, что на этой неделе исполнилось ровно 60 лет со дня первого публичного упоминания его имени. Это сделал знаменитый чешский актер и режиссер Сверок в эфире передачи «Безалкогольная винарня у паука» на чехословацком радио. В тот момент Циммерман еще не был тем великим чешским гением, каким стал впоследствии. Его представили просто как наивного скульптора, который выставлял произведения в надувном павильоне. Его произведения были предметами, которые он же переехал паровым катком. Но уже через 3 месяца, в декабре 1966 года, в той же передаче доктор Евжен Гедвобный сообщил о найденном сундуке с наследием Яна Циммермана. Рассказывает наш обозреватель Ефим Фиштейн.
14: Чешское имя Ярослав может иметь уменьшительную форму Ярда. Неудивительно, что имя получилось с претензией на португальское дворянское звучание, типа Васко да Гама. Яра да Циммерман, несомненно, самый великий из всех неизвестных великанов. На переломе 19 и 20 веков нет практически ни одного крупного технического изобретения, научного открытия, географического описания или культурного начинания, которое в действительности не принадлежало бы ему. По сути, он основал все значительные философские школы и литературные направления. Сегодня по его духовному наследию проводятся международные конференции. Но при этом даже время рождения первопроходца известно лишь приблизительно. Ясно только, что он родился в Вене в семье чешского портного Леопольда Циммермана и австрийской актрисы Марлен Елинек. Неясности с датой рождения связаны с тем, что он непрерывно менял свои паспортные данные, дабы сбить с толку потенциальных эпигонов, выдающих себя за него. Сохранилось великое множество вещественных доказательств жизни и деятельности Яры Циммермана. На дагеротипах и фотографиях того времени можно обнаружить предметы, забытые им. Иногда в кадр попадала даже его нога, рука или курительная трубка. Будучи гинекологом-самоучкой, он оставил после себя немало фотографий или карандашных набросков своих пациенток – угрюмых эскимосок, изящных бушменок и новогвинейских карлиц. С жизнью забытого гения связано много памятных мест в Чехии и за рубежом. На стене трактира в деревне Долни-Бела на Пльзенщине была восстановлена мемориальная доска с надписью «В этих номерах чешский гений Яра Циммерман, скорее всего, никогда не останавливался». Его имя несет лесная железнодорожная станция близ Капроуна, где первооткрыватель был якобы на ходу выброшен из вагона. Его именем названы улицы и площади в Ростоках у Праги, в Брно, Аламоуце и Липнике на Бечве. В Брюсселе у здания чешского представительства при Евросоюзе был открыт памятник Циммерману в виде оттиска его правой ноги. Надпись в вестибюле здания поясняет, что оттиск был обнаружен после пожара во французско-бельгийском павильоне на Брюссельской всемирной выставке 1910 года. То, что оттиск принадлежит именно ему, доказывала небольшая анатомическая аномалия – наличие плавательной перепонки между большим пальцем и мизинцем ноги. В Лондоне в 2004 году была торжественно открыта мемориальная доска, гласящая: «На ступеньках лестницы в доме сэра Джеймса Хейвуда, который стоял на этом месте, чешский гений Яра Циммерман в 1908 году подвернул себе колено. Из-за этого на пути в бюро патентов его опередил Томас Эдисон, зарегистрировавший изобретение вертолета, а на лондонских Олимпийских играх его опередили атлеты из других стран. Имя Яры Циммермана носит также планета номер 7796, блуждающая между Марсом и Юпитером. В 1996 году ее обнаружил чешский астроном. Камень с его именем уже установлен на Ломницком пике, второй по высоте вершине в Татрах, куда он собирался провести фуникулер. Проект по политическим соображениям Венский двор реализовал в Венгрии, где, кстати, и гор нет. Яра Циммерман всегда мечтал о покорении алтайских вершин и ровно 100 лет назад покусился это сделать. Возвращаясь с фронтов русско-японской войны, где он работал корреспондентом провинциальных исландских газет, он совершил восхождение на безымянный пик у горы Белухи. Находясь уже в виду вершины, он вынужден был прервать восхождение. Расхворалась его любимая шерпа Маша, и ему пришлось нести ее на руках до самого подножья. Он посвятил ей трогательное двустишье, полное абсолютных рифм. Правда, на Алтае остались отпечатки его пим, позднее принятые по ошибке за следы снежного человека. Кстати, родную Чехию Яра впервые узрел только накануне смерти, везя на телеге свой скромный скарб – сундуки с рукописями бессмертных симфоний и непоставленных театральных пьес. Как сухо констатирует его официальная биография, в этом есть своя железная логика. Для умирания трудно выбрать на земле более подходящее место. Как наши слушатели наверняка давно догадались, Яра да Циммерман – персонаж фиктивный, выдуманный Сдеником Смоляком и Сдеником Свераком. Этого последнего наши слушатели могут знать как сценариста и исполнителя главной роли в фильме «Коля», получившем «Оскара». Пьески о Циммермане в театре его имени позволяли тонко поиздеваться над казенной лексикой и показушным патриотизмом коммунистического режима. Персонаж может быть эффективный, но он, как Ленин, живее всех живых. Когда в Чехии проводилась телеанкета на звание самого великого чеха, с большим отрывом победил Яра да Циммерман, опередив таких гигантов чешской истории, как Ян Гус и Ян Жишка, император Карл IV и президент Масарик. И это тоже по-чешски.
0: О феномене Яры Циммермана в Чехии, да и во всем мире, рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
11: Студия подкастов «Радио Свобода». Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: онлайн-очереди бюджетников и недопуск наблюдателей. В России стартовали первые с начала полномасштабной войны выборы в Государственную Думу.
1: Хакеры получили доступ к внутренним документам компании, исходному коду.
0: Важные истории рассказали о внутренних документах компании-разработчика системы ГАЗ-выборы 2.0 после взлома. Сам факт взлома Элла Памфилова опровергала как минимум дважды.
2: Надеюсь, что все их куриные мозги, оставшиеся в совести, там точно это разлетели в дрызг.
3: Этим выборам нельзя доверять. Все происходящее здесь подделка.
4: Это видео опубликовал провластный телеграм-канал «Война с фейками». О возможности подобных фейков накануне старта голосования предупреждала и глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Означает ли реалистичность работы нейросетей с видео возможность подделки? Ну, гипотетически, да. Означает ли это, что все видео со вбросами – это будут заведомо фейки? Нет. Но, полагаю, добавляет избирателю сомнений. Именно вот в этом ключе. А вдруг это подделка? А точно ли вот этот наблюдатель, снявший такое-то видео, вообще существует? Впрочем, видео со вбросами пока и не было. Случались за сегодня перезаливы старых видео из прошлых и позапрошлых выборов с нарушениями, но нарушений хватает и на текущий момент. В целом, традиционно, первый день такого триединого дня голосования – время админресурса. То же самое мы наблюдали 5 лет назад. Бюджетники и сотрудники компаний, поддающиеся давлению работодателя, послушно выстраиваются в очередь на участках и даже в очередь онлайн. Электоральный эксперт Станислав Андрейчук объяснил изданию агентства «Онлайн-очереди» именно принуждение. Сам по себе факт принуждения к участию в выборах – это нарушение закона. Участие в выборах – право, а не обязанность. А о том, как проходит первый день первых с начала полномасштабной войны выборов в Государственную Думу России, расскажем в нашем сюжете.
5: В России стартовало трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Владимир Путин уже проголосовал. Удаленно. Правда, система электронного голосования не выдерживает. В партии «Яблоко» рассказали о жалобах избирателей. В Москве на нескольких участках одновременно перестали работать терминалы. Телеграм-канал «Выборы в деталях» передает, что при попытке войти в систему электронного голосования на госуслугах у некоторых пользователей появляются сообщения о технических работах. Как заметил проект «Можем объяснить», в Москве на выборах онлайн к полудню проголосовало в 100 раз больше жителей столицы, чем в 2021 году.
6: Какие-то изменения будут? Больше ли, меньше ли?
5: В Москве и Санкт-Петербурге наблюдатели от «Яблока» жалуются на недопуск. В пресс-службе партии говорят, на участке уже не допустили свыше 250 наблюдателей от кандидатов. Некоторым членам избиркома от «Яблока» в Петербурге также пришли повестки в военкомат на первый день выборов, пишет Фонтанка. Независимые наблюдатели на участках не нужны, лучше оплаченные. Проект «Можем объяснить» еще перед выборами нашел на сайте Авито объявление о найме наблюдателей. За смену предлагали от 9 до 10 тысяч рублей. Авторы проекта 7 на 7 передают, что бюджетников и сотрудников госкомпаний из разных регионов России под угрозой увольнения погнали голосовать за партию «Единая Россия». Одних требуют прийти на участки, а затем отчитаться перед руководством о проделанной работе в избирательной кабинке. А в Чувашии, например, наблюдателям от КПРФ предлагают деньги, чтобы они не приходили на участки.
7: Начался первый день выборов, уже поступают многочисленные обращения. В Ядринском муниципальном округе наших наблюдателей обзванивают, предлагают деньги за то, чтобы они просто не пришли на участки.
5: Политолог Абаз Галямов голосование в Госдуму называет не выборами, а электоральным мероприятием. И обращает внимание на то, что система голосования подчиняется административному ресурсу. К тому же независимо проверить, как же на самом деле проголосовали граждане, при действующей системе уже невозможно.
8: Кого захотят, зарегистрируют, кого не захотят, не зарегистрируют. Оппозиция в значительной степени фиктивная, фейковая. То есть реальная оппозиция до выборов не допускается. Более того, она просто уничтожается физически. Вот. Поэтому нет реальной конкуренции. Выборы – это конкуренция, понимаете? Противники режима не только не допускаются до выборов, они и в предвыборный период не допускаются до медиа. Ну, я повторюсь, они просто, значит, арестовываются и выгоняются из страны, ну, либо убиваются даже в некоторых случаях. Вот. Поэтому тут даже речь не идет о том, что они создали систему подсчета голосов, которая абсолютно не подконтрольна никому, да, кроме административного ресурса. Вот, нет никакого наблюдения не только независимого, но даже зависимого, то есть даже условные там ССР и ЛДПР, которые тоже элементы системы и, в общем-то, не оппозиция, а фейк, но даже у них нет возможности контролировать подсчет голосов.
5: Это первые выборы в Госдуму после начала полномасштабной войны России против Украины. Они проходят в обстановке военной цензуры и максимального давления на тех кандидатов в депутаты, кто выступает против войны. Ранее Верховный суд снял с выборов федеральный список единственной антивоенной партии «Яблоко». Их кандидатов в ряде регионов сняли также в одномандатных округах. Как подсчитала из издание «Инсайдер», вне бюллетени остались почти 30% яблочников.
4: Но издание 7 на 7 еще насчитало уже более 1300 недопущенных на участке наблюдателей от партии «Яблоко» и от партии КПРФ. А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
9: Добрый день, здравствуйте.
4: Как вы думаете, почему именно первый день выборов – это вот время мобилизации так называемого админресурса?
9: Ну, во-первых, это рабочий день. Соответственно, всех бюджетников, и не только бюджетников, но, например, работников крупных псевдогосударственных или псевдочастных компаний, типа там Роснефть, Лукойл и так далее, гораздо проще мобилизовать, заставить с утра проголосовать, и с утра выпил, день свободен. После этого спокойно граждане довольно расходятся по домам, а начальники отчитываются о проделанной работе. При этом же ведь на реальных участках явка нулевая. То есть пока никто на участки не приходил. Голосование только электронное. Это первое. Второе. Ну, важно создать ощущение победоносного шествия октября по стране. Октябрь на марше, как в советские времена говорили. Ну вот, на 14 часов московского времени проголосовали 10,41 избирателей, как нам сообщает ЛСН Панфилова. Несложно зайти в интернет-памятники и посмотреть, что в первый день трехдневного голосования на президентских выборах в 2024 году явка на этот же момент времени была 8,96. То есть сейчас мы даже, не мы, а они, превысили показатели президентских выборов, что для думских выборов, конечно, рекордная запись. То есть в Центральной избирательной комиссии могут готовить карманы для премии. С одной стороны. С другой стороны, это означает, что такая довольно наивная идея, что игнорируя выборы, вы доказываете их нелегитимность, бойкотируя выборы. Ну, в общем, как всегда, показала свою неэффективность, потому что, во-первых, люди придут голосовать, многие, по своим собственным причинам, а тех, которые придут, не придут голосовать, приведут административно и посадят перед компьютером. Не всех, конечно. То есть, в конце концов, явка вряд ли будет больше 60%, но власти этого вполне достаточно. То есть разговоры о явке, равно как и разговоры о легитимизации этих выборов, которые, понятное дело, выборами не являются, но являются важным электоральным обрядом, который как бы демонстрирует могущество, сплоченность и так далее.
4: Перед лицом единого лидера, как раз вот его образ я хотел еще отдельно с вами обсудить. Вот любопытный материал для берлинского центра Карнеги написал журналист Андрей Перцев. Он напомнил, что вот эта предвыборная кампания, она вообще отличалась небывалым ранее по уровню активности участием Владимира Путина. Он довольно долго дистанцировался на предыдущих выборах, на очень многих, от токсичного бренда «Единая Россия», а тут и дважды на съездах выступил, и в своего рода предвыборное турне по регионам съездил. И Андрей Перцев рассказывает вот о таком противоречии. Вообще-то администрация президента заинтересована в сушке явки. Пусть придут бюджетники, проголосуют как надо, а не как получится. Ну, на том вопрос Госдумы еще на 5 лет можно и закрывать. И тут начинается вот такое.
10: Путин пригодился бы партии власти как ее покровитель, который находится где-то далеко от выборов и не привлекает к агитации излишнего внимания. Но как активный фронтмен, навязывающий обществу свои взгляды, он оказался вреден и для «Единой России», и для правящей системы в целом. Притча о касатках и медведях, низведение социальных проблем до определенных неудобств и постоянное возвращение к теме войны вполне могли вызвать участие граждан желание прийти на участки и выразить негативное отношение к путинскому курсу. Такой протест можно нивелировать прямыми фальсификациями и иными методами, но восприятие итогов выборов 2026 как хотя бы минимально легитимных будет серьезно подорвано.
4: Дмитрий, вот здесь хочется вас спросить, видите ли вы вот это противоречие, и почему, на ваш взгляд, Путин вообще бросился на подмогу «Единой России»?
9: Ну, во-первых, потому что Путин всерьез думает, что его имидж чего-то стоит, и присоединяясь к «Единой России», он этот имидж поднимает. Что на самом деле требуется доказать? Второе – это признак того, что в Кремле обеспокоены снижением рейтинга «Единой России», соответственно, нужны какие-то срочные экзотические методы его поддержки. До этого Путин ведь старался быть над складкой. Ему без разницы, как эти партии называются, как они, грубо говоря, сводят счеты, а он гордый орел, сидящий на ледяной вершине и смотрящий на геостратегические происки стран НАТО. Вот пришлось с вершины слезть, прийти на съезд и так далее. Это важно, это признак того, что Путин на самом деле свой, может быть, в значительной степени виртуальный рейтинг, ставит на карту. Именно поэтому, мне кажется, было бы полезно в этих выборах участвовать и постараться, чтобы «Единая Россия» вместе с рейтингом Путина набрала как можно меньше.
4: Потенциальный уровень активности, вообще уровень участия россиян хотел с вами тоже отдельно обсудить, но немножко вот издалека начну. Вот любопытное исследование провел проект Russian Field накануне выборов. Он задал россиянам 4 простых вопроса, ну, респондентам. Сколько вообще депутатов в Госдуме? На какой срок их избирают? Сколько партий было в предыдущем созыве? И сколько будет в нынешнем избирательном бюллетене? Вот именно по федеральному списку, ну, понятно, что минус яблоко, ну, а кто там вообще остался? Более половины опрошенных и 54,8%, если точнее, не дали правильного ответа ни на один вопрос. А проект «Лаборатория будущего» «Новой газеты» спросил россиян, зачем вообще нужен парламент, и наиболее популярный ответ из предложенных, чтобы помогать президенту в управлении страной. Вот такое вот разветвление властей аж на 3 ветви. Дмитрий, на ваш взгляд, вот что это говорит и о принципе заинтересованности россиян на этих выборах, и что должно было произойти, чтобы заинтересованность хоть как-то повысилась?
9: Ну, честно говоря, я не думаю, что это какие-то экзотические результаты. Я думаю, что если спросить среднего американца о том, как устроена государственная машина в его любимой Америке, он точно так же запутается. И в советские времена средний советский человек понимал, что вот есть власть, но чем там занимается Верховный Совет, а чем там занимается Центральный комитет партии, а чем там занимается правительство, ни один нормальный человек ответить по существу не мог. Поэтому это небольшая новость. Что касается мотивации. Ну, я думаю, что мотивация, тем более на выборах в Государственную Думу, значительно ниже, чем на выборах президента. У нас российский менталитет так устроен, что выбирают царя. А эти бояре при царе, да, Аллах с ним. Вот поэтому Путин, собственно, и стал, вынужден был поставить свой рейтинг на, как бы, на карту, для того, чтобы поддержать падающую ситуацию с «Единой Россией». Вот, собственно, мой ответ. Ничего в этом сверхрадикального нет, интереса в этом нет, раздражение есть. Скорее всего, это раздражение проявится в том, что люди, не готовые поддержать «Единую Россию» или действующую власть, на выборы не пойдут. Но это не значит, что выборы не состоятся или явка будет сильно низкая. Да нет, власти как раз удовлетворяется тем, что называется, в принципе, совершенно не мешает сушка явки на думских выборах. Особенно, если эта сушка происходит за счет изъятия из избирательных участков людей критически настроенных, не готовых Путина поддерживать. Не ходите? Ну и молодцы, отлично. Поэтому я еще раз хочу сказать, что есть смысл в воскресенье прийти, проголосовать бумагой, обязательно бумагой, потому что электронное голосование – это темная вода во облацах. И, скорее всего, не совсем чистая вода во облацах. А бумагой там тоже не так чисто, но там технически тяжелее мухлевать. Вот в чем дело. В общем, попробовать надо, испортить этот самый электоральный ритуал и вовсе даже не обращать никакого внимания на то, что легитимируете вы этот нелегитимный процесс или не легитимируете. Да наплевать это, и власти на это наплевать, и нам с вами должно быть наплевать. Задача в том, чтобы этот обряд сделать смешным или, во всяком случае, недостаточно удовлетворительным. Но это все равно, как на первомайской демонстрации запустить небольшой отряд в полосатых там, тигриных шкурах, например, на демонстрацию. Или там, с какими-то лозунгами, которые не одобрены Центральным комитетом коммунистической партии. Вот идет о чем речь. А не о каких-то серьезных судьбоносных решениях. Все судьбоносные решения не в парламенте принимаются, все это прекрасно знают. Вопрос в том, что как можно этот праздник жизни для начальников кремлевских, во-первых, сделать трудноорганизуемым, и во-вторых, прибавить ему некоторого сатирического такого негативного, а может быть даже и трагического оттенка. Ничего хорошего в этом нет. Мы должны голосовать не за кого-то, это бессмысленно, а против кого-то, против этой власти, против этой вертикали, против войны, против лично Владимира Владимировича Путина. И именно поэтому надо было бы сходить и проголосовать. А вот там решайте сами как, портить бюллетень или выбирать какую-то наименее вонючую партию среди этих вонючих. Это уже дело второе, хотя тоже существенное, но это тема отдельного разговора.
4: Ну и при всем понимании этой ритуальности самой по себе, как бы, и ну, все-таки вот возникает такой вопрос. Учитывая предвыборную риторику Путина с его этим промилитаристским вектором, это и в последнем его обращении сквозило просто, можно в некотором смысле назвать эти выборы референдумом за или против войны, ну, по крайней мере, как будто бы именно так Путин их и воспринимает на этой неделе. Но антивоенная партия исключена, я Яблоко имею в виду. У оппозиции по разные стороны границы разошлись вообще мнения об электоральной тактике, хотя за границей получилось немножечко как-то единодушнее. Учитывая все эти факторы, какие итоги выборов вообще в принципе заставили бы Кремль хотя бы задуматься, что война – это явно не то, чего хочет избиратель?
9: Ну, на самом деле, Кремль давно это понимает, что война – это не то, что хочет избиратель. Но если он нарисует или сможет нарисовать, обеспечить административным ресурсом, каким угодно еще, себе удовлетворительный результат, типа 55% за Единую Россию, то у него будет хороший повод забивать баки и избирателям. Но они же не понимают, на самом деле, как все это делается. Есть какие-то смутные сомнения, что не совсем дело чистое. Но когда выборы были чистыми и так далее. А тут вот есть цифра. Это первое. Второе. Это демонстрация силы, поддержки, сплоченности, чего угодно западным избирателям, политическим акторам и так далее. Они с трудом могут себе представить, насколько деградировал институт выборов в России. Они все-таки мыслят в своих категориях. Выборы – это выборы. А то, что это такая вот публичная фейковая демонстрация, это им представить трудно. Вот. И третье – это, конечно, самому Путину. Он ведь требует себе постоянно подтверждения того, что он идет правильным курсом. Для себя и для ближайших подчиненных. Вот. Их задача – обеспечить вот эти самые более высокие результаты у «Единой России», чем на прошлых выборах. Им глубоко наплевать, сколько наберет коммунистическая партия. Ну, не совсем наплевать, но в значительной степени меньше их это тревожит, как там распределятся голоса, сколько получит ЛДПР, сколько получат новые люди, сколько получат там коммунисты. Важно, чтобы «Единая Россия», к которой присоединился Путин, набрала больше 49%. Потому что на прошлых выборах она набрала 48%. Вот в этом главная задача. В этом смысл всего этого самого ритуала, обряда и так далее. Соответственно, задача тех, кто хотел бы этот ритуал за штанишки попридержать, ну, сделать так, чтобы «Единая Россия» набрала как можно меньше. И вместе с ней Владимир Путин. А все остальные партии, да какая разница, что они там произносят? Какая разница, чем они там пахнут? Все они примерно одинаковые. Но вопрос в том, что консолидация кремлевского интереса. Это партия, которая называется ЕР. И Путин, который себя с ней как бы объединил, чего раньше практически никогда не бывало, только в самом начале его политического пути. Вот, мне кажется, в этом интрига.
4: Ну и с оглядкой на то, что по последним новостям палки в колеса наблюдателям вставляют именно от партии «Яблоко», ну тут понятно, и от партии КПРФ, не могу не спросить, каким образом вообще КПРФ стала такой некой оппозиционной силой и является ли, учитывая, что все-таки ее депутаты в большинстве своем поддерживали все те кровожадные законы, которые принимались последним созывом, в том числе о признании так называемых ДНР и ЛНР. С этого вообще начиналось полномасштабное вторжение.
9: Ну, конечно, они поддерживали, и уж, в общем-то, коммунисты, пожалуй, даже более, во всяком случае, по риторике, более милитаристская партия, чем Единая Россия, тут приблуждаться не нам. Но у нее, как у любой партии, есть свой шкурный интерес. Они хотят иметь побольше фракцию в Думе, чтобы с ней считалось побольше кремлевской администрации, чтобы ей давали побольше денег из кремлевской кормушки, и чтобы коммунистическая партия, ну, чтобы с ней советовались, так скажем. Тут все как раз предельно ясно. И поэтому последние 20 лет я, как человек, которому весьма не нравится идеология Шарикова, там все, взять все да разделить, ну, в смысле, коммунистическая идеология в чистом виде, говорил и говорю, что коммунистическая партия становится одним из таких влиятельных сторонников честного подсчета голосов. Потому что в основном воровали и воруют голоса у них, потому что они были главным соперником в течение этих 20 лет у «Единой России». Они больше всего страдают от фрода вот этого вот электорального. И почему бы с ними в этом смысле не вступить в какой-то локальный союз, просто потому что они... Ну, заинтересованы в том, у них есть наблюдатели, они умеют следить за избирательной процедурой. Конечно, в нужный момент они струсят и свернутся, с Кремлем они ссориться не будут, но с «Единой Россией», с ЛДПР они с удовольствием будут биться. А это и есть конкуренция. Другой вопрос, что, конечно, это совершенно не... альтернатива в смысле военном или еще каком-то. Нет. Они такие же, как и ЛДПРовцы, а может даже и пуще, голосуют за войну. Но ведь это все абсолютно, мне кажется, неважным, потому что они не являются политической силой, как, в смысле, как генератором какой-то политики. Но они являются частью вот этой конкуренции пауков в банке. Ну хорошо, значит, надо поддерживать более слабого паука для того, чтобы он у главного паука отъел одну из 8 ножек. Вот, мне кажется, такая задача.
4: Ну как, Дмитрий, простите, у нас просто немножко ограничено сегодня время. Я благодарю вас за этот разговор. Политолог Дмитрий Орешкин был сегодня с нами, вот, рассуждая о том, как проходит вообще первый день парламентских выборов России со времен начала полномасштабной войны. Мы еще на одну новость хотели сегодня обратить внимание. Вот глава Центра избиркома Памфилова уже дважды опровергла взлом системы ГАЗ «Выборы 2.0», но журналисты важных историй в своем свежем материале и не утверждали, что систему взломали. Они рассказали о взломе компании-подрядчика, который разрабатывал эту самую систему. И вот что удалось выяснить, о каких уязвимостях системы стало известно, расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
11: За два дня до начала выборов в Госдуму хакерская группа «Циклик» заявила о проникновении в инфраструктуру российского центра избиркома и компаний, связанных с разработкой новой государственной автоматизированной системы «Выборы 2.0». Эти материалы передали изданию «Важные истории». Журналисты утверждают, что они верифицировали файлы, а часть технической документации отдали независимым специалистам.
1: Хакеры получили доступ к внутренним документам компании, исходному коду, перепискам сотрудникам и их созвонам. И передали этот массив нам. Мы подтвердили его подлинность.
11: ГАЗ-выборы 2.0 – это новая версия системы, которая используется для организации выборов, работы со списками избирателей, передачи данных и подведения итогов голосования. Разрабатывать ее начали еще в 2019 году, а в постоянную эксплуатацию ввели только в начале 2026. По подсчетам важных историй, создание системы обошлось государству как минимум в 20,5 миллиардов рублей. Главный разработчик – компания «Цифротех». Это дочка Ростелекома. Она создана специально для работы над системой ГАЗ-выборы 2.0. Как достоинство российские власти называли ее технологическую независимость. ГАЗ перевели на российское оборудование и программное обеспечение. Весной глава ЦИК Элла Памфилова рассказывала Путину, что система автономна от глобальной сети, а потому, по ее словам, никакой враг до нее не доберется.
12: Она взяла все лучшее, что было у нашей старушки ГАЗ-выборы 1, но пошла далеко вперед. Основные главное качество, то, что она автономна от глобальной сети, от вражеской сети она сохранила. По объему данных она, конечно, далеко шла вперед. И она централизована, и еще раз подчеркиваю, полностью, то есть враг до нее не доберется, это точно.
11: Внутри компании разработчика к этим заявлениям относились с иронией. В переписке сотрудники обсуждали использование Java и платформы Kafka. Для постановки задач и хранения документации использовалась Jira и Confluence. Попытка перейти с Jira на российскую систему EGA, по словам сотрудников, не взлетела. При этом само использование иностранных инструментов при разработке еще не означает, что конечная ГАЗ работает на иностранном программном обеспечении. Важные истории отмечают, что значительную часть старой системы перенесли на новую импортозамещенную инфраструктуру. Вопросы есть и к информационной безопасности самого разработчика. Собственный отдел безопасности в Цифротехе начали создавать только в 2026 году. На одном из внутренних совещаний технический директор говорил: «Отдел есть, людей нет». Сотрудники общались в Telegram, во внутренних чатах обсуждался взлом аккаунта одного из работников, а также появление подозрительных файлов в кодовой базе ГАЗ. За безопасность проекта отвечала другая структура Ростелекома – компания Solar. Цифротехи, как следует из утечки, признавали, что собственных ресурсов и компетенций для контроля ее работы не хватает. Однако накануне выборов глава ЦИК твердо и четко заявила о предотвращении кибератаки.
12: Такая агрессия, киберагрессия, имеющая целью скомпрометировать это все в общественном пространстве, не удалась. Я думаю, что они получили здорово по лбу. Надеюсь, что все их куриные мозги, оставшиеся в совести, там точно это разлетелись вдрызг.
11: Технических подробностей, каким образом и кто получил по лбу, Памфилова не привела. Но сегодня на всякий случай повторила тезисы, назвав взлом полной чушью.
12: Ну, чуть ли не в сердце ГАЗ-выборы внедрились. Но это... Ну, надо же, это все знают, что это полная чушь, что это невозможно. Может, еще раз говорили, что ГАЗ-выбор абсолютно автономная, суперзащищенная система. Ну и прочее, прочее. Не просто так рассылают, но еще там с элементами угроз, что вот будете нести ответственность, мы теперь знаем все, что вы там творится, да, поэтому никому под эго не голосовать, ну и прочее, прочее, прочее. Хорошо, коллеги, готовились, но мы лучше.
11: Конечно, утверждать, что хакеры непосредственно взломали ГАЗ-выборы, пока некорректно. Система действительно изолирована от обычного интернета. В утечке оказались сведения о 111 миллионах 300 тысячах избирателей. Имена, даты рождения, адреса регистрации и номера избирательных участков. По словам одного из разработчиков, персональные данные внутри системы передавались в незашифрованном виде. Изучение исходного кода и документации выявило и особенности системы, которые, по мнению привлеченных изданием экспертов, потенциально позволяют влиять на результаты.
13: Мы увидели, что можно переписывать результаты протоколов, можно добавлять избирателей на деги, можно менять файлы с результатами этого дега. Потенциально, конечно, это все может повлиять на результаты выборов, сделав их как бы, ну, более там красивыми и удобными для властей. При этом все мы помним и знаем, что много лет работают традиционные способы фальсификации, да, там админресурс, карусели, вбросы и так далее. И как бы что из этого может внести наибольший вклад, да, и будут ли вообще эти уязвимости там использоваться, либо все будет делаться по старинке на участках, здесь сказать сложно.
11: Расследование основано на попавших к журналистам документах и коде, а отдельные компоненты системы к моменту голосования могли измениться.
4: Ну и прямо сейчас в европейской части России продолжается вот этот первый день выборов, первый из трех. Самое позднее время это в Калининградской области, к 9 вечера закроются избирательные участки. И как раз-таки многие электоральные эксперты отмечали, что именно трехдневное голосование, оно сильно повышает риск каких-либо фальсификаций, поскольку очень сложно наблюдателям охватить все три дня. Но мы с коллегами программы «Летим к событию» постараемся это сделать. В понедельник с вами Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее

0: В время Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
1: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно, умрет. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
2: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
3: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
2: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
3: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 21-м году, то же самое я делаю сейчас в 26-м. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
2: Ну, то есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
3: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова. Если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова. Я помню, какой был КВН. Я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
2: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
1: Россия — это огромная страна, это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да.

0: А ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселая на шее народа.
1: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, то КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
2: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
1: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь, как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны, ну, мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
3: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
4: А в садик вы уже записались?
3: С 4 лет обещали.
4: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
3: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
2: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
1: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
0: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
3: Не дай бог. А что там в Европе?
4: Голод, разруха и нищета.
0: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
3: Либераст.
2: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
1: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите «россиян». Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку-потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо, а ну вот, да, есть такие персонажи, я их высмеиваю, и реакция почему хорошая, потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне, и, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
2: Ну, я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что, да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
1: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот, да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20-20, а может быть, и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти, точнее, в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
2: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
1: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
2: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
1: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Ну, точнее, я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. И, по-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
5: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
2: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
1: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25 года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможности где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25 года я уехал из России.
2: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
1: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
2: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
1: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно, жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
2: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
1: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю. Бывают ежедневные новости, то есть итоги дня. Там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Не диванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
0: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам ставили автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин! Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
2: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? Я про развлекательный формат.
1: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
2: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
1: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны, достойны уважения.
2: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
0: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
1: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
2: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Вы можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
1: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
6: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, сделай красиво. Чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
2: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
1: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов. И появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в «Единой России», «Сделай красиво». Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
2: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
1: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
2: Ну, это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
1: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее может быть не так много, но она есть непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
4: Может, уедем куда-нибудь?
7: Куда?
4: В другую страну.
7: Да кому мы там нужны?
4: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
7: Ну а куда?
4: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
7: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
4: Ну, это 190 стран.
7: Так их всего 195.
4: Вот именно, в пятерку лучших входим.
2: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
1: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного, ну, расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
2: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
1: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
2: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее, вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
1: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот. И я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они, ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
2: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
1: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
2: Фамилия Винокуров.
1: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
2: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
1: Ну, это уже признали спустя год и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
2: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
1: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
2: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
1: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
2: Пока еще не видно разницы.
1: Да, пока еще непонятно. То есть как бы тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим каналы, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились. Поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
2: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
1: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
5: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Трачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Экстрадиция страшнее смерти. Почему Казахстан стал небезопасной страной для политических иммигрантов из России? Эпидемия доносов. Как новые российские законы помогают сводить счеты и устранять конкурентов? Конфликт виртуальный, приговор реальный. Суд в России впервые назначил длительный срок за травлю в интернете.
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 7 годам колонии Верховный суд Республики Коми приговорил философа Николая Зюзева за госизмену. По версии следствия, в феврале 2022 года Зюзев занялся проектом, который предусматривал подготовку за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России, распространение экстремистских материалов, сбор и анализ информации по заданию государственных органов и аналитических центров Евросоюза. Это цитата. За это, как считает обвинение, он получил более 2 миллионов евро от 12 организаций. ФСБ утверждает, что Зюзев признал вину в полном объеме. Николай Зюзев – философ и социолог. Он гражданин России и Канады. После начала войны в Украине Зюзев уехал в Канаду, но периодически приезжал в Россию. В июне 2025 года его арестовали. 8,5 лет колонии суд в Пскове назначил гражданину Украины за оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. Издание «Медиазона» отмечает, что это первое известное дело по этой статье. Следствие утверждает, что подсудимый переводил деньги в фонды, оказывающие поддержку ВСУ. Имя осужденного пресс-служба суда не называет. По данным «Медиазоны», это 26-летний Антон Демиденко, арестованный в июле 2025 года. Статья об оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, появилась в Уголовном кодексе в конце 2024 года. Она предполагает ответственность для иностранцев и лиц без гражданства за оказание финансовой, консультационной и других видов помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации, непосредственно противостоящим России в вооруженном конфликте. К 6 годам колонии суд в Москве приговорил 61-летнего историка русской кухни Павла Сюткина за распространение так называемых фейков об армии. Поводом для дела стал пост о массовых убийствах жителей Бучи в телеграм-канале Сюткина «Русская кухня. История». Вину он не признал и в своем последнем слове назвал себя политзаключенным. С октября 2025 года он арестован. К 11 годам колонии суд в Кемерове приговорил бывшего заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва Темира Баданоола за превышение должностных полномочий и участие в экстремистской организации. По данным телеграм-канала «Тюремный адвокат», по первой статье его обвинили за содействие осужденным в изменении наказания и за то, что он помогал проносить телефоны на территорию колонии. Второе обвинение касалось связи с организацией «Черная армия», которая, по версии следствия, является тувинским филиалом АУЕ. Эту тюремную субкультуру Верховный суд России признал экстремистской в 2020 году. Осужденный вину не признал. Суд в Нижнем Новгороде назначил местному жителю Игорю Крайнову компенсацию в размере 350 тысяч рублей за избиение сотрудниками наркоконтроля 7 лет назад, сообщает команда «Против пыток». В 2019 году Крайнова по пути на работу остановили 2 мужчин в штатском, представившись полицейскими. Он им не поверил и начал убегать. Крайнова догнали, избили и подкинули в карман джинсов наркотическое вещество, а затем доставили в отдел полиции. Там в присутствии понятых достали из его кармана пакет с наркотиками и возбудили уголовное дело. Дело позже прекратили. В 2022 году полицейских приговорили к реальным срокам наказания за избиение и незаконное хранение наркотиков. В мае 2026 года суд назначил Крайнову компенсацию в 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. В образцах одной из серий вакцины «Мультикан-8» для собак, изъятых в Ярославской области, обнаружили живой вирус болезни АОЕСКИ, или псевдобешенства. Таким образом, подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и иммунизацией вакциной «Мультикан-8» серии номер 20, сообщили в Россельхознадзоре. В ведомстве добавили, что эту серию вакцины уничтожат. Владельцы собак начали массово рассказывать о гибели своих питомцев после вакцинации «Мультиканом-8» в середине августа. Первые сообщения поступали из Ярославской области. Производитель вакцины «Ветбиохим» отозвал 4 серии препарата. Компания не признала связи между гибелью собак и вакцинированием, но предложила владельцам погибших животных компенсацию.
2: Уехать из России еще не значит оказаться в безопасности. Так, по данным правозащитного проекта «Идите лесом», к марту этого года как минимум 11 россиянам отказали в убежище в Казахстане. Некоторых уже отправили обратно в Россию, где их ждали полиция и ФСБ. Теперь под угрозой выдачи из Казахстана чеченский активист Мансур Мавлаев. Он говорит, что в России его убьют, но в убежище казахстанские власти ему отказали. В том же изоляторе ждет решение бывшая волонтерка штаба Навального Юлия Емельянова. Слушания ее дела об убежище назначены на конец сентября.
5: 10 сентября Кассационный суд Казахстана окончательно отказал в убежище чеченскому активисту Мансуру Мавлаеву. Его юрист Вадим Дроздов говорит, что теперь вероятность экстрадиции в Россию значительно выросла. От выдачи Казахстан пока удерживает требование Комитета ООН по правам человека не передавать Мавлаева, пока рассматривается его жалоба. Но гарантий выполнения этого требования нет. Через 5 дней после суда Мавлаев пытался покончить с собой в СИЗО Алматы. В антивоенном комитете России сообщили, что ему успели помочь, угрозы жизни нет. В записке он написал: «Простите меня, я устал от несправедливости. Ни суд, ни прокуратура нас не слышит». И попросил спасти от выдачи Юлию Емельянову, бывшую волонтерку штаба Навального, которая находится в том же СИЗО. За Мавлаева вступились правозащитники. Он сам обращался к президенту Казахстана Токаеву и генсеку ООН со словами: «Я прошу о своей жизни». Публичного ответа не последовало. Официально Россия требует выдать Мавлаева по делу о вымогательстве. По версии следствия, он требовал 50 тысяч рублей, угрожая распространить чужое интимное видео. Мавлаев эти обвинения отвергает. По данным оппозиционных активистов, есть и дело о финансировании экстремизма. Они утверждают, что оперативники сами перевели деньги с телефона Мавлаева на криптокошелек запрещенного в России канала. Сам Мавлаев связывает преследование с тем, что передавал оппозиционным чеченским каналам информацию о похищениях, пытках и сфабрикованных делах. В 2020 году его арестовали. И, по словам адвоката, следователи предложили ему выбрать, в чем признаться – в хранении наркотиков или оружия. Он получил 2 года. После досрочного освобождения Мавлаев уехал из Чечни в Москву. Но в августе 2022 года, по словам адвоката, его похитили кадыровцы и увезли в нелегальную тюрьму в Чечне, где 10 дней били и пытали. Мавлаеву удалось бежать в Кыргызстан, где его задержали за незаконное пересечение границы, приговорили к 6 месяцам заключения и собирались депортировать в Россию. В день депортации он выпрыгнул из машины на ходу и снова сбежал. Теперь в Казахстан. В Алматы он 1,5 года снимал комнату под чужим именем и работал тренером. Но его нашли. С мая прошлого года он находился в СИЗО. Генпрокуратура Казахстана согласилась выдать его России. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил выдачу до решения вопроса об убежище. Теперь в убежище окончательно отказано, а арест продлен до 13 января 2027 года. Мавлаев говорит прямо: если его выдадут, то убьют. А если не убьют, то упрячут в тюрьму, как это случилось, например, с 25-летним Александром Качкуркиным, который, по словам правозащитников, уехал из России по политическим причинам, а 29 января Казахстан выслал его на родину. Поводом стали якобы переход дороги в неположенном месте и курение кальяна в помещении. Суд оформил выдворение за несколько часов. В Москве Качкуркина задержали и отправили в Лефортово, обвинив в госизмене из-за переводов денег в Украину. Еще один случай связан с Семеном Бажуковым, который дезертировал из российской армии и просил убежища в Казахстане. В декабре 25 года его задержала казахстанская полиция и передала российским военным. Он сбежал, но вскоре его нашли казахстанские полицейские и снова передали российским военным. И, наконец, Юлия Емельянова, за которую просит Мавлаев. Она была волонтеркой штаба Навального в Петербурге и после отъезда из России помогала политзаключенным. 31 августа прошлого года ее задержали на пересадке в Алматы по российскому розыску. Емельянова обвиняют в краже телефона у таксиста в 2021 году. Правозащитники указывают на странности в деле. Его возбудили лишь через месяц после предполагаемой кражи, а телефон Емельяновой впервые показали уже в полиции. Генпрокуратура Казахстана согласилась ее выдать. Выдачу приостановили, пока решается вопрос с убежищем. Но в убежище Емельяновой уже дважды отказали. Год она находится в алматинском СИЗО. На 24 сентября назначено рассмотрение ее жалобы в кассационном суде. Если он откажет, Емельянова окажется в том же положении, что и Мавлаев, с отказом в убежище и согласованной выдачей в Россию.
2: А вот что об истории Мансура Мавлаева и его возможной экстрадиции в Россию в своем YouTube-канале говорит правозащитник Максим Руднев. Он ведет кампанию в защиту Мавлаева.
6: Казахстан на распутье между выбором сохранить жизнь и лицо или сохранение отношений с Россией. Но мы призывали и будем призывать Казахстан к соблюдению международных обязательств по невысылке граждан в страны, где им угрожает опасность. А в случае экстрадиции судьба Мансура бесспорно будет тяжелой. И имеет несколько развитий в событиях. Первое – это, безусловно, его убийство. Сразу или через некоторое время его могут подержать для виду. К нему может прийти знаменитый омбудсмен Чечни Мансур Салтаев, поговорить с ним на видео, как он любит это делать. Может быть, Мансур заставит его раскаяться в своих действиях, и он запишет, так скажем, извинения на камеру, на этом закончится, и в какой-то момент Мансур просто пропадет. Второй вариант – он может повторить судьбу Заремы Мусаевой, то есть он станет заложником на своей же родине. Поскольку все-таки на нем висит статья, пусть целиком сфабрикованная, но она все равно есть. Поэтому он может попасть в тюрьму. Условия будут нехорошие, конечно. Но даже это лучше, чем, конечно же, его смерть. Но это в любом случае. Но, опять же, он выйдет не скоро в данном случае. Но все наши опасения также подтверждаются и попыткой Мансура покончить с собой. Попытка была совершена дважды. Первый раз он совершил попытку, будучи в СИЗО, и повторил ее уже в больнице при госпитализации, пытавшись перерезать шейную артерию ножом. Сейчас состояние его, конечно, ничего не угрожает. Ему оказана всяческая помощь. Но именно факт того, что ему проще и легче покончить с собой, чем оказаться в стране, которая его запрашивает, говорит о том, что его судьба там гораздо страшнее, чем самоубийство. По поводу дальнейших действий, на что мы вообще рассчитываем, по законам Казахстана инстанции обжалования исчерпаны. Мансуру, как было ранее известно, отказано окончательно в статусе беженца 10 сентября. По законам Казахстана в Верховный суд можно обращаться только если какой-то особый случай, Верховный суд рассмотрит его, не факт, что рассмотрит. В остальном вся надежда только на временные меры ООН, которые действуют до сих пор, и на общественное давление. То есть это давление со стороны правозащитников, журналистов, организаций, стран Евросоюза и других государств. Может, теоретически проходят какие-то переговоры с третьими странами за закрытыми дверьми. Классическая практика в похожих делах по экстрадиционным активистам и политическим беженцам. Но все это за кулисами и нам недоступно, или если доступно, то какие-то там обрывки, не подтвержденные ничем. Из всего этого мы делаем вывод, что Казахстан в целом в неприятном положении дипломатическом, и как он будет из него выбираться, это определенно войдет в историю международного права в сфере прав человека. По крайней мере, на данном этапе времени от выбора Казахстана зависит дальнейшая судьба активистов, которые покидают Россию и оказываются там.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией юрист проекта консула антивоенного комитета России Маргарита Кучушева. Маргарита, здравствуйте.
7: Здравствуйте, спасибо большое за приглашение.
2: Спасибо вам за то, что согласились разъяснить, что делать россиянам, которые пытаются искать убежище в других странах и не находят его по каким-то причинам. Расскажите, пожалуйста, вот что теперь будет с Мансуром Мавлаевым? Какие у него и у россиян, оказавшихся в подобной ситуации, которые просили об убежище, но им были... было отказано, остаются юридические стратегии для того, чтобы не быть высланным в Россию, где, очевидно, может быть небезопасно.
7: К сожалению, здесь речь идет не только об убежище, речь идет также и об экстрадиции. Страна Российской Федерации активно запрашивает этих двух граждан обратно, потому что против них есть уголовные дела. И Казахстан способствует этому возвращению. Если бы им просто было отказано в убежище, возможно, было бы выдворение, они могли бы покинуть страну и приехать в какую-то третью безопасную страну, переехать, получить гуманитарные визы или использовать подобные механизмы. В случае экстрадиции этот путь для них закрыт полностью, потому что выдача будет напрямую под конвоем в Российскую Федерацию, где их сразу же арестуют, и начнут рассматривать те сфабрикованные, по нашему мнению, уголовные дела, которые имеются против них. К сожалению, с момента отказа кассационного суда экстрадиция может быть осуществлена в любой момент. В случае Мансура есть срочная мера ООН, но мы не знаем, будет ли Казахстан соблюдать их. И можно подать в Верховный суд. Шансов, что рассмотрят дело, довольно мало, но все равно эта подача была осуществлена. В случае Юлии после ее суда 24 сентября мы тоже будем подавать в Верховный суд, потому что надежд на кассацию у нас очень мало, так как мы видим, что это больше политические суды, а не юридические. И можно также подать в Конституционный суд, но подача ни в Конституционный суд, ни в Верховный суд Республики Казахстан не останавливает экстрадицию. То есть точно так же, пока они ожидают решения, пока они ожидают, будет ли рассматривать суд, их могут в любой момент транспортный прокурор взять и передать стране Российской Федерации.
2: То есть, по большому счету, это сейчас зависит, ну вот в отношении двух человек, Мавсара Мавлаева и Юлии Емельяновой, это зависит от доброй воли казахстанских властей. То есть если они захотят каким-то образом их еще поддержать у себя, не знаю, найти новые пути решения вопроса, то поддержат. Если нет, отдадут России, и никаких законов ни собственных, ни международных соглашений не нарушат.
7: Мы сразу изначально видим, что это политические дела, это не юридические дела. Это было понятно, когда мы начали просуживаться на первом уровне. И мы видели абсолютно беспрецедентное нарушение системы, когда суд мог рассматриваться, пока адвокат был в самолете. Мы абсолютно точно знаем, что он был в самолете. Суд нам пишет в приговоре то, что адвокат присутствовал на суде, а не принимает никакие любые другие доводы. То есть юридически мы видим, что здесь, скорее всего, суды просто получили какую-то вот разнарядку, и они действуют в соответствии с каким-то политическим решением, которое было принято Республикой Казахстан. Будут ли политики активно вмешиваться и отвечать за свои действия? Я считаю, что они должны. По крайней мере, сам президент республики, как гарант Конституции, может как-то вмешаться в процесс. точно так же, как и другие политики. Тем более, что давление на Казахстан сейчас идет беспрецедентно. Это не только специальные меры ООН. Точно так же ПАСЕ запрашивал, на суды ходят международные наблюдатели, ходят представители посольств. Как бы в целом давление политическое на Казахстан сейчас оказывается беспрецедентно. Почему они так уперлись ради этих двух людей, нам неизвестно.
2: Ну, понятно. То есть они, по большому счету, сейчас выбирают между, условно, там, европейским сообществом и Россией, то есть кому, европейским, международным. Скажите, но вот эти две истории, это скорее исключение или это уже демонстрация какого-то тренда того, вот как власти стран, входящих в СНГ, например, относятся к политическим иммигрантам из России, особенно если в России против них возбуждены какие-то дела?
7: К сожалению, нам кажется, что это тренд, потому что мы видели дело из Семена Бажукова, не помню, если правильно фамилию произнесла, и был еще один человек, которые были выданы напрямую вообще в нарушение всех имеющихся процедур, законов и так далее, да, там, запрашивание убежища, экстрадиция. И мы видим, что в Казахстан становится абсолютно небезопасно для людей, у которых есть уголовное преследование, потому что суд отказывается рассматривать любые аргументы в пользу того, что дело было сфабриковано, или дело является в целом политическим. И мы также видим, что страна оказывается опасной для дезертиров, находятся ли они в розыске или нет. И в целом весь тренд меняется в сторону антииммигрантской такой политики больше, потому что были проверки ВНЖ, РВП, они начали проверять и рассматривать, действительно ли они. И это тоже касалось множества россиян, которые переехали туда абсолютно легально, они находились там на этих основаниях. В целом мы видим, что политика очень сильно изменилась, к сожалению, в негативную сторону.
2: Это проблема конкретно Казахстана или с подобными проблемами сталкиваются люди, приехавшие из России в Армению, в Грузию, в Узбекистан, в Кыргызстан, в другие страны СНГ, куда можно въехать без визы? Потому что ведь многие же уезжали и выбирали Казахстан в том числе, просто потому, что туда можно въехать по загранпаспорту без визы.
7: Моя оценка: Узбекистан, Кыргызстан, скорее всего, более небезопасная страна, особенно если есть уголовное дело. Но Армения и Грузия – это очень разные страны. Вот буквально за 5 минут до вашего эфира я получила сообщение, что первый россиянин с начала полномасштабного вторжения получил международную защиту в Грузии. Самый первый. Это беспрецедентное дело. Если это действительно так, я буду очень рада. Но в Грузии непрерывная выдача на данный момент, она исключена. У Армении есть прямые связи и обязательства на выдачу на территории Российской Федерации, но она их активно не соблюдает. И причем, что многие политики выходили именно с этим посылом, что мы не будем выдавать политически осужденных или разыскиваемых граждан, мы не будем выдавать дезертиров, мы не будем выдавать мобилизованных. Поэтому с этой точки зрения Армения является единственным безопасным хабом, прям сильно безопасным, за что мы им очень благодарны.
2: А как обстоят дела с россиянами, которые пытаются найти убежище в странах Евросоюза или вообще где-то в Европе, например, в той же Сербии, которая не является членом Евросоюза и дружит с Россией? Насколько сильно отличается ситуация? Можно ли еще туда пытаться уехать, чтобы получить убежище именно?
7: Можно пытаться, но, к сожалению, с принятием нового миграционного пакта, который, ну, так называется Дублин-2, вот, его так прозвали, становится гораздо труднее. То есть вопрос перехода границы, получения виз для того, чтобы легально пересечь границу Евросоюза, это все является большим препятствием для того, чтобы переехать и запросить убежище. Точно так же страны безвизового режима, как Сербия и Черногория, все равно приходится визаранить, выезжать, приезжать обратно, приходится или как-то легализоваться по иным путям, или через ИП, или через ВНЖ, или через какие-то инвестиции, что не всем доступно. Что касается политического убежища, все еще в Европе выдают его, то есть нету такого, что прям поголовно отказывают, за исключением, наверное, сейчас у нас большая проблема в Финляндии, где они подняли планку слишком высоко. То есть люди, у которых есть очевидные риски, но без уголовного дела, Финляндия зачастую считает, что там небезопасно.
2: Например, можете привести примеры какие-то? Ну вот как, когда вы говорите о реальных рисках.
7: У нас была семья Беловых, например, которая донатила напрямую в ВСУ. Нам всем понятно, что это огромные уголовные риски при возвращении в Россию, но суд не счел, что это действительно стоящее обстоятельство. Было много других. Был Роман Голиков тоже с аналогичными обстоятельствами. Много других, о которых я еще не могу говорить, потому что мы еще не досудились до конца. Не очень понятно, что с ними будет. Но вот именно в Финляндии мы сейчас видим большое ужесточение. В целом.
2: А что, вот вы говорите, не очень понятно, что с ними будет. А какие наиболее распространенные сценарии, наиболее типичные сценарии для тех людей, которых все-таки возвращают обратно в Россию, высылают в Россию? Мы слышали, там целыми бортами из США одно время отправляли в Россию напрямую, не давая сойти даже где-нибудь, условно, там в Каире. Что потом с этими людьми происходит?
7: Из США до сих пор продолжают, к сожалению, напрямую отправлять. И сейчас началась практика, что отправляют в Молдову, когда суд США признал, что есть риски на территории России, но мы их брать к себе не будем. Вот мы вас отправим в какую-то другую третью страну. Что касается ЕС, часто дают время добровольно покинуть территорию. Часто бывает, что они могут еще и бан поставить на въезд потом на какое-то определенное время, там от 3 до 5 лет, но дают шанс покинуть страну. В случае, если это невозможно, допустим, просроченный паспорт или совсем утерянные документы, или человек хочет просто находиться до конца, да, там, дойти до СПЧ и сказать, то, что нет, все, я имею здесь право на убежище. В таком случае, если человек проигрывает кейс полностью, его отправляют напрямую на территорию Российской Федерации.
2: И там уже как повезет. Если не повезет, тогда уголовное дело, связанное с, ну, в зависимости уже от состава, донатил, не донатил, кому донатил и прочее. В лучшем случае административкой, наверное, отделываются.
7: В лучшем случае, и еще нужно учитывать, что вышел новый закон, который позволяет сотруднику погранслужбы забрать ваш телефон, посмотреть на него. Очень часто много информации хранится именно там, и все, без исключения, кто проходил вот этот вот механизм депортации, нам рассказывали, как из США, так и из Литвы, проходят фильтрацию. Там мужчины призывного возраста получают повестки, очень долго спрашивают, где вы были, что вы делали, чем вы занимались на территории. Смотрят, даже банально могут прогуглить имена, если человек был публичный, как-то высказывал свою позицию, то есть сразу могут это им предъявить. Это самый худший сценарий.
2: Скажите, а по вашим наблюдениям, какие группы россиян чаще всего оказываются сейчас в зоне риска депортации из стран, в которых они просят убежище, и что главным образом будет влиять на исход этих дел об убежище для россиян?
7: С самого начала, вот когда началась первая волна, очень много было кейсов на убежище, которые были или плохо поданы, или не было достаточно обстоятельств. Условно говоря, человек бежал от мобилизации, ему пришло мобилизационное предписание, он послушал кого-то умного на Ютубе, который сказал ему его сжечь, там, съесть, уничтожить. Он так сделал, приехал, говорит, я мобилизованный, но у меня нету никаких доказательств. Вот. И начинает жить в стране и как-то вот активничать, что-то делать, ходить на митинги, донатить и так далее. Но суд-то все еще рассматривает по мобилизации и смотрит, у нас есть мобилизованный, а у него нет повестки. Вот. И мне интересно, что ты делаешь уже, когда ты оказался в безопасности. Вот эти кейсы, которые сейчас просуживаются уже на уровне там, административного Верховного суда, здесь есть действительно большая проблема и большие риски, что им придется или переподавать документы, или как-то иным способом решать свою ситуацию. Точно так же были случаи, когда человек выехал, подал на убежище, у него был какой-то кейс, и уголовное преследование началось сразу после. условно говоря, да, там он надонатил или нашли какие-то экстремистские высказывания, и вот у него появилось уголовное дело. Об этом нужно немедленно сообщать, конечно, для того, чтобы суд смог рассмотреть все обстоятельства, но иногда это просто не представляется возможным. Поэтому вот эти, скорее всего, вот активисты, вот эта вот группа лиц, она находится в самой высокой группе риска.
2: А насколько легко человеку, оказавшемуся вот в этой ситуации, найти какую-то помощь? И во всех ли странах исхода, условно говоря, есть правозащитники, правозащитные группы, которые могут помочь? Ну, вот, так как я понимаю, что миграционный адвокат может стоить приличных денег.
7: Да, особенно в США мы видим, что открываются фандрайзеры, всякие сборы на адвокатов, на бонд. Многие адвокаты могут быть назначены государством в странах ЕС, но они не имеют полномочий, допустим, подавать в СПЧ, если это самая крайняя мера. Или они могут только один раз оказывать помощь, и второй раз, когда вы там переподаетесь или что-то случилось, может быть, оказаться за гранью их полномочий. По-разному. Большую часть играет точно так же и НКО, которые защищают россиян, например, как консул антивоенного комитета, которые готовы и помочь с поиском адвоката, и написать юридическое заключение, и, если нужно, что-то подхватить в стране, как-то помочь оказать поддержку. И таких НКО несколько, как наши, и мы всегда говорим людям, что обращайтесь, пожалуйста, мы постараемся вам помочь.
2: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Маргарита Кучушева, юрист проекта «Консул антивоенного комитета России», была на связи с программой «Человек имеет право». Поговорил со знакомым по видеосвязи, поставил не тот смайлик в домовом чате, поссорился с соседкой по даче. Все это в России теперь может стать поводом для доноса, а ваши слова и, казалось бы, безобидные действия могут привести к штрафу или даже тюремному сроку. На так называемую эпидемию доносов в России, разразившуюся после начала войны с Украиной, обращают внимание не только правозащитники. ФСБ отмечает, что число звонков на их телефоны доверия неуклонно растет. Только за 2025 год их было почти 147 тысяч, в полтора раза больше, чем двумя годами раньше. Кто и зачем в России доносит

0: часто такие жалобы приводят к штрафам или даже лишению свободы. Одна из самых свежих историй случилась во Владивостоке, где 31 августа мама школьника Ксения выложила видео о том, что в школе номер 61 детей обязали носить шеврон с летящим беспилотником, хотя в прошлом году на нем было перо на фоне российского флага. Другие родители в чатах тоже называли новый дизайн странным. Когда об этом написали журналисты, директор школы сказала, что шевроны нужны только одному профильному классу, а потом написала на Ксению заявление в полицию.
1: Провокации, которая направлена на дискредитацию образовательного учреждения именно в День знаний и первый день Восточного экономического форума.
0: Директор утверждает, что на видео чужой шеврон, хотя фотографии с линейки, где эти шевроны видны, выложены в паблике самой школы. Ксения уже дала разъяснение участковому, теперь ей грозит штраф за недостоверную информацию. После начала войны донос – простой способ свести счеты, а поводом может стать смайлик в домовом чате или неаккуратно сказанные при ком-то слова. Петербуржец Денис Тимофеев, например, в новогоднюю ночь созвонился со знакомым по видео и говорил об армии, а тот записал разговор и передал его полицейским. Защита доказывала, что это был личный звонок, и Тимофеев не распространял публично сведения, дискредитирующие армию, но суд решил, что слова могли услышать другие люди и оштрафовал Тимофеева на 30 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону кто-то из жильцов выложил в домовой чат видео, где российский военный автомобиль дает залп, а Сергей Каравайный оставил под ним комментарий и смайлик с какашкой. Он объяснял, что был недоволен тем, кто выложил ролик, а не армией, но соседка написала жалобу, и суд назначил ему такой же штраф. Часто за такими заявлениями стоят старые ссоры, и тогда все может закончиться уже не штрафом. Парикмахер из Пушкина Анна Александрова давно конфликтовала из-за земли с соседкой по даче. И именно эта соседка рассказала полиции о ее антивоенных постах и личных сообщениях. Александрову приговорили к 5 годам и 2 месяцам колонии за фейки об армии, а в последнем слове она сказала...
1: История доносов на Руси имеет многовековую историю, а история доносов из корыстных побуждений – это та тема, которую неоднократно освещали не только юристы, правоведы, но и классики нашей отечественной литературы.
0: Бывает, доносят и на родственников. На Анну Степанову, которая протестовала против мусорного полигона в Шиесе, а потом уехала из России и стала иноагентом, заявление в полицию написал ее двоюродный брат, контрактник Олег Горин. В ТикТок он объяснил, зачем.
2: «Я писал в полицию, чтобы она ее лишилась. Не продала, и деньги не пошли на поддержку ВСУ или в ее карман на пропаганду и клевету».
0: Сама Анна думает, что брат просто хочет забрать квартиру себе, но пока ее никто не отнял. А еще такие обвинения оказались очень удобным способом убрать конкурента в бизнесе. Платить за публикации в западных изданиях для российских предпринимателей давно обычное дело. Но раньше так заказывали хвалебные тексты о себе для пиара и репутации. Теперь, как выяснила русская служба BBC, все чаще заказывают компромат на конкурентов. Так, в августе 2025 года сайт EU Reporter опубликовал интервью бывшего главы Плеса предпринимателя Алексея Шевцова, где он якобы называл происходящее в Украине военными преступлениями. Шевцов говорит, что никакого интервью не давал, а его появление объясняет своим конфликтом из-за гостиницы «Фортеция Русь». Экспертиза, на которую ссылается BBC, допускает, что голос сгенерировала нейросеть, но в октябре Минюст все равно признал Шевцова иноагентом. И его адвокаты считают, что именно из-за этого интервью. В том же месяце суд по иску прокуратуры забрал у него в пользу государства больше 150 объектов недвижимости, доли в компаниях и доходы на сумму больше 1 000 000 000 рублей, решив, что бизнес Шевцов построил, пользуясь должностью главы города. В конце августа кассационный суд это решение подтвердил.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Объясните, пожалуйста, вот с юридической точки зрения, что означает слово «донос»? Ну, звучит очень неприятно. Доносчик, стукач, доносы. Но юридически что это такое?
4: Вообще в Уголовно-процессуальном кодексе есть такое основание для проведения проверки и потом как вариант для самого уже уголовного дела, как заявление

0: о преступлении. То есть в целом, если попытаться это поместить в какие-то правовые рамки, это вот может быть такое заявление о преступлении. Но, конечно, в целом там доносчик — это не правовая категория, потому что это просто люди, которые, ну, пишут какие-то кляузы.
1: Ну, а для того, чтобы написать такую кляузу или написать такой-то донос на человека, сообщить о том, что вот он, по вашему мнению, нарушает закон, нужно ли какие-то приводить доказательства или достаточно просто как бы просигналить, а дальше уж пусть они сами там разбираются, полиция, Следственный комитет или ФСБ, в зависимости от того, кому вы нажаловались?
0: Мне кажется, что нам надо вот сразу определиться, что доносы, они бывают очень-очень разные. И вот мы с вами, наверное, сегодня будем говорить про доносы по политическим делам, когда людей по итогу там иногда привлекают за слова или жалуются на то, что кто-то выражает, например, антивоенную позицию, и чаще всего все равно к таким доносам прикладываются какие-то доказательства, потому что люди прям стараются по каким-то там причинам, мы можем их обсудить, но люди прям фиксируют какие-то нарушения. Но, с другой стороны, если у полиции, Следственного комитета, ФСБ есть цель человека как-то привлечь к чему-то, им будет достаточно какого-то повода. Даже если к заявлению, доносу не будет приложено доказательств, им будет просто достаточно вот просто какой-то ссылки, заявления и так далее, они уже сами все проведут, сами все найдут, у них с этим все в порядке.
1: А вот вы сказали, что есть люди, которые специально обеспечивают доказательства, подтверждающие их слова. А кто эти люди? Кто вообще пишет доносы сейчас в России чаще всего и для чего?
0: Мне кажется, что мы все знаем, что есть такие уже профессиональные доносчики. Это даже иногда могут быть какие-то люди из госструктур, какие-то депутаты. Чаще всего это, конечно, депутаты «Единой России». Это могут быть и депутаты Госдумы, это могут быть и депутаты каких-то региональных законодательных органов. Они таким образом просто доказывают свою лояльность системе. Например, когда вот в прошлом году было вот это вот большое дело в отношении группы Stop Time, мы же все в итоге выяснили, что проверка началась по заявлению депутата. Вот, это вот самый банальный, типичный пример доноса. Есть, разумеется, доносы от простых людей, которые, ну, им, честно, вот, ну, им не платят даже за это. Ну, в смысле, я так говорю даже. Ну, может быть, это можно было бы как-то объяснить деньгами, но это просто уже, ну, кто-то в это действительно верит, кто-то боится просто, что за ним придут, и он следит там за какими-то соседями, окружающими, за чатами родительскими, домовыми и так далее. Всех свои ценности.
1: Обязаны ли правоохранительные органы реагировать на такие доносы, в которых, например, нету доказательств, или на анонимные сообщения? Как вот эта история работает?
0: С точки зрения закона, у нас нет разницы, анонимное заявление или нет. То есть даже анонимные должны быть рассмотрены, но в любом случае нужно понимать, что анонимные заявления в России, ну, они как бы не анонимные, потому что если ты их подаешь внутри России, очень легко вычислить, кто их на самом деле подал. А вот если говорить про доказательства, но опять же, силовикам ничего не стоит оценить, что называется, на входе, если основания для проверки. Другой вопрос, что очень часто, вот, например, ко мне обращаются люди с вопросом, там, мне пригрозили, что на меня напишут донос за мой там пост в Телеграме, что мне делать? И я всегда базово говорю людям, что вообще не факт, что доносу дадут ход. То есть я убеждена, что столько доносов пишутся в полицию, в Следственный комитет, в ФСБ и так далее, но, слава богу, не всем вот этим вот жалобам вообще дают какую-то жизнь. То есть мне кажется, что они их не обрабатывают вот в том объеме, в котором они поступают.
1: Но, тем не менее, вы знаете, рисковать не хочется. И что все-таки делать человеку, если он знает, что на него донесли, или если ему уже угрожали этим?
0: Да, конечно, если есть какая-то угроза, я ни в коем случае не говорю, что надо рисковать, потому что надо оценивать свою безопасность, потому что ситуация в России очень-очень опасная. И в целом, как мы много раз уже говорили, вот эти вот посты в интернете — это длящиеся правонарушения. И, например, по дискредитации давность 3 месяца. И как она отчитывается? Она отчитывается не с того момента, как вы написали пост, а с того момента, как силовики этот пост обнаружили. То есть, если, например, кто-то написал пост там, в мае 2022 года, к сожалению, даже там сейчас за него могут привлечь к ответственности. Но вы можете как бы пресечь течение этой давности, если вы удалите пост. Поэтому, если вы переживаете, что вы стали жертвой доноса, удалите, если ваше правонарушение связано с публикацией в интернете, можно либо удалить пост, либо закрыть аккаунт, но только тогда так это поможет, если вы точно знаете всех подписчиков. Ну а если это, например, связано с каким-то публичным действием, например, вы там с плакатом вышли, то уже, к сожалению, ну ничего не сделать.
1: Скажите, если на человека донесли, но на самом деле его оклеветали, у него есть какие-то еще возможности до сих пор реабилитироваться в России, привлечь этого клеветника к ответственности, к уголовной, там, за заведомо ложный донос, ведь есть такая статья в Уголовном кодексе.
0: Да, действительно, в Уголовном кодексе есть такая статья, но она дифференцирует ответственность. Там есть часть ответственность просто за распространение так называемых сведений, порочащих честь и достоинство. И дальше есть ответственность за клеветнические сведения по поводу обвинения в там, тяжких и особо тяжких преступлениях. То есть, грубо говоря, но при этом, что важно, эти действия должны быть совершены публично. То есть, да, есть очень-очень маленькая практика, что если кто-то написал заявление в госорган, но заявление оказалось ложным, то там одного человека, я читала это судебное решение, привлекли к ответственности за клевету. Но это дело было там против человека, который написал заявление в отношении чиновника. Мне сложно представить, что как бы простого гражданина будут защищать. А по поводу отдельной статьи о заведомо ложном доносе, там следователь, который будет проводить проверку, должен будет установить, что донос был заведомо ложный. То есть не просто ложный, что человек ошибся, а что этот человек там заведомо понимал, что там то, что, например, разместил вот этот другой человек, не является преступлением.
1: Ну, в общем, получается, что практические шансы на реабилитацию в таком случае совсем небольшие. На ваш взгляд, вот действительно ли после того, как Россия начала такую вот уже агрессивную войну в Украине после февраля 2022 года, в стране началась эпидемия доносов, или уже она пошла на спад?
0: Их точно стало больше с началом войны, и я бы не сказала, что она идет на спад. То есть, ну, мы прям видим, что люди много обращаются по поводу доносов. То есть, как я сказала, не всем доносам дает какой-то ход, но точно люди много пишут по поводу того, что им говорят, что по поводу их каких-то действий будет донос. То есть я точно не вижу какого-то спада.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Суд в Новгороде вынес, пожалуй, самый строгий в современной России приговор по делу о сталкинге и травле в интернете, из-за которых чуть не погибла юная девушка. 21-летнего Михаила Шалимова приговорили к 12 годам колонии строгого режима. После конфликта в игровом чате он месяцами преследовал школьницу из Уфы, присылал ей угрозы, заказывал ночные доставки к дому, публиковал порнографические материалы от имени ее родственников и довел до попытки самоубийства. По данным Фонда развития интернета, каждый четвертый российский подросток сталкивался в сети с оскорблениями, травлей или преследованием. Однако в российском законодательстве вопросы противодействия кибербуллингу и киберсталкингу и наказания за них не поднимаются.
2: Все началось с онлайн-игры. Весной 2024 года 21-летний Михаил Шалимов познакомился в сообществе, посвященном Майнкрафту, с девятиклассницей из Уфы Дианой. Между ними возник конфликт. Шалимов угрожал школьнице проблемами и заставлял публично извиниться. Диана отказалась. После этого Шалимов начал травлю девушки в интернете, писал угрозы ей и ее семье, создавал аккаунт от имени Дианы и публиковал там, например, видео с издевательствами над животными. Постепенно травля вышла из-за пределы интернета. Шалимов вызывал на адрес Уфимки курьеров посреди ночи, писал от имени мамы Дианы гадости в домовом чате, развесил по городу объявление с фотографией школьницы и подписью «Розыск живодера». От имени Дианы он звонил в полицию и заявлял о минировании школы, торгового центра, предприятия. Согласно материалам уголовного дела, Шалимов требовал от школьницы покончить с собой, обещая только после этого прекратить преследование. Диана пыталась это сделать. Новгородский районный суд признал Шалимова виновным в доведении несовершеннолетней до попытки самоубийства и в организации заведомо ложных сообщений о терактах. В Великом Новгороде Шалимова уже судили по другим статьям о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и изготовлении и распространении порнографических материалов. С учетом предыдущего приговора окончательное наказание составило 12 лет колонии строгого режима. Первые громкие дела о травле в интернете и так называемых группах смерти появились почти 10 лет назад. Так, в 2017 году Филипп Будейкин, известный в сети как Филипп Лис, получил 3 года и 4 месяца колонии поселения за доведение несовершеннолетних до самоубийства с использованием социальных сетей. Годом позже Илья Сидоров, которого следствие также считало куратором одной из подобных групп, получил 3 года колонии поселения. А в 2025 году создатель канала «Синий кит» Илья Погиблов был приговорен уже к 9 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным, в частности, в организации деятельности в интернете, направленной на побуждение к суициду и склонение несовершеннолетних к самоубийству. Как писала «Новая газета», жертвами «Синего кита» или других групп смерти предположительно стали около 130 подростков. Сегодня интернет-травля приобретает новые формы. Часть контента, например, дипфейки, создают за несколько секунд с помощью нейросетей. Один из таких случаев недавно рассматривал суд во Владимире. Там школьники использовали нейросеть, чтобы создать непристойные изображения своей одноклассницы. Затем распространили их в телеграм-канале. Мама обратилась в суд. С обидчиков и образовательного учреждения взыскали компенсацию морального вреда. Согласно статистике мониторингового центра «Безопасность 2.0», в 2025 году в России зафиксировали около 10 тысяч случаев кибербуллинга с участием несовершеннолетних. Это на 14% больше, чем годом ранее. Впрочем, для онлайн-насилия, к которому относятся в том числе сталкинг, буллинг, харассмент, достаточно просто слов. Так, в начале сентября суд в Вологде приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно студента местного вуза, который склонял к самоубийству 20-летнюю девушку. Медиазона установила, что, вероятно, обвиняемого зовут Степан Шаляпин. Согласно материалам дела, он с разных аккаунтов систематически отправлял сообщения потерпевшей, побуждавшие нанести себе раны или покончить с собой. Согласно мировой статистике, за 2025 год примерно 38% женщин хотя бы однажды сталкивались с онлайн-насилием, а 85% были его свидетелями. А сексуализированному домогательству в интернете подвергался каждый 12-й ребенок.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией феминистка, авторка YouTube-канала «Лего Раздора» Залина Маршенкулова. Залина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, почему именно женщины и девочки особенно часто становятся жертвами киберсталкинга и кибертравли? Как это связано с гендерными стереотипами? Или это вообще заблуждение, что именно девочки и женщины чаще всего страдают от насилия в интернете?
3: Нет, это не заблуждение. Есть исследования, подтверждающие это, так же, как и от физического насилия. Больше и чаще всего страдают женщины, также от кибернасилия в том числе. Это из-за того, что существует уже выученная мизогиния, женоненавистничество, которое царит, особенно в патриархальном обществе. Россия – максимально патриархальная страна. Ну и также существует другая причина, как безнаказанность, отсутствие каких-либо вообще защитных механизмов, да, человек в России, особенно женщина, никак не может защититься от преследования какого-нибудь неадеквата. Никаких таких инструментов нет. Там, например, как там предписание не приближаться там ближе на 200 метров. Таких законов нет. Поэтому это приводит к абсолютному беспределу, приводит к тому, что вот девочек там могут похищать там средь бела дня, как вот уже несколько было таких случаев. какие-нибудь там герои своего похищают, заталкивают в машину, им ничего за это не будет.
1: Да, но это все-таки мы выходим, грубо говоря, из сети, из интернета в реальную жизнь. Кажется, и как будто бы представители правоохранительных органов именно так к этому относятся, к киберсталкингу, к кибертравле, что это, ну, ничего-то несерьезное, это же все не по-настоящему, тебя же вот не схватили физически, не поймали, ну, где-то кто-то там тебе что-то написал в интернете, не обращай внимания, заблокируй. А почему такое отношение, и с вашей точки зрения, насколько оно оправдано?
3: Это не оправдано совершенно такое отношение несерьезное, потому что, опять же, согласно различным исследованиям, кибертравля носит такой же урон, по сути, психически, как если бы тебя вживую травили и говорили, там, что ты там ничтожество, умри, что-то типа того. То есть, на самом деле, вред от интернет-травли, он реальный. Это не какая-то выдумка, это не какая-то ерунда, абсолютно ненормально, не знаю, там, сталкиваться с огромным количеством угроз там, или с пожеланием смерти в интернете. Вот. Но это тоже все никак не урегулировано, потому что, да, есть такое... Ну, на самом деле, если брать именно Россию, то в России отношение к реальной-то смерти несерьезное. То есть, разумеется, они не будут относиться серьезно к какой-то кибертравле. Подумаешь, тебя угрожает ноги сломать, ну и что... Типа, они же буквально там, даже когда женщина приходит, жалуется на физическое буквальное насилие, им говорят, когда умрешь, тогда приходи. Разумеется, никто не будет в таком устройстве, в таком государстве, с таким отношением еще серьезно подходить к какой-то кибертравле.
1: Ну, а на ваш взгляд, почему представители правоохранительных органов, да и не только они, в общем, и в целом часто окружающие общество не относятся серьезно к этому цифровому насилию, а часто саму жертву обвиняют и говорят, ну, а нечего в интернете сидеть, там, свои фотографии какие-то выставлять?
3: Потому что в целом общество, которое нормализует насилие, но нормализует любое насилие. В России считается нормальным насилие в семье. До сих пор люди еще не пришли к выводу, можно ли бить детей или нельзя, например, в семье. Это все еще считается почему-то предметом для дискуссии. А что уж говорить о кибернасилии, которое вообще не воспринимается всерьез. И более того, многие люди вообще воспринимают эту опцию кого-то оскорбить, кому-то поугрожать, на кого-то излить весь там свой яд, весь свой негатив, воспринимают это как свою, не знаю, не то чтобы привилегию, свою такую свободное времяпрепровождение. Вот так они это, видимо, воспринимают, типа, имею на это право. Вот. Мне кажется, люди даже не задумываются о том, насколько они расчеловечивают кого-то в интернете.
1: Какие проблемы возникают у конкретных людей, у конкретных девочек и девушек в случае, когда они не находят поддержку, ну, у того же государства, у правоохранительных органов после кибернасилия?
3: Ну, какие проблемы огромные. Я как неоднократно защищавшая женщин, которых травили в интернете, непонятно за что, вообще ни за что. На самом деле, что еще интереснее, вообще ни за что. То есть они ничего не сказали, ничего не сделали плохого. Просто потому что могут травить, потому что могут удалять свои соцсети. Не знаю, там кто-то вплоть там до нервного срыва в психушку попадает. Кто-то там пытался покончить с собой. Это все очень серьезно. Это имеет огромные последствия. И удивительно, что это многие не понимают, когда травят кого-нибудь, особенно когда пишут какие-то угрозы.
1: А как вы относитесь вот к той истории, которая развивалась параллельно, я так понимаю, и в Великом Новгороде, и в Уфе, потому что суд был в Великом Новгороде, приговоривший человека, травившего девочку-школьницу, а она сама жила в Уфе. Это исключение, что довели дело до суда и привлекли этого человека к ответственности уголовной какой-то? Или вот, может быть, какой-то сигнал, что иначе будут относиться к такого рода травле? Или вообще, как это дело дошло до суда, на ваш взгляд?
3: Мне кажется, что оно дошло до суда по причине того, что оно совершенно абсурдное и чудовищное, это дело. Это просто как не посмотреть, 14-летнюю девочку травит какой-то взрослый мужик. непонятно за что, совершенно неадекватный, за то, что она изменила название игрового чата, хотя она его не изменяла, еще и не она. То есть непонятно, по какой причине она вообще вызвала у него желание ее преследовать и травить, и всячески-всячески портить жизнь, что это вообще немыслимо. Несовершеннолетняя девочка, и против нее какой-то взрослый неадекватный мужик. Это просто безумие совершенно. Поэтому, конечно же, это дело, разумеется, должно было стать громким, разумеется, они должны были что-то с этим сделать. Это же просто немыслимо. Но если мне кажется, что если бы это была не совершеннолетняя девочка, а просто какая-нибудь женщина взрослая, мне кажется, что такого резонанса бы не было.
1: Не было бы резонанса Спасло или не было то, бы дела?
3: Мне кажется, не было бы дела. Есть огромное количество женщин, которых физически там бывшие преследуют, физически прям, да, то есть не по интернету, а физически не дают жизни там возле дома, там караулят, еще что-то. И они никак не могут никакого дела против них добиться.
1: А на ваш взгляд, вот в этой ситуации, в этих условиях помогло бы, ну, не знаю, принятие какого-то специализированного закона или разработка правовых механизмов против навязчивого преследования, в том числе и в интернете, или жизнь развивалась бы своим путем, а на закон бы никто не обращал внимания?
3: Я боюсь, что в России не стоит делать никаких еще регулирующих, ограничивающих законов, потому что и сейчас практически все законы используются как репрессии, как репрессивные законы. И, разумеется, этот закон, если бы он даже был, который запрещает кибертравлю, он бы, естественно, был бы направлен не против реально каких-нибудь подонков, маньяков и негодяев, там, не знаю, педофилов, а он бы работал против каких-нибудь обычных хороших людей, как у нас почти все хорошие люди в России уже сидят. И поэтому я не топлю за такие законодательные ограничения. Здесь нужно бороться только с общественным резонансом, к сожалению, в таком случае. Должны перестать в обществе нормализировать насилие в целом, потому что все еще нормализовано насилие и над женщинами, и над домашним насилием со словами, что это повредит, не знаю, традиционной семье каким-то способом, намекая на то, что традиционная семья держится на насилии над женщиной, очевидно. Вот, это должно быть, когда они перестанут это нормализовывать на государственном уровне, тогда и начнет меняться отношение к кибернасилию. А пока физическое насилие все еще считается, ну, не бог весть, да, чем, то каким образом мы перейдем к тому, что кибернасилие — это плохо?
1: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Залина Маршинкулова, феминистка, авторка YouTube-канала «Лего Раздора», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Трачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 18 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Военный корреспондент Радио Свобода Мариан Кушнир об ожесточенных боях на Добропольском направлении в Донбассе. В России началось трехдневное голосование на выборах разных уровней, в том числе в Государственную Думу. Владимир Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки» – объединения с участием 8 стран, цель которого – развитие экономического и торгового сотрудничества. Также сегодня.
1: Конечно, они не стали просто отнимать и отдавать новым владельцам, но, по сути, разница не очень велика. И для того, чтобы вернуть эти активы, придется общаться напрямую с Путиным.
0: Владимир Путин подписал указ о передаче под внешнее управление активов, принадлежащих дочерним предприятиям французских и швейцарских компаний. Россия и Украина продолжают обмениваться ударами с применением сотен беспилотников. Они наносятся в разных регионах обеих стран, и в обеих странах есть жертвы среди мирного населения, в том числе малолетние дети. Продолжаются и ожесточенные бои в Донбассе, прежде всего, как я уже рассказывал, на Добропольском направлении к югу от Славянска и Краматорска. Российская армия практически стирает там с лица земли населенные пункты, разрушая дома и другие постройки, где могли бы закрепиться украинские военнослужащие. Побывавший в районе боевых действий корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Мариан Кушнир рассказывает, что инфильтрация российских боевых групп даже на многие километры не означает продвижение линии фронта. Ситуация там определяется борьбой дронов, в которой применяются все новые технологии.
2: Как показывает практика, именно на этом направлении уже давно стерты здания, в принципе, все, за что можно было закрепиться, но украинские военные все равно находят возможность закрепляться там. Опять же, этот вопрос не только в том, где пехотинец сидит. Сейчас пехотинец редко вступает в контактные бои. Задача пехотинца — просто там быть. Основная работа — это украинские дроны, беспилотные системы, средства радиолокационной борьбы, и у каждого подразделения есть свои подразделения с ударными дронами, бомбардировщиками, средствами доставки и так далее. Вот как раз от этой работы, от того, насколько удерживается эта линия именно этих систем, и от того, насколько они будут наращиваться на этом направлении, в принципе, зависит, насколько долго продержится Доброполье и любое другое направление, потому что это колоссальная работа самих беспилотников. Вообще, это большая комбинированная работа, в том числе корпуса, который держит это направление, и большой успеха у России там нет. Да, они проникают, они терроризируют практически на 20-30 километров в глубину, но как такового прорыва участка там нет. И пока будет эта работа, которую делает корпус, а может быть там есть еще какие-то планы, которые не раскрывают, мы их можем не знать, то это направление будет держаться. И российская сторона понимает, что это направление пока ей продавить не удается. Я приезжаю каждый раз, что-то вижу новое и не успеваю даже удивиться. Как появляются новые дроны, новые технологии, новые возможности, те же зенитные дроны, которыми сбивают другие дроны, в том числе FPV, очень много всего. Но в целом можно сказать, что война переместилась в воздух, а люди под землю. Это был корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Мариан Кушнир. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс Реалии». Добавлю, что документальный фильм Мариана Кушнира «Верните мне мое имя» вошел в короткий список номинантов на премию конкурса Ассоциации международного вещания. Фильм рассказывает о возвращении тел погибших защитников Украины их родным и о содержании понятия «пропавшей без вести». В категории документальных фильмов фильм Мариана Кушнира «Верните мне мое имя» будет соревноваться с фильмами производства ведущих мировых средств массовой информации. Время свободы. В России сегодня началось то, что некоторые политологи называют электоральным мероприятием. Формально это выборы в Государственную Думу, а также выборы других уровней, включая выборы региональных парламентов, глав регионов и муниципальные выборы. Голосование трехдневное, есть возможности электронного голосования, которое, как подчеркивают многие эксперты, независимо контролировать очень сложно. Мало кто сомневается, что победителем выборов в Думу будет объявлена партия «Единая Россия». Регистрация федерального списка единственной выступающей за прекращение боевых действий в Украине партии «Партия Яблоко» отменена, хотя несколько десятков ее кандидатов баллотируются в одномандатных округах. О том, кто пытается или делает вид, что пытается противостоять «Единой России» на выборах в Думу, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Юрий Бронюк. В репортаже используются материалы информационных агентств «Рейтер» и «АФП».
3: Полина Лермант рассчитывает пройти в Государственную Думу от Медведковского одномандатного округа в Москве. Девушка – одна из немногих кандидатов от партии «Яблоко», у которых остались шансы на участие в выборах. Многие отказываются даже брать листовки из рук Полины. На них написано «За мир и свободу». Партию с такими лозунгами власти с выборов сняли, но несколько десятков ее членов все же остались в бюллетенях в отдельных округах. Лермант уверена, что в обществе есть запрос на антивоенных кандидатов. За голоса горожан кандидаты от «Яблока» будут конкурировать с партией «Новые люди». Она обещает, к примеру, поддержку бизнеса и борьбу с блокировкой интернета. При этом «Новые люди» желали Путину победы в войне против Украины, отправляли грузы на фронт. В качестве альтернативы «Единой России» своих кандидатов предлагают и коммунисты.
4: Два выбора. Если нравится, как сегодня, «Единая Россия» – партия начальников, чиновников, олигархов. Мое видение. Я не критикую. Мое видение. Не нравится КПРФ и наш союз.
3: Коммунистическая партия Российской Федерации открыто поддерживает полномасштабное вторжение в Украину. В ее рядах и те, кто снабжал армию, и те, кто лично брал в руки оружие. С избирателями в Москве поговорили журналисты агентства «Франс Пресс». В то, что их голос что-то изменит, не верят, похоже, ни противники власти, ни ее сторонники.
5: Это, по большому счету, выбор без выбора. Но имеем то, что имеем. Выбираем, скажем так, меньше зло из всех.
6: На мой взгляд, единственная компания, которая реально могла бы что-то поменять, это «Яблоко». Но их больше нет. И, соответственно, надежд на изменения особо тоже больше нет.
7: Я думаю о стабильности. В самом-то это «Единая Россия». Но при этом «Единая Россия» не так наберет большинство голосов. Поэтому, не знаю, не вижу смысла голосовать за какую-либо оппозиционную партию на данный момент. А «Единая Россия» так победит.
3: Свои листовки Полина Лермант раздавала рядом с рекламой призыва в армию России. После выборов многие опасаются мобилизации в стране. Выборы в Государственную Думу будут проходить 3 дня. В пятницу, субботу и воскресенье. Гарантировать соблюдение процедуры в таких условиях не могут даже опытные наблюдатели. Они на этом голосовании в меньшинстве. Независимых иностранных специалистов не будет.
2: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» Юрий Бронюк. Еще раз напомню, что прозвучавшие высказывания находящихся внутри России избирателей были сделаны в интервью французскому информационному агентству «Франс Пресс». В репортаже Юрия Бронюка использованы и материалы агентства «Рейтер». Одним из самых обсуждаемых событий в ходе предвыборной кампании перед выборами в Думу стало участие в предвыборном ролике «Единой России» лучшего бомбардира в истории Национальной хоккейной лиги, хоккеиста Александра Овечкина, уже больше 20 лет выступающего за американский клуб «Вашингтон Кэпиталс». Вернувшемуся в США накануне нового сезона Овечкину пришлось объясняться по этому поводу перед журналистами. Овечкин сказал, что его попросили сняться в ролике «Единой России», и он не был против. И вот что он еще сказал.
8: По поводу видео. Я русский, и когда я закончу играть в хоккей, я, скорее всего, то есть не скорее всего, а точно, вернусь туда. Я буду жить там, там будут жить мои дети, моя семья, поэтому я за мир и любовь, и надеюсь, что все будет хорошо. Россия – мой дом, а Вашингтон – мой второй дом. У меня здесь много друзей, я здесь вырос и очень люблю Вашингтон. Именно так я его и воспринимаю, как свой второй дом. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. Мир и любовь всем.
2: Это был хоккеист Александр Овечкин. Ну а главный паровоз, то есть первый номер в федеральном списке «Единой России» на выборах в Думу, в этот раз министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вчера в своем очередном комментарии по поводу продолжающейся войны в Украине Лавров подчеркнул, что эту войну, исходя из действий нынешней американской администрации, уже можно называть войной Трампа. Хотя Белый дом и пытается, по словам Сергея Лаврова, поддерживать дружественный диалог с Кремлем.
9: Раньше президент Трамп говорил, это война Байдена. Если бы я был президентом, ее бы никто бы не начал. Но сейчас это уже и война нынешней администрации. Все санкции, которые Байден вводил, без исключения, продлеваются администрацией Дональда Трампа. введено большое количество новых санкций, в том числе против «Лукойла», «Роснефти» и других наших структур, юридических и физических лиц. Не возвращена наша дипломатическая собственность на территории Соединенных Штатов. Не прекращены постоянные отказы в визах нашим сотрудникам, которые должны участвовать в мероприятиях Организации Объединенных Наций, и многое другое. Поэтому мы ценим, что администрация Трампа, во-первых, в отличие от этих высокомерных и не очень адекватных европейцев, сразу вступила после прихода в Белый, после возвращения в Белый дом, вступила с нами в диалог, и, во-вторых, проявляют понимание первопричин украинскому конфликту. Но диалог не сопровождается материальными изменениями вот в той ситуации, которую я обрисовал.
0: Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Еще раз напомню, Сергей Лавров первый номер в федеральном списке партии «Единая Россия» на нынешних выборах в Государственную Думу. Хотя вряд ли Сергей Лавров действительно станет депутатом Нижней палаты российского парламента. Заявление Лаврова стало частью реакции и на голосование в Палате представителей Конгресса США, принявшей вчера законопроект покойного ныне сенатора республиканца Линдси Грэма о так называемых «адских санкциях» против России и Ирана, предусматривающих возможность введения огромных пошлин на товары непосредственно из России и товары, поставляемые из стран, ведущих торговых партнеров Российской Федерации, в том числе из Индии и Китая. Как я уже упоминал, Белый дом участвовал в разработке этого законопроекта, так что, вероятнее всего, президент Дональд Трамп этот закон подпишет, тем более, что он не обязывает Трампа немедленно вводить санкции, а просто наделяет президента полномочиями это делать, если потребуется. Ну а о том, что конкретно представляют собой вот эти самые адские санкции, рассказывает наш экономический обозреватель Максим Блант.
10: 500% пошлины на ввоз в США товаров российского производства. Это раз. 100% пошлины в отношении товаров 5 крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Это два. Внесение в санкционные списки практически всего военного и политического руководства Российской Федерации, включая Владимира Путина. Это три. Туда же в санкционные списки отправятся государственные и аффилированные с российским государством компании и предприятия. Крупные энергетические предприятия, банки, бизнесмены, их родственники, если каким-то чудом все они еще не попали под санкции. Взаимодействие с фигурантами санкционных списков будет чревато попаданием в эти самые списки. Плюс танкеры теневого флота и все, кто помогает обходить санкции в отношении России. Одним словом, полный комплект. Года полтора назад, когда авторы законопроекта, сенаторы-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, только представили свое детище Конгрессу, все это выглядело страшно, но маловероятно. Однако с тех пор над документом активно поработали в администрации американского президента. И результатом этой работы стало то, что в документе наряду с Россией появился Иран. Но главное – волшебное превращение закона о санкциях в закон о расширении полномочий президента США. Окончательное решение о введении или отмене тех или иных мер, особенно торговых пошлин, принимает именно он, американский президент, и руководствуется при этом интересами национальной безопасности США. А поскольку Дональд Трамп от дополнительных полномочий никогда не отказывался, наличие его подписи на законе – дело времени, причем совсем непродолжительного. Одно только право устанавливает торговые пошлины в отношении Индии, Китая, да и Европы тоже, без риска, что эти пошлины будут оспорены в суде, дорогого стоит. Тем не менее, и сам закон, и факт его принятия недооценивать не стоит. Во-первых, уповать на бесконечную благосклонность Дональда Трампа в отношении Владимира Путина не слишком разумно. Во-вторых, развязанная Путиным война может выйти за рамки президента Дональда Трампа, в том числе и потому, что нынешний президент тоже человек. И у следующего хозяина овального кабинета могут оказаться несколько иные представления о том, кого и как надо принуждать к миру. Наконец, документ важен тем, что напоминает и американцам, и американскому президенту, кто в российско-украинской войне агрессор, а кто жертва агрессии. И это важно, поскольку в последний год возникает ощущение, что в нынешней американской администрации об этом периодически забывают.
0: Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
11: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
12: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
11: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
12: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
11: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 18 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российские активы швейцарского пищевого производителя Nestlé, одного из крупнейших в мире, переданы под внешнее управление. То же самое случилось с российским дочерним предприятием французской сети гипермаркетов Auchan, акциями ООО «Le Monlit», бывшего российского подразделения сети строительных гипермаркетов «Leroy Merlin» и еще рядом компаний. Указ о временной передаче их активов под внешнее управление подписал президент России Владимир Путин. Временным управляющим назначена российская компания под названием «Лев Менеджмент». Это микропредприятие было зарегистрировано в Москве в 2024 году. Его уставной капитал составляет всего 15 тысяч рублей. Профиль компании – бизнес-консультирование, а ее генеральным директором в официальных документах указан Андрей Вячеславович Краюшкин. Человек с такими именем, фамилией и отчеством являлся первым заместителем начальника главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. В комментарии по поводу этого указа Путина пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не скрывал, что решение связано с тем, что вышеуказанные активы принадлежат так называемым недружественным России странам.
13: Одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, было то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов со стороны киевского режима по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Принимались во внимание и иные факторы рабочего характера. Сейчас речь идет именно о введении внешнего управления. Никаких других решений пока не принималось.
0: Заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Ну, а я обратился за комментарием к Максиму Бланту. С чем мы сейчас имеем дело? С очередным отъемом собственности тех, кто еще не ушел с российского рынка или чем-то другим?
14: Ну, формально это не отъем, а речь идет о передаче в управление той собственности, которая, по сути дела, действительно не очень управляется. Поэтому, собственно, здесь говорить о переделе собственности не очень уместно. Тем не менее, фактически это по формальным признакам собственность остается у тех там французских или других компаний швейцарской. Но фактически все доходы от управления этой собственности и так далее будут доставаться генерал-майору МВД, который, собственно, наверное, скорее всего, является там не самым главным бенефициаром во всей этой истории. Поэтому, да, это вот очередной пример силового передела собственности в Российской Федерации, который ставит под сомнение все разговоры о новом инвестиционном цикле. Вот сейчас мы снизим ставку, и у нас пойдут инвестиции, и сразу экономика заиграется новыми красками и продолжит расти. То есть это вот такая история, которая всякий раз напоминает, вот как каждый раз, когда такое происходит, люди, которые, может быть, вдруг забыли о том, что происходит в стране, они получают такое напоминание, что, в общем, пока соваться в это все не стоит. Да? Какие бы золотые горы им там не обещали, льгот, кредиты и так далее, все это пока вот висит на волоске, и институт собственности в России сильно размыт. Конечно, они не стали в избежании там каких-то скандалов просто отнимать и отдавать новым владельцам, но, по сути, разница не очень велика, да. И для того, чтобы вернуть эти активы, придется общаться напрямую с Путиным, который, собственно, подписал указ о передаче во временное управление, и обратно получить в управление собственник сможет эти активы тоже очевидным образом по указу или распоряжению Путина.
0: Насколько характерна для нынешней ситуации передача под временное управление микропредприятию с уставным капиталом всего в 15 тысяч рублей? Мне тут как-то сразу вспоминается история ЮКОСа, когда...
14: Байкал Финанс Групп.
0: Да, Байкал Финанс Групп, который тоже неизвестно откуда взялся.
14: Который Путин не сразу мог вспомнить. Ну да, но безусловно, это традиции-то остались, и те практики, которые существовали в начале правления Владимира Путина, они никуда не делись, и надеюсь,
1: надеюсь, к исходу его правления. Вот. Поэтому это не очень характерная история. Обычно все-таки такого рода активы получают крупные компании. Да, это основными бенефициарами передела собственности в России стали там Роснефть, Газпром, Сбербанк. Вот эти компании, они получают свое управление, и у них есть ресурс и возможности этим всем управлять. В крайнем случае могли бы отдать Wildberries какой-то или Озону, да, ну, близко, ну, по большому счету, что-то там торговые предприятия, здесь они фактически занимаются и складские комплексы, здесь складские комплексы и торговля и так далее. Но нет, поэтому отчасти может быть, но это слишком крупный кусок, чтобы говорить о том, что это вот какому-то генералу достался, да, но все-таки генерал генералу рознь, конечно, но это не самая большая шишка в этой связи. Поэтому, очевидно, это такая подставная фигура, а кто конечный бенефициар, ну, выплывет, очевидно, причем скорее рано, чем поздно, кто является конечным теневым бенефициаром вот этих вот активов.
0: Моим собеседником был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Украина, в свою очередь, развивает свое международное экономическое сотрудничество. Президент страны Владимир Зеленский объявил сегодня о создании объединения «Карпатская восьмерка», в которое вошли 8 стран Карпатского региона. Это серьезное начало движения, которое должно еще больше сблизить наши страны и создать на уровне Европейского Союза еще один сильный элемент взаимодействия – безопасность, энергетика, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества, а также существенная поддержка наших общин, заявил Зеленский. В первом саммите «Карпатской восьмерки» в Ивано-Франковской области приняли участие, среди прочих, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Сербии Александр Вучич, который, правда, скоро уходит в отставку, он рассчитывает стать премьер-министром страны, и президент Румынии Никушор Дан, а также представители руководства Европейского Союза. И вот как Александр Вучич обрисовал перспективы нового объединения. Сегодняшняя встреча, а я участвую во встрече в Украине в рамках инициативы по интеграции Карпат, посвящена экономическому объединению всего Карпатского региона. Речь идет о развитии торговых связей, экономики, транспортных коммуникаций, инфраструктуры. В этой более широкой карпатской инициативе будут участвовать не только Сербия, Австрия, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Румыния и Украина, но и отдельные регионы отдельных стран. Мы считаем, что можем многое предложить в плане транспортных связей, особенно с Румынией и Венгрией, а затем с Украиной и Польшей, от железных дорог и автомобильных дорог до более открытых границ, улучшение сотрудничества в области сельского хозяйства и во всех других областях.
15: И во всех других областях.
0: Это был президент Сербии Александр Вучич. Саммит «Карпатские восьмерки» будет проходить до 20 сентября. Агентство УНИАН уточняет, что первая часть мероприятия пройдет в президентской резиденции в Гуте. Это как раз в Ивано-Франковской области. Вторая часть в Буковеле. Ну и последняя пятничная тема. Не знаю, известно ли вам, но самым знаменитым чехом является не Ярослав Гашек и даже не Франц Кафка, а Яра Циммерман, о великих достижениях которого знает весь мир, а в Праге уже почти 60 лет работает театр его имени. Место и время рождения Яры Циммермана, правда, неизвестны, но зато известно, что на этой неделе исполнилось ровно 60 лет со дня первого публичного упоминания его имени. Это сделал знаменитый чешский актер и режиссер Сверок в эфире передачи «Безалкогольная винарня у паука» на чехословацком радио. В тот момент Циммерман еще не был тем великим чешским гением, каким стал впоследствии. Его представили просто как наивного скульптора, который выставлял произведения в надувном павильоне. Его произведения были предметами, которые он же переехал паровым катком. Но уже через 3 месяца, в декабре 1966 года, в той же передаче доктор Евжен Гедвобный сообщил о найденном сундуке с наследием Яна Циммермана, рассказывает наш обозреватель Ефим Фиштейн.
16: Чешское имя Ярослав может иметь уменьшительную форму Ярда. Неудивительно, что имя получилось с претензией на португальское дворянское звучание, типа Васко да Гама. Яра да Циммерман, несомненно, самый великий из всех неизвестных великанов. На переломе 19 и 20 веков нет практически ни одного крупного технического изобретения, научного открытия, географического описания или культурного начинания, которое в действительности не принадлежало бы ему. По сути, он основал все значительные философские школы и литературные направления. Сегодня по его духовному наследию проводятся международные конференции. Но при этом даже время рождения первопроходца известно лишь приблизительно. Ясно только, что он родился в Вене в семье чешского портного Леопольда Циммермана и австрийской актрисы Марлен Елинек. Неясности с датой рождения связаны с тем, что он непрерывно менял свои паспортные данные, дабы сбить с толку потенциальных эпигонов, выдающих себя за него. Сохранилось великое множество вещественных доказательств жизни и деятельности Яры Циммермана. На дагеротипах и фотографиях того времени можно обнаружить предметы, забытые им. Иногда в кадр попадала даже его нога, рука или курительная трубка. Будучи гинекологом-самоучкой, он оставил после себя немало фотографий или карандашных набросков своих пациенток – угрюмых эскимосок, изящных бушменок и новогвинейских карлиц. С жизнью забытого гения связано много памятных мест в Чехии и за рубежом. На стене трактира в деревне Долни-Бела на Пльзенщине была восстановлена мемориальная доска с надписью «В этих номерах чешский гений Яра Циммерман, скорее всего, никогда не останавливался». Его имя несет лесная железнодорожная станция близ Капроуна, где первооткрыватель был якобы на ходу выброшен из вагона. Его именем названы улицы и площади в Ростоках у Праги, в Брно, Аламоуце и Липнике на Бечве. В Брюсселе у здания чешского представительства при Евросоюзе был открыт памятник Циммерману в виде оттиска его правой ноги. Надпись в вестибюле здания поясняет, что оттиск был обнаружен после пожара во французско-бельгийском павильоне на Брюссельской всемирной выставке 1910 года. То, что оттиск принадлежит именно ему, доказывала небольшая анатомическая аномалия – наличие плавательной перепонки между большим пальцем и мизинцем ноги. В Лондоне в 2004 году была торжественно открыта мемориальная доска, гласящая: «На ступеньках лестницы в доме сэра Джеймса Хейвуда, который стоял на этом месте, чешский гений Яра Циммерман в 1908 году подвернул себе колено. Из-за этого на пути в бюро патентов его опередил Томас Эдисон, зарегистрировавший изобретение вертолета, а на лондонских Олимпийских играх его опередили атлеты из других стран. Имя Яры Циммермана носит также планета номер 7796, блуждающая между Марсом и Юпитером. В 1996 году ее обнаружил чешский астроном. Камень с его именем уже установлен на Ломницком пике, второй по высоте вершине в Татрах, куда он собирался провести фуникулер. Проект по политическим соображениям Венский двор реализовал в Венгрии, где, кстати, и гор нет. Яра Циммерман всегда мечтал о покорении алтайских вершин и ровно 100 лет назад покусился это сделать. Возвращаясь с фронтов русско-японской войны, где он работал корреспондентом провинциальных исландских газет, он совершил восхождение на безымянный пик у горы Белухи. Находясь уже в виду вершины, он вынужден был прервать восхождение. Расхворалась его любимая шерпа Маша, и ему пришлось нести ее на руках до самого подножья. Он посвятил ей трогательное двустишье, полное абсолютных рифм. Правда, на Алтае остались отпечатки его пим, позднее принятые по ошибке за следы снежного человека. Кстати, родную Чехию Яра впервые узрел только накануне смерти, везя на телеге свой скромный скарб – сундуки с рукописями бессмертных симфоний и непоставленных театральных пьес. Как сухо констатирует его официальная биография, в этом есть своя железная логика. Для умирания трудно выбрать на земле более подходящее место. Как наши слушатели наверняка давно догадались, Яра да Циммерман – персонаж фиктивный, выдуманный Сдеником Смоляком и Сдеником Свераком. Этого последнего наши слушатели могут знать как сценариста и исполнителя главной роли в фильме «Коля», получившем «Оскара». Пьески о Циммермане в театре его имени позволяли тонко поиздеваться над казенной лексикой и показушным патриотизмом коммунистического режима. Персонаж может быть эффективный, но он, как Ленин, живее всех живых. Когда в Чехии проводилась телеанкета на звание самого великого чеха, с большим отрывом победил Яра да Циммерман, опередив таких гигантов чешской истории, как Ян Гус и Ян Жишка, император Карл IV и президент Масарик. И это тоже по-чешски.
0: О феномене Яры Циммермана в Чехии, да и во всем мире, рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
12: Студия подкастов «Радио Свобода».
15: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
17: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
18: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
17: Это четвертый выпуск из цикла «Правосудие при Путине», и сегодня расскажем о судах над Заурбеком Талхиговым и Хасаном Закаевым. Эти имена мало кому известны, и об этих процессах не то чтобы много рассказывали. Талхигов и Закаев не были друг с другом знакомы и приговорили их с разницей в 14 лет. И только их российские власти судили по делу Нурдоста.
19: Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост».
17: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» 23 октября 2002 года. В тот день террористы проникли в здание Московского театрального центра на Дубровке и на протяжении трех дней удерживали более 900 заложников. Ранним утром 26 октября власти организовали штурм с применением газа, состав которого засекречен. Все боевики были уничтожены, а спасательная операция обернулась гибелью 125 заложников. Мы подробно рассказываем об этом в выпуске нашего подкаста «Норд-Ост. Расследование не окончено», который записали к 20-летней годовщине тех событий.

0: не судили. Яндарбиев погиб в 2004 году в Катаре при взрыве автомобиля. Масхадов убит в марте 2005 года в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой Юрт. Басаев убит или ликвидирован, как об этом сообщали на федеральных каналах, в Ингушетии в 2006 году. Ахмед Закаев жив. Он живет в Великобритании, и Россия неоднократно требовала его экстрадиции, однако Лондон предоставил Закаеву политическое убежище. Через полтора года после захвата заложников задержали некого Асланбека Хасханова и еще пятерых человек. Эта группа, как утверждало следствие, занималась доставкой оружия и размещением в Москве террористов, напавших на театральный центр. А кроме того, за несколько дней до событий на Дубровке организовала теракт у Макдональдса на юго-западе Москвы. И, по сути, именно за тот теракт, а не за Нордост, судили Хасханова и пятерых его сообщников.
1: А вот Заурбека Талхигова судили за пособничество террористам во время захвата театрального центра. «Я приехал на Дубровку с одной лишь целью – в ходе переговоров добиться освобождения женщин и детей и тем самым показать обществу – не всякий чеченец – террорист. Если бы театральный центр захватили сомалийцы, я не пошел бы туда». Но его захватили чеченцы, вспоминал Заурбек Талхигов в интервью изданию «The New Times» в 10-ю годовщину захвата театрального центра на Дубровке. Ранним утром 24 октября 2002 года 25-летний чеченец Заурбек Талхигов, он проездом был в Москве, приехал к центру на Дубровке по призыву тогдашнего депутата Госдумы от Чечни Асланбека Аслаханова. Тот обратился к чеченцам с просьбой прийти к захваченному театру, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. В архиве «Радио Свобода» сохранилось интервью Талхигова нашему корреспонденту, записанное у театрального центра на Дубровке.
2: Приехал сразу, попытался созвониться с секретаршей Асланбека Аслаханова. После того, как не получилось, познакомился с журналистами голландскими. Вот, они меня познакомили с Жировым. Казалось, что у него жена там с сыном в Нордосте. Потом эти журналисты помогли связаться с Аслахановым. После этого к ним позвонил сотрудник ФСБ в машину голландское телевидение, спросил, в чем я одет, и сказал, куда подойти, к кольцу. Вот туда подошел, он меня встретил, провел в штаб, и в штабе в ходе разговора с Аслахановым мне дали вот номера телефонов, по которым я в дальнейшем звонил внутрь Нордоста. Ну, там не было определенных имен, просто мне дали номера телефонов, вот они у меня есть, эти номера телефонов, и мне сказали, вот звонить по этим номерам, кто возьмет трубку, главное, что взял чеченец. Очень много раз звонил, пытался дозвониться. Первый раз, когда дозвонился, разговор прошел очень на высоких тонах, потому что, ну, как я сказал, что я нахожусь в штабе, из-за этого у них как-то негативная как-то агрессия на меня. Мол, почему ты в штабе, вот у нас там пришли умирать, а ты в штабе, там, как ты с нами разговариваешь, какие дети там, какие женщины, никого не будем упускать. И, в принципе, нам с тобой, в принципе, как бы... Ну, недвусмысленно было сказано, что... со мной разговаривать не о чем. Потом, после этого, я еще раз попытался предоставить им журналиста, чтобы они сказали свои требования, потому что никто требования не знает, какие они выдвигают. Было единственное требование, что родственники этих заложников, они вышли с плакатами, там, вывод войск, там, и так далее, такое вот с этими лозунгами на Красной площади. А каких-то там конкретных движений их, требований никаких, чтобы как-то узнать, что именно они хотят, чему они добиваются, зачем приехали. Я им сказал, вот есть журналист. Меня также попросил вот Марк Франгетти, именно кого я заводил туда первого. Дозвонился, вроде бы как-то договорились, на минут 20 взять у них интервью. Вот я вечером повел его туда. Ну, все было обговорено, нас до первого кордона, до последнего кордона провел Сергей Владимирович Стрижинский, провел еще пару сотрудников там штаба. Они провели нас, мы прошли до холла. Долго там кричали, потом отозвались, попросили, чтобы Марк Франкетти сам один пришел туда. Он взял интервью, я обратно пришел, и спустя полчаса он обратно пришел. Как я понимаю, то, что там даже говорили имена, они вот, одно имя там. Потом я второй раз звоню на тот же номер, там уже другое имя уже. Ты спрашиваешь, это такой-то? И он говорит, нет, это не такой-то, другой-то. Что там, как-то, по-моему, мы брали, мы несколько человек, там этот телефон, может, один тот же человек брал. Это я не могу сказать. Со мной связался рано утром, связался Беспалов Олег Павлович, депутат Украинской Рады. Попросил меня, чтобы мы вместе связались с этими захватчиками об освобождении украинцев, иностранцев, других граждан. И нам удалось, они мне сказали, чтобы мы зашли туда, спросили, в чем мы будем одеты, в чем я буду одет, в чем они будут одеты. Чтобы мы все подошли, чтобы они будут нас обыскивать, все это предупредили, чтобы мы ничего лишнего не брали с собой, кроме одного телефона.

0: телефону.
1: Утром 25 октября 2002 года Заурбека Талхигова задержали. Его адвокат Олег Панкратов рассказывал, что после разговора с террористами Талхигов пошел в штаб ФСБ и отчитался о каждом телефонном разговоре. По словам адвоката, в последний раз, когда Талхигов пришел в штаб ФСБ, ему дали выпить яблочный сок. После этого он потерял сознание и оказался в следственном изоляторе. Как это произошло, он не помнит. Это была цитата адвоката Олега Панкратова. Талхигова обвинили в пособничестве терроризму и захвате заложников. Следствие утверждало, что во время телефонных переговоров он передавал Мавсару Бараеву, руководителю вооруженной группы, захватившей концертный зал, сведения о расположении спецназа и бронетехники вокруг здания. Талхигов вину не признал. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, которая сама провела немало времени у захваченного театрального центра, в эфире «Радио Свобода» в июле 2006 года так рассуждала об обвинениях Заурбеку Талхигову.
2: Вы знаете, все можно, конечно, переврать. В каком смысле? Во-первых, так как я сама внутри захваченного зала была театра, и прекрасно помню, что если выглянут в окно, в принципе, всю эту их бронетехнику можно было видеть как на ладони. Да? Прошу прощения. Да сколько нас разговаривало с ними по телефону? Господи ты, боже мой! Как, что же тут такого? И с участием тех же лиц. Точно так же. Был у меня какой-то телефон кого-то из террористов. Меня спросил Естержемский. Дайте мне, пожалуйста, этот номер. Конечно, возьмите. Этих ситуаций было у каждого много в том же штабе. Для меня является загадкой, почему выбрали одного Талхигова. Для меня это до сих пор является загадкой. Это какой-то, знаете, показательный процесс, чтобы все-таки был какой-то один осужденный, чтобы не было неудобно, что нет ни одного осужденного. А уж как там запустили эту вот кашу, да, уже из нее стыдно же выйти и сказать, что вообще-то ничего нет. Да? Ноль информации. Мне кажется, вот алгоритм такой, потому что ничего другого я просто не вижу. Тогда, по идее, всех, кто говорил с захватившими, всех надо было повязать. Загадкой является и то, что самому Талхигову сейчас не дает смириться, да. А почему его одного выбрали? Мы должны понять просто этого человека. Он не может смириться с тем, что его выбрали козлом отпущения.
3: Процесс над Заурбеком Талхиговым начался в конце мая 2003 года в Мосгорсуде. Заседание закрыли от публики, обосновав это тем, что в деле есть засекреченные ФСБ материалы о действиях спецслужб во время захвата заложников. Основным доказательством вины служила аудиокассета с записью одного из телефонных разговоров Талхигова с Мавсаром Бараевым, во время которого он говорит, где находится спецназ, снайпер и техника. Но, по словам защиты, Талхигов разговаривал с Бараевым 7 или 8 раз, после чего в оперативном штабе ФСБ давал подробные письменные пояснения к этим разговорам. Адвокат Олег Панкратов рассказывал, что на процессе выяснилось, большая часть распечаток переговоров Талхигова с террористами была уничтожена за ненадобностью. Гособвинение подтвердило, что суду была представлена только часть переговоров, но, по утверждению прокурора, это произошло потому, что ФСБ не сразу получило санкцию на их прослушивание и запись. Дело рассмотрели меньше, чем за месяц, и уже 20 июня 2003 года вынесли приговор 8,5 лет колонии. Суд посчитал, что слова Талхигова, цитирую, «вселяли террористам уверенность в своих преступных действиях». Также суд постановил уничтожить аудиозапись телефонных переговоров Заурбека Талхигова. Вот как этот процесс комментировал его адвокат Сергей Насонов в эфире «Радио Свобода» в 2006 году.
4: Это такая достаточно типичная в последнее время ситуация, когда в качестве основного доказательства выступает некая запись. Кстати, по поводу этой записи велись очень ожесточенные споры в суде, потому что она была произведена с грубейшим, мягко говоря, нарушением закона. Вообще никакого акта правового, на основании которого она была произведена, следствием суду представлено не было. Только сейчас пытаются внести изменения в нашу нормативную систему, которая позволяет писать чьи угодно телефонные переговоры без всякой санкции. К счастью, до настоящего момента такого рода норм нет. Так вот, Это типичная ситуация, потому что запись уничтожается, размагничивается, либо она теряется, либо каким-то образом она вообще не представляется в суд. А вместо этого представляется так называемый протокол ее осмотра или прослушивания. Когда следователь слушает эту запись, выборочно цитирует какие-то фрагменты, которые его устраивают. Возможно, вот эта цитата, она, скажем так, очень существенно искажает смысл того, что сказано. И вот на основании этих цитат он строит вывод о содержании этого разговора. Но я уже не говорю о том, что неясно, с кем разговаривал Заурбек Талхигов, кто был на том конце провода. Ведь для того, чтобы сказать, с кем общался тот или иной человек, нужно проводить как минимум фоноскопическую экспертизу. Этого тоже сделано не было. Вообще в этом процессе целый ряд был очень грубых нарушений закона, но на них суд смотрел сквозь пальцы. И вот этот приговор – это подтверждение этого. Вот из приговора, кстати, видно, что суд усматривает вину Талхигова даже не столько в том, что он рассказал о бронетехнике и снайперах, которые действительно были видны из окна, а в том, что он оказал им моральную поддержку, даже самим фактом звонка. Вот там такая логика определенная, что вот они якобы чувствовали себя в таком изолированном пространстве, а он по просьбе ФСБ, практически позвонив им по телефону, тем самым оказал им вот такую психологическую поддержку. Ну, это вообще просто дикость.
3: В той же передаче «Радио Свобода» журналистка Анна Политковская обращала внимание на то, что в процессе Заурбека Талхигова не участвовал ни один из потерпевших в деле Нордоста.
2: Судебная власть и, видимо, ФСБ, которая настаивала на этом процессе, отлично понимают, что это дутый процесс, потому что, следующая деталь, ни один из потерпевших по делу Нордоста, а их сотни, это люди, которые потеряли своих близких в Нордосте, которые сами были заложниками, они в итоге же потерпевшие, они же могут претензии к Талхигову предъявлять. Они могли присутствовать, и они или их адвокат на этом процессе. Но для них был полностью закрыт туда доступ, даже для их адвоката. То есть они, с одной стороны, считают Талхигова принадлежащим группе фактически террористов, но, с другой стороны, не дают возможность тех, кто пострадал фактически от него, если идти в этой логике, да, они не дают им быть потерпевшими. Это значит, что суд отлично все понимает, просто выполняет заказ.
1: Люди, признанные потерпевшими в деле Нордоста, бывшие заложники и родственники тех, кто погиб на Дубровке, были крайне недовольны тем, как судили Заурбека Талхигова. Спустя несколько лет после приговора, в сентябре 2007 года, в Вене прошла конференция, посвященная жертвам терроризма. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, инициировавшая ее, пригласила туда участников объединений жертв терактов из разных стран и представителей властей этих стран. В официальную российскую делегацию вошли сотрудники Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры, которая отчиталась: в России права пострадавших от терактов защищены неплохо, хотя есть к чему стремиться. В частности, хорошо бы создать государственный страховой фонд, из средств которого потерпевшие оперативно могли бы получать компенсации на лечение и восстановление утраченного имущества. Но важно то, что государство принимает в этом активное участие и несет ответственность за своих граждан, подчеркивала представительница Генпрокуратуры Ирина Алешина. Вот как в нашем эфире осенью 2007 года отзывались на эти заявления активисты общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и Сергей Карпов. Оба они потеряли на Дубровке детей.
0: Это наша первая воочию встреча с представителем Генеральной прокуратуры. В своем докладе она рассказала несущественной части закона, регламентирующего права потерпевших. Так она отмечала, что потерпевшие имеют право активно участвовать в работе суда. Мы стояли на ступеньках Мосгорсуда, когда там шел суд над пособником террористов Талхиговым. Суд нам ответил, что есть виновный, есть пособник террористов, но потерпевшим по этому делу нет. То есть такая схема работы...
3: То есть вас даже не допустили в здание суда?
5: Совершенно правильно. Как Дмитрий сказал, мы стояли на ступенях суда. Хотя по закону все мы были признаны потерпевшими от террористического акта. И согласно нашим законам, мы обязаны были принять участие в этом процессе. Но наше доблестное правосудие не соизволило пустить нас на этот процесс.
0: Также она отмечала, что потерпевшие имеют право знакомиться со всеми документами следствия, опуская при этом замечания после окончания следствия. Следствие по Норд-Осту продлевалось на протяжении 44 месяцев, потом было приостановлено После нашего выступления и заявления в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела против оперативного штаба и письма президенту, следствие было продлено до 24 сентября. Дальнейшая судьба следствия пока неизвестна. Следует напомнить нашим уважаемым слушателям, что следственная бригада по Норд-Осту распущена еще в декабре 2003 года. И делом занимается или не занимается один следователь.
5: Единственное, что наши следователи после того, как мы начали делать попытки по возбуждению уголовных дел по халатности на руководителя штаба с потерпевших от террористических актов, пройдя через 4 года, стали брать подписки, а не разглашение материалов уголовного дела. Хотя то, что мы знали, мы изложили в своей книге-докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование».
1: В первые же месяцы после теракта потерпевшие начали добиваться привлечения к ответственности представителей властей, сотрудников спецслужб и врачей из-за действия или бездействия которых пострадали заложники, но безуспешно. Единственное, чье дело дошло до суда, сотрудник паспортного стола в Москве, майор милиции Игорь Алямкин. Его признали виновным в превышении полномочий, мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, в августе 2002 года Алямкин за взятку оформил регистрацию чеченке Луизе Бакуевой, участнице захвата театрального центра. Майору назначили 7 лет лишения свободы. Ну а Заур Талхигов отсидел полный срок – 8,5 лет и вышел на свободу в апреле 2011-го. Он вернулся в Чечню, в семейный дом в селе Шали, женился. В апреле 2020 года правозащитники сообщили, что он умер от воспаления легких.
3: Все эти годы власти продолжали отмахиваться от бывших заложников и людей, потерявших близких во время теракта на Дубровке. Но они провели собственные расследования и написали подробный доклад о событиях, связанных с Норд-Остом. Он есть в открытом доступе, и ссылку на него мы дадим в описании к подкасту. Кроме того, пострадавшие обратились в Европейский суд по правам человека и дождались его решения. Суд признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь, обязал выплатить пострадавшим в общей сложности почти 1 300 000 евро компенсации и провести объективное расследование причин гибели людей. Деньги всем заплатили. Однако, вопреки решению Страсбурга, уголовное дело о спасательной операции так никогда и не возбуждали. Российские власти считают операцию по освобождению заложников театрального центра на Дубровке успешной и отрицают свою вину в гибели людей. В 2003 году Владимир Путин в интервью «Вашингтон-Пост» говорил, что люди стали жертвами ряда обстоятельств – обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании несколько дней. 15 лет спустя он в фильме «Путин», снятом к выборам 2018 года, иначе отзывался о тех событиях.
6: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись. И даже не из-за этого газа. А погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке, потому что было достаточно доз антидота, так называемого. Нужно было просто делать укол и все. Кому-то сделали 2-3 раза, кому-то ни одного раза. Ну, мы провели расследование, конечно, очень тщательно это. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
1: В декабре 2014 года, спустя 12 лет после теракта, следствие по делу о захвате заложников, приостановленное в 2007 году, возобновили. Основанием стало задержание 41-летнего чеченца Хасана Закаева, который все это время находился в розыске по подозрению в организации теракта на Дубровке. Закаев отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки и поясов шахида, которые везли из Чечни.
7: Ценность его ареста в том, что неотвратимость наказания, несмотря на то, что прошло много лет, все равно не скрылся от правосудия. В этом ценность ареста. То, что он в составе организованной группы подвозил оружие и еще выполнял какие-то действия, являясь в чем-то организатором, в чем-то пособником этого террористического акта, еще ряда терактов его подозревают в участии во взрыве возле Макдональда, еще в подготовке ряда терактов, и длительное время скрывался, и его арестовали при попытке попасть на Украине, с Украины в Крым. Поэтому его роль, ну, в общем, достаточно активного террориста. Это, конечно, определенный плюс. Возмездие торжествует, несмотря на то, что прошло много времени. Немножко режет глаза, что его в том числе обвиняют в использовании ядовитых веществ. Я не понимаю, куда клонит следствие, к тому, что он что, причастен к тому, что газ пускали или нет. Ну, в общем, пока что на прямые вопросы ответов никто не дает, но тем не менее в его обвинении фигурирует использование запрещенных ядовитых веществ.
1: Говорил в нашем эфире в 2014 году один из адвокатов потерпевших, Игорь Трунов. Процесс по делу Закаева стал единственным судебным разбирательством, связанным с делом Норд-Оста, в котором разрешили участвовать потерпевшим, бывшим заложникам и родственникам погибших. Они же продолжали настаивать на привлечении к ответственности всех виновных в гибели людей, пришедших 23 октября 2002 года на мюзикл «Норд-Ост».
8: От этого процесса мы ждем не особо многого. Его представляют как процесс над организатором. На самом деле это подельник, сообщник, который пытался нажиться на нашей беде. Возил оружие, взрывчатку под своей машиной неоднократно. Но в то же время материал дела показывает, что это рецидивист. Сейчас власти пытаются представить дело так, что как будто это организатор, что все успешно расследуется. Им на руку играет то, что Европейский суд по правам человека не исследовал фактически вопросы, могло ли применение спецсредств в тех обстоятельствах разрешить ситуацию с заложниками. Что это было за спецсредство? То есть вопросы России были заданы, ответы не получены, но суд на это никак не прореагировал. И суд в своем решении записал, что, по-видимому, применение спецсредства предотвратило взрыв. В то же время, согласно материалам дела, примененное спецсредство было видимым, имело запах, было не мгновенного действия, то есть фактически провоцировало террористов на ответные действия, которых, к счастью, не последовало. Ну и, сказать, известно, что данные спецсредства не имели специфического антидота, то есть судьба заложников была предрешена решением Путина, Патрушева, Прончева, ну, исполнявшего их приказ Тихонова. Вот их бы мы хотели видеть здесь или где-то еще на скамье подсудимых.
1: Комментировал активист общественного объединения «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов в 2016 году.
3: Но и в процессе по делу Закаева потерпевшие не получили ответов на очень важные для них вопросы о причинах и обстоятельствах смерти каждого погибшего в театральном центре, о персональном составе штаба, руководившего операцией по освобождению заложников, о конкретных решениях, которые принимались конкретными людьми, и о составе вещества, которые использовали во время штурма здания. Оно до сих пор официально не названо. По сей день единственная официальная бумага, в которой хоть как-то поясняется его состав, ответ ФСБ на запрос бывшей заложницы Светланы Губаревой. В нем сказано о веществе на основе фентанила. Но веществ на основе фентанила может быть неограниченное количество, а потерпевшим нужна конкретная рецептура, не только чтобы понять, от чего могли скончаться заложники. Это нужно тем, кто остался в живых. Адвокат Игорь Зубер обращает внимание, что у всех потерпевших по делу Норд-Оста в медицинских документах отмечен диагноз «жертва терроризма».
9: Что это за такой диагноз, не откинутый медик, здравомыслящий, да, профессионал, не может объяснить. То есть совершенно очевидно, что люди на протяжении всех этих долгих лет лечатся непонятно от чего и непонятно как.
3: Адвокаты потерпевших надеялись, что суд над Закаевым поможет им узнать, какой именно газ использовали на Дубровке, и заявили соответствующее ходатайство. Но суд им отказал. Собственно, тогда все ходатайства потерпевших были отклонены. Закаева же приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсации по искам потерпевших на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Вот что после приговора Хасану Закаеву в марте 2017 года говорила адвокат потерпевших Карина Москаленко.
10: Мы, когда выиграли дело в Европейском суде, мы получили решение о том, что право на жизнь потерпевших нарушено государством. И государство опять выставляет нам одного Закаева, которому у нас есть разумные претензии, но это не тот человек, которого мы сегодня хотели бы видеть на скамье подсудимых. Он получил свое, и мы присутствовали на этом разбирательстве, но мы говорили об ответственности должностных лиц. И в решении Европейского суда четко указано, кто и почему допустил нарушение права на жизнь. Вот в отношении этих лиц уголовное дело никогда не расследовалось. И это неправильно. Мы с этим согласиться не можем. Что следовало бы искать и находить, и отдавать ответ, на какие вопросы необходимо было давать ответы. Это вопросы о том, как была организована так называемая спасательная операция, в результате которых близких моих доверителей не спасли. И наоборот, подвергли воздействию неизвестного вещества, некого газа, который явно являлся отравляющим. И чтобы государство полностью ушло от ответственности за это абсолютно неправильно. Кроме того, была плохо организована эвакуация тех людей, которые находились в бессознательном положении. Мои доверители не могут спать до тех пор, пока не будет установлено, от какого вещества погибли их дети, кто организовал операцию таким образом, кто отдавал те или иные приказы и кто несет персональную ответственность за эвакуацию штабелями тел бездыханных. А другие наши доверители, которые всю жизнь мучаются с такими заболеваниями, природы которых они не знают, они имеют право знать, какое вещество к ним было применено и почему, от чего они сейчас страдают, чтобы как минимум правильно организовать их лечение. Согласитесь, что это вполне справедливые требования.
3: Это был комментарий адвоката потерпевших в результате теракта в Норд-Осте Карины Москаленко после приговора по делу одного из организаторов теракта в марте 2017 года. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Джампаладова.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Онлайн-очереди бюджетников и недопуск наблюдателей. В России стартовали первые с начала полномасштабной войны выборы в Государственную Думу.
3: Хакеры получили доступ к внутренним документам компании, исходному коду.
2: Важные истории рассказали о внутренних документах компании-разработчика системы ГАЗ-выборы 2.0 после взлома. Сам факт взлома Элла Памфилова опровергала как минимум дважды.
4: Надеюсь, что все их куриные мозги, оставшиеся в совести, там точно это разлетели вдрызг.
5: Этим выборам нельзя доверять. Все происходящее здесь подделка.
6: Это видео опубликовал провластный телеграм-канал «Война с фейками». О возможности подобных фейков накануне старта голосования предупреждала и глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Означает ли реалистичность работы нейросетей с видео возможность подделки? Ну, гипотетически, да. Означает ли это, что все видео со вбросами это будут заведомо фейки? Нет. Но, полагаю, добавляет избирателю сомнений. Именно вот в этом ключе. А вдруг это подделка? А точно ли вот этот наблюдатель, снявший такое-то видео, вообще существует? Впрочем, видео со вбросами пока и не было. Случались за сегодня перезаливы старых видео из прошлых и позапрошлых выборов с нарушениями, но нарушений хватает и на текущий момент. В целом, традиционно, первый день такого триединого дня голосования – время админ-ресурса. То же самое мы наблюдали 5 лет назад. Бюджетники и сотрудники компаний, поддающиеся давлению работодателя, послушно выстраиваются в очередь на участках и даже в очередь онлайн. Электоральный эксперт Станислав Андрейчук объяснил изданию агентства «Онлайн-очереди» именно принуждение. Сам по себе факт принуждения к участию в выборах – это нарушение закона. Участие в выборах – право, а не обязанность. А о том, как проходит первый день, первых с начала полномасштабной войны выборов в Государственную Думу России, расскажем в нашем сюжете.
7: В России стартовало трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Владимир Путин уже проголосовал. Удаленно. Правда, система электронного голосования не выдерживает. В партии «Яблоко» рассказали о жалобах избирателей. В Москве на нескольких участках одновременно перестали работать терминалы. Телеграм-канал «Выборы в деталях» передает, что при попытке войти в систему электронного голосования на госуслугах у некоторых пользователей появляются сообщения о технических работах. Как заметил проект «Можем объяснить», в Москве на выборах онлайн к полудню проголосовало в 100 раз больше жителей столицы, чем в 2021 году.
8: Какие-то изменения будут? Больше ли, меньше ли?
7: В Москве и Санкт-Петербурге наблюдатели от «Яблока» жалуются на недопуск. В пресс-службе партии говорят, на участке уже не допустили свыше 250 наблюдателей от кандидатов. Некоторым членам избиркома от «Яблока» в Петербурге также пришли повестки в военкомат на первый день выборов, пишет Фонтанка. Независимые наблюдатели на участках не нужны, лучше оплаченные. Проект «Можем объяснить» еще перед выборами нашел на сайте Авито объявление о найме наблюдателей. За смену предлагали от 9 до 10 тысяч рублей. Авторы проекта 7 на 7 передают, что бюджетников и сотрудников госкомпаний из разных регионов России под угрозой увольнения погнали голосовать за партию «Единая Россия». Одних требуют прийти на участки, а затем отчитаться перед руководством о проделанной работе в избирательной кабинке. А в Чувашии, например, наблюдателям от КПРФ предлагают деньги, чтобы они не приходили на участки.
9: Начался первый день выборов, уже поступают многочисленные обращения. В Ядринском муниципальном округе наших наблюдателей обзванивают, предлагают деньги за то, чтобы они просто не пришли на участки.
7: Политолог Абаз Галямов голосование в Госдуму называет не выборами, а электоральным мероприятием. И обращает внимание на то, что система голосования подчиняется административному ресурсу. К тому же независимо проверить, как же на самом деле проголосовали граждане, при действующей системе уже невозможно.
10: Кого захотят, зарегистрируют, кого не захотят, не зарегистрируют. оперируют. Оппозиция в значительной степени фиктивная, фейковая. То есть реальная оппозиция до выборов не допускается. Более того, она просто уничтожается физически. Вот. Поэтому нет реальной конкуренции. Выборы – это конкуренция, понимаете? Противники режима не только не допускаются до выборов, они и в предвыборный период не допускаются до медиа. Ну, я повторюсь, они просто, значит, арестовываются и выгоняются из страны, ну, либо убиваются даже в некоторых случаях. Вот. Поэтому тут даже речь не идет о том, что они создали систему подсчета голосов, которая абсолютно не подконтрольна никому, да, кроме административного ресурса. Вот. Нет никакого наблюдения не только независимого, но даже зависимого, то есть даже условные там ЭСРы и ЛДПР, которые тоже элементы системы и, в общем-то, не оппозиция, а фейк, но даже у них нет возможности контролировать подсчет голосов.
7: Это первый выбор в Госдуму после начала полномасштабной войны России против Украины. Они проходят в обстановке военной цензуры и максимального давления на тех кандидатов в депутаты, кто выступает против войны. Ранее Верховный суд снял с выборов федеральный список единственной антивоенной партии «Яблоко». Их кандидатов в ряде регионов сняли также в одномандатных округах. Как подсчитала издание «Инсайдер», вне бюллетени остались почти 30% яблочников.
6: Но издание 7 на 7 еще насчитало уже более 1300 недопущенных на участке наблюдателей от партии «Яблоко» и от партии КПРФ. А с нами в прямом эфире политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
11: Добрый день, здравствуйте.
6: Как вы думаете, почему именно первый день выборов – это вот время мобилизации так называемого админресурса?
11: Ну, во-первых, это рабочий день. Соответственно, всех бюджетников и не только бюджетников, но, например, работников крупных псевдогосударственных или псевдочастных компаний типа там «Роснефть», «Лукойл» и так далее, гораздо проще мобилизовать, заставить с утра проголосовать и с утра выпил, день свободен. После этого спокойно граждане довольно расходятся по домам, а начальники отчитываются о проделанной работе. При этом же ведь на реальных участках явка нулевая. То есть пока никто на участки не приходил. Голосование только электронное. Это первое. Второе. Ну, важно создать ощущение победоносного шествия октября по стране. В октябре на марше, как в советские времена говорили. Ну вот, на 14 часов московского времени проголосовали 10,41 избирателей, как нам сообщает ЛСН Панфилова. Несложно зайти в интернет-памятники и посмотреть, что в первый день трехдневного голосования на президентских выборах в 2024 году явка на этот же момент времени была 8,96. То есть сейчас мы даже, не мы, а они, превысили показатели президентских выборов, что для думских выборов, конечно, рекордная запись. То есть в Центральной избирательной комиссии могут готовить карманы для премии. С одной стороны. С другой стороны, это означает, что такая довольно наивная идея, что игнорируя выборы, вы доказываете их нелегитимность, бойкотируя выборы. Ну, в общем, как всегда, показала свою неэффективность, потому что, во-первых, люди придут голосовать, многие, по своим собственным причинам, а тех, которые придут, не придут голосовать, приведут административно и посадят перед компьютером. Не всех, конечно. То есть, в конце концов, явка вряд ли будет больше 60%, но власти этого вполне достаточно. То есть разговоры о явке, равно как и разговоры о легитимизации этих выборов, которые, понятное дело, выборами не являются, но являются важным электоральным обрядом, который как бы демонстрирует могущество, сплоченность и так далее.
6: Перед лицом единого лидера, как раз вот его образ я хотел еще отдельно с вами обсудить. Вот любопытный материал для берлинского центра Карнеги написал журналист Андрей Перцев. Он напомнил, что вот эта предвыборная кампания, она вообще отличалась небывалым ранее по уровню активности участия Владимира Путина. Он довольно долго дистанцировался на предыдущих выборах, на очень многих, от токсичного бренда «Единая Россия», а тут и дважды на съездах выступил, и в своего рода предвыборное турне по регионам съездил. И Андрей Перцев рассказывает вот о таком противоречии. Вообще-то администрация президента заинтересована в сушке явки. Пусть придут бюджетники, проголосуют как надо, а не как получится. Ну, на том вопрос Госдумы еще на 5 лет можно и закрывать. И тут начинается вот такое.
12: Путин пригодился бы партии власти как ее покровитель, который находится где-то далеко от выборов и не привлекает к агитации излишнего внимания. Но как активный фронтмен, навязывающий обществу свои взгляды, он оказался вреден и для «Единой России», и для правящей системы в целом. Притчи о касатках и медведях, низведение социальных проблем до определенных неудобств и постоянное возвращение к теме войны вполне могли вызвать у части граждан желание прийти на участки и выразить негативное отношение к путинскому курсу. Такой протест можно нивелировать прямыми фальсификациями и иными методами, но восприятие итогов выборов 2026 как хотя бы минимально легитимных будет серьезно подорвано.
6: Дмитрий, вот здесь хочется вас спросить, видите ли вы вот это противоречие, и почему, на ваш взгляд, Путин вообще бросился на подмогу «Единой России»?
11: Ну, во-первых, потому что Путин всерьез думает, что его имидж чего-то стоит, и присоединяясь к «Единой России», он этот имидж поднимает. Что на самом деле требуется доказать. А второе – это признак того, что в Кремле обеспокоены снижением рейтинга «Единой России», соответственно, нужны какие-то срочные экзотические методы его поддержки. Для этого Путин ведь старался быть над складкой. Ему без разницы, как эти партии называются, как они друг другу сводят счеты, а он гордый орел, сидящий на ледяной вершине и смотрящий на геостратегические происки стран НАТО. Вот пришлось с вершины слезть, прийти на съезд и так далее. Это важно, это признак того, что Путин на самом деле свой, может быть, в значительной степени виртуальный рейтинг ставит на карту. Именно поэтому, мне кажется, было бы полезно в этих выборах участвовать и постараться, чтобы «Единая Россия» вместе с рейтингом Путина набрала как можно меньше.
6: Потенциальный вот уровень активности, вообще уровень участия россиян хотел с вами тоже отдельно обсудить, но немножко вот издалека начну. Вот любопытное исследование провел проект Russian Field накануне выборов. Он задал россиянам 4 простых вопроса, ну, респондентам. Сколько вообще депутатов в Госдуме? На какой срок их избирают? Сколько партий было в предыдущем созыве? И сколько будет в нынешнем избирательном бюллетене? Вот именно по федеральному списку, ну, понятно, что минус яблоко, ну, а кто там вообще остался? Более половины опрошенных, и 54,8%, если точнее, не дали правильного ответа ни на один вопрос. А проект «Лаборатория будущего» «Новой газеты» спросил россиян, зачем вообще нужен парламент, и наиболее популярный ответ из предложенных, чтобы помогать президенту в управлении страной. Вот такое вот разветвление властей аж на 3 ветви. Дмитрий, на ваш взгляд, вот что это говорит и о принципе заинтересованности россиян на этих выборах, и что должно было произойти, чтобы заинтересованность хоть как-то повысилась?
11: Ну, честно говоря, я не думаю, что это какие-то экзотические результаты. Я думаю, что если спросить среднего американца о том, как устроена государственная машина в его любимой Америке, он точно так же запутается. И в советские времена средний советский человек понимал, что вот есть власть, но чем там занимается Верховный Совет, а чем там занимается Центральный комитет партии, а чем там занимается правительство, ни один нормальный человек ответить по существу не мог. Поэтому это небольшая новость. Что касается мотивации. Ну, я думаю, что мотивация, тем более на выборах в Государственную Думу, значительно ниже, чем на выборах президента. У нас российский менталитет так устроен, что выбирают царя. А эти бояре при царе, да, Аллах с ним. Вот поэтому Путин, собственно, и стал, вынужден был поставить свой рейтинг на, как бы, на карту, для того, чтобы поддержать падающую ситуацию с «Единой Россией». Вот, собственно, мой ответ. Ничего в этом сверхрадикального нет, интереса в этом нет, раздражение есть. Скорее всего, это раздражение проявится в том, что люди, не готовые поддержать «Единую Россию» или действующую власть, на выборы не пойдут. Но это не значит, что выборы не состоятся или явка будет сильно низкая. Да нет, власти как раз удовлетворяется тем, что называется, в принципе, совершенно не мешает сушка явки на думских выборах. Особенно, если эта сушка происходит за счет изъятия из избирательных участков людей критически настроенных, не готовых Путина поддерживать. Не ходите? Ну и молодцы, отлично. Поэтому я еще раз хочу сказать, что есть смысл в воскресенье прийти, проголосовать бумагой, обязательно бумагой, потому что электронное голосование – это темна вода в облацах. И, скорее всего, не совсем чистая вода в облацах. А бумагой там тоже не так чисто, но там технически тяжелее мухлевать. Вот в чем дело. В общем, попробовать надо испортить этот самый электоральный ритуал и вовсе даже не обращать никакого внимания на то, что легитимируете вы этот нелегитимный процесс или не легитимируете. Да наплевать это, и власти на это наплевать, и нам с вами должно быть наплевать. Задача в том, чтобы этот обряд сделать смешным или, во всяком случае, недостаточно удовлетворительным. Но это все равно, как на первомайской демонстрации запустить небольшой отряд в полосатых там, тигриных шкурах, например, на демонстрацию. Или там, с какими-то лозунгами, которые не одобрены Центральным комитетом коммунистической партии. Вот идет о чем речь. А не о каких-то серьезных судьбоносных решениях. Все судьбоносные решения не в парламенте принимаются, все это прекрасно знают. Вопрос в том, что как можно этот праздник жизни для начальников кремлевских, во-первых, сделать трудноорганизуемым, и, во-вторых, прибавить ему некоторого сатирического такого негативного, а может быть даже и трагического оттенка. Ничего хорошего в этом нет. Мы должны голосовать не за кого-то, это бессмысленно, а против кого-то, против этой власти, против этой вертикали, против войны, против лично Владимира Владимировича Путина. И именно поэтому надо было бы сходить и проголосовать. А вот там решайте сами как, портить бюллетень или выбирать какую-то наименее вонючую партию среди этих вонючих. Это уже дело второе, хотя тоже существенное, но это тема отдельного разговора.
6: Ну и при всем понимании этой ритуальности самой по себе, как бы, и ну, все-таки вот возникает такой вопрос. Учитывая предвыборную риторику Путина с его вот этим промилитаристским вектором, это и в последнем его обращении сквозило просто, можно в некотором смысле назвать эти выборы референдумом за или против войны, ну, по крайней мере, как будто бы именно так Путин их и воспринимает на этой неделе. Но антивоенная партия исключена, я яблоко имею в виду. У оппозиции по разные стороны границы разошлись вообще мнения об электоральной тактике, хотя за границей получилось немножечко как-то единственное. Учитывая все эти факторы, какие итоги выборов вообще в принципе заставили бы Кремль хотя бы задуматься, что война это явно не то, чего хочет избиратель?
11: Ну, на самом деле Кремль давно это понимает, что война это не то, что хочет избиратель. Но если он нарисует или сможет нарисовать, обеспечить административным ресурсом, каким угодно еще, себе удовлетворительный результат, типа 55% за Единую Россию, то у него будет хороший повод забивать баки и избирателям. Но они же не понимают, на самом деле, как все это делается. Есть какие-то смутные сомнения, что не совсем дело чистое. Но когда выборы были чистыми и так далее. А тут вот есть цифра. Это первое. Второе. Это демонстрация силы, поддержки, сплоченности, чего угодно западным избирателям, политическим акторам и так далее. Они с трудом могут себе представить, насколько деградировал институт выборов в России. Они все-таки мыслят в своих категориях. Выборы – это выборы. А то, что это такая вот публичная фейковая демонстрация, это им представить трудно. Вот. И третье – это, конечно, самому Путину. Он ведь требует себе постоянно подтверждения того, что он идет правильным курсом. Для себя и для ближайших подчиненных. Вот. Их задача – обеспечить вот эти самые более высокие результаты у «Единой России», чем на прошлых выборах. Им глубоко наплевать, сколько наберет коммунистическая партия. Ну, не совсем наплевать, но в значительной степени меньше их это тревожит, как там распределятся голоса, сколько получит ЛДПР, сколько получат новые люди, сколько получат там коммунисты. Важно, чтобы «Единая Россия», к которой присоединился Путин, набрала больше 49%, потому что на прошлых выборах она набрала 48%. Вот в этом главная задача. В этом смысл всего этого самого ритуала, обряда и так далее. Соответственно, задача тех, кто хотел бы этот ритуал за штанишки попридержать, ну, сделать так, чтобы «Единая Россия» набрала как можно меньше. И вместе с ней Владимир Путин. А все остальные партии, да какая разница, что они там произносят? Какая разница, чем они там пахнут? Все они примерно одинаковые. Но вопрос в том, что консолидация кремлевского интереса. Это партия, которая называется ЕР. И Путин, который себя с ней как бы объединил, чего раньше практически никогда не бывало, только в самом начале его политического пути. Вот, мне кажется, в этом интрига.
6: Ну и с оглядкой на то, что по последним новостям палки в колеса наблюдателям вставляют именно от партии «Яблоко», ну тут понятно, и от партии КПРФ, не могу не спросить, каким образом вообще КПРФ стала такой некой оппозиционной силой и является ли, учитывая, что все-таки ее депутаты в большинстве своем поддерживали все те кровожадные законы, которые принимались последним созывом, в том числе о признании так называемых ДНР и ЛНР. С этого вообще начиналось полномасштабное вторжение.
11: Ну, конечно, они поддерживали, и уж, в общем-то, коммунисты, пожалуй, даже более, во всяком случае, по риторике, более милитаристская партия, чем «Единая Россия». Тут приблуждаться не нам. Но у нее, как у любой партии, есть свой шкурный интерес. Они хотят иметь побольше фракцию в Думе, чтобы с ней считалось побольше кремлевской администрации, чтобы ей давали побольше денег из кремлевской кормушки, и чтобы... Коммунистическая партия, ну, чтобы с ней советовались, так скажем. Тут все как раз предельно ясно. И поэтому последние 20 лет я, как человек, которому весьма не нравится идеология Шарикова, там все, взять все да разделить, ну, в смысле, коммунистическая идеология в чистом виде, говорил и говорю, что коммунистическая партия становится одним из таких влиятельных сторонников честного подсчета голосов. Потому что в основном воровали и воруют голоса у них, потому что они были главным соперником в течение этих 20 лет у «Единой России». Они больше всего страдают от фрода вот этого вот электорального. И почему бы с ними в этом смысле не вступить в какой-то локальный союз, просто потому что они... Ну, заинтересованы в том, у них есть наблюдатели, они умеют следить за избирательной процедурой. Конечно, в нужный момент они струсят и свернутся, с Кремлем они ссориться не будут, но с «Единой Россией», с ЛДПР они с удовольствием будут биться. А это и есть конкуренция. Другой вопрос, что, конечно, это совершенно не... альтернатива в смысле военном или еще каком-то. Нет, они такие же, как и ЛДПРовцы, а может даже и пуще, голосуют за войну. Но ведь это все абсолютно, мне кажется, неважным, потому что они не являются политической силой, как, в смысле, как генератором какой-то политики. Но они являются частью вот этой конкуренции пауков в банке. Ну хорошо, значит, надо поддерживать более слабого паука для того, чтобы он у главного паука отъел одну из 8 ножек. Вот, мне кажется, такая задача.
6: Ну, как дальше... Простите, у нас просто немножко ограничено сегодня время. Я благодарю вас за этот разговор. Политолог Дмитрий Орешкин был сегодня с нами, вот, рассуждая о том, как проходит вообще первый день парламентских выборов России со времен начала полномасштабной войны. Мы еще на одну новость хотели сегодня обратить внимание. Вот глава Центра избиркома Памфилова уже дважды опровергла взлом системы ГАЗ «Выборы 2.0», но журналисты «Важных историй» в своем свежем материале и не утверждали, что систему взломали. Они рассказали о взломе компании-подрядчика, который разрабатывал эту самую систему. И вот что удалось выяснить, о каких уязвимостях системы стало известно, расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
13: За два дня до начала выборов в Госдуму хакерская группа «Циклик» заявила о проникновении в инфраструктуру российского центра избиркома и компаний, связанных с разработкой новой государственной автоматизированной системы «Выборы 2.0». Эти материалы передали изданию «Важные истории». Журналисты утверждают, что они верифицировали файлы, а часть технической документации отдали независимым специалистам.
3: Хакеры получили доступ к внутренним документам компании, исходному коду, перепискам сотрудникам и их созвонам. И передали этот массив нам. Мы подтвердили его подлинность.
13: ГАЗ-выборы 2.0 – это новая версия системы, которая используется для организации выборов, работы со списками избирателей, передачи данных и подведения итогов голосования. Разрабатывать ее начали еще в 2019 году, а в постоянную эксплуатацию ввели только в начале 2026. По подсчетам «Важных историй», создание системы обошлось государству как минимум в 20,5 миллиардов рублей. Главный разработчик – компания «Цифротех». это дочка Ростелекома. Она создана специально для работы над системой «Газвыборы 2.0». Как достоинство российские власти называли ее технологическую независимость. ГАЗ перевели на российское оборудование и программное обеспечение. Весной глава ЦИК Элла Памфилова рассказывала Путину, что система автономна от глобальной сети, а потому, по ее словам, никакой враг до нее не доберется.
14: Она взяла все лучшее, что было у нашей старушки «Газвыборы 1», но пошла далеко вперед. Основные качества, то, что она автономна от глобальной сети, от вражеской сети, она сохранила. А по объему данных она, конечно, далеко шла вперед. И она централизована, и еще раз повторю, полностью, то есть враг до нее не доберется, это точно.
13: Внутри компании-разработчика к этим заявлениям относились с иронией. В переписке сотрудники обсуждали использование Java и платформы Kafka. Для постановки задач и хранения документации использовалась Jira и Confluence. Попытка перейти с Jira на российскую систему ЕГА, по словам сотрудников, не взлетела. При этом само использование иностранных инструментов при разработке еще не означает, что конечная ГАЗ работает на иностранном программном обеспечении. Важные истории отмечают, что значительную часть старой системы перенесли на новую импортозамещенную инфраструктуру. Вопросы есть и к информационной безопасности самого разработчика. Собственный отдел безопасности в Цифротехе начали создавать только в 2026 году. На одном из внутренних совещаний технический директор говорил: «Отдел есть, людей нет». Сотрудники общались в Telegram, во внутренних чатах обсуждался взлом аккаунта одного из работников, а также появление подозрительных файлов в кодовой базе ГАЗ. За безопасность проекта отвечала другая структура Ростелекома – компания Solar. Цифротехи, как следует из утечки, признавали, что собственных ресурсов и компетенций для контроля ее работы не хватает. Однако накануне выборов глава ЦИК твердо и четко заявила о предотвращении кибератаки.
14: Такая агрессия, киберагрессия, имеющая целью скомпрометировать это все в общественном пространстве, не удалась. Я думаю, что они получили здорово по лбу. Надеюсь, что все их куриные мозги, оставшиеся в совести, там точно это разлетели вдрызг.
13: Технических подробностей, каким образом и кто получил по лбу, Памфилова не привела. Но сегодня на всякий случай повторила тезисы, назвав взлом полной чушью.
14: Ну, чуть ли не в сердце Газвыбора внедрились. Но это, ну, надо же, все знают, что это полная чушь, что это невозможно. Может, еще раз говорили, что Газвыбор абсолютно автономная, суперзащищенная система. Ну и прочие. Не просто так рассылают, но еще там с элементами угроз, что вот будете нести ответственность, мы теперь знаем все, что вы там творится, да, поэтому никому под эго не голосовать, ну и прочее. Хорошо, коллеги, готовились, но мы лучше.
13: Конечно, утверждать, что хакеры непосредственно взломали Газвыборы, пока некорректно. Система действительно изолирована от обычного интернета. В утечке оказались сведения о 111 миллионах 300 тысячах избирателей. Имена, дата рождения, адреса регистрации и номера избирательных участков. По словам одного из разработчиков, персональные данные внутри системы передавались в незашифрованном виде. Изучение исходного кода и документации выявило и особенности системы, которые, по мнению привлеченных изданием экспертов, потенциально позволяют влиять на результаты.
15: Мы увидели, что можно переписывать результаты протоколов, можно добавлять избирателей на деге, можно менять файлы с результатами этого дега. Потенциально, конечно, это все может повлиять на результаты выборов, сделав их более там красивыми и удобными для властей. При этом все мы помним и знаем, что много лет работают традиционные способы фальсификации, да, там админресурс, карусели, вбросы и так далее. И как бы что из этого может внести наибольший вклад, да, и будут ли вообще эти уязвимости там использовать, либо все будет делаться по старинке на участках, здесь сказать сложно.
13: Расследование основано на попавших журналистам документах и коде, а отдельные компоненты системы к моменту голосования могли измениться.
6: Ну и прямо сейчас в европейской части России продолжается вот этот первый день выборов, первый из трех. Самое позднее время это в Калининградской области, к 9 вечера закроются избирательные участки. И как раз-таки многие электоральные эксперты отмечали, что именно трехдневное голосование, оно сильно повышает риск каких-либо фальсификаций, поскольку очень сложно наблюдателям охватить все три дня. Но мы с коллегами программы «Лицом к событию» постараемся это сделать. В понедельник с вами Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС, а затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
5: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
6: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
7: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
6: Я посмотрел ваши стендапы.

0: не изменилось. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 2021 году, то же самое я делаю сейчас в 2026. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
1: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
0: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова. Если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова. Я помню, какой был КВН. Я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
1: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее, а можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно, он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
2: Россия — это огромная страна, это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много висело на шее народа.
0: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
1: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
0: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь. Как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил. И даже другим и сказать нечего, а им просто и сказать не дают.
3: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался.

0: чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
1: А в садик вы уже записались?
0: С 4 лет обещали.
1: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
0: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
2: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
3: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера Макс. То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
4: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
1: Не дай бог.
0: А что там в Европе?
1: Голод, разруха и нищета.
4: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
1: Либераст.
2: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
3: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите россиян. Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки высмею, показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 2026 году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки 2/3 моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
2: Ну, я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что, да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
3: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот, да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти, точнее, в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
2: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
3: Я ушел с телевидения в 2018 году, там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо, там стечение других разных обстоятельств жизни, это никак не было связано.
2: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
3: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором, точнее... Я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. По-моему, это было как раз мое первое видео. Просто я записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. На телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении, и свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
5: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
2: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
3: Я не собирался уезжать из России. И в июне 2025 года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 2025 года я уехал из России.
2: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
3: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
2: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
3: Это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно. Жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс... Ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
2: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
3: У меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю... Не с людьми, я сам снимаю, и бывают ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
4: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин. Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
2: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается делать что-то удачное? Я про развлекательный формат.
3: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
2: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
3: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойные, достойны уважения.
2: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина, что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
4: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
3: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать, увидеть.
2: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
3: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект. И это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
6: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
2: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, и вы решили снять клип?
3: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в «Единой России», «Сделай красиво». Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст, я уж не помню как, и появилась мелодия, и, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию, и где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
2: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
3: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом говорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
2: Но это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
3: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть. Непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
1: Может, уедем куда-нибудь?
7: Куда?
1: В другую страну.
7: Да кому мы там нужны?
1: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
7: Ну а куда?
1: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
7: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
1: Ну, это 190 стран.
7: Так их всего 195.
1: Вот именно, в пятерку лучших входим.
2: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
3: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
2: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
3: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывает путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
2: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее? Вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
3: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот. И я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
2: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
3: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
2: Фамилия Винокуров.
3: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, ну, ничего не получилось у них.
2: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
3: Ну, это уже признали спустя год, и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
2: Да, но ваша деятельность, опять же, и привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
3: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
2: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
3: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, у монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
2: Пока еще не видно разницы.
3: Да, пока еще непонятно. То есть как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим канала, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились, поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
2: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
3: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
5: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Возможности человека.
3: Часто вот из опыта просто социальной работы, часто такие акты вот связаны с тем, что у человека нет никакой перспективы, нет надежды. И вот эта жизнь без надежды, когда ты не видишь перспективы какого-то конца тому состоянию, в котором ты находишься, истощает твои силы терпеть, накапливается усталость. И поэтому противоядие, помощь людям – это вносить в их жизнь надежду. И тогда это в какой-то степени наша ответственность. Мы очень много здесь, мы все можем сделать очень много для этого.
4: А человеку, который беден, который живет, ну, скажем, на 600 рублей в месяц, в России, я думаю, есть и такие, и что ему скажет христианин? Терпи, страдай, потому что это твое страдание, это возможность стать святым. Неправильно ли тогда обвиняют иногда христиан в таком садизме?
3: Да, нет, это совсем не похоже бы на то, что я бы сделала или о чем я говорила. Я понимаю, помощь более активная, не предлагать человеку вот как-то еще больше напрягаться, чем он уже и так, вот если он и так на пределе, а наоборот, организовывать помощь, вот вносить надежду не словом «терпи», а вносить надежду своими действиями. Мы очень много можем сделать для окружающих людей. Наша социальная жизнь не очень проработана, не очень как бы обустроена для этого, но, тем не менее, если мы зададимся такой целью, мы увидим как раз те самые возможности, которые мы сегодня обсуждаем.
4: Спасибо, говорила Марина Дубровская. У нас есть звонок из Петербурга. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
5: Здравствуйте. Религиозность присуща всем. Это жизнь духа. И она дает человеку, конечно, безграничные возможности, так как дух бесконечен. А бегство от реальности – это выдумки философов. Ведь и дух – реальность. И им человек может жить. Наркотик – это тоже уход в дух. Но дух и его важность для человека нисколько не ущемляется от этого. Человек всегда выбирает. Для этого и дух. А так он в робота превратится. Спасибо.
4: Спасибо, Дмитрий. Замечу, что наркотики, если можно назвать уходом в дух, то тогда и пол-литра уход в дух, и спирт, это спирит на латыни, это, конечно, дух, но дух такой, от которого дышать человек очень быстро перестает.
2: С христианской точки зрения, возможности человека подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 24 февраля 2005 года.

0: Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную возможностям человека. У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях психологи, практикующие психологи, Марина Оскаровна Дубровская, Александр Валентинович Махнач. И не буду представлять по конфессии, потому что основной водораздел проходит здесь не внутри христианских конфессий, а между христианством и нехристианскими позициями. Мы в прямом эфире, вы можете позвонить нам 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный, но с обычного бесплатный, не с мобильного. Около минуты у вас будет, если слово дельное и доброе. Итак, возможности человека. Религию часто, классический атеизм, классическое неверие, и наши многие современники понимают как уход от возможного в псевдовозможный, в мир иллюзорной реальности. Человек уходит в религию, потому что не добился успеха в нормальной жизни. Это старые позиции еще 18-19 столетий. И хотя современная наука, философия, она уже так на вещи не смотрит, а в быту-то, пожалуй, именно такая позиция все равно остается главной. Вот задалась бы у человека карьера, он бы и не ходил бы в церковь. Часто подчеркивают психологи, кстати, неверующие, что приходят к религии в критические мгновения жизни, например, 18 лет, поиск смысла жизни, половое созревание, первичная социализация, а у человека что-то не сложилось, и тогда ход конем, он уходит в боковой такой тупичок, и там сидит и думает, что у него бесконечные возможности, а на самом деле не использует того, что используют его неверующие сверстники, они с реальностью имеют дело. Итак, действительно, может ли психолог и верующий человек взглянуть на себя со стороны, взглянуть на эту проблему со стороны и объяснить, насколько справедливы такие обвинения в адрес религии? Потому что, скажу прямо, кажется, что какая-то справедливость должна быть в любых обвинениях. Как сочетаются в духовной жизни, христианина в частности, вот это бегство от реальности и поиск высшей реальности? Существуют ли тут какие-то критерии, которые показывают, вот воскресение Христа – это все-таки возможно, молитва – это возможно, а религиозное ханжество – это действительно псевдовозможность. Бывает, что религия служит способом уйти в тупик, но не обязательно религия этим исчерпывается. Итак, слово Александру Владимировичу Махначу.
1: Ну, на самом деле, позиция, так сказать, бегства от слабости, от неустроенности жизни в религию, это существует, она давно существует, действительно, как было сказано. Но для специалиста, психолога в частности, для меня, религия, вера – это сила, которая дается мне для сложной, достаточно сложной работы. И не для того, чтобы я, чувствуя слабость, обратился к вере, к Богу, а для того, чтобы моя помощь оказалась более действенной. Поэтому для даже тем, кто говорит, что там религия – это уход, я могу ответить, это не уход, это сила, которая позволяет быть более сильным, это сила, которая дает мне быть более профессиональным.
0: Спасибо, говорил Александр Махнач. У нас есть звонок из Петербурга. Георгий, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте, приветствую вас. Ну, вы, конечно, знаете, что Библию можно читать с детства и до старости, и, как правило, что-то новое открывается в отдельных изречениях. Это нормально. Так вот, однажды у меня было такое наблюдение. Заповеди блаженства, большая часть, три четверти примерно, вы это не буду перечислять. Значит, там обращение идет к неверующим, к народу. Христианства тогда еще не было. Оно позже образовалось. А если это так, то, значит, они уже блаженны были. Тогда какое основание говорить, что только христианство является спасительным? Вот это интересное наблюдение. Прошу как-то, обратить на него внимание. Спасибо.
0: Спасибо, Георгий. Может быть, я так чуть-чуть переформулирую вопрос поближе к нашей сегодняшней теме. В сегодняшних российских газетах, ну, обычно на последней полосе, но, к сожалению, не только, очень часто можно встретить роскошные объявления магов, ясновидящих, колдунов, которые предлагают расширить человеческие возможности. «Придите к нам, вы узнаете, что такое кожное зрение, у вас откроется третий глаз, телепатия, ясновидение, управление погодой, кармой, гимнастика Гермеса, медитация и, наконец, психоэнергосуггестия или суггестия». Извините, я не колдун, поэтому не знаю, как это произносится. Между тем, когда проповедует Евангелие, то это как бы нету такого широкого репертуара. А что предлагают? Покайтесь. Что такое? Между тем встает вопрос, а может ли человек-то покаяться? Потому что если покаяние – это изменение, я думаю, что большинство жителей современной России, судя по тому, что говорят и пишут в газетах, убеждены, что измениться не может. В конце концов, русская поговорка «горбатого могилы исправит». И тут появляется христианство и предлагает буквально могилой исправить горбатого, причем могилы Христа, из нее подняться. Итак, все-таки христианство расширяет возможности человека или их сужает? Говорит Марина Оскаровна Дубровская.
3: Я думаю, что... Ну, вот этот список, который вы зачитали, это, конечно, замечательно, соблазняют нас, соблазняют. А христианство, оно действительно этим не соблазняет. И, думаю, люди правильно чувствуют. Вот вы в начале передачи сказали, что очень многие чувствуют, у них что-то не сложилось, и бегут в религию. Но правильно чувствуют, действительно, когда человек рассчитывает на себя, очень много у него не выходит, и не сбывается, не получается. И тогда он начинает понимать, что его сил не хватает на то, что он хочет, на его задачи, на его реализацию, и ищет их вне себя. Но вот те объявления, о которых вы сейчас сказали, там нам предлагают пристегнуть, прибавить себе что-то, что вот, чем обладает вот тот, кто давал объявление. А в христианстве вот этот призыв «покайтесь» и вообще христианские призывы к человеку, они рассчитаны не на то, что мы себе вот так механически прибавим, а что мы в себе, мы выйдем на другой уровень диалога с Иисусом, и этот диалог прибавит нам уже возможностей. И действительно, в христианстве мы складываем наши ресурсы, наши возможности, наши личные и возможности Иисуса, которые Он для нас открывает, возможности Церкви. Церковь невероятно богата, у нее необыкновенные для нас сокровища лежат, необыкновенные возможности для нас. Мы их, как правило, за жизнь все не выбираем, вообще не берем. А они там есть, и они нам открыты. Но это возможно только вот в этом живом диалоге, который мы должны установить. Именно должны, если мы направлены наши усилия в эту сторону. И это диалог с живым Иисусом, и в этом диалоге мы уже совместно с Ним, выполняя какие-то общие наши задачи, касающиеся нас и нашей общей человеческой жизни, мы эти возможности, они нам открываются, и мы их берем.
0: Спасибо, говорила Марина Дубровская. У нас есть звонок из Петербурга, Владимир Иванович. Добрый день, прошу вас.
2: Я предлагаю вот такой первый шажок, чтобы религию заменить науку. Все люди, независимо от религиозных от религиозного склада, делятся на теистов и атеистов, понимаете? Это самостоятельная категория понятий. Вот я был атеист, теперь я атеист, мой Бог природа, абсолют. И молитву оставил. То есть я выделил зерно, а плевелы выкинул. А плевелы знаете где? Вот их полно, вот сейчас сказали, богатство в религии. Вот во-во, это плевелы там. Там иконы все, дорогие золотые кафтаны, животы уточненные, карманы оттекченные деньгами, понимаете? Вот, это вот это вот, понимаете? Самое страшное. А массы все идут, все кладут, получается комара, отцеживание. Притом, Иисуса не было же, был Йошуа. Вот, а Иисус – это латинское слово, ус. А Христа не было, был Христос. И был он из Галилеи, а должен быть Эммануил из Иудеи. Вот как. То есть вот живут ложью и радуются. Тоже...
0: Спасибо, Владимир Иванович. Мне кажется, что существует возможность примирить вас и христианскую традицию хотя бы в одном отношении. Вы говорите, не было Иисуса, был Иешуа. Но разве невозможно понять, что Иешуа и Иисус один и тот же человек. Вы Владимир Иванович, но вы же не будете обижаться, если вас назовут Владимир Иоаннович. Значит, человеческая психика, она достаточно гибкая. Она может одновременно и ходить в храм, где золото, и при этом быть нищей, нищей духом, а иногда и карманом. Но вот было сейчас только что сказано, что человек может и должен. Церковь – это долг или возможность? Ведь есть священники, я бы даже предположил, что они распадаются. Любые священники все распадаются на две категории, а может быть и все люди. Одни говорят, ты должен молиться, ты должен творить добро. И в этом благая весть. А другие говорят, ты можешь творить добро, ты можешь молиться, ты можешь быть верным жене. То есть христианство долга и христианство возможностей. Кажется, это скорее психологическое различие. Насколько оно реально и совмещается ли это в одном человеке? И на чем лучше ставить акцент и когда? На долге или на возможностях, которые открывает вера? Говорит Александр Валентинович Махнач.
1: Я думаю, что, как всегда, в природе человека существует вот эта вот двойственность, там, должное долженствование и возможности. И вот это вот некая там такая шкала, на которой каждый из нас может себя найти. И вот кто себе говорит «должен», а кто себе говорит «я могу», то есть имея в виду какую-то там гибкость, свободу, здесь это действительно психологические категории. Для большинства, кто и у священников это выглядит именно так, выраженная, так сказать, категория долженствования очень сильно, и соответствующая паства вокруг него находится. У священника, у которого вот это долженствование выражено меньше, больше и, соответственно, рядом находится тех, кто за ним идет. Я думаю, что это всегда выбор человека, и выбор идти к такому или к другому священнику. Кстати, быть в какой-то степени вот ведомым абсолютно, без проявлений каких-либо своих, ну, я не знаю, направлений поиска своего пути, что ли, к Богу. Или же вот необходимо, чтобы кто-то был только тот, который укажет тот истинный и единственный путь, который можно пройти в определенном порядке, в определенном каком-то, так сказать, времени, скажем так. Вот. Поэтому это выбор человека, и, конечно же, это категория психологическая, потому что личность человека, его особенность и его, так сказать, формирование семьи, из которой он вышел, и так дальше. Много психологических перемен, которые так или иначе определяют вот эту категорию «должен» или «свободен выбрать».
0: Спасибо. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную возможностям человека. У нас в гостях Марина Дубровская, Александр Махнач. И у нас есть звонок из Москвы. Наталья, добрый день, прошу вас.
4: Добрый день. Вы знаете, мне кажется, что нельзя убежать в религию, потому что без искренней веры, без искреннего прихода туда, пусть это будет горе, пусть это будут искания какие-то, но туда не убежишь, потому что Господь знает все твои тайные помыслы, искренность твоих чувств. Я знаю это из своего личного опыта. Вчера было зафиксировано, сегодня передали «Вести Москва», массовое самоубийство пожилых людей, бросаются под поезда. Вот бедные они, потому что могли бы понять, что кому-то «Мерседес» нужен, а кому-то две рубашки много. А что касается раздвоения, расстроения в церкви, в православии, это точно. Потому что я, например, не понимаю, когда мне объясняют, что книга «Гарри Поттер» — это обучение мистическому, что писательница — это Роулинг, сатанистка. Я читаю это в брошюрах, в храме Христа Спасителя, и что детям нельзя давать эту инструкцию просто к обучению магии и волшебству. А Кураев у Швыдкова в передаче сидит в культуре и говорит, какая хорошая книга. Он же на Народном Раде, нет, на Радоне же на прошлой неделе говорил о том, что вот эта Шурхан Фарух, извините, не могу выговорить, ее нужно было выпускать книгу, чтобы ее читали, чтобы потом иудей побежал в православие, ужаснувшись тому, как там ненавидят Христа. Вот как это понять? Вот кто он? Православный? Нет? Что это за человек вообще?
0: Спасибо, Наталья. Итак, возможности человека. Массовое убийство пенсионеров и массовые самоубийства. Люди не веруют в возможность дальше жить. И часто это толкает, возможно, именно это толкает на самоубийство. Можно ли читать ту или иную книгу? Можно ли считать этого диакона настоящим богословом, а этот, может быть, фальшивый? Вот как здесь быть человеку? Как ему проводить критерий между возможным и невозможным? И может ли, скажем, христианин сказать что-то такому пенсионеру, чтобы удержать его от самоубийства? Говорит Марина Дубровская.
3: Ну, трудный вопрос. Я только сейчас об этом услышала, и мне трудно комментировать очень скупые сведения, но единственное, что могу сказать, что часто вот из опыта просто социальной работы, часто такие акты вот связаны с тем, что у человека нет никакой перспективы, нет надежды. И вот эта жизнь без надежды, когда ты не видишь перспективы какого-то конца тому состоянию, в котором ты находишься, истощает твои силы терпеть, накапливается усталость. И поэтому противоядие, помощь людям – это вносить в их жизнь надежду. И тогда это в какой-то степени наша ответственность. Мы очень много здесь, мы все можем сделать очень много для этого.
0: А человеку, который беден, который живет, ну, скажем, на 600 рублей в месяц, в России, я думаю, есть и такие, и что ему скажет христианин? Терпи, страдай, потому что это твое страдание, это возможность стать святым. Неправильно ли тогда обвиняют иногда христиан в таком садизме?
3: Да нет, это совсем не похоже бы на то, что я бы сделала или о чем я говорила. Я понимаю, помощь более активна, не предлагать человеку вот как-то еще больше напрягаться, чем он уже и так, вот если он и так на пределе, а наоборот организовывать помощь, вот вносить надежду не словом «терпи», а вносить надежду своими действиями. Мы очень много можем сделать для окружающих людей. Наша социальная жизнь не очень проработана, не очень как бы обустроена для этого, но, тем не менее, если мы зададимся такой целью, мы увидим как раз те самые возможности, которые мы сегодня обсуждаем.
0: Спасибо, говорила Марина Дубровская. У нас есть звонок из Петербурга. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
5: Здравствуйте. Религиозность присуща всем. Это жизнь духа. И она дает человеку, конечно, безграничные возможности, так как дух бесконечен. А бегство от реальности – это выдумки философов. Ведь и дух – реальность. И им человек может жить. Наркотик – это тоже уход в дух. Но дух и его важность для человека нисколько не ущемляется от этого. Человек всегда выбирает. Для этого и дух. А так он в робота превратится. Спасибо.
0: Спасибо, Дмитрий. Замечу, что наркотики, если можно назвать уходом в дух, то тогда и пол-литра – уход в дух, и спирт – это спирит на латыни. Это, конечно, дух, но дух такой, от которого дышать человек очень быстро перестает. И опять к возможностям человека. В Евангелии был такой эпизод, когда Иисус говорил ученикам о целомудрии, о том, что человек не должен, не имеет права разводиться, не должен изменять жене. И тогда апостолы в состоянии некоторого изумления спросили, что, ну, они сказали, это невозможно. На что Иисус, воззрев, что означает «вглядевшись», и, видимо, не без улыбки, сказал: «Невозможно и человеку, возможно, Богу». Таким образом, Евангелие не говорит, что для человека все возможно. Более того, оно говорит, что есть вещи, которые неверующему возможны. Вот изменить жене. Если человек не христианин, нет проблем. Берем, изменяем, берем, разводимся, берем, аборт. А если верующий, оказывается, возможности оказываются сужены. Как это с точки зрения психолога? Действительно ли христианство вот такими заповедями, такими запретами сужает возможности человека, и не отражается ли это, извините, вредно на психике? Ну, ведь говорят, что вот регулярная половая жизнь нужна, а там, ну, нет жены, а регулярность нужна, значит, придется изгаляться, говорит Александр Махнач.
1: Я думаю, что в таких ситуациях, конечно же, выбор всегда остается все равно за человеком, верующий он или неверующий. И, конечно же, возможности, которые есть у человека, верующего, неверующего, они примерно одинаковые. Я думаю, что при этом вот тот выбор, который делает человек, во многом определяется, ну, практически всегда определяется теми там жизненными установками, если он вырос в одной семье, и эта семья христианская, это одни установки. И выходы из сложных ситуациях, будь то вот действительно некий период воздержания, необходимый для того, чтобы остаться человеком, который сам себя уважает. Может быть, это тот выход, который, вернее, то решение, которое находит человек в этой ситуации, оно единственное и специфическое, вот назовем это так, для этой конкретной ситуации, для этого конкретного человека. Вариантов, конечно, много, и там ни в Священном Писании, ни, так сказать, ни в проповеди нигде все не сказано. И поэтому тот выбор, который делает человек, это во многом находится за это все, кстати, делает он, и, конечно же, не без, так сказать, Духа Святого, если он верующий. Если он неверующий, то это, так сказать, неизвестно кто.
6: То есть целомудрие легче соблюсти христианину, чем человеку, который отвергает существование иного мира?
1: Думаю, по-разному. Если говорить о там, психологической составляющей, поскольку я психолог, а не богослов, мне кажется, что это всегда зависит от многих переменных, многих характеристик человека, которые сформировались. И это тот путь, который человек прошел к тому моменту, когда необходимо ему быть целомудренным, и если он не поработал над этим, не сделал себя таковым, не сделал достаточно сильным себя к этому моменту, значит, он будет тем слабым человеком, имеющим эту проблему.
6: Вспоминает сам Авросий Оптинский, который, или Серафим Саровский, преподобный, который говорил: «Добродетель не груша, в раз не съешь». Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей и продолжим нашу передачу с христианской точки зрения, посвященной возможностям человека, именно с разговора о том, может ли человек успеть в этой жизни стать лучше и помогает ли ему в этом вера.

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения, возможности человека.
3: Я убежденный атеист. Мое естественное образование, так сказать, привело меня к этой мысли. И у меня такое мнение, что в церковь идут из боязни смерти, как бы продолжения жизни. И у меня вопрос к вам вот какой. Ну, извините, некоторого такого интимного характера, а именно, как вы пришли в церковь, в религию, если, как мне известно, по образованию вы историк, и знаете такие имена великих атеистов, ну, извините, я быстренько их перечислю, что придет на ум, Спиноза, Вольтер, Дидро, Ницше, Фрейд, Маркс, Энгельс, ну и так далее. Ответьте, пожалуйста, если это не слишком интимно для вас.
4: Спасибо, Валерий Иванович. Ничего интимного здесь нету. Имена эти я знаю. Большинство из перечисленных вами людей не атеисты, а теисты. Во всяком случае, если уж мы говорим о Вольтере, он призывал уничтожить церковь как гадину, но только для себя, для лакея. Он говорил, пускай церковь остается, и в Бога он все-таки веровал, хотя мне такая вера кажется межеумочной. Так вот, удивительная способность человека. Вроде бы с детских лет воспитывает в атеизме, а потом вдруг раз, и поэтому вопрос я отвожу как некорректно поставленный. Как вы смогли прийти к религии, если выросли в интеллигентной семье и образованный человек? Не мог? Никто не может прийти к религии. Это невозможно человеку. Это опять проявление возможностей Бога, когда по-земному-то невозможно, а все-таки небо раз и как капнет на землю, и глядишь, вот эта вот голубая капля, а в ней душа плещется. Но плохо другое. Действительно, приходили и приходят многие. И опять вот тот феномен, о котором говорил Александр Валентинович. Человек и в церковь несет доцерковный опыт, несет опыт паразитизма. Он ищет долга, он ищет кого-нибудь подзакониться. А там Христос стоит и говорит: «Иго мое легко». Но он начинает искать какого-нибудь батька, который сделает ему такое иго, что татаро-монголы просто отдыхают. И ведь часто именно в России ему говорят: надо с самостью бороться, надо с эгоизмом бороться, надо с гордыней, поэтому не надо высоко о себе думать. Уныние, когда ты высоко о себе думаешь, что ты можешь то и то, а ты ничего не можешь. Тогда ты будешь радостный, потому что смог там за хлебом сходить. Уже радость.
2: С христианской точки зрения, возможности человека подготовил и ведет программу Яков Кротов. Впервые в эфире 24 февраля 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященной возможностям человека. У микрофона Яков Кротов. У нас сегодня в гостях Марина Оскаровна Дубровская, Александр Валентинович Махнач, психологи разных конфессий. Попробуйте догадайся, кто есть кто. Мы в прямом эфире. Вы можете позвонить нам 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного телефона. Около минуты у вас будет. Итак, возможности человека. Насколько отличается в этом смысле позиция христианина от человека позитивного, позитивиста? Видно из того, что для человека, у которого нету вот Евангелия и нету прописи этой евангельской, что «не прелюбы сотвори, не разводись», для него развод – это возможность. И как бы он ни беседовал с женой или с мужем, он эту возможность в голове держит. И христианин иногда держит эту возможность в голове ровно настолько, насколько он не христианин. А ежели человек, скажем, какой-нибудь все-таки действительно вот взялся за гуж, как говорил апостол Павел, положил руку на плуг, тогда не оглядывайся. Оглянуться-то это уже невозможно. Значит, нельзя стряхнуть брак с руки. И опять мы возвращаемся к тому же. Тогда выходит, что христианство суживает возможности человека и превращает его, ну, как сказал Брозанов, в такого скопца. Это что ж такое? Плейбой? Почитать нет возможности. На порнуху сходить нет возможности. Развестись нет возможности. Да я тогда лучше зарежу эту жену. Буду вдовец. Вдовцу можно. Говорит Марина Дубровская.
1: Ну, трудно признать то, что вы назвали возможностями, подлинными возможностями, потому что вот то, что вы перечисляли две минуты назад и сейчас, когда вы говорили о разводе, об аборте, об измене, вы знаете, скорее это проблемы человеческой жизни. Их трудно назвать возможностями. Скорее вот в этом попытке сохранить брак и стать, углубить отношения с партнером, скорее здесь больше возможностей тебе открывается. И как бы ты, сколько бы горечи ты не выпил на этом пути, но какие-то твои возможности как раз расширились. Ты стал иначе понимать жизнь, иначе понимать взаимоотношения. Ты стал, может быть, гибче, ты стал сердечнее, ты перенес больше сердечной боли, стал лучше понимать боль. То есть твои возможности сильно расширились. А вот аборты, измены и все прочее, это скорее очень проблемные такие области человеческой жизни. Когда они в твоей жизни присутствуют, то тебе до счастья, как правило, очень далеко.
0: То есть нехорошее излишество – это не излишество, а нехорошие недостаточности. У нас есть звонок из Москвы. Борис, добрый день, прошу вас.
2: Да, большое спасибо вам за актуальную тему, как всегда вы поднимаете. Вот, я хотел очень коротко сказать вот насчет соотношения религии, научного мышления и так далее. Это вечный вопрос, так сказать, по мере их развития. А это развитие, в общем. И с точки зрения вообще мышление, развитие религии, она же развивается, развитие науки – это, в общем, игра человеческого ума. Она состоит в том, что объявляется недостижимый абсолют в религии, в науке, и намечается процесс его достижения постепенного. Но дело в том, что этот идеал, Бог, там, научная истина окончательная, они недостижимы. И полный верующий, христианин там и так далее, полный ученый, который ищет полного абсолюта, полного достижения, полный атеист, наконец, коммунист, они ничто. То есть они не могут достигнуть идеалы, поэтому постепенно открывается природа, как говорил Кант. Спасибо.
0: Спасибо, Борис, говорит Марина Дубровская.
1: А я бы как раз боялась, вот на своем месте я боюсь конечности, боюсь вот исчерпания этих возможностей. Лучше я всю жизнь буду достигать того, чего достигнуть очень трудно, чем достигну и упрусь в эту стену. И здесь как раз я вспоминаю пример Тернера, да, вот известного миллиардера, который всего достиг, стал всем и покончил собой.
0: Говорила Марина Дубровская, замечу, что кроме миллионеров, которые покончили с собой, налицо и сегодня, и в России, и в других странах масса миллионеров, слава богу, которые с собой не кончают и, в общем, даже не собираются. Абсолют. Есть такая притча, переложение сказки Андерсена о «Снежной королеве», как сидит мальчик Кай и что-то складывает, к нему подходит сестра и говорит, что ты складываешь? Я складываю слово «вечность». А какие тут у тебя буквы? У меня буквы «ЖПОА». И вот этот вот призыв к абсолюту, призыв к вечности, и он наталкивается на ограниченные возможности человека. Простой пример – молитва. Верующий человек, встретивший Бога, получает возможность.

0: то вот так вот истово или неистово перейти какую-то границу для себя и вдруг стать, не вдруг, может быть, стать там, тем же христианином, верующим, неважно какой конфессии. И для каждого вот тот выбор, который происходит, который там проходит через какие-то непростые моменты жизни человека, он всегда с надеждой связан, вот о которой мы говорили немножко раньше. И вот пришел человек, вот там те же 90-е, да, пришел в храм и надеялся, и молился, и истово молился, и был хорошим прихожанином, и что-то делал для того, чтобы называть себя христианином. Но вот надежды, которая пребывала с ним вначале, становилась все меньше и меньше. Я думаю, что здесь все же почему покидают храм, кстати, неудовлетворенные, почему уходят люди из тех мест, где им было хорошо. В основном это может быть опять, если говорить с психологической точки зрения, это опять те суженные возможности, суженное представление о возможностях человека, о том, что он многое в его руках, и многое, та ответственность, которая на нем лежит, как на человеке, наверное, вот это забывается. Об этом как-то не вспоминает человек, когда ему приходится принимать какие-то решения.
1: Спасибо, говорил Александр Махнач. У нас есть звонок из Петербурга. Нина Михайловна, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте. Я в одной передаче слышала ваши выступления замечательные. Вот, вы мне сказали, нет принуждения в вере, надо состязаться в действии. И вот все разговоры сейчас идут в таком плане, что нужно молиться, надеяться. А в Библии я прочитала в Евангелии от Иоанна такие вещи, что, ну, это стих 12, да? «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит». Человек, да? «И больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду». Иисус говорит, «И я умолю отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». И вот хочется, чтобы решили вопрос такой для всего мира. Каковы возможности человека с точки зрения Христа? Вот, и не пора ли нам получать точные знания и не стоять на коленях? Спасибо.
1: Спасибо, говорит Марина Дубровская.
3: Я, конец, вот не совсем про стояние на коленях немножко не поняла вас, Нина Михайловна, но вот вопрос, который вы сформулировали, возможности человека с точки зрения Христа, тут я могу сказать, что для меня это вопрос всей жизни, вот я его решаю и все еще не решила. Не всегда я понимаю, где вот я должна опереться на свои возможности и рассчитывать на свои силы, а где я должна понять, что это уже вне моих возможностей, и говорить об этом с Иисусом. Для меня это всегда открытый вопрос, потому что я должна, для себя я решила, что я должна выбирать все, на что я способна. Я хочу жить полно. И поэтому для меня очень важно определить, вот не зря ли я трачу усилия, пытаясь самой что-то достичь, считая, что это в моих силах, или уже пора понять, что это не мой вопрос. Трудно, для меня это трудный вопрос. Вы попали в мою точку.
1: Говорила Марина Дубровская. Тогда я вернусь к Александру Валентиновичу Махначу. Вот вы говорили о том, что многие люди ищут в церкви руководство, не используют, насколько я понимаю, целиком своих собственных возможностей. И да, большинство священников вот говорят, ты должен, а не ты можешь. И, может быть, специфика именно России в том, что люди с большей охотой идут к священнику, который говорит, ты должен. Отец Александр Минь покойный говорил, ты можешь. К нему не очень-то шли. Приход был не очень большой, в пределах 1000 человек. И это с большим запасом. А есть московские священники, я думаю, их большинство, которые говорят, ты должен, и к ним идут. Россия, страна, особенно после 25 октября, победившего патернализм вместе с инфантилизмом. И вот это все раз и спроецируется на церковь. Вот пишет Савельева из Москвы нам на пейджер. Церкви в России, как и власти, люди не нужны. Церковь справляет свои интересы, это было всегда. Церковь не может быть посредником между Богом и людьми, так как сама часто бывает порочна, как писал Толстой. конец сообщения

0: нашего слушателя. Итак, все-таки не получается ли так, что извращается именно святое, и что христианство вместо того, чтобы поощрять возможности человека, церковь их ограничивает и закрывает? И как с этим быть? Говорит Александр Махнач.
1: Я думаю, что это действительно так. Я согласен с этой точкой зрения, потому что это мы видим в своей практике, когда к нам приходят за помощью, к психологам за помощью люди, у них примерно то же ожидание, что я как специалист скажу, что необходимо делать, условно говоря, 1, 2, 3, вот сделай это, и будет тебе счастье. И в основном те люди, которые вот это ищут, они не приходят ни второй, ни в третий раз, потому что не получают вот тех простых и даже не простых, а вот именно рекомендаций. Они бывают, даже если бы не простые, все равно человек пошел делать, если мы ему сказали, сделай это, ты должен это сделать. И это, наверное, действительно в психологии нашего народа. Это тот патернализм, который существует не только последние, условно говоря, 70 лет. Это существовало в традиции нашей культуры и существовать будет очень долго. И надежда на то, что, так сказать, вот этот вот сам себя сделал, сам за себя отвечаешь, который идет присуще западной культуре, да, вот self-made, woman или man, кто себя сделал. Это такая надежда наших например, и нас, психологов, да, что мы сможем так построить отношения, профессиональные, я имею в виду отношения с человеком, который пришел к нам за помощью, так это развернуть, чтобы у того, кому нужна помощь, сам почувствовал, понял, его озарило, что вот у него вот здесь вот много чего есть, и этим надо уметь только пользоваться. Это действительно частая надежда.
0: Спасибо, говорил Александр Махнач. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную возможностям человека. У нас есть звонок из Москвы. Валерий Иванович, добрый день, прошу вас.
2: Здравствуйте, Яков Гаврилович. Я убежденный атеист, мое естественное образование, так сказать, привело меня к этой мысли. И у меня такое мнение, что в церковь идут из боязни смерти, как бы продолжения жизни. И у меня вопрос к вам вот какой. Ну, извините, некоторого такого интимного характера, а именно, как вы пришли в церковь, в религию, если, как мне известно, по образованию вы историк, и знаете, такие имена великих атеистов, ну, извините, я быстренько их перечислю, что придет на ум. Спиноза, Вольтер, Дидро, Ницше, Фрейд, Маркс, Энгельс, ну и так далее. Ответьте, пожалуйста, если это не слишком интимно для вас.
0: Спасибо, Валерий Иванович. Ничего интимного здесь нету. Имена эти я знаю. Большинство из перечисленных вами людей не атеисты, а теисты. Во всяком случае, если уж мы говорим о Вольтере, он призывал уничтожить церковь как гадину, но только для себя, для лакея. Он говорил, пускай церковь остается, и в Бога он все-таки веровал, хотя мне такая вера кажется межеумочной. Так вот, удивительная способность человека. Вроде бы с детских лет воспитывает в атеизме, а потом вдруг раз, и поэтому вопрос я отвожу как некорректно поставленный. Как вы смогли прийти к религии, если выросли в интеллигентной семье, образованный человек? Не мог? Никто не может прийти к религии. Это невозможно человеку. Это опять проявление возможностей Бога. Когда по-земному-то невозможно, а все-таки небо раз и как капнет на землю. И глядишь, вот эта вот голубая капля, а в ней душа плещется. Но плохо другое. Действительно, приходили и приходят многие. И опять вот тот феномен, о котором говорил Александр Валентинович. Человек и в церковь несет доцерковный опыт, несет опыт паразитизма. Он ищет долго, он ищет кого-нибудь подзакониться. А там Христос стоит и говорит: «Иго мое легко». Но он начинает искать какого-нибудь батька, который сделает ему такое иго, что татаро-монголы просто отдыхают. И ведь часто именно в России ему говорят: надо с самостью бороться, надо с эгоизмом бороться, надо с гордыней, поэтому не надо высоко о себе думать. Уныние, когда ты высоко о себе думаешь, что ты можешь то и то, а ты ничего не можешь. Тогда ты будешь радостный, потому что смог за хлебом сходить. Уже радость. Не оказывается ли такая постановка вопроса, такое смирение, отрицающим все то, о чем мы сегодня здесь говорим, безграничные возможности верующей души, говорит Марина Дубровская.
3: Ну, мы с вами сейчас в разговоре употребляем слова, и вы цитируете слова, которые очень часто говорят одни люди другим, священники в церкви говорят народу, но все эти слова понимают очень по-разному, и поэтому вот это говорение, как правило, как раз и мало помогает людям. Мы или должны раскрывать все эти понятия и говорить, что за ними стоит. Иго моё легко. А что это за иго? Что мы вкладываем в это? Мы все вкладываем разный смысл. И в любое слово, любую цитату мы понимаем очень по-разному. Поэтому это вот уже игра слов или такой... Теряется реальный смысл. А человек приходит в церковь, если он уже до нее дошел и в нее пришел, он приходит, у него есть какие-то конкретные вопросы жизненные, и он ищет ответы на эти конкретные вопросы. Поэтому ему говорят в ответ общие цитаты. Говорят, цитируя Евангелие или Библию, но это редко помогает. Нужно еще вот этот путь пройти вместе с человеком от того, что ты считаешь как священник или как тот, кто учит, правильным в данный момент обратиться к какой части Евангелия или Библии, до той точки, в которой человек в своей проблеме находится. Вот этот путь, как правило, выпадает из нашего внимания. Поэтому человек остается один на один с цитатой, которую он воспринимает как должноствование. Я должен соответствовать. А чему соответствовать? Дальше он или сам вкладывает туда свое содержание, или это то, что ему говорят, не совпадает с той точкой жизни, где он, вот это, с тем пониманием, где он сейчас находится. Зазор возникает. И поэтому это малодейственное должноствование. Лучше, ну вот мой путь, это идти от себя, брать на себя то иго, которое я могу, и пусть маленькие мои договоренности, но они реальные, чем они будут большие, но аморфные, непонятные и мне не близкие. И у нас в разговоре звучало, что вот это звучит слово «долг». Но мне кажется, все-таки он есть, если мы говорим о христианстве, то это же мой завет, мой личный завет с Богом. Я обязуюсь. Просто это условие. Мы договорились о чем-то. Если я их не выполняю, это мое невыполнение условий. Все-таки вот в этом смысле я лично признаю долг.
0: Говорила Марина Дубровская. Слово Александру Махначу.
1: Я еще такой момент, который очень важен, вот как реплика на то, что сказала Марина Оскаровна. А ведь и тот, кто предлагает или там и ведет, предлагает вести или ведет человека по жизни, там, священник, например, он тоже ведь берет ту фразу, которую необходимо не только объяснить, не только растолковать, но и действительно впоследствии посмотреть на то, как эта фраза, ну, так сказать, имела какой след в жизни человека. Часто
3: быть ответственным.
1: Да, да, и в этом смысле тогда вот это то, что часто заканчивается ответственность священнослужителя на том, чтобы дать импульс первый и по незнанию, или по, так сказать, по своему, ну, психологически сказать, модели поведения человека, да, он может дальше идти, ну, совсем не туда, кстати, ожидать следующих руководств, думать, что это будет вот теперь не его, условно говоря, ответственность за это, вот раз мне сказано, я дальше буду следовать. И в этом смысле вот тогда та позиция, которую человек занимает, она может быть опять ждать, когда тебе скажут, ты должен, или пытаться что-то сделать, когда тебе уже сказано, что нужно делать.
0: Говорит Марина Дубровская.
3: Я бы сказала, что мы сейчас обсуждаем условия диалога, которым находится, ну, церковь и тот, кто в нее приходит. Вот мы, у нас есть, как я понимаю, Александр Валентинович, критика вот этих условий диалога, потому что только вести душу человека можно только в тесном все-таки диалоге, когда установлено понятийное поле, когда есть общее понимание тех слов, которые мы произносим.
0: Спасибо, говорила Марина Дубровская. У нас есть звонок из Московской области. Сергей Васильевич, добрый день, прошу вас.
4: Алло.
0: Да-да.
4: Здравствуйте. Большое спасибо за передачу. Мне хотелось бы два момента отметить. Во-первых, слова «человеком это невозможно, а Богу возможно все» я воспринимаю лично как призыв реализовать в себе то качество обожения, которое существует как программа в Евангелии. И второе, что я хотел бы сказать, что реализации такой программы должны быть другие слова, которые знаменитые слова Христа, которые он сказал Никодиму, что нужно умереть, чтобы вновь родиться. И это есть только одна модель поведения человека для раскрытия своих бесконечных возможностей, но уже не как человека, а как человека, прошедшего горнило обожения. Вот это я хотел бы отметить. Спасибо.
0: Спасибо, Сергей Васильевич. И все-таки церковь, институт власти, институт иерархический, возможно ли сочетать положение священника в иерархии, когда прихожанин всегда подчиненный, он всегда внизу, возможно ли это сочетать с диалогом, говорит Александр Махнач.
1: Думаю, что да, потому что всегда существует иерархия, она существует в семье, человек растет всегда в иерархии, всегда существуют родители, всегда существуют, так сказать, у уже подросшего человека дети. И поэтому это нормально, когда некий опыт, другой опыт, в этом случае, да, так сказать, духовный опыт человека в этом смысле взрослее, да, если, так сказать, аналогию брать с возрастом человека. И тогда эта иерархия, она по праву. Она по праву просто более зрелого, более взрослого.
0: Спасибо. У нас есть звонок из Петербурга. Александр, добрый день, прошу
5: вас. Добрый день, Яков Гаврилович. У меня простой вопрос от Пушкина. «Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман». И ответ Достоевского. «Если Христос не истинный, я останусь Христом». Вот вы согласны с тем, что если под, скажем, так сказать, обманом понимать не буддийскую маю, не ложь, а, скажем так сказать, благодать, то, что мы говорим о благодати?
0: Спасибо, Александр. Вступлюсь за буддизм. Майя – это вовсе не ложь, это суета. И в этом смысле царь Соломон и Экклезиаст – это такой буддизм задолго до Будды, что дай Бог всякому. И все-таки вот мы говорим о лжи. Ложь – это невозможность, это данность нашей жизни, это то невозможное, что становится реальностью. Хотя, ну, как может быть ложь в Богом сотворенном мире? Но происходит же грехопадение. И, что самое печальное, в церкви – корабль спасения. И в ней не только иерархия, не только зрелость, в ней коррупция, в ней тоже ложь. Может ли тогда человек, и должен ли, коль уж на то пошло, в церкви обрести помощь в реализации своих возможностей? Или та коррупция, то разложение, та мертвечина, которая заражает церковь, исходя из человеческого сердца, делает ее негодным кораблем, говорит Марина Дубровская.
3: Ложь, мертвечина – это все во мне есть. Поэтому я церковь воспринимаю более партнерски. Я – это тоже церковь. И поэтому церковь служит мне, я служу ей. Поэтому ее возможности колоссальные, которые меня просто потрясают, это мои возможности, если я в состоянии их взять. И не мои, если их не могу взять. И то, что там есть, то, что мне не нравится, или то, что меня пугает, так это есть и во мне самой. Это я это привношу в церковь. Поэтому, что ж, зачеркивает всю церковь только потому, что в ней вот есть те, тоже плохое, что есть во мне, нет, я не согласна.
0: То есть по Гейне во Францию два гренадера из русского плена брели, а мы из плена греха бредем, опираясь друг на друга в церкви.
3: Ну, можно так, но не только друг на друга, а, понимаете, в ней есть то, что церковь обладает сокровищами, которые становятся для меня возможностями, которые нечеловеческие.
0: Говорила Марина Оскаровна Дубровская. И напомню молитву Рейнхольда Нибора, известного католического теолога, 1943 год. «Боже, дай нам благоразумие принять то, что мы не можем изменить, мужество, чтобы изменить то, что можем, и мудрость отличать одно от другого». В русскую культуру, точнее, в советскую, это вошло с «Бойни номер 5» Курта Воннегута, где это было переведено очень изящно. И тогда мой последний вопрос нашему гостю Александру Валентиновичу Махначу. Означает ли это, что действительно есть предел возможностям даже христианина, когда последней и главной возможностью остается молитва? И насколько молитва, вот с точки зрения психолога, это именно возможность, а не бегство от того, что может человек?
1: Я заканчиваю, это, кстати, возвращаясь к тому, с чего мы начали. Мы, на самом деле, молясь, усиливаем, делаем себя сильными. И поэтому это не бегство, это получение дополнительной той силы, которая позволит пройти даже то, что вот кажется невозможным. Для меня всегда молитва — это не потому, что я слаб, хотя, так сказать, действительно, обращение с позиции, условно говоря, слабого, да, «дай мне, да, Господи, дай». И в этом смысле, может быть, так оно и будет, так и видится многим. Но для этого, когда я говорю эту фразу, я говорю, что имея в виду, что у меня что-то есть. Для этого вот это «дай», чтобы меня усилить.
0: Спасибо, говорил Александр Махнач. И главное и невозможное, что совершилось и что отличает христианина от нехристианина, это вера в воскресение. Не то, что не мог Иисус воскреснуть, Бог не может стать человеком. Вот главная невозможность, которой по христианской вере преодолена. Вы слушали «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященной возможностям человека. У нас в гостях были Марина Оскаровна Дубровская, Александр Валентинович Махнач, продюсер передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Белла Калоева. Всего вам доброго.
6: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
7: Привет, это Полина Галуева
8: и Виктор Кульганик.
7: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
8: И, конечно же, гражданина.
9: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
7: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
10: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
8: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
7: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
9: Говорят, что где-то есть острова.
7: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
11: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
7: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
8: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
10: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
8: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
12: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
7: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
8: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
13: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
8: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
14: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
8: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
12: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда. С сказал устало Галич. «Возвращаться некуда, дружок».
8: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
15: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 1966 года. Он сразу показался мне очаровательным.
8: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
15: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
16: Ах, то попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что подю ее пойти Циковский и по праздникам кино с Целиковскою.
17: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы пайки Циковские по праздникам скинул с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
7: А из чего будет состоять наш подкаст?
8: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
9: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
7: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
18: Онлайн-очереди бюджетников и недопуск наблюдателей. В России стартовали первые с начала полномасштабной войны выборы в Государственную Думу.
19: Хакеры получили доступ к внутренним документам компании, исходному коду.
18: Важные истории рассказали о внутренних документах компании-разработчика системы ГАЗ-выборы 2.0 после взлома. Сам факт взлома Элла Памфилова опровергала как минимум дважды.
20: Надеюсь, что все их куриные мозги, оставшиеся в совести там точно, это разлетели в дрызг.
21: Этим выборам нельзя доверять. Все происходящее здесь подделка.
18: Это видео опубликовал провластный телеграм-канал «Война с фейками». О возможности подобных фейков накануне старта голосования предупреждала и глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. А это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Означает ли реалистичность работы нейросетей с видео возможность подделки? Ну, гипотетически, да. Означает ли это, что все видео со вбросами – это будут заведомо фейки? Нет. Но, полагаю, добавляет избирателю сомнений. Именно вот в этом ключе. А вдруг это подделка? А точно ли вот этот наблюдатель, снявший такое-то видео, вообще существует? Впрочем, видео со вбросами пока и не было. Случались за сегодня перезаливы старых видео из прошлых и позапрошлых выборов с нарушениями, но нарушений хватает и на текущий момент. В целом, традиционно, первый день такого триединого дня голосования – время админ-ресурса. То же самое мы наблюдали 5 лет назад. Бюджетники и сотрудники компаний, поддающиеся давлению работодателя, послушно выстраиваются в очередь на участках и даже в очередь онлайн. Электоральный эксперт Станислав Андрейчук объяснил изданию агентства «Онлайн-очереди» именно принуждением. Сам по себе факт принуждения к участию в выборах – это нарушение закона. Участие в выборах – право, а не обязанность. А о том, как проходит первый день, первых с начала полномасштабной войны выборов в Государственную Думу России, расскажем в нашем сюжете.
22: В России стартовало трехдневное голосование на выборах в Госдуму. Владимир Путин уже проголосовал. Удаленно. Правда, система электронного голосования не выдерживает. В партии «Яблоко» рассказали о жалобах избирателей. В Москве на нескольких участках одновременно перестали работать терминалы. Телеграм-канал «Выборы в деталях» передает, что при попытке войти в систему электронного голосования на госуслугах у некоторых пользователей появляются сообщения о технических работах. Как заметил проект «Можем объяснить», в Москве на выборах онлайн к полудню проголосовало в 100 раз больше жителей столицы, чем в 2020 году. В 2021 году.
2: какие-то изменения будут, больше или меньше ли.
22: В Москве и Санкт-Петербурге наблюдатели от «Яблока» жалуются на недопуск. В пресс-службе партии говорят, на участке уже не допустили свыше 250 наблюдателей от кандидатов. Некоторым членам избиркома от «Яблока» в Петербурге также пришли повестки в военкомат на первый день выборов, пишет Фонтанка. Независимые наблюдатели на участках не нужны, лучше оплаченные. Проект «Можем объяснить» еще перед выборами нашел на сайте Авито объявление о найме наблюдателей. За смену предлагали от 9 до 10 тысяч рублей. Авторы проекта 7 на 7 передают, что бюджетников и сотрудников госкомпаний из разных регионов России под угрозой увольнения погнали голосовать за партию «Единая Россия». Одних требуют прийти на участки, а затем отчитаться.